0: Попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе. Страны НАТО и Европейский Союз заметно активизировали еще после начала специальной военной операции на Украине. В частности, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада.
1: О Ближнем Востоке.
0: Министерство обороны США оценило потери Ирана в 4 800 000 000 долларов из-за американской блокады в Оманском заливе, сообщает Axios. В ведомстве назвали это сокрушительным ударом по военным возможностям Исламской Республики. Также блокада, по данным Пентагона, привела к логистическому кризису. Иранские наземные хранилища заполнены до предела, и из-за невозможности отгрузить нефть Тегеран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ. Всего из залива, по данным Пентагона, не могут выйти 40 судов, 31 из которых перевозит нефть.
1: О мошенниках.
0: Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них перерасчет коммунальных платежей, чтобы заполучить доступ к госуслугам жертвы, выяснила РИА Новости. Мошенники под предлогом осуществления перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала госуслуг, подтвердить номер телефона и получить у бота уникальный ключ, который затем необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на госуслугах.
1: О ценах.
0: В 2026 году минимальный набор для дачников, включающий инвентарь, семена, саженцы и садовую тачку, подорожал до 13 400 рублей. Для сравнения, в 2025 году аналогичный комплект стоил 12 тысяч, а в 2024 – 10. Особенно заметно выросли цены на семена и лопаты. Если добавить к списку мусорные мешки, общие траты составят уже 16 600 рублей.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс юаня от Центробанка 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем, друзья, вместе с вами подводить итоги дня. Ну а прямо сейчас у нас на связи историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Сергей Борисович, вы как кандидат исторических наук, кому же еще обращаться с этим вопросом, если не к вам? Скажите, пожалуйста, а с какого года в Советском Союзе начали отмечать 1 мая? И вообще, как этот день стал выходным?
3: Ну, 1 мая первоначально был таким стихийным, негосударственным праздником. Напомню, что еще в далеком 1886 году анархисты в американском Чикаго попытались организовать демонстрацию. Кто-то из анархистов бросил бомбу в полицейских, был жестокий разгон, но потом... Спустя какое-то время стали собираться именно на 1 мая рабочие и провозгласили этот день днем международной солидарности трудящихся. Пошел праздник торжественно по всем странам мира и дошел до России. В Российской империи, да, проходили маевки, тоже революционеры, коммунисты, социал-демократы, большевики собирались на 1 мая. Но они, поскольку этот праздник официально не признавался и даже наказывался, попытки его праздновать, это были как бы антигосударственные такие мероприятия, то тогда они... то есть собиравшиеся праздновать 1 мая, маскировали это все под пасхальные мероприятия. Ну, а официально стал этот праздник государственным в России в 1917 году. Вот с 17 года и дальше это уже стало такое ответственное государственное мероприятие.
2: А, Сергей Борисович, интересно ведь, да, что в самих Штатах, в Соединенных Штатах Америки, этот день не прижился. Там, насколько я помню, День труда отмечают 1 сентября. Ну, видимо, все-таки связь с бойней как-то, которая вошла в историю, как
3: Хейрмаркетская,
2: да, не хотели. А скажите, пожалуйста, а в советские времена были попытки упразднить этот день, этот праздник 1 мая?
3: Нет, этот день никто не пытался упразднить, просто немножко наполнение праздника менялось, его, так сказать, аранжировка. Ну и, соответственно, как он организовывался и проводился. А сам по себе памятник, этот памятный день и праздник оставались. Что характерно, вот в такие жесткие годы такого большевистского режима пытались противопоставить этот праздник как раз Пасхи, уже большевики. Поскольку Пасха традиционно приходилась обычно на апрель, а иногда довольно поздно на апрель, то есть очень близко к 1 мая, то вот официальная позиция, она пропагандировалась даже, и был такой журнал «Безбожник», он назывался, который прямо призывал, вот на Пасху мы не ходим, а 1 мая – это настоящий праздник. И вот это противопоставление существовало. Но оно исчезло уже где-то в 80-е годы прошлого века, когда Компартия примирилась с церковью и стали ходить и туда, и сюда. Что любопытно, вот как проходил праздник в Советском Союзе при советской власти? Во-первых, к каждому празднику Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза принимал призывы. Призывы тщательно так формулировались. Там была и внутренняя часть, и международная часть. И затем люди собирались на первомайскую демонстрацию. Она проводилась по предприятиям и организациям. То есть каждое предприятие и организация получала разнарядку, сколько народу обязательно нужно выставить. Под это количество народу собирались, мобилизовывались люди партийными комитетами. И очень важная была роль правофланговых. Вот вы идете колонной, и кто будет с правого фланга, потому что правофланговый должен смотреть светлым лицом своим и радостным на трибуну, где располагалось начальство. Вот правофланговым мог стать только самый надежный человек.
2: Отличник производства.
3: Отличник производства, коммунисты, да, вот такие проверенные товарищи, и все они должны быть кристально трезвые, в том числе, потому что некоторые выпивали во время демонстрации.
2: А я думаю, только на октябрьскую демонстрацию для согрева, так как говорится. Нет, на май тоже такие вещи.
3: На май тоже. Хотя надо сказать, что никаких таких злоупотреблений в демонстрациях, вот которые в колоннах, которые проходили, все-таки не было. Там люди друг за другом присматривали. Значит, раздавались плакаты и портреты. Портреты были ушедших вождей Ленина, Маркса, исторических вождей и действующих членов Политбюро. То же самое, портреты вручали надежным, верным товарищам, которые портреты не потеряют и где-то там не оставят по дороге у забора. И такие гирлянды, цветы, шары, все это, значит, у людей было, выстраивались в колонны по предприятиям, организациям, колонны сводились, например, в Москве в районные колонны, впереди районные колонны какая-нибудь машина ехала, и там был такой макет, обозначавший, какой район проходит. Все это очень ответственно и, надо сказать, довольно весело было. Многие шли с гармониями внутри этих колонн, играли музыку какую-то танцевальную, и люди пытались даже вот не снижая скорости движения, а ее нельзя было снижать, колонны это сзади еще шли, вот пытались даже танцевать, прямо вот проходя по улицам.
2: Сергей Борисович, а скажите, пожалуйста, вот я просто слежу за временем, мне интересно, а как к 1 мая относились в 90-е? Вот какая была трансформация праздника с 90-х до наших дней?
3: Ну, для примера, я, кстати, вот приготовил, только прежде чем ответить на ваш вопрос, призывы ЦК КПСС к 1 мая 1989 года.
2: Накануне, давайте.
3: Пожалуйста, да. Значит, да здравствует 1 мая, День международной солидарности трудящихся. Так, кстати, назывался праздник. День международной солидарности трудящихся. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Когда эти лозунги, они публиковались в газете «Правда» на первой полосе, а кроме того, когда вот эти колонны проходили в первомайской демонстрации, по громкой трансляции через репродукторы эти лозунги звучали. Диктор, который произносил эти лозунги, в конце добавлял «Ура!». Ну, например, вот «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» или нет, вот дальше – Комсомольцы, юноши и девушки, настойчиво овладевайте знаниями, навыками трудовой и общественной деятельности, активно участвуйте в перестройке. Ура! И мы кричали «Ура!».
2: Да, помню.
3: А когда звучало «Вот пролетарии всех стран, соединяйтесь», когда звучало, а мы добавляли в студенческой колонии, мы добавляли «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» попарно и обнимали своих подруг.
2: Подруг.
3: Идущих рядом.
2: Скажите мне, пожалуйста, Сергей Борисович, а является ли, на ваш взгляд, Первомай скрепой для россиян? И через дробь «или» для чего нужны майские каникулы?
3: Вообще, светлый, хороший праздник, и надо сказать, что он довольно долго таковым и оставался, даже несмотря вот на политические изменения. Что добавилось в 90-е годы, было противостояние достаточно радикальной такой демократической оппозиции и коммунистической партии, которая продолжала оставаться правящей. И обычно вот в конце демонстраций, 89-й, особенно 90-й, 91-й год, проходила официальная демонстрация, где все было утверждено и организовано, а в конце демонстрации шли такие вот радикальные протестанты, которые что-нибудь неутвержденное несли и произносили. И шли даже и с мегафонами, тоже что-то кричали, такое обидное для правящей партии. И когда вот это все началось, уже партия не очень хотела проводить первомайские демонстрации. Тогда, кстати, возникла идея, что это уже не международная солидарность трудящихся, а праздник изменил название. Он стал Днем весны и труда. Mm-hmm. Это было впервые в 91 году, в мае, и эта демонстрация, я в ней тоже участвовал, отметилась тем, что там были два президента практически уже. Значит, Михаил Сергеевич Горбачев, президент СССР, и Борис Николаевич Ельцин, он еще не стал президентом, но всем уже было понятно, он возглавлял Верховный Совет России, и стало понятно, что он уже следующий президент России. И вот они вдвоем прошли в этой колонии первомайской, это было уникальное такое для них мероприятие.
2: Сергей Борисович, огромное вам спасибо за то, что так погрузили нас в историю 1 мая, праздника весны труда, ну или же, как я привыкла с детства, Дня солидарности трудящихся. Друзья мои...
3: Мы все это помним.
2: Да. Историк и политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
6: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшие группы, защитить этот маршрут в маршрутно-квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вам могли сказать, что вы со своей группой не пойдете по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот заплатить деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, у нас для вас, я бы сказала, праздничный сюрприз. У нас радио «Комсомольская правда». И наша с вами, ну что уж скрывать, одна из любимейших рубрик «Вопрос дня». Сегодня будет длиться дольше, чем обычно, чтобы у всех была возможность дозвониться. Давайте начну со средств связи. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звонок бесплатный. Звоните, пожалуйста. Задать вопрос, ну тут без вариантов, сами понимаете, нужно ли отменять май праздники. Вообще, это не на пустом месте мысли. Ну, вот, например, недавно наш президент Владимир Путин назвал причины снижения ВВП России с начала года. По словам президента, календарные, погодные факторы повлияли на снижение экономики. В январе, феврале рабочих дней было меньше, чем в обычные месяцы. В мае уж тем более. Может, майские праздники тогда отменить? А? Ну, выправить ситуацию хотя бы отчасти с ВВП. Вот вам одна из причин. И вообще экономика, она стрессует, когда долгие праздники. Это давно известно и записано во всех экономических учебниках. Итак, а нужно ли отменять майские праздники? А вообще, что вы делаете? Как проводите время на 1 мая? Или это просто обычный выходной? Ну, вот стандартный, правда, просто на один больше лично для вас. Жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Как только пойдут звонки, сразу мне говорят. А еще напоминаю вам, что ваши комментарии можно оставлять и нужно оставлять в наших официальных группах «Радио Комсомольская правда» во ВКонтакте и на Рутубе. Заходите, пишем в поисковой строке «Радио Комсомольская правда». Подписываемся, и у вас есть возможность, ну, вот мы даже общаемся со слушателями, да, вот на Рутубе. Сегодня все друг друга поздравляют. Итак, оставляем первомайские праздники или вычеркиваем их? Давайте, 8 800 200 ровно 9702, Чехов на связи. Нет, не Антон Павлович, Дмитрий из Чехова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
2: Да,
7: слушайте, такой вопрос, а почему именно майские? Сколько народ просит зимние отменить, и все время на майские вот так выпадает.
2: Я вам открою тайну. Нет, пока я, поверьте, вас не склоняю ни к чему. Это был просто вопрос. Я тут пока нейтральную позицию занимаю. Но а почему сейчас мы говорим о майских? Потому что на календаре 1 мая, а не 31 декабря. Господи, даже в числах запуталась.
7: А когда, получается, подходит зимний, обязательно все просят майские удлинить. Никто это не стоит делать. Не слышит.
2: Так, то есть, подождите, давайте так, по существу. Ваша инициатива – это, наоборот, удлинить майские праздники.
7: Именно так, соединить их вообще.
2: Но да, вообще в этом году, конечно, да. Будем честны, в этом году мы отдыхаем меньше всего. У нас 3 дня на 1 и 3 на 9. Скажите мне, пожалуйста, а зачем вам так много?
7: Вы знаете, май, это вообще-то в мае страда начинается. У людей дачи, огороды.
2: А если у меня нет дачи?
7: А зимой огородов нет.
2: А у меня нет дачи, и огорода у меня нет.
7: Но все равно это же лучшее время, понимаете? Это же все-таки теплее, чем зимой.
2: Нет, я люблю больше новогодние каникулы. Серьезно
7: это
2: вам говорю.
7: Ну, в принципе, не убедили. В принципе, каникулы сделать тоже неплохо.
2: Хорошо.
7: Но никто не боится.
2: Я вас поняла. Спасибо большое вам, друзья. Ваши аргументы принимаются по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
8: Обязательно оставлять. И желательно тоже, да, удлинить. Соединить на недельку. Мини-каникулы. Переход от холода к теплу.
2: Угу. А тут при чем это переход от холода к теплу? Я вот не очень поняла.
8: Ну, расслабиться после зимы. Сходить на природу, уже травка зеленая, в лес сходить. Отдохнуть.
2: Ну, что, три дня мало, что ли, вам по лесу? Я помню вашу рыбалку. Я очень хорошо помню, как вы в прошлый раз говорили мне, как проходит ваша рыбалка. На нее, простите, у меня и месяца маловато будет. Я поняла вас. Вам, вы вот сторонник всегда расслабляться и за это и топите. Спасибо большое. Так, друзья мои, иду, принимаем звонок, а я иду и смотрю ваши комментарии. «Зимние», пишет Мэгги. Нельзя трогать, у детей каникулы, надо с родителями их проводить. Вот, вот, это очень важно, я тоже так считаю. Ой, не могу, смехота, додумались, праздников много, мало работать стали. Купи, Мария, дачу. Урфин, я принимаю только в виде подарка, жду от вас. Мария еще молодая, не ссылайте ее на дачу раньше времени. Вы знаете, я уже была в ссылке в детстве, тогда, по-моему, все дачами обзаводились, и мои тоже. Каждый восьмой россиянин, друзья, не видит майские праздники без ленивого отдыха. Вот такое исследование у нас есть. При этом большинство опрошенных считают это время для активного времяпрепровождения, встреч с друзьями, отдыха на природе или работе на даче. Михаил с нами на связи. Какой? Саратов, здравствуйте.
9: Здравствуйте, с праздником.
2: И вас также.
9: Обязательно оставлять. А если, говорят, на экономику влияет, посмотрите, в прошлом году мы все говорили о том, что не сделать ли четырехдневную рабочую неделю. Откуда такие были мысли?
2: Медведев предложил, Дмитрий Анатольевич.
9: Ну, а он что, в экономике не разбирается?
2: Ну, как не разбирается? Он, в общем-то, не просто сказал, просто
9: кому-то что... Кому-то хватает этих дней, а кому-то, кто не загружен, тому хватает. Он даже еще лишний отдыхал бы где-нибудь. А дайте людям наснуть весной, правильно? Или пока тепло. Вот я сейчас в Саратове, у нас холодно, не топит месяц. Холодно в домах, больных стало больше. А на природе на солнышко погреться можно было.
2: Михаил, а чем вы занимаетесь вот на этих майских? Вот сегодня что уже делали, чем занимались?
9: Квартиру убирал.
2: В смысле?
9: Я один живу.
2: Какой вы, а? Однако. Сам квартиру убирай. Молодец!
9: Ну, а кому еще?
2: Ну, а как же отдых-то?
9: А так я работаю, пенсионер, работаю еще. Угу. За минимальную.
2: Понятно.
9: Оклад у меня 8 тысяч. В 100 раз меньше, чем у нашего руководителя.
2: Да не в 100, Михаил, извините, я разочарую вас. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Иркутск на связи, Максим.
10: Здравствуйте.
2: Здрасте.
10: Я считаю, то, что можно оставлять майские. Это, ну, как сказать, ну, такой важный праздник, потому что, ну, мы отдыхаем, получается, у нас много дней. Ну, выпадает, чтобы на огород так сходить.
2: Подождите, Максим, про огород вот сейчас народ не поверит. Вам сколько лет, если не секрет?
10: Если не секрет, мне 13 лет. Я сейчас в 2 часа ночи включила радиоприемник. Сейчас сижу на вашем радио. Просто отвечаю.
2: Обалдеть можно. Ну, извините, вычеркните это из протокола. Я понимаю, вы сами огородничаете, помогаете своим родителям на дачном участке, на огороде?
10: Ну, у меня свой огород есть. Ну, картошка там. Клубника, капуста.
2: А что значит свой? Подождите, вот. Максим, расскажите мне, расскажите тете Маше, пожалуйста, а что значит свой огород в 13 лет? Вы его как-то сами надел себе, где-то взяли, около дома, знаете, бывает, в палисадниках разрешают. Вот где он, ваш огород, ваш личный, и как он связан с родительским или никак не связан?
10: У нас есть большой участок на даче, так. И вот у нас... около угла, ну, в уголке, mm-hmm. получается, участка, было свободное место. Я такой родителям сказал, можно возьму, они такие, да, типа, сделал заборчик, все огородил, насыпал земли, сделал такой автополив, посадил картошку, арбузы есть, дыни.
2: В Иркутске растут арбузы и дыни?
10: Да.
2: Сейчас, подождите,
10: да,
2: у меня...
10: Да, вы не поверите, у нас...
2: Как у вороны в забу дыхание сперло. Я понимаю, что яблонька от яблони, яблочко недалеко падает, и я в детстве скрывалась на речке, чтобы не работать на участке, чего я хочу тогда от своих потомков. А у вас, смотрите, как-то классно так происходит. То есть вам дело не в том, что у вас каникулы, вам в школу не надо ходить, а просто надо на участке дела поделать.
10: Да, сегодня, честно скажу, я пропустил уроки, сел на рейсовый автобус и первым же маршрутом приехал на дачу к бабушке.
2: А какие уроки 1 мая-то? У вас же выходной день должен быть в школе.
10: А сегодня мы должны были, ну, пойти на площадь маршировать, как обычно. Мы же... Ну, я из Суворовского училища.
2: Да вы что? Вы еще и суворовец. Спасибо. Да. Слушайте, ну ваш звонок – это прямо сюрприз. И честно скажу. Суворовец, у которого есть свой огород, и хватает времени там выращивать арбузы и дыни, и все это дело в Иркутске, где плюс 8, я посмотрела специально. Друзья мои, прекрасен наш союз, но не зря сегодня три блока мы вот хотим с вами общаться. 8 800 200 ровно 9702. Ярославль на связи. Олег, здравствуйте. Нужно ли отменять майские, Олег? Ну-ка, давайте.
11: А зачем отменять? У нас официально всего день праздника. Это 1 мая и 9 мая. Угу. Какие вопросы-то я не понял? А если не совпадает на 3 дня... И там на 3 дня все вот законно.
2: В прошлом 4 отдыхали, Олег. Олег, 4 дня в прошлом году.
11: Так мало ли чего было, то уже давно прошло. Вот сейчас мы отдыхаем 3 дня всего. Какие проблемы?
2: Что вы делаете? Зачем вам 3 дня так много? 4 зачем?
11: А 2 воскресенья зачем тогда? Зачем 2 воскресенья? Выходных нам? Типа суббота, воскресенье, нам зачем тогда они?
2: Так это я вопрос задаю, вы отвечаете вопросом на вопрос, так неинтересно, Олег.
11: Ну, нет, что? Нет, а почему так-то? Почему вы думаете, что 1 мая можно отменить, а суббота, воскресенье нельзя отменить? Вот там кто-то из
2: Украины. Это же 5-дневная рабочая неделя у нас, вот почему.
11: Вот именно, ну и 1 мая это международный день.
2: Ладно.
11: Все вопрос, я не понял.
2: Я так люблю эти претензии, предъявы такие в эфире. Все, у нас в этом блоке перерыв на новости. Пока набирайте 8 800 200 ровно 9702. Друзья мои, звоните. Ну, правда, настроение просто вверх. Прям как ракета у меня движется благодаря вам и вашим звонкам.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Алексей Зубец о том, для чего Европа утверждает пакеты санкций против России.
12: Когда давно, ну, там, 10-15 лет назад, Евросоюз в основном как бы группировался вокруг зеленой повестки. То есть вот борьба за климат, это была такая универсальная идея, которая объединяла страны Евросоюза, вот там бюрократия, они на этом пилили деньги, распихивали их там по карманам своим и крупных компаний и так далее. На сегодняшний день зеленая повестка, как способ консолидации Европейского Союза, вещь исчерпала. Про нее уже забыли. И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз, это вот состояние России, с одной стороны. А с другой стороны, это источник денег, то, что можно выделить 90 миллиардов Украине, из которых 60 миллиардов пойдет на европейским оборонным компаниям, которые должны произвести оружие, а потом отправить его на Украину. Вот. Но 60 миллиардов – это большие деньги, там они уже за них передрались, и европейские компании. Ну, то есть это, опять же, способ вот управления, внутреннего управления, ну и попилить, управлять деньгами. Это тоже приятно. Но основная, конечно, идея – это вот консолидация. Для чего нужна европейская бюрократия? Вот ровно для этого.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: Сбит второй беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Кроме того, в Росавиации заявили, что аэропорт Внуково временно перестал принимать и выпускать самолеты. Ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов, заявили в ведомстве. О вводе ограничений для других столичных аэропортов пока не сообщалось. Также временные ограничения на прием и выпуск самолетов или в аэропорту Пскова.
1: О Ближнем Востоке.
0: Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном. Как сообщает агентство Associated Press, глава Белого дома направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий в регионе. Трамп напомнил, что 7 апреля распорядился о двухнедельном прекращении огня, а позднее продлил этот режим.
1: О вооружениях.
0: Между тем, США предупредили европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о серьезных задержках в поставках американских ракетных систем. Это сообщило Financial Times со ссылкой на источники, которые ознакомились с заявлением Пентагона. По словам двух собеседников издания, также идут переговоры о переносе поставок в Азию. Задержки частично обусловлены серьезными опасениями в Вашингтоне по поводу американских военных запасов, истощенных в ходе войны с Ираном.
1: О нововведениях.
0: В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство. Это говорится в обновленных требованиях земельного департамента Дубая. Они доступны на цифровой платформе DLD Cube. Любой желающий может подать заявку на оформление вида на жительство сроком на 2 года, если он единственный собственник недвижимости в Дубае. Какие-либо требования к минимальной стоимости этой недвижимости отсутствуют. При этом, если собственников несколько, то каждый из них должен владеть долей как минимум 400 тысяч дирхамов, это почти 109 тысяч долларов.
1: Обо всем.
0: Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое – до 18 тысяч.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
1: Вопрос дня.
2: Это «Вопрос дня» на радио «Комсомольская правда» в рамках итогов дня, который мы с вами подводим вместе, уважаемые слушатели и зрители. Кстати, сейчас максимально актуально подписаться на нашу группу во ВКонтакте, на Рутубе, на страницу радио «Комсомольская правда», дабы оставлять свои комментарии. Кстати, вот молодой человек из Иркутска, 13-летний суворовец, просто фурор произвел, судя по нашему чату. Спасибо, друзья, числа. Они, которые активность поддерживают. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли отменить майские праздники или оставить? Удлинить, сократить? И вообще, что вы делаете на майские праздники? Москва с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
13: Не сокращать, удлинять ни майские, ни новогодние праздники не нужно. Вы понимаете, по-моему, вопрос в том, что сейчас абсолютно все коммерческие организации, особенно малого и среднего бизнеса, находятся в дежурном режиме. Ну, вы же видите, да, сейчас вот парикмахерские работают, цветы продают. То есть все занимаются тем, чем необходимо заниматься в данный момент.
2: То есть вы имеете в виду, что не лишаете людей заработка, потому что у других выходной, вот они сейчас пойдут, например, подстригутся. Верно я вывод-то делаю?
13: Естественно, конечно.
2: А вы-то что делаете? Вы стрижете или что?
13: Я что делаю? Я вот сейчас еду с работы.
2: Кем работаете?
13: Я на складе работаю. Склад работает, все хорошо. Кому надо, уехали на дачу. Кому, кто может потерпеть, в другой день съездить. поедет другой день.
2: Ну, ясно.
13: Есть директора соответствующие, руководители, которые определят все это. Это вообще, ну, заниматься вот этим вопросом. Кстати, вот кто определяет отдыхать людям вот в мае там или в Новый год? Вот кто определяет?
2: Хороший вопрос. Кто решает производственный календарь?
13: Ну, кто? Да, да. Кто?
2: А вы знаете, вы меня как-то проверяете?
13: Ну, в стране.
2: Ну, я имею в виду, вы вот сами знаете?
13: Я не знаю, я вот просто вас спрашиваю.
2: Честно говоря, я сейчас... Ну, мне кажется, количество дней распределяется как-то автоматически трудовым кодексом, официальным производственным календарем определяется, а потом он на будущий год утверждается правительством. То есть правительство решает.
13: Ну, понятно, высказался по... Четыревневки Дмитрий Медведев. Да, уважаемый человек, все, нет вопросов вообще никаких, да?
2: То есть, вы бы хотели четырехдневка, чтобы была?
13: А Дмитрий Медведев вообще в малом среднем бизнесе хоть день работал?
2: Не знаю, я спрошу у него, как только повстречаюсь. Спасибо вам большое, Вячеслав. Спасибо. Давайте следующему уступим место. 8 800 200 ровно 9702. Красноярск на связи. Олег, здравствуйте.
14: Трудящихся.
2: Так.
14: В первую очередь.
2: И вас тоже. Вы сегодня работали? Подождите, у меня вопросы. Вы работали?
14: Работали,
2: да, сейчас. И вот сейчас, после рабочего дня, в 11:30 ночи, сидите и слушаете.
14: Ну да, в Красноярске уже глубокий поздний вечер. Да.
2: Ну да, 23:36, хотел сказать, московское время, привычка, сами понимаете. Так, хорошо. Что вас все устраивает? Или надо сократить, отменить, наоборот, удлинить? Зачем?
14: Вы понимаете, майские праздники – это какая традиция у нас в СССР, в России. По-моему, их отменять как-то, ну, уже, ну, традиция, они будут.
2: То есть это скрепа?
14: Ну, как-то, вы представляете, одно поколение столько лет отдыхало по майским праздникам, сейчас уже новое поколение.
2: Ну, вот мы сегодня с историком Станкевичем вспоминали, и я прекрасно помню, как меня брали на демонстрации,
14: да,
2: сажали на плечи.
14: Да, в советское время застал, да.
2: Да,
14: и... Сейчас, конечно, все маленько по-другому, но общий-то принцип, что это день трудящихся, он остался. Для кого-то это просто выходной, кто-то в этот день трудится, кто-то едет на дачу. Ну,
2: а вот для чего оставить майские? Для того, чтобы на свои дела хозяйственные, то есть не на отдых больше хватило времени, или все-таки на отдых?
14: В первую очередь ассоциируется с дачей, началом дачного сезона. Знаете, обычно у нас дача, это ассоциируется в первую очередь дача.
2: Да, это бесспорно.
14: Да, поэтому лишние выходные людям никогда не помешают, особо дачникам. Но и отдохнуть людям иногда надо. Все равно.
2: Ну, мы-то с вами работаем, вот понимаете.
14: Работаем. Ну, понимаете, а этот год как? 3 выходных, неделя рабочая, 3 выходных. То есть, в принципе, тут не так много выходных.
2: Кем работаете, если не секрет?
14: Вот как коллега вот до этого, складская сфера.
2: Хорошо, принято. Спасибо вам большое за звонок. Красноярск, вам привет. 8 800 200 ровно 9702. Москва, с нами снова на связи. Андрей, здравствуйте.
15: Мария, здравствуйте. 1000 лет пытался до вас зазвониться.
2: Бывает. Но вот удача вам улыбнулась. Я тоже рада. Ну, что нам делать с майскими праздниками? Ваше мнение.
15: Вы знаете, я для начала хочу поправить, что я не совсем москвич. На самом деле, я дальневосточник. Я из города Хабаровска.
2: Вы из Хабаровска. Очень приятно. А что вы в Москве делаете? Или вы из Хабаровска звоните сейчас?
15: Нет, в данный момент я в Москве.
2: Так.
15: Но по рождению и по паспорту я дальневосточник, город Хабаровск.
2: Очень хорошо. И все-таки, ну, я как бы понимаю, что дальневосточное братство, и оно всегда было, есть и будет, если человек с Дальнего Востока. Но все-таки что нам делать с майскими?
15: Майские должны остаться, потому что это наша дань, это традиции, это наше детство, это прошлое. Мы же Ленина похоронили, и майские с нами.
2: Так, секундочку. Вот у нас получается, смотрите, кто-то говорит, что майские – это для дачи, ну, для каких-то еще дел. Но дача как бы тут во главе всей истории про вот этот домашний труд. Значит, кто-то говорит, да, людям надо расслабляться, не успевают они за 2 дня. А вы говорите, и вот до вас человек, который звонил, вы говорите, что это что-то такое не просто традиция, а что вот как бы передается из поколения в поколение. Да, то есть скрепное что-то – правильно ведь получается?
15: И вы говорили об этом, да. И слово скрепа, я подтверждаю, да.
2: Я тоже так считаю, но вот для меня вот это, для меня очень скрепно это 9 мая. А, там просто-напросто, ну, то, что мы должны вот это через гены передавать. 9 мая. А 1 мая это что за скрепа у нас? Ну, вот какая солидарность трудящихся? Ну, вот я вот не могу уловить, понимаете, ухватить. Может, вы мне объясните?
15: Может, я объясню. Ну, знаете, вот даже моя дочь, ей 15 лет сейчас, она у меня 2011 года рождения.
2: О, как и мой. Да, и что она считает 1 мая?
15: Она не совсем понимает, что такое майские праздники. Я ей тоже говорю. Доченька, я говорю, у нас на Дальнем Востоке

0: что из крепности. 8-800-200-9702. Дайте я прочитаю парочку сообщений. Добрый вечер, Мария. Не надо отменять майские. Не новогодние, не майские. Человек отдохнет сам с детьми. Спасибо большое за вашу передачу. Привет вам из Керчи. Спасибо большое. Керчь, тоже привет. Красотка Демидова с нами. Не отдыхает. Да, Ольга Демидова на посту. А я в такой же Олимпийке, как у вас, сейчас жарю шашлык. Ну, кстати, по поводу Олимпийки, это не ради красного словца. Я сейчас очень горда своей Олимпийкой. Это фирменная Олимпийка с символикой комсомольской правды. Просто очень по-первомайски, считаю, выглядит она, потому что дань таким советским традициям спортивным. Кстати, ее можно купить, да, на маркетплейсах, поэтому я вот ее и рекламирую, друзья. Она очень классная. Так, кто у нас на связи? Ханты-Мансийск на связи. Даниил, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Привет, страна. Всех поздравляю с праздником 1 мая. И я считаю, что майские праздники нужно оставить, потому как дополнительный выходной день, он создает праздничное настроение, хорошее настроение, которого жителям нашей страны, я считаю, в виде последних событий.
0: Не хватает особенно, да? Угу.
1: Да, а как будут проводить люди этот день, каждый решит там для себя. Кто-то поедет на дачу, кто-то будет
0: заниматься.
1: Ну а
0: вы как? Вы как?
1: Я сегодня занимаюсь домашними делами. Вы не поверите, прям целый день. Сегодняшний день для меня прям как бальзам на...
0: Не расслышала, что вы делаете сегодня целый день?
1: Занимаюсь домашними делами.
0: О, еще один хозяйственный мужчина. То есть, а какие домашние дела на вас лежат вот, по хозяйству?
1: Уборка, готовка кушать и приготовить одежду на следующую неделю. В частности, вот сейчас я глажу рубашки и слушаю...
0: Вы одинокий рейнджер? Вы одинокий волк? Вы вот я просто пытаюсь понять, что за мужчины звонят нам, Катерина, с тобой? Это я к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Какие-то уникальные. Так что вы один живете, да? Все сам.
1: Что может делать одинокий мужчина вечером?
0: В 21.42. Я, да, я знаю, сколько в Ханты-Мансийске. Слушайте, ну здорово. Мне кажется, на комсомолке надо какую-то по выходным открывать уже службу знакомств, как-то людей соединять. Спасибо вам огромное, друзья мои. Но не представляете, это еще не все. Я же предупреждала. У нас с вами еще один блок вопроса дня. Говорим, ну, конечно, про майские праздники. Набирайте 8-800-200-9702.
2: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
5: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это. А Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще, я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно те, кто состоят в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность. Вмешиваться в дела Ближнего Востока – это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Ирану претензий не было. Поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, но он же устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда».
1: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Вопрос дня.
3: Ну, как говорится, выходим на финальный трек сегодняшнего вопроса дня. 8-800-200-9702. Телефон прямого эфира. Студия «Радио Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вопрос элементарный. Нужно ли отменить майские праздники? Как проводите первомай? Вы чем заняты? Что планируете? Мне, кстати, очень понравилась мысль, что после зимы надо отдыхать. Ну, потому что вот у нас в Москве еще снег лежит. И не только у нас, во многих регионах. И вот как-то после зимы, вот этот первомай, вот для меня не апрель-весна, а май-весна. Потому что в апреле каждый раз Зря я это затеяла, не надо мне было вот так сочинять. 8-800-200-9702. Алексей из Москвы, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Слушаю вашу точку зрения.
4: Ну, во-первых, поздравляю с этим славным праздником
3: и вас,
4: и всех слушателей.
3: Спасибо.
4: Ну и, соответственно, что такое Первомай? Это социальные завоевания нашего общества, точнее, трудового рабочего класса перед капиталистами. То есть сокращение рабочего дня, возможность отпуска, сохранение рабочего места по болезни и так далее, и так далее. Можно набрать там целый список, как говорится, на 6 листов мелкого печатного шрифта. Поэтому, если мы отменяем Первомай, это значит, мы признаем, что мы эти социальные завоевания слили перед капитализмом.
3: А у нас сейчас с вами что, капитализм или какой строй все-таки?
4: Да.
3: Так, ну и получается, ну правильно, а что же нам теперь, если у нас такой строй, то что же нам, я не понимаю, проиграем мы? Мы ему уже проиграли, выражаясь вашими словами.
4: Вот, поэтому, если мы отменяем 1 мая, мы официально во всеуслышание соглашаемся с тем, что мы это все слили.
3: Ой.
4: Поэтому... Я считаю, что Первомай надо оставить.
3: Алексей, мне после вашего выступления хочется вот встать и, знаете, процитировать лебедя Кумача. «Кипучая, могучая, никем непобедимая страна моя, Москва моя, ты самая любимая». Это, кстати, Москва майская, именно про демонстрацию. 8-800-200-9702. Мария, Подмосковье, здравствуйте.
5: Я тоже всех поздравляю с Первомаем, с началом весны. А как можно, вы говорите, отменить праздники, когда это начало весны, май? Это и эти, вот зацепилось у меня в сознании, вот эти праздники майские, вот, вот говорят, 8 марта, там, феминистки, революционерки там определили. А это на самом деле еще с Древнего Рима шло. Вот, я, конечно, не ученый, хорошо вот кто позвонил, доцент с кандидатами, знатоки, уточнили бы. Вот. Женские дни тоже праздновали. То же самое и в Европе. Это обновление природы, понимаете, надежда на светлую жизнь. А потом уже привязали и социальные вот эти все течения, понимаете?
3: Понимаю.
5: Поэтому мы не можем... только единственное пожелание сейчас с климатом что-то творится. Раньше, бывало, чувствуешь так вот тепло, ну дай бог наступит еще. Зимы были более солнечные. Поэтому весну остановишь, понимаете?
3: Супер, супер мнение.
5: Желаю всем хорошей весны и сохранение этих праздников.
3: А вы чем занимаетесь?
5: Я библиотекарь на пенсии школьной.
3: А вот на пенсии у вас что, сплошные майские получаются?
5: Да, ну, как сказать, типа побаливаешь уже, и вот родители я потеряла там, и ограбили.
3: Ой, слушай, я надеюсь, что у вас начнется сейчас, как ты говоришь, светлая полоса, потому что самое темное небо перед рассветом. Я себе это всегда повторяю. Одна умная женщина мне сказала, я запомнила на всю жизнь. Спасибо. 8-800-200-9702. Алексей откуда? Белгородская область. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Что у нас с Первомаем, Алексей? Как обстоят дела? Что делать? Давайте, решаем.
0: Да, что делать? Ну, мне кажется, что майские праздники это в основном для встреч, потому что как бы всегда на работе, и как бы чтобы семья встретилась, да, ну, там дяди, тети, братья, сестры, как бы все это переносится.
3: Но у вас есть такая возможность сейчас вот на Белгородчине? Есть такая возможность встретиться или сейчас ее нет?
0: Нету сейчас. Ну, всегда так было часто, что всегда встречались на майские праздники, потому что приезжали там, к бабушкам, к дедушкам, то есть братья двоюродные, там, дяди, тети, как бы там всегда, потому что у нас майские праздники, да, это весна, и все встречались где-то в деревне. Ну и так приходили друг к другу в гости. Ну и также зимние праздники. То есть эти праздники всегда вот на тот, когда вот загадывают себе, вот, ну давайте встретимся там на Новый год или там на Рождество, как бы то знают, что вы есть.
3: В общем, вывод, праздники надо оставить майские,
0: конечно,
3: потому что это с родными что... встречаться.
0: Да, это всегда встреча с родными, знакомыми. Там. Ну, всегда вот люди хотят встретиться, правильно?
3: Алексей, спасибо вам большое. Вывод про родных, а я услышала родной говор. Правда, хорошо стало. А, да, 8-800-200-0907-02. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
2: Мария, снова здравствуйте. Я дозвонился до нового номера.
3: Что, не поняла? Дозвонились с другого номера? Или...
2: Да. Ну... Это у меня сегодня двойная удача, что я снова на Комсомолке.
3: Вы... Хорошо, ну допустим. А что вы во второй раз нам скажете?
2: Во второй раз я хотел вам позвонить вот почему. Потому что 1 мая это все понятно, а до этого было 30 апреля, правильно?
3: И?
2: И это день пожарной охраны в России.
3: Так, очень по теме. Ну вот скажите, вот там висит очередь из людей, которые хотят высказаться по вопросу.
2: Я хочу сказать, пожарных. Что этот праздник очень сильно не то чтобы забыт, а
3: недооценен, согласна. Я вот не знала. Буду помнить теперь, Всех причастных с Днем пожарного, да, правильно, все время боюсь здесь ошибку сделать, в России. Ну, правда, спасибо, что сказали об этом. Так, у нас остается очень мало времени. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону с нами на связи. Любовь, здравствуйте. Слушаю.
6: Я хочу высказать свое мнение. Я дитя, так сказать, 60-х годов рождения. И я выросла при Советском Союзе. И мы очень любили этот праздник. Мы делали искусственные цветы из папиросной бумаги разного цвета. Мы выходили с этими цветами, типа яблочек, типа ландышей, роз, тюльпанов. Шли по огромным широким проспектам.
3: Это в каком городе? Это было в Ростове-на-Дону или в каком-то другом вы детство провели?
6: Да, в Ростове-на-Дону. Мы шли по широким проспектам. Потом демонстрация. Потом проходили с родителями в парке. В парке там шли, покупали шарики, покупали сладости, веселились, пели песни, танцевали. Столько было радости у всех в глазах. А сейчас у людей нет радости. Ну, нет радости.
3: Тогда, может, отменить эти майские, раз все равно они не несут в себе
6: нет,
3: вот этого вот духа подъема?
6: Радости на другие праздники еще хуже. Нет радости.
3: А как же Новый год? Я вот радуюсь на Новый год. И 8 марта радовалась тюльпанам.
6: Это семейный праздник. А это праздник, когда люди подставляют друг другу плечо. Радуются жизни все. Не только одна семья и так далее. Вот если,
3: а как думаете, есть ли возможность, шанс вернуть вот то, о чем вы рассказываете? Знаете, я это еще даже застала. В гости ходили именно отмечать. И, ну, вообще, вы когда рассказываете, я прям погрузилась в глубокое далекое детство. Все-таки есть шанс у нас это вернуть? Или уже все? Вот этот поезд ушел, ну, нельзя
6: Нет,
3: вернуть.
6: Я думаю, что можно вернуть и даже лучше вернуть. Но... Строй-капитализм, он сам по себе вот такой уродливый, какой он есть.
3: Каждый сам за себя.
6: Я сама юрист, я вам уже звонила, я бывший следственный работник. И я вам хочу сказать, у Карла Маркса есть великое произведение «Капитализм», «Капитал». И на первой главе, первая страница, там у него написано «Капитализм – это строй, при котором человек никому не нужен». И он прав по сей день.
3: Спасибо вам большое. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. Так, у нас остается всего лишь минутка. Да, Владимир, Подмосковье, здравствуйте. Минута.
7: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Всем привет. Всех с праздником. Поздравляю всей души.
3: Так.
7: Вот. Что я хотел сказать? Это светлый праздник труда. Чтобы народ понимал, что такое труд. Особенно подрастающее поколение. Это светлый праздник.
3: А как им пример подать-то? Вот я на работе, мои дома, как я им пример подаю? То, что на работу сегодня?
7: Ну, конечно. Я тоже работаю, я сейчас тоже на складе.
3: А да что же, у меня прям склад. Сегодня прям складчане мне звонят один за другим. Я вас поняла. Ну, а вы как считаете, можно ли вернуть вот ту духоподъемность, о которой речь шла в предыдущем звонке? Ну, 10 секунд, да, нет?
7: Нужно поднимать. Надо этот праздник поднимать так, что все понимали, что такой труд – это... Ручной труд особенно. Надо прославлять людей, которые трудятся.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное, друзья мои. Всем тем, кто дозвонился, у кого не получилось, значит, получится в следующий раз. Тем, кто писал комментарии, огромное от всего сердца спасибо вам, «Комсомольская правда». Радиостанция вас поздравляет. Мы работаем исключительно для вас 24/7. С праздником, друзья.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
8: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
1: О важном.
9: Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы. Это заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. При этом он добавил, что одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. По словам Белоусова, большинство стран Европы не отходят от враждебного антироссийского курса, ресурса, продолжая искать способы нанесения ущерба России руками Киева.
8: О санкциях.
9: Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против высокопоставленных чиновников Кубы и тех, кто связан с руководством островного государства. Документ необходим для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба Белого дома. Кто именно стал целью новых ограничений, не уточняется. Новые санкции распространяются на людей и организации, которые связаны с аппаратом безопасности Кубы, причастны к коррупции и нарушениям прав человека. Документ стал частью многомесячной кампании Белого дома по усилению давления на остров. В субботу в Финляндии, недалеко от российских границ, стартовали артиллерийские учения Northern Strike 26, сообщает РИА Новости. Учения проходят всего в 70 километрах от государственной границы России. Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, а также артиллерийские и минометные стрельбы. По их данным, тренировочные мероприятия продлятся вплоть до 12 мая.
8: О музыке.
9: Музыка за последние века стала примитивнее. Итальянские исследователи изучили более 20 тысяч музыкальных произведений от классики 17 века до современных жанров и пришли к выводу, что современная музыка стала гораздо менее разнообразной и более повторяющейся. По мнению ученых, использовавших для анализа, в том числе математические модели, музыка достигла баланса между сложностью и простотой в период между 1950 и 1979 годом. После этого творение композиторов стали скатываться к упрощению, повторяющимся нотам и предсказуемости.
8: О валютах.
9: Официальный курс доллара выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс юаня 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
10: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать их. Сергей Григорьев у микрофона. Еще раз всех с праздником. Мир, труд, май. Ну, а мы переходим к очередной теме для обсуждения. Здесь президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил европейские страны, ну, те, которые входят в НАТО, в создании бардака на Украине. Это прямая цитата. По словам американского лидера, именно эти государства несут ответственность за нынешний кризис. Мы ведь помогали им с Украиной, и они устроили на Украине бардак. Полный бардак, уточнил Трамп в беседе с журналистами. Это, кстати, не единственная его фраза. Вот, высказываясь об украинском конфликте, Трамп еще молвил, что Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, что было просто безумием. Это одна из причин, по которой все и продолжилось, заявил американский президент. Собственно, одна из причин, главная, пожалуй, да, одна из главных причин затягивания конфликта была им упомянута в свете упоминания Джо Байдена в том числе. И, кстати, еще одно заявление Трампа оказалось, возможно, шокирующим даже для Пентагона, поскольку Трамп объявил о возможном выводе части войска из Германии. Эти заявления Трампа буквально ошеломили представителей военных кругов, которые пытаются теперь выяснить, насколько серьезным являлось заявление президента. Это вот уже, судя по заявлением британской прессы и американской прессы в том числе, в частности, издание «Политика», пишет о том, что в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из ФРГ. Пойдет ли дело дальше слов? Это хороший вопрос. Мы его адресуем в том числе эксперту Ассоциации военных политологов, заведующей кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова. Андрей Кошкин с нами на прямой связи. Андрей Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
11: С праздником, Сергей, с праздником, радиослушатели.
10: Да, и вас также с праздником. Да, пожалуйста, вам слово.
11: Да, уникальный, конечно, пассаж произошел. Вроде бы резко, но мне кажется закономерный. Дело в том, что определенный тупик на Ближнем Востоке закономерно выводит Трампа на путь урегулирования конфликта в Европе. Тем более здесь можно оттянуться на своих союзниках, которые его серьезно подвели. И сейчас он хотел бы еще и мерцу, как говорится, за оценочные суждения, что у Соединенных Штатов ничего не получается на Ближнем Востоке, он хотел бы воткнуть неоднократно за то, что и он ничего не может сделать у себя в Европе. И, конечно, последний аргумент – это припугнуть выводом войск. Но насколько он пугает? Дело в том, что в июле 2020 года им уже были подготовлены соответствующие поручения для того, чтобы вывести 12 тысяч американских военнослужащих. Просто не было реализовано это решение Трампа, а сегодня он его может и реализовать. Почему? Потому что это, конечно, не весь контингент, но это серьезный сигнал для Европы, что он серьезно относится к тому, что они как союзники не выполняют свои обязательства, не поддерживают Соединенные Штаты, и в этой ситуации они подлежат наказанию. Вот в этой ситуации и мы видим, что Европа начинает ощущать реальные конструктивные действия со стороны Трампа, которые находятся в режиме противостояния с европейскими государствами.
10: Ну вот мы видим, что ответ немецкой стороны на пассаж Трампа в его социальной сети Truth Social, что часть войск из Германии США могут вывести. Тут неназванный высокопоставленный чиновник ФРГ в беседе с журналистами охарактеризовал политику грубых угроз американского лидера как исчерпавшую себя. Вот так вот я переведу это, наверное, да, и предупредил, что реальный вывод войск ослабит не Европу, а сами Соединенные Штаты. Вот на ваш взгляд, Трамп же понимает, что он делает? Если он выведет, это же просто угроза? Или он действительно реально может это сделать? И какие угрозы тогда, ну, Европе понятно, а Соединенным Штатам?
11: Он больше, наверное, сейчас беспокоится за свое реноме, за которым он сам и следит в мире, переключить внимание мировой общественности и, главное, в Соединенных Штатах своих обывателей и демократическую партию на конфликт в Украине. Дело в том, что, естественно, в сложившейся ситуации сейчас надо что-то предложить победное. И он, как говорится, победил Иран, а теперь и урегулирует конфликт на Украине. Mm-hmm. Для этого надо придавить, конечно же, европейских руководители, и Украина выполнит все требования со стороны Соединенных Штатов. Ну и самое, что больше всех беспокоит, это то, что состоялся разговор между руководителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Так что все сейчас пытаются обвинить кто-то, а кто-то реально, в общем-то, высказать беспокойство, что какие-то есть уже договоренности, которые Трамп приступил выполнять.
10: Да, спасибо вам большое за наше включение и разговор в эфире. Андрей Петрович, благодарю вас. И еще раз с праздником. Андрей Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление Дональда Трампа о бардаке на Украине из стран, которые входят в НАТО, европейских своих союзников, и якобы именно эти государства несут ответственность за нынешний кризис на Украине, ну и также объявил о возможном выводе части войск из Германии. Что касается Ближнего Востока, то напомню, что примерно с вчерашнего позднего вечера ВВС Израиля проводили тестирование иранской ПВО, по сообщениям СМИ, и якобы это вызвало широкомасштабную зенитную активность по всему Тегерану. Да, сообщения вчера вечером такие были, что работает ПВО, вспышки ПВО, взрывы и стрельба была слышна в разных районах Тегерана, и очевидцы фиксировали присутствие дронов в воздухе. Некоторые эксперты предполагают, что нечто крупное может начаться со дня на день, и даже предполагают, что Трамп после этого, уже после этого дембельского аккорда может заявить о своей победе и выйдет из этого конфликта, видимо, оставив Израиль. Ну, тем временем в России первые майские выходные начались, да, отмечаем 1 мая День труда, Мир труд май. Вот только праздник за последние десятилетия коренным образом изменился. Что уже не так, рассуждает политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
12: Политика на радио КП. Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Что такое 1 мая? День дачника? Конечно, день весны? Точно. Но забывается, что это день труда. И заметили, как выхолачиваются праздники? Ни демонстрации, ни шариков, ни красных флагов, ни транспарантов. Исчезла у трудового народа последняя легальная возможность продемонстрировать, что он как субъект еще существует. И что у него есть претензии к элите. Банальные, экономически правовые, ну как у Чиполлино к сеньору Помидору или к трем толстякам. Правда, для России давно устаревшее прочтение 1 мая еще при СССР был утерян настоящий смысл праздника, который Владимир Ленин видел так. Пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения. И сейчас официально считается, что никакого глобального угнетения трудового класса нет. И защищать его, тем более демонстрациями, не стоит. Точнее, нельзя. Выйти на улицу с красным флагом – это уже преступление. Потому что на Руси между работодателем и сотрудником наконец-то наступила гармония под бдительным присмотром трудовой инспекции. Но наблюдая стерилизацию Ленинского братского союза борьбы и почти полное отсутствие в стране профсоюзного движения, я все чаще с тревогой вспоминаю, что давным-давно в Китае в эпоху Цинь появилась идея концепции государства, в котором верховенствует закон. Ну, казалось бы, благая цель – построить сильное законопослушное государство с идеальным порядком. Идею эту проповедовали адепты школы легализма. Они завербовали в свои ряды императора и принялись поднимать страну с колен. Легалисты исходили из следующих положений. Человек от природы жаден, эгоистичен и ленив. Смысл человеческой жизни в том, чтобы создать сильное государство и служить ему. Сильное государство может быть только тогда, когда все решает один человек, которому все остальные беспрекословно подчиняются. И человеком и государством можно хорошо управлять только при помощи страха и боли. Ибо смотри пункт первый. Легалисты утверждали, что когда люди наслаждаются, они развращаются. И когда они развращаются, рождается лень. Поэтому если управлять людьми путем наказаний, они станут боязливы, а когда они боязливы, не осмелятся творить злодеяния. Если же наставлять людей с помощью справедливости, они избалуются, а когда люди избалованы, рушится порядок. Более того, когда народ слаб, государство сильное. Когда государство сильное, народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ. Дело, конечно, древнее, но согласитесь, как соблазнительны эти идеи. Логичны. Уверен, каждый третий, будучи консерватором, пожмет плечами и скажет, а что не так? Все так. Жутко много крови пролилось в царстве Цин, где народ усмиряли и ослабляли. И окрепло государство на костях его. Были сожжены все неправильные книги, вырезаны священники, они тогда боролись с конфуцианством. Но скоро империя пала, взорвалась изнутри, а род императора уничтожен. И решили другие императоры мира, не, такая жесть не пройдет. Видимо, есть какая-то грань, когда ослабление народа не только перестает усиливать государство, а наоборот, резко и порой неожиданно ослабляет его. Это я к чему? С днем борьбы за права трудящихся, прекрасный российский народ. С днем труда и в каком-то смысле справедливости. С днем симфонии между властью, бизнесом и человеком, которую мы, верю, услышим. Варсобин, телеграм-канал, подписывайтесь.
1: Политика на радио КП. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
14: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
15: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Весна в разгаре, и главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда» тоже. Сергей Григорьев в своем весеннем обличье тоже в эфире. Ну и продолжаем весенние темы в нашем эфире, актуальные. В Госдуме тут предложили устанавливать шумомеры на дачах и в частном секторе. В Москве, например, уже готовятся к применению шумомеров для фиксации слишком громкого транспорта. И почему бы не проработать такой механизм не только для мегаполисов, но и для дачных территорий и частного сектора по всей стране, предложил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Однофамилец, да. Шум в запрещенное время необходимо зафиксировать, записать видео и время, а затем обратиться к председателю СНТ, в полицию или, скажем, в администрацию. Если речь о транспорте, то фиксировать номер автомобиля, место и время нарушения, обращаться в полицию или в ГИБДД. По словам Юрия Григорьева, технологии могут пойти всем во благо и защитить право людей на отдых без лишних волнений. Ну и также депутат объяснил, что важно делать ремонт лишь в разрешенные часы, но громкая музыка и рев мотор по ночам – это уже нарушение права людей на отдых. Ну что, я еще предлагаю вам открыть наш портал kp.ru, зайти на него и увидеть материал в разделе «Экономика» под названием «Два года тюрьмы за вьюнок и штраф 20 тысяч рублей за костер». Какие наказания грозят дачникам в этом сезоне, рассматриваются в материале, там и ремонт машин. За вьюнок вообще тюрьма, да? Что это такое, если вдруг кто не знает, сейчас выясним. Автор этого материала Елена Ракелян, ну а обсудим мы его в нашем эфире с редактором отдела экономики «Комсомольской правды» Евгений Проскуряков с нами на прямой связи. Евгений, ну, во-первых, с праздником, с 1 мая.
16: Да, Сергей, привет, здравствуйте, дорогие радиослушатели, спасибо. Всех тоже с праздником, конечно. С праздником, ну, и с выходным.
10: Да, и чуть-чуть для нашей аудитории, чуть-чуть подробнее, вот что это за угрозы, штрафы, ремонт машин, вьюнок, в конце концов, тюрьма за него?
16: Тюрьма, ну а как же. Вьюнок, это он же известный как ипомея трехцветная, внесен в список наркосодержащих растений. Туда же, куда внесены мак, и конопля, и прочие вещи, которые, не знаю, может уже и называть нельзя.
10: Не надо.
16: Да, не стоит. Поэтому, да, и, естественно, есть санкции за выращивание всего этого добра. Вот, пусть даже и случайная, то есть дача-то ваша, да, она же вам принадлежит, соответственно, вы должны на ней следить за порядком. Или продайте ее тогда, что ли, если не хотите. Угу. Вот, соответственно, там не должно быть вот этих вот растений, которые внесены в перечень. То есть, слава богу, там пока еще там действительно опасные растения, да, там нет, не знаю, картошки, помидоров, а уж за тем, чтобы там вьюнки и мак не рос. Угу. Я думаю, не так сложно и проследить.
10: Вот, ну, поэтому, да. Если вы на дачу часто приезжаете, да, если вот они как сорняки начали расти, кто это заметил, а вас там не было, скажем, год или чуть больше, то можно и прилететь.
16: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, опять же, как я уже сказал, дача – это ваша дача, да, и вы должны следить за тем, чтобы там был порядок и соответствовало закону, то, что на ней растет. Если вы там годами не появляетесь, ну, тогда как-то избавьтесь от нее, что ли. Иначе вас, кстати, заберут. И если мы говорили про то, что там за вьюнок можно получить до 2 лет тюрьмы или какой-нибудь штраф не слабый, вот, то есть другие растения, сорняки, да и эти тоже в том числе, за которые участок могут в том числе и изъять. Да, все знают про борщевик Сосновского. Если дача им зарастет, то в конце концов, или не только этим, кстати, растением, да, но просто это самое известное, то в конце концов может сделать дойти и до изъятия. Конечно, не сразу. То есть пришла какая-то инспекция, говорит, ага, борщевик растет, сейчас мы у вас дачу-то и заберем. Нет, это работает не так. Люди получают предупреждение, люди получают штрафы, проходит там достаточно долгий срок, после которого через суд могут этот участок изъять, если человек очень долго не предпринимает никаких мер. Потому что, ну, тем самым вы не только просто землю запускаете, да, но это мешает и соседям, которым вся эта гадость может переползти. Вот, и поэтому, если уж вы владеете дачей, то будьте добры содержать ее в надлежащем состоянии. Ну, кстати, ведь штрафы полагаются и различные другие санкции не только за то, что вы дачу запустили, да, но и за то, что вы там, вы туда приезжаете, и вы там себя ведете, ну, тоже не совсем по закону, да. Например, вот 1 мая, с которым мы сейчас все друг друга радостно поздравили, чем народ занимается, да, народ выезжает на дачу и жарит там шашлыки. Так вот, костры тоже нужно разводить по уму. Нельзя просто взять и как хочешь развести открытый огонь на участке, не соблюдая определенных правил, да, за это тоже можно получить штраф до 15 тысяч рублей или выше, там, если установлен особый противопожарный режим, что нередко бывает летом.
17: Вот. А как на небольшом участке соблюсти правила, вот эти правила? Вот они, я уже посмотрел, но, слушайте, если участок загроможден, то там эти правила выполнить, ну, практически нереально.
16: Если участок загроможден, то выполнить их действительно нереально, но, во-первых, не надо загромождать участок, да? Чем загроможден? Легко воспламеняющимися предметами, но к ним относятся не только ветки, которые легко убрать. Если мы говорим про всякую рухлядь, которая иногда, конечно же, у людей тоже на участках стоит, там, и он превращается в участок в свалку, то да, на нем очень сложно развести огонь, не нарушив правила противопожарной безопасности. Но в принципе, в этих правилах ничего такого страшного нет, если у вас обычный участок, на котором не валяется старая мебель и покрышки, вот, а просто там что-то растет, да, или даже ничего не растет, вы используете его там для пикников и игры в гольф, то...
17: Ну вот, я не хочу быть занудой, да, но до ближайшего здания должно быть не менее 50 метров, предположим, ближайшее здание – это, собственно, постройка, которая на даче есть, и от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка 100 метров, а вот, допустим, этот дачный участок как раз в лес хвойный в том числе и упирается, и в итоге 150 метров мы не найдем никак.
16: Согласен, тоже не хочу быть занудой, но мы с вами что делаем, да? Мы не обсуждаем, что хорошо, что плохо, хотя тоже можем в это удариться. Времени у нас, наверное, не так много, поэтому лучше предупредить людей, чего не делать.
17: Правильно.
16: И чтобы уж наверняка, да, лучше готовить на мангале. Вот с мангала до ближайшей постройки должно быть не менее 5 метров. Это уже нормальные условия, которые, наверное, практически на любом участке можно выполнить.
17: Евгений, шикарно. Вот да. И теперь для нашей аудитории радио «Комсомольская правда» еще раз напомню, зайдите на портал kp.ru и ознакомьтесь с материалом «2 года тюрьмы за вьюнок и штраф 20 тысяч рублей за костер». Какие наказания грозят дачникам в этом сезоне? Евгению Проскурякову огромное спасибо за анонс и тизер, можно сказать, этого материала. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» был с нами на прямой связи. Рособорнадзор выпустил рекомендации к сдаче ЕГЭ, запретил обыскивать школьников при входе в пункт сдачи экзамена. Как еще понизить уровень стресса перед экзаменами, расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
18: Школьников запретили осматривать перед сдачей ЕГЭ. Согласно рекомендациям, выпущенным Рособорнадзором, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам. При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьникам добровольно сдать предмет, который вызвал сигнал в помещении для хранения личных вещей или сопровождающему. А при отказе сделать это участников не допустят в пункт проведения ЕГЭ. Подобные нововведения стали результатом скандала, который разгорелся в 2024 году в Воронеже. Во время сдачи ЕГЭ сотрудники пункта приема экзамена вынудили школьниц раздеться, так как рамка металлодетектора реагировала на металлические вставки в белье подростков. Ситуации возмутились в Госдуме и потребовали разобраться в произошедшем.
19: Мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Мы от вас ждем, чтобы комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов, практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал тех, кто вот такие перегибы допускает.
18: Однако, по словам экспертов, стресс, связанный с ЕГЭ, начинается не на пороге пункта сдачи экзамена, а еще задолго до дня X. И чтобы подросток не перенервничал заранее и смог сохранить психику, важно помочь ему и поддержать в непростой момент. Особенно если ребенок ежедневно готовится к экзаменам, но продолжает считать, что ничего не знает и провалится. Об этом рассказала преподаватель биологии Ксения Напольская.
20: Совсем не волноваться не получится. Более того, чем больше ты готовишься, чем больше ты узнаешь нового, чем больше ты решаешь заданий, тем больше тебе кажется, что ты ничего не знаешь. И это все нагнетает волнение. Когда ты придешь на экзамен, когда ты увидишь свой КИМ, тебя отпустят. Ты увидишь, что практически все тебе знакомо. Живи с этой мыслью сейчас. Успокаивай себя, что я готовлюсь. Я сейчас делаю все, что могу. Я повторяю. Я решаю задания прошлых лет. Я активно тренируюсь. Со мной все хорошо.
18: Помимо самоуспокоения, ребенку нужна активная поддержка со стороны родителей. И даже если вы понимаете, что подготовка к экзаменам проходит не очень успешно, не торопитесь ругать школьника, а создайте ему максимально безопасную атмосферу и ощущение контроля над ситуацией, рассказала радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
21: Во-первых, обязательно должен быть план «Б». Если результаты будут хуже, чем мы ожидаем, то есть вариант пойти в колледж, а потом поступить в институт. Есть вариант, что мы поступим не в этот, а вот в этот институт. Есть вариант третий, четвертый, пятый. То есть ребенок должен видеть так называемую временную перспективу. Второе, родителям желательно понимать, что ребенок знает, а где какие-то пробелы настолько глубокие, что нужно подтянуть, может быть, даже с репетитором. И, конечно, самое главное, Поддержка, еще раз поддержка своего ребенка. Даже если он сам виноват в том, что еле-еле какой-то минимальный балл он набирает. Перед ЕГЭ не время об этом ему напоминать.
18: Помимо этого, говорят эксперты, родителям важно следить за распорядком дня и отдыха своего ребенка. В еде отдать предпочтение медленным углеводам, что обеспечит мозг стабильной энергией без резких скачков сахара, а за один день до сдачи экзамена не позволять школьнику засиживаться над учебниками, а наоборот отправиться с ним на прогулку. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
24: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивают США со своим шестым флотом, то казалось, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Ирана, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Ормузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Ормузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которые возникают. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
22: О важном.
9: Еще 3 беспилотных летательных аппарата были успешно ликвидированы на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее говорилось об уничтожении 2 ВПЛА, летевших в сторону Москвы. А в Росавиации сообщили только что, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково сняты.
22: О санкциях.
23: Датские власти в очередной раз не пригласили российских дипломатов на мероприятие по случаю Дня освобождения Дании, которое отмечается 5 мая, сообщили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. В дипмиссии отметили, что представители посольства продолжают возлагать 5 мая цветы к мемориалам датчан, отдавшим свои жизни в борьбе с фашизмом. Начиная с 2022 года датская страна не приглашает представителей посольства на мероприятие.
22: О музыке.
23: Управление Персидским заливом будет осуществляться в соответствии с приказом верховного лидера Ирана Маджтаба Хаменеи, заявило командование ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. Принципы и правила новой стратегии контроля над акваторией уже сформулированы, передает агентство ТАСНИ. Когда новый порядок вступит в силу, Стражи Революции не уточнили. В России увеличили сумму пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения. Как заявила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, теперь выплата в среднем составляет до 96 тысяч рублей. Средний размер пособия по беременности студенткам вырос в 4 раза. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума.
22: Обо всем.
23: Каждый восьмой россиянин не видит майские праздники без ленивого отдыха, говорится в результатах исследования. При этом большинство опрошенных считает, что это время для активного времяпрепровождения, встреч с друзьями, отдыха на природе или работе на даче. Еще треть россиян отдают предпочтение поездкам за город или мини-путешествиям. Выбирая место для поездки на майские праздники, россияне чаще всего ориентируются на бюджет, погоду и климат. Комфорт поездки и возможность добраться до нужного места удобным способом, например, на машине или прямым рейсом. По 18% опрошенных считают майские возможностью погулять, культурно провести время или уже успеть все дела, до которых раньше не доходили руки.
22: О валютах.
23: Официальный курс доллара выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, курс юаня 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Ну что ж, давайте продолжать главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда». Вот праздничный день, Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема и новость. Минимальный размер оплаты труда, ну, так называемый МРОТ, в России необходимо поднять до уровня не ниже 60 тысяч рублей. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Сегодня официальный МРОТ в России чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч. Добавил депутат. По его словам, в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда. Ну а еще в Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая. Не успеют в этом году, как вы поняли. Выплата, согласно проекту, должна производиться к нерабочему праздничному дню 1 мая, в силу чего система премирования становится предсказуемой и действительно системной, то есть ее периодичность объективно совпадает с наступлением конкретного нерабочего праздничного дня. Обстоятельства, не зависящего от усмотрения работодателя. Давайте обсудим и эти аспекты в том числе. У нас на прямой связи экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, с праздником вас приветствую.
0: Да, с Днем пролетарской солидарности всех трудящихся. Вот мы трудимся в этот праздник.
17: Да, видите, как говорится, отмечаем праздник на работе, как и было это задумано изначально больше 100 лет назад. По поводу минимального размера оплаты труда и предложения поднять его до уровня не ниже 60 тысяч рублей от «Справедливого роста» Сергея Миронова, что вы думаете, Алексей Николаевич, по этому поводу? С одной стороны, выглядит справедливо, но наверняка есть подводные камни.
0: Смотрите, ну, 60 – это завышенная оценка. Я бы рассчитывал на сегодняшний день на цифру там 40-50. Ну, вот, значит, почему именно эта цифра? Дело в том, что за меньшие деньги в России никто не работает. То есть, когда у нас там говорят о зарплатах, там 30 тысяч в регионах и так далее, ну, действительно, есть люди, которые получают там и 30 и меньше, но это не полный рабочий день. То есть, смотрите, когда у вас появляется там цифра в 30 тысяч рублей зарплата, это значит две вещи. Первое, это либо серая занятость, ну, то есть, как бы вершина, она легальная, основная зарплата идет нелегальная, там, в конвертах, там... В общем, ну, то есть налом. Вот. Либо это неполный рабочий день. То есть человек получает 30 тысяч, он числится на полный рабочий день, но при этом он там, ну, там какая-нибудь уборщица поликлинике или в детском саду, или где-то еще. А вот она приходит там на 2-3 часа в день, ну и получает вот свои деньги. А за полный день, на 8 часов в день, там 5 дней в неделю, в России работают от денег от 40-50 тысяч. 40-50 – это минимальная оценка. То есть я бы вот в качестве 60 это уже завышенная оценка, то есть это, таких зарплат довольно много. А вот 40-50 это вот та цифра, до которой я бы поднимал брод, потому что за меньшие деньги в России никто не работает. Если цифра меньше, вот числится ведомости, это какая-то либо левая схема, либо просто, неполный день.
17: А что по поводу пенсий? Тех же самых тоже завышенная оценка, 60 тысяч рублей не ниже, не устраивает сейчас?
0: Пенсии?
17: Да.
0: А смотрите, если мы возьмем социология нам говорит, что пенсионеры хотели бы получать, опять же, ту же самую сумму 40-50. То есть вот некое комфортное существование в России возможно вот на деньги от 40 тысяч, 40-50 тысяч и больше. Вот, поэтому минимальную пенсию, да, надо поднимать до уровня, там, опять же, 40-50, потому что, насколько я знаю, сегодня пенсии в России, средний размер пенсии, там, 23 или что-то около этого. То есть, да, вот пенсии надо повышать, причем довольно серьезно, чтобы пенсионеры не бедствовали. Потому что, опять же, социология показывает, что 2/3 пенсионеров считают себя бедными. Ну, то есть, на жизнь хватает трудом, а там какие-то... А развлечения, типа сходить в театр или куда-то съездить, или купить там себе какую-нибудь книжку, вот на это уже не хватает. То есть люди живут довольно, бедно, и, то есть нельзя полноценно вести нормальную жизнь за такие деньги. Поэтому пенсии, да, надо тоже повышать, это тоже правда.
17: Раз уж вы затронули социологию, я вспомнил и сейчас быстренько нашел официальную цифру. Там Росстат в прошлом году говорил, что средний доход россиянина – это 75 тысяч рублей в месяц. Но есть небольшая поправка, потому что если убрать там Москву и какие-то сырьевые регионы-гиганты, то средний доход по стране уже упадет почти на четверть, там до 60 тысяч рублей, о чем, собственно, мне кажется, справедливо росы и говорят. Может быть, на эти цифры они там более-менее опирались по поводу вот МРОТ и размеров пенсии. Но мы же понимаем, что в реальной жизни, опять-таки опираясь на статистику, мы видим, что там 40% российского населения трудоспособного живет сейчас в месяц на сумму, там, до 50-45 тысяч рублей. И это, видимо, тоже официально. И, скорее всего, у них, как вы говорите, есть либо не трудовые, либо серые, либо черные доходы. Это потому что на такую сумму, как выжить, я слабо себе представляю.
0: Смотрите, здесь, наверное, все-таки речь идет о медианных доходах, потому что средние доходы все-таки в России выше. А если говорить о доходах, то надо понимать, что вот если есть там у нас средняя зарплата в России там 110 тысяч рублей на сегодняшний день. Но если в семье там двое работают, а двое не работают, приходится делить на 4 200, получается 50. То есть с учетом неработающего населения, детей тех же самых, туда в России доходы не очень большие, это чистая правда. Опять же, социология наша показывает, что 60% населения, около 2/3 населения, не могут купить, холодильник или стиральную машину, свободно, да, достать деньги, сходить в магазин и привезти себе посудомоечную машину или там холодильник. Это надо либо копить, либо брать кредит. То есть даже относительно небольшие расходы в российских семьях, потому что, посудомойка, это не бог весть какие расходы, вызывают проблемы. И это неправильно. Все-таки уровень жизни в России надо повышать всеми мерами, которые есть в правительстве. Слава богу, что правительство это понимает. Там президент об этом неоднократно говорил. И они собираются каким-то образом эти задачи решать.
17: Спасибо большое за ваши размышления и за объяснение в нашем эфире, Алексей Николаевич. Благодарю вас. Это Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина», был с нами на прямой связи. Мне осталось лишь добавить, что работники 5 отраслей еще получают среднюю зарплату более 200 тысяч рублей. Это как раз следует из еще одного социологического исследования Росстата уже за февраль 2026 года. На первом месте производство табачных изделий. Среднемесячная начисленная заработная плата работников этой отрасли достигает там 350 тысяч рублей. Практически среднемесячная, напомню, напомню, не медианная, это важно. На второй строчке финансовая и страховая деятельность, и здесь представители этого направления зарабатывают, по данным Росстата, в среднем 217 тысяч рублей, если округлять. Ну, а далее следуют специалисты, которые трудятся в области информации и связи. Им у них, как говорится, бронзовая награда по части среднемесячного заработка, потому что он находится у них на уровне 207,5

0: экологии по налогам, а список товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак», расширится. Но это еще не все, потому что об этих и других нововведениях более подробно в нашем эфире расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
1: В мае 2026 года массового повышения пенсий не предусмотрено. Однако некоторые категории пенсионеров все же получат увеличенные выплаты за счет перерасчетов и установленных доплат. Речь идет о точечных изменениях, которые затрагивают конкретные группы получателей. В частности, значительное увеличение выплат ожидает граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также тех, кому установлена первая группа инвалидности. С 1 мая Федеральная налоговая служба обновляет подход к работе с задолженностями, которые невозможно взыскать. Если задолженность отражается в едином налоговом счете и длительное время остается непогашенной, но при этом у налоговых органов отсутствуют законные основания для ее взыскания, ну, например, истек срок давности или действуют ограничения, предусмотренные налоговым кодексом, такая сумма может быть признана безнадежной и списана. Таким образом формируется понятный механизм официального исключения подобных долгов из учета. Если доход многодетной семьи немного вырос и стал чуть-чуть превышать прожиточный минимум, из-за этого ее не лишат единого детского пособия. Это одно из важнейших майских изменений в социальной сфере. Напомним, единое детское пособие полагается семьям с детьми до 17 лет, если доход в пересчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. С мая правила обязательной маркировки в системе «Честный знак» распространятся на новые категории товаров. Мы уже привыкли, что при покупке молочной продукции, бутилированной воды, муки и некоторых других товаров на кассе сканируют специальную квадратную маркировку. Она позволяет отследить весь путь товара от производителя до супермаркета и автоматически отсеивает прямо на кассе просроченные продукты. Так вот, с 1 мая расширяется обязательная маркировка товаров. Она коснется электроники, ламп и розеток, а также части сладостей, включая белый шоколад и кондитерские изделия. Еще с 11 мая российские туристы смогут ездить без визы в Саудовскую Аравию. Срок пребывания в совокупности не более 90 дней в течение года. Для остальных целей – работы, учебы, совершения хаджа – виза по-прежнему нужна. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольского правда» продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема, которая касается отношений Азербайджана и Европы. Мили Меджлис,

0: Парламент от Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям после принятой им накануне резолюции «Поддержка демократической устойчивости в Армении». Соответствующее постановление принято парламентом на сегодняшнем заседании. Приостановить сотрудничество Меджлиса Азербайджанской Республики с Европейским парламентом по всем направлениям, это говорится в постановлении. Также принято решение прекратить участие парламента в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский Союз и Азербайджан и при этом начать процедуру приостановления членства законодательного органа Азербайджана в парламентской ассамблее Евронест. Давайте обсуждать. Не все понятно, я так чувствую. Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов с нами на прямой связи. Евгений Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте. Во-первых, с праздником, с 1 мая хочу вас поздравить.
1: Спасибо, вас также.
0: Да. Взаимно. Евгений Александрович, можете объяснить нашей аудитории, что означает вот эта приостановка сотрудничества Мили Меджлиса Азербайджана с Европарламентом и о чем это может говорить? Потому что звучит это, ну, по крайней мере, неожиданно.
1: Абсолютно ничего неожиданного нет. Я напомню, что в 2015 году Азербайджан уже приостанавливал сотрудничество, пока Европейский Союз не вышел, ну, парламент на диалог, извинился там, и Азербайджан дальше стал работать. Потому что Европейский Союз очень часто принимал откровенно антиазербайджанские декларации в защиту Еревана, учитывая, что в Европе очень сильна, особенно во Франции, армянская диаспора, то удивительного в том, что сейчас происходит, абсолютно нет, еще раз подтверждаю, потому что резолюция, из-за которой Азербайджан решил выйти из парламента, она как бы завуалирована такая, но есть четкие характеристики. Возможность там возвращения армян Карабахов, там полностью соблюдение их прав и так далее, и так далее. И эта резолюция так написана, что она абсолютно неприемлема для Баку. Более того, нужно понимать, что в миротворческом процессе между Баку и Ереваном основное участие принимали это Россия, Турция и США. Европа как бы там что-то повякивала, но ничего не приложила, никаких усилий к мирным соглашениям. Более того, выносила регулярно, еще раз скажу, антиазербайджанские резолюции. Вот. И сейчас на фоне охлаждения Европейского Союза, в частности, ну, отношений с тем же Трампом и с Америкой, да, естественно, с Россией, русофобские такие моменты, вот, в Европе партия Дашнак-Чучун очень активно работает с парламентом. И вот именно благодаря этой партии и получилась такая резолюция. При этом напомню, что если брать исторические факты, то Азербайджан очень как бы серьезно имеет доказательства и обвиняет именно партию Дашнак-Чучун в терроризме. Обвиняет в том, что они вырезали мирных граждан, убивали и так далее. Приверженцы этой партии совершали террористические акты как против турок, так и против азербайджанцев по, ну, по всему миру старались. Да? И поэтому, конечно, подобная резолюция и информация о том, что к ней имеет отношение Дашнаки, она неприемлема для Баку, и Баку сделал столь резкий шаг.
0: И, на ваш взгляд, каково же будет продолжение? То есть отношения между Азербайджаном и Европой на долгое время будут прерваны или сейчас найдут какие-то точки соприкосновения и все вернется на круги своя?
1: Вы знаете, отношения между Азербайджаном и Европой не будут прерваны. Потому что Европа без азербайджанской нефти и газа сейчас будет очень тоже страдать. А вот между парламентом, да, ну, то есть отношения между парламентами, ну, будут они заморожены какое-то время, но бизнес, есть бизнес, ничего личного. А в плане энергоресурсов, а это основной, скажем так, валютный доход Азербайджана, Баку ничего не потеряет. И он не первый раз уже, можно сказать, стоял в такой конфронтации с Европейским парламентом. Поэтому здесь еще нужно учитывать Турция. И, как бы, у Азербайджана много и других интересов, и Баку сотрудничает очень разнопланово. Но одно скажу, что нынешняя ситуация с Европейским Союзом выгодна, как в том числе и Российской Федерации, сложившаяся, да, то есть как бы на фоне охлаждения раньше с Российской Федерацией, ведь мы давно уже с ЕС разругались, можно сказать так, с парламентом особенно. И сейчас нашего лагеря прибыло.
0: А может ли Азербайджан вот через вот такие шаги и через ситуацию с энергоресурсами, которые сейчас в Европе не самые лучшие, каким-то образом надавить и продавить на принятие решений, которые ему больше понравятся, чем то, что было принято Европарламентом сейчас?
1: Ну, это если исключить часть депутатов, которые отрабатывают армянскую, ну, скажем так, можно сказать, не армянскую повестку, а определенной части политической элиты Армении в Европейском Союзе, тогда да. Вот. Но, опять же, захочет ли Азербайджан, скажем так, вливать огромные деньги для того, чтобы поменять позицию? Я думаю, что он может, ну, как-то пообещать перенаправить свои энергоресурсы. Но, с другой стороны, у него сейчас ну, есть сложности и с реализацией, да, вот перенаправления. Если Россия нашла рынки, это Китай и Юго-Восточная Азия, то у Азербайджана с этим сложнее. Поэтому вряд ли он будет именно оказывать давление в этом направлении. Просто будет торговать, но при этом заморозив определенные отношения с ЕС.
0: Понятно. Спасибо огромное за ваше разъяснение и за ваше время в нашем эфире. Евгений Александрович, благодарю вас. Это Евгений Михайлов, политолог и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, был с нами на прямой связи. Я напомню, что ранее Ильхам Алиев жестко раскритиковал Европарламент и ПАСЕ. Он заявил, что эти площадки превратились в площадки для распространения исламофобии. А вот посол Европейского Союза в Баку Мариана Куюнджич вызвана в МИД Азербайджана. Ей вручена нота протеста в связи с антиазербайджанской резолюцией, принятой Европарламентом 30 апреля. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство республики. Азербайджанская сторона на встрече решительно осудила необоснованные и предвзятые положения в отношении нашей страны, содержащиеся в резолюции Европарламента от 30 апреля. Акцизы на безникотиновую жидкость для вейпов хотят ввести в России в третьем квартале этого года. По словам авторов инициативы, это позволит пополнить бюджет десятками миллиардов рублей. Но эксперты при этом опасаются, что такие изменения позволят расцвести теневому рынку. Эту тему в эфире «Радио Комсомольская правда» будет продолжать со своим сюжетом мой коллега Егор Волгин.
2: Жидкости для вейпов вырастут в цене. Речь идет о безникотиновых жидкостях. На них хотят ввести акцизы, сравнимые по размеру с акцизами на никотиносодержащую продукцию. Такие поправки прорабатывают в Минфине. В планах ввести налоги на эту продукцию уже в третьем квартале 2026 года. По словам авторов инициативы, по закону налогом облагаются все жидкости для вейпов с содержанием никотина от 0,1 миллиграмма на миллилитр. Производители пользуются этой лазейкой и убирают это вещество из состава, и жидкость перестает быть подакцизной, хотя предназначается ровно для тех же устройств. Как итог, производство легальных никотиносодержащих жидкостей сократилось почти до нуля, тогда как число потребителей электронных сигарет существенно не снизилось. На безникотиновый сегмент рынка приходится от 70 до 120 миллиардов рублей ежегодного оборота. Если применить к нему ставку акциза, сопоставимую с никотиносодержащими товарами, то потенциальные доходы государства могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Однако, по словам экспертов, такой прогноз выглядит как слишком оптимистичный. Если производством тех же сигарет занимается небольшое число компаний и собрать с них налоги просто, то вот жидкости для вейпов делают гораздо больше производителей, и уследить за всеми и собрать с них налоги будет достаточно проблематично, заявил радио «Комсомольская правда» эксперт табачной промышленности Вадим Жилнин.
3: Когда речь идет об акцизах, эти акцизы на сигареты, их платят производители, производителей немного, и, в общем, они собираются практически 100%. Я не знаю, кто сегодня реально работает на рынке вейпов, но понятно, что их гораздо больше, чем производители традиционных сигарет. Здесь всегда, когда вы хотите увеличить акциз, надо как бы смотреть, а реально ли будет его собирать. Тезис о том, чтобы повышать доходы бюджета, но не факт, что так получится.
2: К тому же для потребителей введение акциза обернется удорожанием жидкости для вейпов на 10-30% в зависимости от ставки. И часть спроса из-за этого может сместиться в нелегальный сегмент, где цены ниже, однако отсутствует контроль качества продукции. В результате эффект может оказаться компромиссным. Умеренный рост доходов бюджета обернется сокращением легального рынка и усилением теневого оборота. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
4: Этот рынок, он уже сейчас на 90 с лишним процентов по всем оценкам серый. В данном случае устраняется легальная часть его. Устраняются ориентиры, в том числе ценовые ориентиры какие-то, стандарты качества, которые могли пока что на рынке представлять легальные производители. Нелегалы они как были, так и останутся. Им плевать. И контролировать это сложно вот в такой формулировке.
2: В то же время в профильных ведомствах рассматривается в том числе и полный запрет производства, импорта и оборота электронных сигарет. Уже в мае депутаты Госдумы планируют рассмотреть поправку, которая даст регионам право вводить запрет на продажу вейпов на своих территориях. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
6: Реклама. Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Леонид Крутаков о несостоятельности глобального экономического форума стран «Большой двадцатки».
8: G20, ну это как, знаете, собраться 40 странам и договориться о каких-то правилах. Во-первых, это нереально в таком формате широком. Во-вторых, в открытом формате невозможно обсудить серьезные разговоры. Да, там какие-то кулуарные беседы ведутся. И да, G20 был таким неким предложением вот этого инклюзивного, как у нас опять же любят говорить, некого мира, где ко всем прислушиваются. А реально, конечно, повестка вырабатывалась в другом месте. Кстати, G7 же начиналась как библиотечная группа, и заседали они в Белом доме. Надо понимать, что да, G20 — это демократия, демонстрационный формат, который существует всего лишь как трибуна для выступлений.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
10: Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: В Москве 5 часов. В Нижнем Тагиле 7. В Иркутске 10. В Имяконе полдень.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
14: О важном.
13: Белый дом уведомил Конгресс США, что считает конфликт с Ираном завершенным. Это сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Дональда Трампа. При этом американский президент заявил о сохраняющейся значительной угрозе со стороны Ирана. 1 мая истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта с Ираном. Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня.
5: О политике.
13: Западная ядерная тройка осуществляет расширение и неограниченное наращивание своих ядерных потенциалов. Это заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов. Он пояснил, что западные государства активно вовлекают неядерных союзников в дестабилизирующие военные схемы. По его словам, речь идет о сомнительных механизмах предоставления так называемого ядерного зонтика.
5: О США.
13: США выведут примерно 5000 военнослужащих из Германии. Это сообщили CBS News, Reuters, а также Fox News. Ожидается, что вывод военных займет от 6 месяцев до года. Высокопоставленные чиновники Пентагона в разговоре с CBS News назвали этот шаг сигналом недовольства президента США Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали штатам в войне с Ираном.
12: О ценах.
13: В 2026 году минимальный набор для дачников, включающий инвентарь, семена, саженцы и садовую тачку, подорожал до 13 400 рублей. Для сравнения, в прошлом году аналогичный комплект стоил 12 000, а в 2024 – 10 000 рублей. Особенно заметно выросли цены на семена и лопаты. Если добавить к списку мусорные мешки, общие траты составят уже 16 600 рублей, пишет «Известия». Семена подорожали на 27%, лопаты – средний чек вырос на 11% до 1000 рублей, саженцы подорожали на 3%, а тачки, грабли и другие садовые товары, наоборот, подешевели. В этом году дачники активно покупают теплицы. Спрос на них вырос на 250%.
12: О валютах.
13: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс юаня 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Настойчивые попытки украинских властей добиться скорейшей интеграции в Европу, в европейское сообщество, спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Ультиматумы Зеленского об ускоренном вступлении страны в Евросоюз привели к ухудшению отношений между Киевом и Европой, сообщает РИА Новости со ссылкой на это издание, отмечая, что подобная риторика вызывает лишь сильное раздражение на Западе. Ну и подчеркивается, что настойчивые попытки Зеленского добиться скорейшего вступления усиливают напряженность в отношениях с европейскими столицами, в то время как Вашингтон рассматривает вопрос о дальнейшей поддержке Киева. Ну, и это интересно, между прочим, об истинном отношении большой Европы к Украине, вне зависимости, в общем, от всего остального. А что такое все остальное? Все остальное по-прежнему деньги и оружие. Но так, кредит на 90 миллиардов евро все-таки и уже согласован. Поставки вооружения тоже продолжаются. И тут, казалось бы, Сербия используют обходные пути для экспорта военной продукции на Украину, заявили в службе внешней разведки России. Украинские военные весьма благодарны сербам за вклад в поддержание боеспособности ВСУ. Как говорят наши разведчики, в Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград с нашей стороны, то есть страны России, страны Москвы, все-таки втихаря, обходными путями, но наращивает экспорт своей военной продукции в зону противоборства коллективного Запада с Россией. Боеприпасы отправляются в интересах Украины сначала в страны НАТО, причем полностью собраны в виде полных комплектов, деталей. Все, остается только вот распаковать и закрутить гайки. Киев потом формально говорит, что получил как бы не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств. Ну, типа, не придерешься. С нами политолог, военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Как Сербию будем называть? Тоже недружественная страна в связи с этим. Будем ли Вучича или кто там у них звать на парад? Да, и в целом, ну, как бы, вот что с этим делать? Да, всегда мы к этому вопросу приходим.
15: Ну, вы знаете, всегда это соблазнительно заработать денег, безусловно. Есть всего три, как бы, главных позиции в мировом бизнесе, где зарабатываются большие деньги и зарабатываются быстро. Это оружие, наркотики и, простите меня, проституция. Вот в этом смысле, конечно, соблазн велик. И давайте все-таки так подходить к ситуации. Это не позиция руководства Сербии. Это бизнесмены сербские, которые вот такими вещами занимаются. Но мы же скрыли эту ситуацию. Естественно, руководству Сербии есть над чем задуматься. Стоит ли играть свеч? Или все-таки стоит как бы разобраться со своими местными бизнесменами? Это вот теперь мяч на их стороне.
14: Ну а что? Ну, то есть, вот прям теперь они возьмут, или они чего-то не знали, а теперь возьмут вдруг: ой, мы так плохо с русскими поступаем, да, и возьмут и перестанут поставлять оружие Киеву.
15: Вы же от меня всегда требуете, чтобы я вам сразу выдал рецепт на все ситуации.
14: Нет, скорее, да, вы правы, наверное, да, но скорее для нас самих вот это осмысление вот всего того, о чем мы с вами говорим. Да, понятно, самое что Сербия главное, как поступит, так поступит.
15: Самое главное в этой ситуации то, что наша разведка работает хорошо и вскрывает все вот эти вещи. Вы знаете, все это как бы один большой военно-политический микс, в котором все должны разбираться сами с собой и решать для себя, цены взаимоотношения с Россией у того или иного государства или нет. А наша задача все это вскрывать и показывать. А вы, ребята, оцените, так это или не так. Вот и все. Решают пусть они. Но я думаю, что решение будет однозначное. И там, конечно, гаечки прикрутят.
14: А вы думаете, перестанут? А, ну, хорошо, ну, в этом случае, да, мы... Чего? А я даже не знаю, что мы в этом случае... Спасибо не скажешь, да, хлопать вроде тоже не будешь. Но, а если нет, то мы внесем тогда в список Минобороны, опубликованные, да, о производстве оружия для Украины, адресочки и в Белграде?
15: Нет, вы не путаете. То, что опубликовало Минобороны, это несколько другой список. Если брать все те предприятия, которые так или иначе поставляют вооружение для Украины, это вообще вся Европа. У Минобороны все-таки список был небольшой. Он касался, во-первых, дронов, производства дронов, и прежде всего касался того, какие производства так или иначе напрямую связаны с киевским режимом. В том числе там, кстати, было несколько украинских производств, которые открыты на территории Западной Европы. Это в том числе в Баварии, в Великобритании. Угу. Так что это немножко другое. Потому что если брать их всех, ну, послушайте, тогда любая европейская страна так или иначе завязана на то, что она поставляла оружие киевскому режиму. Ну, может, только Албания, наверное, этого не делала.
14: Ну, то есть мы приходим опять к тому, собственно, о чем и говорят все наши официальные лица с утра до вечера, что мы воюем со всей Европой.
15: Безусловно, это так, да. И, соответственно, наша-то скорее задача, чтобы это не был единый фронт против нас. Угу. Потому что всегда победа... Ну, смотрите, наш великий Кутузов разбил великого Наполеона, прекрасно поняв, на какие точечные вещи воздействовать. Так что, в общем-то, мы всегда так побеждали.
14: Ну, как-то не то чтобы готовиться, я вас тоже вот, да, всегда этот вопрос задаю, но вот мы получили информацию, разведчики, их задача сообщать информацию, да, предупреждать в том числе. Вот у нас есть информация касательно Сербии. И они тоже поставляют Киеву боеприпасы. Без их боеприпасов, мы не знаем, было бы легче, не легче, но всяко было бы по-другому. Чуть-чуть, но по-другому. Да, они свою нагрузочку накидывают, а может и не чуть-чуть. Вот учитывая это, что делать нам?
15: Ну, вы знаете, по большому счету Россия находится в самой, как бы, понятной и простой ситуации по отношению к любому другому актору вообще вот этого украинского кризиса. Угу. Прежде всего, внешним. Для нас ситуация проста. У нас есть
14: полминутки.
15: Наши российские войска, которые побеждают. Зачем нам что-то кому-то доказывать? Нам нужно предъявлять претензии тем, кто, с нашей точки зрения, действует нехорошо по отношению к нам. Угу. А они пусть думают, и для них это выгодно, а может быть, не стоит этого делать.
14: Спасибо, Иван Коновалов, военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук. Ну, в России первые майские выходные, действительно, весна. Отмечаем 1 мая, День труда. Но вот политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин обращает внимание на то, что как-то за последние десятилетия этот день, этот праздник, красный день календаря, все-таки, но довольно серьезно изменился. Что уже не так? Вот размышления Владимира Варсобина.
16: Политика на Радио КП.
17: Владимир Варсобин для Радио «Комсомольская правда». Что такое 1 мая? День дачника? Конечно, день весны? Точно. Но забывается, что это день труда. И заметили, как выхолачиваются праздники? Ни демонстрации, ни шариков, ни красных флагов, ни транспарантов. Исчезла у трудового народа последняя легальная возможность продемонстрировать, что он как субъект еще существует. И что у него есть претензии к элите. Банальные, экономически правовые, ну как у Чиполлино к сеньору Помидору или к трем толстякам. Правда, для России давно устаревшее прочтение 1 мая, еще при СССР был утерян настоящий смысл праздника, который Владимир Ленин видел так. Пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения. И сейчас официально считается, что никакого глобального угнетения трудового класса нет. И защищать его, тем более демонстрациями, не стоит. Точнее, нельзя. Выйти на улицу с красным флагом – это уже преступление. Потому что на Руси между работодателем и сотрудником наконец-то наступила гармония под бдительным присмотром трудовой инспекции. Но наблюдая стерилизацию Ленинского братского союза борьбы и почти полное отсутствие в стране профсоюзного движения, я все чаще с тревогой вспоминаю, что давным-давно в Китае в эпоху Цинь появилась идея концепции государства, в котором верховенствует закон. Ну, казалось бы, благая цель – построить сильное законопослушное государство с идеальным порядком. Идею эту проповедовали адепты школы легализма. Они завербовали в свои ряды императора и принялись поднимать страну с колен. Легилисты исходили из следующих положений. Человек от природы жаден, эгоистичен и ленив. Смысл человеческой жизни в том, чтобы создать сильное государство и служить ему. Сильное государство может быть только тогда, когда все решает один человек, которому все остальные беспрекословно подчиняются. И человеком и государством можно хорошо управлять только при помощи страха и боли. Ибо смотри пункт первый. Легилисты утверждали, что когда люди наслаждаются, они развращаются. И когда они развращаются, рождается лень. Поэтому если управлять людьми путем наказаний, они станут боязливы, а когда они боязливы, не осмелятся творить злодеяния. Если же наставлять людей с помощью справедливости, они избалуются, а когда люди избалованы, рушится порядок. Более того, когда народ слаб, государство сильное. Когда государство сильное, народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ. Дело, конечно, древнее, но согласитесь, как соблазнительны эти идеи. Логичны. Уверен, каждый третий, будучи консерватором, пожмет плечами и скажет, а что не так? Все так. Жутко много крови пролилось в царстве Цин, где народ усмиряли и ослабляли. И окрепло государство на костях его. Были сожжены все неправильные книги, вырезаны священники, они тогда боролись с конфуцианством. Но скоро империя пала, взорвалась изнутри, а род императора уничтожен. И решили другие императоры мира, не, такая жесть не пройдет. Видимо, есть какая-то грань, когда ослабление народа не только перестает усиливать государство, а наоборот, резко и порой неожиданно ослабляет его. Это я к чему? С днем борьбы за права трудящихся, прекрасный российский народ. С днем труда и в каком-то смысле справедливости. С днем симфонии между властью, бизнесом и человеком, которую мы, верю, услышим. Варсобин, телеграм-канал, подписывайтесь.
16: Политика на Радио КП. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
18: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Самое лучшее радио на свете.
16: И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной.
19: «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».
14: Минимальный размер оплаты труда, тот самый МРОТ, в России предлагают поднять до уровня не ниже 60 тысяч рублей. Предлагают не в «Единой России», а в «Справедливой России» руководитель фракции Сергей Миронов. Ну, перед выборами это или так очередная инициатива, которую надо обсудить и пойти дальше, вспоминая о неких, ну, иначе говоря, перефразируя, возможно ли это? Миронов говорит, что сегодня официальный МРОТ в России чуть выше 27 тысяч рублей. МРОТ и пенсии должны быть не ниже 60 тысяч рублей, то есть в два раза практически больше. По словам Миронова, в законе нужно закрепить норму о минимальной почасовой оплате труда. Вот это интересная идея. В Госдуме еще предложили выплачивать 13-ю зарплату к 1 мая. Это, ну, 1 мая наступило, надо какую-то инициативу. Вспомнили про 13-ю, которая обычно в декабре, перед Новым годом по случаю или по итогам года. Да или по другим обстоятельствам. А тут к 1 мая, ну, просто потому что 1 мая, наверное, опять же, впереди выборы. Выплата, согласно проекту, должна производиться к нерабочему праздничному дню, 1 мая, в силу чего система, связанная с премиями, становится, мол, предсказуемой и действительно системной. Ее периодичность объективно совпадает с наступлением конкретного нерабочего праздничного дня. Обстоятельства, мол, не зависящие от усмотрения работодателя. Это очень интересные мысли, связанные с чем нам неведомо, но если обсуждать саму инициативу, то занятным образом она как-то у них связана именно с 1 мая, которое хоть и отмечается ныне как день весны и труда, но корнями уходит совсем в другой труд, социалистический, равный труд и труд без угнетателей. А потому, собственно, как это коррелируется с капиталистическим трудом, где усмотрение работодателя зависит от много от чего, и как можно ему навязать сегодня какие-то такого рода обстоятельства, не очень понятно. Нам не расшифровывают эти гипотезы. Так же, впрочем, как и про минимальный размер оплаты труда в 60 тысяч рублей. Есть ли на это ресурсы и возможности с учетом, ну, большого количества вопросов сейчас к ситуации, связанной с бюджетом. Не так просто верстать, да, не такие простые вопросы сейчас у нас в экономике, и не связаны не только с ключевой ставкой, а про охлаждение много говорится, а тут просто, ну, что-то вот так предложить, и, а вы, мол, обсуждайте. Ну, мы и обсудили. Ну, а в России, как раз если говорить об экономике, четверть компаний сократят штат сотрудников уже в этом году. Это данные исследования. При этом в 2% предприятий планируются довольно крупные сокращения. Какая там 13-я зарплата к 1 мая? А в 18% уже начались небольшие оптимизационные увольнения. Причем в ближайшее время еще 5% организаций тоже намерены провести сокращение сотрудников. Причина – общее ухудшение экономической обстановки. Продолжит Юрий Кораблев.
20: В текущем году четверть российских компаний планируют сократить штат сотрудников. Бизнес стал чаще прибегать к так называемой схеме «тихих увольнений». Для сотрудников создают невыносимые условия, и люди увольняются сами. Так что компании не приходится выплачивать тройной оклад и иные опции, предусмотренные при обычном увольнении по сокращению. Среди признаков скрытого увольнения – резкий подъем показателей, введение новых отчетов и урезание премий. Как рассказал руководитель исследовательского центра сервиса по поиску работы Наталья Голованова, сокращения в текущем году пройдут у четверти компаний, а у 2% они будут массовыми. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
21: Мы видим сейчас, что оптимизация численности персонала проводится в большем количестве организаций, чем раньше, и планируют еще достаточно большое количество компаний. Очевидно, что в компании пользуются моментом, чтобы расстаться прежде всего с неэффективными сотрудниками и сворачивают проекты, не оправдавшие затрат. Работодатели начали считать деньги. Мы тоже видим, что удаленка сжимается. Работодатель хочет за свои деньги работника в офисе более контролируемого. Больше подработки и тоже в том числе в целях оптимизации фонда оплаты труда.
0: Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов пояснил, что тренд набирает обороты с прошлого года. Сейчас работодатели вынуждены оптимизировать фонд оплаты труда. Причины – повышение страховых взносов, падение спроса и общее ухудшение экономической обстановки.
1: Начиная с 25 года в экономике и на рынке труда стали проявляться следствия ограничения, собственно говоря, экономического развития за счет, так сказать, высокой ставки учетного процента и кредитных ресурсов. Это привело, так сказать, к двум моментам. Первое, так сказать, это дороговизна. Инвестиции в производство приводило к тому, что нужно было, так сказать, это ограничивать, раз. И во-вторых, так сказать, это экономия на заработной плате, что приводило к снижению потребительского спроса. Ну, как следствие, так сказать, мы видим в начале года снижение темпов роста ниже нулевой отметки, о чем говорил президент. В этом случае, так сказать, предприятиям ничего не остается делать, как начинать, так сказать, экономию, в том числе сокращая потребление рабочей силы.
0: Недавние данные Роструда показали, что количество сотрудников, которых планируется сократить, стабильно растет с середины прошлого года. Сейчас таких больше 105 тысяч человек. Больше всего сокращений намечается в Москве, Омской и Иркутской областях, Красноярском крае и в Московской области. Под угрозой находятся работники в сферах управления финансами и налогообложения, в органах госуправления и местного самоуправления, по вопросам общего и социально-экономического характера, а также медицинские работники. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
23: Если вы хотите ощутить мощь и красоту Волги, погрузиться в историю, прикоснуться к космосу и почувствовать настоящую русскую душу, то приглашаем вас посетить Самару, город, который часто путают с Саратовым. Оказаться в городе на Волге можно, приземлившись в международном аэропорту Курумыч. Билеты из столицы нашей родины обойдутся вам в 3000 рублей. Если вы больше любите стук колес, то добраться стоит в среднем 4000 за плацкарт и от 5000 за купе. А если вы любите автомобильные путешествия, то федеральная трасса М5 приведет вас прямо в сердце Поволжья. В центре исторической части города, в старинном здании 19 века, находится гостиница «Бристоль Жигули». В ней во время своих гастролей останавливался великий бас Федор Шаляпин. Переночевать в номере Федора Ивановича сегодня может любой гость города, рассказывает экскурсовод Борис Черков.
24: Приехал он Шаляпин в Самару, действительно поселился в номер 16 в отеле «Гранд Отель» и дал концерт, к тому же еще и в цирке «Олимп», на месте которого сегодня стоит филармония самарская государственная. Но есть такая байка или правдивая история, что якобы с номера, с балкона номера 16 Шаляпин пел бесплатно для людей, стоявших на улице Дворянской, ныне улице Куйбышева. Иногда кто-то говорит, что это правдивая история, кто-то говорит, что это байка, но я в байки верю. Ибо без баек наша жизнь была бы скучной, как методичка для проведения экскурсий. Жизнь намного интереснее.
23: Самара гордится своими достопримечательностями и скульптурными композициями, а еще отсылками к популярным литературным произведениям, таким как «Аленький цветочек», «Буратино», «Бравый солдат Швейк», «Телефон Корнея Чуковского» и другим. Прогуляйтесь по улице Куйбышева, Некрасовской, Фрунзе. Полюбуйтесь купеческими особняками, деревянным зодчеством и архитектурой модерна. Дойдите до Самарского академического театра драмы имени Горького. Здание похоже на сказочный терем и поражает своей красотой, а также хорошо знакомо по знаменитым куйбышевским конфетам, которые выпускали в городе в советское время. Кстати, о еде. Самара – это настоящий рай для любителей речной кухни. Обязательно попробуйте судака или щуку. И обратите внимание на знаменитые волжские раки. Летом их можно купить на набережной. О правилах употребления раков рассказывает Антон Винокуров, идейный вдохновитель самарской раковарни.
25: Это блюдо, неважно, что вы выберете, должно быть приготовлено у вас на глазах. Раки на момент, когда вы захотели его попробовать, он еще должен быть живым. Это важно. Поэтому мы у себя в раковарне целенаправленно сделали открытую кухню, где можно насладиться процессом приготовления вашего любимого блюда. Раков не только варят, их еще и жарим, и томим, и коптим.
23: Если говорить о расположении Самары, то на любой географической карте она будет представлена в виде сердца Поволжья. А чтобы ваши воспоминания о Самаре оставались яркими, захватите с собой на память о городе на Волге сувениры с космической символикой или стальные брошки с узнаваемыми архитектурными достопримечательностями – слонами с дачи Головкина, стадионом «Самара-арена», костелом, ракетоносителем «Союз» и монументом славы в честь работников авиапромышленности региона. Все они были изготовлены к международному форуму «Россия – спортивная держава», который прошел в Самаре. Рассказывает автор сувениров Ирина Шарова.
2: Я архитектор по образованию, поэтому все архитектурное мне вообще очень близко. И хотелось переосмыслить архитектурные образы в что-то другое. Мне вообще всегда кажется, что самое интересное, оно на стыке разных областей. И вот в этом случае у нас вот в сувенирке отразилась архитектура.
23: Сделав фото с настоящим ракетоносителем «Союз», спустившись в бункер на глубину 37 метров и поднявшись на 95-метровую точку смотровой площадки железнодорожного вокзала, киньте монетку и загадайте желание еще раз вернуться в Самару.
22: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
4: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
22: О важном.
13: Российские торговые суда в акватории Балтийского моря могут получить сопровождение в виде кораблей военно-морского флота для защиты от стран Запада, сообщил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, передает РИА Новости. Данные меры рассматриваются на фоне возросшей активности стран НАТО в регионе, которая создает серьезную угрозу для международной логистики и грузоперевозок. Булатов пояснил, что Москва использует весь спектр средств для обеспечения свободы судоходства. По его словам, наряду с системной дипломатией работой ведомство активно изучает варианты усиления физической защиты отечественного флота.
22: О Ближнем Востоке.
13: Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся на Ближнем Востоке после завершения конфликта с Ираном. Как сообщает агентство Associated Press, глава Белого дома направил Конгрессу США письмо, в котором официально уведомил о завершении боевых действий в регионе. Трамп напомнил, что 7 апреля распорядился о двухнедельном прекращении огня, а позднее продлил этот режим. Между тем, Министерство обороны США оценило потери Ирана в 4 800 000 000 долларов из-за американской блокады в Оманском заливе, сообщает Axios. В ведомстве назвали это сокрушительным ударом по военным возможностям Исламской Республики. Также блокада, по данным Пентагона, привела к логистическому кризису. Иранские наземные хранилища заполнены до предела, и из-за невозможности отгрузить нефть Тегеран начал использовать старые танкеры в качестве плавучих хранилищ. Всего из залива не могут выйти, по данным Пентагона, 40 судов, 31 из которых перевозят нефть.
22: О мошенниках.
13: Аферисты от лица Мосэнергосбыта начали создавать чаты в мессенджерах и предлагать в них перерасчет коммунальных платежей, чтобы заполучить доступ к госуслугам жертвы, выяснила РИА Новости. Мошенники под предлогом осуществления перерасчета просят жертву перейти в якобы официальный бот портала госуслуг, подтвердить номер телефона и получить у бота уникальный ключ, который затем необходимо отправить в чат. Если человек пересылает код, аферист получает доступ к его личному кабинету на госуслугах.
22: Про визы.
13: С 11 мая россиянам для поездок в Саудовскую Аравию будет не нужна виза, сообщили в МИДе России. С этого дня вступит в силу межправительственное соглашение. Оно было подписано 1 декабря 2025 года на деловом форуме в Риаде.
22: О валютах.
13: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, курс юаня от Центробанка 10 рублей 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
14: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Госдолг Соединенных Штатов Америки впервые со времен Второй мировой войны превысил вообще размер всей экономики этой страны, пишет местная пресса со ссылкой на данные Бюро экономического анализа. Согласно этим данным, госдолг по состоянию на 31 марта, то есть вот почти сейчас, достиг фантастических сумм 31 с четвертью триллиона долларов, в то время как ВВП оценивается в 31. Ну, чуть меньше, там 31,27 миллиардов, а ВВП 31,220 миллиардов. Ну, короче говоря, сравнялся, даже немножко превысил. Причем это ВВП за год. Вот как-то так. Причем поднимали они все время эту планку выше и выше, а потом мы даже перестали как будто бы про это слышать. С нами главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Что это все означает?
5: Ну, это означает, как в Америке говорят, плавание в неизвестных водах. Здесь необходимо все-таки дать некоторые пояснения. Они, в общем, состоят, что на самом деле государственный долг Соединенных Штатов Америки, он выше, чем 100%, и составляет, то есть по отношению к ВВП, и составляет там примерно 130%. Но это вот с чем связано. Дело все в том, что государственный долг США... Он делится на две категории. Это общий валовый долг, так сказать, и второй долг так называемым внешним держателям. Дело все в том, что по американским законам те ведомства, которые имеют федеральные свободные средства, ну, они их должны каким-то образом вкладывать, чтобы они проценты приносили, или, возможно, частные банки им запрещено вкладывать. Но тогда, вот, собственно говоря, им разрешено... покупать или даже обязаны федеральные ценные бумаги. Ну, то есть переложить из одного кармана в другой, но чтобы эти средства, это в основном средства пенсионных фондов, приносили доходы. Поэтому вот здесь ситуация такая, как я сказал, 130%. С другой стороны, в чем проблема долг внешним держателям? Внешние держатели, и в отличие от средств, которые находятся на счетах федеральных ведомств, ну и управление их можно осуществлять централизованным образом. Они не имеют права, может быть, свободно продавать, покупать, для того, чтобы тут вот не создавать некую панику или проблему на финансовых рынках. А что касается вот частных лиц, внешние держатели, это физические и юридические лица, как внутри США, так и за их пределами. Вот 30% этой суммы, 31, она примерно, так сказать, ну, 10 триллионов, это в иностранные держатели, среди которых, можно сказать, на первом месте находится Япония, там 1,2, на втором месте Великобритания, кстати.
14: Даже не 900. Китай, да?
5: Китай сейчас на третьем месте. А. Да, Китай в последнее время, он получает у него 700 миллиардов. Он, в общем, резко сбросил. За последние 2-3 года, в общем-то, видно, учитывая потепление американо-китайских отношений, среди Китай, в общем, стал как-то избавляться от этих ценных бумаг, ну, в общем, оказывая, может быть, давление на Америку, кстати сказать, чтобы, то есть намекая, что он может создать некую панику на внешних рынках. Теперь, собственно говоря, вот эта ситуация. Дело все в том, что да, самое главное состоит в том, если говорить про вот долг внешним держателям, то исторически вот он составлял примерно к концу Второй мировой войны 106%. Так сказать. Сейчас, в этом году, считается, что американская экономика вполне, то есть, вернее, вот это соотношение долга внешним держателям и ВВП может достигнуть или превысить 106%. Здесь есть один момент. Вот этот исторический максимум, он является 106%, он был зарегистрирован там в 46-м там, финансовом году, ну, в общем, сразу после окончания Второй мировой войны. Вот он считается пределом, неких предел возможностей, да, так сказать, выдерживать вот эту пирамиду долга или вот эту долговую нагрузку для того, чтобы, как говорится, не произошло обрушение всей экономики. Вот в тот период американская экономика выдержала это давление, но исторически считается, что вот, так сказать, пределы прочности где-то лежат здесь. А вот дальше переход за эту, как говорится, грань, вот он и создает ситуацию, при которой, ну, в общем, как говорится, экономика уже может, как говорится, где-то давать трещины или уже действительно оказывать очень серьезное деструктивное влияние на экономику страны. Почему? Потому что вот тут еще надо иметь в виду, что после войны, что вот это 106%, все деньги находились внутри США, то есть это были вот внешние держатели, ну, банки и физические лица, американцы. То есть, по существу, у них не было. Они, как говорится, имели эти средства для того, чтобы получать проценты и не заниматься спекуляцией. А вот когда, допустим, 10 триллионов находится за пределами США, да еще в современных условиях, когда, видите, мировая экономика испытывает там повышение цен на энергоносители, постоянно говорят о рецессиях, есть тенденция, может быть, одни бумаги поменять на другие. Вот здесь всегда возможна паника возникнуть. Она, в общем-то, известна, когда держатели этих ценных бумаг, ну, начнут от них избавляться, американских, по тем или иным причинам. То есть другие приобрести, ну или вообще, может быть, посчитать, что американцы сегодня не очень... Дедоларизация экономики, кстати сказать, тоже с этим связана. Вот тут и начинаются очень серьезные проблемы для Америки. Потенциально, потому что управлять этой, как говорится, в данном случае в условиях растущей зависимости государственного долга от конъюнктуры мировой экономики, ну, Америка практически невозможна. Вторая очень важная вещь, что произошло сейчас. Самое главное состоит в том, что Америка не решила, почему растет госдолг. Сегодня, как говорится, Америка вышла, или на данный момент, дефицит, долг растет за счет дефицита. Сегодняшний дефицит устойчиво составляет 2 триллиона долларов, и поэтому на эту сумму ежегодно и растет долг.
14: Дефицит вот бюджета, вы имеете в виду, да?
5: Да, и тогда самое главное, так сказать, что уже произошло вот эти два дня, за эти два года, процентные выплаты, то есть выплаты по проценту, это проценты по госдолгу превысили триллион долларов. Вот за первые полугодия этого финансового года, с марта по октябрь, с октября по март, извините. Вот,
14: минутку у нас. Ага.
5: Да, выплаты составили 529 миллиардов долларов. Ну, вот помножьте на 2, и получается больше триллиона. Учтите, что сейчас это фактически одна из самых крупных статей, и выплаты по процентам превышают даже, как говорится, размер военных расходов. В частности, за полгода Пентагон потратил всего $461 миллиард. Так что вот таким вот образом. Это основная сегодня ситуация, самая серьезная, потому что уже фактически, кроме пенсионных выплат, проценты по госдолгу становятся, ну, ведущей, как говорится, статьей. А это означает одну вещь, что вот сложение в производство, то, что говорят, в увеличение, в реальный сектор экономики, федеральный бюджет, вот эта долговая зависимость, съедает все возможности для инвестиций в новые технологии, в, как говорится, в развитие экономики. Все, вся экономика постепенно начинает работать только на, как говорится, на погашение долгов, а соответствующим образом, в общем-то, ну, уже сложилась такая ситуация, при которых все-таки это выплаты по процентам долга, может быть, они не самые большие с точки зрения возможности получения доходов на ценные бумаги, но они устойчивые. Поэтому те банки или те физические лица, которые приобрели раз эти, так сказать, средства,

0: стоимость, понимаете, которая есть сегодня, она, в общем, строится на то, что никто не потребует или вообще не потребует, ну, скажем, рассчитаться по долгам. В принципе, действует такой механизм, ну, ладно, если должны, давайте пока идем, может быть, заплатите через год-два, пока нам эти деньги не нужны. Но обвал пирамид начинается тогда, когда вдруг все решают, все, нам долги, мы да кому-то должны срочно, давайте верните вот эти ценные бумаги, сделать в наличности. Вот это самая опасная ситуация, о которой постоянно говорят, очень важный момент, и возвращаясь, то есть это возможно такое произойти. Однажды это произошло в начале 30-х годов прошлого столетия на фоне Великой депрессии. В общем, в Америке пирамида Догла рухнула. И, кстати сказать, это еще малоизвестно, что вся вот... Почему в Америке произошла вот депрессия 30-х годов? Почему она выбиралась 10 лет из вот этого кризиса 29-33 годов? Америка расплачивалась по долгам. Вот это надо понимать, что Америка расплатилась долгам только к концу 30-х годов.
1: Владимир Сергеевич, вот ну, сейчас да. Точно минутка, к сожалению, да, хотя вот вопросов-то да. Много. Сколько времени у них на то, чтобы балансировать еще в таком режиме, пока не рухнуло? И не потребует ли это каких-то экстраординарных решений в такой кратчайшие сроки уже?
0: Вот последнее, поскольку время, я вам и скажу. Военные авантюры, которые занимают Соединенные Штаты Америки, о них очень много говорят. Но на самом деле иногда многие говорят о том, что вот эти постоянные войны, постоянные бомбардировки и бои авианосцы у чьих-то там берегов, это вот как раз намек на то, что если кто-то где-то когда-то потребует, чтобы Америка расплатилась по своим долгам, вот она и получит то, что эта страна или это эти, как говорится, игроки на мировой арене, вот они получат то, что получат. Многие как раз...
1: Да. Да. Спасибо большое, Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, был с нами на связи.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
4: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна, сосед Германии, не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках, в своих высших учебных заведениях Бундесвера, на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем. Ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Автомобили в России подорожали более чем втрое. За 12 лет, говорят аналитики. Но что интересно, подорожали более чем втрое, а в общем, рост цен, получается, оказался больше накопленной инфляции за тот же период, почти вдвое. Ну, как-то так. То есть инфляция была одна, а автомобили дорожали в два раза быстрее. Но эксперты говорят, что стоимость будет расти и дальше. Ожидать ее снижения не стоит. Юрий Кораблев узнал все подробности.
5: Цены на автомобили в России за 12 лет выросли более чем в три раза, обогнав общие инфляционные показатели.

0: почти вдвое. Об этом сообщили в агентстве «Автостат». В частности, новые машины подорожали на 216%. С 1 миллиона 200 тысяч до почти 4 миллионов. А автомобили с пробегом на 210%. С 435 тысяч до 1 миллиона 350 тысяч рублей. По оценкам «Автостата», главные скачки пришлись на 2014 год из-за санкций и резкого ослабления рубля, на пандемию, которая спровоцировала дисбаланс спроса и предложения, а также на период с 2022 года, закрепивший тренд на постоянное подорожание. Экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша заявил в интервью радио «Комсомольская правда», что автомобиль для россиянина с каждым годом становится все недоступнее.
1: Рост 3 раза за 10 лет цен на автомобили – это много. Это гораздо больше, чем рост инфляции. Все это делает автомобиль, конечно же, очень дорогим для россиян, но все было бы ничего, если бы не одна еще неприятность. Это цена денег или там ставка Центрального банка или ставка по кредиту, потому что больше половины автомобилей на протяжении последних 10 лет покупалось в кредит. Если ставка по кредиту относительно низкая, то средний россиянин вполне в состоянии позволить себе даже дорожающий с такой скоростью автомобиль. А вот если кредит он не может взять либо из-за высокой ставки, либо из-за того, что банк ему не дает денег, поскольку он там закредитован, то вот тогда уже на свои деньги полностью без кредита россиянин такой автомобиль купить не может.
0: Цены на автомобили будут только расти в ближайшее время. Подорожание будет медленным, вялотекущим, но постоянным. Поэтому покупать машину лучше сегодня и не откладывать покупку на завтра. Такое мнение в разговоре с радио «Комсомольская правда» выразил автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: Есть инфляция, как официальная, так и скрытая. Есть повышение сборов и налогов, которые у нас запланировано государством. Вот у нас в декабре подняли утильсбор, в январе подняли утильсбор и в январе подняли НДС. И это не окончательное повышение, что, типа завтра ничего не будем делать, потому что, например, повышение утильсбора прописано до 30-го года ежегодное, причем существенное. Так что цены будут расти. Надо понимать, что цены не будут расти одномоментно и резко. Дело в том, что рынок очень слабый, покупатели не богатые у нас. Учитывая, что средняя стоимость автомобиля 3 миллиона 300 тысяч, куда дальше, что называется? Дальше рынок еще более упадет. Он и сейчас у нас сжимается. Но если повысить цены, то рынок просто обвалится. Поэтому дилеры и производители цены, конечно же, повышать будут. Но делать это очень осторожно и очень дозированно.
0: Как добавили в «Автостате», последние пару лет цены на автомобили стали расти не так активно, так как соотношение между ними и покупательной способностью находится на пределе. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Можно, а зачем? Всю эту фразу теперь знает каждый, знает все. Ну и она, конечно, стала самым популярным мемом с начала этого года. В соцмедиа ее упоминали аж 300 тысяч раз. Какие еще выраженницы завирусились в этом году, и как они, и откуда появились? Об этом Егор Волгин.
4: Аналитики назвали самые популярные мемы начала 2026 года. Согласно результатам опросов, лидером по количеству упоминаний стала фраза директора по продуктам АвтоВАЗа Олега Груненкова в интервью блогеру Амирану Сардарову, когда интервьюер спросил, сможет ли автозавод занять освободившуюся нишу после ухода европейских авто с российского рынка, тот ответил кратко.
5: Пятерку BMW аналог можно сделать?
6: Можно. Зачем?
4: Интервью вышло в конце прошлого года, и с тех пор высказывания Груненкова назвали, с одной стороны, главным пиар-провалом года, а с другой стороны, АвтоВАЗ взял ее на вооружение, запланировал регистрацию такого товарного знака и даже начал продавать мерч с этим мемом. В итоге, с начала года фраза получила около 300 тысяч упоминаний в различных источниках. Всего на 2000 упоминаний меньше получил серебряный призер списка самых популярных мемов «Пепешный на Вутафа». Такие слова произносил рэпер Ган Вест на шоу «Кстати» с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым.
7: Пеппа, what the fuck? Мне реально иногда бывает смешно, Пеппа, от того, что это еще и покупают. Прикинь. What the fuck?
4: И если на первый взгляд кажется, что это просто набор несвязанных звуков, то не тут-то было. Сам Ган Вест рассказал, что придумал такой сленг в качестве иронии над вайперами, молодежным течением, часто использующим в рэп-треках англицизмы. Поэтому и слова, которые проскакивают в его речи, намеренно исковерканы англицизмы. Так, Пепе является отсылкой к другому интернет-мему лягушонку Пепе и означает что-то богатое. Шнейне – это видоизмененное название модного дома Шанель, который также обозначает роскошь и крутость, а фа и вотафа – это переделанные английские ругательства. Последним мемом, набравшим свыше 100 тысяч упоминаний, стал Данил Колвасенко. Сама фраза прозвучала еще в 2024 году, когда во время одной из прямой трансляции стример Кирилл Костюкевич решил сразиться со случайным противником один на один в известном онлайн-шутере. Для этого ему нужно было узнать ник противника, после чего и прозвучала ставшая знаменитая фраза.
6: Пацанов, идем, слышишь?
8: Блядь!
6: А иди, кто?
8: Данил Голубатин.
6: Кто?
8: Данил Голубатин.
6: Я тебе сейчас дам, ты че, клянись?
4: Главным же музыкальным мемом этого года стал трек исполнителя Туксис «Возьми телефон, детка». Он оказался притягателен своим несовершенством и удачным непопаданием в ноты автором, и, несмотря на это, задорным танцем певца. Пользователи сети тут же стали с помощью нейросетей заставлять повторять эти движения известных политиков, блогеров и вымышленных персонажей. Возьми телефон.

0: паста.
1: Помимо этого, в список самых упоминаемых в соцмедиа мемов также вошли видео, где певец-шаман лижет озеро Байкал, а также песни блогерши и Вики-шоу «Шоппинг. Модный лук». По словам экспертов, на сегодняшний день мемы перестали быть просто смешными картинками или видео в интернете, а являются настоящим языком общения, защитным механизмом и маркером «свой-чужой». Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Ну, о том, как провести эти праздничные выходные, куда сходить, что посмотреть, где себя показать, может быть, даже пользу какую-нибудь извлечь, как всегда, об этом в афише Оксана Фомина.
3: Афиша.
4: Доброго дня всем, кто сейчас у радиоприемников. В студии «Комсомольской правды» Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». В музее Николая II открылась небольшая выставка «Верой, верностью, трудом». Экспозиция посвящена святому страстотерпцу Евгению Боткину, русскому врачу, лейб-медику императорской семьи, добровольно поехавшему с ней в Тобольск и вместе с ней же принявшему мученическую смерть. Боткин – потомственный медик. В честь его отца Сергея Боткина, внесшего большой вклад в медицину, в Москве названа больница. Начинал карьеру младший Боткин скромно в Мариинской больнице для бедных, но старания и талант сделали его главным медиком России. Икону спаса не рукотворного, которую можно увидеть на выставке, императрица Александра Федоровна подарила лично Боткину. Однажды, когда врач с императорской семьей находился на яхте «Штандарт», ему доложили, его дочь Татьяна тяжело заболела. Но Евгений Сергеевич отказался уехать к ней. Долг требовал его нахождения рядом с наследником. Узнав об этом, Александра Федоровна буквально заставила отправиться к дочери. А в качестве благословения подарила лейб-медику маленькую икону с ликом Спасителя. Еще одна икона святителя Иоанна Тобольского была подарена императрице Татьяне Боткиной. 19-летняя девушка и ее брат самостоятельно последовали в Тобольск, чтобы поддержать отца. На оборотной стороне образа высечен тропарь Иоанну, литера А Александра и дата 1918 год. Кроме литеры А написать ничего нельзя было. Любую надпись надзиратели воспринимали как шифровку. В Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке новая выставка «Александр Иванов. Библейские сюжеты. Благовещение». Третьяковка обладает большим наследием графики художника. Более 700 самостоятельных листов и 39 альбомов. Из них составили 7 мини-выставок. В первой посетители увидят 25 работ на евангельские сюжеты, посвященные рождению Иоанна Крестителя, рождению и детству Христа, сценам из Ветхого Завета. Выставка продлится до 25 октября. А в Центре современного искусства Art Play можно побывать на мультимедийной выставке «Босх. Профессор Кошмаров». Выставка посвящена его картине «Сад земных наслаждений». Композиции голландского художника 15 века выведены не только на стены выставочного зала, но и на пол, что создает полное погружение в сюрреалистический мир его образов. Выставка работает с 1 мая. А на Тишинке – бал кукол. Гостей бала кукол ждут мастера со всей России. Они представляют тысячи кукол и верных их спутников Мишек Тедди. Тема выставки – дебют. Здесь можно познакомиться с работами молодых мастеров, с новыми тенденциями в мире авторской куклы, приобрести эксклюзивные экспонаты для коллекций и материалы для творчества. На выставке представлены куклы в самых разных стилях и техниках исполнения. Из фарфора, полимерной глины, текстиля, дерева и современных композитных материалов. Мастера-кукольники придумали невероятные исторические и фантазийные образы, наполненные невероятной детализацией. Кроме этого, можно будет увидеть этнические и народные игрушки, отражающие традиции разных стран, а также дизайнерские эксперименты, расширяющие границы жанра. Бал кукол на Тишинке – это праздник для всей семьи, где каждый найдет что-то по душе. От редких коллекционных кукол до мастер-классов для детей и взрослых. Итак, все это на Тишинке с 1 по 3 мая. Найти больше вариантов, как провести выходные и узнать, как попасть на все интересные мероприятия, можно на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Заходите. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте. Скоро услышимся вновь.
3: Афиша. Реклама.
5: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
3: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги и учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как… Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
6: Об атаках.
9: Количество беспилотников, сбитых ночью на подлете к Москве, достигло 5. Это следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина. Об ударах он начал сообщать с 2 часов ночи. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
6: О расследованиях.
9: Германия не продвинулась в расследовании подрывов на северных потоках. В ходу по-прежнему версия об украинских диверсантах-любителях, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Вместе с тем Берлин игнорирует запросы Москвы о правовой помощи и предложение о совместной работе, несмотря на прошлые договоренности, заявил Нечаев РИА Новости. Посол также напомнил, что в сентябре 2024 года Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии. Российские власти тогда грозились обратиться в Международный суд ООН, но этого до сих пор не произошло.
6: О вооружениях.
9: США предупредили европейских союзников, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о серьезных задержках в поставках американских ракетных систем. Это сообщило Financial Times со ссылкой на источники, которые ознакомились с заявлением Пентагона. По словам двух собеседников издания, также идут переговоры о переносе поставок в Азию. Задержки частично обусловлены серьезными опасениями в Вашингтоне по поводу американских военных запасов, истощенных в ходе войны с Ираном.
6: О медицине.
9: В России расширили список объектов для трансплантации. С 1 сентября этого года в перечень разрешенных объектов включаются спинной мозг, нервы, кости и их фрагменты. Это следует из приказа Минздрава. Из перечня при этом исключили кости черепного свода и нижнюю челюсть.
6: Обо всем.
9: Во Франции 1000 человек пробрались на военный полигон, чтобы устроить вечеринку. Местные власти сочли мероприятие чересчур опасным, поскольку в этой зоне могут находиться не разорвавшиеся снаряды. Акция не была согласована, и туда направили полицейских и жандармов. Организаторам грозит судебное преследование.
6: О валютах.
9: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Это «Итоги дня». Меня зовут Мария Баченина. С вами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте. С праздником вас.
11: С праздником.
10: Для вас 1 мая – это праздник?
11: Конечно, безусловно.
10: А, кстати, в каком режиме сегодня работает Министерство иностранных дел? Отдыхают ли дипломаты вместе со всей страной?
11: Да, конечно, и отдыхаем, и отдыхают дипломаты, но при этом параллельно работают. У нас, ну, по крайней мере, наше направление, наша информационная служба, департамент информации и печати работает ежедневно. Существуют дежурные, существуют оперативные дежурные, отделы некоторые работают. Ну и самое главное, что за счет телефона мы еще все работаем и, так сказать, для представителей средств массовой информации вообще круглосуточно. Поэтому и работает Смоленко, и работает все дистанционно еще.
10: Понимаю.
11: А что касается наших загранучреждений, то они, мне кажется, работают, в принципе, вообще давно уже, много лет, в принципе, в круглосуточном режиме, учитывая, что творится и в мире, и ситуации с большим количеством происшествий с нашими гражданами. Ну, имеется в виду большое количество происшествий, как и с любыми другими гражданами. Вот все это, конечно, требует такого круглосуточного подключения. Но Мария, при этом, конечно, и на праздник есть у нас время.
10: Да, это замечательно. Как говорится, нужно обязательно находить время на отдых. А я хотела бы вот какой вопрос задать, пусть он вас не удивляет. Какой у вас любимый фильм с актером Жаном Рено? Я даже объясню сразу, почему спрашиваю. Потому что Рено неожиданно переквалифицировался из хорошего актера в писателя-пропагандиста. Французское издательство выпустило роман за авторством Рено «Побег» о похищенных украинских детях. Главная героиня романа Эмма, она бывшая массажистка, завербованная французской разведкой, под прикрытием проникает в исправительный лагерь, это я прямо вот цитирую исправительный лагерь, в Сибири для украинских подростков, чтобы задокументировать эти преступления. Скажите, Мария Владимировна, как вообще к этому относиться? Можем ли мы как-то или должны ли мы как-то влиять на Жана Рено? Может, стоит запретить фильмы с его участием?
11: Знаете, я, честно говоря, не большой знаток его творчества. Я его знаю только по фильму «Леон», где он играет киллера, который, ну, с маленькой
10: дружит
11: девочкой.
10: Дружит с цветком и с маленькой девочкой, да.
11: Да, вот он находит что-то в себе человечное тогда, когда встречается с маленькой девочкой, чью семью вырезали буквально. Вот только этот фильм я знаю еще. Еще раз говорю, не потому что-то, а просто больше не следила как-то за то. Может быть, еще что-то есть выдающееся, я не знаю. Теперь по поводу этой ситуации. Первое. Нужно понимать, как устроен западный, в этом смысле, шоу-бизнес. Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории, ну, практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так. Они не имеют вот этой выключенности из политического процесса. То есть там разговоры о том, что они просто творцы и просто звезды, и не имеют никакого представления о внешней, внутренней политике, такого быть не может. Они все имеют, я сейчас говорю о своем личном наблюдении. Я действительно, мне было на каком-то этапе это интересно. И я задавала себе вопрос, ну вот, ну условно говоря, а где, например, Клуни? Ну, вот тот самый Клуни, который является голливудским артистом, актером, и, например, Судан. Вот почему я об этом говорю. Я работала в Нью-Йорке в посредстве России при ООН. И посредством был Виталий Иванович Чуркин, и вдруг посредство России получает письмо следующего содержания, что состоится заседание не совбеза, имеется в виду официальное или неофициальное, а состоится заседание так называемой формулы Ария. Это когда члены совбеза встречаются неформально, то есть не в национальном качестве, представляя всю страну, а как поспреда для того, чтобы обсудить на полях вот своего совбезовского вот этого официального формата, как бы неформально такое собрание неформальное поспредов. Называется формула Ария. Почему? Потому что так звали дипломаты, которые в свое время такую формулу предложил. Вот по формуле Ария. И посвящено оно должно было быть какой-то актуальной международной проблематике и должно было пройти под председательством. Вот сейчас вот можете смеяться, можете плакать. Я на ваш вкус оставляю, на вашу эмоциональную составляющую. Под председательством Клуни. И я была как раз, я была, у нас так это называется, группа по прессе, информации, связи с общественностью. У меня была своя дипломатическая нива, у меня была нива как бы работы с соотечественниками, культурно-гуманитарная, но в том числе и вот такая, связанная с пиаром и так далее. И меня, собственно говоря, отправили на это заседание, неформальное, а вот такое неофициальное по формуле Ария. Я это все наблюдала с близкого расстояния. Сидел за столом Клуни, по-моему, Джордж, да, его зовут? Джордж,
10: да,
11: Клуни.
10: Да, Джордж Клуни, все
11: верно. У которого была какие-то бумаги, какие-то папки. Значит, было огромное количество камер, ну еще бы, да, сочетание очень таких информационно жирных кусков. С одной стороны, Организация Объединенных Наций, штаб-квартира, Совбез, так или иначе. Неважно, официальное, неофициальное, но как бы название-то есть. И с другой стороны, голливудский актер, артист, общественный деятель и так далее. Ни одна тема, не знаю, гуманитарная катастрофа, ни судьба детей, ни экология, ни открытый конфликт, ни война, никогда вот на моей памяти не вызывал такого количества представителей не просто средств массовой информации, а именно камер, да, вот не политической, а всевозможной направленности, как вот та самая формула Ария. Протиснуться к своему месту было невозможно. Вы знаете, ну, это было давно, это было, наверное, более 15, около 20 лет назад. Для меня это было потрясение. Я никак не могла понять, как человек, который никогда профессионально не занимался вот этой темой, ее преподносит в качестве вот такого чуть ли не официального декларирования каких-то тезисов. Это при том, что американская, а он представлял как бы Америку, американская делегация, одна из самых многочисленных, да самая многочисленная там. Мало того, они чувствуют себя как дома, они же американские дипломаты, в Нью-Йорке живут, работают. А для чего это нужно было? Задала я себе вопросы. Потом я поняла, смотря на биографию других американских актеров, вы можете посмотреть, Ричард Гир, Ума Турман и огромное количество других звезд имеют вот эту политическую нагрузку. Такое впечатление, что их долголетие, благополучие и успешность в Голливуде неразрывно связаны вот с этой самой, ну, по сути, как сказать, добровольно-принудительной стезей.
10: Дежурство.
11: И, ну, дружинники такие,
10: да,
11: понимаете?
10: Да, понимаю.
11: И то у дружинничества есть свои традиции и есть, в общем, свои какие-то, ну, я бы сказала, закон и порядок, да, дружинничество выросло из потребностей людей, которые живут в том или ином социуме, каким-то образом дополнительно, неформально, но при этом очень активно с душой, так сказать, брать ответственность за свою жизнь. Когда дружинничество, а у нас такое тоже было в стране, пришло чисто в формальную историю, оно перестало вообще приносить какую-то пользу. Я задала себе вопрос, вот где Клуни, где Судан? Почему так должно быть? С другой стороны, я наблюдала за тем, как, по-моему, это был Гир, который все время очень сильно волновался, когда возникала тема, например, Тибета. Да, по-моему, это его была стезя.
10: И вдруг это вообще его тема, да.
11: Каждый актер в Голливуде, ну, может быть, не просто каждый, но вот мощный, крупный с точки зрения обласканности премиями и наградами, имеет вот эту повестку. А потом нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда все швы мы увидели как бы изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Платят деньги, платят контракты.
10: А кто платит, Мария Владимировна?
11: Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материалы на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, продвижением какой-то темы, являются по сути, как сказать, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и, так сказать, вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные какие-то деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование всей общественно-политической повестки.
10: Я хочу вас прервать вот буквально на несколько мгновений и буквально через минуту вернемся к нашему разговору. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, нуждается ли Иран в ядерном оружии.
12: Если мы говорим об Иране, правовое основание иметь ядерное оружие не стоит, потому что существует фетва, которая определила... Ну, знаете, у нас есть понятие «источник права». Вот в Иране источником права является фетва религиозного лидера. И религиозный лидер установил, что Иран не стремится к получению ядерного оружия. Это ему не надо. А рассматривая весь комплекс мероприятий, которые сейчас, и ударов, которые наносил Иран, то ему ядерное оружие абсолютно не нужно. Ему хватает конвенционального оружия, которым он разносит американские базы, и никто ответить на это не может. У них беспилотные летательные аппараты и вся система, выстроенная на использование беспилотных летательных аппаратов, до такой степени разработана, что они наносят удары, а американцы на них и отреагировать-то не могут. Ирану это просто-напросто не надо, с одной стороны, в правовом плане, а с другой стороны, им не надо по определению. Зачем вы будете разрабатывать свое ядерное оружие против Пакистана? С Пакистаном прекраснейшие отношения.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
14: О первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
6: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Это «Итоги дня». Меня зовут Мария Баченина. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, еще одна история, которая коррелируется с тем, с чего мы с вами начали сегодняшнюю беседу. Для слушателей сообщу, вы это уже и комментировали, и, конечно, понимаете, о чем я. Семья украинского карателя дивизии СС Галичина пытается сейчас, уважаемые слушатели, через суд добиться его фактической реабилитации. Я не буду вас погружать очень глубоко, потому что это займет много времени. Это тот, кому рукоплескал в свое время парламент,
11: да.
10: Когда весь мир, даже вот этот русофобский, был в ужасе, и пытается университет, в котором все это происходит сейчас, которым он дает деньги через фонд, откреститься, а университет нагибают. Говорят, секундочку, нельзя вот так прогибаться, законы уж не те. Вы понимаете, я, конечно же, в шоке от того, не означает ли вот этот судебный иск семьи эсэсовца, который требует восстановления именного фонда в университете Альберта, Альберта имеется в виду здесь провинция, друзья, что в Канаде началась официальная юридическая реабилитация дивизии СС «Галичина».
11: Ну, мне кажется, что я, во-первых, написала на этот счет большой пост, опубликовала.
10: Да-да-да.
11: Я думаю, что вы его читали.
10: Конечно, я читала.
11: Заканчивается этот пост словами «Канада над пропастью во лжи». Естественно, это калька со знаменитого произведения Селлинджера «Над пропастью во ржи». В данном случае «Канада над пропастью во лжи». Почему «над пропастью»? Потому что вообще обсуждать, насколько, я не скажу этично, мне кажется, не то слово, насколько в принципе даже не морально, а аморально присваивать фонду, институту, фонду в институте имени Гуньки, нациста, никакого не бывшего нациста, не бывшего карателя, а преступника, на чьих руках кровь, обсуждению не подлежит. Это аморально. Но Канада обсуждает. Мало того, ведь вы посмотрите, та самая Канада, которая многие годы вместе с США, с Британией, с той же Францией, так сказать, терзалась муками, туда ли мужчина положил руку, так сказать, на талию женщине. Не сантиметром ли ниже? Так ли он обратился к даме? Мог ли и имел ли право он обратиться к ней, так сказать, смотря в глаза? А правильно ли использовали один из 150 гендеров в отношении новорожденного? Ну и так далее. То есть вот была градация. То есть люди доходили до, ну, действительно, маразма, перечисляя 150, а, по-моему, уже 180 гендеров, в том числе и в социальных сетях, под которые мог бы подходить тот или иной человек, лишь бы его не обидеть. А тут каратель. Мало того, это та самая Канада, которая полностью присягнула на верность идеям невозможности отрицания Холокоста. То есть это тот самый каратель, который убивал как раз-таки еврейское население, в том числе еврейское, не только, но и его тоже. И получается, что они зашли в абсолютный тупик. Здесь нечего обсуждать. И уж тем более никакие суды не должны подобным заниматься. Это аморально. И общество канадское, как и западное целиком, они уже сказали, что такие вещи должны решаться, как они говорили, культурой отмены. Они ее сами изобрели. Так эту культуру отмены надо использовать и применять не в отношении людей, которые имеют иные взгляды, и не в отношении людей, которые хотят сохранять свои традиции. Если ее и применять, то не в отношении отмены культуры другой страны или цивилизации. Ее, эту культуру отмены, надо было бы применить в отношении преступника, который убивал людей на основе нацистской сегрегации. Вместо этого они начинают юридическую дискуссию о том, как водрузить обратно, так сказать, на почетное место его имя за большие деньги. Вот о чем весь ад.
10: Да, вот это очень ёмкое слово. И причем ад, который вот там внизу, на дне пропасти, над которой Канада. Потому что, похоже, никто не хочет даже вспоминать, чем дело кончилось однажды. Скажите мне, пожалуйста, вот я теперь напомню нашим слушателям, что тогда в парламенте и Зеленский присутствовал, и на ум приходит, что у него же дед воевал. Вот как у деда, у фронтовика вырасти могла такая фашистская, простите меня, сволочь. Вот это возможно вообще?
11: Ну, он давно понять. Предал всех. Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И он не скрывает этого. Он, мне кажется, этим бравирует. Он обещал людям своей страны, он обещал им сохранить русский язык, и поэтому они его выбрали. Как только они его выбрали, он начал глумиться над русским языком. Теперь за русский язык, как вы, наверное, знаете, отлавливают учеников в школах, в средних школах, чтобы они не разговаривали на нем на переменах. И учителей наказывают, и врачей еще наказывают, которые откликаются на просьбы, пациентов, которые озвучены не на мове, а на родном для них русском. Кого, как, о чем вы говорите? Он предал всех.
10: Мария Владимировна, предлагаю, у нас остается 2 минуты, я хочу переключиться на что-то духоподъемное и приятное для нас с вами, наших слушателей. Мы с вами встречаемся перед великим праздником, любимым всеми нами перед Днем Победы. Я хочу задать немного личный вопрос. Есть ли какая фронтовая песня, которую вы любите больше всего, ваша любимая?
11: Да,
10: вы, может, какую-то поете в кругу семьи? Расскажите нам об этом, пожалуйста.
11: Нет, я могу сказать, что есть 2 песни. Их очень много, на самом деле, но есть 2 особенных. Это, конечно, День Победы, и, вы знаете, особенно она в том числе потому, что в нашем департаменте работал сын Харитонова, одного из соавторов песни. Сына зовут Василий Харитонов, который сам пишет песни. И это, конечно, просто еще видите, так судьбою положено, что и Лев Валерьянович Лещенко ее исполнил. Он не был, я так понимаю, первым голосом, но именно с ним ассоциируется эта песня. И все лучшее, что есть, мне кажется, в наших традициях, в этой песне сложено вместе. Ну и еще, вот видите, связана такая история с нашим ведомством, нашим департаментом. Ну и моя личная любимая песня о победе, это, конечно, нас ждет огонь.
10: Священный, да, смертельный.
11: Нет, смертельный. Веселенон. Да, и это моя любимая песня. Я считаю, что Нина Ургант сделала просто невероятное. Она показала, как можно душевно... Она даже не показала. Она сделала то, что делает весь наш народ. Душевно. Спасибо. Исполняет эти песни. Так что это действительно то, что у меня, кстати говоря, закачано в телефон тоже.
10: Мария Владимировна, огромное спасибо. С 1 мая, с наступающим Днем Победы, друзья мои. Да, чуть выше был упомянут Петр Порошенко, террорист и экстремист. Соблюдаем закон. Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Большое спасибо.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
15: В мае 2026 года массового повышения пенсий не предусмотрено. Однако некоторые категории пенсионеров все же получат увеличенные выплаты за счет перерасчетов и установленных доплат. Речь идет о точечных изменениях, которые затрагивают конкретные группы получателей. В частности, значительное увеличение выплат ожидает граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также тех, кому установлена первая группа инвалидности. С 1 мая Федеральная налоговая служба обновляет подход к работе с задолженностями, которые невозможно взыскать. Если задолженность отражается в едином налоговом счете и длительное время остается непогашенной, но при этом у налоговых органов отсутствуют законные основания для ее взыскания, ну, например, истек срок давности или действуют ограничения, предусмотренные налоговым кодексом, такая сумма может быть признана безнадежной и списана. Таким образом формируется понятный механизм официального исключения подобных долгов из учета. Если доход многодетной семьи немного вырос и стал чуть-чуть превышать прожиточный минимум, из-за этого ее не лишат единого детского пособия. Это одно из важнейших майских изменений в социальной сфере. Напомним, единое детское пособие полагается семьям с детьми до 17 лет, если доход в пересчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. С мая правила обязательной маркировки в системе «Честный знак» распространятся на новые категории товаров. Мы уже привыкли, что при покупке молочной продукции, бутилированной воды, муки и некоторых других товаров на кассе сканируют специальную квадратную маркировку. Она позволяет отследить весь путь товара от производителя до супермаркета и автоматически отсеивает прямо на кассе просроченные продукты. Так вот, с 1 мая расширяется обязательная маркировка товаров. Она коснется электроники, ламп и розеток, а также части сладостей, включая белый шоколад и кондитерские изделия. Еще с 11 мая российские туристы смогут ездить без визы в Саудовскую Аравию. Срок пребывания в совокупности не более 90 дней в течение года. Для остальных целей – работы, учебы, совершения хаджа – виза по-прежнему нужна. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
8: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
16: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Миттерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и обновляющих, явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
9: Российские средства ПВО уничтожили один беспилотник над Воронежской областью. Предварительно пострадавших нет, это сообщил губернатор Александр Гусев. Также воздушная атака отражена в двух районах Ростовской области. Ночью уничтожены БПЛА. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Кроме того, в Новгородской области работает система противовоздушной обороны. Это заявил губернатор Александр Дронов. По его словам, в настоящий момент все оперативные службы региона переведены в режим по готовности и контролирует ситуацию.
8: О политике.
9: Страны НАТО отрабатывают все возможные сценарии изоляции Калининградской области. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Артем Булатов. Он отметил, что отработка происходит в ходе военных учений. Попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе страны НАТО и Европейский Союз заметно активизировали еще после начала специальной военной операции на Украине. В частности, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада.
8: О России.
9: Россия стала лидером G20 по самому низкому уровню безработицы. Это выяснило РИА Новости на основе данных национальных статистических служб. Доля нетрудоустроенных граждан в России на конец марта составила 2,2%, не изменившись по сравнению с показателями конца прошлого года. Второе место в рейтинге заняла Мексика с результатом в 2,4%. Третью строчку разделили Япония и Южная Корея, где уровень незанятого населения зафиксирован на отметке в 2,7%. Единственным государством с двузначной долей безработных стала Южная Африка с показателем более 31%. А в тройку стран с наибольшим уровнем незанятого населения также вошли Турция и Франция.
8: Обо всем.
9: Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Чтобы защититься от клещей, ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно себя осматривать. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч.
14: О валютах.
9: Официальный курс доллара в выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88,64, курс юаня от Центробанка 10 рублей и 96 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
14: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Настало время подвести итоги международной повестки уходящей рабочей недели. С нами на связи член Высшего совета ЛДПР, предприниматель, депутат ЗАГС Собрания Ульяновской области Виктор Бут. Виктор Анатольевич, начнем с Владимира Путина. Путин созвонился с Трампом. Это одна из самых главных новостей уходящей рабочей недели. На ваш взгляд, этот звонок поможет сохранить тот самый дух Анкориджа?
17: Знаете, опять же, Трамп очень такая уникальная личность и очень противоречивая. Поэтому, если слушать, что он говорит, то сразу попадаешь в ситуацию такую очень конфузную, непонятно, а что он имел в виду. Потому что за один день, в течение нескольких часов, он может сделать заявления, которые противоречат друг другу. Да? Но тем не менее. Что касается Анкориджа, смотрите, уже почти 9 месяцев, если не 10, да, с Анкориджского митинга. И, к сожалению, американская сторона и Трамп лично не смог выполнить те обязательства, которые во время этой встречи были даны. Особенно обуздать европейцев, которые ведут руками украинцев вот эту вот прокси-войну против нас. Да? Украина здесь просто инструмент. Тем не менее, какая была обстановка на момент звонка? Во-первых, Трамп решил, что продолжать горячую фазу конфликта с Ираном невозможно. Он ищет пути выхода, как сохранить лицо, как сделать так, чтобы, в общем-то, объявить себя победителем. Хотя результаты со всех сторон, как ты не взвешивай, в общем-то, назвать это победой будет очень-очень сложно. Для Трампа было неожиданностью, что Иран вот так вот стойко сражается, что не сдается, а более того, нашел уязвимые болевые точки американцев во всем регионе и нанес по ним очень болезненный удар. Более того, из источников мы прекрасно знаем, что американцы уже из многих источников есть информация о том, что американцы близки к критически низким значениям своих боекомплектов, особенно там ракет «Томагавков», других важных элементов. И для Трампа это такая пауза. Видимо, он еще окончательно не решил, идти ли на мирные переговоры. Он ищет возможность, как говорится, для себя объявить это действительно большой-большой победой. Но будем наблюдать, смотреть.
10: Но вообще словосочетание «дух анкориджа» уже, я думаю, вы согласитесь со мной, стало мемом, потому что мы, конечно, не видим никакой помощи США в решении украинского вопроса. А на ваш взгляд, что из себя сейчас, вот в этом дне сегодняшнем, представляет тот самый «дух анкориджа»?
17: Ну, я думаю, что дух Анкориджа вот сейчас, если выкинуть, в общем-то, такие все словесные прикрытия, наверное, просто канал связи, и хорошо, что этим каналом мы пользуемся. Для Трампа на каком-то этапе, наверное, стало невыгодно прекращать украинский конфликт. Ну, во-первых, он заставил Европу платить за все вооружение, которое сейчас идет на Украину. Хотя вчера была информация, что, в общем-то, Пик Хедзет, это
10: министр войны,
17: да, войны, угу, в общем-то, разморозил Украине помощь на 450, около этого, миллионов долларов. Да? Ну, в принципе, это довольно значительные пакеты. Понятно, что для просроченного Зеленского это такой глоток воздуха. Вот. Более того, если бы Трамп действительно хотел бы прекращения конфликта, у него есть для этого различные рычаги и инструменты. Например, смотрите, все атаки, которые происходят вглубь России, и атаки даже на линии фронта, атаки террористического характера с использованием беспилотников, которые прежде всего бьют по гражданским объектам, они критически зависят от разведданных, которые поставляет США. Это их спутники, это их, так сказать, информация о том, где находятся наши РЛС, как обходить их, какие маршруты, где находятся наши мобильные группы, которые перехватывают беспилотники. Вот. И второй момент, в общем-то, наверное, это один звонок Илону Маску, который очень легко может, в общем-то, отключить Starlink для Украины на какое-то время, чтобы они стали более сговорчивыми. Но, тем не менее, Трамп этого не делает. В общем-то, здесь мы понимаем, что, в общем-то, по большому счету, Трамп нам не друг. Мы видели и предыдущие все его действия, а также очень важно было, конечно, наблюдать за вот этим визитом короля Чарльза III, Карла III, извините, русский транскрипция, правильно, Вашингтон. Да, и как это было обставлено, и было очень интересно слушать такие искрометные с английским тонким юмором выступления и самого величества Карла III, а также наблюдать, какой ответ Дональд Трамп дал. Интересным было следующее, что, в общем-то, глобалисты решили направить своего самого сильного переговорщика, потому что премьер-министр Великобритании Стаймер, в общем-то, не то что хромая утка, а сбитый летчик, и в ближайшее время все ожидают его отставки, а здесь, в общем-то, приехала королевская семья, которая у власти, на всякий случай, как минимум 500 лет, у которых огромный ресурс, и которые являются именно вот эпицентром, знаете, вот главным штабом всех глобалистов, всех, все тянется в Лондон, и все сходится опять к королевской семье. Здесь были переговоры, и пока мы точно не знаем, посмотрим, о чем, в общем-то, с глазу на глаз переговорил Трамп и король, договорились ли они, мы с вами слышали, что в его официальной речи и на званом ужине, и перед обеими палатами Конгресса США он призывал, в общем-то, продолжать войну за защиту Украины.
10: А вот почему, да, Трамп не осудил вот эти заявления Карла?
17: Знаете, надо понимать тоже немножечко американский менталитет. Для американского менталитета вот все, что связано с королевской семьей, это такой фетиш. Вам будет, конечно, странно, но в Америке, наверное, таких фанатов королевской семьи и вот этого, этой институции больше, чем личности, наверное, в разы больше, чем в самой Великобритании.
10: Серьезно?
17: Да.
10: Удивлена.
17: Да, и для американцев прежде всего и английский акцент, и все, что происходит, в общем-то, там. Это такое, знаете, очень, очень модное, очень желание принадлежать высокому классу, иметь английский акцент. Мы с вами видим на протяжении истории Соединенных Штатов, в общем-то, вся элита пыталась как-то закрепиться родственными узами.
10: Со старым светом, да, конечно. Это первое, что мне пришло на ум. Виктор Анатольевич, а скажите, вот вы уже сказали, Трамп нам не друг. То есть вот такого геополитического расклада, как то, что на одной стороне будет Россия вместе с Соединенными Штатами, а на другой стороне будет Британия и Евросоюз, быть не может. Да? Вот этих двух, таких двух лагерей вы себе не представляете?
17: Теоретически они возможны. И, в общем-то, еще, может быть, в начале февраля такой союз вполне был вероятен, потому что для Трампа самыми главными противниками как раз являются, в общем-то, англосаксская такая элита, глобалисты, которые именно в Лондоне все фактически сидят и оттуда контролируются. Но так как он пошел на вот эту вот агрессию против Ирана, и, в общем-то, наверное, совершил такое и политическое, наверное, для себя самоубийство среди своей базы, среди всех членов мага-движения, которые после начала его очень сильно критиковали. Сейчас мы видим, что, в общем-то, пойдут попытки объявить импичмент Трампу. В общем-то, по всем сейчас прогнозам, его рейтинг упал, в общем,

0: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
1: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья мои, это итоги дня. Мы в прямом эфире. Здравствуйте. С нами на связи член Высшего совета ЛДПР, предприниматель, депутат Заксобрания Ульяновской области Виктор Бут. Виктор Анатольевич, продолжу. И вот какой вопрос у меня. Как думаете, почему Дональд Трамп ни разу не приехал на 9 мая в Москву? И вообще, есть ли шанс, что в этом году это случится?
4: Не думаю. В общем-то, шансов было много, но для американцев, опять же, победа во Второй мировой войне – это тоже важный фактор, но для них, в общем-то, упор сделан на победу над Японией. Да, они считают, что то, что происходило в Европе, ну, как-то, наверное, не столь важно. Это не так задело их, как задела именно война с милитаристской Японией. Мы знаем, чем она закончилась. Вот. Ну, а приедет, не приедет, скорее всего, вряд ли. Ситуация международная такая, что, в общем-то, сложно, наверное, представить, что вот в данный момент такой визит возможен. Хотя мы с вами помним те времена, когда по Красной площади, в общем-то, на День Победы шли и подразделения американцев, неся знамя, и в то время мы были союзниками. Хотелось бы вернуться к такому сотрудничеству, но, к сожалению, не от нас все зависит.
3: Скажите, пожалуйста, вот хочу узнать ваше отношение к следующему событию. Недавно, и это очень радостно, России удалось обменять, благодаря Белоруссии, нашего археолога Александра Бутягина. Виктор Анатольевич, а каких еще наших земляков, которые сидят в западных тюрьмах и изоляторах, нужно немедленно спасать? Известны ли вам имена? И вы, как человек, который сам прошли через американскую тюрьму, следите ли за этими политически ангажированными делами?
4: Знаете, да, конечно, слежу, стараюсь всячески помогать. В одних только Соединенных Штатов, наших соотечественников, обвиненных по разным, в общем-то, выдуманным и каким-то другим делам, ну, наверное, не менее 50 человек. Американцы продолжают такую охоту в третьих странах на россиян. А мы знаем, что и остальных наших сограждан, в общем-то, около, наверное, 5000 человек, которые сидят в разных тюрьмах по всему свету. Естественно, и правительство, и особенно Министерство иностранных дел, посольство, консульские службы, в общем-то, делают все, чтобы по максимуму вернуть наших сограждан на родину. Это сложный процесс, он кропотливый и, как правило, требует довольно такой вот, ну, именно дипломатической тихой работы, без объявления кого-то. А в случае с нашим археологом, это, конечно, удачный, очень хороший ход. Представляете, что бы было, если бы он попал на Украину, а, в общем-то, его бы, скорее всего, пытали, сделали бы из него какого-то, понимаете, на козла отпущения, якобы за Крым, якобы он там что-то рыл без разрешения, абсолютно забыв о том, что он прежде всего ученый. И работал он там еще когда был Советский Союз, и когда Крым входил в современную Украину. В общем-то, это хорошее достижение, я его с этим поздравляю. Надеюсь, что в будущем он будет, в общем-то, аккуратен со своими поездками в западные страны, понимая, что все страны Европейского Союза, все страны, которые входят в такую вот вассальную группу, которых контролируют США, представляют опасность для любого россиянина, потому что по любому запросу, звонку, в общем-то, в этих странах могут арестовать любого гражданина Российской Федерации.
3: Виктор Анатольевич, в свое время было много разговоров о том, что главный герой фильма «Оружейный барон» в исполнении Николаса Кейджа списан с вас. Я бы хотела вас попросить, во-первых, напомните, пожалуйста, как вы относитесь к этим слухам, а во-вторых, в Голливуде снимают вторую часть «Оружейного барона». Какие пожелания вы бы передали создателям грядущего фильма?
4: Ну, во-первых, действительно, и в первой версии, когда она только

0: вышла, это был 2005 год, кажется. Там в конце даже шла заставка с моей такой фотографией, что снято, так сказать, что я являюсь прототипом героя Орлова. Да. Самое смешное другое, что, в общем-то, даже в тюрьме, в моих, так сказать, данных, родителями были записаны, в общем-то, родители Орлова, там, Аминьевы. И там, когда я это увидел...
1: Киношные родители были у вас записаны?
0: Когда я это говорю, ну, эти... руководству тюрьмы, говорю, здесь у вас неправильные данные, говорит, мы ничего не можем сделать, такие данные нам предоставило, в общем-то, правительство, мы не можем его изменить, подавайте в суд, и мы только по решению суда изменим. Я говорю, ну, если у вас Голливуд является за правду, то зачем я буду менять, это ваша проблема, не моя. Но, вот, тем не менее, такая ситуация есть. И к первому фильму, понятно, что на самом деле... В общем-то, деньги, потраченные на него, не отбились при прокате. Если бы не Николас Кейдж, фильм был такой вот немножечко посредственный. Если бы в то время при съемках хотели бы проконсультировались или что-то бы сказать, можно было рассказать намного интереснее истории, не связанные непосредственно.
1: Показано это там. То есть у них была возможность получить вашу консультацию при желании? Я верно вас поняла?
0: Ну, в принципе, да, я же как-то не прячусь всегда активно. И до 2008 года никогда не прятался, не скрывал свои предложения. Мне было легко найти, если посмотреть, я много давал интервью, в общем-то. Тем не менее, да, я слышал о том, что еще два года назад они решили снимать сиквел. В прошлом году съемки не начались из-за забастовки сценаристов, кажется, Голливуда. В этом году продолжается. Самое интересное, что сюжет, якобы я должен, в общем-то, делить вот этот вот рынок со своим сыном, о котором я не знаю. Да, такое возвращение к Шахнаме почти, да. Ну, что сказать, Голливуд является такой, понимаете, пропагандистской машиной всего коллективного Запада по промывке мозгов. Поэтому давайте будем принимать такой вот четкой своей позиции. А почему они это делают? А кто им это заставляет? Мы с вами видим, как демонизация происходит. Да? Вначале создается миф, потом демонизируется. В общем-то, я был, наверное, первый русский, с которого началась вот эта демонизация, а потом то же самое повторили и с Россией, только 4-5 годами позже.
1: А скажите, пожалуйста, если бы вы сами о себе могли бы снимать фильм или должны были бы, какой бы фильм вы сняли и в каком жанре, и кого бы выбрали на главную роль исполнить вашего героя?
0: Ну, наверное, у нас в стране очень много и режиссеров, и сценаристов, которые бы сделали это более профессионально, чем я. Да. Но, тем не менее, считаю, что это должен быть такой наш ответ, в общем-то, Голливуду. Это должен быть хороший блокбастер. В общем-то, главной темой, наверное, это то, что происходит в геополитике, в том, что, в общем-то, Запад никогда не переставал считать нас своими противниками. Они лишь только пытались нас обмануть и продолжали то, что всегда хотели сделать. Это, в общем-то, нас расколоть, победить, поработить и забрать наши ресурсы, а нас всех, наверное, в общем-то, как-то уничтожить. Мы для них, видите ли, вот такое вот препятствие на пути их глобального доминирования.
1: Виктор Анатольевич, так кто бы вас мог сыграть?
0: Знаете, сложный вопрос. Наверное, это должны определить специалисты, я честно говоря.
1: Ну, если актер, которому бы вы доверили, потому что вы... Ну, например, это вот мой любимый актер. Я бы хотел, чтобы он... Было бы здорово. Я бы был благодарен или рад.
0: Я так подумал и понял, что иногда ты просто не можешь представить себе, кто лучше бы это сыграл, потому что, в общем-то, постановщикам, продюсерам и режиссерам, ну, наверное, было бы правильно делать этот выбор. Я здесь могу просто проконсультировать, что-то рассказать, а вот чтобы...
1: Ну, вы скромничаете, как всегда. Хорошо, я тогда изменю вопрос. Вы член ЛДПР, и вопрос в том, интересно, ваша партия не хочет ли отменить майские каникулы? Ну, потому что это же пережиток советского прошлого.
0: Вы знаете, во-первых, а почему вы взяли, что наша партия хочет
1: Нет, я спросила, возможно, есть такие мысли. Это не утверждение, что ваша партия хочет.
0: Я сегодня принимал участие в митинге ЛДПР. Для ЛДПР 1 мая – это праздник. Мы все собираемся, проводим митинги, говорим и о защите, в общем-то, нашего населения, потому что ЛДПР всегда защищает простых людей. Мы за то, чтобы мы жили в самой богатой и самой счастливой, и самой развитой стране. Это раз. И, наверное, наша позиция – это всегда поддерживать, в общем-то, нашу державность. Если видели, на наших митингах присутствуют и имперские флаги. И мы открыто говорим о том, что Россия должна продолжать имперские традиции, в общем-то, и России, и Советского Союза.
1: Виктор Анатольевич, огромное вам спасибо. С праздником вас еще раз. Друзья, с нами на связи был член Высшего совета ЛДПР, предприниматель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
7: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 7 утра, в Самаре 8, в Новосибирске 11 часов, в Улан-Удэ полдень.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: Два беспилотника, уничтоженные в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он добавил, что воздушные цели продолжают перехватывать в небе над регионом. В ночь на субботу 5 дронов ВСУ были сбиты на подлете к Москве. Об этом сообщал мэр Сергей Собянин. Данных о пострадавших разрушениях он не привел. На месте падения обломков работают экстренные службы.
2: О вооружениях.
9: США задерживают поставки оружия Европе из-за войны в Иране, сообщает Financial Times. По информации источников издания, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Прибалтики о срыве графиков передачи ракетных систем «Хаймарс» и «Насамс». Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников, включая Японию и Южную Корею.
8: О Ближнем Востоке.
9: Управление Персидским заливом будет осуществляться в соответствии с приказом верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, заявило командование ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции. Принципы и правила новой стратегии контроля над акваторией уже сформулированы, передает сообщение агентства ТАСНИМ. Когда новый порядок вступит в силу, Стражи Революции не уточнили.
8: Про визы.
9: С 11 мая россиянам для поездок в Саудовскую Аравию виза будет не нужна, сообщили в российском медиа. Со следующего понедельника в силу вступит межправительственное соглашение. Оно было подписано 1 декабря прошлого года на деловом форуме в Эр-Рияде. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, с 2025-го количество поездок граждан Саудовской Аравии в Россию выросло более чем на 35%. Россияне стали на 42% чаще летать в королевство.
8: Обо всем.
9: Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Чтобы защититься от клещей, в ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую.
8: О валютах.
9: Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
8: О погоде.
9: В Москве плюс 6, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
8: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня фантастический гость, человек, которого мы очень давно звали, давно ждали. И мы очень рады, что вы до нас добрались. Александр Петров, прекрасный актер.
11: Стесняюсь сразу. Сразу стесняюсь от таких эпитетов. Спасибо большое.
10: Спасибо, что пришли. У нас чудесный повод для общения. У вас выходит новый фильм. Он называется «Коммерсант». Я имел удовольствие уже его посмотреть, правда, в такой технической версии. Надеюсь, что он не сильно отличается от того, что... Это не тот эффект, который получаешь от просмотра на экране.
11: Это важно очень, потому что на большом экране это совершенно другие ощущения.
10: И, честно говоря, ну, вы для меня раскрылись с очередной новой стороны. Не скажу, что вот есть какой-то там Александр Петров, к которому мы все привыкли. Нет, мы не привыкли к вашим ролям, они всегда разные. Но это совершенно какой-то неожиданный для меня человек, неожиданная совершенно роль. Как вы согласились на этот эксперимент, как вы согласились на эту роль, и что вас заставило, тем более, ну, потом еще поговорим про режиссеров?
11: Ну, вот, собственно говоря, материал, сценарий, и когда ты начинаешь узнавать и понимать, что это в основе лежит книжка Андрея Рубанова, с которой мы потом познакомились уже после того, как сняли кино, познакомились на премьере. Удивительный человек и удивительно талантливый, с удивительной судьбой. И когда ты понимаешь, что это очень классная книжка, хорошо написанная, и Андрей очень талантливый литератор, ты сразу начинаешь понимать, что у тебя есть тот фундамент, который не так часто бывает. Очень такой серьезный железобетонный фундамент в виде хорошей литературы. И после этого, когда я познакомился с ребятами, с режиссерами, братьями Кравчуками, Федей и Никитой, я понял, что это очень талантливые люди. У меня какой-то есть нюх. Наверное, я бы тогда здесь не сидел, если бы этого нюха не было. За что я этому нюху и вот этим именно способностям интуитивным очень сильно благодарен, потому что сразу сложилось такое ощущение, что действительно ребята готовы и хотят, и могут снимать хорошее кино. Потому что часто такое бывает, когда ты приходишь на знакомство с режиссерами, и таких встреч в моей жизни было очень-очень много. И когда ты начинаешь слышать амбиции, энергию, фразы о том, что мы хотим снять как вот это или хотим снять как вот это, ты начинаешь понимать, что да, человек насмотренный, человек там начитанный, человек амбициозный и даже человек с хорошим образованием. Но что-то внутри тебе подсказывает, что так не снимет, как там снял Финчер, да, и так не снимет, как снимал Буслов или Леша Сидоров или Жора Крыжовников или Клим Шипенко. А обычно референсы некие такие в виде зарубежных режиссеров, всемирно известных. Вот хотим, как у Бессона, или там, я не знаю, хотим, как у Полански, хотим, как у Финчера. Но что-то внутри тебе подсказывает, что вряд ли получится. Вот по непонятным причинам. Как будто бы нет вот этой самой божьей искры, которая есть в талантливом человеке, которая очень не то что видно, а чувствуется вот сразу же от, этого, от человека тепло этой самой божьей искры. И то здесь я ее как будто бы сразу почувствовал. Понял, когда ребята начали говорить, что мы хотим снять хорошее кино. Они не называли каких-то определенных референсов. Хотя нет, было несколько референсов, которыми они вдохновлялись, и я понимал, что у них есть такая внутренняя возможность действительно сделать очень хороший фильм. При этом он не похож, мне кажется, на какой-то, не знаю, один из вышеперечисленных авторов. Какой-то он получился очень самобытный. Но вот этот талант, мне кажется, видно сразу. И интуитивно я почувствовал, что ребята способны, они действительно это смогут и сделают. И дальше началась подготовка, кастинг, пробы и так далее. И потом мы вышли на съемочную площадку, сняли. И, собственно, вот сейчас он идет в прокате, чему я очень рад.
10: Фильм в прокате, действительно. Но, честно скажу, когда я начинал его смотреть, меня, как у человека, который в 90-е рос, любой фильм про 90-е – это сразу вот, ну, какой-то блок. Ну, потому что, сейчас опять начнется. Сейчас вот это какая-то куча стереотипов, которые к этому времени приклеилась. Я с большим опасением начал смотреть этот фильм. У меня очень быстро это ощущение прошло. Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, я не эти 90-е ожидал увидеть. Вот я понимаю, что вы эти времена не прожили. И мы, собственно, не прожили так. То, что прожил у вас герой, это... Я напомню, что... Не напомню, расскажу нашим слушателям о том, что фильм происходит, что действие фильма происходит в 90-е годы. Главный герой – бизнесмен, который попадает в не очень честную сделку, попадает в тюрьму и вот проживает там очень большую и важную часть своей жизни. Когда вы с этим столкнулись, вот эта жестокость, вот этот момент того, что вы не вы, там, не какая-то привычная, скажем так, непривычная одежда, да, для актера, в это все входить, насколько это было, скажем так, страшно? Или вы, вот нет у вас этого страха перед подобного рода ролями?
11: Мне кажется, нет у меня страха, и никогда не было такого страха перед какими вообще либо ролями, чем сложнее, тем лучше. Наоборот, это гораздо интереснее, потому что кроме вот этой сюжетной канвы, на фоне вот этих острых событий и конфликтов, которые происходят с главным героем, вскрывается человеческая природа, и каждый по-разному, но в поисках и на таком нахождении ответов на сложные вопросы про человеческую природу. Вообще, кто мы такие, как это быть человеком, как это оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах, а что такое вообще человек, а чего мы хотим, а то, что везде люди, и везде можно разговаривать, и везде можно найти людей, я имею в виду внутренний, когда человек, внутренний человек, и что самое ценное в жизни, что тебе может помочь, что тебе может дать сил. Конечно, это христианская абсолютная история, и самое главное, что меня изначально подкупило, то, что это все-таки светлая история, и в конце есть этот свет, и надежда невероятная, и когда с персонажем происходят такие изменения. Да, он уже не тот Андрей, который был раньше, молодой, легкий, энергичный. Да, он искалеченный немножко, а может и чуть больше, но при этом он дошел до этого понимания, что же для него самое главное в жизни, и те ценности, которые у него всегда были, это семья, но на которых он до этого как будто бы не опирался, а опирался больше на авантюризм, на деньги, на экстремальный авантюризм в виде нелегальных сделок там и так далее. И в конце, когда он приходит к этой чистоте, к этому очищению, он сам для себя отвечает на этот вопрос. Вот. И зритель в том числе тоже отвечает на этот вопрос. И для меня самое важное в кино, когда на титрах человек испытывает вот этот самый эмоциональный катарсис, потому что все зрители охотятся за этими острыми ощущениями разного характера. И когда этот эмоциональный катарсис в конце на титрах возникает, когда у человека льются слезы или ком в горле, вот за этими ощущениями зритель идет в кино. И когда ты понимаешь, что вот сегодня на волне, особенно там первого уикенда, я видел большое количество разных видео, когда люди себя снимают и делятся этими эмоциями, для меня это, конечно, самое важное и самое, да что тут говорить, бесценное.
10: Еще одно опасение было, когда я начинал смотреть фильм, когда снимается большой известный актер, ну, не знаю, как с вашей точки зрения это происходит, но с точки зрения зрителя, всегда есть опасение, что он перевесит всех остальных. Ну, то есть, придут смотреть на Александра Петрова, а я не люблю, когда есть вот этот перекос в одну сторону, теряется как раз то, что, о чем вы говорите, художественное произведение. Тут совершенно фантастический кастинг, и вот эти люди в камере, это вот это ощущение какого-то, ты сразу в это погружаешься, сразу в это почему-то веришь, во все эти лица, и ребята, которые с вами играли, и Хаски, да, который играл одного из смотрящего, это, конечно, совершенно невероятно. Но у меня такой вопрос. Вот вам, как бы это сформулировать, нет вот этого ощущения, что вы заходите, пользуясь тюремной терминологией, как вор в законе, да, вы главный актер, и хочется всех победить на этой площадке, показать, что вы лучше. Или войти, как войти в этот ансамбль? Как с высоты вашей узнаваемости, вашей известности подстроиться под коллектив, делать так, чтобы вы не перевесили, чтобы это получилось именно как произведение? Не знаю, смог ли я спросить?
11: Это очень хороший вопрос. На самом деле баланс здесь очень важен, и он задается, этот тон этого баланса задается, собственно, дирижерами этого фильма, режиссерами, братьями Кравчуками. Несмотря на их юный возраст, они об этом очень много думали. И в виде некого такого баланса мы понимали, что, конечно же, смотрящий Хаты должен быть какой-то мощный энергетический человек. Либо это должен быть мощный какой-то артист, либо, не знаю. И мы долго думали, в какой-то момент приняли такое решение, что это должен быть вообще не артист. Начали смотреть в эту сторону. И когда у нас у всех возникла эта идея и эта мысль предложить это Диме Хаски, мы, конечно, запрыгали, забегали с надеждой, что он прочитает, ему понравится, он согласится. И в итоге он прочитал, ему понравилось, он согласился. И этот баланс был очень необходим. А если говорить про других артистов, блестящие работы актерские Ивани Фоминова и Никита Павленко, Миша Тройника, безусловно. И я с ними со всеми знаком, поэтому какого-то, соперничества уж точно не было, потому что как-то мы все были заточены в этой компании, в этой команде сделать хороший фильм вне зависимости от распределения ролей, кто главный, а кто не главный. И здесь мне как раз это и очень нравится, что этого яркого выделения главного героя нет, что вот он, и когда появляется главный герой, вокруг него начинает все строиться, и тогда интересно. Когда его нет, тогда и не очень интересно. Такого тут нет. Здесь все немножко иначе. Понятно, что вокруг него вся история складывается, но, тем не менее, очень здорово получилось, что зритель в какой-то момент забывает про какую-то иерархию распределения главных, второстепенных героев и так далее. И это все как бы льется одной речкой в кино. Мне кажется, это огромнейшая победа режиссеров. И это очень редко так бывает, потому что дробность некая такая в кино – это частая вещь. Что-то получилось лучше, и какие-то сцены зрители запоминают, и многие другие сцены, например, прощают в кино, которые, может быть, не так хорошо получились. И есть эта разница, как будто ты сначала там на одну ступеньку, потом на другую, потом опять вниз, и ты вот так вот идешь по фильму, немножко карабкаешься. То есть здесь бесшовная какая-то материя получилась, несмотря, опять же, на такой динамичный монтаж и на такой хлесткий визуал, все равно у меня, как у зрителя, присутствует ощущение бесшовности, бесшовного какого-то такого процесса. И это большая заслуга братьев и большая заслуга, конечно, режиссеров.
10: Мы прервемся буквально на несколько минут. В гостях у радио «Комсомольская правда» актер Александр Петров.
12: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
15: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Кумировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый на 8 миллиардов, вот сейчас обсуждается, который уже вывели, там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
16: Это значит верно, что зиме конец. Самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
12: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Актер Александр Петров в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор про фильм «Коммерсант». Вы сказали, что мы предложили вот Дмитрию Хаске, да, эту историю. Вы были одним, участвовали в кастинге, да, вместе с Федором Ликерей?
11: Была какая история? Сначала у ребят возникла вот эта идея продюсеров, и у ребят... Они пошли, на самом деле, очень достаточно правильным, верным путем, что им нужно было найти главного героя и вокруг него складывать весь пазл. Они предложили это мне, мы с ними встретились, поговорили, я согласился, и дальше начался вот этот вот поиск ансамбля. И дальше уже я пробовался очень много раз с разными людьми. Мы встречались, пробовались и понимали, что нам нужна команда, именно командная история, потому что это действительно командная история. Ну, я не могу сказать, что я с ребятами был с самого начала, но с самого начала того, когда буквы начали оживать в слова, в предложения, и герои начали разговаривать. Вот с этого начала, как раз в этот момент, мне кажется, и создается эта магия взаимодействия между людьми, и создается эта магия кино. Вот именно за репетиционным столом. Вот здесь начинается. Я помню ощущения ребят, когда мы начинали... То есть они долго сидели над сценарием, они много раз читали книгу, они много раз разговаривали с Андреем Рубановым. Они много переписывали каких-то сцен, что-то дописывали и так далее. Ну, пытались максимально сделать очень точный сценарий для именно кино, потому что литература и книжка – это одно, кино – это другое. И они радовались, как дети, когда мы вдруг начинали разговаривать, потому что до этого они это все только читали и в своей голове как-то представляли. И тут мы начинаем разговаривать, и они просто радовались, как дети, когда начинали это видеть, слышать. И снимать на маленькие камеры, фиксировать, скажем так, на видео эти пробы. И это была удивительная реакция. Вот именно реакция такая дебютантская, но она настолько искренняя, настолько мне запомнилась, и настолько она ценная. И если они сохранят вот эту детскость в режиссерском кресле, тогда у них будет точно большое будущее.
10: Далеко не первый случай в истории там, мирового кино или театра, когда режиссеры молодые командуют или там строят на площадке маститых актеров. Но, тем не менее, я всегда думаю, как это? Ну, вот парню там 25 лет, да, вот он приходит, перед ним и вы, другие прекрасные актеры, да, которые с огромным количеством титулов, регалий, самое главное, опыта, да, вот этого актерского опыта. Они сами не терялись, работая с вами?
11: Нет, потому что это, во-первых, это молодое поколение, оно мне нравится. Во-вторых, мне кажется, что в кино нет никаких возрастов, и мне нравится такая вот история, что в бане генералов нет. Вот здесь примерно так же, что когда ты выходишь на съемочную площадку, все эти заслуги, опыт оставляй, безусловно, но ради того, чтобы сделать хорошее кино. А какие-то заслуги и свои личные архивы оставляй за съемочной площадкой. И когда вот так получается, то, мне кажется, тогда складывается та самая... схема, пазл хорошего фильма.
10: Еще лет так 10-15 назад была популярна фраза о том, что там в стране, где полстраны сидела, все, что связано с тюрьмой, с тюремными законами. Это не может быть не быть популярным. И опять же, что-то я на одних опасениях строю интервью, но тем не менее, было опасение, что все, что связано с тюремной историей, это чуть-чуть хайп. Да? Ну, то есть, в любом случае люди посмотрят, как там жизнь в тюрьме, тем более, что видео там в разных видеохостингах очень много распространяется, как там, как вести себя в тюрьме и так далее. Это еще очень люди любят, смотрят. А вот этот момент, насколько мне показалось, опять же, что вот этот баланс между интересом к этой стране жизни и самой истории, он очень хорошо соблюден, тут нет этого. Но, тем не менее, насколько вы погружались во всю эту тюремную историю, тюремные вещи, насколько было интересно, насколько было важно там не ошибиться в чем-то и так далее?
11: Это были те предлагаемые обстоятельства, которые не стояли во главу угла. Тем не менее, во главе угла. Тем не менее, во-первых, у нас есть первоисточник Андрей Рубанов, который сам прошел эту историю. Это автобиографичная книжка. Он очень хорошо понимает, что можно и как было и так далее. Вот эта хата общая выстраивалась и делалась художниками по фотографиям, делалась документально достаточно. Если говорить про консультантов на съемочной площадке, то большинство ребят и лиц, которые вы видите в кадре, они с опытом отсидки в тюрьмах. И они согласились сниматься в массовке и где-то помогать с той или иной ситуации, фразы и так далее. Вообще они принимали очень активное участие в этом, за что им большое спасибо, потому что, ну вот, собственно говоря, конечно же, они хотели, чтобы это было подлинно, и мы хотели, чтобы это было подлинно. И они тоже стали частью нашей команды, вот, чтобы ничего не пропустить, чтобы это все было достоверно. Поэтому как-то вот такие решения были приняты, и они были очень верными, мне кажется, и правильными. И, конечно, зритель это считывает и чувствует эту правду и понимает, не зная об этом, как там реально устроено, может быть, вообще не имея никакого представления об этом. Но при этом понимая, что это все так могло быть, и это все достоверно. Но при всем при этом достоверно, но с такой яркой кинематографичной картинкой, когда ты как зритель понимаешь, что ты зритель, что ты там, не знаю, не документальные хроники, все равно смотришь, что эту грань надо соблюдать. А ты как зритель смотришь кино в кинотеатре и получаешь это удовольствие и от визуала. Поэтому вот с чего мы начали, с точки зрения кино, конечно, важно смотреть такие фильмы, вообще важно смотреть «Коммерсанта» в кинотеатре, чего я всем советую, потому что звук создавался специально для кинотеатра. Камеры, картинка, кадры снимались специально для кинотеатра. Конечно, ощущения гораздо мощнее в кино. Я сам фанат большого экрана и сам хожу часто в кинотеатр и стараюсь все новое, что выходит, смотреть именно в кино. Ну, потому что это другие совершенно ощущения. Это та самая магия, которую ты никогда не получишь, какой бы телевизор у тебя ни был. Даже если у тебя есть какой-то домашний дома кинотеатр, все равно нет этого ритуала, когда ты собираешься, идешь в каком-то ожидании, в предвкушении, покупаешь билет, на билете написано. То есть это некий ритуал действий, который является уже прелюдией перед фильмом, и это тоже на многое, конечно же, влияет. Потом смотреть кино вместе с залом, и дыхание чувствовать этого зала, и понимать, кто как, где реагирует на что. Это тоже важная составляющая этого процесса похода в кино. Поэтому идите в кино и смотрите кино в кино.
10: Вы сказали, что вы познакомились с Андреем Рубановым позже уже, да, уже когда работа была сделана. Это, я так понимаю, что было осознанное ваше решение, да, чтобы не было. Когда все это состоялось, вы... Что вы почувствовали? Так сыграли, не сыграли? Помешало ли бы вам, если бы познакомились раньше?
11: Мне кажется, чуть-чуть, наверное, помешало бы, потому что артисты, люди такие воль-неволь, но все равно я бы мог какие-то вещи, что называется, собезьянничать, там, что-то перенять, какую-нибудь походку там, или выражение эмоциональности и так далее. И я понял, что так как Андрей, ну, в общем, он же не исторический персонаж, который всем известен своими там интонациями, голосом, внешним видом, я понял, что мне это сильно помешает. Потом Андрей мне сказал недавно как раз такую вещь, что мы похожи с точки зрения внутреннего состояния, духовности и взглядов на мир и на жизнь. И именно тот Андрей Рубанов, который в кино, очень похож внутренне на реального Андрея Рубанова. И потом, когда мы с ним познакомились, я это тоже понял, вот это вот ощущение и какое-то понимание жизни, исследование жизни, интерес к жизни у нас очень схоже, как оказалось. Но такие вещи, их сложно, там, я не знаю, сыграть или предугадать, это просто так есть. Так получилось, и это здорово.
10: А книгу вы тоже прочитали позже или до подготовки?
11: Я начал читать во время и прочитал ее во время подготовительного процесса. Но при всем при этом я могу сказать, что ребята очень бережно относились именно к книжке и ничего кардинально не меняли. Просто есть какие-то кинематографические законы, которые нужно где-то переписать сцену для того, чтобы перенести ее на экран. Но также я советую всем прочитать книгу. Там книга большая, и там гораздо больше подробностей, гораздо больше сюжетных линий или там поворотов. Вообще, я сейчас задумался о том, что, может быть, пройдет там какое-то количество лет, 10, не знаю, и кто-то захочет снять сериал по этой книжке с новыми артистами, с новыми героями. Если это будет так, это, мне кажется, будет большой-большой победой. Дай бог, чтобы так и было.
10: Я не просто так спросил, потому что я знаю, что вы человек, который неравнодушен к литературе и как автор, и как читатель. И вопрос такой. Когда я читаю книгу, очень редко получается так, что когда я смотрю фильм по этой книге, совпадает мое впечатление с героем. Это, ну, такая большая редкость. Когда вы читаете книгу, у вас возникает, как бы я это сыграл? Или как вы не деформированы? Вот, профессиональная деформация существует?
11: Абсолютно деформирован, конечно, да? Естественно. Это процессы происходят абсолютно автоматически. Они где-то параллельно мне работают и особо меня не затрагивают и не напрягают. Это уже в автоматическом режиме происходит. И если это надо вытащить, я это вытаскиваю. Если, например, я читаю книгу и понимаю, что мне играть этого человека, то я это начинаю вытаскивать и больше фокуса внимания на это. А если нет, то, грубо говоря, на карту памяти где-то это все записывается, но я на этом не акцентирую внимание. Я оставляю это, то, что называется, в архивах. Если надо достать, я достану.
10: Буквально на несколько минут прервемся. Напомню, что у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
13: Об ограничениях.
9: Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вновь обслуживают рейсы. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, сообщили в Росавиации. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов.
13: О важном.
9: Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области продолжаются в круглосуточном режиме, сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. У всех, кто сегодня работает в разрезе, вахта закончилась еще вчера. Люди должны были уехать домой. Но каждый принял решение остаться и участвовать в аварийно-спасательных работах, отметил он. Суммарно с места ЧП удалось вывести 7,5 тысяч кубометров земли. Сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе произошел 30 апреля. Под завалами могут находиться 8 человек.
13: О санкциях.
9: Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против высокопоставленных чиновников Кубы и тех, кто связан с руководством островного государства. Документ необходим для защиты нацбезопасности США, сообщила пресс-служба Белого дома. Кто именно стал целью новых ограничений, не уточняется. Новые санкции распространяются на людей и организации, которые связаны с аппаратом безопасности Кубы, причастны к коррупции и нарушениям прав человека. Документ стал частью многомесячной кампании Белого дома по усилению давления на остров.
13: О расследованиях.
9: Сын норвежских дипломатов из дела Эпштейна, который подозревался в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, покончил жизнь самоубийством. 25-летний Эдвард Юл Рёд Ларсен был найден мертвым в Осло в среду. Его родители находятся под следствием норвежских властей из-за предполагаемых связей с американским финансистом, пишут СМИ. Семейная пара через своих адвокатов заявила, что их сын мог не выдержать потока спекуляций об их финансовых отношениях с Эпштейном. Новость о самоубийстве появилась всего через два дня после того, как норвежская и французская полиции объявили о совместном коррупционном расследовании в отношении четы Ларсен. Сообщается также, что Эпштейн завещал двум детям пары 10 миллионов долларов.
13: Обо всем.
9: В этом году минимальный набор для дачника, включающий инвентарь, семена, саженцы и садовую тачку, подорожал до почти 13,5 тысяч рублей. Для сравнения, в 2025-м аналогичный комплект стоил 12 тысяч рублей, а в 2024-м – 10. Особенно заметно выросли цены на семена и лопаты.
13: О погоде.
9: В Москве 6 градусов выше нуля, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
10: Это радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер, который пришел рассказать нам про свою новую работу, фильм «Коммерсант». Гигантское количество фильмов снято по тюремной тематике. В любом случае, это такая грань, на которой люди раскрываются. Понятно, что многие об этом и снимали, и писали. Но для меня вот «Полет над гнездом кукушки», да, это главная вещь, которая там работает в голове, когда возникает что-то связанное. Борьба человека с этой системой – это совершенно другое, но тем не менее. Вы чем-то вдохновлялись? Было, и опять же, вы говорите, что вы смотрите на человека, общаетесь, и актер съедает какую-то интонацию, какое-то движение и так далее. Когда вы смотрите фильмы, вот сколько влияния, скажем, в вашей работе оказали фильмы, которые были уже сняты про какие-либо там тюрьмы и так далее?
11: Ну, я никогда не задумывался об этом, именно на тюремную тематику, потому что, да, это есть, и это здесь предлагаемые обстоятельства, безусловно. И это очень острая зона, очень острые ситуации. Конечно, зрителю чем острее, тем интереснее. Чем ближе герой подходит к краю, тем интереснее. Здесь все это есть. Это тоже параллельные процессы. Где-то что-то смотришь, вдохновляешься артистом, фильмом, чем-то еще, каким-то дыханием этого фильма. Ребята вдохновлялись фильмом «Пророк», например. По-моему, французское это кино. И там тоже тюремная тематика. И там такой хлесткий динамичный монтаж. Там совершенно про другое. Там совершенно другой хай-концепт. Но вот это дыхание, мне кажется, ребята подхватили. И когда мы это обсуждали, я тоже не смотрел фильм «Пророк». И когда они мне про него рассказали, я посмотрел, и я был поражен и удивлен, насколько это интересный фильм. И насколько они интересно мыслят. И достаточно нетипично мыслят в виде вот такого референса. Потому что может быть референс другой, всем там понятный, и давайте снимем как бойцовский клуб, чтобы монтаж был как у Финчера, с такой же динамикой, развитием событий, такими же героями, персонажами и так далее. Но так все равно не получится. А вот если говорить именно про вдохновение и дыхание, какие-то более высшие материи, на которые ты можешь опираться, при этом не копировав это, а конкретно в кадре, а именно опираться на эти вещи. Вот у ребят был такой референс по духу, наверное. Именно вот по духу, по дыханию фильма очень схоже. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите хорошее кино.
10: Сейчас наши зрители, есть ощущение, что больше готовы к чему-то более легкому, более семейному. Сейчас миллиарды собирают, любая, по-моему, сказка, которую снимают, она по условию зайдет, лучше или хуже, но точно зайдет. Это, есть ощущение, что такой запрос у общества. Этот фильм не по хорошей литературе, и этот фильм не... Он нелегкий, это не та история, которую можно там зашли с девушкой, да, посмотрели и пошли дальше смеяться. Тут все-таки надо подумать, надо немножко пережить и так далее. Насколько наш зритель готов к этому, как вам кажется, и вообще вот насколько это востребовано у общества, подобного рода размышления, это же высказывание?
11: Мне кажется, наоборот, зритель стосковался по глубоким, интересным историям со смыслом и как раз истосковался по таким вот на физиологическом уровне ощущениям на титрах, когда есть слезы, есть комок в горле. Такое не часто встретишь в прокате. Вот вы говорите про сказки, это необходимо, это тоже нужно, это все-таки семейная история, это семейная развлекательная вещь, в которую тоже вкладывают свой смысл. Но, например, мое окружение друзей говорит об обратном, что, да и более того, кинотеатры сами говорят, и там директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Поэтому, мне кажется, запрос общества такой есть, и там, судя сейчас по хорошим сбором «Коммерсанта», дай бог, чтобы они еще и росли в геометрической прогрессии, запрос такой, безусловно есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. Потому что, хорошо, мы поняли и сделали, и это очень здорово и круто, что у нас есть... освоенная область развлекательного кино для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Потому что, конечно же, искусство обязано отвечать на сложные вопросы. Точнее, обязано задавать эти вопросы и пытаться ответить на них. И вот это подстегивает зрителя к чему-то большему в своей жизни. Сделать что-то и подумать о себе, и подумать о том, а как я живу, как я думаю, что для меня важно, а где я хочу покопаться, а где я хочу задать себе какие вопросы, а как я хочу прожить свою жизнь. И вот эти вот сложные, казалось бы, вещи, зритель все больше и больше будет задавать, выходя из кинозала. Поэтому эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы, потому что сериалов на сложные темы, проблематику или сложные сюжеты, их много, их больше, этих сериалов, потому что чуть менее рискованная такая область, скажем так. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше, но то, что показывает «Коммерсант», мне кажется, откроет двери именно вот в такое кино 18+, в том числе и для дебютантов, в том числе и на разные другие острые темы, которые могут раскрываться в кинозале. И пускай эта тенденция растет, она будет все равно не такой стремительной, мне кажется, как, например, та область, которую мы заняли в виде развлекательного кино, сказок, блокбастеров.
10: Это логично, и так далее.
11: И это логично, и это тоже понятно и правильно. Но если эти шаги будут идти, то я абсолютно убежден, что после «Коммерсанта» сразу же у большого количества людей в индустрии кинематографистов тоже загорелись глаза на то, чтобы снять кино на какую-то очень острую, интересную...
10: Надо было найти литературу, наверное, да?
11: Да, сценарий. Тему либо придумать, либо написать этот сценарий, либо найти в современной литературе эти сюжеты, либо в мировой драматургии найти эти сюжеты, не боясь перенести это именно на большой экран, потому что уже чуть меньше рисков, уже платформа готова входить в кино и готова, и платформе очень тоже важно, чтобы фильм собрал аудиторию в кинотеатральном прокате. И уже потом, через какое-то внушительное количество времени, показывать его на платформе, чтобы люди, те, которые смотрели, могут пересмотреть, те, кто не смотрел, посмотрят. Но, опять же, вот эта вот тенденция мне тоже очень... нравится.
10: Мы тоже пережили этот опыт. Есть издательство «Комсомольская правда». Мы издаем книги в большом количестве. И в прошлом году абсолютным хитом стала книга «Фишер» про маньяка Фишера. Это документальное расследование по поводу там, и по архивам и так далее. Это то, какой эффект это произвело, для нас, для самих стало большим откровением, потому что людям есть запрос не на ужас, да, а на некое...
11: Исследование человеческой природы.
10: Да, совершенно верно. Я знаю, что у вас тоже будет работа Фишер. Да,
11: знаю, третий сезон, да.
10: Да, в третьем сезоне. Как вам кажется, эта история... Всегда же есть это, да, сам как телекритик писал, что как можно романтизировать маньяков, снимать свои фильмы. Всегда же есть вот этот момент, можно, нельзя, и как это сделать. Когда вы на это решаетесь? Вот нет вот этого, как сделать так, чтобы это не было привлекательно? Там, как...
11: Хороший вопрос. Мне кажется, как сделать так? Во-первых, сделать свою работу честно. В «Фишере» я играю следователя. Там-то как раз, мне кажется, есть очень... И во втором сезоне «Фишера», и в первом сезоне «Фишера» есть очень крутая романтизация следователя. Это действительно призвание. Люди, которые работают на таких должностях, это призвание, потому что у них практически нет личной жизни. Они всю свою жизнь кладут на вот эту сложнейшую, невероятно сложнейшую работу. Это даже больше, чем работа. Это долг. И это определенная категория людей. Вот эта романтизация есть. И мне кажется, в эту сторону перевешивает все. Вот в сторону как раз сил добра. С пониманием того, что есть силы зла, но при всем при этом эти силы добра в какой-то момент побеждают. А зрителю всегда интересно вот то, что уже было проговорено, вот именно та острота и подсмотреть за эту ширму какую-то чего-то, что нельзя к этому прикоснуться, и слава богу, в реальной жизни, в безопасном месте, в кинотеатре или дома, почувствовать эту остроту и где-то подсмотреть, понимая, что это кино. И, опять же, эти такого рода сериалы, да, они, безусловно, популярные, и они очень интересные. И детективная составляющая очень интересна. Но они призваны еще и наталкивать на мысль, что жизнь – штука не очень простая, и иногда бывает сложнее, чем нам кажется. И жизнь – это не сахарная вата, она есть у нее и ужасная сторона. Вопрос – зачем она нужна и для чего, мне кажется, все мы можем его задавать, но ответа, наверное, не получим. Но при всем при этом также мы понимаем, что есть люди, которые, и это исторические и документальные факты, которые ловили этих маньяков, положили на это полжизни своей, это было главное их дело.
10: Ну да, и они точно достойны того, чтобы о них рассказывать.
11: Как минимум, фокус внимания на следователя, которого блестяще сыграл Ваня Янковский в «Фишере», это прекрасно. И у нас такой же «Фишер», у нас отдельная история, у нас другое время, у нас современное время. История, безусловно, про маньяка, другие исследователи, но созвучно по тону, по энергии, по драматургическим составляющим именно с названием и с брендом Фишера как сериала.
10: Буквально на несколько минут перевемся. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Петров.
18: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
20: Но это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну, вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то,

0: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Александр Петров, звезда нашего кино, в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор. Вам наверняка задавали этот вопрос, но есть у нас такая болезненная история, мы всегда себя сравниваем. Ну, есть в России такая штука, мы всегда себя сравниваем за границей, лучшим и хуже, какой-то, не знаю, назвать это комплексом или каким-то ощущением. Вы снимались у великих совершенно режиссеров, у моего любимого Романа Полански, у Люка Бессона, и это прекрасные роли, и дай бог, чтобы у вас было еще их много. Вот этот момент, мы лучших хуже, мы такие же, на каком мы уровне, на какой мы ступеньке, если сравнивать с кинопроизводством там, здесь. Вот как вам кажется, насколько... Ну, понятно, что там другой уровень организации, наверное, да, съемочного процесса, но вот можно сравнивать наше кино, тем более, что гигантский шаг был сделан за последние там, лет 10-15?
2: Можно и нужно сравнивать. И я вам хочу сказать, что у нас есть... очень крутые команды, группы, кинематографические группы, в которых я лично работал, работаю и буду работать, большие профессионалы своего дела, которые могут быть и лучше, чем там. Вопрос, наверное, где-то возникает в некой какой-то творческой отчасти смелости или вообще смелости принятия решений художественных внутри и так далее. Но наш уровень ничем не хуже и ничем не уступает западным площадкам. Вопрос лишь в том, что те самые режиссеры, о которых вы говорите, они продают свое кино на весь мир. Я думаю, что мы тоже можем это делать. И я бы этого, конечно, очень хотел, что даст нам еще большую возможность и перспективы, потому что талантливых людей у нас очень много, молодых талантливых людей у нас очень много, как показывает пример того же «Коммерсанта». Или пример второго Фишера, режиссером которого был молодой парень Саша Цой, которого я давно знаю, и это талантливая работа. У нас есть молодые продюсеры, у нас там, не знаю, главы многих платформ, ребята молодые, горящие, и индустрия растет, развивается, и у очень многих людей, и я очень этому рад, что сегодняшняя тенденция по сравнению, например, с десятилетней давностью, а мне есть с чем сравнивать, когда... какой-то одной ногой пытались сделать кино, и когда я был на своих первых съемочных площадках, когда в актерском вагончике ты можешь услышать от людей, которые там работают, что они просто на чем свет поливают режиссера и съемочную группу, и даже тогда я набирался смелости говорить о том, что а зачем вы работаете тогда, для чего, вы же как бы, ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили: милый мой, вот я там в кино 30 лет там и так далее, вот поживешь с моё, я говорю, я не хочу, как вы, хочу по-другому. И мне кажется, что у меня получается по-другому, потому что, опять же, есть с чем сравнивать, и есть тот самый срез времени, про который я говорю, потому что первые, там, ну, уже десятилетний, больше 10 лет я снимаюсь в кино. Поэтому группы наши на очень хорошем уровне, специалисты у нас на очень хорошем уровне. И более того, например, смотря на Романа Полански, например, я узнавал в его способе работы, глазах и отношению к жизни своего мастера Леонида Фимчихеевича, «Царство небесное». Как будто бы та же самая школа актерского существования, режиссерских мозгов и так далее. И это у нас, ну, на мой взгляд, самая лучшая театральная школа, мировая, по которой многие работают, и по которой работает в том числе весь Голливуд, школа проживания, школа, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский. И вот это нельзя забывать, этим надо гордиться и всегда об этом помнить, знать. И та тенденция, которая сегодня у нас есть именно на те фильмы, которые выходят, я очень рад, что происходит у коллег, и радуюсь искренне. И это может быть отчасти какая-то соревновательная борьба, да и пусть, и это прекрасно. Она здоровая, и она хорошая, эта конкуренция. И пускай она будет и развивается, и пускай больше появляется молодых артистов, талантливых звезд, суперзвезд, молодых режиссеров. Ну, конечно, это лучше, потому что мы все тогда будем идти вперед, и все тогда будем развиваться, не останавливаться, а хотеть сделать еще лучше, хотеть сделать еще интереснее. Вот, поэтому, мне кажется, у нас хорошая очень тенденция.
1: А я где-то слышал версию о том, что проблема нашего кино и сериала в том, что мы делаем для себя. Ну, то есть, режиссер
2: и это хорошо.
1: Изначально для своего рынка.
2: И хорошо, да? И это здорово, потому что, например, идея, которая уже давно...

0: кино работает в Netflix'е Local for Global, локальное для глобального, потому что очень интересно часто посмотреть, а что в другой культуре происходит.
1: Да, вот
0: и люди начинают смотреть, сколько таких примеров, и люди начинают смотреть этот сериал по всему миру. Поэтому я думаю, что и у нас это не за горами, потому что миру интересно, очень интересно, а что и как у нас. Вот. И когда я приезжал на съемочную площадку к Полански, там были люди со всего мира, которые там работали. Я им был интересен. И я им был интересен с точки зрения общения, с точки зрения школы и с точки зрения моего восприятия вообще жизни и кино. И я, конечно, получил огромную удовольствие. Но в какой-то момент я просто понимал, что... Ну, это, опять же, это школа Хефица, что да неважно, где ты, неважно, перед кем ты, неважно, что там перед тобой суперлегенда мирового кино. А что там по сценарию? Вот что важно. А что ты делаешь? А в чем смысл там и суть твоего здесь нахождения? Что ты хочешь в данную секунду как персонаж? И вот эти вопросы, они тебя возвращают в нормальное русло, и поэтому достаточно легко работать, и особенно если это хороший сценарий.
1: Возвращаясь к рэперу Хаски, интересно, слушаете ли вы такую музыку? Вообще,
0: да, я обожаю Хаски, я всегда обожал Хаски, и мы с ним не были знакомы, и вот на съемках познакомились, на подготовке познакомились. Я считаю его настоящим поэтом, современным поэтом, который пишет очень хорошие стихи, создает музыку, и вообще супер творческим парнем, у которого впереди еще много всего, я уверен, он напишет и подарит нам, и с большим удовольствием всегда его слушал, а сейчас еще с большим удовольствием это буду делать.
1: А какая еще музыка в вашем плейлисте, как сейчас говорят?
0: Ой, разная. Абсолютно.
1: Всеядный, да?
0: Я абсолютно всеядный, мне такого, что... При том, что я могу одну песню, там, не знаю, полгода чуть ли не каждый день слушать, потом она немножко надоедает, потом опять к ней возвращаюсь. Жанры абсолютно любые, музыка любых годов и прочее. Поэтому, ну, то есть у меня в плейлисте может стоять, там, не знаю, Хаски, а второй трек дальше, там, не знаю, Кипелов, а после этого группа Любэ, а после этого что-нибудь, там, не знаю, Мадонна какая-нибудь, ну и так далее.
1: Отличный набор.
0: Ну да, ну то есть это все главное, что вот какое у меня сегодня настроение, какое у меня сегодня состояние, что я хочу послушать и как меня это заряжает. Где-то я могу услышать вообще незнакомую песню и дальше с ней прожить какой-то этап жизни, и потом эта песня у меня будет ассоциироваться с этим этапом жизни. Ну, такое ощущение, отношение к музыке.
1: В этом телесезоне вы тоже прозвучали, ваша фамилия, ваше имя, ваша работа. Вы стали ведущим программы «Форт», такая переделка «Форта Боярд». Мне очень понравилась эта работа, это очень, очень круто, но я всегда смотрю и задумываюсь, но для актера такого уровня это, как это сейчас говорят, норм или стрём? Вот, это норм или стрём? Вот как?
0: Это эксперимент. В первую очередь, это выход из зоны комфорта, потому что телевизионная площадка очень сильно отличается от кинематографической, от кино, естественно. Это выход из зоны комфорта. То, что зрителям это понравилось, для меня самое главное. Мне было интересно, мне было сложно. У меня были разные, в том числе и смешанные там, чувства и эмоции. Но при всем при этом, если это эксперимент, если он уж тем более удался, то, мне кажется, это норм, и это точно шаг вперед, ну, лично для меня.
1: Рекламная кампания была построена на вашем вот, якобы противостоянии с Сергеем Буруновым, предыдущим ведущим, и вы постоянно там как-то в интервью какие-то там, ну, колкости, не колкости, но какие-то взаимные истории там присутствуют. Какие у вас на самом деле отношения с Сергеем Буруновым, и насколько вы там близки, не близки?
0: Безусловная дружеская любовь, невероятная дружба, при этом с тем же самым юмором, с которым мы вышли после съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Этот юмор как был, так и остается. И это взаимное уважение, и поддержка, и дружба идет уже много лет. Поэтому с Сережей одно удовольствие всегда общаться, а уж тем более находиться на одной съемочной площадке.
1: Давайте вернемся к фильму «Коммерсант». Фильм сейчас в эфире, всех призываем его посмотреть. Может быть, несколько напутственных слов зрителю, почему им стоит, кто еще почему по какой-то причине не купил билет и не посмотрел, почему стоит срочно это сделать.
0: Это стоящая вещь, которую нужно смотреть, безусловно, на большом экране, которая тебя подводит к тем самым очень острым внутренним ощущениям, которые что-то в тебе, как в зрителе, как в человеке, что-то меняет, наводит на очень разные глубокие размышления. При этом, с точки зрения просмотра, это вжимает в кресло, и там нет продыха как такового. И это очень интересный опыт, который я очень советую пережить именно в кино.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас был замечательный
0: спасибо
1: гость Александр
0: большое.
1: Петров. Все смотрите фильм «Коммерсант», и не только фильм, любые другие фильмы с участием Александра Петрова.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам огромное, что
0: спасибо.
1: Вы пришли.
0: Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
3: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете «Радио Комсомольская правда».
2: Реклама.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Кем видит своих детей певец Стас Михайлов?» Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
9: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об ограничениях.
10: Снять ограничения, которые Евросоюз вводит в отношении транзита в Калининградскую область, пока не удается. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, кроме санкций, наша страна сталкивается с завышенными тарифами на перевозки, а также с избыточными бюрократическими и контрольными процедурами. Дипломат отметил, что эти вопросы остаются предметом переговоров с Евросоюзом и властями Литвы. По отдельным направлениям удается находить решение, однако системного урегулирования пока нет. В 2022-м Вильнюс ограничил сухопутный транзит в Калининградскую область в рамках санкций ЕС и ввел квоты на перевозку ряда товаров по железной дороге. В результате часть грузов была переориентирована на морские перевозки через Балтику.
2: А важно.
10: В Финляндии в 70 километрах от российской границы стартовали артиллерийские учения. Представители сухопутных войск пояснили, что военные будут отрабатывать тактические боевые, а также артиллерийские и минометные стрельбы. По их данным, тренировочные мероприятия продлятся до 12 мая.
9: О конфликтах.
10: Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает конфликт с Ираном завершенным, сообщает Associated Press. При этом американский президент заявил о сохраняющейся значительной угрозе со стороны Исламской Республики. Крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта с Ираном истек накануне. Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня.
9: О происшествии.
10: 7 человек, включая 4 детей, погибли при пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Возгорание произошло ночью в частном жилом доме. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено огнем. Существовала угроза распространения на соседние строения. Пожар удалось ликвидировать к утру. Предварительно причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.
9: Обо всем.
10: Рэпер Флорида прилетел в Москву. Это его первый тур по России. Исполнителя в столице встретили его же песней, но в русском народном стиле. Концерты пройдут в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Изначально шоу должны были состояться еще в марте, однако даты сдвинулись из-за конфликта на Ближнем Востоке. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск. Его проведут с вами, как всегда, и Виктор Баранец, и...
11: Аким Апачев. Здравия желаю всем.
6: Здравия желаю, уважаемая публика. Сегодня я коротенько попытаюсь ответить на тот вопрос, который часто витает сегодня в наших головах. Вот почему Запад или НАТО, если хотите, и в воздухе, и на суше, и на море все активнее нарушает наше воздушное пространство, запускает беспилотник, провоцирует нас вот ради того, чтобы нам потеребить нервы или нет? Как вот вы считаете? А? Ну, чтобы нагадить России, как это англичанка делает.
11: Англичанка догадит регулярно.
6: Да. Или тут есть другой смысл? Есть ли другой смысл? Есть. Ответ на этот вопрос дают даже сами американцы, честные американцы. Они говорят, делается все для того, чтобы спровоцировать Россию на боевые действия против европейских стран НАТО и против Соединенных Штатов Америки. Вот, пожалуйста, там где? Недельку назад F-16 вылетел из Румынии и пошел на Черное море, пытался залезть в наше воздушное пространство. Правда, крылатые соколы Путина из аэродрома нашего крымского взлетели и прогнали стервятника его намерения. А посмотрите, ракеты летели в Польшу. Летели. Недавно беспилотники заходили с Прибалтийского, приходили и так далее. А теперь же смотрите, а теперь же что нам грозят? В Балтийском море нам вообще хотят перекрыть горло. Да, одна из небольших, таких недавних, точнее, доктрин военно-морских НАТО, это, в общем-то, запереть Россию в Балтийском море и не дать ей шевелиться. Ну, а Россия же, конечно, не будет смиренно лапы опустив, она будет что? Она будет и драться. Потому что, конечно, мы сейчас смеемся. А что там Россия? Россия сейчас голосом Марии Захаровой что-то заявит, что-то скажет Лавров, что-то скажет Путин, что-то скажет. И дальше оно так и будет продолжаться. Да нет. Терпение у нас, конечно, колоссальное. Но может наступить момент, когда оно и кончится. И я думаю, что так оно и будет. Вы же сами с ехидной улыбкой у меня и в Апачево спрашиваете. Ну, что там обещали? Центры принятия решений, красные линии. Где это? Да, мне тоже хотелось бы знать и задать такой вопрос. Где? Но я не думаю, что ответа на этот вопрос не будет. Вы просите покороче делать вступительную речь. А знаете почему, Аким? Нам в прошлый раз звонили и писали. Ведущие на военном ревю долго болтают, потому что они боятся вопросов слушателей, понимаешь, они боятся.
11: Я бедокаря, опять жалуются.
6: Да. Все.
11: Мне иногда дают почитать, конечно, это прекрасно.
6: Ну, давай, что у тебя? Я ставлю точку.
11: Товарищ полковник, Сомали, Африка. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы. Значит, террористы из Объединенного национального альянса Мали и Таурэги захватили базу малийской армии в Хамбари, центральная часть Мали, регион Мопти. Заявляется о полном контроле над лагерем. Также захватили близлежащие контрольно-пропускные пункты. Как пишет Олег Блохин, основная проблема для правительства заключается в том, что Хамбари находится не только очень далеко к югу от реки Нигер, где они пытаются создать оборонительную линию, но и лежит непосредственно на трассе, ведущей к городу Гао, за которой ведутся ожесточенные бои, что еще больше ухудшает ситуацию с логистикой. Вместе с тем Борис Рожин дал большой развернутый комментарий для ТАССа, где увязывает напрямую эту атаку террористов с желанием французам камбэкнуть, вернуться на доску африканскую, и вот усилия французов заканчиваются вот нападением джихадистов. Это же подтверждается тем, что председатель фронта освобождения Азавата Мухаммед Эль-Маулуд Ульт Рамадан в Париже заявил, что повстанцы Таурэги стремятся добиться ухода России из Мали. То есть, наконец-то, цель их обозначена. Они не просто хотят скинуть действующий режим, но и выдавить Россию из региона. На что сегодня был комментарий Москвы. Песков заявил, что Россия продолжит, в том числе и в Мали, в борьбу с экстремизмом, терроризмом и другими негативными проявлениями, и продолжит оказывать помощь действующей власти. Вот такая история. То есть, уже они не скрываются, они из Парижа нам рассказывают, как они будут выгонять нас из Африки. Все, маски сброшены, все теперь предельно понятно. Ну, и мы, конечно же, отвечаем, никуда мы оттуда просто так не идем. Ожесточенные бои продолжаются. Желаем ребятам из африканского корпуса удачи.
6: Уже предвижу, как сейчас в эфире или в чате раздастся. Да нахрена, Аким, нам твоя Африка, баранец? Зачем? Вы лучше тут давайте... Расскажем и про специальную военную операцию. А что касается в Африке, я вам говорю, там русских, российских ребят воюют от 20 до 40 тысяч.
11: Да? Это раз. А во-вторых, с той стороны там уже замечены наши не братья, то бишь хохлы. Соответственно, Мали становится еще одним фронтом СВО нашего, который мы ведем. Для меня все предельно понятно. И для людей, которые в материале, которые в теме, тоже все понимают. А если кому-то надо объяснять, как говорила незабвенная Ольга Булозова, если надо объяснять, то не надо объяснять. Все.
6: Хорош. Логика прекрасна. Так, коротенько, что там на поле боя? Самое яростное направление, пожалуй, сегодня можно считать все-таки Славяно-Краматорское, да? Там все ближе и ближе подбираемся мы к этим городам. В Славянске уже... если кто хочет Славянск, называйте Славянск и так далее. Я жил в тех краях, Славянск называли. Местные власти в Славянске уже объявили о эвакуации с определенных улиц почему-то. Там местный гауляйтер написал, с каких улиц дети должны быть эвакуированы. Не знаю почему. Ну что, то же самое делается в Краматорске и готовятся эти, это как модно сейчас говорить, спроси у каждого, кто-нибудь знает, что такое истинный смысл агломерации, но зато как модно звучит агломерация.
11: Агломерация, так, да, у нас часто такие термины падают, и мы такие все бравируем ими, не понимая вообще сути сказуемого.
6: Да, наша армия готовится на этом направлении. Тут спрашивают, это броня Сапачева, когда? Не знаю, я не внук Нострадамуса, не правнук, но думаю, что бои там будут долгие, вязкие и, возможно, жертвенные. Ну что еще? На Харьковском, на Сумском направлении пытаемся расширить буферную зону. Тут недавно Зеленский с Сырском посмешили собственный народ совершенно противоречивыми заявлениями. Зеленский сказал: мы наступаем, а мы бьем москали. Да, народ слушал. Выходит, пан Сырский говорит: хреново у нас дела. Русские наступают по всем направлениям, и нам стоит больших усилий сдержать их наступление. Ну ладно.
11: Товарищ полковник, я в свою очередь, раз пошла такая история про хохлов, тут Залужный очень порадовал, сделал заявление, процитирую просто дословно, цитата: «Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет оккупированные территории, а если не он, то его сын. Вот что для меня победа». Конец цитаты. В общем, как будто они уже смирились с произошедшим, осталось только оформить это все юридически.
6: Ну, мы все эти бравурные заявления с тобой слышим, сколько живем, да, да. Ну что, дорогие друзья, вы же просите поменьше нам между собой общаться. Вы нам запрещаете улыбаться, извините, буду стараться, да, так. А кому запрещено вообще ходить, вот воду пить ему запрещено, понимаете?
11: Покидать помещение студии, да.
6: Да. Мне тоже многое запрещено. Ну уж простите нас, такие, как мы есть. Ну что, мы начинаем принимать звонки, наверное. Воронеж у нас. Здравствуйте, Алексей. Апачи, баронец, напряглись и слушают вопрос. Поехали.
12: Здравствуйте. Внимание, вопрос. Стоит ли развалины Краматорска после его освобождения жизни наших солдат?
6: А вы уверены, что будут одни развалины? Или, может, они сами уйдут оттуда? Мы можем поймут, что они обречены. А? Как вы думаете?
11: Я думаю, вы точно из Воронежа? Вы не из Черкас там, из каких-нибудь?
6: Да.
11: Выглядите в окно, какой там флаг висит, скажите, пожалуйста.
6: Из Ужгорода, да. Уважаемые, войны не бывает без разрушений. Это пьяному гималайскому ежику.
11: Если надо объяснять, то не надо объяснять, как буду цитировать весь вечер Бузова. Если нужно объяснять, почему это все так проходит, и ожесточенное сопротивление противника оказывает, конечно же, не хочет отдавать ни пяди земли, но мы заберем, потому что это все русская земля.
6: Это серия этих вопросов, когда говорят, почему на войне убивают. Это вот надо бузовскую логику принимать, да? Если надо объяснять, то не надо объяснять. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
11: Друзья, вернемся после небольшой паузы.
6: Да.
9: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
14: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает. Не от того, что я там, опять сейчас говорю, какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно». Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
15: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда».
16: И тебе рекомендую.
17: Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
18: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
19: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. На ваши вопросы стараются ответить Апачеви. Баранец, Баранец и Апачев. А мы ждем следующего позвонившего нам. О, москвич Олег Петрович. Здравствуйте, Олег Петрович.
20: Здравствуйте. Звонился. У меня целая куча вопросов.
19: Нет, стоп. Олег Петрович.
20: Да.
19: Один вопрос в руки. Поехали.
20: Тогда не ругайтесь. Как вы относитесь к мысли, что у нас не бардак, а это у нас такой порядок? Раз не хотите вопросы. Почему дымовую завесу не применяют?
19: Где не применяют дымовую завесу?
20: Внимание!
19: Где не применяют дымовую завесу? Я отвечаю, что за глупость? Остановитесь, пожалуйста. Кто не применяет дымовую завесу? Кто не применяет дымовую завесу? Отключите, пожалуйста.
11: Попробую. Или вы, товарищ полковник?
19: Давай.
11: Значит, согласен. Вот честно, согласен с карикатурой. Почему нет карикатур? Согласен, нет карикатур. Очень не хватает нам вот этого подхода в контрпсихологического, да, и, ну, в общем, война психологии, на самом деле, очень важна. Пропаганда, контрпропаганда должна работать, в Советском Союзе это прекрасно понимали. Сегодня у нас как будто вот бегут за этой пропагандой, не успевая. По поводу дыма, согласен, дым есть, но не в том объеме. Нам нужны такие большие, я, знаете, говорил, помните, мы обсуждали, там, генерал Туман помогает нашим подразделениям. Вот нам нужны целые вот машины-генераторы Тумана, знаете, как бы это там смешно не звучало, но вот в этом тумане и можно реализовывать там наступление, боевые действия. Вот. Как-то так.
19: Да. Машины есть, но их не хватает. Вот в чем правда, уважаемый. Почему нет дыма? Есть, уважаемый, есть. Кто у нас в следующем в эфире? Не хватает? Да, в этом тоже правда. Михаил Гатчина у нас. Здравствуйте, Михаил.
21: Вопрос к Акиму. Аким, вам приходилось встречаться с Игорем Стрелковым?
11: Да, приходилось.
21: Тогда такой вопрос. Какую роль он сыграл в организации обороны в Славянске и в Донецке? И также Бородай с ним был.
11: Спасибо. Да, да, давайте исторически, раз мы уже говорим сегодня про Славян, про Краматорск. Значит, важно понимать, что Стрелков это не... Вот вы правильно сказали, какую роль сыграл. Стрелков это была большая роль. Вот он свою роль точно сыграл. Он задачу свою выполнил. Пока Стрелков бодался в Славянске, Бородай создал государственность, создал Донецкую Народную Республику. Была написана Конституция. То есть государственное состоялось. Поэтому... Для, вот в начале там, СВО, ой, в начале 2014 года, когда начинается наше СВО, первое СВО, и Борода, и Стрелков – это две руки. Они делают одно дело. Потом, конечно, что-то пошло не так. Я не хочу сегодня обсуждать, в чем прав, в чем виноват Стрелков, не буду. Но то, что без Бородая и Стрелкова не было бы нашей государственности – это очевидный факт.
19: Так, все, мы вам ответили. Идем к следующему радиослушателю. Владимир, Москва у нас. Здравствуйте, уважаемый Владимир.
22: Такой вопрос. Значит, в то время, пока наши солдаты бьются на полях Украины и в африканском корпусе, каким образом первому заместителю министра обороны Цаликову удалось своровать у российского народа 7 миллиардов рублей? И сегодня поступило в суд, уже начинают судебно разбирательство в этом. Как это могло, может быть так вот?
11: Вот как? Вот тоже. Да, как? Товарищ полковник, есть у вас ответ?
19: Да.
11: Как такое может
19: да,
11: быть?
19: Да.
11: У меня тоже вопрос ровно
19: я такой пока, же. Я пока остерегаюсь, потому что он при нашей Фемиде... Вот вы помните, у Сердюкова была напарница или заместитель Васильева, помните? Когда на нее, против нее начиналось уголовное дело, сколько их уворованных миллиардов было? 3 миллиарда 400 миллионов. И тут свято веривший наш Эфемиде Баранец пишет заметку об том, от этой цифры, а потом на циллах просит извинения, потому что, оказывается, всего лишь там каких-то жалких 30 миллионов, господа, 3 миллиарда и 30 миллионов. Так что я пока не буду комментировать, потому что я не исключаю, что эту большую цифру Фемида может включить в тормоз, нажать, и будет снова, я не хочу снова оказываться в дураках. Вот потому я не комментирую этот вопрос до полного решения, до полных ответов на эти вопросы. Всего вам доброго. Да, вам еще на уши хотите какую лапшичку повешу? О том, что генералы украли в общей сумме 11 триллионов рублей. Запомнили, да? Это с трибуны Государственной Думы прозвучали, да? Михаил, знаете, Делягин.
11: Разбор дела Захар Прилепин по количеству украденного, да. И сколько на это дронов можно купить. Там, конечно, не такая большая сумма, но тем не менее, воровать у страны в военное время, это должно заканчиваться смертной казнью, это очевидно.
19: Это не обсуждается. Ну, когда у него спросили, а где Чир? А это я по
11: собственному. Нет, это у нас, знаете, у нас прочитал в Телеграме чего-то там, какой-то негативный, и побежал. Давай ты предметно говорить.
19: Нет. Ага. А, пожалуйста, генерал Иван Попов, а вам доказать это, да? Как возмущали, сколько украл, сколько железа наворовал, а потом что оказывается?
11: Нет, а ты, товарищ полковник, что, у нас же как-то, у нас же, знаете, это как бы свой-чужой, оно работает по умолчанию у русского народа, у глубинного народа, то, что мы говорим. А мы же понимаем, кто свой, кто чужой. Нам не надо, мы знаем, что Иван Попов – это наш.
19: Алексей Ставрополь, здравствуйте. Алексей Ставрополь, здравствуйте.
0: Здравствуйте, да. Вот, будучи президентом, Дмитрий Медведев, то бишь лет 15-16 назад, он сделал заявление, что в ближайшие годы российская армия перейдет с аналоговой связи на цифровую. Вот какие-то результаты есть? Есть у вас какие-то?
19: Что такое? Что устанавливается? Что? А ну, внятно, по-русски скажите. Ну, устанавливается что?
0: Перейдет российская армия, Медведев заявлял в свое время, с аналоговой связи на цифровую. Вот какие-то результаты? Есть.
19: Жалкие результаты. Угу. Все, что могу сказать.
11: Да, но тем не менее, друзья, не все так плохо. Вот эти 16 спутников из низкоорбитальной группировки «Рассвета», о которой мы говорили уже давно, я так понимаю, что разработка еще началась при «Медведе», наконец-то вышли на космическую орбиту и уже начали обеспечивать наших ребят связь. Это понятно, что это слабый ответ Старлинку, но он хотя бы есть. Ждем следующих спутников.
19: У Старлинка, по-моему, 3 или 4 тысячи. Пермский край у нас. Здравствуйте.
1: Да. Вопрос полковнику Баранцу. Виктор Николаевич. Значит так. Вопрос такой. Военные спецоперации продолжаются 4,5 года. И конца не видно. В связи с этим вопрос.
19: Мне доложили, что идет операция. А в чем вопрос?
1: А вопрос в том, что если эта операция закончится не в нашу пользу, и после этого придут к власти в России другие люди, вы не боитесь, что к вам придут эти люди и предъявят вам за то, что вы сначала были поборником режима Сталина, а потом стали поборником режима Путина?
19: О, вот это правильно. Вот молодец. Вот не соврал. Отвечаю, не боюсь.
11: То есть, полковник, что не ты боюсь. Будешь делать, когда к тебе придут, а?
19: Да, не боюсь.
11: Вача Ганаду.
19: Ну, а если вы были поборником режима Гитлера и Бандеры, тогда с этим живите. У меня вот другие есть у меня лидеры, которых я поддерживал и поддерживаю. До свидания. Поехали дальше. Александр, Москва.
3: А, здравствуйте. Ну, у меня нет сомнений, что мы там сможем взять Славянск, Краматорск, наверное, где-то уйдет от этого, ну, от полгода примерно. Но смотрите, что в это время происходит. Каждый день удары по заводам.
19: У вас вопросы там будут или нет, уважаемые?
3: Да, я подвожу вопрос.
19: Нам не надо рисовать долгую такую картину Айвазовского, Краматорска.
3: Хорошо, не буду рисовать. Вопрос такой, учитывая вот эти удары, что Туапсе экологическая катастрофа, не слишком ли большая цена за там, не, там за сколько? За, ну, за славянский Краматорск, скажем так. Потому что тем более, если сколько мы будем брать.
19: А какое отношение?
11: Спасибо.
19: Какое отношение?
11: Товарищ полковник, позволите, я очень быстро, очень быстро постараюсь ответить, чтобы вы понимали. Славянский Краматорск — это для нас цели. Ну, понимаете, даже если мы их сейчас берем завтра. На этом СВО не заканчивается. Даже если мы добьемся цели СВО, своих целей, украинская сторона будет наращивать группировки, будет нас атаковать, будет устраивать свои контрнаступы. Здесь вопрос Славянской и Краматорска идет фоном. То есть идет полномасштабное столкновение. Да, конечно, наносятся удары, да, прилетают по Перми. Но я напомню, что это, если не ошибаюсь, эта нефтебаза принадлежит Лукойлу. И поэтому вот когда у нас начнут оборонять капиталисты свои активы, тогда, может, чуть по-другому начнется. Но война в целом не закончится Славянском, Краматорском. Должно быть какое-то логическое решение. Вот это нужно понять, что не за Славянск идет боевые действия.
19: Ну что, а сейчас мы с Акимом уходим на коротенький перерыв. Вы готовьте свои вопросы и повнятнее связывайте Туапсе, Славянск и Краматорск, чтобы это было российскому народу понятно и не запутано. Перерыв.
15: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
5: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: Об атаках.
7: Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он информировал о ликвидации 5 летевших на столицу дронов ВСУ. По его словам, на месте падения обломков к работе приступили специалисты экстренных служб. По первым сбитым БПЛА Собянин сообщал в 2:06 по Москве. Росавиация приостанавливала полеты гражданских воздушных судов в московском аэропорту Внуково. Ограничения действовали около полутора часов.
2: о конфликтах.
8: Дональд Трамп назвал непростой задачей урегулирование конфликта на Украине. При этом президент США заявил, что ситуацию удастся разрешить путем переговоров. По его словам, украинский конфликт станет 9-м урегулированным за время его президентского срока. Ранее стало известно, что спецпосланник Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорном процессе по Украине.
2: Про визы.
8: С 11 мая россиянам для поездок в Саудовскую Аравию виза будет не нужна, сообщили в российском МИДе. Со следующего понедельника в силу вступит межправительственное соглашение. Оно было подписано 1 декабря прошлого года на деловом форуме в Эр-Рияде. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, с 2025-го количество поездок граждан Саудовской Аравии в Россию выросло более чем на 35%. Россияне стали на 42% чаще летать в королевство.
2: Об инициативах.
8: В Госдуме предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Нововведения должны коснуться первого высшего образования, пояснили инициаторы. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом достиг 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, уверены депутаты «Справедливой России». Они также считают, что первое высшее образование для российских граждан должно быть абсолютно бесплатным.
2: Обо всем.
8: В этом году минимальный набор для дачника, включающий инвентарь, семена, саженцы и садовую тачку, подорожал до почти 13,5 тысяч рублей. Для сравнения, в 2025-м аналогичный комплект стоил 12 тысяч, а в 2024-м – 10 тысяч рублей. Особенно заметно выросли цены на семена и лопаты. Если добавить к списку мусорные мешки, общие траты составят уже 16 600 рублей, пишет «Известия». Семена подорожали на 27%, у лопат средний чек вырос на 11 до 1000 рублей. Саженцы подорожали на 3%.
2: О погоде.
8: В Москве 6 градусов выше нуля, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
10: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревью. На ваши вопросы стараются ответить Апачев и Баранец. Приближаются выборы в Государственную Думу. Те, кто хочет туда попасть, как же они нас любят. Как же, я так обожаю вот этот период перед Государственной
11: Выборы,
10: Думой. Чего только они нам не обещают. И 80 тысяч куда-то поедут студентов. И сейчас заботятся, чтобы не надо штрафоваться, превышение скорости. Ну, кругом куда ни...
11: Только, я просто удивляюсь. Только зайдет в кабинет в Госдуме, и сразу жизнь станет лучше,
10: да,
11: в России.
10: Да. Да. Я вот смотрю, блин, ну, подожди, пожалуйста, ребята, снег выпал, тут у нас вишенки, яблоньки начинают. Куда смотрит «Единая Россия»? Сейчас вот снегом покрыто, вы представляете, а? Или нет? А вот коммунисты молодцы. Они собирают на площади у Карла Маркса свой митинг, да, и туда они позвали наших бездомных офицеров, аким, да, которых у нас 48 тысяч, да? А теперь считаем. 48 тысяч бездомных военных. У каждого, допустим, жена, это уже около 100, да, там берем. У каждого 1-2 ребенка, да там 200 тысяч набежит. Да, вот уже вам готовы. И лишь бы они в программе пообещали дать всем этим людям жилье не в течение 10-12 лет, как маются наши военные, но хотя бы в течение там 3-4 лет. Представляешь? Какой будет авторитет. Но я, позволь, я тоже, хотя и в годах, но тоже мечтать можно. А мы ждем новых звонков. Поехали. Кто у нас в эфире? Ставрополь у нас. На этот раз, я думаю, не уйдет никуда. Будет с нами общаться.
23: Как вы откомментируете выступление Балуевского генерала на общественной палате? Он тоже чапайщик? Ну нет, все.
10: Все, уважаемые, Балуевский все-таки генерал армии, бывший начальник генерального штаба. У него есть своя точка зрения.
19: И есть аргументы, которые против Балуевского, а есть за Балуевского. А вот вы, товарищ Ставрополь, не уходите из эфира. Можно вам вопрос задам? Вопрос только на вот. Скажите, если мы возьмем десяток, Орешников, ударим по Берлину, по Парижу, по Лондону, по Брюсселю и так далее, ударим. Расскажите, пожалуйста, что дальше будет?
23: А почему я должен вам это рассказывать? Я что, военный?
19: Да, подождите, что ж вы сразу под корягу прячетесь, уважаемый?
23: Это да не прячусь под корягу, я не могу вам рассказать.
19: Я говорю, что будет?
23: Это вы должны
19: знать, а не я. А я военный, так я вам отвечаю. Вот теперь, если вам не доходит в Ставрополе, так вам скажу, ответка прилетит. В том числе и вам прямо под балкон.
23: Да, поняли под корягу меня? Пошли, под корягу? Испугались?
19: Нет, зачем такую дурь несешь, человек? А я говорю, что прилетит. Прилетит, обязательно.
11: Вас задело, да? Вас задел Чапайчик, и вы задели.
23: Да, меня не задел Чапайчик, я на дурь на всякую не реагирую. Я попросил комментировать, комментарий не услышал. Все понял, до свидания.
19: Да, только дурак не может понимать, что враг ответит. Это никуда под порягу я не прячусь. Я не понял.
11: Говорю. Ребята, давайте жить дружно.
19: Да. Нет, боюсь. Нет, люди, всегда думайте, если вы будете наносить удары любым, надо же просчитывать, какие будут последствия. Ну, при чем здесь дурь, а? При чем здесь боязнь, а? Я понимаю, что у нас и среди высших генералов есть тоже точка зрения. Давайте, ребята, долбанем. Бронец, кончай сопли развозить. Давай, зови Герасимова, зови Белоусова, кнопку красную нажали, долби Европу, которая делает оружие для Украины. Правильно, да? Вперед! И побежали. Что, может быть, по такой логике будем размышлять? Или все-таки почешем репу и подумаем? Мы ударим, а у врага ведь тоже руки есть. И нам же по морде достанется. Грубо.
11: Если бить, то бить уверенно. Надо наносить удар не по одному жешеву, а прям, серьезно. Да. Но это благо, не я принимаю такие решения, потому что это вот, я бы еще в году в 23-м бы.
19: Давайте вспашем Европу, чтобы там даже мыши среди атомных руин не были. Давайте, все по-честному. Алло, Герасимов, заводи. РВСН, поднимаем. Долби, тот человек долби, из Ставрополя говорит. Давай, долби. Правда, он нам потом уже не дозвонится, к сожалению. Потому что ее уже не будет. Даже костей не будет. Они в пепел превратятся. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
11: Сергей Новосибирск.
6: Здравствуй, товарищ. А вот как можно оперативно и быстро помочь отсюда из России нашим ребятам в Мали?
11: Да, я думаю, они там сами справятся. Справляются, по крайней мере. Не тяжело, конечно, не накачивают. Но сейчас у нас же есть сейчас задача куда более важнее. Конечно же, туда личного состава нужно перекинуть. Тогда, конечно же, усилиться им беспилотными летательными аппаратами. Конечно, усилиться экипажами беспилотчиков. Но они задействованы все в большом количестве на СВО, нужно понимать это. Поэтому, конечно же, хочется помочь усилить, но здесь, пожалуй, нам нечем. Тут, даже там оперативно я не знаю, как это реализовать для того, чтобы перекинуть туда.
19: Воронеж у нас в эфире. Здравствуйте.
9: Хотел бы продолжить предыдущего товарища. Если ударить мы не можем, а война будет продолжаться еще долго, по вашему мнению, сколько лет мы еще будем воевать? И как
19: давайте,
9: к этому делу будет...
19: Давайте, а в чем суть вашего вопроса? Будьте добры. Вот сформулируйте.
9: Суть моего вопроса в том, как, по вашему мнению, сколько будет продолжаться еще военной операции?
19: Долго. Может долго продолжаться, а долго. 10 лет. Вас это устраивает? А может быть...
9: Нет, меня не устраивает. А как народ закончить? К этому отнесется 10 лет? Как вы думаете?
19: Так как вы относитесь.
11: Как народ все. Хочет, как, чтобы побыстрее закончилась война. Как мы все относимся.
9: Кончилось побыстрее,
11: как
9: да.
11: Как мы все
9: а
11: относимся.
9: А 10 лет, войны, это уже 5 лет и 10.
19: Войны не заканчиваются по желанию трудящихся.
9: Ну так что, да, как столетняя война будет тогда продолжаться?
19: Война. Может быть, да нет, я бы сказал, может в этом году закончится, может в следующем, а может через 10 лет. Никто пока не
9: значит,
19: знает.
9: Значит, мы с вами не доживем, я чуть помоложе вас, но, наверное, нам тогда не дожить до конца войны.
19: Может быть, вы не доживете, уважаемый, но я вам желаю дожить. Хорошо?
9: А вы?
19: Да.
9: А вы-то доживете?
19: Да, конечно, уважаемый, я в рай попаду. Мне уже гарантированно, уважаемый. Вам поговорить хочется, покуторить? Извините, у нас очень дорогое время. На болтовню нет вопросов.
11: Татьяна Москва. Дозвонилась. Татьяна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна.
12: Алло, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Привет всем. Интересный сегодня эфир.
11: Да, да, да.
12: Зажигательный. Ну, а теперь я всем хочу задать
11: выжигательный, я бы сказал.
12: Спасибо.
19: Вопрос будьте добры.
12: Подскажите, пожалуйста, куда дело журналистка издания «Ньюсфронт» Юлия Витязева? Она раньше эфиры вела на «Love You for Life», а сейчас куда-то пропала Юлия Витязева. Она раньше жила в Одессе, а сейчас я не знаю, где она. Что-то я ее в соцсетях найти не могу.
11: Ну и бог с ней, пусть идет с Богом.
19: Я какие-то следы Аким ее находил. Ну, уже в таких 3 часа.
11: Она столько всего наделала. Вы знаете, вот это в команде Соловьева были не очень порядочные люди, и они столько всего наговорили, вот поэтому даже комментировать не хочется. И ушла, бог с ней.
19: Московская область, кто у нас? Представьтесь, пожалуйста. Юрий у нас, здравствуйте. Московская область, Юрий.
14: Вопрос на военную юриспруденцию. Чем понятие парад отличается просто от прохождения торжественного марша? Ну, вы поняли, я имею в виду мероприятие Генси Гудериана и комбрига Кривошейна. Знаете,
19: хорошо? Да. Вы разобрались вообще, что там происходило или нет? Там никакого парада не было. Там парада никакого не было. Никогда не было, понимаете? Это дилетант. Там было оставление немцами объекта, и они прошли строем, прошли мимо командиров, которые представляли и немецкую, и российскую армию. Вот и все. Но дубье, которых не интересует, детали нет. Самое главное в говно замазать Кривошейна, там других. Ну, бурмыло, дубье, быдло, понимаете? Не вчитывается в детали. Там огромное количество деталей. Надо читать внимательно. Нет, это парад был. Так и хочется сказать. Люди, зачем, вы читать умеете.
11: Зачем да. этот полковник разозлили?
19: Боже мой. Родственники Кривошеева ко мне обращаются. Спасите, Виктор Николаевич, спасите от этой грязи. Поехали дальше. Не хочется дальше заводиться.
11: 30 секунд у нас осталось. Секунд. Сейчас несколько смен.
19: До перерыва.
11: Формат.
19: До перерыва.
11: Да, давайте повторим номер.
19: Я уже испугался.
11: Повторим
19: да,
11: номер.
19: Давайте. 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702.
11: Друзья, давайте быть добрее друг другу. Ну, у нас других нет. Давайте друг друга поддерживать, а не вот это выводить на эмоции. Всем открытый русский космос. Вернемся. Открытый русский космос.
18: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Я Стас Михайлов. Вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
24: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, потому что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить?
0: что вас раздражает в ваших коллегах. По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
20: Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полуюнные поля. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда».

0: будут и религиозные вопросы, и другие вопросы по вашей просьбе. Пока у меня есть время, я вам задам тоже вопрос. Вы же мне задаете. Вот я, проучившись в школе 11 лет, часто вспоминаю, как я мучился, допустим, на уроках органической химии. Аким, ты учил в школе органическую химию?
1: Химию просто изучал на дороге.
0: А мне еще это. И уже сколько лет прошло, я подумал, ну ни хрена мне не прекратили знания. Как я мучился, боже мой, дополнительные уроки, до ночи. Мама, брат, все рассказывают. И я вот думаю, а зачем мы детям даем такие знания, которые в практическом смысле, ну, никогда не пригодятся. Люди, ну, никогда не пригодятся. Русский язык – да. История – да. Математика – да. Физика – да. Физкультура, НВП – да. Иностранный, ну, хотя бы один. Сейчас, Аким, я вдруг узнаю, что в некоторых у меня в школе, в районе, детей – пятиклассников, да, учат сразу двум языкам. Он еще русского не изучил, но сразу учат тогда трем. Русский, английский, еще и испанский.
1: Можно китайский, наверное, сложнее будет. Читаю у нас чат, тут вот Артем пишет из Рутуба, что любит спать с животными. Артем, ну это ваше личное дело, пожалуйста, не надо.
0: Пожалуйста, не как они называются, эти люди?
1: Не делитесь такими подробностями. Здесь на самом деле ярко обсуждается в первую очередь комментарий мой по поводу того, что защиту НПЗ должны организовывать сами НПЗ. Да. Вы не поверите, да, потому что это актив, да, потому что начиная с 22-го года уже у меня товарищи занимаются постановкой вот этих заградительных сооружений, в том числе там и РЭП, там плановая защита, там и РЭП, подавление частот, и турели, и так далее, и так далее, и так далее. То есть любой периметр, который является целью, можно и нужно защищать. Дело в том, что это, ну, самому НПЗ не надо. Им проще застраховать его и потом получать страховые денежки.
0: Артем, внимание. Один человек, который меня удивил уровнем своего интеллекта, задал вопрос. Маронец, а как ты видишь защиту НПЗ? Ну вот вопрос, да? Да, защита некоторых НПЗ уже ведется. Буратинки богатые, которые владеют этими всеми НПЗ, да, они не пожалели денег, некоторые изобрели. Они мобильные группы. Да? А там не с гражданкой, дядя Петя, а там люди, которые умеют держать в руках оружие,
1: конечно,
0: даже если работают.
1: Конечно, офицер, я не понимаю, рабочий, это шалонированная защита, и просто это не так дорого, гораздо дешевле, чем если посчитать, сколько мы потеряем в результате таких атак. Но опять же, повторю, многократно буду повторять, они застрахованы, им проще получить страховую выплату, нежели пытаться защитить НПЗ.
0: Муравьевич, как ты будешь защищать? Да вот так уже защищают, уважаемые. Если тебе в деревню новости нашли, то мы располагаем такой. Уже есть хороший опыт. И аппаратуру тащит туда богатенькие буратины, если хотят защитить и так далее. Кто у нас в эфире? Владимир Ульяновск.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Наш главнокомандующий дал обещание не трогать фюрера всей незалежности. Но а хотя бы туризм его можно ограничить. И встречный туризм его хозяев из Запада.
0: А что, Зеленский с Путиным согласует поездки зарубежные? Ограничит туризм?
2: Да ну нет, алло, нет.
0: Стоп. Дядя, подожди. Как можно ограничить его туризм? Скажите, как? Вот вы представляете себе. Он посылает Путину заявление, я отправляюсь в Баку, да? Разрешите,
2: нет, Владимир.
0: Да, рассказывайте, я замолкаю. Поехали. Как вы себе представляете?
2: Коммуникации нарушить на въезде и выезде, хотя бы из страны.
0: Где именно? На въезде из Киева? Из Киева? Да, и на въезде в Киев?
2: Нет.
0: Из Киева?
2: Так, к нему приезжают по железной дороге. Вот.
0: Правильно.
2: На въезде в страну можно капитально разрушить эту дорогу, нет?
0: Извините, вот для этого... А вы знаете, по какой дороге они едут? Ночью или днем?
2: Да там где?
0: В каком вагоне, в каком мнении это трёп? Это трех.

0: дорогой мой,
1: там, где...
0: то, что их надо...
1: Там, где вагонетки вели.
0: Да ну, зачем это треп? Я чем? Вы думаете, что это так просто узнать, да? Они посылают 16 вагонов, и посиди, пожалуйста, узнай у Урсулы в Финляндии, в каком вагоне сидит. То, что их бить надо, так, ну, это да. И сделать мордочку случайно. Все, надо убивать, все. Так вы начали с Зеленского, теперь надо всю евроэлиту уничтожать, так? Говорю, хорошая мысль, мне нравится. Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте, пожалуйста. А почему бы на Киевском вокзале орешечком накрыть, когда там...
2: Сергей дозвонился из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
0: Давайте, да. Спасибо, из Тамбовской
2: здравствуйте.
0: Области.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вы мне объясните. Значит, президент нас обещает объявить перемирие на 9 мая. А да. Смысл перемирия, когда мы перед на Пасху обещали перемирие, они нас 658
0: раз отстреливали. И на этот раз Зеленский не будет соблюдать, потому что он не управляет уже армией. Он, может быть, и рад, чтобы пушки не стреляли. Но армия уже ему не подчиняется. Все, в чем суть вашего вопроса?
3: Перемирие, чтобы нас опять расстреливали, получается.
0: Да, уважаемые,
3: 698 раз.
0: Да, ну не повторяйте уже, понятно. Считайте 1500 нарушил. 5000 нарушил.
3: Это не, я они. Не говорю 5000. Не перебивайте.
0: Что вы от меня я хотите, вам... уважаемые? Задайте вопрос. Задайте по-русски. Я слушаю. Внимание. Ну, люди, слушайте, как человек умеет задать.
3: Да. Зачем мы объявляем перемирие, когда нас предыдущие перемирия обстреливали 600 с лишним раз?
0: А мы что, их не обстреливали в ответ на это перемирие? Как-то не отвечали, дяденька.
3: Ты совсем не в курсе.
0: До свидания. Они 6 тысяч раз, а мы 4 тысячи раз. До свидания, уважаемые.
2: Знаете, я позвольте добавлю, просто такая интересная дискуссия увлекательная. Перемирия нужны хотя бы для того, чтобы обменяться военнопленными и телами погибших. Ну, хотя бы для этого.
0: И когда Путин объявил перемирие, вы же не обратили внимания на сносочку. В том случае, если противник будет не придерживаться и реагировать соответственно...
2: Зачем Путин?
0: Будем реагировать соответствующим образом. Дошло? До свидания. Умненькие уже. Поехали. Татьяна, Ростов.
5: Здравствуйте, ведущие.
2: Здравствуйте.
5: Вот все время говорят, чтобы там бить по Европе. Это очень опасно. А ведь это трудно очень, вот эти вот, что приходят все эти беспилотники, чтобы просто они не приходили. Чтобы, вот, ну, правильно я думаю,
2: очень
5: чтобы
2: хочется.
5: Они не поступали
2: вот,
5: туда.
2: Вот очень хочется,
5: очень
2: чтобы они оттуда не приходили. Прям очень хочется.
0: Это нормальный человек. Мышление, уважаемые, видите? А вот человек из Ставрополя, он этого не понимает. Вот вы понимаете. У вас трезвоумные мозги, правильно? Не хочется, чтобы ни снаряды, ни беспилотники летели и так далее. А вот тому... Вот вы знаете, вот вы знаете, Балуевский, уважаемый мной крайне, сказал, вот, Бородец, а ты про... У меня свои мозги есть, уважаемые, в отличие от Балуевского, к сожалению. Но когда припрет, я скажу, Юрий Николаевич, вы были правы. Будем бить. Кто в следующем эфире, уважаемые, будьте добры. Евгений, Москва, здравствуйте.
6: Подскажите, пожалуйста, вот есть у нас стратегические военные объекты, есть аэропорты. На каком расстоянии от этих объектов должны обнаруживаться вот эти вот низколетящие дроны, там, ну вот угрозы для инфраструктуры аэропорта, ну, военного объекта?
0: Уважаемые, есть такие беспилотники, которые на высоте 5 метров могут подкрасться к аэропорту. Попробуйте их заметить, в том числе в темноте. Понял меня? Да?
6: Ну, то есть нет регламентного какого-то расстояния, на котором они должны быть обнаружены.
0: Если бы был регламент, то в Энгельс бы беспилотник украинский не прилетел, уважаемый. И на Урал тоже. И на Услугу тоже. Вот вам в чем вопрос.
2: Друзья, всем открытый русский космос. Аким Апачев, Виктор Баранец. Вернемся завтра.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
8: А Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о взяточничестве.
10: Коррупция, конечно, страшное зло. Мы знаем, что она непобедима, как и мафия. Но сегодня действительно масштаб коррупции резко сократился. Ее стало кратно меньше. Кратно меньше. И я уверен, что это коррелирует с оценками. Вот посмотрите, кого задерживают? Задерживают вице-губернаторов, губернаторов, генералов. Это элита. Мы их в глаза не видим. Видим только по телевизору или в интернете про них читаем. С ними там 99% населения вообще никак не взаимодействует. А с кем взаимодействует население? С врачами. Раньше, да, много давали денег врачам. А сегодня мы им даем деньги, но совершенно легально. Потому что медицина у нас уже не бесплатная, а платно-бесплатная. То есть произошла, так сказать, монетизация, да, произошло обеление, огромная сфера, которая касается каждого. За поступление в ВУЗ давали взятки? Давали. Не обязательно деньгами, борзыми щенками, барашками. А сегодня есть ЕГЭ, ГАИ. На каждом углу раньше брали взятки. А сегодня вы много видите эти камеры везде.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
7: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: О безопасности.
12: В Министерстве обороны заявили о нейтрализации 215 украинских дронов минувшей ночью. Там уточнили, что беспилотники были перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей, а также в 15 областях, в том числе в Московском регионе. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов во Внукове, в аэропортах Петербурга, Геленджика, Краснодара, Сочи, Череповца, Ярославля и Пскова.
7: О Ближнем Востоке.
12: Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством. По словам главы Белого дома, это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем заниматься этим? Мы как пираты, отметил президент США на мероприятии во Флориде, комментируя захват американскими военнослужащими двух иранских танкеров «Маджестик» и «Тиффани», перевозивших почти 4 миллиона баррелей нефти. Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил обращение в Совбез, в котором назвал Соединенные Штаты агрессором, захватившим два иранских коммерческих судна и похитившим нефть.
7: Об инициативах.
12: В общественной палате предложили увеличить продолжительность школьных перемен. Во всех классах они должны быть не меньше 15 минут, заявил замсекретаря ОП Владислав Гриб. По его словам, большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо детям для спокойного приема пищи. Он также выразил надежду, что Роспотребнадзор пересмотрит имеющиеся нормы в учебных учреждениях.
7: Обо всем.
12: Роспотребнадзор дал рекомендации для отдыха на природе в майские праздники. Чтобы защититься от клещей, в ведомстве советуют выбирать светлую одежду, заправлять брюки в носки или обувь, использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Ранее ведомство сообщило, что за 2 недели число обращений из-за укусов клещей выросло втрое, до 18 тысяч. Также важно следить за едой на пикнике. Скоропортящиеся продукты лучше не брать. Мясо для шашлыка нужно хорошо прожаривать, а воду использовать только бутилированную или кипяченую.
7: О валютах.
12: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
7: О погоде.
12: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Польша освободила археолога Александра Бутягина в рамках обмена с Белоруссией. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский. По его словам, среди переданных лиц был российский историк, которого планировали выдать Украине. ФСБ уточнили, что Бутягина и жену российского военного из Приднестровья обменяли на 2 офицеров молдавской разведки. Те прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам для сбора информации. Российские силовики подчеркнули, что соотечественников вернули благодаря совместной операции с КГБ Беларуси. С нами на связи политолог-европеист, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Скажите, пожалуйста, тактический успех, стратегическая победа, как характеризовать, как вы характеризуете?
14: Я бы не говорил о том, что это стратегическое что-то. Ну, слава богу, просто нас обратили внимание, впряглись за нашего гражданина, который по собственному недосмотру, по собственной благоглупости оказался в Польше. Вытащили его, и слава богу. Обменный фонд есть, все произошло по законам военного времени. Бутягина задержали в качестве человека для обменного фонда. У нас тоже было кого обменивать, но слава богу, что все разрешилось таким путем.
13: А почему Польша пошла на уступки? Польские ястребы, они же самые ястребиные ястребы в мире против
14: России. Что значит пошла на уступки? В логике военного времени можно приравнять Бутягина даже к не к интернированному, а к военнопленному. Да. Если Молдавия, которая стремится в ЕС, попросила страны Евросоюза об обмене своих, назовем их так, военнопленных, Польша не смогла отказать и передала своих вот 5-5 в логике военного времени, в логике войны обменяли.
13: То есть Молдавия просит Польшу?
14: Никакой уступки со стороны Польши здесь я не вижу.
13: Хорошо. А Молдавия просит Польшу, и это для нее решающий фактор.
14: Значит, те, кого освободили в обмен, тоже представляют какой-то интерес для Евросоюза, НАТО. Ну и Польша, будучи страной Евросоюза и НАТО, естественно, не смогла отказать. Ну вот так. Это логика войны. Там на войне есть военнопленные, в том числе, или интернированные из числа гражданских лиц. Их обменивают.
13: Понимаю, хорошо. Минск выступает площадкой для этого обмена. Что это значит, либо ничего, я подразумеваю, возможно, что у союзного государства сохраняются некие рабочие каналы с Польшей, которые не афишируются.
14: Я думаю, что у России никаких каналов с Польшей не сохраняются, у Белоруссии, скорее всего, они сохраняются. Поэтому это чисто техническая вещь. А где еще этот обмен можно было произвести, кроме как на белорусско-польской границе? Нигде.
13: Обвинения археологу связаны с его работой в Крыму. которую Россия считает своей территорией. Украина и большинство стран Запада обозначают эту территорию как оккупированную. Польша, будучи последовательным сторонником Киева, соглашается на этот обмен. Скажите мне, пожалуйста, вот это, как вы уже охарактеризовали, что это все-таки прагматичный размен по законам военного времени, но здесь приносится в жертву некие юридические тонкости, в жертву политической целесообразности? Или вот то самое военные законы, вернее, законы военного времени, они никаких тут юридических тонкостей в принципе не подразумевают?
14: Ну, законы военного времени здесь особо на юридические тонкости внимания не обращают, но здесь, в принципе, все было нормально. Потому что инстанция, первая инстанция приняла решение о его выдаче на Украину, подали апелляцию. Апелляцию еще не рассмотрели, тем самым решение первой инстанции в силу не вступило. Так что юридически здесь тоже все чисто.
13: Возвращаясь к тем, на кого обменивали, просто тоже какая-то странная логика. Почему в сделке фигурируют именно граждане Молдавии, не Польши, не Украины? Связано ли это как-то с приднестровским урегулированием? Или, может быть, означает, что Кишинев с Варшавы координирует свои действия против российских интересов?
14: Но, безусловно, что Молдавия и Польша координируют свои действия против России, тут даже к гадалке ходить не надо. Но просто, видимо, на данный момент у нас нет пока для обмена польских наемников из рядов ВСУ. Вот так я это могу объяснить. Так бы хорошо примерно. Хотя нет, вроде как бы на днях приговор одного такого удалось взять живым.
13: Ну вот. То есть они еще какой-то вес имеют? Вот этот на этого можно, а вот этот он не весит столько же, сколько
14: скорее
13: вот
14: всего, решение принималось заранее, когда еще о том, что польский наемник попал в российский плен, известно не было. Угу. Я думаю, что это было так. В противном случае обмен был напрямую на гражданина Польши.
13: Понятно. Вадим Вадимович, почему Польша делает акцент на том, что Бутягин не был выдан. Собирались выдать Украине, но не был выдан. Надо ли это как-то трактовать, как жест доброй воли или, напротив, снять с себя ответственности с себя? Что это?
14: Ну, это специальный жест для Украины, что мы вас как поддерживали, так и поддерживаем. Просто это вот техническое решение, и все.
13: А как теперь Киев-то будет доверять Варшаве?
14: Да плевать и полякам на Киев с высокой колокольни. Это плевать, это быдло, да, которое работает пушечным мясом против России. Да плевать они хотели. Учитывая все обстоятельства, скорее всего, Бутягин рассматривался поляками изначально как часть обменного флота. И на Украину его выдавать не собирались. Дальше занялись за юридической казуистикой.
13: И вот вы до этого сказали такую любопытную для обывателя фразу, что он был взят в плен как в обменный фонд. Вот, у меня даже эти слова как-то не складываются в отношении людей. То есть существуют некие цели, а значит, и службы, а значит, и разведка на это работает, чтобы пополнять вот подобного рода фонды в каждой стране, особенно которые в конфликте.
14: Да, конечно. Страны Евросоюза и НАТО объявили Россию своим врагом, причем на уровне стратегических документов. Особенно вовлечены в это страны типа Польши. Ну, я насчитал 14 стран Европы, которые выделяются особо отрицательным отношением к России. Здесь и Финляндия, Швеция, Дания, Голландия, Португалия, Британия, Хорватия. И страны Прибалтики, естественно, у кого-то, наверное, еще забыл. Вот эти страны, они для граждан России сейчас наиболее опасны. То есть... И там любого из них не по морде, а по паспорту, перефразируя известную поговорку, не по морде, а по паспорту могут по беспределу задержать.
13: И неважно, ученые, обладатель ценной информации, ценный объект.
14: Значит, они бьют в данном случае не по морде, а по паспорту.
13: Ну, простите.
14: Гражданин России, любой гражданин России может оказаться на месте Бутягина в одной из этих стран.
13: Я просто к чему веду, Вадим Вадимович, я веду к тому, что вот, собственно, заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея, автор множества научных работ, ну и просто, ну или давайте, вот я не буду скромничать, и я. Нет, это не корректно. Не потому, что мне себя жалко, а потому, что все-таки я представляю федеральные СМИ. Ну и просто вот некий достойный, прекрасный, но просто учитель. Но вы же понимаете, да, вот к чему я вас толкаю, чтобы вы это сравнение сделали? А вы говорите не по морде, а по паспорту, ставлю в кавычки.
14: Да, не по морде и по паспорту. Если не хватит более-менее заметных людей, которые имеют хоть какую-то ограниченную известность, ну, начнут хватать всех подряд, если положение на фронте будет складываться вот таким образом. Да? Каким-то образом, который не очень будет устраивать страны Евросоюза и НАТО. Поэтому в опасности может любой оказаться. Как в Азербайджане случайно просто граждан России похватали, вот так могут, точно так же могут поступить и в странах Евросоюза и НАТО.
13: Но это не значит, что мы пополним, что эти граждане, о которых вы сейчас говорите, пополнят обменный фонд. А я хочу успеть задать, у нас минуты остаются где-то. Отношения Москвы и Варшавы сейчас вот в крайне низкой точке. Обмен состоялся. Стоит ли рассматривать этот эпизод как единичный тренд, у которого не будет долгосрочных последствий, или это, возможно, сигнал к какому-то вот вектору, который указывает на механизмы хотя бы решения гуманитарных
14: проблем. Любим мы искать за каждым частным событием какой-то глобальный
13: подтекст. Да.
14: Нет его. Нет его никакого глобального. Это частный случай, частный эпизод в рамках общей войны, которую Польша ведет с Россией, будучи государством Евросоюза и НАТО и будучи Польшей как таковой.
13: Спасибо вам большое за время и за вашу точку зрения. Друзья, с нами на связи был политолог-европеист, доцент финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
16: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосца, и, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боекорабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте. У половины микробизнеса с годовым оборотом до 20 миллионов рублей нет прибыли. Об этом сообщают по итогам опроса. Респонденты называют основными причинами низкий спрос, рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам. Крупный бизнес более устойчив, но многие предприятия поставили на паузу инвестиции. Прибыль за первый квартал не получили 65% предприятий. С нами на связи экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша. Сейчас выйдет на связь Денис Григорьевич. Но это же еще не все. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в своем выступлении на Альфа-саммите заявила, что обвинения в адрес регулятора о намеренном вреде экономике из-за высокой ключевой ставки не обоснованы. А я вас отправляю к тому, что малый бизнес говорит, что причина его недополучения прибыли в огромном количестве – это, в первую очередь, высокая ключевая ставка ЦБ. Итак, по словам Набиуллиной, у Центробанка фактически нет выбора, поскольку приходится удерживать ставку на повышенном уровне из-за перегрева экономики. При этом отдельные компании могут не ощущать общего перегрева, но макроэкономические данные показывают, что опрос значительно превышает предложение, что грозит высокой инфляцией. Итак, я уже вижу, Денис Григорьевич Ракша с нами на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария. Всем привет.
13: Да, всем привет, Денис Григорьевич. Давайте начнем вот с чего. Итак, только что рассказала с нашим слушателем, уважаемым, что Набиуллина заявила, у нас нет выбора. Ставка высока из-за перегрева. Однако бизнес, особенно мало, называет причиной отсутствия прибыли именно эту ставку, кредит, потому что недоступны, и налоговую нагрузку. И если выбора действительно нет, то как тогда быть предпринимателю, у которого на счетах, собственно, ноль? Может ли экономическая политика в принципе считаться успешной, если ее неизбежность не спасает какие-то конкретные предприятия от банкротства?
17: Да, конечно. Экономическая политика не предназначена для того, чтобы спасать отдельные предприятия от банкротства, в принципе. У нее другие задачи, цели, инструменты, я не знаю, там. Спасать отдельные предприятия от банкротства – это задача, ну, либо их собственников, либо, не знаю, там, местных властей, в бюджет, они платят налоги.
13: Я тогда немножко перефразирую. Правильно, вы вот здесь, так скажем, схватили про отдельные предприятия, про конкретные предприятия. Малый бизнес, давайте, вымарываем конкретные предприятия и вот туда помещаем словосочетание «малый бизнес страны».
17: Ну, смотрите, тут нужно, так я вам сразу не отвечу. Давайте послушаем, что говорит Эльвира Набиуллина. Она не произносит слов «малый бизнес», но она говорит о том, что расти российская экономика может только за счет повышения производительности труда. И о том, что задача государства, государственной экономической политики состоит в том, чтобы перераспределять ресурсы из тех секторов экономики, где низкая производительность труда, в те сектора экономики, где высокая производительность труда или где она может быстро расти. Теперь перевожу это на нормальный русский язык.
13: Пожалуйста, да.
17: В малом бизнесе низкая производительность труда. Поэтому задача государственной политики состоит в том, чтобы перераспределять ресурсы из малого бизнеса, из сектора малого бизнеса, да, в те сектора, где либо уже сейчас высокая производительность труда, либо где она может быстро вырасти.
13: То есть это в крупный бизнес сразу можно обозначить?
17: Ну, в средний, крупный, да.
13: Так, хорошо.
17: Ну, потому что, смотрите, этого уже никто не говорит, да, но это совершенно понятно. И, кстати говоря, тут нужно одновременно слушать, что говорит Набиуллина, Решетников, Силуанов и как бы вот все они. Там тот же Решетников, выступая на том же самом форуме, говорил опять о той же самой производительности труда, о том, что это фактически главная задача на ближайшие годы для того, чтобы российская экономика могла как-то расти. Эту производительность труда откуда можно взять? Либо повысить, ну, не знаю, там, технологическую обеспеченность производства, либо введя организационно-управленческие новации какие-то. Да? Малый бизнес просто по определению. Такими вещами не занимается, он не может ими заниматься. У него нет для этого ни компетенций, ни ресурсов, ни желания, честно говоря. Потому что малый бизнес, особенно вот совсем малый, но это про другое. Это не про внедрение новых технологий или управленческих решений.
13: То есть можно себе представить российскую экономику исключительно с присутствием крупного и среднего бизнеса. Я тоже делаю выводы, как обычный стандартный человек, совсем не экономист.
17: Зачем? Зачем вы так прям, Мария, передергиваете?
13: Я не передергиваю, Денис Григорьевич. Я не зря вас предупредила, что я по тонкому льду, а вы вот веревочку мне бросаете, пожалуйста. Я не претендую.
17: Да, речь не идет о том, чтобы просто закрыть весь малый бизнес и все перебросить в крупный. Нет, речь идет же о государственной политике. Кого и как должно поддерживать государство, исходя из там неких долгосрочных экономических приоритетов или там приоритетов роста экономики. И они все это не произносят вот так вот вслух, но это я вам перевожу. Значит, поддерживать государство должно крупный частный бизнес, который может внедрять новые технологии или даже разрабатывать новые технологии и применять новые управленческие решения, да, для повышения производительности труда. Малый бизнес этого сделать не может, но пусть выживает как может.
13: Учитывая, что ставка Центробанка направлена на охлаждение спроса, о котором Эльвира Набиуллина говорила, но одновременно убивает инвестиции малого бизнеса, не возникает ли ситуация...
17: Секундочку, пока мы не ушли далеко. Давайте. Какие инвестиции малого бизнеса? Значит, смотрите, если речь идет о том, что малый бизнес не может взять в банке кредит из-за высокой ставки, то это кредит не на инвестиции, это оборотка. Никакие инвестиции малого бизнеса высокая ставка не убивает. Малый бизнес делает инвестиции за счет собственных средств. Все, точка.
13: Хорошо. Я хотела спросить про то, что товарищи уйдут просто в серую зону, потому что белые деньги тут не срабатывают.
17: Ну, это разные совершенно как бы истории. Там кто-то, может быть, и уйдет в серую зону, хотя сейчас это сделать невероятно сложно из-за всеобщей полной цифровизации.
13: Натуральная экономика еще у нас осталась. Бартер, взаимозачеты.
17: Ну, слушайте, натуральная экономика вот на колхозном рынке осталась, где мы покупаем там картошку или там творог, да?
13: Ну, да.
17: Ну, мы как покупали их там за наличные, так и продолжим. Ничего тут нового не будет. Значит, все, кто... так, коготок увяз, все птички пропали. Значит, те, кто хоть раз воспользовался цифровыми сервисами, я имею в виду малый бизнес, да, они уже попали в поле зрения Федеральной налоговой службы. И если они теперь захотят уйти в какую-то там серую зону, не закрыв бизнес, да, то за ними, ну, как бы ФНС будет достаточно пристально следить и задавать им вопросы, а что это у вас, например, там оборот в два раза упал? Что случилось?
13: Как-то очень дурно пахнет, серьезно. И так хочется как-то кому-то бизнес открыть, сначала хотя бы малый, а тут вот с этой стороны, с этой стены, даже не знаю, ну вот все это правда нерадужно звучит. Я понимаю, что мне не нужны здесь розовые шарики, конфетти, мне нужны какие-то возможности хотя бы видеть вот в нашем с вами разговоре. И я при этом понимаю, что вы не на другой стороне, вы пытаетесь донести до меня суть проблемы, а у меня даже, кажется, и проблемы нет. Просто все, знаете, так заколотили досками, и все. И сиди вот так.
17: Ну, вы знаете, Мария, опять же, смотрите, я сам малый бизнесмен. То есть в этом смысле я не могу быть на другой стороне. Не малый, а очень малый, да?
13: Так.
17: У меня маленькое производство. В этом смысле я как бы на стороне всех остальных. Я просто сейчас пытаюсь объяснить позицию государства. Но, опять же, если говорить о малом там, микробизнесе, мы все долгие годы существовали в очень прям тепличных условиях, ну, объективно, да? То То есть сами-то мы так не думаем. Мы думаем, что нас прям прижимали, там прессовали.
18: Нет, даже если было хорошо вчера, то сегодня не должно уже быть хорошо. Это как-то тоже очень странно.
17: На самом деле это не так. То есть я со многими людьми разговариваю из малого бизнеса, и выясняется, что, вообще говоря, они, отродясь, не смотрели там на свою рентабельность. Ну, прилив поднимал все лодки, как бы пользуясь старой китайской поговоркой, и они привыкли к тому, что их прилив поднимает, что бы они ни делали. А сейчас действительно ситуация стала сложнее. Покупательская способность тех целевых аудиторий, на которых они работали всегда, сильно сжалась. Да? У них падают продажи, у них падает прибыль. И они вдруг с ужасом обнаружили, что уже долгое время они работают в минус. Но это, понимаете, это не потому, что Центробанк поднял ставку. Ну, точнее говоря, тут нет такой вот прямой связи. Потому что они не брали кредиты в банках на то, чтобы вести свой бизнес. Да? Центробанк поднял ставку, большие предприятия перестали как бы реализовывать инвестиционные программы. У них, соответственно, не растет производительность труда, о которой мы вначале говорили. Они не повышают зарплату своим сотрудникам, и эти сотрудники не приходят в этот малый бизнес покупать свою пастилу. Там, я не
18: поняла.
17: Знаю.
18: Денис Григорьевич, заканчивается у нас время. Спасибо вам огромное. Экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Ракша.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
21: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и в которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Евгения Глинская. Здравствуйте.
7: Об ограничениях.
12: Снять ограничения, которые Евросоюз вводит в отношении транзита в Калининградскую область, пока не удается. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов. По его словам, кроме санкций, наша страна сталкивается с завышенными тарифами на перевозки, а также с избыточными бюрократическими и контрольными процедурами. Дипломат отметил, что эти вопросы остаются предметом переговоров с ЕС и властями Литвы. По отдельным направлениям удается находить решение, однако системного урегулирования пока нет. В 2022-м Вильнюс ограничил сухопутный транзит в Калининградскую область в рамках санкций ЕС и ввел квоты на перевозку ряда товаров по ЖД. В результате часть грузов была переориентирована на морские перевозки через Балтику.
7: О важном.
12: Работы по поиску людей после обрушения на угольном разрезе в Магаданской области продолжаются в круглосуточном режиме, сообщил зампредседателя регионального правительства Павел Береговой. Суммарно с места ЧП удалось вывести 7,5 тысяч кубометров земли. Сход горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский произошел 30 апреля. Под завалами могут находиться 8 человек.
7: О конфликтах.
12: Владимир Зеленский оставил попытки добиться поддержки Дональда Трампа, пишет «Политика». В Киеве доверие к американским властям резко упало. Украинский лидер стал осторожнее относиться к Вашингтону и меняет стратегию, говорится в публикации. Глава Белого дома ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
7: Об инициативах.
12: В Пентагоне подтвердили решение о выводе части американских военных из Германии. Речь идет о передислокации 5000 человек в течение года, пояснил официальный представитель американского ведомства Шон Парнелл. По его словам, распоряжение было отдано главой министерства Питом Хекситом. Сейчас в ФРГ расквартированы 38 тысяч американских солдат.
7: Обо всем.
12: Папа Римский назначил бывшего нелегала главой одной из епархий в США. Речь идет о мигранте из Сальвадора Эвелио Менжевари Аяле, который попал на территорию страны тайно. Его в подростковом возрасте провезли через границу в багажнике автомобиля. Теперь он возглавил епархию Уиллинга Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния, сообщает Fox News. Общественность бурно отреагировала на это назначение.
7: О валютах.
12: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
7: О погоде.
12: В Москве плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
7: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте. Текущая модель глобальной экономики, при которой мировые ресурсы фактически кормят американские банки, не приносит другим странам существенных преимуществ. Такое положение дел приводит к серьезным ограничениям и искажениям в глобальной экономической активности. Это заявление сделал замглавы администрации президента России Максим Орешкин. По его словам, глобальные трансформации уже проявляются через волатильность, политические кризисы и военные конфликты. А с нами на связи экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
18: Алексей Николаевич, Максим Орешкин заявил, что весь мир кормит американские банки, не получая ничего взамен. Вот если говорить строго экономическим языком, что он имеет в виду? За счет чего вот эта сегодняшняя глобальная система позволяет американским финансовым институтам изымать какую-то высокую ренту у остального мира? Объясните нам, пожалуйста.
1: Ну, господин Орешкин преувеличил все-таки, как это, широкие жесты хороши в боксе, а в экономической дискуссии все-таки надо опираться на конкретные цифры. Дело в том, что есть такая история, называется международная экономическая, чисто международная инвестиционная позиция. То есть какое количество денег страна, разные страны инвестируют за границу, а какое количество они получают в обмен, да, то есть извне себя. Так вот, у Соединенных Штатов самая высокая доля инвестиций из страны в окружающий мир. Там порядка 43 триллионов рублей, долларов, извините, американцы инвестировали в окружающий как бы мир. И примерно 70 триллионов они получают извне в качестве инвестиций в себя. Ну и чисто инвестиционная позиция у них там минус 27 триллионов. То есть абсолютно колоссальные деньги, потому что, ну, мировой ВВП – это 113 триллионов долларов, соответственно, ну, треть мирового ВВП – это инвестиции Соединенных Штатов там в разные страны. Ну и там практически 60% ВВП – это инвестиции мира в Америку. То есть и это понятное дело, что это возникло неспроста. То есть до определенного предела Соединенные Штаты инвестировали большие деньги в окружающий мир, в остальной мир, и эти деньги шли на развитие. Да? И с другой стороны, инвестиционный как бы, рынок Соединенных Штатов – это самый крупный рынок мира, ну и плюс к этому покупка там, активов, домов, там, заводов, акций и так далее. Ну, таким вот образом весь мир инвестировал в Америку там, 70 триллионов, тоже абсолютно безумная сумма. И все было хорошо, то есть Америка работала вот таким мотором развития, и сама давала миру доход от тех инвестиций, которые вложены. Но Орешкин прав в том смысле, что с определенного момента эта машина начала ломаться. Она начала ломаться после того, как американцы не смогли найти способы балансирования собственного бюджета и там 6% ВВП, дефицит бюджета, который они финансируют за счет вот внешнего долга и внутреннего долга, это, конечно, очень много. И вот вероятность того, что Америка перестанет быть вот таким вот центром глобальной финансовой системы, и люди потеряют свои деньги, вложенные в Америку, и собственно, и в ценные бумаги, в акции, там, недвижимость, во все остальное, она очень велика. Угу. А с другой стороны, вложения, сделанные американцами по остальному миру, они останутся, потому что это там заводы, акции и так далее. Вот, наверное, об этом говорил господин Орешкин, что риски, связанные с американской финансовой системой, они растут прямо на глазах. Если бы с вами говорили там года 3 или 4 назад, то я бы сказал вам, что запасы ходу американской экономики хватит еще лет на 20, ну, 25. Но сегодня, после того, как мы видим там целый ряд там, крупных дисбалансов, я бы сказал, что при таком темпе развития событий в Америке запас хода, запас прочности, ну, еще лет на 10-15 максимум. То есть запас хода американской экономики постоянно сокращается, и это большой риск для остального мира.
18: А скажите мне, пожалуйста, может ли мир перестать кормить американские банки без системного кризиса? Это могло бы произойти, случиться?
1: Да, может быть, и более того, это происходит, потому что доля доллара в международных резервах Центробанков снижается, и она там ну, довольно сильно упала. Она там остается на уровне около половины, но тем не менее их доля постоянно падает. Доля доллара в международных расчетах тоже падает. Появляются целые дополнительные кластеры международных расчетов, где доллара вообще нет. Ну, вот, например, это юаневые расчеты mm-hmm. или там рублевые в зоне СНГ. И это признаки того, что мир действительно боится. Там есть несколько причин. Одна из них то, что мир боится инвестировать в доллар. А с другой стороны, параллельно Соединенным Штатам появляются другие там финансовые системы, которые с точки зрения вот стран мира гораздо более надежны. Ну, потому что Соединенные Штаты спутали доллар как инструмент принуждения, как дубинку, и доллар как инструмент зарабатывания денег. Для них это одно и то же. А это крайне опасно для доллара как вот центр международной финансовой системы.
18: А так не было ли это, на ваш взгляд, ошибкой со стороны вот неких незападных стран долгие годы мириться с этой моделью? Или у них просто не было альтернативы?
1: Ну, как я уже сказал, даже на сегодняшний день запас хода американской экономики достаточно велик. То есть американская экономика, несмотря на все вот эти абсолютно безумные перекосы, она все-таки остается достаточно прочной. Вот. И если вы не инвестируете там на 50 лет, то, ну, наверное, там инвестиции остаются достаточно надежными, да? Вот, в краткосрочном плане. И с другой стороны, доллар – это международная расчетная валюта. Эта функция доллара никуда не делась, и доллар – инвестиционная валюта, потому что, ну вот, например, те же самые китайцы не хотят развивать международный рынок заимствований. Да? То есть в отличие от Америки, которая выпускает вот, там, свои эти облигации, вот, казначейство и продает их по всему миру, но Китай не любит наращивать долг. Таким образом, Китай не стал и, скорее всего, не станет центром вот такого инвестиционного крупнейшего инвестиционного рынка. А Соединенные Штаты стали. И пройдет много лет, прежде чем эта роль, ну, перейдет куда-то еще. Поэтому mm-hmm. вот да, то есть с точки зрения краткосрочной, ну, использование доллара как инвестиционного ресурса и расчетного, в общем, оно оправдано.
18: Ключевой акцент Орешкин сделал на демографии, старение населения, снижение доли трудоспособных граждан, демографическая катастрофа как фактор мировых изменений. Как именно старение мира, вот у нас есть молодая Африка против пожилой Азии и Европы. Так вот, как именно старение мира, может ли оно, и если да, то как, переформатировать потоки капитала и, может быть, даже ослабить позиции американских банков?
1: Смотрите, старение населения – это фактор снижения инвестиционной активности. То есть страны с высокой долей стареющего населения, они не требуют инвестиций. Поэтому увеличение числа стран со стареющим населением приведет к тому, что количество инвестиций в мире, потребных инвестиций, снизится. Ну и, соответственно, снизится и роль Америки как вот основного поставщика мировых инвестиций. Вот, наверное, в этом смысле. Ну и потом надо понимать, что это на самом деле не очень хорошо для всех, потому что чем старее население, тем, скажем так, медленнее развивается глобальная экономика. И вот там, ну, предположим, что пожилые люди там много лет копили, накопили что-то там, там квартиру, которую они собираются сдавать где-то, да, и за счет этого жить. А потом выясняется, что молодежи в мире, ну и в России, условно говоря, становится все меньше, меньше людей, которые хотят приехать там в ваш город, получать образование и работать, и в результате ваша квартира остается незанятой. Ну, в Японии это до сих пор, на сегодняшний момент это распространенное явление, когда там дома отдают просто так фактически, просто потому, что в них некому жить. Старики умерли, молодежи нет, и в результате
18: у нас бы так, не нужна. У нас бы не отдали, извините, это эмоционально, так сказать,
1: ну, восклицание. У нас в Воркуте отдают квартиры там по 100 тысяч, а вот, так что у нас тоже такая история есть. Воркуте, но, правда, в Воркуте, да.
18: Да. Ранее Орешкин, насколько я помню, отмечал, что традиционная банковская модель должна умереть, а доля экономик G7 будет стремиться к 10% в ближайшие десятилетия. Если западные банки и валюты теряют контроль, то чем их заменят? Ну, так, чтобы поняла я, не специалист. И вообще, какие финансовые институты, механизмы могут прийти на смену? Ну, что заработает?
1: Смотрите, насчет того, что у нас вот, значит, придет какая-то новая экономика, рассчитанная на экономики новых там вот развивающихся государств, а вот старые умрут. Ну, думаю, что это тоже излишний оптимизм господина Орешкина, потому что Китай тот же самый. Это страна с сам, ну, одним из самых быстрых в мире темпов старения населения. И вот те самые проблемы стареющего населения, о которых мы только что говорили, они для Китая актуальны вот просто в полный рост. А вот та же самая история в Африке. Да? Вот в Африке всю жизнь была очень высокая рождаемость. И вдруг ни с того ни с сего рождаемость в странах Африки стала быстро падать. Потому что...
18: Минутку у нас осталось.
1: У каждой африканской домохозяйки появился в кармане смартфон, и из этого смартфона она узнала, что нормальная семья – это не с семью детьми, а с двумя. И Африка сейчас – это один из центров быстрого падения темпов роста экономики, да, и численности населения. Поэтому демографические перекосы могут наступить в мире гораздо раньше. И это сильно повлияет на мировую экономику.
18: Алексей Николаевич, спасибо вам огромное. Как всегда, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, автор телеграм-канала «Река Смородина» Алексей Зубец.
7: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
3: в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
4: Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
22: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте. Иранские, иракские, сирийские и турецкие информационные ресурсы сообщили, что в их странах идут обильные дожди, температура резко снизилась, а где-то даже выпал снег. Напомню, конец апреля. Результаты следующие. Тигр и Евфрат наполняются водой, особенно в шоке жители Мосула. Пустынные районы вроде иракских

0: ранее перечисленных стран. То есть, что делали? Распыляли химические вещества, вроде оксида алюминия, едида серебра и перхлората калия, а также препятствовали формированию облаков путем технологии ХАРП, это волны своеобразные, изменяли направление ветра, чтобы оттягивать влагу в сторону Персидского залива и так далее, и так далее. Давайте разбираться. С нами на связи биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований Российской Академии наук Алексей Карнаухов. Алексей Валерьевич, согласно публикациям, после того, как Иран нанес удары по неким объектам в странах Персидского залива, засуха сменяется обильными дождями, даже снегом. Тигр и Евфрат наполняются буквально за неделю. Как биофизик, как климатолог, вы можете оценить саму возможность столь быстрого и масштабного изменения регионального климата в результате точечного уничтожения нескольких центров? И не противоречит ли все это известным физическим принципам какой-то инерционности климатических систем?
1: Ну, нет. Во-первых, управление осадками – это не совсем управление климатом, это скорее управление погодой. То есть то, что разгоняют облака у нас, когда на праздники, то, что вызывают дожди, если нужно, то, что провоцирует град, чтобы он прошел не над виноградником, а где-нибудь в пустынных горных местах. Это же, собственно говоря, известные технологии, и они, собственно, давно применяются, их можно применять, естественно, в разных регионах земного шара, и, возможно, действительно, скажем так, может быть, страны Персидского залива, которые не избалованы большим количеством осадков, они действительно вызывали какие-то дожди у себя, чтобы получше жить. Но, может быть, не так, чтобы из вредности, чтобы навредить, скажем, Ираку или Ирану, а скорее просто, чтобы себе было лучше. Вот. И когда эти центры в связи с войной действительно стали неработоспособны, перестали летать самолеты, может быть, это действительно как-то повлияло. Но, скорее всего, это просто сочетание погодных факторов, потому что столь обширный регион, который вы перечислили, но это трудно представить себе, что небольшие какие-то, скажем так, воздействия на погоду над странами Персидского залива так сильно влияли в прошлом. Просто так вот совпало. А, например, у нас тоже в Махачкале какие произошли осадки сильные. Ну, в общем, вряд ли к этому имело отношение монархия Персидского залива. Тем более ХАРП. Потому что, вы знаете, вот этот вот ХАРП, он, значит, превращается в такую легенду, что вот американцы могут по всему миру воздействовать на климат. Но если вы посмотрите, сколько ужасных явлений погодных происходит в самих Соединенных Штатах, то эта гипотеза, она становится такой
0: Погодите,
1: малой.
0: Погодите, я с вами готова спорить. Вот именно в этом моменте, Алексей Валерьевич, я могу где-то себе нанести не элитам, не ВПК, не военки, ничему там, но чтобы сохранить тайну, вот это, что технология ХАРП-волн – это не теория заговора, а на самом деле, чтобы это никто этого наверняка не знал. Допустим, этот штат Юта, я не знаю, там, или Калифорния полыхает, а там вот цунами.
1: Вот. Там такие ущербы, которые, вы знаете, ну, честно говоря, я не знаю таких вот. Я думаю, что прямые воздействия на, скажем так, на экономику, я имею в виду просто бомбовые удары, они больше все-таки оказывают воздействие, дешевле, чем вот такое вот воздействие на климат. И я думаю, что они все-таки не обладают таким оружием, которое вот по мановению, скажем, ХАРПа может менять климат так далеко от самих Соединенных Штатов.
0: А скажите, Алексей Валерьевич, а это вообще возможно? Вы давайте слушателям, а то ведь, ну, человек стоит там, я не знаю, едет за ребенком в детский сад, и ему совсем не до ХАРП волн. Вот это что такое? Это коробочка, которая источает некие волны, я даже тут боюсь предположить, какие это волны, какого поля, которые...
1: А? Электромагнитные
0: волны, которые удерживают осадки над нужным регионом.
1: Регион, да.
0: Да, да.
1: Это вообще идея еще вот как бы Тесла тоже пытался передавать электричество на большие расстояния через ионосферу. То есть это воздействие на ионосферу, такое вот, скажем, периодическое, скажем, возбуждение собственных резонансов ионосферы так, чтобы вызвать концентрацию этого воздействия электромагнитного над определенным регионом, что заставит в этом регионе осадки конденсироваться быстрее. Теоретически такая, ну, скажем так, возможность, она существует. Рассчитать это все

0: довольно сложно, потому что вообще погода плохо предсказуемый объект. Вот. Но, в принципе, это возможно, но вряд ли. Вот у меня нет такого ощущения, что, значит, как-то они могут своих врагов вот таким образом, потому что то, что происходит в самих Соединенных Штатах, мне кажется, по масштабу ущерба гораздо серьезнее, чем то, что происходит у врагов Соединенных Штатов. Потому что если вы посмотрите, сколько там наводнений, ураганов, тайфунов и торнадо, то вместе взятых, то это там просто совершенно катастрофический ущерб. Нам, в общем, не снилось.
1: Мы сейчас с вами ставим крест на возможности вообще системы ХАРП или ее аналогов присутствия где бы то ни было на планете Земля.
0: Ну, не то, что я бы назвал это все-таки маловероятным. Ну, то есть я считаю, что это возможно, но маловероятно. Примерно так же, как, например, в свое время, это тоже, собственно, очень большое количество и наших соотечественников, и вообще во всем мире сомневается, что американцы на Луну летали, например. То, что там подделанные фотографии, это, в принципе, вполне допустимо. Ну, как бы я допускаю, что такие вот поддельные фотографии, они были сфальсифицированы для того, чтобы как-то вот продемонстрировать могущество Соединенных Штатов. Но, наверное, в целом все-таки какие-то люди летали, и я думаю, что вот, ну, скажем, преувеличена степень фальсификации вот полетов. Но,
1: нет, ну, об этом-то...
0: Точно так же с ХАРПом. То есть, возможно, что какие-то эксперименты проводились, возможно, что какое-то воздействие есть. Я думаю, что, во-первых, сами обычные просто прямое воздействие вот в виде этого, скажем, иодида, господи, серебра, или там просто, скажем, сухого льда, знаете, вот тоже его используют для того, чтобы провоцировать осадки, гораздо более эффективно. То есть просто запустила ракету, она там взорвалась, распылила этот реагент, и, пожалуйста, у вас дожди идут над определенной территорией. Это более экономически, скажем, целесообразно делать. Вот. Ну, а насчет климатического оружия вообще, я вам могу сказать, что самое мощное климатическое оружие, которое сегодня существует на самом деле, это, собственно говоря, бомба такая климатическая, которая заложена под Европой. Вот давайте мы лучше про это поговорим. Потому что действительно глобальное потепление может изменить характер течений в Северной Атлантике, и в Европе может наступить самый настоящий ледниковый период, когда температуры упадут градусов так на 20-25. И произойти это может относительно ближайшее время, лет через 30, ну так примерно. Ну, а может через 50, а может быть через 15-20. Понимаете? И вот эта климатическая бомба, она там существует под этой Европой. Одно время в этом сомневались. Теперь европейские ученые, они бьют тревогу, потому что ослабление Гольфстрима, как они называют коллапс АМОЦ, он, собственно говоря, прослеживается по таким объективным, скажем, характеристикам. Они понимают, что может резко измениться климат в Европе. И вот эта вот бомба, которая заложена под Европой, она – это реальное климатическое оружие, которое, например, может заставить все воюющие сегодня страны каким-то образом договориться. То есть существенный фактор политический может стать, если ему, конечно, придать, ну, знаете, как это у нас говорят, политическая воля, если она была бы, вот это могло бы стать существенным аргументом на, скажем, переговорах. Как в свое время, например, тоже климатическое оружие, можно это так назвать, например, то, что была развита концепция ядерной зимы, было показано, что если арсеналы Советского Союза и Соединенных Штатов будут применены где-либо на территории вообще земного шара, то в мире воцарится такая ядерная зима, и на самом деле плохо будет всем. И это заставило правительство Соединенных Штатов и России, собственно, подписать договора о сокращении ядерных вооружений, отказаться от возможности такой крупномасштабной ядерной войны, сильно сократить арсенал. Когда-то у нас было по 50 тысяч боеголовок примерно у Советского Союза и Соединенных Штатов. Сегодня осталось где-то около 5 тысяч. Сегодня уже не будет такой крупномасштабной ядерной зимы, вот современный арсенал. Но в свое время вот такая вот возможность ядерной зимы, она заставила правительство договориться. Вот сегодня такая климатическая бомба лежит под Европой, и если европейцы, Соединенные Штаты...
1: 20 секунд у нас осталось, Алексей Валерьевич. Да, договорятся, то, в общем-то, смогут...
0: Если не договорятся, то эта бомба рванет, и ущерб составит сотни триллионов.
1: Да, только давайте еще раз для тех, те, кто только что подключились, бомба здесь это образно. А то просто
0: она образная, да. Конечно.
1: Но А Алексей Карнаухов, биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пушкинского научного центра биологических исследований РАН, был с нами в эфире. Большое спасибо.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Кем видит своих детей певец Стас Михайлов? Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
6: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Пенса, а не Трампа, когда началась стрельба. Что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и в ранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой и модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. И срочная новость с лент информационных агентств. Открытое горение ликвидировано в морском терминале в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю. Все подробности уже в следующем выпуске.
2: О безопасности.
5: В Ростовской области отразили атаку беспилотников ВСУ. Пострадавших нет, отметил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дроны перехвачены в Неклиновском и Миллеровском районах. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Всего за минувшую ночь на территории страны были ликвидированы 215 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сводке Минобороны.
2: О конфликтах.
5: Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращение посягательств на ее коренные интересы, заявил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. При этом он добавил, что одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносным вооружением. По словам Белоусова, большинство стран Европы не отходят от враждебного антироссийского курса, продолжая искать способы нанесения ущерба нашей стране руками Киева.
2: О вооружениях.
5: США задерживают поставки оружия Европе из-за войны в Иране, сообщает Financial Times. По информации источников издания, Пентагон уведомил Великобританию, Польшу и страны Прибалтики о срыве графиков передачи ракетных систем «Хаймарс» и «Насамс». Аналогичные меры обсуждаются в отношении азиатских союзников, в том числе Японии и Южной Кореи.
2: О происшествии.
5: 7 человек, включая 4 детей, погибли при пожаре в поселке Высокий в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил губернатор Руслан Кухарук. Возгорание произошло ночью в частном жилом доме. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено огнем. Существовала угроза его распространения на соседние дома. Пожар удалось ликвидировать. К утру предварительно причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.
2: О погоде.
5: В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в московском регионе. По прогнозам синоптиков, оно придет после 26 мая. Об этом рассказала ведущий сотрудник ведомства Марина Макарова. Она подчеркнула, что прежде всего данные важны для работников сельскохозяйственной отрасли. Однако обычные люди при такой температуре тоже почувствуют наступление лета. Сейчас в Москве +13, облачно с прояснениями и без осадков.

0: «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все, кто слушает радио «Комсомольская правда» и все поклонники и участники настоящего хит-парада. В то время, когда вся прогрессивно-конвульсивная часть отдыхающих направляет свои стопы за черту города, чтобы там на свежем воздухе в полудикой природе взалкав насытить себя сочным мясом, приготовленным на шампурах, мы с Александром Вячеславовичем Нуждиным в студии А.В. Нуждин и А. Анатольевич. Здрасте. Держим руку на клавиатуре калькулятора, чтобы подсчитать ваши голоса, на пульте, чтобы включить микрофоны, на пульсе, чтобы не отставать от колонны демонстрантов, так как 1 мая никому не удастся отменить. Оно навсегда в наших календарях, в наших глазах, в наших сердцах, на наших, в конце концов, лацканах в виде алых лент и бантов. Так выше переходящее знамя передовиков производства. Друзья, товарищи, громче музыка, четче шаг. Это настоящий первомайский хит-парад. Ура, товарищи! Всех, кто с нами, мы вам салютуем и приветствуем вас. Напоминаю, в студии я, А. Анатольевич, и он, А. В. Нуждин.
1: Ну ты речь толкнул.
0: Благодарю вас, благодарю вас.
1: Ну, прям товарищ Суслов.
0: Благодарю вас. Аплодисменты, переходящие в овации. Ура!
1: Ты что съел-то, Анатольевич?
0: Попало майское настроение мне. Попало? Вот я его и подхватил.
1: Это май, чародей?
0: Это да. Это он.
1: Ну что ж, хорошо, если так. У нас хит-парад, в общем, если ты не обратил
0: внимание. Первомайский парад.
1: Первомайский парад. Так вот, если бы у нас в хит-параде было не 10, а 11 мест, то на 11 месте была бы группа... Какая? Не знаешь?
0: Тут по-иностранному сразу быстро прочитать не могу, но знаю...
1: По-иностранному нельзя.
0: Как это называлось во время первомайской демонстрации? Замыкающие.
1: Ну вот, а с замыкания и начнем.
2: А что, если бы мест было 11? 11-е место.
1: 11-е место. «Один в поле» – так называется композиция группы «Люмен», которая занимает такое своеобразное 11-е место, престижное.
0: Замыкающий.

0: «Один в поле», так называется композиция группы «Люмен». Мы про нее рассказывали. Вы отозвались, вы почти вставили ее в десятку. Ну, почти нищетово. Ну, пусть прозвучали и прозвучали. Дамы и господа, у нас вообще общий сбор каждую субботу и каждое воскресенье, но сейчас сбор особенный.
1: Рокеры! Общий сбор!
2: Итак, товарищи, скоро лето, а значит, наступит время летних рок-фестивалей. В преддверии этой прекрасной поры, о которой и я мечтаю, и все слушатели радио «Комсомольская правда», отечественные рокеры решили записать целый гимн. Давно такого не было. Со времен, мне кажется, «Замыкая
0: круг». Сумел пробить росток.
2: Да, сумел пробить росток. В преддверии этой прекрасной поры отечественные рокеры решили записать целый гимн. В проекте приняли участие «Черный обелиск»,
0: ух,
2: «Слот», да, «Алиса Вокс»,
0: так,
2: «Вася Васин»,
0: ну,
2: и многие другие. Всего набралось 28 душ исполнителей.
0: Единиц боевых рокерских.
2: Да.
0: Ого!
2: На запись 4-минутной композиции ушло целых 2 месяца. Ну, представляешь, 28 человек писались отдельно друг от друга.
0: А что отдельно-то? Могли бы собраться. Как в композиции все это рок-н-ролл. Веселая бы получилась запись.
2: Ну, мне кажется, это нереально по теперешним меркам собрать всех воедино, когда все мобильно, все быстро. Неважно.
0: Ну да.
2: Чтобы выпустить песню в мае, музыканты приступили к работе еще зимой. Поэтому
0: этого года или пораньше?
2: 1977-го, Сань.
0: Вовремя.
2: Конечно. Итак, мы должны оценить результат. Проект «Артисты. Пой фестиваль».
3: Сколько песен мы уже

0: Это был проект «Артисты». Так незатейливо назвали эту компанию из 28 человек, которые спели нам песню «Пой фестиваль».
1: Да я больше скажу, и песню назвали, ну, не очень затейливо. «Пой фестиваль». «Пой, ласточка, пой». Это тут можно обыгрывать сколько угодно. Но, знаешь, фестиваль звучит вот как вот... Вот как фестиваль молодежи и студентов в свое время. «Проспект Мира» назвали в честь фестиваля. Вот всем миром собрались и записали, понимаешь. Вот, вот молодцы.
0: Молодцы, молодцы. Ну, а мы вернемся к нашим непосредственным, собственно, обязанностям и переходим к десятке лидеров.
2: Десятое место.
0: Мультфильмы. Новая мода.

0: Взяли, понимаешь, моду выпускать новые песни накануне праздника. И правильно делают. В смысле шоу-бизнеса правильно. К празднику всегда хочется слушать не только старые проверенные песни на природе, но и новые какие-нибудь хиты в нашей программе. Новая мода, группа мультфильмы. Чего они проснулись? Ну, во-первых, солисту Палтос.
1: Так,
0: во-вторых...
1: какая связь?
0: Ну, видимо, к Палтосу подводишь итоги и хочешь каким-то обновлений. Вот обновление. Егор Тимофеев записал что-то новенькое, так сказать. А мы еще в строю, как говорится.
1: Атос и Палтос.
0: Это какая-то утренняя композиция, живописная. Это мы сразу представили «Утро туманное» после майских. Но Атос и Палтос у метро какого-нибудь – это потом. Это потом. Это не про нас, кстати.
1: Ну, кстати, между прочим, и потом мы вот сейчас вот как сделаем перерыв небольшой. А вот потом...
0: Ну да, хорошо. Ладно, не чистим. Аккуратненько. Перерыв.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
4: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять их в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшие группы, защитить этот маршрут в маршрутной квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вы могли сказать, что вы со своей группой не пойдете в этот, по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот заплатить деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
5: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете праздничный настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Это 1 мая. Какие у тебя, Анатольевич, ассоциации с 1 мая вообще? У тебя же богатый жизненный опыт.
2: У меня есть некий жизненный опыт. И вот в эти ближайшие дни у меня такие же ассоциации, как и давным-давно в детстве и в юношестве. Это, конечно, абсолютные выходные, когда никто ничего не делает, но поздравляет друг друга с Днем Труда. Это забавно. Во-вторых, это обязательно первомайская демонстрация. Кто-то идет от работы, от своего ведомства.
1: У меня отец ходил.
2: И я ходил.
1: А ты ходил?
2: Я ходил на первомайскую демонстрацию.
1: Нет, я не ходил.
2: В детстве я ходил в охотку, потому что это всегда весело. Я ходил с бабушкой и с мамой. Во-вторых, я ходил уже в студенчестве. Нужно было нести кому-то транспаранты. И тогда нас распределяли. Типа вот ты, Нуждин, пойдешь. А ты такой, а что я-то? Потому что надо. И ты идешь. А на следующий год кто-то идет. То есть это какая-то была общественная нагрузка, но многие эту нагрузку любили. Не все держали транспарант строго вертикально и уверенно, потому что во время этого самого прекрасного утра первомайского иногда кто-то согревался по дороге к финалу демонстрации.
1: Смотри, даже такие вещи ты помнишь?
2: Конечно. Я не участвовал в этом прогреве, но я видел это не раз. Всегда впереди всей колонны шел оркестр, живой, настоящий. Мой любимый оркестрант, у мамы по ее ведомству была специальная колонна научных сотрудников. И оркестр был отборный, и там был барабанщик. И барабанщик был огненный. То ли он был руководитель оркестра, то ли он просто был молодец. Он каждый раз
1: барабанщик
2: говорил...
1: Барабанщик бог, как в песне.
2: Конечно,
1: пелось.
2: Конечно, барабанщик бог. Так вот, он руководил всем оркестром, потому что дирижера у них не было. Не знаю, может, так положено, может, он и был дирижером. И он задавал ритм. Не в том, в классическом смысле, а в прямом, вот по жизни. И каждый раз он говорил: ребята, давай! Все происходило, музыкальные композиции одна к другой звучали, причем шлягеры, я бы сказал, хиты того времени, а потом он давал строгую команду всей колонне. «Качумай!» Мы не понимали, что это значит, но оркестранты опускали инструменты, выдыхали, согревались.
1: И накатывали.
2: Накатывала вся колонна, но в разной степени. Но только музыканты выражали это в музыке, в своем творчестве. Вот это слово «качумай» я потом понял, что это какой-то музыкантский сленг. Это по-латыни что-то очень важное значит. Но самое интересное мое воспоминание о первомайской демонстрации – это такое. Вся колонна поздравляла маму с днем рождения. У мамы 2 мая день рождения, и поэтому все дружно кричали «ура!». Я был страшно горд и весел. Вот моя ассоциации, а у тебя какие?
1: Ну, у меня ассоциации менее, конечно, яркие, нежели у тебя. Ты-то постарше немножечко.
2: Чуть-чуть.
1: Я помню пустые улицы центра города в 8 утра и только идущие колонны в тишине Кропоткинской и метростроевской.
2: Вот в одной из этих колонн шел я, да.
1: И накатывал.
2: И накатывал.
1: Ты знаешь, если пройти достаточно большой промежуток по Москве, то если накатывать, можно оказаться на грани тьмы и света.
2: Даже так?
1: Да.
2: Ну, накатывать-то ты имеешь в виду
1: понял,
2: чай с лимоном из термоса?
1: Ну, из мыльницы.
2: А, это уже другой накат. Ну да ладно.
1: Ты понял, о чем я? Девятое место
2: очень.
1: Настоящего хит-парада.
2: Ну давай,
1: на грани тьмы и света. Крематорий.
0: Девятое место.

0: напрасно.
1: Девятое место настоящего хит-парада на этой неделе, праздничного хит-парада, группа «Крематорий. На грани тьмы и света». А Анатолич поправляет лапсердак. Хорош.
2: Хорош.
1: Красавец.
2: Да.
1: Ньюсблок.
3: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
2: Леди Гага записала заглавную песню к долгожданному фильму, который называется «Дьявол носит Прада 2».

0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Срочная новость. Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Подробнее уже в следующей получасовке.
0: Об ограничениях.
1: Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Пскова и в Пулкове. Об этом сообщают в Росавиации. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О двух беспилотниках, уничтоженных над Ленобластью, ранее сообщал губернатор Александр Дрозденко. До этого объявлялась опасность атаки БПЛА. Глава области предупреждал о возможном временном понижении скорости мобильного интернета. По его словам, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
0: О пожарах.
1: Открытое горение ликвидировано в морском терминале в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Возгорание началось из-за беспилотной атаки. Пострадавших нет. Отмечается, что на месте работают 143 человека. Привлечено 25 единиц техники.
0: О важном.
1: Папа Римский назначил бывшего нелегала главой одной из епархий в США. Речь идет о мигранте из Сальвадора, Эвилио Минжевари Аяли, который попал на территорию страны тайно. Его в подростковом возрасте провезли через границу в багажнике автомобиля. Теперь он возглавил епархию Уиллинга Чарлстона, к которой относится штат Западная Вирджиния, сообщает Fox News. Общественность бурно отреагировала на это назначение.
0: О спорте.
1: Российские спортсменки взяли золото и серебро на Кубке мира по синхронному плаванию в Китае. Впервые с 2022 года девушки выступают с флагом и гимном России. Дуэт Киры Черезовой и Валентины Герасимовой взял первое место в произвольной программе. Второе у Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой.
0: Обо всем.
1: В Роскачестве сообщили о разработке ГОСТа для шаурмы. В стандарт войдут рекомендации по составу, технологии приготовления и сроках годности продукта. Мы говорим об ингредиентах, поскольку многие спрашивают, можно ли делать шаурму, например, с морковью. Есть и такой рецепт, пояснила замглавы ведомства Елена Сарацева. По ее словам, разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе по стандартам русской кухни.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
0: О погоде.
1: В Москве плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Двери открываются. Станция Первомайская. Там, кстати, нет переходов никуда, но выход с этой станции забыть не могу, потому что места детства и учебы – это наше все. Так вот, Первомайская программа прямо сейчас на Радио КП. Мы называемся «Настоящий хит-парад для новичков». Напоминание в студии Нуждин Анатольевич. И мы, конечно, расскажем много интересного, в том числе и в наших рубриках.
2: VIP-плейлист. На днях в студию радио «Комсомольская правда» приходил актер Саша Петров. Кинозвезде не чужды музыкальные эксперименты. Например, в его творческом арсенале есть дуэт с группой «Brainstorm» и целая мюзикл-трилогия «Лед». Поэтому, естественно, что мы задали Александру вопрос, какую же музыку он слушает, как бы, в суе.
3: Я всегда обожал хаски, и мы с ним не были знакомы, и вот на съемках познакомились, на подготовке познакомились. Я считаю его настоящим поэтом, современным поэтом, который пишет очень хорошие стихи, создает музыку, и вообще супертворческим парнем, у которого впереди еще много всего, я уверен, он напишет и подарит.

0: нам, и с большим удовольствием всегда его слушал, а сейчас еще с большим удовольствием это буду делать.
1: А какая еще музыка у вас в плейлисте, как сейчас говорят?
0: Ой, разная, абсолютно.
1: Всеядный, да?
0: А я абсолютно всеядный, у меня нет такого, что... При том, что я могу одну песню, там, не знаю, полгода чуть ли не каждый день слушать, потом она немножко надоедает, потом опять к ней возвращаюсь. Жанры абсолютно любые, музыка любых годов и прочее. Поэтому, ну, то есть у меня в плейлисте может стоять, там, не знаю, «Хаски», а второй трек дальше, там, не знаю, «Кипелов», а после этого группа «Любэ», а после этого что-нибудь, там, не знаю, «Мадонна» какая-нибудь, ну и так далее.
1: Отличный набор.
0: Ну да, ну то есть это все главное, что вот какое у меня сегодня настроение, какое у меня сегодня состояние, что я хочу послушать и как меня это заряжает. Где-то я могу услышать вообще незнакомую песню и дальше с ней прожить какой-то этап жизни, и потом эта песня у меня будет ассоциироваться с этим этапом жизни. Ну, такое ощущение, отношение к музыке.
2: В кинотеатрах сейчас идет драма «Коммерсант». Главную роль в ленте исполнил Александр Петров. Засветился в фильме и Дима Хаски. Так что нет ничего удивительного, что Саша обращает внимание именно на него. Специально для товарища Петрова звучит, конечно, Хаски. Итак, Хаски, «Ветром, снегом, зноем».

0: Это был «Хаски» специально для Александра Петрова. «Ветром, снегом, зноем». Ну и дальше можете продолжить.
1: А может просто «Ветром стать», «Ветром стать». Это эта песня?
0: Нет.
1: Другая?
0: Другая.
1: Ну ладно. А чего у меня какие-то караоке-песни всплывают в голове?
0: Сейчас у тебя всплывет какая песня. Вот сейчас вот прям вот... Вот сейчас я тебе как раз и поставлю.
1: Ты мне поставишь?
0: Ну,
1: поставь.
0: Нет.
1: Скажу, какая песня? Намекни.
0: Подожди, я прочитаю по-другому. Я скажу по-другому.
1: Давай.
0: Наши радиослушатели выбрали эту песню и поставили ее на 7-е место. Но это...
1: Вот такой формат любит Светлана из Москвы. Можно я эту песню заодно, как нашим всем слушателям, посвящу и маме, у которой день рождения? Можно? Она очень любит Hard and Heavy.
0: Да ты что?
1: Серьезно? А думаешь, в кого я такой? Ну, давай, объявляй. Эта песня специально для Светланы Степановны из Москвы, для самого преданного фаната и критика настоящего хит-парада. Объявляй, Сань.
2: 7-е место. 7-е место.
0: Ария. Созвездие Ершалаим.
3: В душе.

0: Это было седьмое место настоящего хит-парада. Группа «Ария». Созвездие Иерусалим. Не зря я всю неделю слушал Judas Priest.
1: Не зря. Это вообще никогда не зря. Тем более, если ты в течение
0: это
1: недели укреплял
0: не
1: свои бастионы.
0: И
1: сами.
0: Напрасно было.
1: Эй,
0: Так, ну сейчас мы от своих воспоминаний обратимся к другим, более, скажем так, общим.
1: То есть, как говорил мой любимый барабанщик с первомайской демонстрации, кочумай, Сань.
0: Кочумаю.
2: Я понял.
3: Вспомнить все. Вспомнить все.
0: 26 апреля лидеру группы «Пикник» Эдмунду Шклярскому исполняется 71 год. По случаю этой внушительной даты мы решили вспомнить некоторые факты из биографии музыканта.
1: Эдмунд – поляк по отцу. С детства общался на двух языках – русском и польском. Шклярский учился в музыкальной школе по классу фортепиано, но не окончил ее. Также Эдмунд владеет скрипкой. Однако знакомство с рок-н-роллом поставило крест на его академической музыкальной карьере. Наш именинник имеет высшее образование по специальности электрическая часть атомных станций и установок.
0: Коллега, практически.
1: Твой?
0: Ну, конечно, я же на электроэнергетическом факультете учился в МЭИ.
1: Вот почему ты такой электрический. Дальше. Он окончил, Эдмунд Шклярский, окончил электромеханический факультет Ленинградского политехнического института. Осенью 1973 года Эдмунд начал репетировать с аквариумом, но в итоге предпочел идти своим путем. В 1977 году будущая рок-звезда присоединилась к группе «Орион». Эдмунд стал клавишником и вторым вокалистом. Ну а вскоре коллектив поменял название на тот самый «Пикник». У Эдмунда Вячеславовича двое детей, дочь и сын, а также пятеро внуков. Вот такие дела. Ну, слушаем «Пикник. Королевство кривых».

0: Это была рубрика «Вспомнить все» и группа «Пикник» с песней с прекрасным названием «Королевство кривых». Прекрасное название. Это мне напоминает подобную игру слов «Родила царица в ночь не то».
1: Игра слов – это наше вообще все. Во всех смыслах.
0: А по поводу игры слов. Мы вернемся к вам буквально через минуту и...
1: Продолжим наши игры?
0: И наиграемся в слова просто до потери пульса.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о том, для чего Европа утверждает пакеты санкций против России.
4: Когда-то давно, ну, там, лет 10 назад, 15, Евросоюз в основном как бы группировался вокруг зеленой повестки. То есть вот борьба за климат, это была такая универсальная идея, которая объединяла страны Евросоюза, вот там бюрократия, они на этом пилили деньги, распихивали их там по карманам своим и крупных компаний и так далее. На сегодняшний день зеленая повестка, как способ консолидации Европейского Союза, весь исчерпала. Про нее уже забыли. И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз, это вот состояние России, с одной стороны. А с другой стороны, это источник денег, то, что можно выделить 90 миллиардов Украине, из которых 60 миллиардов пойдет на европейским оборонным компаниям, которые должны произвести оружие, а потом отправить его на Украину. Вот. Но 60 миллиардов – это большие деньги, там они уже за них передрались, и европейские компании. Ну, то есть это, опять же, способ вот управления, внутреннего управления, ну и попилить, управлять деньгами. Это тоже приятно. Но основная, конечно, идея – это вот консолидация. Для чего нужна европейская бюрократия? Вот ровно для этого.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Отчаянные холода задерживают таяние. Весна позднее, чем всегда, но и зато не чайней. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет, с вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Вы слушаете настоящий хит-парад, его торжественную, обязательную часть. Мы уже практически вплотную к пятерке лидеров. Но перед этим у нас еще одна рубрика.
7: Спойная рассеть, не стыдись.
1: Обещаем, сегодня будет последняя новость про нейрокаверы Канье Уэста. Мы и на этой неделе уже не возвращались бы к теме. Но тут нам на глаза и нам в уши попался И.И. Канье, который поет куклу колдуна «Короля и шута». Ну, как вы понимаете, мимо такого бриллианта мы пройти... Ну, никак не могли, и вам никуда не деться. Слушайте.

0: Что была рубрика «Спой нейросеть»? Это был Kanye West.
1: Kanye West.
0: Вернемся к хит-параду. У нас шестое место. 25-17. Серый голубь.

0: Это было шестое место настоящего хит-парада. Группа 2517 «Серый голубь». Напомним вам места, которые у нас с 10 по 2 место. Кто на них расположился? Мультфильмы «Новая мода».
1: 10

0: Ну вот так выглядит первый час настоящего хит-парада. Как будет выглядеть второй? Нормально он будет выглядеть.
1: Нормально.
0: Главное, убедитесь
1: нормально
0: в этом.
1: Нормально он будет выглядеть.
0: Да, после перерыва возвращайтесь и все услышите и увидите, конечно, первыми. Те, кто слушает нас в прямых эфирах, в своих радиоприемниках. Ну и вообще, кто нас смотрит и слушает, и пересматривает, переслушивает постоянно. Спасибо вам за это. Это настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». В студии очень праздничный А. В. Нуждин и очень праздничный А. Анатольевич. Сейчас вернемся. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О безопасности.
3: Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее силы ПВО сбили 6 аппаратов, направлявшихся в сторону московского региона. О первом перехваченном дроне Собянин сообщал в 2:06 по Москве. Росавиация приостанавливала полеты в московском аэропорту Внуково. Ограничения действовали около полутора часов. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали.
2: Об Украине.
3: Гарантия справедливости для жертв преступления в Одесском доме профсоюзов 2 марта станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что 12 лет назад в этот день украинские радикалы совершили нацистскую акцию устрашения. Были забиты насмерть или застрелены при попытке выбраться из пылающего здания минимум 42 человека. Еще шестеро погибли на улицах города. Дипломат отметила, что в Европе закрывают глаза на нежелание Киева расследовать одесскую трагедию, поскольку украинские власти явно не стараются довести до конца расследования, несмотря на обещания на этот счет.
2: О важном.
3: Число заявлений от европейцев на временное проживание в России выросло в полтора раза за последние полгода. Об этом заявил Вячеслав Володин. Если на конец октября прошлого года было подано 2275 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание, то на сегодняшний день это число составляет порядка 3400, уточнил спикер Госдумы. Одним из лидеров по приезду в Россию из Евросоюза он назвал Германию.
2: Об ограничениях.
3: 19 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты, сообщили в пресс-службе аэропорта. Авиагавань работает в усиленном режиме по состоянию на утро. Обслужено 9 рейсов на вылет и 2 на прилет. Еще до конца суток планируется обслужить 100 рейсов на прилет и столько же на вылет. Также сообщается, что 3 борта, которые уходили на запасные аэродромы в период ограничений, уже вылетели в Сочи. Обстановка в аэропорту спокойная.
2: О валютах.
3: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
2: О погоде.
3: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Мы продолжаем настоящий хит-парад с первомайским задором и с хорошим весенним настроением. Мы продолжим вам рассказывать, кого вы куда поставили, на какое место хит-парадной лестницы и кого мы будем чествовать особенно. Ну и, конечно, будут наши рубрики. Не отвлекайтесь, не уходите никуда. Не надо, не надо. Один час пролетит быстро. Это не то, что неутомительно. Это даже, знаете как, в конце часа вы скажете, как, и все? Да. Вот так вот наше приятное времяпрепровождение пролетает молниеносно. Поэтому не теряйте ни слова, ни ноты. Прямо сейчас рубрика.
2: Новая песня.
1: Мои дорогие Володьки, как я давно не был в Екатеринбурге, сейчас пущу слезу. Наши уральские братья группа «Чаев» продолжают развивать успех прошлогоднего альбома «Вот так». Мужики выпустили синглом композицию «Считалочка» и даже сняли на песню стильный черно-белый клип. Вообще у них сценография просто обалденная на концертах. Ты был, нет, Андрей?
0: Да, конечно.
1: Очень хорошая, очень хорошая.
0: Сколько раз я все это видел. Даже объявлял, конечно. Они работают, как надо работают. По-уральски, надежно и бодро. Это правда. Кстати, «Считалочка» – это практически синоним настоящего хит-парада. Ведь мы тут считаем ваши голоса и составляем десятку лучших. И вот уже на следующей неделе мы с Нуждиным подсчитаем, на каком месте окажется «Считалочка» от группы «Чаев». А пока мы послушаем эту самую «Считалочку». «Чаев», «Считалочка».

0: Это была новая песня от наших прекрасных уральских рокеров. Чайф, считалочка. Но вернемся к хит-параду. Пятое место.
1: Пятое место.
0: Пятое место. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».

0: Это было пятое место настоящего хит-парада. Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Я тут справился у Александра Анатольевича, что будет дальше. А он мне: «Не сбог будет».
1: Я говорю: «Ты живю?»
0: Я говорю: «Был же уже». А он мне говорит: «А мне все равно».
1: Ну, не так, так он сказал вообще-то. Он сказал просто: «Сань, так надо». Я так аккуратно. Ну, первый ньюсблог был про моду. А я же модник записной.
2: Да.
1: А сейчас прям исключительно исторический музыкальный ньюсблог.
0: Ну, надо так надо. Ньюсблог.
3: Один ньюсблог хорошо, а два лучше. Как на старом добром MTV.
1: На экраны вышел долгожданный музыкальный блокбастер про Майкла Джексона. Фильм, скромно названный «Майкл», за первый уикенд проката собрал по миру огромные 226 миллионов долларов США. Это абсолютный рекорд для лент о музыкантах. Картину снял режиссер «Тренировочного дня» и великого уравнителя Антуан Фукуа.
0: Ну, он большой специалист по, между прочим, экшен-мувис.
1: А все, что связано с Майклом, это экшен. Образ короля поп-музыки воплотил племянник Майкла, 29-летний Джаафар Джексон. Критики ругают фильм за то, что создатели нещадно выпилили из сюжета все скандалы артиста. Но зрители хлопают. Хлопают в ладоши и требуют продолжения. И студия уже заявила, что сиквел находится в работе. Кстати, Майкл доберется и до российского проката. Правда, случится это лишь 28 мая. Ну, ждать недолго. Всем фанатам Майкла Джексона пришлось подождать этого фильма много лет. Ничего, подождем еще немного. Пару-тройку недель. В ожидании отечественной премьеры слушаем, разумеется, композицию Майкла Джексона. От себя добавлю, что Джаафар Джексон впервые оказался на экране. Это его первая роль. И я видел фрагменты, я видел трейлер. Я подсмотрел, как это происходило, как это все готовилось. Надо сказать, парень справился. Не Ты подвел помнишь, дядю был? Майкла. Не подвел.
0: Ты помнишь, где был Джаафар?
1: Когда?
0: Вообще нет, а я имею в виду как персонаж.
1: Нет?
0: Не помнишь?
1: Нет.
0: В Аладдине. Злодея звали Джафар.
1: Наверное, в честь этого героя сказки назвали
0: племянника.
1: Ты помнишь,
0: Робин Уильямс, Робби Уильямс озвучивал как раз и Джина, и многих персонажей в этом мультфильме. Не смотрел этот мультфильм?
1: Я пересмотрю. Нуждин настаивает.
4: Салам and good evening to you, my friend.
1: Дорогие друзья, мы чуть-чуть отвлеклись. Александр Вячеславович напомнил мне о другом супер-блокбастере, но он уже, так сказать,
0: отгремел.
1: Архив мирового кино. А то, что будет греметь, и еще очень долго, это вот тот самый байопик, который называется «Майкл». Дорогие друзья, ну, пожелаем юной кинозвезде Джаафару Джексону славы, успехов, гонораров. А прямо сейчас прозвучит, вы не поверите, какая композиция. Ну, та самая, которая, ну, она приклеена к образу Майкла навсегда, во веки веков. И это, конечно, сейчас пока нас никто не будет видеть, мы тут будем исполнять лунную походку. Дамы и господа, ladies and gentlemen, Майкл Джексон, «Билли Джин».

0: Майкл Джексон и Билли Джин в рамках ньюс-блока в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда». Билли Джин, конечно, песня хорошая, но ты говоришь, что отпечатана вот золотыми буквами эта композиция на творчестве Майкла Джексона. С какой песни Майкл Джексон начинал все свои концерты? Она одна.
1: Я был на паре его концертов. И я не вспомню, какая была первая.
0: Первой композицией на всех концертах Майкла Джексона звучит композиция «Wanna Be Started Something».
1: Вот только я хотел сказать, не случайно не она. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
0: Да. Да.
1: Все-таки она. Она прекрасная. Она очень сложная. Она малопонятная даже профессиональным музыкантам.
0: Здравствуйте. Куинси Джонс сочинил все.
1: Ну, пойди-ка сыграй.
0: Куинси Джонс.
1: Ну, потому что это сложное произведение. Хотя по названию вроде бы она и напрашивается на начало.
0: Что у нас напрашивается, мы узнаем совсем скоро. Вернемся к вам через минуту.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
4: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще, жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?».
5: Мы обязательно встретимся, слышишь меня? Прости. Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти. Не оставайся одна. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие наши слушатели, зрители, дорогие друзья, товарищи, дорогие. Первомайское настроение продолжается, и мы рассказываем вам о том о сём, без чего никак эту неделю подытожить просто нельзя. Это я говорю про наши чудесные рубрики, в которых много содержательного, интересного, полезного. Внимание!
2: Есть женщины в русских селениях.
3: Речь пойдет о группе «Моя Мишель». Мне сразу ассоциации «Моя любовь, моя морковь». Почему-то.
1: Есть такой мультфильм и такая ария.
3: «Кукушечка маленькая моя, ты на месте?»
4: «На месте!»
3: Ну, вот такие у меня ассоциации, может быть, неправильные. Итак, группа «Моя Мишель» выпустила песню с интригующим названием «На малиновой луне». Вокалистка коллектива Татьяна Ткачук рассказывает о новинке. Это атмосферная поп-песня о поиске своего человека и встрече, которой суждено случиться. Это история о вере в то, что каждый однажды встретит свою любовь. Знаете, это ощущение, когда кажется, что кто-то где-то ждет тебя, и вы движетесь навстречу друг другу. Может, не по прямой, но это неизбежно. Вот именно об этом я и пою. О, как
1: благодарю
3: красиво сказано.
1: Благодарю, Татьяна. Очень вовремя настроили на эту композицию. Жду.
3: «Моя Мишель. На малиновой луне».

0: На малиновой луне моя Мишель. На каком она месте? Пока ни на каком. Это была просто рубрика «Есть женщины в русских селениях». А вот на каком месте находится Сургановый оркестр? Ну, на очередном. У нас впереди четвертое место. Там и расположилась композиция «Здравствуй, Сургановый оркестр».
1: Четвертое место.
2: Четвертое место.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. Как вы понимаете, если вы только что включили ваши радиоприемники, мы вплотную приблизились к тройке лидеров. Это была Сургановый оркестр. Здравствуй, четвертое место. Ну, а у нас еще одна рубрика.
1: А что это за трек?
2: Да это ж саундтрек.
3: Лана Дель Рей записала песню для Бондианы. Но есть нюанс. Композиция прозвучит не в новом фильме о похождениях Джеймса Бонда, о похождениях агента с лицензией на убийство. Эта песня прозвучит в компьютерной игре. Ну, похождения Джеймса Бонда уже где только не показывают. Вот в компьютерной игре, видимо, можно управлять его действиями и выполнять его задания. Так или иначе, композиция Ланы Дель Рей даст фору многим песням из киношной Бондианы. Трек получился хитовым, напряженным и драматичным. Это неотъемлемая часть любого бондиановского трека. В общем, в лучших традициях саундтреков к фильмам о Джеймсе Бонде. И в таком результате нет ничего удивительного. Ведь мелодию к новому хиту написал никто иной, как Дэвид Арнольд. А это автор музыки к 5 фильмам о Бонде, включая «Tomorrow Never Dies», «Завтра никогда не умрет» и «Квант милосердия». Сань, как будет «Квант милосердия» по-английски? Quantum of Solace, по-моему. Ну, так или иначе. По сюжету компьютерной игрушки, ничего себе игрушка, молодой и бесшабашный агент 007 только поступает на секретную службу Ее Величества. Ему предстоит остановить бывшего агента 009, перешедшего на сторону врагов. Но миссия быстро перерастает в более масштабную историю о предотвращении государственного переворота. Масштаб, естественно, колоссальный. Но это же про Джеймса Бонда. Итак, дорогие друзья, смотрите, слушайте, играйте, если пожелаете. Так или иначе, это уже сами. А то, что в наших силах, так это послушать, поставить эту композицию вместе с вами, прослушать и, я не знаю, насладиться или наброситься с критикой. Прямо сейчас Лана Дель Рей «First Light».

0: Это была рубрика «Саундтрек» и Лана Дел Рей. «First Light» специально для компьютерной игры для агента 007. Сань, помнишь эту шутку по поводу, какое прозвище было у Кутузова?
1: Не помню.
0: 1-0.
1: Ну, хватит. Руки прочь от Михаила Илларионовича.
0: А я могу сказать, что руки прочь от Ширли Бэйси. Какая Лана Дел Рей вам?
1: Кстати, Ширли Бэйси вообще никто не превзойдет.
0: Она, кстати, между прочим, единственная женщина-музыкант, удостоенная рыцарского ордена. Она мэм Ширли Бэйси.
1: О, была. Боже. Как это важно для музыкантов. Она выходит и...
0: Мэм,
1: сцена еще Ширли. Ярче сияет. Всегда.
0: Конечно. Конечно. Мы начали опять умничать, увлеклись.
1: Да.
0: Через минуту продолжим. У нас три места.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир. Тюленей жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
0: 3 человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Удар нанесен в Хомутовском районе. Дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья из Белгородской области, направлявшаяся в Брянск. Двое взрослых получили акубаротравмы, травмы в результате действия акустической взрывной волны. Еще один мужчина – осколочное ранение левой ноги. Автомобиль полностью уничтожен. Первая помощь оказана пострадавшим на месте, как только позволит обстановка. Людей доставят в Курскую областную больницу.
1: О конфликтах.
0: Дональд Трамп уведомил Конгресс США, что считает конфликт с Ираном завершенным, сообщает Associated Press. При этом американский президент заявил о сохраняющейся значительной угрозе со стороны Исламской Республики. Крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта с Ираном истек накануне. Согласно резолюции о военных полномочиях 73-го года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня.
1: О пожарах.
0: Открытое горение ликвидировано в морском терминале в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Возгорание началось из-за беспилотной атаки. В ВСУ пострадавших нет. Отмечается, что на месте работают 143 человека. Привлечено 25 единиц техники.
1: О спорте.
0: Российские спортсменки взяли золото и серебро на Кубке мира по синхронному плаванию в Китае. Впервые с 2022 года девушки выступают с флагом и гимном России. Дуэт Киры Черезовой и Валентины Герасимовой взял первое место в произвольной программе, второе у Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой.
1: О погоде.
0: В гидрометцентре назвали дату наступления метеолета в московском регионе. По прогнозам синоптиков, оно придет после 26 мая. Об этом рассказала ведущая сотрудник ведомства Марина Макарова. Она подчеркнула, что прежде всего данные важны для работников сельскохозяйственной отрасли. Однако обычные люди при такой температуре тоже почувствуют наступление летнего сезона.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на выходные 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 13, облачно, с прояснениями и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Как я и обещал, у нас осталось 3 места, ну и пару рубрик.
2: Третье место.
3: «Нагард. Проклятие шута».

0: дрянь.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно.
2: На третьем месте на этой неделе Нагард, «Проклятие».

0: Те шута. У нас, как я и говорил, рубрика.
1: Смех и радость мы приносим людям.
2: В то время, как большинство людей наслаждаются майскими праздниками, жарят, понимаешь, шашлыки или еще что вы там жарите, маршмеллоу и прочие няшки и вкусняшки, большинство людей гуляет и греется в солнечных лучах, если они до вас доходят. Лучи. В северной столице царит своя атмосфера. Аккурат 1 мая питерские рокеры Billy's Band решили порадовать публику страшно позитивной песней «Когда по Невскому нас пронесут». Ну, продолжаем с той же иронией. Еще и мультяшный черно-белый клип представили музыканты. Такие вот смех и радость по-питерски. Ну, бывает, бывает. Это в их стилистике. Кстати, в композиции звучит целая духовая секция. Билли Новик говорит: «Жмур саунд обеспечила туба, саксофон, две трубы, тромбон и кларнет». Ну и чтобы добить этот самый жмур саунд, привлекли еще и стиральную доску. В общем, все в лучших традициях Нового Орлеана.
3: В лучших традициях необыкновенного концерта. Помнишь, там был водобачковый инструмент?
2: Забыть необыкновенный концерт невозможно. Но невозможно забыть и оркестр из фильма «Веселые ребята». А также все марши, которые мы видели в хроникальных записях в Новом Орлеане. Так что это более чем классический набор инструментов, в том числе и стиральная доска. Слушаем очень веселую новинку от Billy's Band. Очень веселую, настройтесь. Billy's Band, «Когда по Невскому нас пронесут».
4: Когда

0: Это была рубрика «Смех и радость мы приносим людям». Биллис Бэнд, «Когда по Невскому нас пронесут». Мы в этой композиции слышали нечасто используемый инструмент под названием туба. Ты знаешь, Анатолич, чем профессиональный тубист отличается от непрофессионального?
1: Посвяти.
0: Непрофессиональный тубит так пу-пу-пу-пу-пу, а профессиональный звучит так пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу.
1: Согласен. Это вот другой уровень.
0: Чувствуешь это? Уровень!
1: Это да. Полный оптимизма композиция. Так и хочется вернуть, так сказать... Хочется во знаменование этого невероятного, неумолимого крещендо. Хочется сказать, не всех пронесут по Невскому. Так что это, можно сказать, композиция, полная мечты и амбиций. Ну да ладно. Главное, не торопить этот момент. Или, как мы с Нуждиным любим повторять, торопиться не
0: торопись
1: надо.
0: Торопиться не надо.
2: Второе место.
3: Второе место.
1: У нас на очереди второе место. И кто на нем находится, объявит Александр Вячеславович.
0: Ну, я, конечно, не Николай Дроздов.
1: Это уж точно. И я тоже.
0: Это точно. Но на втором месте у нас группа «Кино» и их фильмы.
1: Ну, хорошо, по-доброму.

0: Второе место настоящего хит-парада на этой неделе — группа «Кино» и композиция «Фильмы». А вот сейчас мы сделаем последний на сегодня перерыв, правильно?
1: Ну, да. Надо бы прерваться, потому что впереди финишная прямая, а там, глядишь, и бодрый первомайский спурт. Ты знаешь, что такое спурт?
0: Спурт?
1: Вот сейчас узнай.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
5: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это, а Ближний Восток — это всего лишь причина. Вообще я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно те, кто состоят в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность, вмешиваться в дела Ближнего Востока. Это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Иран претензий не было, поэтому здесь странно спрашивать и просить блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, он уже устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: на радио «Комсомольская правда».
1: Напоминаю вам о том, что у нас еще целый блок, хороший первомайский блок хорошего рывка к финишу. Спорт есть рывок. В студии Нуждин и Анатольевич. Мы расскажем еще кое-что важное, интересное, актуальное и злободневное. А вы послушаете нас и запомните все, что происходило в течение этой недели в результате вашего голосования. Кто на каком месте находится, за кого голосовать на будущей неделе. То есть, понимаете, праздники праздниками, а рабочий график никто не отменял. Все-таки 1 мая – это праздник труда и тружеников, вроде нас, Нуждиным.
2: Минуточку. Ты так в проброс это сказал по поводу... Как слово ты говорил?
1: Спорт.
2: Что это такое?
1: Рывок.
2: По-каковски.
1: Это по-спортивному, по-легкоатлетически. Это когда вот прямо собрался и как взорвался, и как добежал, и победил, и на груди ленточка, и тебя фотографируют, и ты на передовицах всех газет, и в первую очередь на первой странице «Комсомольской правды».
2: Первый раз слышу за 50 своих шесть.
1: Потому что никогда не занимался легкой атлетикой.
2: Легкой атлетикой я точно не занимался.
1: Ну вот, и я не занимался.
2: Не буду.
1: И не будешь уже. Ха-ха-ха. Мы зато будем делать спорт другой, интеллектуальный. Поехали.
3: Я у мамы попсовик.
2: Дима Билан объединился с Анной Асти, чтобы покорить чарты совместной работы с не очень оптимистичным названием «Эпилог». Отметим, что оба артиста в свое время присутствовали на так называемой «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, и после этого их даже пытались отменить. Будем надеяться, что этот темный фрагмент биографии никак не скажется на популярности новой

0: Но гораздо более интересная история у младших коллег Димы и Ани. И, кстати, к их отношениям слово «эпилог» подходит гораздо больше. Рома Мальбек и Сюзанна прославились в 2017 году совместными песнями «Равнодушие» и «Гипнозы». В это же время Роман и Сюзанна начали встречаться. Отношения получились громкими, с бурными ссорами и не менее громкими примирениями. Потом была свадьба. В 2018 году Сюзанна во всеуслышание обвинила мужа в домашнем насилии.
1: Ого!
0: К слову, о разводе с Ромой Сюзанна объявила, разумеется, со сцены. И вот спустя 8 лет дуэт «Барабанная дробь» возвращается. Мальбек и Сюзанна записали новую композицию под названием «Жду тебя». Впрочем, романтическую составляющую здесь искать не стоит. Сольное творчество артистов не особо востребовано, как и их концерты. Вот и решили экс-супруги подзаработать на ностальгии. Под это дело уже объявлены даты совместных концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Шоу must go on, по-другому не скажешь. Бизнес – ничего личного. Итак, Мальбек и Сюзанна, жду тебя.

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик», в рамках которой вы услышали две композиции. Хватит уже, да?
1: Ну, на сегодня, пожалуй, да.
0: Давайте напомним, кто у нас расположился с 10 по 2 место в настоящем хит-параде. Мультфильмы «Новая мода».
2: 10.

0: Мы вам говорили, что наши веселые первомайские старты пролетят быстро. Неважно, на какой дистанции вы находитесь, на короткой или длинной, все равно конец соревнований на этой неделе. Хит-парад заканчивает свою работу. По результатам ваших голосований мы пришли к определенным выводам, но вы еще не узнали, кто поднимется на первую ступень пьедестала почета, кто, так сказать, тот самый спринтер или стайер, который с ленточкой, с финишной ленточкой на груди, ворвался в передовицы всех газет, всех изданий, и в первую очередь издания «Комсомольская правда», и кто окажется на нашей обложке в качестве победителя. О, кто? Мы сейчас об этом скажем. Вернее, скажет об этом А. В. Нуждин. А я, А. Анатольевич, с этим первомайским настроением, с этим весенним задором поздравляю вас всех и желаю вам сохранять вот эту вот марафонскую дыхалку и дистанцию, которую мы с Нуждиным сохраняем уже сколько лет?
1: Много.
0: Много. Но с тем же спринтерским, так сказать, порывом. Это и есть саньспурт. То разбежался, то подзатянул. То взорвался, то отдыхаешь. Вот это мастерство, его никуда не денешь. Мы хоть и не легкоатлеты, или, как говорил мой физрук, легкоатлеты, но кое-что понимаем. А теперь я сейчас хочу попросить Александра Вячеславовича объявить еще одного марафонца, который на первой ступени. Это не просто марафонец, это более чем видный и культовый человек на российской сцене, который завоевал ваши сердца давно и продолжает это делать. Чему я очень рад. До следующей недели голосуйте на сайте Радио КП, слушайте нас каждую субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера и смотрите все наши выпуски, краткие и подробные. Меня зовут Александр Анатольевич, это Александр Вячеславович Нуждин. Ему и слово.
2: Первое место.
1: Как говорил Велюров в фильме, предупреждаю, однажды ваш Костик вас удивит. И действительно, Константин Кинчев удивил всех нас, и он сегодня на вершине настоящего хит-парада. «Соль». Когда

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Война и мир», «Преступление и наказание», «Горе от ума», «Кому на Руси жить хорошо», «Что делать» и «Грянул гром», «О дивный новый мир». Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: О важном.
3: Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь при условии отказа НАТО от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИДа Андрей Белоусов. Он добавил, что одновременно идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносным оружием. По словам Белоусова, большинство стран Европы не отходят от враждебного антироссийского курса, продолжая искать способы нанесения ущерба нашей стране руками Киева.
5: О Трампе.
3: Демократы сочли письмо Дональда Трампа Конгрессу об окончании войны с Ираном уловкой. Они уверены, что президенту США это необходимо для обхода запрета на ведение военных действий. Мнение высказал сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен. Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что считается актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти Конгресс, написал он в соцсети X. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, в свою очередь, назвал послание главы Белого дома полной чушью. Накануне Трамп направил обращение в Конгресс, в котором он уведомил о завершении боевых действий против Исламской Республики, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.
5: О судебных делах.
3: Житель Оренбургской области Сирик Таспаков арестован на 2 недели за публичную брань на празднике весны и труда. Свою вину он признал, сообщает пресс-служба судов региона. Мужчине 42 года, он приехал в Екатеринбург на первомайский праздник. Накануне на митинге в городе он пытался приблизиться к Денису Паслеру. Мужчина подбежал к главе региона, когда тот фотографировался с жителями после митинга. Охрана остановила нарушителя, а в департаменте информполитики области сообщили, что нарушитель передан правоохранителям для выяснения обстоятельств.
5: Обо всем.
3: Босфорский пролив закрыли для судоходства из-за проведения парусной регаты. Особый режим будет действовать до 18:40. Ограничение введено в рамках программы и мероприятий Федерации парусного спорта Турции на этот год, пишут местные СМИ. Гонки организованы при участии университета Бахчишехир.
5: О валютах.
3: Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Стас Михайлов ворвался в российский шоу-бизнес нулевые, опровергнув знаменитый слоган «Круто ты попал на ТВ». На ТВ Стас Михайлов действительно попал, но чуть позже. Благодаря сарафанному радио люди передавали диски с авторскими песнями артиста, тогда совсем еще неизвестного, из дома в дом. Накануне своего дня рождения Стас Михайлов стал гостем радио «Комсомольская правда». У нас замечательный гость, вообще такой красавец, посмотрите. Просто как будто заморский мачо к нам приехал, но нет, это наш российский артист, народный артист России Стас Михайлов. И приехал накануне своего личного праздника, дня рождения. Стас, здравствуйте, рад вас видеть.
6: Здравствуйте, спасибо, что
4: пригласили. Тебя, точнее, рада видеть, потому что столько лет знакомы.
6: Ну да.
4: С большой теплотой к вам относимся.
6: Видимся редко, вот так вот время
4: да.
6: летит. Пришел уже, студия новая, главное, ты на месте.
4: 27 апреля, день рождения. Каким будет твой день? Что ты для себя запланировал? Там, может быть, родители приедут. Как вообще по обыкновению проходит твой день рождения? Чтобы тебе было хорошо, тепло, уютно.
6: Ну, я бы разделил этот вопрос на две части. Вот смотри, допустим, все, что касаемо личного, личное, допустим, это вот мои ощущения, что я чувствую. Это, конечно, такая интимная штука, потому что с годами больше ты думать стал, просыпаясь. Потому что не просто, как знаешь, закрутился с таким вихрем там, этих событий и побежал там отмечать, слушать поздравления. Для меня вообще день рождения, так чтобы как-то это минимально об этом сказать, это, наверное, все-таки день переосмысления, что я сделал за год. Но для меня вот так. Это мне как бы не для того, чтобы каким-то самобичеванием заниматься, а для того, чтобы все-таки вопросы возникают, на них нужно отвечать самому себе. Ну, так я устроен. Тут по-другому, наверное, ничего не сделаешь. На свой день рождения хочу видеть своих любимых людей живыми и здоровыми. Вот, чтобы они были рядом со мной. Подарков хочется все меньше, честно. Это правда. Поскольку они интересны, когда вот сделаны от души, не для формальности подарок. Ну, ты понимаешь, наверное, о чем я говорю.
4: Наверное, это дочка.
6: Потому что очень, да, конечно. Вот когда много всего, даже многие подарки, вот люди, коллеги там понимают сейчас, о чем я говорю, многие подарки дарятся, ты даже там не понимаешь, просто как, ну, формально дарят человеку, чем подарок, который сделан от души. Для меня он может быть простым, но классным таким. Вот у меня это вызывает какую-то радость там даже от детей, от семьи, потому что так устроена человеческая натура. Ты вроде бы, получая подарок через там, ну, час, через два, ты уже ко всему привыкаешь. Не от того, что ты избалованный. Так устроен человек. Вот что да. ни делай, и ты опять уже привык, и ты как бы движешься дальше. Поэтому материальное, оно как бы радует, наверное, когда что-то необычное тебе дарят. Но в приоритете, конечно, это все-таки какие-то душевные вещи от своих любимых и близких людей. Сделано так по сердцу, по зову сердца. Это классно, честно. Вот это для меня... Там какой-то даже дети, если что-то расскажут, сделают. Они мне, конечно, делали на день рождения на 55 лет. Я их попросил спеть песню «Папа любит дочек». Но они у меня не хотят петь. Ну, не хотят, и все, насильно их не, на сцену звать не буду. Тянуть не буду, мучить их не буду. Но они сделали папе этот подарок. Я на него сейчас до сих пор смотрю на это видео. Мне так нравится. Мне так кайфово, потому что там дети мои там поют. Понимая, что они, конечно, творческая часть у них здесь в их жизни не будет на первом месте, я имею в виду в плане песен. В другом они, наверное, себя проявят и найдут себя, в чем я, естественно, хотел бы им помочь.
4: А таланты передались какие-то от
6: вас?
4: Ну,
6: петь точно не будут. Нет. Они могут, но вот они вообще, им это неинтересно. Вот, то есть, вот не в ту историю. Я не хочу их тянуть насильно в эту.
4: То есть, ни сын, ни дочки вообще?
6: Нет. Даша только поет. Даша с музыкой связана. Но я задавал ей вопрос. Ты хочешь что-то проявить себя как творческий человек? Ей больше нравится создание музыки. Вот она в этом направлении. Как создавать музыку технически. Вот эти все новшества, все необычные какие-то вещи, связанные с компьютером, создание с искусственным интеллектом. Ей это нравится. Я вообще считаю, ты знаешь как, чтобы... Быть объективным к своим детям – это вообще сложно.
4: Да.
6: Но чтобы не сломать их, Я думаю, надо как бы проявлять определенный момент, смотреть, куда они двигаются. Ну, в рамках допустимого. То есть, допустим, вот они, я говорю так, вы проявите себя в чем-то, вот я вам помогу. Покажите, что...
4: Иванка, что... как на тебя похожа, просто копия.
6: Иванка, да.
4: И уже в интернете...
6: Иванка, ты слышишь, что говорит «Комсомольская правда»?
4: Ну,
6: ты
4: правда.
6: Похожа на меня.
4: Уже в соцсетях ее сравнивают с Моникой Белуччи, с юной.
6: Да-да-да.
4: Вот. И все-таки, вот как ты считаешь, у каждого твоего ребенка в чем его суперсила, каждого из них? Ведь у каждого человека есть свой талант, да, пусть там не поет, да, Маша, но... Что-то у нее есть такое, в чем вот ее суперсила, ее талант, и он сейчас уже ярко проявляется.
6: Ты понимаешь, она, если будет соразмерять свои силы, вот я своим детям говорю, правильно ставить приоритеты в жизни расставлять, ну вот сейчас это громко звучит, ну а по-другому не получится. Вот мы да. сейчас с тобой сидим, угу. говорим о простых вещах, это не придумано мной. Я говорю, если ты будешь свою жизнь настраивать так, что, имея талант, ты его будешь духовно, правильно, сообразно своими мыслями, правильно использовать, четко идти, чтобы тебе Бог не открыл. Но всю свою жизнь это как бы наша дорога такая, это дорога к Богу. Мы все равно должны, что бы ни получали на этом жизненном пути, не стесняйся этого, какое бы время ни было, чтобы вам не говорили, модно это, не модно, все равно в свою жизнь. Вот ты настраиваешь так, ты идешь по дороге, так, Господи, вот здесь не знаю как, здесь так, простыми вещами. Если она будет делать, что бы она ни делала, если это благое дело, у нее оно обязательно получится. Нету здесь правил алгоритмов, что вот ты живи, проведи вот так, здесь сложи столько, тут отними столько, и у тебя получится. Да нет таких правил.
4: Ну, может быть, главное в себе сохранить, да, вот этого ребенка.
6: Если она будет, еще раз говорю, жить, я всегда им говорю, дети, чем бы вы ни занимались, если вы будете жить с Богом, у вас все получится. Все. Если он будет на первом месте, все встанет на свои места.
4: Хорошо. Вот скажи, пожалуйста, в чем, на твой взгляд, преимущество элегантного возраста, такого зрелого?
6: Мыслить можем, оценивать по-другому. Уже нет состояния вот этого кайфа от похвалы, реального восприятия себя, да.
4: Угу.
6: Реального восприятия жизненных каких-то ценностей, ну, перспектив, который впереди. Реального, я имею в виду.
4: Да.
6: И каждый день рождения ты понимаешь, что не количество людей у тебя, которые ты показываешь всем, что ты можешь пригласить, а количество желанных людей, которых ты хочешь видеть. Это две разные вещи. Именно людей, которые по сердцу, по духу тебя. Не для галочки опять. Это же... Вот смотри, я даже когда... Вот часто же бываю в компаниях. Вот, допустим, сейчас люди нас слушают и понимают, о чем я говорю. Вот смотри. Угу. Допустим, садится любой праздник. Что люди за столом говорят? О, давай, я тебе желаю то. Банально. Вот мы желаем всем всегда, да? Здоровья там,
4: да,
6: все вот это.
4: Здоровья, счастья.
6: А своего рода это есть как бы такая... Вот человек пожелал, невольно помолился, сказал. Вот пожелал тебе, вот я сейчас тебе сказал там, вот я хочу, чтобы у тебя было. Ты от сердца сказал, тебе это пришло, и дай Бог, чтобы у тебя было все хорошо. Вот мелочь состоит из таких вот посылов и наших желаний. Мы их можем воплощать в жизнь. Можем ровно такое же вот есть. Кто-то делает там какие-то не совсем благообразные вещи. Ну, вот, наверное, так надо пытаться как-то. Вот, вот есть человек, тебе хочется приятное ему. Вот, вот пожелай ему, так скажи, и своего рода помолился, и Бог услышит.
4: Вот ты всегда был таким? Потому что, мне кажется, есть какой-то дар
6: ты же спросила,
4: проповедника. Что, вот
6: ну, смотри.
4: Вот что-то вот такое.
6: Ты спросила, чем возраст отличается? Вот раньше таким...
4: И на концертах это всегда было.
6: Ну, это всегда было.
4: Такой разговор и духовный, и со зрителем, он всегда был.
6: Ты знаешь, мне иногда кажется, какие вещи, что вот я смотрю, думаю, ну, это же так просто. Это же так понятно всем нам. Почему мы ищем каких-то путей, когда вот путь вот просто вот он в решении любого вопроса. Но для меня, допустим, какие-то вещи, я не от того, что я просто так живу. Мне не нужно меняться в творчестве, быть одним. И то, что я пишу, я в творчестве выношу это людям на сцену. На сцене. Я говорю об этом со сцены. Я так слышу, я так понимаю, я так пишу, я так чувствую.
4: Ты не просто так вот все упало, да, вдруг, все блага, да, и признания. Это была такая тяжелая дорога. И любой другой человек, да, мог бы, ну, не справиться с этим. То есть мог бы где-то озлобиться, где-то еще что-то. А Стас Михайлов – это все-таки такой, это такой позитив, да? То есть вот как сложно было сохранить оптимизм, несмотря на то, что вот здесь где-то не получилось, там не получилось?
6: Но меня это закаляло всегда. Но наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение – жало в пятку человеку. Кто-то тебе там так сделал, что-то еще, жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Потому что вот кто, Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи, обладая там, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами, он заставлял себя жить среди бедных людей, понимая вот всю вот эту историю, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная вот, там, коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, там, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть дальше, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше. Вот это вот очень важный момент. Потому что это дается для того, чтобы человек понял, что его человеческих сил в решении данного вопроса недостаточно. Он должен завыть, как ребенок. Он должен стать в этот момент просто простым, понятным языком, как ты к папе с мамой подходишь и говоришь, вот я не знаю, как дальше сделать, а вот помоги мне дальше так. И появляется решение. А мы ищем в сложностях каких-то, мы ищем где-то вот пойди туда, там, сделай там 500 каких-то этих, вот ерунду, мы все делаем то, чего вообще не надо делать. Просто перед нами все есть. Веками до нас придумано, поставлено, делай так и живи.
4: С вами Мария Ремезова. Оставайтесь с нами. Мы вернемся к вам через несколько минут.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
7: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивает США со своим шестым флотом, то оказалось, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Ирана, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Ормузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Ормузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которые возникают. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Вы слушаете интервью со Стасом Михайловым накануне дня рождения артиста.
6: Ты понимаешь, все же удивительно. Вот я сейчас смотрю, очень же много появляется в доступе вещей, допустим, там высказывания. Вот чем хорош, там, допустим, даже телефон, ты там листаешь, едешь, высказывания каких-то людей. И ты смотришь, люди всегда говорят об одном и том же. Все умные люди, которые что-то представляют из себя, которые чего-то достигли, что-то сделали, они все равно об этом говорят. Их это заставляет думать. Они понимают, что не их заслуга, все, что они умеют, не их там задача бегать на каждом углу, хвалиться, что я великий, я там вот это все сделал сам. Оно состоит вот вот все вот это жизненное, как сказать, вот, вот наше мироощущение, оно состоит из наших вот таких, знаешь, как вещей, которые с нами происходят. Вот тут упал, тут пускают, тут укололся. Это вот наше вот такое мироощущение. Как правильно ты расставишь приоритеты и как ты будешь двигаться?
4: Хотя очень сложный был период у тебя, например, когда даже не то, что у тебя, у всей твоей семьи, когда не стало брата, да, старшего брата Валерия. Вот в тот момент, как...
6: Вот это своего рода, вот еще вот один такой момент, видишь?
4: Как это же вот такая боль, да, как это можно было пройти вот так вот, поддержать родителей?
6: А какой вариант?
4: Ответственность большая.
6: Ты понимаешь, интересное дело, что вот в тот момент, вообще в такие моменты, когда что-то происходит, ты думаешь, что это конец. Что все, вот в какой-то степени, да, с потерей брата это конец, я его никогда не увижу, я понимаю.
4: А сколько лет тогда тебе было?
6: Мне было тогда, я пришел с армии 20 лет, ему было 27, когда он погиб. Я другое, что вот в тот момент ты думаешь, что это конец, но Бог дает силы. Потому что то, что тогда нам казалось сложным, и вот любая, вот, допустим, трудность, которая с нами происходит, на наш взгляд думаешь, а что, для чего она нужна? Ну, чему она меня, допустим, сейчас, в данный момент научит? Потом понимаешь, смотря уже, оборачиваясь назад, ты понимаешь, что это нужно для тебя. Нужно, тебе полезно. Есть хочется, а есть полезно. Вот нам зачастую в большинстве случаев хочется. Вот я обдумал, я ж пел, да, только был неизвестен. Все равно то же самое делал. Но вот я хотел петь. Думаю, я хочу там быть, хочу петь там, хочу все. Думаю, все делаю то же самое, а ничего, тупик. А почему в какой-то момент калитка открылась, и я пошел петь?
4: Наверное, отчаялся в какой-то момент.
6: Нет. Нет. А потому что калитка открылась не когда я захотел, а когда Бог посчитал нужным, готов я к этому или нет. Вот,
4: вот как эта калитка открылась? Был какой-то... Вот ты помнишь, может быть, это ощущение, да, когда вот было это отчаяние, и потом пришло понимание, что вот он знак, что эта калитка открылась.
6: Ну, ты в начале беседы сказала, что это не в одночасье произошло. Это у меня целый период был. Но просто, опять же, песня эта, которая звучала уже везде, но не звучала на радио.
4: «Свеча», да?
6: Ну, да, там альбом «Свеча» только вышел тогда, да. И человек Артур Вафин шел и просто взял в подземном переходе, будучи редактором на тот год на радио «Шансон», купил диск и поставил его в эфир. Вот чистая правда. Не зная меня, не зная ничего, просто купил в переходе диск.
4: Обалдеть.
6: Поставил его, и песня понеслась. Угу. Вот и все. Вот я пел, носил на радио, носил на все переходы. Ничего не происходило. А в один момент происходит, и знаешь, я сейчас вот анализирую, когда смотрю вот у моих коллег, там вот, допустим, мне очень нравится, допустим, когда песня тоже звучала, пели, вот как у Тани Булановой, там, у Кадышевой, да?
4: Да,
6: Надежда.
4: Да.
6: Это же классно. Допустим, вот почему песни, они пели их на концерте, и ничего не происходило. Потом в один момент что-то происходит, эта песня начинает развиваться.
4: Всему свое время, да?
6: Конечно. Вот я думаю, что в момент...
4: Ну, не сразу же это понимаешь, осознаешь, думаешь, ну, как же так? Ну, вот как?
6: Люди выбирают. У нас интересно, все-таки это хорошо, что когда ты пишешь песню, ты думаешь, ну, это 100% будет хит, все, люди выбирают.
4: Ну, просто тебе люди... было сложно, потому что одно дело, если бы ты был каким-то наследным принцем, сидел бы где-то на печке, ел калачи, а тут...
6: Я всегда говорю, если бы я в 20 лет получил деньги и славу, не было бы меня уже. 20 лет человек не готов, не как в большинстве случаев. Это не то, что я говорю так утвердительно. Но в большинстве случаев 20 лет человек не готов к славе. Ну, что он там понимает? Он целиком не осознает, что это происходит. Он просто на этом порыве эмоций все влетает, врывается, даже не понимая, когда получает славу, что с ней делать.
4: Ладно, я признаюсь, мне просто давно-давно рассказали твои близкие то, что была такая история с аварией, которая перевернула... как бы твою жизнь на до и после, когда сбила машина.
6: А, это был момент...
4: Вот я очень хочу, чтобы...
6: Это не так звучит громко, это не то, что там прям... Да это нет, я встал после этого и пошел. Это был Питер, когда я жил в Питере на съемной квартире. У меня был момент, когда такой, вот все, завтра уже надо платить там за квартиру, а не было чем платить уже все, и... Мне там уже нужно было съезжать. Все, я побежал утром, я помню, вот так выбежал этот на пробежку. И там ехала машина, так она меня на капот, ну, чуть поддела, там слова авария это нет. Я еще сбила до кучи машин. Я прихожу домой, сел так туда. И у меня была вот, это правда, икона Богородицы. Я так смотрю, говорю, я больше не могу. Все. Больше вот, когда ты понимаешь, что ты прижат к стене, и некому больше обратиться. Вот, видимо, в этот момент не то, что это наши хотелки. Бог видит тебе твои намерения уже, все, что ты правда не можешь. Ты свои силы исчерпал. Вот именно в такие моменты, наверное, происходит помощь от Бога. Когда ты, не полагаясь на свои силы, что ты великий, офигенный, в один момент все заканчивается, и ты как ребенок начинаешь просто выть, все, я упал, больше встать я не могу, я не знаю, что делать. Тупик. И вот в этот момент Господь дает силы, берет тебя вот так, и все, и повел. И дальше начинают происходить каким-то удивительным образом вещи, которые, казалось бы, ну, что здесь особенно? Все ровно то же самое происходит, но как-то все открываться начинает.
4: Ты сразу легче.
6: Здесь открылось, здесь открылось. Тут то не понимали, тут стали слушать. То раз, то тут какие-то прям эти награды, все там, концерты. И все, и пошло. Ты себя искал, многие себя нашли. Кто-то потерял, кого-то не стало. Из моего окружения уже очень много людей на свете нет. Уже нету просто, сгорели люди, не нашли себя. Что это не от того, что они плохие, от того, что вот так попали, у каждого своя необычная дорога. Но в тот момент, когда я пошел, я помню вот один момент, чтобы касаемо этой истории, я себе задал вопрос, вот если я сейчас брошу этим заниматься, посмотрев назад, вроде бы я столько написал, сделал, а что бросать? Что ждет впереди, не знал ни папа, ни мама. Никто не мог сказать вообще. Не от того, что они готовы были все, что можно для меня сделать, но по мере своих сил, папочка.
4: Они хотели, может быть, сыну стабильности тоже, да, какой-то.
6: Но я сказал, папа, я столько уже сзади у меня там. Я пойду вперед. Что будет, не знаю. Отдать должное, вот так я и все свои начинания. Вот я иду, я верю, что так будет. Уповая на Бога, иду потихонечку, дальше как все откроется. Даже на первый взгляд неперспективно, казалось бы, ну, не осилить человеку. Я беру и иду.
4: Если прочитать там твою биографию, кем только не работал, да, нигде не подрабатывал.
6: Нужно.
4: И дворник, и сантехник, и так далее. А дети, детишки уже как-то зарабатывают свои первые денежки? Или, может быть, за хорошие оценки, там, за пятерки есть какие-то поощрения, чтобы они чувствовали
6: здесь,
4: ценность?
6: Вот смотри, такой? Конечно. Ну, мне сложно с девочками. Во-первых, они пока учатся, девчонки маленькие. Даша учится тоже. Угу. Вот я хочу, я говорю, Даша, скажи, куда ты хочешь, чтобы вот хотя бы посмотреть, вот где ты себя найдешь, как ты себя видишь в музыке. Вот здесь сложно мне, потому что вот этот мир немножко не мой, потому что я не понимаю вот это все. Компьютеры – это не наше поколение, это их поколение. Оно понимает. Но мне интересно, где они себя проявят, а я им помогу. Баловать, ну, детей сложно, наверное, чтобы честно сказать. Отказов, наверное, меньше. Ну, для девочек я как бы ничего не отказываю.
4: Понятно,
6: да я не могу им отказать просто.
4: Сложнее.
6: А вот Никита, я ему говорю, ты прояви себя в чем-то. Вот прояви. Вот иди, допустим, там, вот сейчас строительную компанию одну. Я говорю, покажи там с мелочей, снизу. Я хочу посмотреть, за что ты, вот как ты видишь эту жизнь. Как ты хотя бы в исполнительном плане, хотя бы с простого человека, покажи, как ты можешь ориентироваться на месте. Чтобы люди мне о тебе сказали, да, молодец, да, получается. Вот сделай так, сделай так. Все, это твое начало. По сути же, человек, мы думаем, что папа будет все устраивать. Папа же не может все, вот я не могу все устроить. Все равно их жизни, это отдельные судьбы. Бог им каждому приготовил свой жизненный путь.
4: Хотя они скромные, они там не ведут активность.
6: Нет, они не ведут. Нет. Вообще, Маша раньше, я думал, будет такая у меня актриса.
4: Мне тоже так казалось.
6: Нет, она исчезла из каких-то, стала стеснительной. Но это опять же, все пройдет. Может быть, потом что-то в них переродится, они себя увидят в чем-то. Ну, мне так казалось, Ивана все-таки будет серьезная профессия у нее, она будет или каким-то заниматься дизайном там, домов каких-то красивых. У нее вот это очень она это видит, она красиво рисует, она такая творческая, очень глубокий человек, может эту мозаику сидеть делать. Я захожу, она может ее там, говорит, я делаю там 10 дней уже, сидит и по одной этой штучке. У меня такого усердия даже не было. Я смотрю, откуда, думаю, в ней это. Ну, вот они все разные. Маша сейчас стала на лошадях. кататься. То есть у нее как-то все, они себя ищут, и это мне нравится. Гораздо хуже, когда ребенок просто лежа на диване в телефоне говорит: я ничего не хочу. Вот это страшно. Пускай да, они себя ищут, пускай я пока никуда не лезу.
4: С вами Мария Ремезова. Вы слушаете интервью со Стасом Михайловым.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».

0: попытки добиться поддержки Дональда Трампа, пишет политика. В Киеве доверие к американским властям резко упало. Украинский лидер стал осторожнее относиться к Вашингтону и меняет стратегию, говорится в публикации. Глава Белого дома ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
1: О расследованиях.
0: Житель Оренбургской области Серик Таспаков арестован на 2 недели за публичную брань в праздник весны и труда. Свою вину он признал, сообщает пресс-служба судов региона. Мужчине 42 года, он приехал в Екатеринбург на первомайские праздники. Накануне, увидев губернатора Свердловской области на митинге, он пытался приблизиться к Денису Паслеру. Мужчина подбежал к главе региона, когда тот фотографировался с жителями. Охрана остановила нарушителя, на что оренбуржец отреагировал нецензурной бранью. В департаменте информполитики области сообщили, что нарушитель передан правоохранителям для выяснения обстоятельств.
1: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Нововведения должны коснуться первого высшего образования, пояснили инициаторы. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом достиг 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, уверены депутаты «Справедливой России». Они также считают, что первое высшее образование для российских граждан должно быть абсолютно бесплатным.
1: Обо всем.
0: Рэпер Флорида прилетел в Москву. Это его первый тур по России. Исполнителя в столице встретили его же песней, но в русском народном стиле. Концерты пройдут в Москве, Краснодаре и Новосибирске. Изначально шоу должны были состояться еще в марте. Однако даты сдвинули из-за ближневосточного конфликта.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве 13 выше 0, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Здравствуйте, с вами Мария Ремезова. Вы слушаете интервью со Стасом Михайловым накануне дня рождения артиста. Если ты окажешься на прямой линии президента России Владимира Путина, что бы ты спросил у нашего верховного главнокомандующего?
3: Хороший вопрос. Но... наверное, я бы пожелал, не спросил. Сейчас столько почему-то людей, которые пытаются задать вопросы, тут же хотят получать ответы. Я бы, наверное, пожелал как нашему лидеру, потому что я понимаю, как ему непросто сейчас. Вот без всяких громких слов. Просто пожелать ему сил, терпения на этом пути, потому что он наш верховный лидер, человек, который напрямую подчиняется Богу. Это же не просто так человек появился. И его внутренний мир, о котором известно только вот Богу и ему, о чем он говорит, о чем он мыслит, как он живет. А когда смотрю, что в таком режиме жить 24 часа, я думаю, что это не случайный человек, который появился у нас в нашей стране. Это человек, который поставлен Богом. Поэтому я ему пожелаю сил, терпения. Вот сейчас в этом непростом случае, когда весь мир против нас. Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Да. Причем не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает. Не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим.
2: Да.
3: Мне не близко, когда моих детей заставляют быть оно. Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.

0: И ему, этой страной, человеку, который управляет, очень непросто, это так кажется. Вот давайте все пожелаем ему сил, удачи. И ему нужно понимание, что мы рядом все. Вот здесь вот момент вот этого объединения, это очень важно, на мой взгляд. Вот это, наверное, я бы сказал, президенту нашему пожелал. Сил, терпения и помощи Божией не на простом его жизненном пути.
1: Это важно. Ну что, и блиц наш традиционный. Продолжи, пожалуйста, фразы. Я с удовольствием трачу на...
0: Че, трачу что? Деньги, что?
1: Да.
0: А, про деньги, что ли? Трачу на детей, на семью. На близких, на друзей. Это вот точно.
1: Приходится экономить на...
0: Да я как бы сейчас не хочу слова. Это у меня страшно это слово с молодости. Экономить. Пытаюсь его забыть.
1: Самая любимая вещь в моем доме – это...
0: Нет у меня вещизма. Нет такого. Нет. У меня место мое – это мой кабинет, где иконы. Вот и все. Это.
1: Я никогда не выйду на сцену в...
0: Ну, вот как мы говорили с тобой, там сказать, в неглиже точно не будет. Это вряд ли. Меня, ты даже засмеялась. Тебя что порадовало-то? Точно не выйду.
1: Я никогда не пожму руку.
0: Интересно. Ну, зарекаться нельзя. Откуда я знаю? Ну, наверное, человеку, который делает вещи, которые никогда не будут мне близки и понятны. Вот, наверное, вот так.
1: Я не приемлю в коллегах.
0: Да я призываю просто, давайте, коллеги, не завидовать всем нам. Давайте, поменьше зависти в нашем цеху будет, побольше счастья. Я всегда говорю, чем вокруг тебя побольше успешных людей, потому что тогда будет меньше зависти. Вот всем этого и желаю.
1: Спокойно отпускаю.
0: Сейчас, наверное, я отпускаю спокойно. Вот я... Не хочу обижаться, чтобы это не в себе не накапливать. Не хочу, отпустил, все, забыл и пошел дальше. Вот так, наверное.
1: Женщины меня любят за...
0: Это очень такой момент, как бы, ну, бахвальский немножко ответ должен быть.
1: Это за к, что к меня вопросу, могут... да?
0: Да, что ну как я бы так с бахвальством должен что-то ответить, за что меня любят женщины? Ну, откуда же я знаю? Наверное, за песни, будем так скажем.
1: Меня...
0: За то, что я есть просто. Вот так. Вот так назовем. Какой есть, такой есть.
1: Моя жена покорила меня своей.
0: Но самое важное – это вера в меня, преданность, ну и любовь.
1: Мой самый главный недостаток?
0: Вспыльчивость. Вспыльчивость.
1: Вот не верится даже.
0: Вспыльчивость. Потом жалею, естественно, все это... Наверное, уже с годами надо как-то понимать разумно. Сначала ты думаешь, потом делаешь. Иногда до сих пор по-детски делаю потом. Ну, стараюсь, конечно, уже меньше это делать. Хочется быть таким спокойным, смиренным. Но жизнь, она есть жизнь. Она диктует свои какие-то правила. Невозможно... Я тебе, знаешь, как-то для себя вот так отвечал. Эту грань найти очень сложно. Потому что, когда ты молчишь, у нас говорят, за умного сойдешь. Не всегда, когда ты молчишь, ты сходишь за умного, ты, кто-то считает, что это проявление слабости.
1: Да, я тоже это заметила.
0: Ты понимаешь? И вот я иногда понимаю, что ну, если там какой-то, прости господи, неправильный человек что-то там делает, ну, понятно же, что вот, ну, надо как-то это просто, если уж
1: ну,
0: сказать...
1: Ну, то есть иногда приходится проявлять.
0: Ну, приходится да. проявлять, да.
1: да.
0: Поэтому лучше вот как-то надо быть более сдержанным, Стас. Это тебе пожелали.
1: Больше всего я заработал на песне.
0: Больше всего заработали на песни, наверное, те, кто у меня купил права на мои песни. Надо спросить их. Сколько заработали на песне Стаса Михайлова? Все для тебя. Дайте мне, пожалуйста, ответ. Сколько эта песня у вас? Интересно. Ну, это, конечно, добровольно было, передача прав. Но, тем не менее, мне интересно.
1: Родители часто ругали меня за...
0: Но они у меня классные родители, дай бог им здоровья. Они меня... За что они меня ругали? Мама мне говорит, я тебе когда-нибудь дам ремня. Вот она мне с детства моего пытается дать ремня, но никак что-то, никак руки мамуля у тебя не доходят дать мне ремня.
1: Вместо этого печет Наполеон.
0: Да.
1: Итак, и самое главное, чему я научил своего сына?
0: Пока сложно сказать. Результат. Я, мое любимое слово в команде, все знают. Я люблю результат. Есть слова, а есть действия, которые после этого ведут к тому, чтобы появился результат. Вот я увижу, если в чем-то проявление то, что мы говорили с тобой раньше. И тогда мне будет не стыдно сказать. Хотя я про себя-то это сказать не могу, потому что всю жизнь я живу и всю жизнь я учусь. Я всю жизнь учусь. Мне это интересно. Во всем. У умных людей. Как что-то делать, как что-то создавать. Сейчас появился искусственный интеллект. Мне интересно в этом направлении. Мне интересно учиться. Потому что это непочатый край возможностей всего. Жизнь наша. Вот говорит, что вас стимулирует, чтобы жить? Да жизнь сама и стимулирует. Вот мы просыпаемся с тобой, мы живы. Вот сколько нам чего, мы не знаем, что за дверью будет вот здесь. Это и есть таинство, которое интересно, которое нас двигает, на мой взгляд. На мой взгляд.
1: Спасибо. С нами спасибо был тебе. Стас Михайлов. Спасибо большое. Ждем снова.
0: Спасибо, что позвала. Спасибо, комсомолка. Спасибо.
1: Нам мы всегда
0: надеюсь,
1: рады.
0: Поговорили, знаешь, как на одном дыхании. Спасибо, что все получилось. Всем радости, благополучия, хорошего, стабильного нам впереди лета. Ну и здоровья на все наши начинания и свершения.
1: Вы прослушали интервью со Стасом Михайловым. Полную версию нашего разговора, а также видеоверсию беседы вы можете посмотреть на сайте kp.ru, а также в соцсетях «Радио Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. У меня есть новость, которая касается напрямую каждого из нас. Японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы с астероида Рюгу. И исследование подтвердило смелую гипотезу. Жизнь действительно могла быть занесена на нашу планету из космоса. В пробах нашли органические молекулы, аминокислоты, те самые кирпичики жизни, из которых строятся белки. А главное, внутри минералов обнаружили застывшие капли жидкой воды, которым миллиарды лет. Это прямое доказательство того, что ранняя Солнечная система была гигантским химическим реактором. Астероиды постоянно бомбардировали молодую Землю, принося с собой и воду, и готовый органический суп. Получается, что мы не просто живем на планете. Возможно, мы сами буквально собраны из космической пыли. В общем, друзья, космос оказывается не таким уж чужим и враждебным, а иногда даже удивительно родным в самом прямом химическом смысле этого слова.
0: Просто космос.
2: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
4: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
6: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Это прямой эфир, и в ближайшие 10 минут мы с вами разберем, как вода влияет на здоровье человека. Ну, самым прямым образом, сразу такой маленький спойлер в начале, потому что человек 75% вода, среднестатистический человек. С возрастом мы эту воду теряем. И, внимание, от этого мы болеем и стареем. Даже еще Авиценна говорил, что что старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная наука, геронтология с ним абсолютно согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше проблем у этого тела, а именно тем больше заболеваний. Давайте сразу приведу вам конкретные примеры. Например, нам написала Виктория, 41 год на данный момент, но вот в начале 20-х перенесла очень тяжело COVID-19. У нее стоял диагноз – длительный постковидный синдром. Как она пишет, что после ковида я превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. И невролог, проводя всевозможные обследования, в том числе сделала мне капилляроскопию. Оказалось, у меня скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Мне назначили пить водородную воду. После 2 месяца туман в голове рассеялся, вернулась энергия. А контрольное исследование, контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование, пожалуйста, исследование, оно было опубликовано в очень авторитетном медицинском журнале «Lancet». Я думаю, каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал название этого журнала. Опубликовано в 2024 году, где они связывают постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Пожалуйста. Еще один отзыв. Мужчина Сергей, 49 лет на тот момент, когда он написал этот отзыв, он давно написан, я его нашла вот недавно. У него псориаз, псориатический артрит. И вот он пишет, что у него кожа была как такая броня, суставы опухшие и очень сильно болели. Дерматолог объяснила ему, что проблема в аутоиммунном воспалении, которое бьет по капиллярам. Сделали ему тоже капилляроскопию, и там увидели, что у него слабые очень капилляры, слабый кровоток, и ему также приписали пить водородную воду. Он пишет, что уже через 3 месяца кожа очистилась более чем на 50% и ушла скованность в суставах. А под микроскопом на повторной капилляроскопии капилляры успокоились и вернули свою красивую шпилечную форму. Капилляры, они такие, знаете, как шпилька для волос. И кровь по ним бежит так быстро-быстро-быстро. На капилляроскопии это видно. Хороший, здоровый капилляр. Кровь бежит быстро-быстро. А если с капиллярами что-то плохие, они и форму меняют, и движение этого не видно. Так вот, научное обоснование данного вопроса. В 23-м году также в медицинском журнале было опубликовано, что молекулярный водород подавляет активность ядерный фактор КПБ, ну, то есть как бы такой главный переключатель воспалительных процессов, что приводит к снижению выработки провоспалительных цитокинов и разрушающих микрососудов. Ну, то есть, если сказать совсем по-простому, то убирает воспаление. Водород убирает воспаление. Еще один отзыв, это врач нам рассказывал про свою пациентку, молодую, там 30 небольшим, у нее была мигрень с аурой. Это такое неврологическое заболевание, при котором головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. И представьте, по 2-3 раза в неделю она могла случаться у этой пациентки, у нее еще светобоязнь и тошнота при этом, и мало что помогало. И тоже, кстати, сделали капилляроскопию, причем вот сделали в такой момент предвестников приступа. И увидели там спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. И вот невролог тоже предложил пить водородную воду. И на повторной капилляроскопии через какое-то там время увидели, что капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало все гораздо легче и проще. Тоже исследование по этому поводу опубликовано в 2024 году, где было доказано, что молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию. Это вот очень умно тут написано. То есть помогает в том числе и с решением этих вопросов. И про атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, и давление стабилизирует, и улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Это один прибор. Вот один прибор, который вы один раз купили и пользуетесь годами. У вас в комплекте есть все, чтобы им пользоваться, докупать не надо ничего. Там единственный сменный элемент – это мембраны, но мы положили мембран на 8 лет. 8 лет. Вы готовите воду, и эту воду может пить вся ваша семья, да хоть еще и все ваши соседи. Одна покупка, один раз. А воды он готовит 4 вида. Он готовит щелочную кислоту, но они одновременно получаются. Он готовит серебряную воду. Для этого в комплект мы положили серебряный электрод. Он готовит водородную воду. Самый крутой, известный сегодня науке антиоксидант. Это молекулярный водород. И вот вы один раз покупаете такой прибор, каждое утро начинаете с того, что заливаете в него воду простую, обыкновенную. Вот какую вы привыкли пить, такую в него воду и заливаете. Включаете в розетку, нажимаете старт, и через несколько минут он вам голосом скажет: ионизатор. Ионизация окончена, готовая вода в кувшине. И вы просто пьете эту воду. Не куда-то ездите там делать инъекции, не куда-то ходите, чтобы постоянно покупать какой-то возобновляемый продукт в надежде поможет, не поможет. Нет. Вы один раз купили ионизатор, просто каждый день готовите воду и пьете ее. Это легко, это просто. И нет никаких противопоказаний, никаких. Сколько исследований нет в описаниях ни побочных эффектов, ничего. То есть можно всем. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что ее вызвало. А 90% заболеваний вызывает оксидативный стресс. Когда вы пьете ионизированную воду, вы как раз-таки на этот оксидативный стресс и воздействуете. Вы его устраняете. И только сегодня, последний день, потому что там вот остатки самые, что ни на есть, остались. Последний день акции, как говорится, 29 900. Ионизатор воды Aqualife, который готовит 4 вида ионизированных вод. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на потом. Потом такой цены точно не будет. 8-800-505-0855. Звонок бесплатный, оплата при получении и тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней вы можете вернуть нам ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Напоминаю, сегодня он 29 900. Ну и обязательно захватите магний. Магний. Если вы хотите получить максимум эффекта этого от магния, то его, конечно, лучше всего разводить ионизированной водой. У нас магний шипучий, растворимый, он в стике. В одном стике суточная доза. А в одной упаковке у нас 120 стиков. То есть это на 4 месяца приема для одного человека. Магния-цитрат. Одна из самых легкоусвояемых форм. Это также доказано наукой. Магния-цитрат. Магний в организме практически не накапливается, потому что, смотрите, вы выпили кофе, вы потеряли магний. Вы немножечко стрессанули, чуть-чуть расстроились, чуть-чуть поплакали, чуть-чуть покричали, вы потеряли очень много магния. Вы выпили бокал вина, вы потеряли еще магния, и он не накапливается. Поэтому магний – это одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Врачи оценивают всегда по признакам. Есть магний, нет магния. Проблема со сном – недостаток магния. Сводит судорога ног, беспокойные ноги – недостаток магния. Нервничаете слишком, недостаток магния. Вот сами оцените, да? Еще раз, упаковка на 4 месяца для одного человека. Там 120 стиков, а в одном стике суточная доза цитрата магния. И стоит такая упаковка 3000. Обязательно возьмите ионизатор сегодня, потому что, правда, таких цен больше не будет, не ожидается, не предвидится. Последний день акции. Успевайте. 8-800-505-0855. Звонок бесплатный. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней. 8-800-505-0855. Успевайте. До 19.00 принимаем сегодня ваши звонки. 8-800-505-0855. Оплата при получении. То есть сейчас деньги не нужны. Звоните.
7: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. «Комсомольская правда».
10: Читайте в еженедельном выпуске: кем видит своих детей певец Стас Михайлов? Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Леонид Крутаков о несостоятельности глобального экономического форума стран «Большой двадцатки».
15: G20, ну это как, знаете, собраться 40 странам и договориться о каких-то правилах. Во-первых, это нереально в таком формате широком. Во-вторых, в открытом формате невозможно обсудить серьезные разговоры. Да, там какие-то кулуарные беседы ведутся. И да, G20 был таким неким предложением вот этого инклюзивного, как у нас опять же любят говорить, некого мира, где ко всем прислушиваются. А реально, конечно, повестка вырабатывалась в другом месте. Кстати, G20 начиналась как библиотечная группа, и заседали они в Белом доме. Надо понимать, что да, G20 — это демократия. Демонстрационный формат, который существует всего лишь как трибуна для выступлений.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
21: О спецоперации.
20: Группировка войск «Север» после установления контроля над Мирополием наступает на нескольких направлениях и продолжает создание полосы безопасности, заявили в Минобороны. Там также отметили, что российские войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
22: Про газ.
20: Запасы газа в европейских подземных хранилищах по итогам апреля достигли минимального уровня за последние 5 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Заполненность составила всего почти 33%. Для сравнения, год назад этот показатель был на уровне около 40%, а в 2024 году достигал 62%. Обычно к концу апреля Европа начинает активно закачивать газ в хранилище, чтобы накопить запасы к зиме. Однако в этом году в ряде стран наблюдается аномальная ситуация. Вместо закачки продолжается отбор газа. То есть стратегические резервы не пополняются, а продолжают таять. Хотя сезон отопления уже завершен.
23: Об инициативах.
20: В Госдуме предлагают обязать компенсировать работникам потери при отзыве из отпуска. С инициативой выступили депутаты партии КПРФ. По словам парламентариев, отзыв из отпуска работодателям возможен только по соглашению с работником. При этом в рамках соглашения возможно предусмотреть оплату путевок, билетов на транспорт, гостиниц, экскурсий и других расходов. Отмечается, что сейчас конкретной нормы в законодательстве нет. Законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Нижней палаты парламента.
24: Обо всем.
20: Россияне не готовы экономить в отпуске на еде и напитках. Об этом говорится в результатах исследования Авито. Также респонденты не хотят ограничивать себя во впечатлениях, например, экскурсиях, развлечениях и спонтанных радостях. Женщины чаще не хотели бы экономить на косметике, мужчины на туристическом снаряжении, гаджетах и технике. Потратить на товары для летнего отдыха в этом году россияне в среднем планируют 30 тысяч рублей. К отпуску в основном покупают одежду, например, купальники, шорты, платье, средства для защиты от солнца и от насекомых. Чаще всего опрошенные предпочитают пляжный отдых у моря или другого водоема и загородные на даче или в арендованном доме.
23: О валютах.
20: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
23: О погоде.
20: В Москве 13 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 18 без осадков.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Котц, как всегда, с нами. Саша, приветствуем.
1: Да, всем привет.
0: Новая книга Александра Котца вышла. «Курск. Боль и слава», изданная издательством «Комсомольская правда». Доступная везде. В первую очередь на shop.kp.ru. Ну, а так-то, в принципе, в любом месте, где хотите, можете заказать. Есть отдельная такая серия подписанная книга.
1: Да, вот только что еще 25 штук подписал.
0: Прям
1: вот только перед эфиром, да, потому что те уже разобрали.
0: Ну, и одну мы обещали специально для наших слушателей и зрителей, ну, в частности, на площадке ВК или ВК-видео за простой комментарий, почему эта книга нужна именно вам. Ну, вот мы обратили внимание на Людмилу Алексеевну, которая написала, что хочет прочитать внукам, которые мечтают стать защитниками. А мне кажется, нет ничего более важного сегодня, особенно в преддверии 9 мая. Да и вообще мы будем говорить о ситуации, которая складывается и у нас, и в зоне специальной военной операции. Вот Людмила Алексеевна пишет: «Хочу, чтобы знали правду о Курске. Умерла подруга, бывший мичман, ее супруг погиб в Курске, Олег Троян. Хочет хронологии отечественной битвы рассказать внукам, не из школьных институтских программ, а именно вот как есть сейчас». Да,
1: да, ограничение, правда, в книге стоит 16+, но мне кажется, смело можно не смотреть на эти ограничения. Можно, если ребенок совсем маленький, не читать про русское поречное, про трагедию, подрастет, прочтет сама или сам. Вот. Мне этот вопрос задавали в Курске буквально три дня назад, куда я приехал на годовщину освобождения 26 апреля, у нас была годовщина освобождения Курской области, и меня там спросили, а кому бы вы посоветовали эту книжку прочитать? Вот мне кажется, что как раз молодежи она будет очень полезна, потому что она построена на таких совершенно кинематографичных, если не сказать клиповых, примерах истинного героизма и настоящего ежедневного подвига, и это будет интересно просто молодым и очень познавательно, потому что, конечно, сегодня сложно в наших детях, да, вызвать какой-то отклик вот этими историями, но когда это похоже на клип, когда это похоже на маленький фильм, когда это похоже, извините уж, на шортс и рилс, да, это все-таки цепляет. А здесь очень понятным языком вся трагедия и весь героизм, они, собственно, изложены, поэтому мы вот решили эту книжечку дать нашей зрительнице, слушательнице, читательнице, надеюсь, подписчице, вот, с автографом, с памятной надписью и с благодарностью от меня за то, что нас смотрите, за то, что нас читаете, за то, что нас слушаете. Но это, конечно, ко всем относится. А сама книжка, да, она уже все, наконец, вышла на всех площадках, маркетплейсах. Поэтому, милости просим, покупайте Wildberries, Озон, Читай Город, shop.kp.ru. Везде есть с автографом, только на shop.kp.ru.
0: Ну, а начать предлагаю сегодня с очередных ударов украинских дронов. Все дальше они пролетают. Да, опять Туапсе, третий удар. Опять это удар по НПЗ. Экологическая ситуация, которая складывается, которую называют катастрофой. Да, и, в общем, география, видимо, расширяется этих ударов. Мы тоже говорили о том, что делать в этой ситуации.
1: Ну, еще поговорим.
0: Да, лишним не будет.
1: Да, к сожалению, продолжают повторяются эти удары, противник не может, да, что-то показать на поле боя, чтобы это понравилось его кураторам, его спонсорам, и создает вот эту вот картину. Она, ну, многие говорят, что это чисто медийная картина, но для противника, для там отдаленных регионов, наверное, это медийная картина. Для жителей Туапсе, конечно, это их страшная реальность. Я примерно представляю, что это такое. Я бывал на Ближнем Востоке во время активных боевых действий в том же Ираке или в той же Сирии, там, где горят нефтяные скважины. И это просто на километры вокруг, просто отравленная атмосфера, отравленная земля, отравленное небо, все отравленное. То есть ты ездишь, но вот как минимум в Туапсе, наверное, надо подумать о том, чтобы раздавать бесплатно респираторы нормальные местным жителям, потому что без них дышать крайне тяжело. Ну, ты дышишь, да, и как бы вроде бы тебе и дышится, но как только ты начинаешь откашливаться, ну, это мрак полный. Вот. Даже с респиратором, я помню, вот так вот целый день, один всего лишь день провел в районе горящих нефтяных скважин, и мне вечером было так не очень хорошо, на утро чуть-чуть получше. Вот, поэтому, конечно, мы видим, да, что украинский режим делает это накануне сезона отпуска, и открыто выбирает именно курортный город, да, его нефтяную инфраструктуру в качестве цели системного террора. 16 апреля первая атака массированная, да, удар там по морскому терминалу, и тогда, кстати, было двое погибших, женщина и девочка, да, 14-летняя. Несколько дней, 4 дня, по-моему, пожар тушили-тушили. 20 апреля повторная атака, да, которая усугубила разлив нефтепродуктов, и там горели резервуары, густой дым, да, черный. 28 апреля третий удар опять по МПЗ, опять пожар, отселяют людей. Вообще, я много раз ездил через Туапсе туда-обратно. Ну, в отпуск летом в Сочи, зимой в Красную Поляну на лыжах кататься. Ты постоянно проезжаешь здесь, вот честно скажу, мне бы там вот строить курортный город в голову не пришло. Ну, либо если уже есть курортный город, строить там вот на НПЗ мне в голову не пришло, потому что ты проезжаешь, ну, ты чувствуешь, что ты находишься в городе, в котором огромное количество нефтяных объектов. Ну, там воздух не очень приятный, но я вот туда со своим ребенком бы не поехал отдыхать однозначно. Вот, но раз уж построили, то, ну, надо было подумать, как это все защитить. Сейчас, конечно, ситуация страшная, хотя и МЧС, и глава региона рапортуют, что и потушили вроде, и катастрофических последствий удастся избежать пока, да, хотя не исключено, что будут еще удары, но уже по оценкам экологов площадь загрязнения превышает 15 тысяч гектаров, и там токсические вещества и в речку, да, в Туапсе распространились, и в прибрежную акваторию уже опять приехали к специалистам профильным и волонтеры, да, как у нас это обычно бывает, народ у нас очень обзывчивый, вот, но вот маемо шо маемо, да, к сожалению. Тут надо, конечно, отметить, что и Москва держит руку на пульсе, и президент лично контролирует, да, заслушивает и доклады главы МЧС Куренкова. Собственно, президент ему поручил вылететь в Туапсе, и на месте глава МЧС проводил совещание, все этот штаб развернут был и прочее. Вот. И в городе введен там режим чрезвычайной ситуации. Но вот это такая у нас обстановка. Да? Вот Владимир Путин, он констатирует, что атаки эти носят террористический характер, наносится по гражданской инфраструктуре, и как раз вот в пример привел Туапсе, где удары потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия, которые, кстати, при определенном стечении обстоятельств, при течениях, при ветрах могут и на Украине сказаться, потому что может это все в итоге принести и в Николаевскую область, и в Одесскую область, море-то черное одно, поэтому поэтому все могут от этого пострадать. Ну и, собственно, удары по нефтяной инфраструктуре были в Сызрани, да, далековато, прямо скажем, от границы с Украиной, от линии боевого соприкосновения, тем более вот на этой неделе удар по нефтяным объектам в Пермской области, 1500 километров, да, и вот новая реальность, когда у нас вот те же лютые, там, или ПД-2 эти дроны украинские дальние летят далеко, вот, поэтому тут сложно снова, да, что-то комментировать. Я вспоминаю, года три назад, еще при прежнем руководстве Министерства обороны, на встрече с военкорами, с одним из высокопоставленных чиновников, значит, в погонах, один военкор сказал, что неплохо было бы создавать тероборону уже сейчас, это было года три назад, уже сейчас во всех регионах, ну или как минимум в приграничных, и натаскивать, как минимум в европейских, и натаскивать их на перехват, на стрельбу по дронам. Да. С одной стороны, мы получаем ну, какой-никакой резерв, который умеет в пулемет ленту заправить, да. С другой стороны, страна чувствует, что вот живет одной жизнью, да, военной в том числе. Вот. На него тогда, на этого военкора, посмотрели с такой улыбкой практикующего врача-психиатра, вот, а сегодня у нас есть закон о резервистах, которых на добровольной основе можно призывать, привлекать для обороны критически важных объектов. Вот, собственно, пора уже. Вот в Ленинградской области начали, мы об этом говорили на прошлой, по-моему, программе. Ну вот не надо ждать, пока дроны начнут долетать до нашего танкостроительного УВЗ, да, надо уже сейчас формировать эти отряды резервистов в Краснодарском крае точно, да, в Перми видим, в Сызрани видим, но вот это надо уже делать. И, как мне кажется, было бы очень важным и очень полезным провести инвентаризацию так называемого гражданского ПВО в нашем приграничье, там, где это уже создано. Вот я просто не слежу сейчас за временем, сколько у нас времени есть.
0: Ну, я думаю, продолжим буквально через пару минут уже.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
4: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сени к нам летит. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
23: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
0: Продолжаем, да, Саша, вот остановились на инвентаризации гражданского ПВО как раз.
1: За что, да, как потому что у нас в приграничных регионах очень серьезно развита противовоздушная оборона. Она у нас очень серьезно развита, собственно, на территориях, которые прилегают к госгранице со стороны специальной военной операции, зоны специальной военной операции. Там многоэшелонированная оборона на подступах к государственной границе. Там и дроны-перехватчики, и мобильные огневые группы, и войсковое ПВО. И с этой стороны границы уже тоже у нас создаются какие-то свои подразделения. Ну, условно говоря, в Курске это Барс-Курск, в Белгороде это Барс-Белгород и Орлан. И это в том числе подразделения, которые занимаются перехватом дальних дронов, которые летят в сторону России. Вот недавно упал дрон на крышу в Курске. Так вот, когда там 60 килограммов боевая часть, между прочим, но не взорвался, слава богу. Так вот, когда вскрыли его полетный контроллер, выяснилось, что летел он на Сызрань. И как раз вот в тот день, когда до Сызрани долетели какие-то дроны. То есть вот по дороге с ним что-то случилось, он не долетел. То есть это вот приграничье, это наш первый там, или второй рубеж после СВО, где останавливается вот эта беспилотная угроза по пути, куда вот она летит далеко. Это не обязательно, что дрон летит на Курск или на Белгород, если его там сбили. И когда нам приводят статистику, что за сутки сбито столько-то над Белгородом и над Курской областью, это не значит, что это летело по этим областям, это значит, что через них летело, а они остановили и сбили. Честь им и хвала, они умеют это делать. Вот. Я помню, как я в Курске сидел в ситуационном центре, в котором на больших экранах отображалась вся воздушная обстановка, начиная от FPV-дронов, заканчивая большими дронами, если они летят, да, в этот момент. То есть в этом зале сидят представители всех заинтересованных структур, там сидят Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МЧС, там сидят скорая полиция, там сидит мониторинг соцсетей, потому что иногда в соцсетях раньше через соцсети ты узнаешь о каком-то ЧС, нежели значит, средствами объективного контроля. И у тебя сидит, что самое главное, ответственный человек, который может дать команду. Вот здесь давайте РЭБом потушим, даже если этот РЭБ не военный, а на каком-то гражданском предприятии. Да, это вот реалии сегодняшнего дня, когда предприятия, расположенные близко к границе, вынуждены тоже свои какие-то объекты защищать тем же РЭБом. Да? И он может дать команду и взять на себя ответственность, включить этот РЭБ, чтобы дрон где-нибудь упал. И если он упадет на какой-то там гражданский объект, какой-то уголовной ответственности он не будет нести. Вот потому что такое время, да, такие полномочия. Он может сказать, так, сюда мы пошлем две мобильные огневые группы. Время подлета этого дрона 12 минут, они успеют за 7 доехать и встанут по маршруту и уничтожат. Если пролетит, ну, там есть дроны-перехватчики, они перехватят. А мимо них пролетит войсковая ПВО. Мимо войсковой ПВО пролетит в следующую область, не знаю, в Орловскую. В Орловской должны быть такие же экраны, ну, там тоже есть экраны, да, там тоже есть какая-то воздушная обстановка, но там другое программное обеспечение. Они вот с этим, с Курским, не дружат. А, ну, мне, как там, практикующему дилетанту, представляется, что вот эта единая ПВО, она должна, значит, быть какой-то унифицированной. И вот поэтому я и говорю, что ну, вот там в Брянской области уже третье программное обеспечение, в Тульской четвертое и прочее-прочее. Вот. Вот должно быть все это унифицировано, чтобы область передавала области, чтобы в Орловской области уже понимали, где чем встречать, чтобы они не летели 1500 километров, потому что ну, мы не успели подогнать мобильную огневую группу, или потому что ну, невозможно расставить их вот так вот на каждом километре. Это нереально, у нас людей столько нет. Вот, поэтому это надо реагировать, это надо быть очень гибкими, да, вот в формировании этих средств противодействия. Эшелонированные обороны не должны 1500 километров летать дроны, которые летят очень низко, которые летят со скоростью 180 километров в час, но это не сверхзвуковая ракета. Да, это все сбивается. У нас есть средства поражения, и в том числе новые средства поражения, которые с этой угрозой способны бороться. Москва это показывает, например, на Москве многое, как на этом, на кошках, да, тренируйся вон на кошках, испытывают различные системы, о которых мы много раз рассказывали в нашей программе, и много нового появляется, и появляются уже автоматические турели, которые сами захватывают цель. Важно, чтобы этот турель вместе с пулеметом и оператором, который нажмет кнопку, оказалась в нужном месте, а для этого нужно выстраивать единую систему ПВО. Раз, да, ну, единая система ПВО у нас есть, я имею в виду вот эти вот все гражданские системы с гражданскими радарами. У нас, условно говоря, я сидел в такой глуши вообще, лесополоса, в блиндаже, и там у солдатика есть радарчик такой на компьютере, китайский радарчик, на котором он видит в своем секторе ответственности всю обстановку. И он имеет возможность заранее поднять дрон, и этот дрон вывести на нужную высоту, на нужном направлении, чтобы дистанционно его подорвать около ПД-2. И перед этим солдатиком на поле просто все усеяно в этих упавших украинских лютах. Они коллекционируют там шасси от них. Вот. Как это, как уши высушенные, да, индейцев. Американцы коллекционировали или скальпы там, да. Индейцы, в свою очередь, коллекционировали. Вот коллекционируют шасси. Вот. И это можно делать, да, когда у тебя нормально это все выстроено. А, ну, а у каждого свой сектор, пусть он не очень широкий, но тем не менее они вот контролируют. А если у них что-то пролетело мимо, они уже передадут МОГам, мобильным огневым группам. И тут, собственно, должно быть то же самое. Только уже в масштабах страны, потому что мы на массированные запуски беспилотников украинских, когда летят сотни, у нас было там по 500 что-то летело, да, за сутки, мы не напасемся ракет, зенитных управляемых ракет, перехватчиков ракет, не напасемся.
0: А дронов больше, только больше будет?
1: Конечно, дронов будет только больше. И там, условно говоря, стоимость одной ракеты от «Панциря», ну, что-то там, вот чтобы не соврать, в районе 3 миллионов рублей. Ну, представьте, выпустить там 500 таких ракет и умножьте на 3 миллиона. Ну, это капец, какие деньги. А дешевые средства перехвата есть. Сейчас появились там к вертолетным 30-миллиметровым пушкам зенитные снарядики 30-миллиметровые, на которых выставляется дистанция. То есть вертолет летит, дальномером лазерным просто меряет расстояние до этого самолета, который он видит визуально, ну, условно говоря, там километр, да, стреляет через километр возле этого самолета взрывается этот снарядик. И украинцы так работают. Они подвешивают уже на Ан-26 свои дроны-перехватчики. Вот они очень быстро, потому что у них, в принципе, ПВО, с ПВО совсем все плохо. Они его не производят, в отличие от нас. Они зависят от западных поставок. Поэтому они вот пытаются выкручиваться. Они делают не только визуальное наблюдение, да, а у них есть системы аудиовизуального обнаружение, когда они знают, как звучит наш дрон, и они уже просто вот по стране, у них на вышках сотовой связи вот эти аудиодетекторы стоят, и они уже знают, по какому маршруту какой звук летит, и, соответственно, теми средствами поражения или перехвата, которые у них есть, они встречают. У нас все это есть, надо это все систематизировать, унифицировать и масштабировать. Тогда мы забудем о том, что у нас прилетают куда-то там в Ленинградскую область по Усть-Луге, в Пермскую область прилетают, в Сызрань прилетают и в, там, в Туапсе прилетают. Вот летом в Сириус прилетало, своими глазами на балконе наблюдал, как по, значит, ну, там не нефтебаза даже, а просто небольшое маленькое хранилище АЗС, вот по нему просто прилетало, по нему лупили, значит, из пулеметов, из автоматов, что-то сбивали, что-то не сбивали, но это все должно быть как бы не над самим объектом, да, вот сейчас там в Ленинградской области, причем они здорово придумали, что они будут еще и в штат предприятия, которое охраняют эти люди, их выводить, то есть они от гражданской жизни не будут отрываться, потому что на казарме там они будут определенное время, на казарме положение, а определенное могут домой ехать, да, но все-таки сбивать надо не над самим объектом, а ну, как минимум на подлете к нему, там, за километр 2-5, а лучше за 100, за 200. Вот, через всю страну, конечно, не должны такие дроны летать, потому что их все равно будет больше. Мы видим все эти якобы совместные предприятия в Европе, публиковали у нас Министерство обороны адреса всех этих совместных предприятий. Понятно, что легче бороться с причиной, а не со следствием, но поскольку невозможно, да, все точки запуска определить заранее, и тем более невозможно определить все цеха, где собирается крупноузловая сборка заранее, вот мы боремся со следствием и пытаемся не допустить. Вот долетает-то единицы, ну, то есть по дороге-то все равно сбивается многое, сбивается большинство, но вот нет пока стопроцентной защиты и нет пока вот той системности и унификации, о которой я говорю.
0: Да, ну, а папа, я еще хотел спросить, можно ли это как-то все автоматизировать, или это все равно вот мобильные группы, это неизбежность там на долгие годы, и о рисках, угрозах мы тоже еще поговорим, потому что впереди разные события, и что ожидать, и что в связи с этим может быть предпринято сразу после новостей.
23: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenaQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
23: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Студия, Ирина Рогова. Здравствуйте.
23: Об атаках.
20: Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника ВСУ на брянский поселок Белая Березка. Об этом сообщили местные власти. Семье погибшего будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь. В Запорожской области серьезно повреждена система электроснабжения.
23: О политике.
20: Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его намерение наказывать ЕС, пишет «Политику». Разногласия между администрацией главы Белого дома и европейскими партнерами начинают казаться непримиримыми, и

0: Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги. После этого просят внести предоплату для бронирования необходимой даты. Как только жертва переводит деньги, мошенники пропадают. Эксперты уточнили, что настоящие агентства не требуют предоплату по телефону до начала работ. Они рекомендуют проверять отзывы о компаниях, заключать договор и договариваться об оплате по факту оказания услуги.
1: Об образовании.
0: В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря Владислав Гриб. По его словам, детям не просто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Он добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
1: Обо всем.
0: Турция – самое популярное направление на майские праздники у россиян, говорят результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneToTrip. На втором месте Китай, третью строчку занимает Беларусь. Также в топ-5 вошли Япония и Италия. Из перечня самых популярных направлений выбыли Объединенные Арабские Эмираты, которые год назад занимали 5-е место. Как и в 2025 году, путешественники бронируют отели за рубежом в среднем на 3 дня.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки, юаня – 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве 13 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 18, ясно и без осадков.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
2: Радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Александр Котц. Об угрозах мы говорим. Начали с пролетающих дронов, которых будет становиться все больше. Впереди майские праздники, 9 мая, парад, оперативная сложная ситуация, обстановка, о чем тоже сказали. Да, и вот эти угрозы, да, как их купировать, потому что то, что ты рассказывал про вот мобильные огневые группы, про все эти рубежи, но и в одной из наших предыдущих программ ты говорил, как даже здесь, в Москве, дрон может быть запущен на оптоволокне, да, с крыши какой-нибудь или даже с верхнего этажа, с балкона. И это немножко другая уже ситуация получается.
3: Ну, во-первых, да, вот пока мы будем воевать, у нас эта угроза будет, и от МОГов мы никуда не уйдем. То есть автоматизировать полностью эту систему нельзя. У нас появились автоматизированные системы, условно говоря, там из 4 30-миллиметровых пушек, которые сами находят цели, сами их классифицируют, сами выбирают приоритетность поражения этих целей, и оператору только надо нажать кнопку «Стреляйте». И вот они каждая свою цель будут стрелять, или все четыре одну цель. Это да, но человек всегда будет присутствовать. Что касается угрозы сугубо террористической, когда действительно на какой-нибудь там стройке или на какой-нибудь высотке закладывается дрон, не обязательно на оптоволокне, может и на радиоуправлении, но при этом у него есть там блок связи, да, с которым, условно говоря, интернет, блок связи, это простой мобильный интернет, LTE, то он превращается в оружие, которым можно управлять хоть из Киева, хоть из Лондона, хоть из, там, из того же самого здания. Все равно, где ты сидишь, главное, что у тебя есть интернет-связь. И, собственно, такие теракты уже были, когда были атакованы наши аэродромы, где базируются стратегические наши бомбардировщики, та самая операция «Украинская паутина», это все дроны, которые летали на симках на мобильном интернете, а управляли ими из, ну, я не знаю, из Киева управляли или из какого-то другого украинского города, или не украинского, а британского, допустим, неважно. Вот, поэтому то, что сейчас происходит с отключениями интернета во многих регионах, это вот оно, да. Где-то, возможно, я допускаю, где-то это какое-то самодурство там местных. Вот есть такое веяние, вот в Москве там отключают, террористическая угроза. А вдруг и у нас, как бы чего ни вышло, тоже отключают, да? Предполагаю, что где-то такое и есть. Но все-таки я бы призвал с большим пониманием относиться к вот этим мерам ограничения, потому что в Москве совсем недавно, когда отключали интернет в центре города, был предотвращен именно такой теракт, именно с использованием дронов, именно с использованием мобильного интернета. Несколько дней не было интернета, и тут москвичи прям вот очень были недовольны, причем интернет

0: не было только где-то вот в центре, но на достаточно большом куске, значит, центральной части столицы. И вот говорят, а почему было не отключить только вот в одном месте, где, значит, была угроза теракта? Ну, отключили бы в одном месте, они бы поняли, да, что их раскрыли, надо что-то делать. Поэтому вот таким образом эта история была предотвращена. Вот только что у нас был предотвращен теракт против руководства Роскомнадзора 18 апреля, да, спецслужбы предотвратили взрыв автомобиля замглавы РКН, ведомство, ну, которое у нас принято так это поругивать, вот за то, что оно принимает непопулярные решения, оно там нам ограничивает Телеграм, оно нам отключает интернет, хотя РКН, конечно, не, там, не по собственной инициативе это все делает. Вот взбрело в голову, а давайте-ка ограничим. Ну, понятно, что есть силовые структуры, которые просят, или не то, что просят, а приказывают, будем говорить, там, называть вещи своими именами, отключить интернет или ограничить Телеграм. Здесь задержали аж 7 человек, причем в разных регионах. У каждого была своя задача. Один человек оказался, сопротивление был убит. То есть это люди, которые готовились, да, готовились убивать. И там у них и самодельные взрывные устройства, и гранаты, и пистолет с глушителем, и рации, и символика всяких украинских запрещенных организаций, и инструкции, как вступить в эти запрещенные террористические организации. И вот на этом фоне, ты знаешь, я вдруг увидел в одном очень большом телеграм-канале очень опасную мысль. Вот они говорили, что взяли, понаограничивали, а люди теперь вот себе жизнь поломали. Ну, вот эти террористы, которые готовили теракт, себе жизнь поломали из-за сотрудников РКН, которые понапринимали непопулярных решений. Но так можно и ублюдков из Крокус-Сити оправдать. Вот допекли несчастных, значит, миграционными ограничениями. Они вот взяли себе жизнь поломали, сожгли живьем 150 человек, да, вот, или там убийца генерала Кириллова стал жертвой телефонных мошенников. Вот. Но так же можно оправдать. Вот. И на самом деле противник-то именно этого и добивался. Почему целями был выбран чиновник из Роскомнадзора? Ну, потому что вот с ними ассоциируют непопулярные решения. И Киев таким терактом хотел создать иллюзию как о том, что якобы в России настолько все уже недовольны непопулярными решениями, что берутся за вилы. Да? Именно это и хотел противник показать этим терактом. РКН не ставил задачу этим террористам. Им ставил задачу украинский куратор. И они знали, что это украинский куратор. И они не сами выбирали себе цель руководителей РКН. Им украинский куратор эту цель назначил. Не РКН им закладывал оружие в тайники. Закладывали украинские кураторы. И они знали об этом. Они сознательно шли на сотрудничество с нашим врагом, чтобы убить сотрудника РКН. И уж тем более не РКН их снабжал символикой террористической и методичками запрещенных в России украинских организаций. Там, кстати, на кадрах оперативной хроники при обысках у них были обнаружены симбоксы. Те самые симбоксы, которые используются мошенниками для, во-первых, обмана российских пенсионеров, и не только пенсионеров, да, но и для вербовки биодронов, да, что называется. Вот, поэтому вот они сами себе жизнь поломали, выйдя на террористический путь, а не мы поломали. Но это вот то, что мы имеем, к сожалению, в сегодняшнем багаже перед праздниками. Тут, кстати, на неделе Владимир Путин высказывался об отключениях мобильного интернета, в том числе в крупных городах, и что зачастую это связано с террористическими угрозами, и при этом президент призвал, чтобы все-таки какие-то ключевые сервисы были доступны в момент этих отключений, там госуслуги, запись к врачам, какие-то банковские услуги там и вот это вот все, но то, что мы называем белыми списками, чтобы оно все-таки работало. При этом президент сказал ключевые слова, что надо все-таки, хотя бы по результатам работы информировать население, что все-таки произошло, потому что, люди-то у нас понимающие, то есть с людьми надо разговаривать, им надо объяснять, у нас народ не глупый, он все поймет, вот. Я вот объяснил, почему отключают интернет на примере операции «Паутина», потому что это вот наша новая реальность, мы от нее никуда не денемся. И если бы не отключали интернет в центре Москвы, дроны бы взлетели, полетели бы, по Минобороны, по Кремлю, по МИДу, куда угодно могли полететь, дистанции современные позволяют, да, тем более, когда, сколько у тебя батарейки хватит, столько ты и будешь лететь, сейчас неограничено, да, по видеосигналу, когда по интернету подключаются. Вообще, мне кажется, о неудобствах там отсутствия интернета говорить, когда, к примеру, в Донецке включают воду раз в 3 дня на 2 часа, неудобно перед жителями Донецка, да. Но благодаря, естественно, в кавычках, вот этой новой реальности у нас парад пройдет в таком вот вынужденно усеченном формате новом, об этом Минобороны сообщила на этой неделе, и у нас в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади парад все-таки состоится, но не будет то, к чему мы привыкли, да, техники, и б, то, к чему мы в последнее время привыкли, не будет детей. Мне в этой всей связи жалко не нас всех с вами, да, а вот больше всего жалко этих детей, которые уже начали готовиться к параду, но вот оперативная информация появилась вот такая вот о высокой террористической угрозе. И суворовцы, вот все вот эти нахимовцы, да, детишки, к сожалению, не смогут пройти по Красной площади. В городах будут парады, и там дети тоже будут, в каких-то и будут, в каких-то нет. Но вот по Красной площади в этом году, к сожалению, решили не рисковать детишками, потому что опасно. Потому что военные там курсанты, которые пойдут, они найдут, куда спрятаться, а за детей все-таки страшно. И будет новый формат, на больших экранах будут показывать наших героев на боевом дежурстве и в зоне специальной военной операции, и не только там, в Мировом океане, там, условно говоря, на боевых кораблях. И воздушная часть парада планируется, если позволит погода, если позволит оперативная обстановка, опять же, потому что дронами в зоне СВО уже сбивали вертолеты, например, да, поэтому, конечно, никто не будет рисковать, если появится какие-то сведения о готовящихся провокациях, но главное, что смысл основной этой даты будет сохранен, и память о подвиге поколения победителей, и преемственность воинских традиций, и уважение к тем, кто сегодня выполняет задачи по защите страны, все это, безусловно, сохранится.
1: Но мы продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
4: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был. Был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально. Без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. слушайте. Вот что задача артиста. Так как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Ну, важно, наверное, сказать об оперативной обстановке. Только вот не здесь, в преддверии парада, да, а в зоне специальной военной операции, как продвижение, как там дела. Новые возможности некоторые наши, да, расширяются. Планы Киева, что-то они там, какую-то ось хотят создать или линию выстроить. Ну, и хотелось бы успеть, конечно, о ситуации в Мали, о нашем африканском корпусе. Тут тоже заговорили, что, ой, не придется ли нам терять Африку или оттягивать силы ССУ.
0: Ну, да, начнем, наверное, с вот этой линии, которую они собираются строить от Киева до Сум. Довольно такая интересная затея, и мне кажется, что очень здорово, что они этим занялись. Вот, чем бы дитя не тешилось, и чем больше у них будет ресурсов уходить вот на такое изображение бурной деятельности, тем лучше, потому что ресурсы нужны будут не только строительные, но и человеческие, чтобы эту линию обороны кем-то занять. Линию обороны, да, они это назвали, то есть это линия, которая пройдет от Киева, ну и почти до Сум, на удалении где-то 80-100 километров от северной границы. То есть они не сбрасывают со счетов вероятность того, что российская армия вдруг опять начнет наступление из Белоруссии и пойдет там на Чернигов и дальше. Интересно, что у них вот в этой буферной зоне, которую они сами отсекли, сам Чернигов остается, как бы, ну, видимо, нам, не знаю, половину Черниговской области, половину Сумской области. Спасибо, конечно. Но вот я думаю, что это все-таки больше о неком попиле бабла и об изображении бурной деятельности. Потому что если вот так вот навскидку взглянуть на карту, это километров 300, наверное. Километров 300 блиндажей, окопов, бетонных дотов, этих зубов дракона, противотанковых рвов, колючей проволоки. Представляете, сколько это денег? Представляете, сколько на этом можно своровать? У них сколько было таких амбициозных проектов, начиная со стены Яценюка, вот, и продолжая прочими проектами, которые пока не изменили ситуацию на поле боя. Но для того, чтобы держать 300 километров вот этой линии обороны подготовленной, надо, ну, черт его знает, если брать там по военным стандартам, ну, наверное, с десяток бригад. Где они сейчас возьмут 10 бригад для того, чтобы разместить на этой линии обороны, мне не очень понятно. У ВСУ сейчас нет какого-то свободного такого резерва, ну, вот такого масштаба. И, может, поэтому там они в основном делают, конечно, упор на фортификации, то есть они пытаются компенсировать нехватку людей плотностью самих заграждений. Вот. Но, опять же, обращайте на себя внимание то, что это подается как некая сплошная линия, а не узлы обороны, не опорники, которые стоят по высотам. Это говорит, опять же, о нехватке людей, потому что в случае маневренной обороны есть возможность перекидывать с одной точки на другую, чтобы купировать угрозу прорыва какие-то подразделения. У них, судя по всему, вот таких резервов нет. Почему такое удаление 80-100 километров? Ну, потому что увеличивается возможности беспилотной авиации. И у них, и у нас увеличивается. Вот тут на минувшей неделе главный украинский эксперт, его подают как эксперт по беспилотию, так называемый Флэш, признал успехи России в развитии управляемой модификации дальнобойных гераней. По его словам, как раз с севера они уже могут залетать в Киев. То есть это порядка там 200-220 километров, и при этом, по его словам, скоро они смогут залетать в Днепропетровск, Кривой Рог, в Одессу, в Николаев. Там связь устроена на меш-модемах, то есть цепочка дронов с радиомодемами друг другу передают информацию, им не нужен там интернет, им не нужен Starlink. Вот на какое-то ограниченное, но довольно внушительное расстояние они летать умеют. И это новое, да, такое в работе нашей дальней авиации, малой. Вот. Тут на днях появилось видео, как наш дрон с хорошей картинкой, с большой высоты снимает Днепропетровск. Летает над Днепропетровском и показывает ключевые там, я не знаю, городские точки, ключевые исторические какие-то точки, архитектурные точки. И
1: экскурсия по городу.
0: Экскурсия, да, такая воздушная по городу, причем не встречая никакого противодействия, и это, наверное, красноречивее любого удара. То есть возможности наших разведывательных дронов серьезно растут, они баражируют на высоте там 4-5 километров, то есть мобильные огневые группы их, конечно, не достанут уже. Пулеметами дроны-перехватчики их не достанут. Своими зарядами ПВО традиционного, которое доставало бы на 4-5 километров, видимо, нет в Днепропетровске, патриоты им не достались. И, соответственно, практический результат вот такой разведки мы видели там, на прошлой неделе, когда массированный удар, по-моему, 14 апреля наносился, потом еще был удар 16 апреля, потом был удар 23-го, в том числе по нефтяным объектам. Вот. И это уже такая рутина, да, такое становится, что называется, в порядке вещей. Вот. И открытое небо над Днепропетровском – это уже такая оперативная реальность, с которой сталкивается противник. То есть, да, летят по нашим заводам, да, мы сталкиваемся с дальнобойными ударами противника, но при этом мы сами тоже наносим удары. Например, у нас пока картинка, как над Москвой летают дроны, и все вот их снимают, и разинув рот, у нас такой картинки нет. А над Киевом регулярно летают дроны, с которыми они ничего не могут поделать, и наши там дроны долетают в том числе и до Западной Украины, и наносят удары там. Насколько экономически урон наносит нам противник? Ну, конечно, нам он наносит урон больше экономически, потому что у нас есть своя экономика. У Украины нет своей экономики, и Украина живет исключительно за счет дотации Запада. Вот согласовали им, очередной пакет, да, на 90 миллиардов. Там, правда, усложнили сейчас его получение, и это все, конечно, не единым траншем, а будет растянуто в течение 2 лет, и ради первого транша они должны там принять какие-то новые законы.
1: Налоги вести там.
0: Да, вот. Ну, примут, куда денутся. Вот. Но вот своей экономики у них нет, поэтому нам важно наносить, конечно, удар по критической инфраструктуре, которая задействована в военно-промышленном комплексе. Вот. А это и энергетика, и НПЗ, и прочее.
1: Да, и Мали, да, оттягиваем туда или...
0: Ну, в Мали фактически наш африканский корпус пока, вот на эту минуту, пока мы с тобой разговариваем, предотвратил попытку государственного переворота. Там террористические группировки, натуральные террористические группировки, с которыми в свое время до прихода туда ЧВК «Вагнер» боролись французы, и там боролась целая миссия военная. Потом французы ушли, значит, миссия прекратила свое существование, вместо ЧВК «Вагнер» после известных событий зашел африканский корпус, который начал подготовку местных правительственных сил, взял под охрану, оборону важные объекты, в том числе по добыче полезных ископаемых и прочее, прочее. Но вот террористические группировки не исчезли никуда и начали наступление одновременно по четырем направлениям. И тут надо сказать, что это было массированное наступление там силами до 12 тысяч человек. Это вообще войсковая такая операция, которая, безусловно, не могла быть подготовлена без кураторов извне. А кураторов мы этих все знаем. И среди них, кстати, украинцы есть, которые обучали их как раз беспилотному делу. Но вот не получилось им с наскока взять столицу Бамака, хотя намереваются они устроить осаду. Потеряли, к сожалению, мы один город, Кидаль, в котором подразделения африканского корпуса бились в полном окружении сутки. Потом уже правительство Мали приняло решение отходить оттуда. То есть это было не бегство, это был организованный отход. Но вот правительство Мали приняло такое решение. При этом наши войска там работали в полный рост. И БПЛА и находится с ракетами. Бил по подходящим резервам, по скоплению живой силы противника. И вертолеты работали, Ми-24 уничтожали и живую силу, и автомобили, и Су-24, фронтовые наши бомбардировщики, несколько самолетов, самолетовылетов совершили. В итоге вот удалось предотвратить резкий, быстрый, да, госпереворот, вооруженный террористически, но ситуация остается там напряженная, наши подразделения продолжают работу, продолжают вести разведку, выявлять лагеря незаконных вооруженных формирований, наносить удары по ним, уничтожать цели и готовиться к отражению новых атак, потому что видно, что те, кто стоит за спиной этих группировок, а это все те же страны, которые стоят за спиной у украинцев, плюс Украина, да, которая появляется даже на африканском континенте там, где появляются интересы России.
1: Спасибо, Саша, до встречи через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.

0: объективная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
2: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна-сосед Германии не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках, в своих высших учебных заведениях Бундесвера, на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О политике.
3: США предупредили страны ЕС о задержках с поставками вооружений. Вашингтон отправил извещение нескольким союзникам, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, таким образом Соединенные Штаты пытаются восполнить запасы, истощенные войной против Ирана. Собеседники издания добавили, что американцы вынуждены переносить сроки отправки вооружений и в страны Азии. В частности, проблемы в графике затронули боеприпасы от мобильных реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и зенитных ракетных комплексов «Насамс».
0: Об авиации.
3: Время полета премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, может варьироваться от 4 до 8 часов в зависимости от маршрута. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Собеседник агентства напомнил, что ранее власти Чехии дали разрешение на полет. При этом четыре страны – Латвия, Литва, Польша и Эстония – вход самолета словацкого лидера в свое воздушное пространство запретили. Словацкий премьер планирует 9 мая возложить цветы к могиле неизвестного солдата и рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным.
0: Об образовании.
3: Единый государственный экзамен невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы. Об этом ТАСС заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что модель экзамена постоянно совершенствуется и соответствует запросу общества. При этом Музаев назвал ЕГЭ не идеальным. Как он указал, экзамен никогда не будет приятной процедурой. Глава Рособорнадзора также добавил, что ни одна страна не отказалась от экзаменов в качестве формы отбора абитуриентов.
0: Спорте.
3: Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР, тройку призеров замкнула команда Италии. А в произвольной программе дуэтов золотую медаль завоевали Кира Черезова и Валентина Герасимова. Второе место в этой дисциплине также заняли представительницы нашей страны Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки получили 2 серебряные медали. Синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Это соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания.
0: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10 рублей 96 копеек.
0: О погоде.
3: В Москве плюс 13, облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 18, ясно.
0: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
4: Владимир Варсобин в странной передаче. Я и в прошлой передаче говорил это, и сейчас скажу. Да, я в студии вроде бы один. Это видят мониторы. Это, видимо, слышно меня сейчас по радиоприемнику. Но на самом деле здесь находится в виртуальном, конечно, немножко в мистическом смысле этого слова Владимир Вольфович Жириновский, с которым я вел программы несколько лет. Каждую неделю мы выходили в эфир, и это было очень жестко. Я был его принципиальным визави. Мы с ним и ссорились, мы с ним и мирились, и спорили. Это было жутко интересно. Я вспоминаю это с ностальгией. А эта программа такая попытка ретроспективно посмотреть снова эти эфиры и найти там жемчужины того, чем сейчас, в общем-то, и славится Жириновский после своей смерти. Это и предсказания, и мысли, и взгляд в будущее, о котором мы сейчас поговорим, и, возможно, он будет полезен. Это вторая передача из цикла. Мы пока находимся в 2020 году. Это сентябрь 2020 года, Жириновский в эфире, радио «Комсомольской правды». И когда я готовился к этой передаче, я понял, что надо, конечно, начинать с предсказаний. Все хотят предсказаний Жириновского. И подумал, это ведь как точно даже ложится на эту программу вот эти слова Владимира Вольфовича, потому что буквально неделю, там, полторы назад все слышали про поимку очередного мздоимца, там, по-моему, это Краснодарский край, там министры падают, там задерживают высоких чиновников, и у каждого где-то по 10 миллиардов рублей. Кто-то хранит дома в ящиках, кто-то в банках, и такое количество денег у чиновников, конечно, возмущает, удивляет, ну и радостно, что на самом деле правоохранительные органы это все находят. А это тогда еще Жириновский говорил об этом. Как-то странно, что будто бы правоохранительные органы услышали его только сейчас. Послушай.
5: Это и нужно вскрыть все эти подпольные дела наших новых миллиардеров, чтобы все деньги пошли на дороги и покончить с тем, что у нас есть это плохие дороги, и автомобильные, и железнодорожные. Вот это нужно делать. А денег полно. Даже легальных денег, по-моему, 7 триллионов не израсходованы, висят на счетах. Знаете, треть бюджета висит неизрасходованная. А сколько в серой схеме? Там 2-3 бюджета гуляют. А за рубежом сколько денег? То есть у нас 5 бюджетов. Наш бюджет больше 100 триллионов рублей. А он вот разбросан везде. По чужим карманам, по чужим банкам. И вот такую взятку хотел привезти в Москву, чтобы где-то здесь устроиться. Поэтому вот нужны более мощные современные правоохранительные органы. Я уже говорил, давайте возьмем под неусыпный контроль всех чиновников страны, у которых распорядительные функции. Мэр, заммэр, финансы, земля. То есть кто может дать что-то или не дать. Под неусыпный контроль. Телефон, все, дома, дача. Чтобы никто даже не мог заикнуться, чтобы что-то украсть, увести. Только так мы добьемся успеха.
4: Ну, тут сама фраза по поводу 2-3 бюджетов, которые гуляют неизвестно где. Ну, в общем-то, помните 22-й год, когда выяснилось, что 300 миллиардов долларов находятся вне границы? Это запасы России, которые так оказались замороженные. Вот если бы послушали Владимира Вольфовича, вспомнили. Ну, конечно, еще идет речь о коррупционеров, у которых, оказывается, колоссальные деньги. И сейчас, через 6 только лет, видимо, государство решило раскурочить эту странную кубышку и обратить все эти доходы в казну. Не знаю, как это получится, но, по крайней мере, то, что говорил Жириновский... Ну, конечно, это не то, что прямо он один говорил. Ясно, что он просто высказывает точку зрения, которая на самом деле тогда была популярна, но очень важно, что это было сказано именно им с высокой трибуны, и он часто об этом говорил силовикам. Давайте этих бесконечных корейка вытаскивает на божий свет. Еще одно из его интересных изречений, как будто это вот он говорит сейчас, это по поводу свободы. Не то, что слово, это, конечно, у нас практически уже такое, как это назвать, табу на этих словах уже висит такое негласное. Что за слова такие, свобода слова? Но свобода интернета, да? Кажется, всех прищемила свобода, скажем так, удар по свободе интернета. У всех сейчас с этим проблемы. И Жириновский высказался об этом так.
5: На местах себя показывают подхалимы, да трусы, да карьеристы, молчуны. Поэтому это невозможно опираться на тех, кто себя как-то проявил. Любая власть старается подавить тех, кто может себя как-то проявить, как это было у нас при советской власти. Свобода слова опасна. Конечно, сразу, много и без ограничений это опасно. Но просто ее убирать... Вот, не нужна свобода слова. А как же люди будут высказываться? Поэтому какие-то минимальные регулирования, ограничения, пожалуйста. Как, например, порнография. Ну, не надо ее, давайте ее исключим. Курение в фильмах. Зачем это надо? Алкоголь распивают во всех фильмах. Это вот ограничение свободы для художников, драматургов, сценаристов. Но это, чтобы было для граждан здоровьем.
4: Ну, тогда даже представить себе нельзя было, что за интернет с таким давлением, поэтому Жириновский говорит о том, что да, наверное, нужно что-то ограничивать, но давайте сделать это как-то с уважением гражданам, и начал с курения в фильмах. Если бы знал Владимир Вольфович, что все это действительно и случится. Сейчас нельзя курить в фильмах, а если там кто-то курит вроде Шерлока Холмса трубку, то его уже порываются забрюлить. И это есть. С ужасом смотрю на те фильмы, где по самому сюжету, в общем-то, ковбои там или кто там еще курят. И, ну, я не знаю, на что еще пойдут наши цензоры, чтобы это безобразие в эфире или, имею в виду, в кино прекратить. Ну, ладно, возможно. Но здесь Жириновский, кстати, еще интересную деталь подметил, тоже из будущего. Вот сейчас вы оцените его полет мысли.
5: Культ семьи – это хорошо, но будущее все-таки часть людей не хотят создавать семью. Или создают семью бездетную. И мы никогда их не заставим. И наша пропаганда «давай 3-4 ребенка в семье» – это хорошо. А женщина способна родить 3-4? Может быть, ей и одного нельзя по состоянию здоровья рожать. Поэтому здесь, конечно, хорошо семья. Но она распадается. Почему? Люди устают. Одно и то же лицо. Каждый день в этой двухкомнатной квартире спорят, ругаются. Поэтому культ можно этот пропагандировать, но удержать от распада семью, к сожалению, невозможно. У людей разные взгляды, меняется характер, болезни появляются. И насильно удержать или какие-то принципы, идейность невозможно.
4: Эх, Владимир Вольфович, вот бы вас сюда, вот бы вы поговорили сейчас на эту тему с нашими отчаянными депутатами, кстати, большинство из них мужского рода, которые вот принялись прессовать женщин по разному поводу, их все не удовлетворяет, сколько рожают, не удовлетворяет, как они себя ведут, не удовлетворяет. Сейчас Останина ополчилась на тех, кто делает ЭКО и не заводит отношения с мужчинами, имеется в виду, что не хотят выходить замуж, а рожать ребенка без мужа, это она считает, что это безобразие. Сейчас нашим депутатам не угодишь. И слова Жириновского по поводу того, что семья, люди устают, и надо относиться к этому спокойнее, и, ну, по крайней мере, стимулировать людей уважительнее с помощью хотя бы денег, то это, в принципе, конечно... Вот тут Владимир Вольфович был бы не лишний. Так, идем дальше. Ну, это мы размялись. Небольшие предсказания по поводу... Не предсказания даже, а наблюдение Жириновского за сегодняшним днем вот сейчас произошло. А теперь мы уходим в большую геополитику, о том, что сейчас происходит в мире. И тут надо слушать Жириновского внимательно. Но я, кстати говоря, всегда с ним спорил, и даже то, что сейчас скажет в следующей части нашей передачи Жириновский, я с этим категорически не согласен. А вот, потому что я считаю, что иногда Жириновский деструктивно влиял на российскую политику. И, но это мое личное мнение, и через пару минут мы поймем, почему.
0: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на...
5: И сексуальные меньшинства. Раньше в основном были белые мужчины и женщины. Вот беспорядок, хаос. Точно уже. Порядок был глобализации, когда за достижения в кино давали «Оскара». А теперь требуют, как при Брежневе, было 30% на сменам отдать и депутатские мандаты Верховного Совета СССР, 30% женщинам, 30% молодежи. Ну и где страна? Квоты выполнялись. А страны-то нету, той нашей любимой советской родины. Потому что вот так же навязали систему квот. Качество человека, его деловые качества. А вы делаете ставку цвет кожи, пол, ориентации какие-то. Вот это и хаос, беспорядка. Смотрите. На наших глазах гибнет вторая партия в Америке. Они хорошо работали, двухпартийная система. Лет 50, с 45-го года и там, допустим, вот до 80-х годов. А сейчас начало рушиться. Пожалуйста. То выиграл вроде бы Гор от демократов, а объявляют победу Буш в 2000 год. Потому что считают бюллетени там, где брат Буша, губернатор Флориды. Что это такое? Вот уже пошла фальсификация. Пошло вперед, пошли к беспорядку.
4: Ну вот и он сейчас продолжит, Владимир Жириновский. Но вот я всегда спорил с ним.

0: Он подмечал вот эти гниения Запада и вот эти фальсификации в США выборов. Конечно, очень странная, рудиментарная у них система, которая там выборщики, голосование по почте, это понятно, это ужасно. Глядя с высоты 21 века. Но при этом Львович очень, скажем, он также нервно относился к выборам в России. Вот. Я как-то подмечал его, ну почему вы так ругаете Запад, хотя у нас в России, в общем-то, те проблемы, которые на Западе, у нас это цветочки. И вот мы с ним вот отчаянно на это спорили, но сейчас, конечно, речь не об этом. Сейчас Владимир Вольфович ведет немножко к другому.
1: Пошла эпоха беспорядка. Запугают, закидают, подкупят. Почему Трамп против почты? Там четко будет написано, за кого голосовал избиратель. А без почты можно в урну накидать все, что надо. Вот поэтому нужен беспорядок. Деньги-то есть. Закидают деньгами, дадут то, что надо, комиссии, бюллетени и так далее. Посмотрите, Ирак. То выводят войска, то оставляют. Ну, какой-то должен быть порядок. Афганистан выводят, оставляют. Германию выводят, оставляют, перебрасывают в Польшу. Украина – полный бардак. Кстати, бардак, знаете, чье слово? Турецкое. Означает стакан. Оно перешло в наш язык, поскольку там, где стакан выпивали, всегда драки, да, какие-то вещи такие. Вот бардак, так сказать, стаканы пьют. Добавлю насчет бардака и хаос. Посмотрите, обострение отношений Греция-Турция. Что помощник президента Турции говорит, значит, выбьем вам печень, это угрозы Франции и Греции, пристрелим эту лошадь, то есть вообще размажем вас, это помощник президента двум странам, членам НАТО и Евросоюза, такие хулиганские заявления, что это такое, разве это годится для дипломатического языка, для международных отношений, хаос, беспорядок, Сирия, где? На севере Сирии остались боевики. С какой стати? На чужой стране чужие боевики, и президент Башар Асад ничего не может сделать. И мы вынуждены, значит, идти на поводу у турок. Это же разве порядок? Это беспорядок. А взять, остановить строительство газопровода. Такого никогда не было. Вот мы входим в стадию хаоса. Посмотрите, Китай. Была смена руководства. Два срока по 5-10 лет. Все отменили. Теперь будет там не порядок, а беспорядок. А в перспективе будет своя оранжевая революция. Свои там Горбачевы, Яковлевы появятся. Американцы вдруг заявляют, что какое-то современное оружие есть. Ну покажи, мы-то показали. Обязательно нужно мозги закомпостировать. Вдруг кто-то поверит и будет хорошо думать об американцах. Выгнули Трампа на Нобелевскую премию мира. Да за что? Да где мир он установил? Хотел бомбить Северную Корею. Стрелял по Сирии. Значит, из Афганистана не уходит, с Ирака не уходит, в Ливии бардак. Это где американцы помогли установить мир? Разозлили всех арабов, перенесли столицу Израиля в Иерусалим. Везде только негатив. А он, оказывается, может стать лауреатом Нобелевской премии мира. Или Тихановская. Она и ее подобные устроили шумные акции в Белоруссии, когда вообще могли там довести до гражданской войны. Оказывается, тоже она может быть, получить Нобелевскую премию мира. Вот вам все признаки хаоса, который, так сказать, идет у нас с вами, впереди нас.
0: Идет вперед, впереди нас хаос, говорит Жириновский из 2020 года. И он перечисляет ту новостную повестку, что была тогда на лентах. Но это не важно, это не главное. Главное, что ощущение, что мир пошел просто в раздрай, и что лидеры государств действуют как-то странно, непривычно, нелогично и нагло. Даже Жириновский с его большой наглостью уж известный, да, и он удивляется тому, что происходит. И, кстати, в его словах я слышу страх, потому что он опытный человек, он понимает, что ничем хорошим закончиться не может. Он как человек, который хорошо знает Восток особенно, потому что он знает, что Восток – это пороховая бочка и может достаться от его взрыва всему миру. И что вы думаете, предлагает Владимир Львович нам? Вот он смотрит с 2020 года, он, в принципе, описывает сегодняшнюю реальность. Только сейчас Трамп не претендует на Нобелевскую премию мира. Он теперь главный ястреб. И то, что сейчас происходит на Земле, удивило бы Жириновского очень сильно. Но он предлагает вещи, с которыми я категорически не согласен. Ну, просто потому что... Ну, просто я не согласен с этим. Это слишком жестко. Я думаю, руководство страны тоже примерно так думает. Но этот вариант есть. Послушаем Владимира Вольфовича.
1: Поэтому вывод один. Привести в боевую готовность все войска Западного военного округа. Подвести их к границе с Польшей, с Литвой. Расчехлить наши войска, ракетные войска стратегического значения. Дать жесткую команду всем дипломатам. Предъявлять ультиматумы, прекращать это сюсюканье. Нам сказали, вот, какие-то обвинения голословные, необоснованные. Но это делают уже 75 лет после войны. У нас нет советской власти. Левых разогнать, запретить все коммунистические организации, очистить Красную площадь и жесткий режим. Демократия, но в жестком варианте. Вы знаете, бывает сладкий пирожок, а бывает с редькой, с капустой. Понимаете, а вот такой с повидлом нужно в сторону отбросить. Это можно сделать. Они боятся нас. Они сразу заткнутся. Ультиматум отвести войска 1000 километров от границ России. 1000! Не отведете, мы начнем вводить свои войска. И плевать нам на натовские флаги, плевать нам на все ваши возражения. Они же никогда не посмеют оказать нам вооруженное сопротивление. Америке наплевать, она вообще постарается самоизолироваться и жить там, на американском континенте. Европа дряхлая вообще. Ничего, так сказать, она не может уже. И они готовы дать деньги, лишь бы только их солдаты в формате натовских войск где-нибудь, так сказать, не воевали.
0: А вот здесь Владимир Вольфович ошибся. Они готовы, европейцы готовы дать деньги, лишь бы только солдаты на этот случай украинские воевали. Вот здесь, мне кажется, была большая ошибка, которая, скажем так, что противник сразу разбежится, что воевать Америка не будет, Америка не будет финансировать, поставлять оружие. На это, возможно, были какие-то планы, но это не оправдалось. Тут Владимир Львович, мне кажется, не прав. Но то, что он сказал в начале вот этой записи о том, что подвести границы с Польшей, с Литвой, расчехлить наши ракетные войска стратегического значения и прочее, прочее, это еще возможно. И это один из вариантов, о котором говорят сейчас многие. И я думаю, что Владимир Жириновский, будет он жив, был бы одним из главных ястребов в Кремле или в Госдуме. И призывал бы к этому расчехлить ракетные войска стратегического значения и направить оружие на Европу. Вот такой способ по Жириновскому. Прервемся на пару минут и вернемся к воспоминаниям о Владимире Вольфовиче и о его предсказаниях и планах на российское будущее. Через пару минут оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О законах.
4: Россия ратифицировала соглашение с Киргизией о строительстве кампуса. Закон об этом подписал Владимир Путин. Согласно документу, Россия будет заниматься проектированием кампуса, его строительством и оснащением. Киргизская сторона выделит для этих целей участок, а также займется проектированием, постройкой и подведением бытовых коммуникаций. Еще один документ касается военного сотрудничества с Никарагуа. Соглашение, в числе прочего, предусматривает следующие направления работы. Совместная подготовка войск и сотрудничество между военными образовательными учреждениями.
2: О памяти.
4: Российская сторона не ждет разрешений властей Германии, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны, заявила в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев. По словам дипломата, представители посольства и генконсульства в Бонне принимают участие практически во всех мероприятиях, куда российскую сторону приглашают общественные организации, местные власти и конструктивные

0: технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по его словам, кривой.
1: А кино?
0: Американская киноакадемия объявила новые правила для номинантов на премию «Оскар». Теперь сценарии должны быть написаны авторами без применения нейросетей, а актерская игра исполнена реальными людьми с их добровольного согласия. В случае возникновения сомнений организаторы оставят за собой право запросить у претендентов дополнительные подтверждения. Также в новом уставе организации расширят число номинантов в ряде категорий. Так, количество претендентов на награду за лучшую актерскую игру увеличили с 2 до 3, в категории операторской работы до 20 человек. Кроме того, одного актера могут номинировать сразу за несколько ролей в разных проектах. Пересмотрели и категорию «Лучший международный фильм». Теперь награду будут вручать не стране, а лично режиссеру.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 13 облачно с прояснениями, в Петербурге 18 выше нуля без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
3: Владимир Варсобин и воспоминания о Владимире Жириновском, о его цитатах, словах и попытка примерить их к сегодняшнему дню. Вот интересно, что в одном из эфиров зашла речь о переводе столицы из Москвы. Это было очень популярно тогда. Говорили о Дальнем Востоке, о Сибири, как о методе стимуляции развития отдаленных, малонаселенных районов России, ну, с помощью вот такой миграции столицы. Вот предлагался Новосибирск, предлагался даже там Владивосток, Хабаровск, вот лишь бы как-то оживить глубинку. Но Владимир Вольфович, когда отвечал на этот вопрос, он сказал не только об этом, он сказал и о чем-то другом. Вот сейчас послушайте и подумайте.
4: Потом, с точки зрения безопасности, Москва полностью обезопасена. То есть никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири сделать, закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги. Это говорят для отвода глаз. Давайте, ребята, будем думать, уже сколько раз она поднималась. И меня спрашивали. Но это очень... Вы понимаете, почему это... Ведь это плохое предложение. Почему с нами ведут борьбу? Нас оскорбляют, унижают. Что Москва в центре мира. В это пространство евразийское, вот от Берлина до Владивостока, вот мы в самом центре. А если Москву убираем, то мы перестаем быть центром мира. Нам тяжело будет руководить всеми процессами. Чего наши русские князья не понимали, что... Москву сделали столицей, она уже была, по-моему, третья. Киев, Владимир, создали вот Москва. Никаких переносов.
3: Никаких переносов. Но здесь, конечно, очень важно, что ни одна бомба не упадет на Москву. Мы запомним эту фразу Жириновского. И дай бог, он окажется прав. Но и действительно, он говорит о том, что закрыть небо Сибири – это очень тяжело. И вот он как будто, хотя, казалось бы, 20-й год, осень. Это вообще до начала СВО 2 года. Откуда эти мысли? Почему закрыть небо? Но вот Владимир Вольфович все вот рассказал, показал. По крайней мере, нам теперь понятно, что переносить, конечно, Москву даже в таких фантазиях не стоило. Ну, и для того, чтобы как бы закончить эту тему, как говорится, поставить жирную точку или крест на идее переноса Москвы, вот послушаем еще раз Жириновского.
4: То есть никакого переноса не будет. Это было бы стратегической ошибкой. Москва всегда будет, так сказать, вот именно таким городом столичным. Даже Петербург зря перенес Петр Первый. Это его молодецкая удаль. Давай новый Амстердам сделай. Он там был в 20 лет. Ему понравилось все это. Море, все это. Дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу. В любой момент зальет город. Начнутся метеобеженцы. А куда они будут бежать? В Москву, Новгород, Псков. А вот он там построил 300 лет назад. Его уже нет, Петра Первого. А через 50 лет... Многие прибрежные города придется эвакуировать. Петербург, Сочи, там Таганрог и так далее. Как и Нью-Йорк, Лиссабон, Рим, Венеция. Уже все там. Половина в воде находится. Поэтому надо думать о будущем, об условиях, о погоде.
3: Ну, не только о погоде, конечно же.

0: Вот, о защите городов от потенциального противника. И Львович как будто вот чувствовал что-то, но вот пока у него не было данных, поэтому заговорил о погоде, о поднятии Мирового океана и прочее, прочее. Двигаемся дальше, и теперь поговорим об СССР. Вот я буквально вчера имел тяжелый разговор у себя в телеграм-канале с моими подписчиками, которые очень любят СССР, те, которые помнят эту страну. И, кстати, Жириновский был одним из них, из тех, кто очень страдал по утере, по поводу развала Советского Союза. И это из него вырывалось периодически и очень неожиданно. Он, например, был, кстати, один из редких политиков, кто поддержал ГКЧП. Будучи ярым антикоммунистом, он поддержал коммунистов, которые отобрали власть у Горбачева, но не смогли удержать ее. Вот послушаем, как он сам оценивает вот начало развала, ну, уже почти физического развала СССР, терминальную стадию смерти Советского Союза. Послушаем.
1: Я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал, значит, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были. Заявление, в котором было обещано покончить с преступностью, сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим, когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимы. Трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев. Чего его обвинять? Он из села Привольное. Его последняя должность – помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон, полно яблок, фрукты. Женился бы там. Но его поперло в Ставрополь. Захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками. Его присмотрели. Обаятельный такой, привлекательный, угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился, ему хотелось в столицу. Что там Ставрополь, деревня, он будет сидеть?
0: Ну, кстати, рефреном по поводу однопартийного режима, вот очень часто Жириновский об этом говорит, но ясно, что он намекает на гегемонию еще Единой России, это его вечный соперник. Кстати, вот Жириновский, надо просто отдать ему должное, он действительно дрался на выборах, он действительно пытался поставить своего губернатора, он действительно бился за каждый процент ЛДПР, он ходил по судам, он атаковал губернаторов, которые, как ему казалось, подделали выборы. Он, это был, конечно, очень неуживчивый соперник, и он все время вот таким образом уязвлял систему, говорил о том, что нельзя все отдавать в одни руки. Даже законотворческую деятельность не должна находиться в одних руках, и гегемония должна быть разбавлена другими партиями. Он даже в свое время предложил ограничить 40-процентными любую партию в представительстве в Госдуме. Ну, то есть, сколько бы ты ни взял голосов, только максимум 40%, для того, чтобы в Госдуме была дискуссия. И Жириновский говорил именно о качестве законов, которые должны разрабатываться депутатами разных партий и разных убеждений, для того, чтобы, критикуя друг друга, найти истину. Но продолжим этот разговор. Все это растет из ГКЧП, и надо еще понять, почему Владимир Вольфович так страдает, потому что ГКЧП не выиграла, и вообще по Советскому Союзу.
1: Поэтому здесь ГКЧП все были слабые. Я хорошо знал Тучкова Владимира Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Тучков Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через Язова вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой, Крючков. Дай команду сбить самолет с Ельциным, когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был и Хасбулатов. Там же был этот, как его, Рудской, этот Бурбулис. Все были. Арестуй всех немедленно.
0: Вообще, в словах Жириновского, теперь я вижу Трампа. Вот его умение эмоционально и просто говорить и предлагать очень ясные, очень четкие, очень смелые методы, это просто удивительно, как это действительно бьет. Ну, просто раньше мы слушали Жириновского, думали, не, ну они бы никогда этого не сделали, ну, Жирик скажет, ну, никто же будет так делать? Ну, чтобы клоуны какие-то там, наши правители все-таки нормальные люди. И тут, как помните, да, Трамп взял и... Мы-то, то есть он и Гренландию хочет оттяпать у Дании, он и на Иран, в общем-то, реально полез с оружием, и сейчас и происходит вот этот бардак в мире, и примерно из-за этих же действий. И тут Владимир Вольфович примерно говорит, предлагает уже, конечно, из нынешнего времени в прошлое, что ж вы такие слабаки, что ж вы всего боялись. У меня есть одна из версий, почему боялись, но давайте... Все-таки дослушаем Жириновского, это стоит сделать, потому что это у него мысль раскрывается.
1: Вся замерла СССР, все ждали победы, все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров, подбери молодых инженеров, создай новое правительство, убери все республику, все бы заткнулись. Везде страх, в стране чрезвычайное положение, все республики отменяются. В стране новое отделение, 60 областей по 5 миллионов в каждом. В течение 2 дней будут назначены губернаторы, 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь. Воронки идут. Все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС, деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются 2 партии. Прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор Лигачев, во главе второй Яковлев. Вот 2 партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись, все дрожали. Гамсахурдия, самый отъявленный антироссийский элемент, ключи принес командующему Закавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все заткнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб, все сдали бы на месте. Везде были военные округа. Среднеазиатский военный округ, Ташкент, Алма-Ата. Все перед тобой, Крючков. Ну, Крючков, ты из рабочих. Тебя мышления не хватает. Ты ударником коммунистического труда, наверное, был, коммунистом был. Ну, нельзя так. Нельзя. То есть кадры подвели.
0: Мы прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
2: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда». О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
4: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги и учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Перед весной бывают дни такие. Под плотным снегом отдыхает луг. Шумят деревья, весело сухие. И теплый ветер, нежен и упруг. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» О том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: Владимир Жириновский в нашем эфире. Я, Владимир Варсобин, который вспоминает вот этот цикл передач Владимира Вольфовича на радио «Комсомольская правда». И мы все, и я своими скромными возможностями пытаюсь постигнуть мудрость Жириновского, но и, возможно, пытаюсь даже все-таки показать, я в этом совершенно уверен, что немножко преувеличивают эту способность предсказаниям Жириновского, потому что где-то он и ошибался. Но вот я, готовясь к этой передаче, я вот самые интересные части его речей, когда копирую, выписываю себе, я замечаю, что я все-таки чаще и практически всегда включаю вам верные предсказания Жириновского. Ну а что мне указывать на его ошибки? Он ценен своими точными попаданиями, которые, кстати, не объясняются статистикой. Я все время раньше думал, что частота предсказаний Жириновского, ну, по теории вероятности, должна давать некую массу точных попаданий, что делает его знаменитым. Не совсем так. Не совсем так. Давайте мы сейчас поговорим о, как ни странно, о феодализме, о сословиях. Владимир Вольфович осторожно говорил нам о разном. Ну, о счастье он говорил, что он не видел счастливых людей в России. Он говорил о том, что все мы живем на троечку. Он говорил честные вещи очень часто. И, кстати, отличие его от современных политиков, он не уходил от вопросов. Он не забалтывал их. Он не ускользал. Он четко, как мог, как он видел, отвечал на поставленный вопрос, и это меня всегда умиляло. Это делало разговор интересным, событийным, он глубоким в каком-то смысле. Мне, кстати, часто от него попадало за то, что я задаю вопросы, но отвечать-то он отвечал. И вот зашла речь, вдруг, неожиданно, зашла речь о том, почему Москва и Запад так и не могут договориться. Какая-то вот житейское препятствие этому мешает. И вдруг Владимир Вольфович встрепенулся и высказал гениальную вещь. Послушай.
1: Ни один политолог вам такой прогноз не даст. Потому что университетов не кончали. Все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди. Но не хватает классических навыков. Генетических знаний. Генетика, понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств, которые могут помочь вам достичь успеха. Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши, рабочих и крестьян. Не сами они, могут быть их дети, внуки. Но на Западе-то профессора Преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковые, но это дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. Или второй вариант. Они город, Запад, а мы, Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прем выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы даю. Это выводы для десятков диссертаций.
0: Неожиданно, согласитесь? Вот неожиданно. Главное, не знаешь, как реагировать на это все. То есть что, принять эту данность, что там такие аристократы, интеллигенция, такая белая кость, а мы тут щи лаптями хлебаем, и поэтому у них с нами диалога не получается. Но здесь, с другой стороны, он еще, Жириновский сказал слово генетика, генетически. А сейчас с этой стороны, конечно, проглядывается вот такая... Ну, знаете, в каждой... Возможно, сейчас настает такая формация вот феодализма, когда... Ну, это в капитализме вообще присутствует. Есть же все-таки Ротшильды, Есть ли семейство Клинтонов, есть семейство, которое возглавляет элиты Америки, вот и у них, в общем-то, это. Есть Гарвард, есть браки, конечно, браки обычно между сословиями, между теми, кто хорошо образован или у кого хороший род. Это всегда в человечестве присутствовало. Но и здесь Жириновский как-то поворачивает эту историю так, что это же нормально. И, в общем, я так понял из его речи, что нам нужно его это перетерпеть и как-то принять это как данность. Но вопрос только такой. А Владимир Вольфович из каких кровей будет? Он из холопов ли, из князей ли? И он и дает на это четкий ответ. Послушай.
1: Нет, вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из вены. Направили в США, там специальная лаборатория есть, ну, под чужой фамилией специально. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки, с Месопотамии. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский. Извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо. Но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры. И там, конечно, хорошие люди живут. Но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не там Джонсон. Два вице-президента США. То есть это все люди, которые из этого вот куста, из этого семьи большой, тех людей, которые дали миру. Вот там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему. Вот из наших, из русских только Белинский. Вы свою родословную-то проверьте. Сейчас уже делают и в Москве это анализ-то, Институт генетики.
0: Вот, вот наш народный аристократ Владимир Вольфович призывает всем нам сделать уже этот анализ. И кто знает, может быть, и у нас есть какая-то аристократическая родня, и мы породнимся с такими людьми, как Карваджо, президент США Джонсон, Эйнштейн. Представляете, Владимир Вольфович отправил свою кровь в Америку, чтобы узнать и узнал, что его далекий родственник – это Эйнштейн. Ну, как это мило, согласитесь. Никогда не... И вот я просто это только сейчас вспомнил, это был давнишний разговор. Ну, что можно сказать? С одной стороны, это, конечно, можно улыбнуться. Кто-то скажет, что, ну, это какой-то уже какая-то... Ну, если это не евгеника, то, по крайней мере, есть в этом, ну... Как же это называется-то, когда ты слишком выпячиваешь свою родословную и таким образом показываешь всем остальным, что они черт. Для политика это, конечно, очень рискованно. Но здесь же еще, может быть, и... некое приближение к Америке, приближение, показание, что элита, а это, кстати, еще с монархических нашего прошлого, с императорских дворов, что они там все друг другу родственники, естественно, что английская королева была родственницей наших Николаев там, или Петров, вот, но... И таким образом это сближает страны, это таким образом показывает, что есть какая-то преемственность, наверное. Видимо, Владимир Вольфович хочет вступить в этот большой клуб, монарший клуб, с помощью генетики, как он и сказал. Но в этом есть какая-то, вот, какая-то подсознательность, есть в этом какие-то скрытые мотивы или подсознание работает действительно у Владимира Львовича. Но вот он такой. Вот он меня часто, конечно, мучил меня всякими житейскими и философскими вопросами. Например, он часто меня укорял в том, что я вот его... Ругаю за то, что он в ЛДПР уже столько лет, сколько там, 40 лет, и он молодым не дает дорогу. А он мне все время возвращал, что я работаю в «Комсомольской правде» там столько же примерно, и что, говорит, Варсобин, кому-то... И ты тоже, возможно, кому-то дорогу перегораживаешь. Или он все время мне говорил, что семья у меня не та, и что, в общем-то... Но опять-таки возвращаюсь к идее, что все мы живем на троечку, и что, меня, и что вот надо относиться без такого ажиотажа, что у тебя нет журавля в руках. Да, успокойся, радуйся, что у тебя есть синица в руках. Ну, в общем, с ним было интересно, я даже немножко сейчас в своих воспоминаниях радуюсь, что когда-то я с ним был знаком. Я помню последний тот вечер, когда мы очень здорово, конечно, поругались с Владимиром Вольфовичем в последнюю программу. Видимо, он себя плохо чувствовал, поэтому он вылил на меня весь свой гнев. И по рекомендации, да я сам хотел, честно говоря, с ним помириться. Я написал его помощнику, что так и так, ну, пусть не гневается старик. Ну, и написал ему письмо, где были такие строчки, что Владимир Вольфович, вы историческая фигура, и мне повезло, что я с вами вообще общался. Вот, и это будет страница моей жизни. Спасибо вам. Мне помощник передал, что все нормально, он тронут, все хорошо. И я не знал тогда, что в этот момент, может быть, через несколько часов Владимир Вольфович окажется в реанимации, и из которой он больше не выйдет. Но мы продолжим. На следующей неделе в это же время будут еще передачи о Жириновском, о его попытке взглянуть в будущее, которую ему, черт возьми, часто очень удаются. Владимир Варсобин, Владимир Жириновский. Услышимся.
2: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Реклама.
7: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
8: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
9: Читайте в еженедельном выпуске, кем видит своих детей певец Стас Михайлов. Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
10: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О законах.
12: Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам производства по административным делам право делать выписки и снимать копии с материалов дела. Теперь лица, в отношении которых расследуются дела об административном правонарушении, а также потерпевшие их защитники и представители, имеют право знакомиться с материалами производства, включая аудио и видеозаписи, делать выписки и снимать за свой счет копии. Еще один документ касается штрафов за продажу нелегальной табачной продукции. Так, например, размер наказания зависит от количества проданных единиц в одном объекте розничной торговли в течение календарного дня. За продажу до 100 единиц включительно штраф составит 5000 рублей, за продажу до 1000 единиц – 50 тысяч, а за продажу больше 1000 единиц – 500 тысяч рублей.
10: о политике.
12: Решение о выводе из Германии военнослужащих армии США – катастрофическая тенденция. Об этом написала премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсетях. Ранее шеф Пентагона Пит Хексет приказал вывести из Германии 5000 американских военных. По словам Туска, наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение альянса.
10: Про визы.
12: АТОР обратилась в визовый центр Японии из-за проблем с приемом документов. Увеличен срок их приема и рассмотрения, сообщил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. По ее словам, визовый центр может держать у себя документы до полного рассмотрения их корректности несколько дней. Потом сообщить об этом в туристическую компанию. После уходит время на устранение ошибок. И в результате время обработки документов до подачи в консульство может занимать неадекватный период. Ламидзе напомнила, что спрос россиян на поездки в Японию кратно вырос.
10: О нововведениях.
12: В Роскачестве сообщили о работе над ГОСТом на шаурму. Стандарт будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. По словам замглавы ведомства Елены Саратцевой, разработку ГОСТа на шаурму ведет тот же технический комитет, который активно участвует в работе над стандартами русской кухни. Она добавила, что разработка и описание блюд национальной кухни остается основной задачей, а шаурма, скорее, единичный случай.
10: О валютах.
12: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
10: О погоде.
12: В Москве 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями. В Петербурге плюс 20, ясно и без осадков.
10: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
13: Здравствуйте, друзья! Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Мария Баченина, и я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, с академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте!
14: Добрый день, Мария!
13: Мы с вами сегодня на приеме будем у психолога. У нас сегодня в гостях профессор Российской академии наук, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Тимофей Александрович, здравствуйте.
15: Добрый день, друзья.
13: Я бы хотела начать, если позволите, с того, что в 2025 году вышла ваша книга. Книга, друзья, называется «Коллективный образ будущего». Вы там подводите итог более чем десятилетним исследованиям. И если объяснять популярно, коллективный образ будущего, ну что это такое? Чем это отличается вот от какой-то простой мечты, политического лозунга? Почему способность общества вместе мечтать влияет на жизнеспособность этого общества? Давайте объясним. Ну, начнем с того, что такое коллективный образ будущего. Как-то, мне кажется, конструкция не совсем понятна, возможно.
15: Ну, по большому счету, это те представления о будущем, которые мы конструируем вместе, обсуждая, как будут развиваться события с значимыми для нас другими людьми. И это может быть разговор на кухне, а может быть где-то на работе. Важно здесь то, что в него входит очень много и других вещей, помимо, собственно, мечтания. Это и страхи. Это, безусловно, те идеалы и ценности, на которых, собственно, строится образ желаемого будущего, может быть, никогда недостижимого, но да, остающаяся для нас такой планкой сравнения. Конечно, мы делимся не только тревогами, но и надеждами, которые могут быть связаны еще и с некоторыми ожиданиями от уже разворачивающихся на наших глазах событий. И самое главное, в этом образе будущего может быть как бы две стороны. С одной стороны, это те механизмы, которые помогают нам сохранить положительную самооценку себя как человека, себя как члена какой-то группы социальной, например, как россиянина. А с другой стороны, это те механизмы, которые помогают нам удерживать коллективные цели. И вот коллективная цель, вообще целеполагание, это тоже очень важная составляющая этого коллективного образа будущего. И часто вот эта защитная функция образа будущего подавляет целевую, ну, или инструментальную, как мы можем ее назвать, когда вот этот образ будущего помогает нам добиваться чего-то большего. И, конечно, очень важную роль при этом играет совместное мечтание. Оно может быть тоже разным, оно может быть фантазийным, неконструктивным, защищающим нашу самооценку. самооценку. Но может быть и конструктивным, когда оно помогает нам ставить более амбициозные цели. И есть эксперименты, которые показывают, что когда мы вместе о чем-то мечтаем, даже если это не какие-то масштабные мечты о будущем страны, а просто мечты о том, что мы можем изменить вдвоем или в семье, то это сдруживает, это облегчает завязывание других контактов, и это облегчает, что очень важно, поиск нестандартных решений.
14: Как выстраиваются вот эти соотношения между индивидуальной психологией, коллективной психологией и социальной психологией? Потому что коллективная все-таки это маленькие или большие группы людей. Вот это как-то синхронизируется. И вообще, вот что здесь современная наука и вот те методы исследования, которые вы предлагаете, говорит?
15: Вы знаете, здесь очень многое происходит сегодня в мире высоких технологий. И они, конечно, очень сильно влияют и на социальную психологию. Сейчас очень быстро развивается направление, которое получило название «цифровые двойники личности». Личности и группы. То есть речь идет о создании таких как бы слепков, хотя, подчеркну, когда мы говорим о двойнике, это всегда метафора, которая с использованием больших языковых моделей, то есть искусственного интеллекта, генеративного, позволяет моделировать поведение конкретного человека в тех или иных условиях при решении определенных задач. Надо сказать, что здесь действительно есть некоторые успехи, хотя есть и очень серьезные ограничения. Наш институт психологии Российской академии наук сейчас создал, пойдя по стопам DeepMind Стэнфорда, создал более 600 таких вот цифровых двойников. Причем мы разработали чат-бота, который проводил интервью с испытуемыми. И эти же люди заполняли психометрические различные методики. Так вот, оказалось, что LLM сейчас способна воспроизводить...
14: LLM – это большая языковая модель.
15: Ну да, большие языковые модели, да. Воспроизводить ответы на эти тесты, просто опираясь на то, что человек говорил в интервью. Ну, такой свободный почти разговор. С очень высокой точностью. По крайней мере, по 5 ключевым чертам личностным. Эта нормализованная корреляция составляет 0,72. Ну, вот у Стэнфорда 0,78, но мы очень близко. То есть, здесь открывается возможность для того, чтобы предсказывать реакции конкретного человека. И это, кстати, отличает цифровые двойники от так называемых силиконовых респондентов, которые создаются в социологии без опоры на данные конкретного человека. Но здесь есть и очень существенные ограничения. Потому что, когда мы говорим о личностных чертах, то мы можем, конечно, сгруппировать их там, в 5, в 300, но мы никогда не исчерпаем человека. Такие слепки всегда будут обращены в прошлое. И в этом смысле они всегда будут неполными и дезориентирующими нас. Но ситуация очень быстро меняется, когда мы переходим от моделирования поведения отдельного человека к моделированию поведения группового, к так называемым искусственным сообществам. То есть, это генеративные агенты, у которых есть функция памяти, речи, которые могут коммуницировать друг с другом. И вот здесь...
14: Это уже такая психологическая модель группы,
15: да,
14: коллектива,
15: да,
14: какого-то.
13: Это для управления, так скажем? Управление толпой, какие-то, не знаю, математические
15: игры? Быстрее всего, это будет развиваться в крупных компаниях, которые пытаются с помощью такого моделирования помочь своим рабочим группам, различным проектным группам действовать более эффективно.
14: Ну, для управления коллективами или толпой сначала надо все-таки познать это дело,
15: да,
14: и понять, какое есть соотношение между моделью цифровой и действительно таким психологическим состоянием группы.
15: И точно здесь может быть выше просто потому, что мы учитываем социальную ситуацию. Она может быть сильнее, чем индивидуальные различия. И, кроме того, мы здесь учитываем групповые характеристики. Скажем, не то, сколько общителен конкретный человек, а то, готовы ли в этой команде люди говорить о главном. Иногда, может быть, в каком-то смысле чувствуя себе уязвимыми, иногда идя на какие-то риски, но тем не менее обсуждая решение проблем, без которых вперед не продвинуться. Вот это очень действительно перспективное направление, которое позволяет в том числе и различным агентствам, например, агентству Гартнер, которое регулярно делает прогнозы развития IT-индустрии, говорить о том, что в 2028 году более 40% крупных компаний будут использовать искусственный интеллект для управления эмоциональным состоянием сотрудников.
14: Вот это очень важный момент управления, потому что когда мы говорим об изучении, да, вот состояния, это одно, а управление – это есть некое воздействие, и вот здесь переход из одного такого психосостояния коллектива в другое – это тоже познаваемо, и можно предложить разные способы, и это есть уже управление. Если мы пойдем выше, мы имеем дело с человеком, с коллективом, ну, а дальше берем социум, да? Вот социум состоит из коллективов. Вот если продвигаться дальше, вот на этом уже уровне социума нашего общества, есть какое-то тоже такое моделирование, понимание, как, начав с психологии человека, через психологию коллектива и более таких вот крупных групп, прийти к самому верхнему уровню. Как здесь обстоит дело?
15: Ну, здесь, на самом деле, много нерешенных еще задач. Но если мы говорим, собственно, о математическом моделировании, о мультиагентном моделировании, то тут быстрее всего делают шаги китайцы, ну, за счет того, что у них очень большие сообщества таких цифровых двойников, привязанных к совершенно реальным людям.
14: Чем больше групп, тем статистически значимее результат.
15: Ну, тут не только это имеет значение. Их модели привязаны к местности. Они могут моделировать довольно сложные явления, скажем, экономическое поведение крупных социальных групп в условиях кризиса. Конечно, это имеет и стратегическое, в общем, значение, потому что, используя такие модели, можно моделировать очень разные вещи. От экономического поведения до того, как люди реагируют на какие-то гибридные атаки. Тут важно то, что инструменты такого моделирования становятся очень доступными. И, конечно, меня беспокоит здесь то, что они могут быть использованы не только для того, чтобы помочь нашему обществу, да, собственно, вообще человечеству, быть более осознанными, смотреть дальше в будущее.
14: Нет, управлять можно с разными целями.
15: Ну и, манипулировать, использовать это в целях пропаганды, в информационной войне. И, конечно, здесь очень многое зависит от того, насколько мы хорошо понимаем и сами закономерности динамики таких больших социальных групп. Вообще это можно, знаете, представить как своего рода огромный айсберг. Его вершина – это различные психоэмоциональные состояния, ну, скажем, тревожность общества или какие-то массовые, не обязательно коллективные, просто массовые состояния. Ну, например, депрессии могут быть эндогенными, они не обязательно связаны с ситуацией в стране. Хотя вот наши данные показывают, что переживания по поводу ситуации в стране определяют, ну, порядка 35-40% дисперсии симптоматики тревоги и депрессии. То есть, это, в общем, достаточно много.
14: Ну, то есть, мы существа такие коллективные, и нас волнует, вообще говоря, состояние дел в стране, так скажем.
15: Ну, в той мере, в которой мы себя со страной отождествляем, конечно. Кроме того, есть различные представления о мире, образ мира, который, кстати, лежит еще и в основе регуляции этих эмоций, в основе того, как мы справляемся с неудачами, того, как мы поддерживаем друг друга оптимизм, смотря в будущее нашей страны. И это, конечно, готовность себя отождествлять с россиянами, ну, или с представителями, скажем, своей профессии, своей компании. Это представление о том, как устроено общество, насколько оно справедливо, да и вообще представление о том, насколько доброжелателен к нам мир, насколько он осмыслен, насколько он предсказуем.
13: Коллеги, я прерву вас буквально на несколько мгновений, и «Время науки» вернется в эфир. У нас сегодня в гостях профессор РАН, доктор психологических наук, кандидат философских наук Тимофей Нестик.
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
16: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Миттерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
6: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна. Весна на улице. Весенние деньки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
10: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
13: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио КП. У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Александр Михайлович, вы хотели задать вопрос.
14: Ну, мы с вами сейчас про Китай стали говорить, да? Вот давайте возьмем наше общество и китайское общество с точки зрения социальной психологии. Все-таки насколько мы разные? Разные в связи с чем? И когда мы говорим об этом видении будущего, ну, то, что вот вы говорили, коллективном образе будущего нашего здесь, насколько это видение разное, ну, и как нам в условиях вот такого, по-видимому, разного видения выстраивать какие-то отношения на еще более глобальном таком уровне, когда мы говорим индивидуум, семья, коллектив, большие группы людей, наше общество российское. Ну, а в целом мы же живем в мировом социуме.
15: Китайцы могут позволить себе очень долгосрочную временную перспективу. Взгляд в будущее больше, чем на 100 лет. И стратегии их действительно выстроены очень на отдаленный горизонт. Это даже показывают сопоставление результатов так называемых форсайтов, проводимых в разных странах.
14: Но это же не всегда так было. Это же не, так скажем, в китайском менталитете или все-таки в менталитете.
15: Это
14: или это руководящая роль КПК?
15: Это тоже влияет. Но, вы знаете, вообще Китай относится к так называемым конфуцианским долгосрочно ориентированным культурам. И для таких культур...
14: Надо уметь ждать, чтобы мимо тебя проплыл труп твоего врага. Да?
15: Очень характерно сочетание, с одной стороны, такого, знаете, мастерства, как иногда это называют, то есть такой вот конкурентности, такой вот готовности биться до последнего за результат. Но, с другой стороны, это сочетается еще и с уважением к традициям. Это сочетание преемственности и готовности упорно идти к цели усиливается тогда, когда мы наблюдаем экономический рост. И вот это универсально. Это работает во всех культурах. Хотя и в Китае, кстати, тоже есть разные регионы. Есть исследования, например, которые проводились на основании поисковых запросов о будущем, в следующем годе, которые китайцы формулировали в своей поисковой национальной сети. И оказалось, что вот именно те регионы, которые быстрее всего экономически развиваются в Китае, они и более ориентированы на будущее. И похожие исследования делались по другим странам. Общая закономерность стоит именно в том, что когда мы видим улучшение, когда мы видим, что можем на что-то влиять, нам легче ставить какие-то цели, нам легче планировать, и мы более оптимистически смотрим на свое будущее.
13: Когда разговариваешь с русским человеком, я чаще всего думаю о том, что в большинстве случаев разговор окрашен тревогой. Для этого не обязательно нужно быть специалистом. Но особенность какая-то, пессимизм, это особенность нашей культуры, это какая-то закономерность психологическая в нашей стране. Мне это жутко не нравится, мне это вообще не импонирует. Но вот это наши даже поговорки. Смотрите, не жили хорошо, и не надо начинать. Вот, и все в таком духе. Я это называю, знаете, чисто русской тоской, с таким сарказмом и злостью, сразу признаюсь. Почему у нас так? Почему у нас нету оптимизма?
15: Вы знаете, и оптимизм, и пессимизм бывают разными.
13: Так.
15: Вообще, надо сказать, что тревога – это неплохо. Когда я слышу от моих коллег-социологов такие вот оценки тревожности нашего общества, и они, казалось бы, должны нас беспокоить, но, на мой взгляд, это как раз проявление того, что мы мобилизуемся. Мы мобилизуемся для того, чтобы ответить на вызов. Тревога – это эволюционно выработанный механизм, который позволяет нам справляться с неожиданными, сложными, опасными ситуациями. Гораздо опаснее в этом смысле депрессия, потому что она связана с переживанием безнадежности, с переживанием бессилия. И если рассматривать разговоры о будущем в таких темных
13: тонах,
15: как проявление мобилизации, то, в общем, здесь, кстати, есть очень интересные данные, полученные в области психологии личности. Вот оказалось, что есть разные дороги к успеху. Вот одни побеждают, потому что они верят в то, что все будет хорошо, а другие их называют защитными пессимистами. Ну, вообще такой термин – защитный пессимизм. Продумывают разные сценарии, в том числе самые крайние, самые пессимистические. И это делает их не менее успешными, но при условии, что этот защитный пессимизм сочетается с высокой ориентацией на достижение. И они просто с самого начала готовят себя к тому, что все пойдет не так. У них есть план Б, план С, и эти сценарии у них совмещены с определенными действиями. Да? То есть они, в общем, заранее думают, что они будут предпринимать. И больше того, есть исследования, которые показывают, что если мы поставим сначала какую-то амбициозную цель, а потом очень внимательно проанализируем препятствия, то это повысит нашу мотивацию больше, чем если бы мы просто, да, вот убеждали себя в том, что все будет хорошо.
13: Нет, такая, с этим, знаете, я не спорю, называют это план, это выглядит как план, и звучит как план.
15: Но это все работает только тогда, да, именно в этой последовательности. То есть это не работает, если мы сначала думаем о том, как все может пойти не так, да, и как может быть плохо, а потом еще, да, ставим цель. То есть все-таки у нас должна быть очень конкретная цель, и очень хорошее понимание.
13: То есть вы не ставите
15: ситуации.
13: Крест на нас, как говорится, на русских.
15: Нет, конечно,
13: пессимизма.
15: Конечно. Но,
14: то есть, Тимур Сергеевич, вы говорите, что в нашей натуре такого мощного пессимистического начала нет. То есть, да, у нас уровень тревожности, возможно, пессимизма сейчас больше, чем в том же самом Китае, который ветер паруса получил и летит, и вроде чей
15: ну,
14: тревожится.
15: И там, на самом деле, нарастают эти тенденции.
14: Это тоже
15: у них очень высокий уровень безработицы среди молодежи. Ага. Там много проблем.
14: То есть, мы действительно при правильной выработке вот этого нашего взаимодействия общественного малых групп, больших групп, малых с большими, мы можем в результате такой самоорганизации, конечно, при правильно, так сказать, поставленных там целях сверху, мы действительно можем превратиться в общество оптимистов.
15: Ну, в каком-то смысле мы как раз состоимся обществом оптимистов. Проблема тут вот в чем, как мне кажется. Наше общество – это общество травмированное. Сейчас вообще трудно найти общество, которое бы в своей истории не прошли через коллективную травму. Я имею в виду не только войны, но и различные природные катастрофы, пандемии. И есть такие кросс-культурные сопоставления, которые показывают, что...
14: Смена социально-политической формации в 90-е годы, конечно, это сильнейшая травма.
15: Конечно, конечно, конечно. Кризис 92-го года, распад Советского Союза. Да. И исследования показывают, что те культуры, где такого рода кризисы, травмы происходили чаще, характеризуются недоверием к незнакомцам, то есть таким, знаете, очень небольшим радиусом доверия, когда мы больше доверяем тем, кого знаем, и помогаем своим, чем людям из других социальных групп. В таких обществах работает темное воображение. То есть, когда мы пытаемся заранее себя подготовить к тому, что что-то может случиться плохое прямо вот завтра. И нужно быть готовыми. Кстати, есть интереснейшее исследование у наших коллег-социологов. Это исследование команды Инглихарта, посвященное ценностям в разных странах мира, которая показывает, что вообще есть еще до последствий таких травм. Это ориентация на ценности выживания. То есть, на безопасность, на то, чтобы у нас был какой-то запас на будущее в виде недвижимости, в виде каких-то, может быть, денег на счетах. Хотя, кстати, исследования постконфликтных обществ показывают, что в таких странах, как правило, люди хранят деньги на простых депозитах. То есть, несмотря на то, что растет инфляция, как правило, и растет, конечно же, социальное неравенство, люди просто перекладывают с одного депозита на другой, не используя более сложные финансовые инструменты и не ввязываясь в такие долгосрочные финансовые обязательства.
13: После завершения специальной военной операции у нас станет, на ваш взгляд, вот в нашем веке проблема распространенности ПТСР? И мне интересно вообще, есть ли какой-то исторический опыт, как с этой проблемой справлялись на уровне государств? То есть этим люди, ну, когда-то должны были озаботиться, когда поняли, что такое ПТСР, и назвали это таким образом. А, друзья, это посттравматический синдром, так вот для тех, кто не успел расшифровать.
15: Конечно, такой опыт есть, и мы знаем о таких случаях и после Первой мировой войны. Это описывалось, просто описывалось на другом языке. И после Второй мировой войны, особенно в связи с опытом людей, которые пережили военный плен, и в разных странах с этим работали по-разному, где-то успешнее, где-то нет. Но вообще-то признание, вот такой посттравматический синдром ветеранов получил только после войны во Вьетнаме. То есть, вот, собственно, после Вьетнамской войны действительно всерьез стали работать с этим как с таким большим, сложным таким комплексом мер, которые поддерживают психологическое благополучие людей, переживших потерю товарищей, видящих, как погибают люди, и сами, да, эти люди, конечно, получают очень, очень тяжелый опыт, с которым приходится работать не только им самим, но и членам их семей и всему обществу.
13: Друзья мои, сейчас будет короткий выпуск новостей, а затем «Время науки» вновь вернется в эфир радио «Комсомольская правда». Кстати, хочу напомнить, что все выпуски подкаста «Время науки» на Радио КП можно послушать на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети, а видеоверсию смотрите в официальных группах на Рутубе и во ВКонтакте.
10: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержании гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
10: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
10: О законах.
12: В России с 1 сентября запустят эксперимент по продаже лекарств из передвижных аптек, где нет постоянно действующих. Закон об этом подписал Владимир Путин. Приобрести в таких аптеках можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и редкие, под заказ. Однако там нельзя будет купить медикаменты, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Еще один документ, который подписал президент, касается контроля отдельных видов промышленной продукции. В частности, речь идет о товарах, имеющих стратегические стратегическое значение для экономического развития страны. Среди них сельхозтехника, электротехника и стройматериалы.
2: О политике.
12: Соединенные Штаты выводят 5000 военных с территории Германии, чтобы наказать ее за недостаточную поддержку кампании против Ирана и критику стратегии Дональда Трампа. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в Пентагоне. По данным издания, американский президент потребовал от Берлина больше помощи на Ближнем Востоке, но не получил ее. Кроме того, в Вашингтоне приняли во внимание резкие заявления немецких чиновников самого высокого уровня. Агентство Рейтер сообщало, что процесс передислокации займет около полугода, от полугода до года. Официально в Вашингтоне подтвердили вывод контингента, но не связали его напрямую с наказанием. Тем не менее, как пишет «Нью-Йорк Таймс», эта мера призвана продемонстрировать недовольство США политикой союзника.
2: Об инициативах.
12: В России предложили дать учителям право на досрочную пенсию. С инициативой выступил председатель

0: дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля не смог среагировать. Рыбалка выступала в составе «Утомленных солнцем» в высшей лиге КВН в 2000-х годах в одной команде с Михаилом Галустяном и Александрой Ревом.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве 15 градусов выше нуля, облачно, с прояснениями. В Санкт-Петербурге плюс 20, ясно, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Рогова, служба информации.
1: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев. В гостях у нас сегодня профессор Российской академии наук, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Тимофей Александрович, мы вас прервали на моменте, когда вы говорили про опыт государства в работе над посттравматическим синдромом после каких-то военных действий. Продолжите, пожалуйста.
3: Ну, понимаете, в основном внимание было сконцентрировано на именно комбатантах. И да, там, скажем, с теми же военнопленными, бывшими военнопленными, работали психотерапевтическими средствами, там, скажем, через какие-то группы поддержки. Очень интересен здесь британский опыт после Второй мировой войны. У нас в Советском Союзе это было менее признано. То есть, по большому счету, основная задача здесь была в том, чтобы быстро вернуть солдат в строй. Поэтому там могли быть и какие-то медикаментозные инструменты, и какие-то быстрые психотерапевтические, но не было задачи повысить психологическое благополучие в долгую. А если говорить о мирном населении, то тут, собственно, до сих пор нет решений. Они выработаны и апробированы на некоторых конфликтах, там, скажем, в Сомали или в каких-то странах, где, которые готовы принять помощь специалистов из-за рубежа, но такой системной работы не ведется. По крайней мере, ее очень мало, недостаточно. Это при том, что, на самом деле, почти каждый шестой житель земного шара находится примерно в 5 километрах от таких вот военных событий.
2: Ого! Вот это очень такое интересное замечание.
3: Да, есть агентства, которые ведут такой подсчет. Так вот, в общении различных исследований эмпирических, которые проводились в воюющих и постконфликтных обществах, показывают, что мирное население страдает не меньше, чем комбатанты. По каким-то основаниям даже, может быть, и больше. Ну, скажем, оценка посттравматического стрессового расстройства у ветеранов, она очень разная. Есть оценки от 3-5% до 25%.
2: То есть, у одних это и есть расстройство, а у других его может не быть? Или вот я не поняла, вот это проценты, это о чем проценты?
3: Это проценты просто симптоматики, которые...
2: О глубине, так сказать, поражения этого.
4: Или это, вот вы говорите, от стальки до стальки, это некий анализ мировой такой в разных зонах конфликта.
3: Да, ну, собственно, это и сейчас можно увидеть по тем данным, которые собираются по ветеранам СВО, и мы видим очень разные оценки.
2: То есть уже работа ведется?
3: Конечно. Угу. Понимаете, с ветеранами, с комбатантами эта работа ведется. Хотя тут, может быть, в большей степени работает социальная поддержка в госпиталях, и там мы видим меньший уровень симптоматики. А вот где симптоматика сильнее, так это среди тех ветеранов, которые возвращаются сразу с передовой в мирную жизнь. Кстати, тут есть очень важный эффект, который, конечно, будет сказываться на протяжении очень длительного времени. То есть, с одной стороны, у людей, которые пережили такой опыт, мы это видим даже по нашим исследованиям, такое черно-белое мышление, то есть они как бы вот это вот свой чужой, эту границу.
2: Умер или выжил, черно-белое,
3: они
2: либо пан,
3: с фронта
2: либо
3: переносят на
2: мирную жизнь.
3: А с другой стороны, они очень хотят сделать мир лучше. У них очень высокая потребность в смысле. У них готовность помогать. То есть вот такие просоциальные установки, как мы их называем.
2: Ага.
3: И все это еще осложняется тем, что какая-то часть общества, конечно, пусть и небольшая, но тем не менее, рассматривает их как, может быть, героев, но людей травмированных психологически, людей, от которых неизвестно, чего ждать, вот это может провоцировать самосбывающееся пророчество. То есть, ну, если ты видишь, что к тебе относятся с такой настороженностью, то, конечно, ты и сам можешь себя вести соответствующим образом.
0: Тимофей Александрович, скажите, а вы это как-то связываете или не связываете? Тогда, если связываете,

0: То с чем? По последним данным, продажи антидепрессантов во всех возрастных группах в России выросли.
1: Ну, может, мы хотим просто пролечить свою тревожность. Мы перестали стигматизировать психиатрию в целом, я сейчас крупными мазками. Мы стали верить в фарму, потому что это серьезно. Вот что это такое? Или это, наоборот, негативный какой-то спин?
2: Или даже, может быть, даже в сравнении. Ну, мы несколько десятилетий назад, когда для нас открылась за границу, стали много ездить за рубеж, в Соединенные Штаты Америки, с большим удивлением узнали, что, ну, грубо говоря, значительная часть американцев сидят на антидепрессантах.
0: Ну да, и причем
2: и мы как-то удивили, да, что же за такое, такое счастливое общество, да, стремительно развивающееся, а как себя чувствует каждый отдельный индивидуум. И вот вопрос Марии о том, что сейчас действительно потребление препаратов растет. Мы все-таки на каком уровне находимся, если у вас есть такая информация в сравнении с другим миром, который, ну, в значительной степени сидит на антидепрессантах?
3: Ну, таких твердых цифр я сейчас не назову. Могу сказать, что это действительно мировой тренд. И связан, прежде всего, с тем, что мы ищем быстрых решений. Решений, которые доступны при растущей недоступности эмоциональной поддержки от других людей. То есть это связано с урбанизацией, это связано с ослаблением тех отношений, да, которые поддерживали людей в локальных сообществах. И в семьях мы знаем, что это связано еще и с кризисом семьи, с ростом таких одиноких домохозяйств. И, конечно, здесь сказывается и переживание трудноконтролируемых угроз, но в том числе, кстати, и военных лет. Понимаете, вот я не договорил, а ведь статистика показывает, что в среднем 30% мирных жителей в постконфликтных обществах проявляют клинический уровень депрессии, тревожных расстройств. Тут это сочетается еще и с тем, что в период военных действий мы склонны избегать мыслей о происходящем. То есть это действительно распространенная стратегия такой вот
2: защиты. То есть антидепрессанты помогают нам это делать. Но, с другой стороны, вот Мария правильно сказала, что это еще и фарма, потому что мы знаем, мы слышим, что это помогает. Поэтому мы действительно начинаем это потреблять.
0: Александр Михайлович, я вот даже сама не знаю, как к этому относиться. Я, в общем-то, к фарме спокойно отношусь и с некоторым даже уважением, но всегда понимаю, что она не всегда нужна. Ее потреблять бездумно – это как-то странно. То есть мы иногда должны проживать, проговаривать, прикладывать усилия. То, на что вы обратили внимание, работать с этим. Не знаю.
2: Но, с другой стороны, как сейчас говорят, средства без привыкания, поэтому пользуйтесь, в любой момент можно отключиться. А вот в связи с этим очень интересный момент такой есть. Ведь если идти по этому пути, да, то, ну, мы с вами можем прийти, ну, грубо говоря, к гормону счастья, да, гормональным препаратам, которые просто нас делают счастливыми, и попробовав их, мы...
0: А разве таких нет сейчас еще?
2: Нет. Есть вопрос, что мы можем позволить себе принимать. Здесь, если дальше по вот этому пути идти, ведь, кстати, это очень интересно как раз и в контексте развития искусственного интеллекта, потому что в каком-то смысле искусственный интеллект, который предлагает нам какие-то решения, такие простые,
3: конечно,
2: которые позволяют нам хорошо прожить день и так далее, и дальше полагаться на это. В каком-то смысле это есть вот эта замена такой фармы. Здесь, с точки зрения психологии современной, вы видите какие-то угрозы, что, ну, грубо говоря, все мы вот потихоньку через антидепрессанты войдем в такое состояние, будем чувствовать себя счастливыми, но что при этом будет с нашим обществом и с мировым сообществом, ну, это непонятно.
3: Я думаю, что можно присмотреться к сорода аналогу. Мы ведь компенсируем отсутствие эмоциональной поддержки от близких нам людей и вообще от тех, кому мы доверяем, а не только такими химическими, да, средствами, но и обращаясь к искусственному интеллекту. И сейчас это очень распространено, особенно среди молодежи. Я и по студентам нашим это вижу. Мы это обсуждаем иногда с ними. Здесь есть, конечно, свои ловушки. И риск тут в том, что, как уже показывают исследования, они есть, и есть даже лонгитюдные исследования, когда человек привыкает к разговору с таким вот искусственным партнером, не обязательно романтическим, просто используя, скажем, какую-то общую языковую модель, не специально, как бы, да, обученную психотерапии, в таких психотерапевтических целях. Так вот, оказывается, что при отсутствии эмоциональной поддержки, вот таких отношений доверительных с реальными людьми, такой союз, он обостряет тревогу и депрессию, он ведет к неконструктивным стратегиям, дезадаптивным стратегиям. совладания. И в итоге...
2: То есть, тесное общение с искусственным интеллектом психологически приводит к тому, что в реальной жизни человек становится, ну, более таким неустойчивым,
3: ограниченным. Да, да, да.
0: А я тогда сюда присовокуплю, а насколько велик риск цифровой деменции во всех тоже возрастных группах? Ну, и вернее, давайте так, насколько велик риск цифровой деменции в первую очередь в каких социальных и возрастных группах? Меня этим пугают. Я, кстати, чувствую, что когда я немножечко перегибаю, я не буду в подробности погружаться, я как-то так расслабляюсь, что мне кажется, я тупею. Но, с другой стороны, я очень легко внушаемая, и, знаете, как бы это впечатление, забыла, как эта штука называется, когда ты выдаешь то, что не существует, потому что много об этом говорят. Ну, так вот, про цифровую деменцию. Как у нас общество?
3: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что риски цифровой деменции часто переоценены.
0: Ой, слава богу. Александр Михайлович, все.
3: Это используют просто для нагнетания страхов и, в общем, для самого такого пиара, продвижения в информационном пространстве. Но, тем не менее, есть и причины для беспокойства. Мы видим, что когда мы полагаемся на решения, которые подсказывает искусственный интеллект, мы, по существу, ослабляем собственное критическое мышление. Тут, кстати, очень много зависит от стратегии такой цифрового поведения. Да? То есть, вот коллеги из Герценского университета в Санкт-Петербурге показали недавно, что среди школьников порядка 20-25% используют искусственный интеллект не для того, чтобы получить подсказку, а для того, чтобы как бы проверить себя, как, ну, такого спарринг-партнера, да, как средство, которое действительно их развивает. И похоже вообще-то, что...
2: А остальные?
3: Вот, да, вот вопрос в том, что же с остальными.
0: Друзья мои, мы сейчас прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
4: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. –

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
2: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты — это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там ковид, падение экономики и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: И снова здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина и академик Российской академии наук Александр Сергеев. В гостях у нас сегодня профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик. Мы начали говорить о искусственном интеллекте в нашей жизни и прервались на короткий выпуск новостей. Поэтому, Тимофей Александрович, продолжите, пожалуйста, с того момента, на котором мы вас прервали.
4: Знаете, основной риск здесь в том, что это разные культуры. То есть это
3: разные культуры,
4: новый разрыв.
3: Где?
4: Вот. Культуры, если угодно, в жизни, не просто использование какого-то одного технического средства. Это растущая пропасть между теми, кто использует новые технологии для того, чтобы жить более осознанно, чтобы принимать более качественные решения, и теми, кто просто с легкостью перекладывает ответственность за этот выбор на плечи такой цифровой структуры выбора. То есть это не просто какой-то один искусственный агент. Это на самом деле теперь уже целая система агентов. Сейчас это называют расширенным или дополненным «я», потому что теперь уже даже психотерапевтическую помощь приходится оказывать с учетом того, с какими именно большими языковыми моделями человек общается.
3: Господи помилуй. Вы меня простите за эти восклицания.
5: А вы с кем общаетесь?
3: Я
5: с какой цифровой моделью?
3: Я вам не скажу. Вы меня зашеймите. И забудете.
4: И понимаете, здесь же есть еще специфика просто взаимодействия именно с такими трансформерами, как их называют. Потому что они ведь не люди, они комбинируют по существу просто различные варианты решений.
6: Александр Александрович, вот все-таки 25% там, детей, школьников, ведут себя в отношении цифры так, как нам бы хотелось. То есть они искусственный интеллект используют как такого партнера для получения информации, для проверки того, чего они знают, не знают. Это здорово. Это наша мечта, чтобы у нас такая молодежь росла. А, допустим, в целом 90% школьников используют, достаточно активно используют, особенно в городах, используют искусственный интеллект. Значит, вот остальные 65%, они его используют не для того, чтобы нам хотелось, да, а именно как вот такую подмену критического анализа мышления, принятия решения. И вот это, по-видимому, наиболее опасный момент вот такой вот.
4: Да, причем чем больше мы это запрещаем, тем больше мы провоцируем использование искусственного интеллекта для обхода правил для того, чтобы сдать экзамен, для того, чтобы устроиться на работу.
6: Но ведь это уже реальность. И это реальность. Тут никакими запретами не справишься. Надо просто Конечно. Думать, как в этом обществе жить, в обществе, которое, ну вот как Мария говорит, в определенном смысле, вследствие развития технологий, оно нацелено на такую деменцию в среднем.
3: Мне очень понравилась мысль про конструктивизм. То есть ты понимаешь, где ты можешь прибегнуть к помощи, чтобы сохранить и ясность мышления, и время. А где к этой помощи прибегать не надо.
6: И этому надо учить как раз.
3: А знаете, я хотела успеть спросить. Мне так интересно. Я у вас встречала, когда вы говорили, что читатели научной фантастики психологически отличаются от других. Это правда? Или я где-то... Мне искусственный интеллект подкинул дезу про Тимофея Александровича Нейс.
6: Особенно в связи с образом будущего.
4: Я просто, знаете, поскольку все-таки вы...
3: Переключили вас
4: переключили,
3: быстро,
4: извините, переключили быстро мы такие, с искусственным интеллектом. На самом деле, я вернусь сейчас к фантастике, это действительно очень интересно. Но вот почему еще очень важно поддерживать, развивать критическое мышление и обучать, в том числе, самих школьников таким конструктивным стратегиям цифрового поведения – и такого как бы дополнения себя разными агентами. Потому что, на самом деле, трансформеры, они повторяют наши же слова, просто они так устроены. Угу. И это вызывает психологическую привязанность, такой рапорт, да, как его называют. Кроме того, то, за что мы боролись, теперь превращается в нашу уязвимость. Мы боролись за объяснимый искусственный интеллект. А теперь выясняется, что большие языковые модели, которые, когда они объясняют, как они пришли, к, на самом деле, часто к ложному выводу, просто заведомо ложному выводу, они нас этим убеждают, и мы с большей готовностью следуем их советам. Ну, не говоря уже о том, что это все-таки глубокая персонализация, то есть, как выяснилось, искусственный интеллект гораздо, ну, именно большие языковые модели, сегодняшние, продвинутые уже, гораздо более успешно используют информацию конкретному пользователю для того, чтобы подобрать аргументы, для того, чтобы влиять на него.
6: И этим, конечно, уже сегодня пользуются больше, мошенники. Потому что ИИ вас поймает на том, что скажет: слушай, а ты мне побольше про себя рассказывай, сбрасывай там всю персональную информацию, что у тебя там болит, с кем ты общался, и дальше будет давать тебе все более и более точные советы. Вот игла, на которую садишься.
3: Правильно, только для этого нужно все-таки до всех доносить, и давайте прямо сейчас это проговорим, что, друзья мои, когда мы с вами используем искусственный интеллект для абсолютно разного рода услуг, вы негласно, априори, да, молча, по умолчанию, по дефолту, какая гадость, вот это выражение, подписываете соглашение о том, что вся ваша информация, запросы пополняет бигдату. То есть, если вы говорите что-то о себе, это идет в опыт накопления этого опыта данного искусственного интеллекта. Все,
6: да,
3: правильно сказал,
6: да?
3: Да,
6: все абсолютно
3: Мне
6: точно.
3: Мне кажется, вот эти предупреждения всегда галочка, галочка, галочка.
6: Поэтому очень для важно некоторых, для некоторых это как раз говорит, ну и что?
3: Ну и что?
6: Я отдамся весь ему, зато потом буду счастливым с его помощью.
3: Да нет, так ну, ведь? Как бы, ладно, окей.
6: Но вот критическое мышление, по-моему, это основной аргумент здесь, потому что надо понимать, что реальное все-таки продвижение, развитие интеллекта, оно связано с тем, что ты должен ошибаться, ты должен наломать дров, получить от мира окружающего по башке, и после этого вот у тебя это и останется в развитии, в твоем интеллектуальном развитии. Вот чего.
4: Да, поэтому...
6: Обходить с помощью искусственного интеллекта вот эти вот сложности как раз приведет к тому, что ты в конце концов перестанешь при отсутствии критического мышления и при полном таком, ну, как бы спокойном, спокойной жизни, ты просто перестанешь развиваться. Вот это надо говорить ребятам, что, ребят, не бойтесь получать двойки, не бойтесь там получить по башке от какого-то там своего коллеги.
3: Ну, не ребятам надо говорить, а учителям.
6: Учителям, возможно, да.
3: Давайте про научную фантастику.
6: Да, про фантастику это очень интересно.
4: Ну, вы знаете, наши исследования, они, как говорится, корреляционные, то есть мы смотрим на связи, а не на влияние. И если говорить об этих данных, то мы видим, что читатели научной фантастики отличаются от людей, предпочитающих другие жанры, с одной стороны, большим пессимизмом, таким социальным пессимизмом, то есть они готовы признать, что будущее может быть мрачным. Но, с другой стороны, и это самое главное, они больше уверены в том, что на это будущее можно влиять. Они менее подвержены фатализму. Они в большей степени готовы признать сложность мира. То, что к одной и той же цели можно идти разными путями. Что человек меняется, что его поведение зависит от ситуации. И в этом смысле это, конечно, люди с более развитым социальным воображением. То есть они могут представить себе разные сценарии жизни общества, разные сценарии выстраивания отношений, в том числе под влиянием новых технологий при разных вариантах развития мира и страны. Но надо сказать, что экспериментальные исследования тоже есть. Ну, например, в Китае на протяжении 2 месяцев испытуемые читали фантастическую литературу, и оказалось, что это поддерживает, развивает готовность отождествлять себя с человечеством, такая общечеловеческая, как бы, да, идентичность, и готовность удивляться, готовность восторгаться сложным. То есть, такое, знаете, благоговение перед сложностью мира. И в этом смысле, кстати, научная фантастика, именно научная, она отличается от чтения схожих литературных жанров, ну, скажем, от литературы о попаданцах, даже от фэнтези. Ну, попаданцы, вы помните?
3: Да, да, ну, это герои, перенос попадают, в параллельную реальность.
4: Время, да, или в какую-то другую реальность, и там побеждают зло. Но вот оказалось, что все-таки вот эта готовность удивляться и искать сложные решения для сложных проблем, она помогает...
6: Это как раз связано с критическим мышлением.
4: Да.
6: Научная фантастика, по-видимому, правильная
3: помогает
6: научная
3: жить,
6: фантастика.
3: Можно сказать.
6: Да.
3: Друзья...
6: Нам надо предложить ввести хорошую, интересную научную фантастику в школьные курсы для того, чтобы появилось, прекрасно сказано, благоговение перед сложностью мира.
3: Супер.
6: Это как раз и есть вот это критическое мышление.
3: Ой, Александр Михайлович, я проверю, есть ли она. Мне кажется, что где-то попадалась. Тимофей Александрович, огромное вам спасибо. Друзья мои, сегодня у нас в гостях был профессор Российской академии наук, доктор психологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Настик. Большое вам спасибо.
4: Спасибо огромное.
0: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
8: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
9: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу. Именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина. И именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена понятий и переосмысления опыта Второй мировой войны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: В
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.

0: «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О законах.
1: Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование в агитационных материалах изображений и голосов людей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесены в законе об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы. Запрет касается сгенерированных нейросетями изображений и голосов любых лиц, в том числе вымышленных или умерших. Исключение сделано только для самих кандидатов и тех, кто дал письменное согласие на использование своего образа.
2: О землетрясениях.
1: В Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Оно произошло на острове Хонсю. По данным Национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Нара. Очаг залегал на глубине 70 километров. Сильные толчки ощущались в соседнем с ней мегаполисе Осака. В результате там было нарушено движение поездов метро. Информация о пострадавших уточняется. Угрозу цунами специалисты управления не объявляли.
2: Об авиации.
1: Главное управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов объявило об открытии воздушного пространства и отмене введенных ранее ограничений. Об этом сообщает Эмиратское государственное агентство ВЭМ. По его информации, операции в воздушном пространстве страны возобновляются в полном объеме. Как уточняется, решение было принято после всесторонней оценки обстановки и условий безопасности. Ограничения вводились из-за эскалации на Ближнем Востоке.
2: О путешествиях.
1: Большинство россиян планируют потратить на летний отпуск в этом году от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в исследовании сервиса «Купи билет», с которым ознакомился ТАСС. В эту сумму, как правило, уже включены основные расходы на поездку. Это перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов уже определились с планами на лето. 14% полностью спланировали отпуск, еще треть находится в процессе выбора. Наиболее популярными направлениями стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. На втором месте – поездки по России. Третью позицию заняли страны Африки, включая Уганду, ЮАР и Мадагаскар. Европейские направления выбрали 6% респондентов. Страны СНГ – 10%, а страны Азии – 3%.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки, юаня – 10 рублей 96 копеек.
2: О погоде.
1: В Москве 15 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 20, ясно.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
3: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. Микрофон. Это прямой эфир. Я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Асю Рак. Ася, привет. Как слышишь студию?
4: Привет. Поехали. Слышу хорошо. Как меня слышно?
3: Отлично. Очень даже. Поэтому можем начинать.
4: Радует, что связь хорошая, мы друг друга слышим. Надеюсь, ловит радио «Комсомольская правда» по-прежнему во всех городах России. Присоединяйтесь к этому прямому эфиру, устраивайтесь поудобнее. Будем затрагивать максимально важные темы для каждого. Тему здоровья. Что может быть важнее? Когда мы с вами здоровы, у нас хорошее настроение, у нас силы, у нас энергия, мы куда-то летим, стремимся. И вот очень хотелось бы, чтобы вы были здоровы, и были у вас и силы, и энергия, и желание творить и свершать. Но давайте будем разбираться же, что помогает нам поддерживать это здоровье, поддерживать активное долголетие, быть активным в любом возрасте, а активным значит и здоровым. Я здесь ставлю знак равно. Давайте сразу перейдем к фактам, ибо изучением воды ионизированной занимаются довольно-таки давно, с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучало ионизированную воду и то, как она воздействует на живые организмы. Даже было время, хлопка поливали, и, кстати, урожаи были значительно лучше на тех полях, где хлопок поливали именно водой ионизированной. Но что же современная наука? Ну, современная сейчас, например, водородную воду официально назначают при лечении сахарного диабета, например. Вот так. В Японии она включена в протоколы и при онкологии. Но почему же, да? Давайте пройдемся по фактам. В 2008 году ученые доказали, что буквально 900 миллилитров такой воды ионизированной в день, 900 миллилитров в день, совсем чуть-чуть, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, которые являются главными виновниками воспалений и старения. Когда это все открыли, в 2007 году еще японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи ее используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород снимает воспаление легких. В России тоже встали на этот путь. Следим за тем, где, когда и как появится российский аппарат для ингаляции молекулярного водорода. О его разработке и создании официально заявил министр здравоохранения Российской Федерации господин Мурашко. Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем с вами питьевой режим и пьем преимущественно правильную воду. Почему правильно? Смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан простой воды из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, вот какую вы пьете, к чему привыкли, да, выпейте целый литр, пока будете слушать программу, усвоится и пойдет на пользу организму всего лишь одна столовая ложка. Представляете? А вот если вы эту же воду, ту вот, которую вы сейчас пьете, предварительно зальете в ионизатор и проионизируете. Ну, а здесь все как с чайником. В ионизатор заливаете воду, включаете в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут ионизатор вам голосом говорит: ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Вот буквально несколько минут. Все точно так же, как с чайником, то есть легко и просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной воды, то усвоится ровно 1 литр. Ровно 1 литр пойдет на пользу, проникнет в каждую клеточку, проникнет в митохондрию, и вы почувствуете прилив энергии. Понимаете? Вот наукой доказано и передоказано. Я столько статей в день читаю, я столько всего собираю, анализирую, общаюсь с врачами. И везде, куда ты ни ткнись, куда ни сунься, везде вода, вода. Нет воды, все ломается. Вот, допустим, если вы долго не будете пить воду, и у вас там появляется туман в голове, рассеянность, вы такие: ой, погода. Ребят, не погода. Воды не хватает. Мозг. Тупо мозгу не хватает воды, и он первый реагирует на обезвоженность организма. Мозг. Попьете воды и почувствуете, как вот эта пелена с глаз спала. Понимаете? Простой воды попьете — вряд ли сработает, потому что, еще раз повторю, выпиваете простой воды литр, усваивается одна столовая ложка. А вот ионизированный попьете — сразу и прилив энергии почувствуете, и вот внимание, туман в голове, они начинают уходить. Это отмечают все без исключения. Даже самые скептики из скептиков, кто пробовал хоть раз ионизированную воду, все как один говорят ровно о таком эффекте. Ну а когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что получите? Ну, смотрите, давайте разберем, как такая вода работает при диабете второго типа. Просто это в России у нас очень распространенный диагноз. А вот представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин, а водород здесь действует как чистильщик. Он снижает окислительный стресс, который является главной причиной инсулинорезистентности. Он уменьшает воспаление в сосудах, и падает риск осложнений. Он защищает печень от жирового гепатоза, который является частым спутником диабета. У нас в России, в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает гепатоцитам, клеткам печени работать. Пожалуйста. Пьете ионизированную воду, да, уменьшается воспаление в сосудах, защищаем печень от жирового гепатоза, снижаем сахар, а еще снижаем плохой холестерин, ЛПНП. Упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это я вам озвучила итоги исследования 2008 года. Понимаете? Вот сколько всего. У вас появился ионизатор. Вы заливаете в него простую воду, простую, обыкновенную, которую привыкли пить. Ну, просто прежде чем вы пьете простую воду, вы ее готовите. Залили вы ионизатор, подключили ионизатор к розетке, нажали кнопку «Старт». Через несколько минут он вам голосом сообщит, что вода готова. Ну и вот, пожалуйста, одна из историй, что врач поделилась к ней на консультацию. Пришла женщина, 58 лет, у нее стаж диабета второго типа 10 лет, у нее сахар натощак 12 миллимолей, невероятно отекали ноги. Врач не стала менять ее терапию, вот какую она терапию получала, такую оставила. Просто к ее терапии добавила 1,5 литра водородной воды в день. Через 3 месяца, ребят, это анализы, результаты анализов, это вот, ну, все официально. Через 3 месяца сахар натощак упал до 6 миллимоль. Отеки прошли. И врач снизил дозу лекарственного препарата. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите на это еще и с экономической точки зрения, в том числе, потому что я вижу, как все подорожало, все невероятно подорожало. Я каждый раз, когда заказываю кофе, ну, чтобы дома готовить в зернах, он каждый раз в месяц покупает. И каждый месяц он дороже, дороже и дороже. То же самое с лекарствами происходит. И вот просто посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз купили ионизатор, вы пьете ионизированную воду, и спустя время вам врач снижает дозировки лекарственных препаратов. Вы ведь меньше будете тратить на лекарства. Факт, факт. Плюс ко всему, например, кислотная вода, которая получается в ионизаторе воды, она полностью заменяет всевозможные антисептики. То есть кислотной водой мы прижигаем герпес, мы прижигаем, там, ячмень на глазу выскакивает, все ранки, все порезы, все царапины, все это мы обрабатываем кислотной водой. Она готовится в ионизаторе воды Aqualife. Мы умываемся кислотной водой, чтобы смягчить кожу, устранить сухость. Мужчины после бритья обязательно умываются водой. Кислотной водой можно использовать от перхоти. Кислотной водой можно устранить грибок на ногтях. И это факты, доказанные наукой. И все это вы один раз купили ионизатор, и вы не ходите каждый месяц покупать эти средства. Вы бытовую химию можете заменить кислотной водой. Потому что она просто разрывает бактерии изнутри. Она обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. А еще ионизатор готовит серебряную воду. Серебряная вода – это природный антибиотик. И с вирусами работает, и с бактериями работает. Представьте, сколько у вас всего после одной покупки. И сколько после этого вы будете экономить. Да вы сами удивитесь. Но вот бытовую химию я вообще практически ничего не покупаю. Кошачий лоток тот же, кислотной водой никаких запахов, ничего. Все это элементарно. Попробуйте. У нас, кстати, есть тестовый период, он длится 90 дней. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. И сегодня, кстати, 29 900. Распродажа, ликвидация склада 29 900. Наш ионизатор воды Aqualife с голубой крышкой, который готовит 4 вида ионизированных вод. Оплата при получении. Доставка бесплатная. Рисков ноль. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня. Сегодня последний день. Там осталось последнее количество. 8 800 505 0855.
2: на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
6: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый в 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через аферистическую составляющую, на западные счета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается прямой эфир. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак, которая готова не только рассказывать, но и выслушивать ваши ответы и ваши отзывы, точнее, и вопросы. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
4: Это будет очень здорово, если вы дозвонитесь. Обожаю с вами пообщаться, услышать ваши живые, бодрые голоса, потому что тот, кто пьет ионизированную воду, тот всегда максимально бодр, энергичен и в хорошем настроении. Все почему? Потому что ионизированная вода усваивается каждой клеточкой нашего организма и проникает туда, куда простая вода проникнуть не в состоянии, и исправляет наше с вами самочувствие. Это надо обязательно попробовать хотя бы раз в жизни. И именно попробовать, здесь я акцентирую внимание на том, что Аквалайф предоставляет тестовый период. Как это работает? Вы получили ионизатор, и с момента получения у вас есть ровно 90 дней на то, чтобы пробовать. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду, вы наблюдаете за своим самочувствием. И на календарь посматриваете. Помните, что в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор нам обратно, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня, кстати, просто беспрецедентное предложение для радиослушателей «Комсомольская правда» – это 29 900. Таких цен давно не было и не будет, как только закончится наша модель с голубой крышкой. Это вот, по сути, распродажа и ликвидация склада. 29 900 к оплате при получении. Что вы получаете? Вы получаете ионизатор с голубой крышкой, с серебряным электродом. То есть он готовит серебряную воду. В комплекте 4 мембраны. Этого хватит на 8 лет пользования ионизатором. В комплекте, разумеется, сам ионизатор, жидкий pH-тестер. Вы получили, у вас есть абсолютно все, чтобы тут же начинать им пользоваться. Получили, сразу инструкцию глазами быстренько пробежали. Залили в него воду, воду простую заливаем, которую вы привыкли до этого пить. Просто теперь, прежде чем пить, вы эту воду готовите. Заливаете в ионизатор и готовите. Это занимает буквально несколько минут. Ну и тестовый период, завершу свою мысль, в течение 90 дней в любой момент вы можете вернуть ионизатор, а мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Я уверена, как только вы сделаете первый глоток, вы поймете, что это совсем другое. Совсем, что называется, другой уровень вашего самочувствия. Вам понравится пить воду, потому что она усваивается каждой клеточкой, ее хочется пить. Вот те, кто люди утверждают, что не любят пить воду, не могут пить воду, потому что она им невкусная, ионизированную воду начинают пить с легкостью. Вот прям с легкостью, это уже отмечено наблюдение неоднократно. Но в любом случае, если вам не будут питься, вы можете в течение 90 дней вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. И только сегодня до 19.00 29 900. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все очень легко и просто. 8 800 505 08 55. Давайте пойдем с вами дальше. Что еще вы почувствуете и получите, как только начнете пить ионизированную воду? Ну, например, смотрите, хочу озвучить такой момент, что современная наука сегодня доказала, что наше здоровье, наша молодость определяется не состоянием крупных сосудов, а капиллярной сетью. Вот их там 100 тысяч километров микроскопических трубочек, и они несут жизнь каждой клетке. А вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы пьете литры простой воды. А вот водородная вода – это сегодня, по сути, можно сказать, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла, которые видно под микроскопом уже после первой процедуры. Я это видела неоднократно, это просто что-то невероятное. И очень приятно отметить, что на одной крупной выставке наши коллеги-партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И людям, которым там 60-70 лет, которым они говорили: «Ой, слушайте, у вас хорошие капилляры». Они говорили: «А я пью Аквалайф». И они не выдержали, они пришли к нам и сказали: «Вы знаете, вот у кого видим хорошие капилляры, все сказали, что пьют Аквалайф, что у них есть ионизатор Аквалайф». Давайте с вами познакомимся с некоторыми отзывами. Нам пишут, присылают в наших социальных сетях. Подписывайтесь и вы обязательно. Пишите, общайтесь с нами, задавайте вопросы. Так вот, один из отзывов. У Ольга 68 лет. У нее был синдром диабетической стопы, нейропатия. Диабет у нее 20 лет. И как она пишет, ноги горели огнем. Я не чувствовала пальцев, и мне уже говорили о том, что вполне возможно придется ампутировать, там на одной стопе ампутацию делать. Ей провели капилляроскопию в клинике, вот хирург, который говорил о риске ампутации. И под микроскопом, она говорит, было жуткое зрелище. Капилляры были вот как обрубки, и кровь в них не шевелилась. И врач назначил пить водородную воду. И она говорит, через несколько недель опять посмотрели под микроскопом, показали мои капилляры. Она говорит, я буквально вот прям плакала, потому что там, где не было жизни, где кровь-то стояла, по капиллярам ничего не шевелилось, она побежала. И появились новые тоненькие ниточки капилляры. И через пару месяцев после приема водородной воды впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. Было опубликовано исследование в журнале «Диабет» в 2022 году. И оно показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, ну это, я думаю, уже кто нас слышит не первый раз, выучил хорошо, что водород снижает оксидативный стресс. И, собственно говоря, он и восстанавливает функцию существующих сосудов. Оксидативный стресс, напомню, по-моему, сегодня я еще ни разу не сказала, является первопричиной 90% заболеваний. Поэтому неважно, какое у вас заболевание, как оно называется. Важно, что первопричина у нее оксидативный стресс. И как только вы начнете пить водородную воду, вы как раз-таки будете воздействовать на оксидативный стресс, работать с ним. И, соответственно, что? Соответственно, справляться со своим заболеванием. Давайте познакомимся еще с одним отзывом. Артем Сергеевич нам написал, ему 54 года. У него резистентная гипертония. Это состояние, при котором артериальное давление остается высоким, несмотря на лечение минимум 3 антигипертензивными препаратами. Представляете? Это очень опасное состояние, так как повышается риск сердечно-сосудистых осложнений, инфаркта миокарда, инсульта и прочее, и прочее. Так вот, он пишет, у меня давление 180 на 110 и не снижалось даже на 3 препаратах. Головные боли и мушки в глазах, вот его, мое привычное состояние. На капилляроскопии картина сладжа, эритроциты склеились, комки еле ползали. Кардиолог добавил к терапии водородную воду. Через месяц давление начало потихоньку стабилизироваться. Там 140 на 85, 130 на 85. И под микроскопом, что очень важно, мы увидели, что эритроциты разошлись. Кровь стала, приобрела нормальную реологию. И врач сказал, что вот теперь снижен риск сердечно-сосудистых заболеваний. Продолжайте в том же духе. Был опубликован метаанализ в журнале «Гипертензия», он так называется, в 23-м году. И там подтвердилось, что молекулярный водород улучшает реологические свойства крови, снижая агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, что ведет к снижению периферического сопротивления и артериального давления. Пожалуйста, снизить сахар в крови, убрать отеки, стабилизировать артериальное давление. Все это легко и просто, и вы купили один препарат, аппарат точнее, один. Не 25 разных коробочек, которые вы будете пить, и неизвестно, сработают, не сработают. А вы купили один прибор. И этим одним прибором может ведь пользоваться вся ваша семья. Не один человек, а все. Прибор готовит 4 вида ионизированных вод. Серебряную, водородную, щелочную, кислотную. Попробуйте. Попробуйте прямо сейчас. Таких цен больше не будет. Это однозначно. Сейчас закончится эта модель, и все. Звоните прямо сейчас. Не надо ждать. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, а оплата при получении. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней можете вернуть обратно нам, ионизатора, мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Напоминаю, сегодня 29 900, это последний день акции. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Успевайте.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
8: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Кем видит своих детей певец Стас Михайлов». Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Что такое радио
10: «Комсомольская правда».
12: Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
14: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
1: В Курской области при взрыве украинского беспилотника пострадал водитель трактора, сообщили местные власти. У мужчины диагностировали слепое осколочное ранение правой кисти. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
15: О протестах.
1: В Париже фермеры и рыбаки сегодня выйдут на демонстрацию из-за роста цен на топливо, сообщает телеканал BFM TV. По заявлению профсоюза рыбаков мелкого промысла, представители профессии пытались связаться с министерством для поиска решения, однако им так и не ответили. Участники акции считают недостаточными меры поддержки французского правительства и выступают за введение микроналога на импортируемые во Францию продовольственные товары, а также поддерживают идею налога на сверхприбыль.
15: О медицине.
1: Россияне с 1 сентября смогут получить услугу по пересадке костей, нервов и спинного мозга, следует из приказа Минздрава. Согласно документу, эти органы и их фрагменты добавят в перечень объектов трансплантации. При этом из него исключат кости свода черепа и нижнюю челюсть. Как заявил главный внештатный трансплантолог министерства Сергей Готье, Россия входит в список тех немногочисленных стран, где пересадку делают по ОМС.
15: Об инициативах.
1: В Госдуме предлагают обязать компенсировать работникам потери при отзыве из отпуска. С инициативой выступили депутаты партии КПРФ. По словам парламентариев, отзыв из отпуска работодателям возможен только по согласованию с работником. При этом в рамках соглашения возможно предусмотреть оплату путевок, билетов на транспорт, гостиниц, экскурсий и других расходов. Отмечается, что сейчас конкретной нормы в законодательстве нет. Законопроект находится на рассмотрении профильного комитета Нижней палаты парламента.
15: Обо всем.
1: Горбатого кита, которого спасли с мелководья у Балтийского побережья в Германии, доставили на специальной барже в Северное море и выпустили на свободу, следует из трансляции телекомпании «Ньюс-5». Спасатели продолжают следить за млекопитающим.

0: 4 копейки юаня, 10 рублей 96 копеек.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас 16 градусов выше нуля, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге плюс 18, ясно и без осадков.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: И вновь к разговору о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. Ася, тебе слово.
3: Продолжаем говорить о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. Давайте разберем с вами исследование, которое звучит таким образом: водород против артрита. Ну, помните, мы с вами уже говорили, что водородная вода работает на уровне клеток, гасит воспаление и помогает суставам. Вот сейчас об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши, и опубликовано оно было еще в 2012 году. И здесь оценивали именно лабораторные маркеры. То есть не просто, а как вы себя чувствуете, да, а именно смотрели на лабораторные показатели. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Хроническое воспаление, при котором иммунитет атакует свои же суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили всего, внимание, по 530 миллилитров водородной воды в день. Это много? Вы столько сможете выпить? Ну, давайте познакомимся с тем, что же они получили. Пили 4 недели, потом был перерыв, потом пили еще 4 недели. И вот результаты, которые получили. Снизился показатель окислительного стресса на уровне клеток. Проще говоря, насколько ржавеет организм изнутри. То есть после первого месяца употребления водородной воды уровень вот этого показателя, он просто имеет очень сложное название медицинское, в моче снизился на 14,3%. Вывод, который сделали, водород реально проникает в клетки и нейтрализует те самые свободные радикалы, которые разрушают ткани. Упала активность болезни, DAS-28. Это индекс, который используют ревматологи во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. И анализ крови, и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,02, то есть 3,2. Это средняя низкая активность за первый месяц. А во второй месяц еще этот показатель снизился, что уже ближе к ремиссии. Это значит, что люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И это движение лучше, приносит удовольствие, а не боль. И еще отдельно провели здесь исследование. Они посмотрели на 5 человек, у которых ранний артрит, то есть они болеют меньше года, и без каких-то специфических антител. Ученые часто их выделяют, потому что у таких пациентов прогноз лучше, и терапия может сработать эффективнее. У всех 5 наступила ремиссия. А у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок к тому, чтобы организм сам справлялся с воспалением. И вот они это так объясняют. Молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные радикалы, те, от которых идет разрушение при артрите. И что для нас с вами это значит? Это просто прямое доказательство того, что водородная вода – это не вода из-за рекламы и не лапша на уши, а инструмент с доказанной эффективностью. Пожалуйста. Поэтому я никогда не устану говорить, что не перестану говорить и не устану говорить, что пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ по отношению к своему организму справляться с оксидативным стрессом, который, в свою очередь, уже вызывает все эти болячки. И жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертензию, и все

0: остальное. Все это вызывает оксидативный стресс. Чтобы со всем этим бороться, надо в первую очередь использовать мощный антиоксидант. А наука не знает сегодня антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Вот ответы на все вопросы. Не верите? Проверьте, попробуйте. Вот именно, действительно, попробуйте. Наша компания предоставляет всем, без исключения, тестовый период. Как это работает? Вы звоните 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, получаете его, оплачиваете и ставите в календарике у себя галочку «День, когда вы его получили». Вот с этого дня у вас начинается отчет тестового периода в 90 дней. То есть на протяжении 90 дней вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы пьете эту воду. Ну и дальше уже по вашему желанию, по вашему самочувствию, какое решение вы принимаете. Либо оставляете и пользуетесь им дальше, как делает, кстати, большинство. Либо решаете, что это не ваш способ, не подходит, не нравится, не пошло, не зашло. Не знаю, мы не спрашиваем, почему вы возвращаете. Но вы можете вернуть его нам обратно, там, на 88-й день или на 75-й. А мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Все до копеечки. Сегодня, кстати, вот прям я аж, это, у меня дыхание замирает. Но сегодня просто невероятнейшее предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа, супер ликвидация склада. Все, что осталось от нашей супермодели многофункционального ионизатора с голубой крышкой, по супер цене 29 900. Сегодня последний день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Успейте, пока они есть в наличии, потому что я знаю, что их оставалось крайне мало. Наш ионизатор, он готовит ионизированную щелочную, кислотную воду, водородную воду и серебряную воду. И вы готовите каждую из этих вод по мере необходимости, что вам надо. Ну, например, серебряная вода – это прекрасный способ справляться и с вирусами, и с бактериями. Прополоскать горло, промыть нос, приготовить высокую концентрацию и обеззараживать руки, или поливать, например, свою рассаду, если там завелась какая-нибудь ля или еще какая-нибудь бактерия, которая ее поедает. Пожалуйста, серебряной водой поливайте, и все. И не будет ничего. И опять же, покупать не надо никакой химии, и травить свои любимые помидорки тоже химии какой-то нет. Можно использовать максимально экологичный способ, а именно серебряную воду, которую вы готовите в ионизаторе воды Аквалай. Одновременно получается щелочная кислотная вода, щелочную пьем, кислотную воду используем, умываемся, лицо умываем, женская гигиена тоже, пожалуйста, никакого мыла ни за что никогда, просто кислотной водой используем, и все, пожалуйста, чудесно. Если перхоть, то тоже волосы моем, втираем кислотную воду. Мужчины после бритья в обязательном порядке, лучше любого бальзама работает кислотная вода непосредственно. То есть один ионизатор, один прибор, одна покупка, а заменит огромное количество всевозможных средств. Это я говорю вам с точки зрения экономики, с точки зрения экономии семейного бюджета. А с другой стороны, это еще ведь и прекрасный способ привести себя в порядок. Потому что, подчеркну еще раз, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Он является первопричиной и артериальной гипертензии, и жировой болезни печени, и диабета второй степени, и многих-многих заболеваний. Работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм. Попробуйте прямо сейчас. Тестовый период 90 дней. Целых 90 дней вы можете проверять ионизатор проверяете ионизированную воду, как она действует на вас, на ваш организм. Но я однозначно знаю, что, во-первых, первым делом придет прилив энергии. Вы получите массу энергии. Вы стабилизируете артериальное давление, потому что улучшит, плюс ко всему, еще реология крови. Уйдут отеки, поменяются пищевые привычки, перестанет вот это все время хотеться сладкого и чего-то из белой муки. Более чистое питание, значит, не только отеки уйдут, но уйдет еще и плохой вес, который мешал вам. Сплошные плюсы. Но надо попробовать самостоятельно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня, последний день акции, 29 900 ионизатор воды Aqualife многофункциональный. Готовит щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду. 29 900. Таких цен больше не будет. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получение, тестовый период 90 дней с момента, как ионизатор у вас дома. 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
4: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
5: В мае 2026 года массового повышения пенсий не предусмотрено. Однако некоторые категории пенсионеров все же получат увеличенные выплаты за счет перерасчетов и установленных доплат. Речь идет о точечных изменениях, которые затрагивают конкретные группы получателей. В частности, значительное увеличение выплат ожидает граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также тех, кому установлена первая группа инвалидности. С 1 мая Федеральная налоговая служба обновляет подход к работе с задолженностями, которые невозможно взыскать. Если задолженность отражается в едином налоговом счете и длительное время остается непогашенной, но при этом у налоговых органов отсутствуют законные основания для ее взыскания, ну, например, истек срок давности или действуют ограничения, предусмотренные налоговым кодексом, такая сумма может быть признана безнадежной и списана. Таким образом формируется понятный механизм официального исключения подобных долгов из учета. Если доход многодетной семьи немного вырос и стал чуть-чуть превышать прожиточный минимум, из-за этого ее не лишат единого детского пособия. Это одно из важнейших майских изменений в социальной сфере. Напомним, единое детское пособие полагается семьям с детьми до 17 лет, если доход в пересчете на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. С мая правила обязательной маркировки в системе «Честный знак» распространятся на новые категории товаров. Мы уже привыкли, что при покупке молочной продукции, бутилированной воды, муки и некоторых других товаров на кассе сканируют специальную квадратную маркировку. Она позволяет отследить весь путь товара от производителя до супермаркета и автоматически отсеивает прямо на кассе просроченные продукты. Так вот, с 1 мая расширяется обязательная маркировка товаров. Она коснется электроники, ламп и розеток, а также части сладостей, включая белый шоколад и кондитерские изделия. Еще. С 11 мая российские туристы смогут ездить без визы в Саудовскую Аравию. Срок пребывания в совокупности не более 90 дней в течение года. Для остальных целей – работы, учебы, совершения хаджа – виза по-прежнему нужна. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Экономика на Радио КП.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим новость, которая взбудоражила многих водителей. Ведь в России снова предложили снять нештрафуемый порог превышения скорости. Вообще, правило про бесплатные плюс 20 км в час действует давно. И периодически чиновники разного уровня задаются вопросом, не пора ли его отменить. Ведь превышение скорости не только самое распространенное из нарушений, но и одно из самых опасных. Вот и глава столичного центра организации дорожного движения Михаил Кизлык обратил внимание на эту проблему. Он считает, что нештрафуемый порог нужно снизить. По его мнению, можно установить порог в 2-3 км в час. Вообще, если посмотреть на опыт западных стран, то столь щедрого лимита на бесплатное превышение скорости нет нигде. Даже в соседней Белоруссии он составляет всего 10 км в час. В Европе и США максимум 3-5 км в час. Хотя в большинстве стран превысить без штрафа не получится даже на 1 км в час. Благо, современные камеры умеют фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Как раз в пределах плюс-минус 1 километра в час. Так может и правда стоит об этом задуматься? С таким вопросом мы обратились к экспертам. Но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил, что предложение об отмене нештрафуемого порога появляется постоянно. Однако в МВД давно четко сказали, что перед этим нужно сделать. А именно, провести аудит всех российских дорог, навести порядок со знаками, чтобы не было прямых и ровных отрезков шоссе, где висит ограничение в 40. Тщательно продумать, где и с какой скоростью действительно должен ехать поток. Ведь у нас во многих регионах в этом плане ничего не менялось с советских времен. Вот если это будет сделано, то тогда можно задуматься о введении штрафов за превышение до 20 км в час. А сильно занижать разрешенную скорость – это значит провоцировать пробки и тормозить трафик, что тоже приведет к неприятным последствиям, в том числе для экономики страны. Другая проблема – сами камеры. Да, в Москве с ними проблем нет. Могут фиксировать по 67 различных типов нарушений. Но за пределами столицы и других крупных городов комплексы фото-видеофиксации часто висят устаревшие. Как в техническом плане, так и просто по возрасту. Многим из них уже по 7-10 лет, и их состояние вызывает вопросы. Так что с точностью определения скорости тоже могут возникнуть сложности. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, повышать безопасность можно разными способами. С помощью разделения транспортных потоков, обустройства пешеходных переходов, улучшения освещения, ужесточения контроля за водителями-отморозками, в конце концов. Но это долго и сложно, а снизить нештрафуемый порог легко и быстро. В общем, это неверный подход. Так что, возможно, мы когда-нибудь к этому и придем. Но страна должна быть готова. Сейчас этой готовности, по мнению наших экспертов, нет. Ни в плане ментальности водителей, ни в плане законодательства, ни в плане технической базы. Ну а главное, в Минтрансе официально заявили, что не поддерживают снижение нештрафуемого порога. И еще сегодня я расскажу вам про новый вид телефонного мошенничества. У него даже название есть – SMS-бомбинг. Да, вы правильно поняли. Жертву атакуют огромным количеством смс-ок. С технической точки зрения СМС-бомбинг выглядит так. Мошенник вводит номер жертвы в специальную программу, которая рассылает этот номер по сотням сайтов с запросом на регистрацию. Из 500 адресатов 100 или 200 могут проигнорировать запрос, а все остальные откликнутся. И каждый из них пришлет на телефон жертвы код доступа для регистрации. И тогда наступает вторая фаза. Жертве звонит другой мошенник, представляется сотрудником службы безопасности или правоохранительных органов и сообщает, что у человека взломали доступ в онлайн-банк, госуслуги и далее по списку. Предлагает перевести деньги на безопасный счет, срочно снять и передать курьеру, назвать код из СМС, установить специальную программу, ну и так далее. При этом мошенник рассчитывает, что из-за всей этой бомбардировки жертва запаникует и согласится сделать то, что от нее просят. Как же обезопасить себя от этого мошенничества? Самое главное, помните, что СМС-бомбинг как таковой не несет в себе никакой угрозы. Получение сотен кодов от разных сервисов не приведет к потере денег или утрате доступа к важным сервисам. И надо быть готовым. Если началась такая бомбардировка, то значит скоро будет звонок от товарища майора или другого доброжелателя. Не верьте ему ни в коем случае.
2: Экономика на радио КП.
7: Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды» в студии Оксана Фомина с новостями «Московской афиши». В Гостином дворе – масштабный фестиваль лоскутного шитья. В России этот вид искусства начал развиваться в второй половине 19 века, когда распространилось производство хлопчатобумажных тканей. С тех пор популярность лоскутного шитья не спадает. Убедиться в этом можно в Гостином дворе как раз-таки. Там соберутся лучшие мастера со всей России, чтобы показать свои пестрые шедевры. Только представьте, 13 тысяч квадратных метров, более 2 тысяч рукотворных чудес от участников из 580 населенных пунктов. От Сахалина до Калининграда. Не думайте, что лоскутное шитье – это просто геометрическая мозаика. Мастерицы своими руками создают настоящие многоцветные картины с захватывающим сюжетом. В этом году, к примеру, один из спецпроектов посвящен московскому метро. А вы бы сумели при помощи лоскутов выразить его масштаб, мощь и красоту? Не забыли и про патриотическую тему. Гостей, несомненно, удивит огромный 2,5 на 2 метра лоскутный вариант знаменитой фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Что еще ждет посетители фестиваля. Сотни участников со всей страны со своими изделиями, в которых отражены национальные традиции, художественные произведения, родная природа и многое другое. Работы снабжены QR-кодами на этикетках. Наведя на них камеру телефона, посетители смогут услышать голос автора и его размышления о творчестве, о своей семье и ее традиции. Кроме выставки продажи, не все работы продаются, но многие. Запланированы мастер-классы о секретах лоскутного творчества. Можно будет освоить азы и технологии с нуля. Пройдут показы коллекции одежды, где молодые дизайнеры конкурируют с мэтрами моды, а детские коллективы удивляют своей фантазией. На фестиваль приглашены также посольства других стран, так что посетители смогут увидеть, как развивается это искусство за рубежом. Панама, Судан, Вьетнам, Китай, Малайзия, Южная Корея и другие страны. Настоящая народная дипломатия через творчество. Итак, Гостиный двор со 2 по 8 мая. В Центральном парке Долгопрудного большой семейный фестиваль, где каждый найдет занятие по душе. Здесь развернутся сразу несколько тематических ярмарок. Книжная, где можно не только купить интересные издания, но и встретиться с писателями. И ярмарка растений и цветов для садоводов и любителей природы. Гостей ждут увлекательные лекции от ведущих специалистов. Кандидат биологических наук, доцент факультета почвоведения МГУ Анна Бобрик расскажет о том, как адаптивное земледелие помогает сохранить здоровье почвы и урожай даже в условиях меняющегося климата. Также можно будет узнать о редких растениях Красной книги, которые встречаются совсем рядом, о лучших косточковых культурах и популярных декоративных растениях для средней полосы России, о современных направлениях селекционной работы и агротехники для озеленения. На книжной ярмарке пройдут презентации новых книг и творческая встреча с писательницей Ириной Шейбак. Она представит свою книгу «Мушка Мила из яблоневого сада». Особенно интересно будет детям. Автор расскажет о редких растениях Курильских островов, поделится историями о встречах с удивительными, а порой и опасными представителями флоры Кунашира, Шикотана и других островов. На главной сцене пройдет концерт для всей семьи. Все это, напоминаю, в городском округе Долгопрудной в Центральном парке Победы 2 мая с 12 до 18. Еще больше интересных событий ищите у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
2: Афиша. YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
8: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает. Не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться. Я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно». Мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
9: Как первый луч весенний ярок, какие в нем не сходят сны, как ты пленителен подарок воспламеняющей весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О нефти.
3: Остановка поставок нефти и газа из стран Персидского залива будет иметь все более серьезные последствия в ближайшие недели по мере истощения имеющихся запасов, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков. По их словам, постепенное восстановление может начаться уже в июне. Процесс нормализации баланса еще не завершен, в результате чего мировой рынок нефти остается напряженным и зависит от запасов и корректировки спроса. По словам гендиректора американской нефтяной компании, рынок еще не в полной мере ощутил на себе последствия сбоя. Их смягчало множество загруженных нефтяных танкеров, которые находились в пути. Кроме того, правительства стран высвободили стратегические запасы нефти и использовали имеющиеся объемы. Аналитики говорят, что этот резерв исчерпан.
2: О безопасности.
3: В Финляндии начались военные учения «Northern Strike 26» рядом с границей с Россией. Место проведения маневров – полигон в муниципалитете Кухма. Он расположен в 70 километрах от госграницы. Военные отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявлял, что Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, отмечал дипломат.
2: О запретах.
3: На отдельных территориях России местные власти могут запретить приготовление шашлыков, а именно разведение открытого огня, включая использование мангалов. Об этом ТАСС сообщили в МЧС. Ведомстве пояснили, что в случае повышения пожарной опасности устанавливаются дополнительные требования, в том числе временный запрет. За нарушение гражданам грозит административный штраф до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима – до 20 тысяч.
2: о путешествиях.
3: Россияне не готовы экономить в отпуске на еде и напитках, говорится в результате исследования Авито. Также респонденты не хотят себя ограничивать во впечатлениях, например, экскурсиях, развлечениях и спонтанных радостях. Женщины чаще не хотели бы экономить на косметике, а мужчины на туристическом снаряжении, гаджетах и технике. Согласно исследованию, 7 из 10 россиян планируют отправиться в отпуск в ближайшие полгода.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
2: О погоде.
3: В Москве сейчас 16 градусов выше нуля, облачно с прояснениями. В Петербурге плюс 18, ясно и без осадков.
9: Хвост, усы и лапы. Программа о тех, кого приручили.
10: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжается наш проект, посвященный ответственному обращению с животными. И сегодня мы вновь поговорим об одной отдельно взятой породе собак. Породе очень популярной, породе очень древней и породе, которая пришла к нам с Востока. Итак, сегодня в центре нашего внимания порода шицу, и я с большим удовольствием приветствую на связи со студией заводчика шицу, владелицу питомника Family Love Happens Елену Сигиду. Елена, здравствуйте, рады вас слышать. Давайте, наверное, начнем с истории, потому что вот, ну, слушатель обратил внимание на то, что в последние недели мы довольно часто обращаемся к породам, которые пришли к нам с Востока, из Китая, из Японии. И вот сегодня вновь шицу, вновь древняя китайская порода. Насколько она древняя, какова ее история? Ну и, конечно, почему, на чем зиждется популярность во всем мире этой породы, которая сегодня, ну, для многих выбор номер один для городских квартир?
11: Ну, начнем с того, что это очень древняя порода Китая. Она была выведена специально для императорского двора. Это собачки императоров, и могли себе позволить только статные, богатые люди. То есть просто людинам она не была вообще позволена. Она считается очень древней породой. Вывезена она была в 1920 году. Правильно, перевод этой породы с китайского языка, она означает «собачка-лев». То есть больше ей красовались, любовались императоры. Им, в общем, такая собачка королевская.
10: Ну, надо сказать, я так понимаю, что 1920 год – это год, когда был принят первый стандарт породы. То есть сама-то порода гораздо старше. То есть надо слушателям здесь, мне кажется, вот объяснить.
11: Да, конечно. Да, намного старше, естественно.
10: А как вот это... Порода, которая, как вот эта собака, которая была предназначена для знатных особ, а когда-то вообще только для императорского двора, как она стала популярна, во-первых, в Китае, когда она смогла оказаться в домах, в квартирах у простых людей, ну и, собственно, за счет чего она мир-то завоевала?
11: Шицу, они были, да, только в Китае, в китайских императорских дворах, но при перевороте были вывезены 10, если я не ошибаюсь, по истории 10 собак, которые попали в Европу, и началось все с Англии, когда собаки были доступны уже для всех людей.
10: Ну, давайте сосредоточимся на характере и на темпераменте этих собак, потому что, ну, не только, так сказать, экстерьером берут, но и вот этим самым отношением к человеку, вообще к жизни. Как бы вы охарактеризовали характер шицу и почему этих собак называют идеальными компаньонами для семей?
11: Да, я с вами соглашусь, что это на самом деле идеальная собака, идеальный компаньон для семьи, для детей. Даже называют собака-няня, потому что у шицу они очень любят детей. как я повторюсь еще раз, настоящие компаньоны, у них необычайший просто характер, они очень... В общем, они ориентированы полностью на своего владельца, полностью копируют настроение хозяина. Если владелец уставший, они никогда не будут требовать от него внимания. Это настолько комфортная порода, с ней так комфортно жить, что лучше породы и не придумать, если честно. Они преданные, они умные, они легко обучаемые. Можно, в общем, перечислять достоинства у этой породы очень много.
10: Вот по поводу обучаемые, да. Давайте вот здесь сосредоточимся на этом моменте, потому что это миниатюрное, очаровательное создание, которое действительно, я не очень люблю это сравнение, оно игрушку напоминает. Конечно, мы здесь должны сделать некое отступление и сказать, что собаки не игрушки, их не нужно в качестве игрушек детям дарить, это обычно очень плохо заканчивается. Вот многим может показаться, что такой собачке, небольшой, очень любящий человека, ориентированный на человека, не нужно воспитание, не нужна дрессировка. Так ли это на самом деле?
11: Я с этим не соглашусь, потому что, смотря какая дрессировка. Конечно, как служебные собаки, это им ни к чему. Но сейчас в нашем современном мире очень много разных видов занятий, спорта, где собаками, владелец собаками, где допустимы любые породы. Это, например, занятия спорта ноузворк. Вот я со своими собаками занималась ноузворком. Это современный вид спорта на идентификацию запаха, то есть на поиск аромата, масел, которую собачку обучают тренер. Это очень полезно. И вот мы со своими собаками занимались. Это дает уверенность своей собаке. Она понимает, что она выполняет занятия, что-то достигает. Мы даже сдавали тесты. Дальше, шицу, она не совсем миниатюрная порода. Она считается все-таки это средняя собака. Размер и вес ее от 5,5 до 8 килограмм. С ней можно и заниматься и agility, они очень активные бывают, включаются в работу. Они просто бывают ленивые, но с ней очень интересно проводить тренировочные дни. Она не откажется от занятий. Дрессировку, конечно, ей не нужно такой прям дрессировочный нормативы сдавать. Вот такое, конечно, это не нужно. Это все-таки декоративная порода. Но это порода-компаньон. И когда владелец чем-то занят, она всегда включится в эту работу. Ей нравится заниматься, дрессировку, учиться. То есть они такие собаки очень умные.
10: Вы сразу, так сказать, по-серьезному о спорте заговорили. Я на самом деле в первую очередь имел в виду какой-то базовый набор команд, который направлен, наверное, в первую очередь на безопасность самого питомца, чтобы не подобрал ничего с улицы, чтобы не убежал от владельца, не выбежал на дорогу, опасностей много на самом деле.
11: Обеспечивает
10: для животных, да. Вот здесь чему нужно собаку обучить и к чему подготовить?
11: Вообще, я советую всем владельцам приобретающего щеночка всем пройти курс обучения для щенка, потому что это очень полезно, во-первых, у кого первая собака вообще изначально. Нужно обязательно щенка научить хождению на поводке, социализацию пройти. Это не обязательно даже шицу нужно, это всем нужно. Не подбор с пола – это обязательно. Команда рядом, команда сидеть, ко мне. Обязательно щенок должен привыкать к своему имени, знать свою кличку. Это обязательно нужно, да.
10: А вот этим нужно заниматься, скажем, вот сам человек может попробовать обучить собаку, или все-таки лучше привлекать эксперта-кинолога, там, ну, например, хотя бы на первых порах для того, чтобы эксперт объяснил как раз, как правильно работать с собакой. Наверное, в первую очередь этот вопрос интересен тем, для кого шицу станет первой собакой.
11: Я считаю, да, если владелец новичок, ему обязательно нужны услуги кинолога, и заводчикам обязательно тоже поддерживать связь, так как, ну, бывают вопросы, бывают ситуации по характеру, по поведению, особенно во время переезда. Я считаю, да, нужно к специалисту обратиться. Ну и, конечно, пройти какой-то курс самостоятельно. Сейчас очень много онлайн занятий. Так что, думаю, да, обязательно нужно.
10: Давайте поговорим о характере шицу, потому что мы привыкли к тому, благодаря, опять же, социальным сетям, в первую очередь, что миниатюрные собаки, да, мы помним, что шицу – это, ну, не совсем, не карликовый чихуахуа, безусловно, собака покрупнее. Тем не менее, собака декоративная. Мы знаем, что маленькие собаки, они бывают такие иногда немножко, знаете, сварливые, что ли. Вот все должно быть так, как они хотят. Вот с шицу в этом смысле как? Насколько они любят вообще проявлять свой характер, причем вот так вот откровенно? Или это, опять же, вопрос правильного воспитания?
11: Вообще, в целом, собака породы шицу, они не ворчливые. У них нету в привычке постоянно подавать голос. Они, вот я сейчас, например, если вот слышно, у меня вокруг меня собаки, они все молчат.
10: Да, молчат, но внимательно слушают.
11: И да, внимательно слушают.
10: Давайте мы сейчас прервемся, потому что вопрос этот очень важный, и с него сразу начнем во второй части нашей программы.
9: Хвост, усы и лапы. Программа о тех, кого приручили. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
12: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Чего не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Хвост, усы и лапы. Программа о тех, кого приручили.
10: Сегодня мы говорим о собаках породы шицу, и если вы себе хотите приобрести собаку именно этой породы, то вам вы пришли по адресу. Сегодня с нами заводчик Ши Цу, владелец питомника Family Love Happens Елена Сигида. Елена, мы продолжаем, скажем так, разговор о характере Ши Цу. Поняли, что Ши Цу, они, ну, не ворчливы, не сварливы, как какими иногда бывают те же чихуахуа. Я просто сам, как владелец чихуахуа, это очень хорошо знаю. Вот какие они в отношении с... Давайте сначала с людьми разберемся. В отношении с людьми своей семьи и с другими людьми тоже. Потому что, ну, есть породы, которые... Их много, кстати. Представители которых признают одного хозяина, одного владельца, и вот ему доверяют безгранично, ему подчиняются беспрекословно, а ну остальные там как-то вот по настроению. А Ши Цу, они тоже одного владельца выбирают, или они все-таки ориентированы абсолютно на всех людей в своей семье?
11: Хороший такой вопрос. Действительно, эта собака на самом деле семейная. Она ориентирована на всех членов семьи, ко всем одинаково отношения, всех любят, ко всем привязанность. Но есть удивительное свойство. Кто чаще занимается собакой, того она и все равно прислушивается больше. Но любовь у нее на всех членов семьи. Она просто и к детям, у них нет никакой агрессии, к мамам и папам, бабушкам, дедушкам. Они всегда всем рады, кто заходит домой, в гости. Очень ориентированы на человека.
10: То есть, получается, для семей с детьми вообще, ну, чуть ли не идеальный выбор.
11: Да, но тоже возраст детей, это тоже важен, потому что, чтобы собачку не обидели, вот это главное. А для детей вообще, то есть она больше как бы в опасности собака будет находиться с ребенком, чем ребенок, чем наоборот. В общем, то есть, чтобы ребенок не обидел собаку, а так да. И маленькие дети могут присутствовать, они никогда не тронут, дадут себя трогать, гладить, очень спокойны.
10: А как насчет других животных? Кошки, другие собаки, я не знаю, морские свинки, птицы, попугайчики?
11: Ну, птицы, попугайчики, если с детства будут вместе, как член семьи тоже, да, попугайчик уже был, это все спокойно. Ну, конечно, нужно знакомить щенка со всеми членами семьи. С кошками хорошо уживаются, но на улице любят погонять и этих, не попугайчиков, кто у нас, голуби, воробушки. Они любят погонять, как будто поохотятся. Это, конечно, для них все как игрушки какие-то летающие. А так все спокойно. Они спокойно переносят жизнь с другими животными. Повторюсь еще раз, у данной породы нету агрессии.
10: Это хорошо. Давайте вот какой еще вопрос поднимем. Очень часто собак заводят люди, которые живут одни. Ну, вот владелец живет один, и, так сказать, для компании, ну, и как друга, естественно, там с полной ответственностью заводит о себе собаку. Вот насколько Ши Цу приспособлена для такого режима дня, когда человек с утра уходит, собака остается дома одна, там, я не знаю, в вольере или свободно гуляет по квартире. Насколько легко она переносит одиночество? Или все-таки эта собака не подойдет такого типа владельцу?
11: Подойдет такому типу владельцев. У нас даже много владельцев обращались, кто и в командировке улетал, ну, улетает в связи со своей работой. Но мы сразу предупреждаем, что при приобретении щенка его вы так не оставите. Это или вам подрощенного щенка нужно приобретать, потому что, ну, щенок требует внимания. Это безусловно. А когда примерно с 6 месяцев щенок спокойно остается, и взрослая собака спокойно остается, и ждут владельцев, и нет никакой проблемы. Расстаются, да. Они спокойно. Они, их даже не можно не содержать в вольере ни в каком. Они спокойно ждут, ложатся спать в основном и ждут владельца с работы.
10: То есть и мебель останется целой, и тапки не пострадают.
11: Они пошкодят со своими игрушками, может, тапочек поносят во рту, но не более. То есть вот обглоданные углы или там ножки у стула, такого не будет.
10: Отлично. А теперь поговорим о главной красоте этой собаки. Конечно, главная красота – это характер. Вот. Но есть еще и шерсть, да, роскошная совершенно. Мы много видели собак породы шицу на выставках после роскошного совершенно груминга. Вот насколько сложно ухаживать за шерстью шицу? Как часто линяют и, соответственно, как часто нужно их вычесывать, купать, в целом там, подвергать грумингу такому основательному. И насколько сложно этому научиться?
11: Да, это очень моя любимая тема для обсуждения, рассуждения и... Вообще очень люблю уход. Вообще к этому, конечно, нужно подготовиться. Если владелец, приобретая данную породу, и у него планы выставочной карьеры, это, безусловно, собака должна быть только в длинной шерсти, которая требует не только ухода, но и вложения, терпения. Это все груминг, профессиональная косметика, правильное питание, чтобы вся эта шерсть красиво росла, потому что это не только уход, но и питание. Все идет все равно от питания, чтобы все это красиво блестело, красиво росло ровненько, без одной длиной. Но бывают владельцы, которые... чаще всего владельцы, они не хотят этим заморачиваться. И есть очень много красивых стрижек разных, корейский стиль, под мишку, под плюшевого мишку, под щеночка, ушки длинные, челочка, там хвостики. Это все тоже очень множество вариантов.
10: Я для людей сейчас столько не перечислю, сколько для шицу вы сейчас назвали.
11: Да, у нас очень большой каталог, в общем, стрижек. Можно, то есть каждые 3 месяца можно менять прическу. Конечно, если не под ноль убирать все волосы, то 3 месяца у вас как новая собака, как владельцы говорят, когда приходят, ой, мне нужно привыкнуть к новой собаке, новая стрижка, как новая собака. И чтобы отрастить красивую шерсть, это если брать щеночка 3 месяцев и никогда его не стричь, то к 12 месяцев у вас будет уже шерсть практически до пола. Когда такая шерсть, уход, конечно, требует очень много времени. Смотрите, наши выставочные собаки посещают груминг 3 раза в неделю. 2 из которых они полностью находятся в специальных масках, в специальных озонотерапии, пузырьковые джакузи. Сейчас слушатели услышат и захотят к нам в питомник вместо собак.
10: Я уже представляю себя в этом пузырьковом джакузи. То есть вопрос, собаки вообще это как переносят и... насколько частые стрижки, скажем так, это, я понимаю, что это уже второй вопрос, но тем не менее, да, насколько частые стрижки могут повлиять на качество шерсти? В первую очередь я говорю о здоровье собаки, то есть не качество шерсти, как, я не знаю, товара, а здоровье собаки.
11: Знаете, нам очень повезло с породой, что стрижка, она никак не влияет на здоровье. Если есть породы, которых категорически нельзя стричь, начнутся какие-то воспаления, вот, например, породу шпиц, да, у них может быть возникнуть проблемы с кожей, то в нашем случае мы можем стричь, брить, никак не повлияет, можем отрастить, можем опять сбрить, и некачество, даже иногда владельцы замечают такое, что качество шерсти даже улучшается после бритья.
10: Прекрасно. То есть и здесь у шицу огромное
3: одни
10: преимущество,
3: плюсы.
10: Да, перед конкурирующими породами. Хорошо, тогда давайте все-таки вот среднестатистический уход за шерстью. Сколько времени он занимает и как часто это нужно делать во время линьки и в период между линьками?
11: Вы знаете, вот у шицу у них нету линьки. Ну, это как...
10: Ну, вообще просто...
11: Да, это... Ну, правда, если честно, это... Кто не знаком был с шицу и познакомился со мной, и познакомился с моей породой, они начинали сравнивать... Ну, да, вот мои знакомые уже начинали сравнивать породы и, на самом деле, не видят минусов. Ну, единственный минус – это, конечно, уход в шерсть. Это вот то, что нужно терпение, расчесывание. А так, для владельца, если сделать красивую стрижку, то уход вообще минимальный. По здоровью же они очень тоже крепкие собачки.
10: А вы прям как чувствуете, да, о чем я хочу говорить? Конечно, о здоровье. Но эта тема очень важная, и мы поговорим о здоровье представителей породы шицу после короткой рекламы и новостей середины часа.
9: Хвост, усы и лапы. Программа о тех, кого приручили. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
13: Думаю, что это как раз связано, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев, и, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденовства Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
9: О политике.
3: Еврокомиссия может жестко отреагировать на угрозу президента США Дональда Трампа ввести на следующей неделе 25-процентные пошлины на автомобильную продукцию из ЕС, пишет «Политику». Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал подобные заявления неприемлемыми и обвинил Вашингтон в нарушении обязательств. По его словам, последний шаг главы Белого дома показывает, насколько ненадежна американская сторона.
9: О памяти.
3: В Амстердаме прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятие открылось концертом на площади Дам. Там исполнили песни времен Великой Отечественной войны. После участники прошли маршем по улицам исторического центра нидерландской столицы. Большинство принесли с собой флаги России, Белоруссии, Нидерландов, СССР и его республик, а также фотографии своих воевавших родственников. В марше приняли участие как российские соотечественники, проживающие в Нидерландах, так и сами голландцы. Многие пришли целыми семьями.
9: О школе.
3: В общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря Владислав Гриб. По его словам, детям непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Он добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
2: О животных.
3: В России впервые появился аппарат компьютерной томографии для животных. Его установили в московском зоопарке, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Как подчеркнула гендиректор зоосада Светлана Акулова, теперь специалисты смогут оперативно диагностировать заболевания, проводить плановые обследования и быстрее назначать эффективное лечение. На аппарате можно обследовать животных весом до 250 килограммов. Процедура занимает около 20 секунд. Первым диагностику прошел снежный барс Унцик. Также врачи обследовали черепах, европейского волка и обыкновенную игуану. По словам главного ветврача московского зоопарка Дмитрия Егорова, одним из самых важных стало плановое обследование самки снежного барса Дайны. Поскольку вид особенно важен и возможность провести глубокую диагностику без стресса для животных и транспортировки – огромный шаг вперед.
2: О валютах.
3: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей.

0: мы хотим поговорить прямо сейчас, но, по-моему, мы не до конца раскрыли тему ухода за шерстью. По-моему, еще вы не ответили на вопрос о том, как часто, собственно, необходимо вычесывать собаку, учитывая качество ее шерсти и, соответственно, период, да, это период линьки или время между линьками. Но мы помним, что линьки как таковой у собаки нет, но в любом случае шерстный покров, он меняется во время жизни собаки.
1: Да, конечно. Поэтому есть несколько видов расчесок, которые мы всегда нашим владельцам рекомендуем приобрести. И вычесывание происходит два раза в неделю.
0: Ну, в общем, наверное, это не очень утомительно, да, два раза в неделю позаниматься любимой собакой. Хотя, опять же, как говорят владельцы, как говорят заводчики, если ты любишь свою собаку, тебе и этим заниматься тоже в радость, да. Неважно, что это за взаимодействие. Это игра, это прогулка или это вычесывание. Кстати, о прогулках. Насколько интенсивными они должны быть и вообще, насколько серьезно шицу зависит от правильных нагрузок, не только физических, да, но и интеллектуальных.
1: Интеллектуальных в плане...
0: В плане игр, да, игр всевозможных и так далее.
1: Вы знаете, я хочу начать сначала с того, что порода шицу по своему характеру очень как бы независимые. Они даже при выращивании щенят в питомнике, они не доставляют хлопот в плане требования внимания. То есть не нужно с ними сидеть, их вот прям вот постоянно вот их чем-то занимать. Ну, естественно, у нас есть ряд определенных развивающих игрушек для щенят. Но в основном они очень самозаняты. То есть они что-то найдут, например, перетягивание каната, и начинают друг с другом это играть. И вашего, ну, то есть вы участвуете в роли наблюдателя. И как бы даже когда щеночек переезжает к владельцу, то же самое происходит и с владельцем. Он играет сам с собой, но владелец немного участвует. Если владелец ушел, и щеночек играет сам с собой, он не требует такого прям вот «играй со мной, иди и бери». Ну вот как другие породы более активные.
0: У них просто прям чувствуется императорское происхождение, потому что вряд ли у императоров было много времени на то, чтобы взаимодействовать со своей собакой. У них дело государственной важности было полно. Хорошо, с этим разобрались. Прогулками. Теперь прогулки. Да, прогулки.
1: Да. Прогулки они, правда, очень любят. Но также, повторюсь, они не требуют длительных прогулок. Во-первых, если у вас собака в такой красивой, богатой шерсти, вы это себе, в принципе, не можете позволить, потому что ваш день, он весь заполнится потом чисткой этой шерсти, мытья заново. А прогулки, а когда собачка в стрижке, то прогулки по парку – это самая радость. Ну, в основном прогулки на чистой лужайке, конечно. Если у вас длинная шерсть, вы не можете себе позволить ни грязь, ни лужи. Но собачки активны, ничего не боятся. Они и в радость бы им и поваляться, и в лужице, и побегать. Так они любят. Если владелец работает, да, и график с утра там до вечера, собака приучена к улице, им достаточно и выгула. То есть выгул, ну, выгул, понятно, да?
0: Да-да-да.
1: Что такое? Вот.
0: Отправление естественных надобностей.
1: Да. Такой активный, прям активной прогулки, чтобы собака спокойно сидела дома, не нужно. Данной породе ей главное внимание, на самом деле. И внимание, вот, чтобы ее любили. Ее не нужно заставлять вот прям каким-то сильным... Они все равно устают, переутомляются. Они вот когда? Вот все-таки происхождение породы – это очень важно. Все-таки они были при императорском дворе, и у них это все в ДНК осталось.
0: Давайте поговорим теперь о здоровье, потому что порода, с одной стороны, древняя, вот, но, с другой стороны, все-таки породное разведение подразумевает очень такой тщательный отбор особей для этого самого разведения. Вот, что

0: Ну, каким-то образом, наверное, сокращает популяцию, да, собак, которые в разведении участвуют. Так вот, есть ли у шицу генетически обусловленные заболевания и вообще что у них со здоровьем?
1: Ну, в целом здоровье этих собак очень крепкое. Это изначально крепкая такая собачка. Она и в зиму перенесет, не мерзлявая, у нее такое крепкое здоровье. Но есть, конечно, ряд нюансов. Это уже будет в возрастном периоде, когда собачка уже в пожилом возрасте. Ну, конечно, это могут быть и артриты, и проблемы с сердцем, и с дыханием, и очень часто бывают воспаления глаз, нужно следить. Так, ну, в целом, в основном, ну, это, я считаю, что это более такие возрастные болезни, да, заболевания. Генетически у нас такого нету генетического, но, конечно, лучше щенка приобретать в правильных питомниках, где следят за правильными подбор пар, правильной подборкой, и где нету постоянного потока рождаемости. То есть,
0: ну, то есть в официальном действующем, в официальном питомнике, входящем в систему Российской кинологической федерации, Международной кинологической федерации, и это, скажем, это говорит о том, что в этом питомнике разведение проходит в соответствии с племенным положением, да, РКФ, и как раз вот то, о чем вы говорите, к этому самому разведению допускаются только те особи, которые не обладают какими-то признаками, которые могут передаться последующим поколениям. Вот как, а еще, на что обращать внимание при выборе заводчика, который хочет продать тебе щенка? Потому что предложений огромное количество, порода очень популярна, и я думаю, что если просто забить в интернете или на каком-то специализированном сайте объявлений запрос «щенок шицу купить», выпадет огромное количество вариантов. Как не заблудиться, как не дать себя обмануть, как не попасть на нелегального продавца, на черного, я не знаю, разведенца, как угодно можно говорить. Вот как? Подскажите.
1: Ну, это, конечно, очень такой вопрос. На самом деле, очень прям...
0: Болезненный, я знаю, да, но важно.
1: Это главная боль от этого. Ну, важный. Ну, во-первых, сейчас есть много соцсетей, и некачественных собак никогда не покажешь, ну, в соцсети, как бы это будет видно, где собаки содержатся, как они развиваются, как они живут. Ну, то есть, кто вот показывает и не стесняется этого, ну, то есть не то, что не стесняется, а как бы он уверен в себе. Вот я думаю, на это прежде можно обратить внимание. Ну, тоже есть свои нюансы. То есть это тоже такой спорные все моменты.
0: То есть получается, я думаю, пример простой. Если человек находит объявление о продаже щенка, но при этом нигде в социальных сетях нет аккаунта этого заводчика, этого питомника, и нигде нет информации об этом человеке, именно как у заводчики, то это повод задуматься. Вот. Чем этот человек занимается, и откуда, и каково происхождение его собак?
1: Ну, в нашем современном время, я думаю, да. Ну, хотя есть и другие заводчики, например, старого поколения, они, конечно, не ведут никакие соцсети, но у них и как бы о них уже и их и не знают. Уже как бы время идет, забывается. Ну, во-первых, я бы обратила внимание, да, как более молодое поколение, я бы обратила внимание на соцсети, как люди показывают, где живут их животные, как растут щенки. Это все заводчики, кстати, вот сейчас нового поколения, они все это делают. Дальше я бы пошла на выставку. обязательно я бы посетила выставку собак, где выставляют животных данной породы. Там бы познакомилась с заводчиками, с экспертами, можно тоже познакомиться, познакомиться с участниками, даже с хендлерами. Да, вот хендлер, который показывает собаку, с ними можно познакомиться и уже узнать о питомнике.
0: То есть окунуться в среду. Елена, да, спасибо. Смотрите, я понимаю, что мы в очередной раз нам не хватило времени на то, чтобы все вопросы о породе собак рассмотреть. Ши Цу порода древняя, и вопросов на самом деле очень много о ней. Но мы обязательно еще к этому разговору вернемся. А сейчас вам, я говорю, большое спасибо. Елена Сегида, заводчик Ши Цу, владелец питомника Family Love Happens, рассказала нам об этой замечательной древней китайской породе собак.
2: Хвост, усы и лапы. Программа о тех, кого приручили. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
3: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас. Сидела женщина, скучала. Это точно не про них. Они активные, целеустремленные и яркие. Одним словом, женщины-лидеры. Именно так называется общественная организация поддержки социальных и гражданских инициатив из Курской области. Ее участницы объединились, чтобы превратить свои идеи в добрые и интересные дела. Подробнее об этом рассказала руководитель организации «Женщины-лидеры» Елена Паничкина.
4: Почти 4 года назад несколько женщин, ну таких очень активных, с синдромом отличницы, решили организовать сообщество, в котором мы бы могли реализовывать те проекты, о которых мечтали с детства. Мы сами написали устав, разработали кодекс корпоративной этики, стратегию развития. И вот уже более 3 лет мы реализуем гранты, социальные проекты, нужные для людей и интересные для нас самих.
3: Но быть лидером для женщины не значит перестать быть принцессой в душе. Как и многие девчонки, они любят красивые платья и танцевать на балу. Только пока другие лишь мечтают об этом, женщины-лидеры запустили большой просветительский проект, где нашлось место культуре, истории родного края и, конечно, пышным нарядом.
4: Нашей визитной карточкой вот уже третий год подряд является проект «Курс купеческий». Все начиналось, наверное, не так обычно. Мы думали, как же отметить день рождения. И пришла идея организовать бал. Ну, а как же, вот каждой женщине хоть раз в жизни хочется побывать на балу. И мы решили для наших курских женщин провести бал. Но чтобы это не был не просто бал, а чтобы это был образовательный, познавательный, культурно-просветительский проект. Поэтому мы решили вспомнить о лучших традициях курского купечества. Ведь Курск всегда был торговым городом. И здесь из купечества было очень много благотворителей и меценатов. И мы решили возродить эти лучшие традиции. Так родился проект «Курс купеческий», который в 2024 году стал победителем всероссийского конкурса «Женщина за сохранение традиций» и был презентован на Евразийском женском форуме. Это огромная честь. А сейчас наш проект «Курс купеческий» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы в проекте возрождаем платья, которые шили девушки из приюта купца Новосельцева. У супруг Новосельцевых не было общих детей, но они дали приют и дали ремесло девочкам-сиротам. И эти девочки шили прекрасные платья. И курские модницы не уступали по красоте и шику барышням из столиц, из Москвы, из Санкт-Петербурга. И вот уже эти платья шьются. И 19 июня у нас пройдет очередной бал, на котором группы, участники проекта покажут свои спектакли. И это будет прекрасный спектакль про русских, курских купцов.
3: В проекте удивительным образом переплелись история и современность. Среди участниц оказались потомки купцов, меценатов, деятелей, прославляющих Курскую землю. Участие в проекте для них – возможность изучать не только родной край, но и свою личную, семейную историю.
4: В проекте «Курс купеческий» участвуют 4 группы. Одна из них – это представители НКО, называется «Берегини Курска». Так вот, главная изюминка этой группы является то, что в ней участвуют живые потомки знаменитых купеческих фамилий. Екатерина Лозовская – потомок святого Серафима Саровского, в миру Прохора Мошнина, сына купца Исидора Мошнина, который владел кирпичными заводами, брал подряды на возведение домов и церквей. В 1778 году Прохор ушел из Курска в Саровский монастырь, где принял постриг и посвятил свою жизнь служению Бога. Еще одна участница этой группы – Александра Черных, внучка Тараса Семеновича Погребного, георгиевского кавалера, потомка знаменитых курских купцов Минаковых, Панкратовых. И мы считаем, что все традиции, самые лучшие традиции курского купечества не должны быть забыты, и мы их возрождаем.
3: А еще женщины-лидеры – отличные хозяйки, поэтому на празднике не обойдется без угощений. Гвоздем программы станет яблочный хлеб с курским чаем. Рецепты возродили местные предпринимательницы. Когда-то их прабабки готовили блюда для своих семей, а современные женщины готовы угостить весь город.
4: Во время проекта «Курс купеческий» у нас образовались очень теплые отношения с колледжем коммерции, технологий и сервиса Курского государственного университета. Группа «Судари-сударушки» тоже участвует в нашем проекте. 23 марта в рамках проекта мы отведали традиционный курский обед. Обед по-курски. Студенты готовили блюда и комментировали способ их приготовления. Директор колледжа Хмелевская Марина Александровна провела замечательный экскурс в кулинарную историю курского купечества. Мы угостим всех наших участников и гостей прекрасной курской кухней, купеческой кухней. Более того, наши коллеги, женщины-предпринимательницы, возродили чай «Курс купеческий». Будет презентован яблочный хлеб «Курс купеческий». Ведь Курскую Антоновку по повелению величайшему Екатерины Великой Курская Антоновка поставлялась ко двору. Это очень ароматное яблоко, и этот яблочный хлеб. Его рецепт сохранился в газете «Курские ведомости» с 1850 года. И мы тоже возродим этот хлеб.
3: Но не только хлебом и зрелищами заняты женщины-лидеры. В рамках проекта пройдут лекции, экскурсии по городу, телемост и круглый стол с местными предпринимательницами, которые успешно совмещают традиции и современный подход к бизнесу.
4: Партнером проекта «Курск-Купеческий» стал Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации. И в рамках проекта у нас состоится телемост с Национальным центром. Также партнером проекта является Курская торгово-промышленная палата. Курск сегодня – это не просто торговый город, который является чемпионом в России по количеству торговых площадей на душу населения, но это еще и столица семейного предпринимательства. Это неофициальная столица женского предпринимательства. Наши коллеги, члены общественной организации «Женщины-лидеры», входят в сотню лучших семейных компаний России. И в рамках проекта у нас состоится круглый стол, на котором представители семейных компаний расскажут о своем деле, о своих традициях и о том, как преемственность лучших купеческих традиций сохраняется в современном семейном предпринимательстве.
3: Есть у организации образовательные проекты, где можно научиться развивать бизнес. Существуют проекты, посвященные активному долголетию. Участницы посещают занятия, даже несмотря на сложную обстановку в регионе. Так тренинги стали выполнять еще одну важную функцию – снижать уровень тревожности.
4: Наш социальный капитал и наш созидательный опыт – это 5 грантов. 1 грант проходил при поддержке губернатора Курской области, и это был проект «Курск-партизанский» для молодежи. 3 проекта успешно реализованы при поддержке президентского фонда президентских грантов. И эти проекты были образовательными для женщин возраста 50+. Наши женщины научились продвигать себя ВКонтакте, монетизировать свое хобби. Они научились финансовой грамотности и теперь могут составить бизнес-план и организовать собственное дело. В прошлом году мы завершили проект «Возраст возможностей», который был направлен на освоение технологий активного долголетия. И вместе с участницами проекта мы обогнули экватор. Столько шагов мы прошли. Все наши проекты, ни одно занятие из нашего проекта никогда не прерывалось. Все наши проекты мы не просто выполняли, а перевыполняли. И несмотря на сложную ситуацию, КТО, введенную в Курской области, несмотря на сирены за окном, мы не прервали и не отложили ни одно занятие. И вы знаете, это тоже хороший вклад в том, чтобы хоть немножечко снизить очень высокий уровень тревожности, который был и остается в нашем Курском регионе.
3: Но не забывают женщины-лидеры и про мужчин. Так, организация ежегодно проводит церемонию награждения своих самых достойных земляков. Празднование приурочено к 23 февраля, и награду всегда получают 23 человека. Более того, некоторые проекты организации даже вышли на международный уровень.
4: Наши проекты стали визитной карточкой организации. И это такие проекты, как международная инсайт-сессия, которую мы проводим в честь нашего дня рождения нашей общественной организации. И в этом году будет 4-я инсайт-сессия 3 июля. Другая наша мечта и другой наш социальный проект – это церемония признания «Мужская доблесть земли Курской». Это единственная в России церемония, в которой женщины Курской области называют ежегодно в честь 23 февраля 23 имени мужчин, самых достойных. Мы делаем для них признание, награждаем их и проводим концертную программу. В этом году мы показали спектакль, документальный спектакль перед судом истории.
5: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
2: Реклама.
6: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
8: Комсомольская правда.
9: Читайте в еженедельном выпуске, кем видит своих детей певец Стас Михайлов. Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
10: Для лиц старше 15 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О политике.
11: Власти Китая запретили соблюдать санкции США против 5 китайских нефтяных компаний, заявили в Министерстве коммерции КНР. Ранее США внесли 5 китайских компаний в санкционный список за якобы участие в торговле иранской нефтью. Как подчеркивается в заявлении министерства, действия Соединенных Штатов представляют собой неправомерное экстерриториальное применение ограничительных мер. Официальный представитель МИД КНР Лин Цзянь, комментируя внесение в санкционный список США компаний, заявил, что Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих предприятий.
2: О законах.
11: Владимир Путин подписал закон, который позволяет консервировать печень трески прямо на рыболовных судах в прибрежной зоне и в районах действия международных договоров Северного рыбохозяйственного бассейна. Необходимость переработки прямо в море вызвана двумя причинами. Короткий срок годности продукта и ежегодное снижение запасов. Сейчас в Северном бассейне работают 5 судов, которые добывают больше 60% трески. Они уже могут производить до 720 тысяч банок консервов в море. А при дооборудовании других судов объем можно будет увеличить до 2 миллионов. Закон также разрешает компаниям хранить, перевозить и выгружать готовую продукцию на территории России.
2: О безопасности.
11: Центробанк с этого дня будет перепроверять заявления об исключении из базы мошенников. Теперь, когда регулятор рассматривает такие заявления и для этого направляет запросы в банки, кредитная организация должна связаться с клиентом, обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк сообщает регулятору.
2: О технологиях.
11: В Екатеринбурге заработал первый в России робот-автозаправщик. Теперь во время заливки бензина в бак автомобиля водителю не нужно покидать салон машины. По словам разработчиков умного устройства, робот оснащен 3 камерами. Благодаря системе искусственного интеллекта он анализирует полученный с них видеопоток. Как сообщает РИА Новости, автозаправщик обнаруживает бензобак, затем откручивает крышку и сам вставляет заправочный пистолет.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек.
2: О погоде.
11: В Москве сейчас 15 градусов, выше нуля, облачно с прояснениями. В Санкт-Петербурге плюс 18, ясно и без осадков.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, с нами. Саша, приветствуем.
12: Да, всем привет.
10: Новая книга Александра Коца вышла, «Курск. Боль и слава», изданная издательством «Комсомольская правда», доступная везде, в первую очередь на shop.kp.ru, ну а так-то, в принципе, в любом месте, где хотите, можете заказать. Есть отдельная такая серия подписанная книга.
12: Да, вот только что еще 25 штук подписал.
10: Прям
12: вот только перед эфиром, да, потому что те уже разобрали.
10: Ну, и одну мы обещали специально для наших слушателей и зрителей, ну, в частности, на площадке ВК или ВК-видео за простой комментарий, почему эта книга нужна именно вам. Ну, вот мы обратили внимание на Людмилу Алексеевну, которая написала, что хочет прочитать внукам, которые мечтают стать защитниками. А мне кажется, нет ничего более важного сегодня, особенно в преддверии 9 мая. Да и вообще мы будем говорить о ситуации, которая складывается и у нас, и в зоне специальной военной операции. Вот Людмила Алексеевна пишет: «Хочу, чтобы знали правду о Курске. Умерла подруга, бывший мичман, ее супруг погиб в Курске, Олег Троян. Хочет хронологии отечественной битвы рассказать внукам, не из школьных институтских программ, а именно вот как есть сейчас». Да.
12: Да, ограничение, правда, в книге стоит 16+, но мне кажется, смело можно не смотреть на эти ограничения. Можно, если ребенок совсем маленький, не читать про русское поречное, про трагедию, подрастет, прочтет сама или сам. Вот. Мне этот вопрос задавали в Курске буквально 2 дня назад, где 3 дня назад, куда я приехал на годовщину освобождения 26 апреля у нас была годовщина освобождения Курской области, и меня там спросили, а кому бы вы посоветовали эту книжку прочитать? Вот мне кажется, что как раз молодежи она будет очень полезна, потому что она построена на таких совершенно кинематографичных, если не сказать клиповых, примерах истинного героизма и настоящего ежедневного подвига, и это будет интересно просто молодым и очень познавательно, потому что, конечно, сегодня сложно в наших детях, да, вызвать какой-то отклик вот этими историями, но когда это похоже на клип, когда это похоже на маленький фильм, когда это похоже, извините уж, на шортс и рилс, да, это все-таки цепляет. А здесь очень понятным языком вся трагедия и весь героизм, они, собственно, изложены, поэтому мы вот решили эту книжечку отдать нашей зрительнице, слушательнице, читательнице, надеюсь, подписчице, вот, с автографом, с памятной надписью и с благодарностью от меня за то, что нас смотрите, за то, что нас читаете, за то, что нас слушаете. Но это, конечно, ко всем относится. А сама книжка, да, она уже все, наконец, вышла на всех площадках, маркетплейсах. Поэтому, милости просим, покупайте Wildberries, Озон, Читай Город, shop.kp.ru. Везде есть с автографом, только на shop.kp.ru.
10: Ну, а начать предлагаю сегодня с очередных ударов украинских дронов. Все дальше они пролетают. Да, опять Туапсе, третий удар. Опять это удар по НПЗ. Экологическая ситуация, которая складывается, которую называют катастрофой. Да, и, в общем, география, видимо, расширяется этих ударов. Мы тоже говорили о том, что делать в этой ситуации.
12: Ну,
10: что,
12: еще
10: что
12: поговорим.
10: Да, лишним не будет.
12: Да, к сожалению, продолжаются эти удары. Противник не может, да, что-то показать на поле боя, чтобы это понравилось его кураторам, его спонсорам, и создает вот эту вот картину. Она, ну, многие говорят, что это чисто медийная картина. Но для противника, для там отдаленных регионов, наверное, это медийная картина. Для жителей Туапсе, конечно, это их страшная реальность. Я примерно представляю, что это такое. Я бывал на Ближнем Востоке во время активных боевых действий в том же Ираке или в той же Сирии, там, где горят нефтяные скважины. И это просто на километры вокруг, просто отравленная атмосфера, отравленная земля, отравленное небо, все отравленное. То есть ты ездишь, но вот как минимум в Туапсе, наверное, надо подумать о том, чтобы раздавать бесплатно респираторы нормальные местным жителям, потому что без них дышать крайне тяжело. Ну, ты дышишь, да, и как бы вроде бы тебе и дышится, но как только ты начинаешь откашливаться, ну, это мрак полный. Вот. Даже с респиратором, я помню, вот так вот целый день, один всего лишь день провел в районе горящих нефтяных скважин, и мне вечером было так не очень хорошо, на утро чуть-чуть получше. Вот, поэтому, конечно, мы видим, да, что украинский режим делает это накануне сезона отпусков и открыто выбирает именно курортный город, да, его нефтяную инфраструктуру в качестве цели системного террора. 16 апреля первая атака массированная, да, удар там по морскому терминалу, и тогда, кстати, было двое погибших, женщина и девочка, да, 14-летняя. Несколько дней, 4 дня, по-моему, пожар тушили-тушили. 20 апреля повторная атака, да, которая усугубила разлив нефтепродуктов. Там горели резервуары, густой дым, да, черный. 28 апреля третий удар, опять по МПЗ, опять пожар, отселяют людей. Вообще, я много раз ездил через Туапсе туда-обратно. Ну, в отпуск летом в Сочи, зимой в Красную Поляну на лыжах кататься. Ты постоянно проезжаешь здесь, вот честно скажу, мне бы там вот строить курортный город в голову не пришло. Ну, либо если уже есть курортный город, строить там вот на НПЗ мне в голову не пришло, потому что ты проезжаешь, ну, ты чувствуешь, что ты находишься в городе, в котором огромное количество нефтяных объектов. Ну, там воздух не очень приятный, но я вот туда со своим ребенком бы не поехал отдыхать однозначно. Вот, но раз уж построили, то, ну, надо было подумать, как это все защитить. Сейчас, конечно, ситуация страшная, хотя и МЧС, и глава региона рапортуют, что и потушили вроде, и катастрофических последствий удастся избежать пока, да, хотя не исключено, что будут еще удары, но уже по оценкам экологов площадь загрязнения превышает 15 тысяч гектаров, и там токсические вещества и в речку, да, в Туапсе распространились, и в прибрежную акваторию. Уже опять приехали к специалистам профильным и волонтеры, да, как у нас это обычно бывает. Народ у нас очень обзывчивый. Вот. Но вот маемо шо маемо, да, к сожалению. Тут надо, конечно, отметить, что и Москва держит руку на пульсе, и президент лично контролирует, да, заслушивает и доклады главы МЧС Куренкова. Собственно, президент ему поручил вылететь в Туапсе, и на месте глава МЧС проводил совещание, все этот штаб развернут был и прочее. Вот. И в городе введен там режим чрезвычайной ситуации. Но вот это такая у нас обстановка, да, вот Владимир Путин, он констатирует, что атаки эти носят террористический характер, наносится по гражданской инфраструктуре, и как раз вот в пример привел Туапсе, где удары потенциально могут вызвать серьезные экологические последствия, которые, кстати, при определенном стечении обстоятельств, при течениях, при ветрах могут и на Украине сказаться, потому что может это все в итоге принести и в Николаевскую область, и в Одесскую область. Море-то черное одно, поэтому все могут от этого пострадать. Ну и, собственно, удары по нефтяной инфраструктуре были в Сызрани, да, далековато, прямо скажем, от границы с Украиной, от линии боевого соприкосновения, тем более вот на этой неделе удар по нефтяным объектам в Пермской области, 1500 километров, да, и вот новая реальность, когда у нас вот те же лютые, там, или ПД-2 эти дроны украинские дальние летят, далеко летят. Вот, поэтому тут сложно снова, да, что-то комментировать. Я вспоминаю, года три назад, еще при прежнем руководстве Министерства обороны, на встрече с военкорами, с одним из высокопоставленных чиновников, значит, в погонах, один военкор сказал, что неплохо было бы создавать тероборону уже сейчас, это было года три назад, уже сейчас во всех регионах, ну или как минимум в приграничных, и натаскивать, как минимум в европейских, и натаскивать их на перехват, на стрельбу по дронам, да. С одной стороны, мы получаем ну, какой-никакой резерв, который умеет в пулемет ленту заправить, да, с другой стороны, страна чувствует, что вот живет одной жизнью, да, военной в том числе. Вот, на него тогда, на этого военкора, посмотрели с такой улыбкой практикующего врача-психиатра, вот, а сегодня у нас есть закон о резервистах, которых на добровольной основе можно призывать, привлекать для обороны критически важных объектов. Вот, собственно, пора уже. Вот в Ленинградской области начали, мы об этом говорили на прошлой, по-моему, программе, ну вот не надо ждать, пока дроны начнут долетать до нашего танкостроительного УВЗ, да, надо уже сейчас формировать эти отряды резервистов в Краснодарском крае точно, да, в Перми видим, в Сызрани видим. Но вот это надо уже делать. И, как мне кажется, было бы очень важным и очень полезным провести инвентаризацию так называемого гражданского ПВО в нашем приграничье, там, где это уже создано. Вот я просто не слежу сейчас за временем, сколько у нас времени есть.
10: Ну, я думаю, продолжим буквально через пару минут уже.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
13: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о взяточничестве.
15: Коррупция, конечно, страшное зло. Мы знаем, что она непобедима, как и мафия. Но сегодня действительно масштаб коррупции резко сократился. Ее стало кратно меньше. Кратно меньше. И я уверен, что это коррелирует с оценками. Вот посмотрите, кого задерживают? Задерживают вице-губернатора, губернаторов, генералов. Это элита. Мы их в глаза не видим. Видим только по телевизору или в интернете про них читаем. С ними там 99% населения вообще никак не взаимодействует. А с кем взаимодействует население? С врачами. Раньше, да, много давали денег врачам. А сегодня мы им даем деньги, но совершенно легально. Потому что медицина у нас уже не бесплатная, а платно-бесплатная. То есть произошла, так сказать, монетизация, да, произошло обеление, огромная сфера, которая касается каждого. За поступление в ВУЗ давали взятки? Давали. Не обязательно деньгами, борзыми щенками, барашками. А сегодня есть ЕГЭ, ГАИ. На каждом углу раньше брали взятки. А сегодня вы много видите эти камеры везде.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. «Русская весна». На радио «Комсомольская правда».
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Продолжаем, да, Саша, вот остановились на инвентаризации гражданского ПВО как раз.
12: За что, да, как реагируют? Потому что у нас в приграничных регионах очень серьезно развита противовоздушная оборона. Она у нас очень серьезно развита, собственно, на территориях, которые прилегают к госгранице со стороны специальной военной операции, зоны специальной военной операции. Там многоэшелонированная оборона на подступах к государственной границе. Там и дроны-перехватчики, и мобильные огневые группы, и войсковое ПВО. И с этой стороны границы уже тоже у нас создаются какие-то свои подразделения. Ну, условно говоря, в Курске это Барс-Курск, в Белгороде это Барс-Белгород и Орлан. И это в том числе подразделения, которые занимаются перехватом дальних дронов, которые летят в сторону России. Вот недавно упал дрон на крышу в Курске. Так вот, когда там 60 килограммов боевая часть, между прочим, но не взорвался, слава богу. Так вот, когда вскрыли его полетный контроллер, выяснилось, что летел он на Сызрань. И как раз вот в тот день, когда до Сызрани долетели какие-то дроны. То есть вот по дороге с ним что-то случилось, он не долетел. То есть это вот приграничье, это наш первый там, или второй рубеж после СВО, где останавливается вот эта беспилотная угроза по пути, куда вот она летит далеко. Это не обязательно, что дрон летит на Курск или на Белгород, если его там сбили. И когда нам приводят статистику, что за сутки сбито столько-то, столько-то над Белгородом и над Курской областью, это не значит, что это летело по этим областям, это значит, что через них летело, а они остановили и сбили. Честь им и хвала, они умеют это делать. Вот. Я помню, как я в Курске сидел в ситуационном центре, в котором на больших экранах отображалась вся воздушная обстановка, начиная от FPV-дронов, заканчивая большими дронами, если они летят, да, в этот момент. То есть в этом зале сидят представители всех заинтересованных структур, там сидят Минобороны, ФСБ, Росгвардия, МЧС, там сидят скорая полиция, там сидит мониторинг соцсетей, потому что иногда в соцсетях раньше через соцсети ты узнаешь о каком-то ЧС, нежели значит, средствами объективного контроля. И у тебя сидит, что самое главное, ответственный человек, который может дать команду. Вот здесь давайте рэбом потушим, даже если этот рэб не военный, а на каком-то гражданском предприятии. Да, это вот реалии сегодняшнего дня, когда предприятия, расположенные близко к границе, вынуждены тоже свои какие-то объекты защищать тем же рэбом. Да? И он может дать команду и взять на себя ответственность, включить этот рэб, чтобы дрон где-нибудь упал. И если он упадет на какой-то там гражданский объект, какой-то уголовной ответственности он не будет нести. Вот потому что такое время, да, такие полномочия. Он может сказать, так, сюда мы пошлем две мобильные огневые группы. Время подлета этого дрона 12 минут, они успеют за 7 доехать и встанут по маршруту и уничтожат. Если пролетит, ну, там есть дроны-перехватчики, они перехватят. А мимо них пролетит войсковая ПВО. Мимо войсковой ПВО пролетит в следующую область, не знаю, в Орловскую. В Орловской должны быть такие же экраны, ну, там тоже есть экраны, да, там тоже есть какая-то воздушная обстановка, но там другое программное обеспечение. Они вот с этим, с Курским, не дружат. А, ну, мне, как там, практикующему дилетанту, представляется, что вот эта единая ПВО, она должна, значит, быть какой-то унифицированной. И вот поэтому я и говорю, что ну, вот там в Брянской области уже третье программное обеспечение, в Тульской четвертое и прочее-прочее. Вот. Вот должно быть все это унифицировано, чтобы область передавала области, чтобы в Орловской области уже понимали, где чем встречать, чтобы они не летели 1500 километров, потому что ну, мы не успели подогнать мобильную огневую группу, или потому что ну, невозможно расставить их вот так вот на каждом километре. Это нереально, у нас людей столько нет. Вот, поэтому это надо реагировать, это надо быть очень гибкими, да, вот в формировании этих средств противодействия. Эшелонированные обороны не должны 1500 километров летать дроны, которые летят очень низко, которые летят со скоростью 180 километров в час, но это не сверхзвуковая ракета. Да, это все сбивается. У нас есть средства поражения, и в том числе новые средства поражения, которые с этой угрозой способны бороться. Москва это показывает, например, на Москве многое, как на этом, на кошках, да, тренируйся вон на кошках, испытывают различные системы, о которых мы много раз рассказывали в нашей программе, и много нового появляется, и появляются уже автоматические турели, которые сами захватывают цель. Важно, чтобы этот турель вместе с пулеметом и оператором, который нажмет кнопку, оказалась в нужном месте, а для этого нужно выстраивать единую систему ПВО. Раз, да, ну, единая система ПВО у нас есть, я имею в виду вот эти вот все гражданские системы с гражданскими радарами. У нас, условно говоря, я сидел в такой глуши вообще, лесополоса, в блиндаже, и там у солдатика есть радарчик такой на компьютере, китайский радарчик, на котором он видит в своем секторе ответственности всю обстановку. И он имеет возможность заранее поднять дрон, и этот дрон вывести на нужную высоту, на нужном направлении, чтобы дистанционно его подорвать около ПД-2. И перед этим солдатиком на поле просто все усеяно в этих упавших украинских лютах. Они коллекционируют там шасси от них. Вот. Как это, как уши высушенные, да, индейцев. Американцы коллекционировали или скальпы там, да. Индейцы, в свою очередь, коллекционировали. Вот коллекционируют шасси. Вот. И это можно делать, да, когда у тебя нормально это все выстроено. А, ну, а у каждого свой сектор, пусть он не очень широкий, но тем не менее они вот контролируют. А если у них что-то пролетело мимо, они уже передадут МОГам, мобильным огневым группам. И тут, собственно, должно быть то же самое. Только уже в масштабах страны, потому что мы на массированные запуски беспилотников украинских, когда летят сотни, у нас было там по 500 что-то летело, да, за сутки, мы не напасемся ракет, зенитных управляемых ракет, перехватчиков ракет, не напасемся.
10: А дронов больше, то только больше будет?
12: Конечно, дронов будет только больше. И там, условно говоря, стоимость одной ракеты от «Панциря», ну, что-то там, вот чтобы не соврать, в районе 3 миллионов рублей. Ну, представьте, выпустить там 500 таких ракет и умножьте на 3 миллиона. Ну, это капец, какие деньги. А дешевые средства перехвата есть. Сейчас появились там к вертолетным 30-миллиметровым пушкам зенитные снарядики 30-миллиметровые, на которых выставляется дистанция. То есть вертолет летит, дальномером лазерным просто меряет расстояние до этого самолета, который он видит визуально, ну, условно говоря, там километр, да, стреляет через километр возле этого самолета взрывается этот снарядик. И украинцы так работают. Они подвешивают уже на Ан-26 свои дроны-перехватчики. Вот они очень быстро, потому что у них, в принципе, ПВО, с ПВО совсем все плохо. Они его не производят, в отличие от нас. Они зависят от западных поставок. Поэтому они вот пытаются выкручиваться. Они делают не только визуальное наблюдение, да, а у них есть системы аудиовизуального обнаружение, когда они знают, как звучит наш дрон, и они уже просто вот по стране, у них на вышках сотовой связи вот эти аудиодетекторы стоят, и они уже знают, по какому маршруту какой звук летит, и, соответственно, теми средствами поражения или перехвата, которые у них есть, они встречают. У нас все это есть, надо это все систематизировать, унифицировать и масштабировать. Тогда мы забудем о том, что у нас прилетают куда-то там в Ленинградскую область по Усть-Луге, в Пермскую область прилетают, в Сызрань прилетают и в, там, в Туапсе прилетают. Вот летом в Сириус прилетало, своими глазами на балконе наблюдал, как по, значит, ну, там не нефтебаза даже, а просто небольшое маленькое хранилище АЗС, вот по нему просто прилетало, по нему лупили, значит, из пулеметов, из автоматов, что-то сбивали, что-то не сбивали, но это все должно быть как бы не над самим объектом, да, вот сейчас там в Ленинградской области, причем они здорово придумали, что они будут еще и в штат предприятия, которое охраняют эти люди, их выводить, то есть они от гражданской жизни не будут отрываться, потому что на казарме там они будут определенное время, на казарме положение, а определенное могут домой ехать, да, но все-таки сбивать надо не над самим объектом, а, ну, как минимум на подлете к нему, там, за километр, два, пять, а лучше за 100, за 200. Вот, через всю страну, конечно, не должны такие дроны летать, потому что их все равно будет больше. Мы видим все эти якобы совместные предприятия в Европе публиковали у нас Министерство обороны адреса всех этих совместных предприятий. Понятно, что легче бороться с причиной, а не со следствием, но поскольку невозможно, да, все точки запуска определить заранее, и тем более невозможно определить все цеха, где собирается крупноузловая сборка заранее, вот мы боремся со следствием и пытаемся не допустить. Вот долетает-то единицы, ну, то есть по дороге-то все равно сбивается многое, сбивается большинство, но вот нет пока стопроцентной защиты и нет пока вот той системности и унификации, о которой я говорю.
10: Да, ну, а папа, я еще хотел спросить, можно ли это как-то все автоматизировать, или это все равно вот мобильные группы, это неизбежность там на долгие годы, и о рисках, угрозах мы тоже еще поговорим, потому что впереди разные события, и что ожидать, и что в связи с этим может быть предпринято сразу после новостей.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
17: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
16: О политике.
11: Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения на Кубе военной силы. Однако основное внимание по-прежнему уделяет дипломатии, утверждает газета «Политико» со ссылкой на источник. По его словам, Вашингтон настаивает на приватизации кубинских госпредприятий, разрешении на привлечение большого объема иностранных инвестиций, а также на том, чтобы обязать покупать американские энергоресурсы. Трамп в конце января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся угрозой нацбезопасности США. Правительство страны заявило, что с помощью энергетической блокады штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
16: о лекарствах.
11: Уже 11 российских регионов захотели принять участие в эксперименте с мобильными аптеками. В их числе Красноярский край, Кабардино-Балкария, Нижегородская, Тюменская области, Калмыкия, ДНР, сообщили в Минздраве. Сегодня Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Ее можно ввести в населенных пунктах, где отсутствуют обычные. Приобрести в них можно будет не только самые распространенные лекарственные препараты, но и редкие, под заказ. Однако там нельзя будет купить медикаменты, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества.
16: Об инициативах.
11: В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Отмечается, что эта мера позволит сделать газификацию доступной для пенсионеров и снизить финансовую нагрузку на граждан. По словам Миронова, в некоторых регионах льготники имеют право на компенсацию расходов за технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по его словам, кривой.
16: О погоде.
11: Весенняя гроза в Москве ожидается в ближайший вторник. По прогнозам, она может прогреметь и в Подмосковье. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха 5 мая составит плюс 23-25 градусов в Москве и 20-25 градусов в области. Предстоящая гроза станет первой в столичном регионе с начала года. Для сравнения, в 25-м сильная гроза прошла в Москве и в отдельных районах области значительно раньше, 23 апреля.
16: О валютах.
11: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юаня 10 рублей 96 копеек. Сейчас в Москве 16 градусов выше нуля, облачно с прояснениями, в Петербурге плюс 18, ясно.
16: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Александр Коц. Об угрозах мы говорим. Начали с пролетающих дронов, которых будет снаряд

0: окне, да, с крыши какой-нибудь или даже с верхнего этажа, с балкона. И это немножко другая уже ситуация получается.
1: Ну, во-первых, да, вот пока мы будем воевать, у нас эта угроза будет, и от МОГов мы никуда не уйдем. То есть автоматизировать полностью эту систему нельзя. У нас появились автоматизированные системы, условно говоря, там из 4 30-миллиметровых пушек, которые сами находят цели, сами их классифицируют, сами выбирают приоритетность поражения этих целей, и оператор только надо нажать кнопку «Стреляйте». И вот они каждая свою цель будут стрелять, или все четыре одну цель. Это да, но человек всегда будет присутствовать. Что касается угрозы сугубо террористической, когда действительно на какой-нибудь там стройке или на какой-нибудь высотке закладывается дрон, не обязательно на оптоволокне, может и на радиоуправлении, но при этом у него есть там блок связи, да, с которым, условно говоря, интернет-блок связи. Это простой мобильный интернет, LTE. То он превращается в оружие, которым можно управлять хоть из Киева, хоть из Лондона, хоть из, там, из того же самого здания. Все равно, где ты сидишь, главное, что у тебя есть интернет-связь. И, собственно, такие теракты уже были, когда были атакованы наши аэродромы, где базируются стратегические наши бомбардировщики, та самая операция «Украинская паутина», это все дроны, которые летали на симках на мобильном интернете, а управляли ими из, ну, я не знаю, из Киева управляли, или из какого-то другого украинского города, или не украинского, а британского, допустим, неважно. Вот, поэтому то, что сейчас происходит с отключениями интернета во многих регионах, это вот оно, да. Где-то, возможно, я допустим, пускаю. Где-то это какое-то самодурство там местных. Вот есть такое веяние, вот в Москве там отключают, террористическая угроза. А вдруг и у нас, как бы чего ни вышло, тоже отключают, да? Предполагаю, что где-то такое и есть. Но все-таки я бы призвал с большим пониманием относиться к вот этим мерам ограничения, потому что в Москве совсем недавно, когда отключали интернет в центре города, был предотвращен именно такой теракт, именно с использованием дронов, именно с использованием мобильного интернета. Несколько дней не было интернета, и тут москвичи прям вот очень были недовольны, причем интернета не было только где-то вот в центре, но на достаточно большом куске, значит, центральной части столицы. И вот говорят, а почему было не отключить только вот в одном месте, где, значит, была угроза теракта? Ну, отключили бы в одном месте, они бы поняли, да, что их раскрыли, надо что-то делать. Поэтому вот таким образом эта история была предотвращена. Вот только что у нас был предотвращен теракт против руководства Роскомнадзора 18 апреля, да, спецслужбы предотвратили взрыв автомобиля замглавы РКН, ведомство, ну, которое у нас принято так это поругивать, вот, за то, что оно принимает непопулярные решения, оно там нам ограничивает Телеграм, оно нам отключает интернет, хотя РКН, конечно, не, там, не по собственной инициативе это все делает. Вот взбрело в голову, а давайте-ка ограничим. Ну, понятно, что есть силовые структуры, которые просят, или не то, что просят, а приказывают, будем говорить, там, называть вещи своими именами, отключить интернет или ограничить Телеграм. Здесь задержали аж 7 человек, причем в разных регионах. У каждого была своя задача. Один человек оказался, сопротивление был убит. То есть это люди, которые готовились, да, готовились убивать. И там у них и самодельные взрывные устройства, и гранаты, и пистолет с глушителем, и рации, и символика всяких украинских запрещенных организаций, и инструкции, как вступить в эти запрещенные террористические организации. И вот на этом фоне, ты знаешь, я вдруг увидел в одном очень большом телеграм-канале очень опасную мысль. Вот они говорили, что взяли, понаограничивали, а люди теперь вот себе жизнь поломали. Ну, вот эти террористы, которые готовили теракт, себе жизнь поломали из-за сотрудников РКН, которые понапринимали непопулярных решений. Но так можно и ублюдков из Крокус-Сити оправдать. Вот допекли несчастных, значит, миграционными ограничениями. Они вот взяли себе жизнь поломали, сожгли живьем 150 человек, да, вот, или там убийца генерала Кириллова стал жертвой телефонных мошенников. Вот. Но так же можно оправдать. Вот. И на самом деле противник-то именно этого и добивался. Почему целями был выбран чиновник из Роскомнадзора?

0: Ну, потому что вот с ними ассоциируют непопулярные решения. И Киев таким терактом хотел создать иллюзию как о том, что якобы в России настолько все уже недовольны непопулярными решениями, что берутся за вилы. Да? Именно это и хотел противник показать этим терактом. РКН не ставил задачу этим террористам. Им ставил задачу украинский куратор. И они знали, что это украинский куратор. Они не сами выбирали себе цель руководителей РКН. Им украинский куратор эту цель назначил. Не РКН им закладывал оружие в тайники. Закладывали украинские кураторы. И они знали об этом. Они сознательно шли на сотрудничество с нашим врагом, чтобы убить сотрудника РКН. И уж тем более не РКН их снабжал символикой террористической и методичками запрещенных в России украинских организаций. Там, кстати, на кадрах оперативной хроники при обысках у них были обнаружены симбоксы. Те самые симбоксы, которые используются мошенниками для, во-первых, обмана российских пенсионеров, и не только пенсионеров, да, но и для вербовки биодронов, да, что называется. Вот, поэтому вот они сами себе жизнь поломали, выйдя на террористический путь, а не мы поломали. Но это вот то, что мы имеем, к сожалению, в сегодняшнем багаже перед праздниками. Тут, кстати, на неделе Владимир Путин высказывался об отключениях мобильного интернета, в том числе в крупных городах, и что зачастую это связано с террористическими угрозами. И при этом президент призвал, чтобы все-таки какие-то ключевые сервисы были доступны в момент этих отключений, там госуслуги, запись к врачам, какие-то банковские услуги там и вот это вот все, но то, что мы называем белыми списками, чтобы оно все-таки работало. При этом президент сказал ключевые слова, что надо все-таки, ну, хотя бы по результатам работы информировать население, что все-таки произошло, потому что, ну, люди-то у нас понимающие, то есть с людьми надо разговаривать, им надо объяснять, у нас народ не глупый, он все поймет, вот. Ну, вот я вот объяснил, почему отключают интернет на примере операции «Паутина». Потому что это вот наша новая реальность. Мы от нее никуда не денемся. И если бы не отключали интернет в центре Москвы, но дроны бы взлетели, полетели бы, я не знаю, по Минобороны, по Кремлю, по МИДу. Ну, куда угодно могли полететь. Дистанции современные позволяют, да? Тем более, когда... Ну, вот сколько у тебя батарейки хватит, столько ты и будешь лететь. Сейчас неограничено, да, по видеосигналу, вот когда по интернету подключаются. Вообще, мне кажется, о неудобствах там, отсутствия интернета говорить, когда, к примеру, в Донецке включают воду раз в 3 дня на 2 часа, ну, неудобно перед жителями Донецка. Да? Но вот благодаря, естественно, в кавычках, вот этой новой реальности у нас парад пройдет в таком вот вынужденно усеченном формате новом. Об этом Минобороны сообщила на этой неделе. И у нас в день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади парад все-таки состоится, но не будет то, к чему мы привыкли, да, техники, и то, к чему мы в последнее время привыкли, не будет детей. Вот мне в этой всей связи жалко не нас всех с вами, да, а вот больше всего жалко этих детей, которые уже начали готовиться к параду, но вот оперативная информация появилась вот такая вот, а высокой террористической угрозы. И суворовцы, вот все вот эти нахимовцы, да, детишки, к сожалению, не смогут пройти по Красной площади. В городах будут парады, и там дети тоже будут, в каких-то и будут, в каких-то нет. Но вот по Красной площади в этом году, к сожалению, решили не рисковать детишками, потому что опасно. Потому что, военные там курсанты, которые пойдут, они найдут, куда спрятаться, а за детей все-таки страшно. И будет новый формат, на больших экранах будут показывать наших героев на боевом дежурстве и в зоне специальной военной операции, и не только там, в Мировом океане, там, условно говоря, на боевых кораблях. И воздушная часть парада планируется, если позволит погода, если позволит оперативная обстановка, опять же, потому что дронами в зоне СВО уже сбивали вертолеты, например, да, поэтому, конечно, никто не будет рисковать, если появятся какие-то сведения о готовящихся о провокациях, но главное, что как бы смысл основной этой даты будет сохранен, и память о подвиге поколения победителей, и преемственность воинских традиций, и уважение к тем, кто сегодня выполняет задачи по защите страны, все это, безусловно, сохранится.
1: Но мы продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
3: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
4: Идет, гудет зеленый шум. Зеленый шум. Весенний шум. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем. Ну, важно, наверное, сказать об оперативной обстановке. Только вот не здесь, в преддверии парада, да, а в зоне специальной военной операции, как продвижение, как там дела. Новые возможности некоторые наши, да, расширяются. Планы Киева, что-то они там какую-то ось хотят создать или линию выстроить. Ну, и хотелось бы успеть, конечно, о ситуации в Мали, о нашем африканском корпусе. Тут тоже заговорили, что ой, не придется ли нам терять Африку или оттягивать силы ССУ.
0: Ну, да, начнем, наверное, с вот этой линии, которую они собираются строить от Киева до Сум. Довольно такая интересная затея. И мне кажется, что очень здорово, что они этим занялись. Вот, чем бы дитя не тешилось, и чем больше у них будет ресурсов уходить вот на такое изображение бурной деятельности, тем лучше. Потому что ресурсы нужны будут не только строительные, но и человеческие, чтобы эту линию обороны кем-то занять. Линию обороны, да, они это назвали. То есть это линия, которая пройдет от Киева и почти до Сум на удалении где-то 80-100 километров от северной границы. То есть они не сбрасывают со счетов вероятность того, что российская армия вдруг опять начнет наступление из Белоруссии и пойдет там на Чернигов и дальше. Интересно, что у них вот в этой буферной зоне, которую они сами отсекли, сам Чернигов остается, как бы, ну, видимо, нам, не знаю, половину Черниговской области, половину Сумской области. Спасибо, конечно. Но вот я думаю, что это все-таки больше о неком попили бабла и об изображении бурной деятельности. Потому что если вот так вот навскидку взглянуть на карту, это километров 300, наверное. Километров 300 блиндажей, окопов, бетонных дотов, этих зубов дракона, противотанковых рвов, колючей проволоки. Представляете, сколько это денег? Представляете, сколько на этом можно своровать? У них сколько было таких амбициозных проектов, начиная со стены Яценюка, вот, и продолжая прочими проектами, которые пока не изменили ситуацию на поле боя. Но для того, чтобы держать 300 километров вот этой линии обороны подготовленной, надо... Ну, черт его знает. Если брать там по военным стандартам, ну, наверное, с десяток бригад. Где они сейчас возьмут 10 бригад для того, чтобы разместить на этой линии обороны, мне не очень понятно. У ВСУ сейчас нет какого-то свободного такого резерва, ну, вот такого масштаба. И, может, поэтому там они в основном делают, конечно, упор на фортификации, то есть они пытаются компенсировать нехватку людей плотностью самих заграждений. Вот. Но, опять же, обращайте на себя внимание то, что это подается как некая сплошная линия, а не узлы обороны, не опорники, которые стоят по высотам. Это говорит, опять же, о нехватке людей, потому что в случае маневренной обороны есть возможность перекидывать с одной точки на другую, чтобы купировать угрозу прорыва какие-то подразделения. У них, судя по всему, вот таких резервов нет. Почему такое удаление 80-100 километров? Ну, потому что увеличивается возможности беспилотной авиации. И у них, и у нас увеличивается. Вот тут на минувшей неделе главный украинский эксперт, его подают как эксперт по беспилотию, так называемый Флэш, признал успехи России в развитии управляемой модификации дальнобойных гераней. По его словам, как раз с севера они уже могут залетать в Киев. То есть это порядка там 200-220 километров, и при этом, по его словам, скоро они смогут залетать в Днепропетровск, Кривой Рог, в Одессу, в Николаев. Там связь устроена на меш-модемах, то есть цепочка дронов с радиомодемами друг другу передают информацию, им не нужен там интернет, им не нужен Starlink. Вот на какое-то ограниченное, но довольно внушительное расстояние они летать умеют. И это новое, да, такое в работе нашей дальней авиации, малой. Вот. Тут на днях появилось видео, как наш дрон с хорошей картинкой, с большой высоты снимает Днепропетровск. Летает над Днепропетровском и показывает ключевые там, не знаю, городские точки, ключевые исторические какие-то точки, архитектурные точки. И
1: экскурсия по городу.
0: Экскурсия, да, такая воздушная по городу, причем не встречая никакого противодействия. И это, наверное, красноречивее любого удара. То есть возможности наших разведывательных дронов серьезно растут. Они баражируют на высоте там, 4-5 километров. То есть мобильные огневые группы их, конечно, не достанут уже. Пулеметами дроны-перехватчики их не достанут. Своими зарядами ПВО традиционного, которое доставало бы на 4-5 километров, видимо, нет в Днепропетровске, патриоты им не достались. И, соответственно, практический результат вот такой разведки мы видели там, на прошлой неделе, когда массированный удар, по-моему, 14 апреля наносился, потом еще был удар 16 апреля, потом был удар 23-го, в том числе по нефтяным объектам. Вот. И это уже такая рутина, да, такое становится, что называется, в порядке вещей. Вот. И открытое небо над Днепропетровском – это уже такая оперативная оперативная реальность, с которой сталкивается противник. То есть, да, летят по нашим заводам, да, мы сталкиваемся с дальнобойными ударами противника, но при этом мы сами тоже наносим удары. Например, у нас пока картинка, как над Москвой летают дроны, и все вот их снимают, и разинув рот, у нас такой картинки нет. А над Киевом регулярно летают дроны, с которыми они ничего не могут поделать, и наши там дроны долетают в том числе и до Западной Украины и наносят удары там. Насколько экономически урон наносит нам противник? Ну, конечно, нам он наносит урон больше экономически, потому что у нас есть своя экономика. У Украины нет своей экономики. Украина живет исключительно за счет дотации Запада. Вот согласовали им очередной пакет, да, на 90 миллиардов. Там, правда, усложнили сейчас его получение. И это все, конечно, не единым траншем, а будет растянуто, должно быть растянуто в течение 2 лет. И ради первого транша они должны там принять какие-то новые законы.
1: Налоги вести там.
0: Да, вот. Ну, примут, куда денутся. Вот. Но вот своей экономики у них нет. Поэтому нам важно наносить, конечно, удар по критической инфраструктуре, которая задействована в военно-промышленном комплексе. Вот. А это и энергетика, и НПЗ, и прочее, прочее, прочее.
1: Да, и Мали, да, оттягиваем туда или...
0: Ну, в Мали, да. В Мали фактически наш африканский корпус пока, вот на эту минуту, пока мы с тобой разговариваем, предотвратил попытку государственного переворота. Там террористические группировки, натуральные террористические группировки, с которыми в свое время до прихода туда ЧВК «Вагнер» боролись французы, и там боролась целая миссия военная, потом французы ушли, значит, миссия прекратила свое существование, вместо ЧВК «Вагнер» после известных событий зашел африканский корпус, который начал подготовку местных правительственных сил, взял под охрану оборону важные объекты, в том числе по добыче полезных ископаемых и прочее, прочее. Но вот террористические группировки не исчезли никуда и начали наступление одновременно по 4 направлениям. Тут надо сказать, что это было массированное наступление там силами до 12 тысяч человек. Это вообще войсковая такая операция, которая, безусловно, не могла быть подготовлена без кураторов извне. А я кураторов, мы этих все знаем. И среди них, кстати, украинцы есть, которые обучали их как раз беспилотному делу. Но вот не получилось им с наскока взять столицу Бамака, хотя намереваются они устроить осаду. Потеряли, к сожалению, мы один город, Кидаль, в котором подразделения африканского корпуса бились в полном окружении сутки. Потом уже правительство Мали приняло решение отходить оттуда. То есть это было не бегство, это был организованный отход. Но вот правительство Мали приняло такое решение. При этом наши войска там работали в полный рост. И БПЛА и находится с ракетами. Бил по подходящим резервам, по скоплению живой силы противника. И вертолеты работали, Ми-24 уничтожали живую силу и автомобили. И Су-24 фронтовые наши бомбардировщики, несколько самолетов-вылетов совершили. В итоге вот удалось предотвратить резкий, быстрый, да, госпереворот, вооруженный террористически. Но ситуация остается там напряженная. Наши подразделения продолжают работу, продолжают вести разведку, выявлять лагеря незаконных вооруженных формирований, наносить удары по ним, уничтожать цели и готовиться к отражению новых атак, потому что видно, что те, кто стоит за спиной этих группировок, а это все те же страны, которые стоят за спиной у украинцев, плюс Украина, да, которая появляется даже на африканском континенте там, где появляются интересы России.
1: Спасибо, Саша. До встречи через неделю.
0: Всем пока.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Власти Краснодарского края опровергли информацию о вымышленном интервью губернатора Вениамина Кондратьева. В поддельном материале политик якобы рассуждал о новой тактике атак на нефтебазу в Туапсе. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Злоумышленники взломали сайт муниципального издания и разместили фейк в ночь на 30 апреля. Скриншоты разошлись по соцсетям, отметили там. Пожар на морском терминале начался накануне из-за удара беспилотника. Это уже четвертый подобный инцидент в городе за последние две недели. 7 стран ОПЕК плюс договорились увеличить добычу нефти в июне. По данным агентства Рейтер, производство вырастет почти на 188 тысяч баррелей в сутки. Такое решение Альянс принял впервые после выхода из Организации Арабских Эмиратов. Аналитики называют этот шаг символическим, так как поставки через Армузский пролив почти прекратились из-за военного конфликта в регионе.
4: О конфликтах.
6: Германия начала подготовку к потенциальной войне. Правительство страны выделило более миллиарда евро на модернизацию гражданской инфраструктуры для нужд обороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как отмечается, в частности, планируется укрепить погрузочные платформы крупнейшего автомобильного порта в Бременхафене, чтобы они выдержали вес танков «Леопард» при отправке на фронт. Ранее Берлин утвердил обновленный план оперативной обороны, который впервые со времен Холодной войны определяет логистику войск внутри страны. Крупнейший российский центр обмена интернет-трафиком перешел на резервные источники питания. Это произошло после сбоя на одной из московских электроподстанций, сообщает ТАСС. Сейчас специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения. В компании РТК ЦОД заверили, что инцидент не повлиял на связанность Рунета. Сервисы работают стабильно. При этом ранее пользователи сообщили о кратковременных задержках в доступе к услугам некоторых провайдеров. Папа Римский Лев XIV освободил от должности главу российских католиков архиепископа Павла Пеццы. 65-летний митрополит сам попросил об отставке из-за проблем со здоровьем. Временно управлять делами церкви будет вспомогательный епископ Николай Дубинин, когда Ватикан назначит нового иерарха, не уточняется. Итальянец Павел Пеццы возглавлял кафедру в российской столице последние 19 лет.
4: О валютах.
6: Официальный курс доллара 74.80, евро 88.64, юаня 10.96. Больше новостей читайте на kp.ru.
4: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
7: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев, и мы с вами сегодня поговорим о майских. Ну, конечно же, они никуда от нас не денутся. Они неизбежны, как и дембель. И о некоторых новых проектах, а еще о том, как зарабатывают звезды вне эфира. Я напомню, что нас можно смотреть в хостингах, назовем это так, или сервисах ВК-видео и Рутюб. Кому удобно, ищите там, набирайте «Радио Комсомольская правда», вкладка «Видео», затем «Глядя в телевизор», если вам интересно смотреть на меня, как я тут чешусь и двигаюсь и все остальное прочее. Вот, выпиваю всякие напитки безалкогольные. А если вам приятнее или вообще, в принципе, интересно слушать, вы можете это сделать на любых подкаст-платформах: Apple, Google, Яндекс.Музыка, подкаст.ру, конечно же, агрегатор. Вот, и везде мы представлены. Радио «Комсомольская правда», 97.2 по Москве. Вы можете слушать его и в интернете тоже найти наши записи. Ну, давайте начнем с майских праздников. Все-таки они, ну, что называется, на носу. Они уже, в принципе, наступили. Они будут продолжаться и будут продлеваться. И следующая наша программа выйдет в преддверии Великого дня 9 мая, Дня Победы. Поэтому мы с вами еще обсудим, что будут показывать и не только в этот день, и в те выходные, потому что там тоже несколько будет выходных, насколько я понимаю, 9, 10, 11. Но это у вас, простых смертных, мы-то будем работать каждый день, как обычно. Вот, и поэтому давайте назовем их первые майские праздники. Я вам расскажу, что можно будет посмотреть. Значит, первый канал. Вот мне написал здесь Евгений, по-моему, Прошкин, извиняюсь, если правильно, Прокшин или Прошкин, да, написал один из слушателей наших, в общем, что он посмотрел картину «Малыш» по нашей рекомендации, она ему понравилась. Теперь я всем могу сказать, что у всех есть такая возможность. И, кстати, это вот будет тогда именно на вторых майских, 9 мая, оттолкнулся от комментариев, поэтому с этого начал. «Малыша» покажут 9 мая в вечером в 22 часа на Первом канале. Вы можете его посмотреть. Фильм этот доступен и в ОКО, и в многих других платформах. Ну, кто ним пользуется и кто не хочет платить деньги, в принципе, я понимаю, таких людей правильно делают. Все равно, мы говорили с вами уже много раз, перетекание присутствует с онлайн-платформ на федеральный эфир. И хорошие проекты покупают. Вот, поэтому, в общем-то, их и стоит там ждать, и «Малыша» можно увидеть. Так же, как и картину «Август». Это одна из, ну, скажем так, ключевых работ последних лет на тему войны. Это, ну, кто-то говорит, что ремейк, кто-то говорит, что новое переосмысление. Короче говоря, так или иначе, это экранизация той самой повести, или даже, я думаю, что все-таки это роман Владимира Богомолова «В августе 44-го. Момент истины». Он же, мы помним, картину 2001 года, и вот спустя 25 лет выпустили, значит, новый фильм, который Никита Высоцкий его снимал, который свой взгляд на прочтение той самой книги про диверсантов и разведчиков дает. В главных ролях Сергей Безруков, Никита Калагриев и Павел Табаков. Картина вышла в прошлом году, собрала кучу призов, там и «Золотые орлы», и «Ники». «Ники», по-моему, не дали, но «Золотых орлов» они собрали хорошо. Вот, продюсировал Константин Эрнст, поэтому эту картину мы тоже увидим на Первом канале, тоже в День Победы, но чуть раньше, чем «Малыша», ее можно будет посмотреть в 18.30. Соответственно, вот у нас уже на 9 мая сформировался такой определенный пул из новых именно русских фильмов. Хотите мейнстримный, пожалуйста, «Август». Хотите не мейнстримный, участников, от создателей «Русской весны», что называется, да, от участников СВО и так далее, это, пожалуйста, «Малыш» тоже будет в эфире 9 мая. Вечером можно будет посмотреть. Еще будет «Диверсант», но об этом я позже расскажу, уже ближе к тому, значит, выпуску. Уже ближе к тем праздникам. Значит, кроме того, 3 мая программа «Даре», вернувшаяся, покажет выпуск, посвященный группе «Руки вверх». Сергей Жуков и Александр Потехин, если я не путаю, да, Конечно же. Наверняка путаю, бывают проблемы. Значит, у меня с именами. Вот. Создатели, основатели группы «Руки вверх». Алексей, конечно же, да. Вот. Вошли в Книгу рекордов Гиннесса. Вот, потому что два года назад в Лужниках собрали за три вечера наибольшее количество зрителей вообще вот так вот серийно. Но прежде всего они вошли надолго в девичьи сердца. Ну, кстати, многие мальчики тоже любят, как ни странно, петь хиты. Короче говоря, эту музыку знают все. Кто бы как ни относился, кто бы ни был рокером, металлистом, рэпером с широкими штанами, футболки «Оникс» на Манежной площади. Все знают и «Крошку» мою, и 18 мне уже, и я девчонка, и «Чужие губы», конечно, и Алешку, который есть у тебя, и он тебя целует. В общем, это действительно был дуэт, который поставлял в режиме конвейера хиты, который безостановочно выступал и был в телефонах, и до сих пор слушают и зумеры, и бумеры, и миллениалы, короче говоря, все. Вот. И в этом выпуске «Доре», «Достояние республики», обновленной программы, напоминаю, которую Валя Карнавалов теперь ведет, в 3 мая в 7 часов на Первом канале покажут, в общем-то, историю становления группы, напомнят, Жуков Сергей расскажет, как это все происходило, как они собирались, как они колесили, как над ними даже смеялись, что они колхозники, и никто их музыку слушать не будет. Все это такая густая попса. Ну, как бы, что называется, какая-то доля правды в этом есть, в этих словах. Но, тем не менее, это не помешало стать группе всероссийской популярной. И до сих пор, даже с учетом того, что Сергей поет под фанеру, были, значит, товарищи у меня на концерте. Ну, тем не менее, раздает вот этого вайба самого, что называется, аутентичного тех самых времен. Вот, люди приходят вспомнить, как это было, что это было и как это происходило в времена их молодости. Кому интересно, смотрите «Доре» 3 мая вечером на Первом канале с группой «Руки вверх». Значит, НТВ делает ставку на музло. В принципе, понятно, шоу «Маска» магистральная у них, да, выиграла Полина Гагарина. Интересно, да, такой трансфер, что называется. Полины не было в этом году в шоу «Голос», который выиграла Эльмира Караханова. Можете почитать на сайте у нас материал о ней. Мы с вами только говорили, я вам не раскрывал победителей 14 сезона. Вот, на момент записи программы, ну, чтобы вы сами, что называется, оценили и сделали свои выводы. Единственная девушка была в финале, кстати, и победила. Но вообще было это, несмотря на то, что остальные тоже были сильные, и там многое зависело от зрительского голосования, сделали лирическое отступление про «Голос», извините, но все-таки барышня не только солировала в Большом театре, но и в Баварской опере, и у нее подготовочка «Будь здоров». И я не знаю, был ли договорничок с Эльдаром Абдразаковым, намекал ли он ей, что нужно прийти в шоу «Голос», где он ее бы подхватил и поддержал, но так или иначе, победители определяли зрители, и с значительным перевесом девушка выиграла. И Полина Гагарина, которая в судьях, в «Наставниках голоса» не было, она вдруг пошла в шоу «Маска» и выиграла его. Ну, как бы еще бы Полина Гагарина не выиграла шоу «Маска» уж. Тогда всем остальным можно было бы поставить по памятнику, потому что им удалось обыграть одну из самых, наверное, сильных эстрадных певиц страны. Так вот, значит, НТВ что будет делать? НТВ покажет и концерт Киркорова, и концерт, посвященный юбилею Дербенева, и несколько музыкальных церемоний. Что это будет? Значит, 1 мая уже вечером, я не знаю, когда вы нас послушаете, но, в общем, если вы уже посмотрели, то вы уже посмотрели. Покажут концерт Дербенева «Есть только миг между прошлым и будущим», где прозвучат легендарные шлягеры этого выдающегося поэта. Вот. И 2 мая, вот, наверное, вы нас, скорее всего, в этот день слушаете, если день в день нас слушаете, 23.20 на НТВ покажут «Жару Music Awards 2026. Что это такое? Это, в принципе, одна из самых, я не буду говорить, там самая, не самая, но одна из ключевых главных музыкальных премий страны. И там собираются все современные актуальные музыканты. и поют свои новые песни. И, как ни странно, Стас Михайлов и Сергей Лазарев, у них тоже есть новые песни, и Филипп Киркоров даже. И Билан, и Лепс, и Лорак, и Зиверт, и Мин, и Валерия, Клава Кока. Короче, все, кого вы знаете, все там выступают. Если у вас есть желание провести этот музыкальный вечер, включайте НТВ. Уже 3 мая, это получается у нас воскресенье, будет еще одна большая церемония музыкальное награждение. Это профессиональная премия «Браво». Вот. Там дело в том, что, ну, не Евровидение, конечно, но что-то ближе к интервидению. То есть там собираются не только наши артисты и звезды русского шоу-бизнеса, но и музыканты, вокалисты со всего мира. И из Европы, из Ближнего Востока, из Азии, Африки, Южной Америки. В общем, все-все-все наши друзья в гости съезжаются и выступают. Все это происходит на сцене Большого театра. И есть возможность у вас посмотреть на НТВ воскресенье 3 мая 23:20. А мы вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» и обсудим другие новости.
3: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
9: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и в которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. К нам весна шагает быстрыми шагами, и сугробы тают под ее ногами. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
7: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Я вам сегодня рассказываю не только про майские, но и околомайские, и постмайские, и вообще, в принципе, что снимается и происходит сейчас на нашем телевидении. И за его пределами, потому что артисты, бывает, снимаются, а бывает, и таксистами работают. Я вам тоже про это сегодня расскажу. Всякое бывает в жизни. В России нужно жить долго и быть готовым ко всему. Значит, давайте про новый сериал, про некоторое шоу я вам рассказал, которое можно посмотреть на майских. Давайте сериал. Значит, «Кукушонок». По названию уже понятно, что это, скорее всего, комедия, но детективная. А это значит, что где, ну, обычно на НТВ это их вотчина, обычно там такие выходят, ну, иногда бывает на «России-1», но в данном случае мы говорим про проект, который в понедельник, 4 мая, выходит в эфир НТВ, будет стоять в прайме по вечерам, естественно. Он посвящен работе двух, значит, оперативников, молодого и не очень. Но, значит, коллизия там немножко в другом. Значит, вот этот самый опытный оперативник, его зовут Петр Кувалдин. Ну, какая еще фамилия должна быть у оперативника? Играет его Станислав Бондаренко. Он получает себе в стажеры Клима Кукушкина. Его играет Максим Сапрыкин. Дело в том, что попадает он к нему вообще. Почему? Потому что так, что называется, решил и повлиял на это отец молодого человека. Тут мы сразу вспоминаем, какой сериал? Конечно же, под названием «Мажор». Вот. Но поскольку этого самого Кувалдина... Поскольку этого самого Кувалдина, в общем-то, ну, мажор просто он тогда попадал, да, в исполнение Павла Прилучного в отдел. Но здесь вот конкретно идет вопрос перевоспитания. Вот, поскольку этот Кувалдин, значит, получает задание от олигарха и мецената, фамилия которого Кукушкин, да, и, соответственно, молодой человек тоже Кукушкин, поэтому сериал называется «Кукушонок», потому что вот такой вот кукушонок этого самого папы Кукушкина попадает в отдел. И Кувалдин, он на самом деле совсем не Глеб Жеглов, вот он уставший довольно-таки от работы человек с проблемой в семье, который выпивает, то есть там как бы не очень на самом деле идеальный персонаж для, что называется, опеки. Но, тем не менее, на этом строится главная коллизия, главный конфликт. Вот они начинают друг друга таким образом поддерживать. Паренек растет, а тот вроде как еще таким доп-отцом становится, да, этот самый Кувалдин. И, соответственно, все это еще сопровождается расследованием преступлений. Поэтому, в общем-то, вроде как молодой хочет стать крутым копом, вот, и ему в этом помогают. А с другой стороны, он сталкивается с реалиями, и все оказывается не так, как, в общем-то, в сериалах про ментов, которые вот «Рыцари без страха и упрека», как говорилось в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Что еще? Про Доре я вам рассказал. Появилась еще одна новая ведущая на Первом канале, но это такая, знаете, локальная новость, скорее говорящая о том, что пробует, тестирует Первый канал различные форматы для привлечения аудитории. Есть такое трейл-шоу «Поехали», которое ведут Мария Осадник и Евгений Покровский. Может быть, вы его не видели. Ну, что называется, ранее и не самое популярное, но тем не менее. В общем, к ним добавили теперь новенькую. Ей стала Екатерина Мускатина. Она выпускница «Непосед», но что самое интересное, она фудблогер. Фуд, в смысле, не ноги, а еда. И в очередной раз мы наблюдаем, как пытается большой федеральный канал затащить аудиторию в интернет. Трафик вот этот вот, который идет, в общем-то, к молодой и красивой девушке, затащить его в федеральный эфир. Посмотрим, что из этого получится. Я за этим наблюдаю в основном как за такими экспериментами. Вот, потому что Мускатина, она пробовала там себя и в кино, и в сериалах. Это не очень как бы получалось, так сказать, удачно и успешно. Но, тем не менее, вместе теперь они поедут в Ялту. Этот выпуск можно посмотреть в эфире Первого канала. Вот, все там красивейшие места, Ливадийский дворец и, пардон, и Канатка, и Вартек заглянутые по местам, конечно же, съемок советских фильмов. Короче говоря, Первый канал вот таким образом, это после уже Вали Карнавал, который не в одном проекте, а уже в нескольких участвует Первого канала, продолжает экспериментировать вот таким образом. Ну, а что делают за пределами вообще, в принципе, съемок артисты? Как они работают, если съемок нет? Я готовил тут материал один и, в принципе, готов с вами поделиться некоторыми подробностями, хотя он не вышел еще до сих пор, но мне кажется, это довольно симптоматично, потому что судьба артистов зачастую интереснее проектов, в которых они снимаются, особенно судьба некоторых артистов. Была такая короткометражка гениальная под названием «Проклятие», ну, была и есть, где Тимофей Трибунцев играет не очень востребованного, но очень старательного актера, потускневшего такого, потасканного и жизнью, конечно, жизнью, и побитого, да, судьбой, который, в общем-то, в очередной раз приходит на кастинг, у него происходит очень неловкий разговор с режиссером или там продюсером, или тем, кто его утверждает, вот, и он там пытается юлить и говорит, что сначала он очень известен, потом, что он не очень известен, ну, в общем, подстраивается всячески, а потом срывается в истерике, что он играет зайчика там в 9-м ряду до сих пор в театре и ненавидит, в общем, Буратино и все остальное, И, в общем-то, в какой-то степени Трибунцев сыграл самого себя после того, как эта короткометражка набрала огромное количество просмотров. Именно после этого Тимофей, безусловно, талантливый артист, который проявляет себя в театре блестяще. Вы можете посетить в Москве спектакль «Дон Кихот» в Театре наций, спектакль «Дон Жуан» в «Сатириконе», спектакль там же в «Сатириконе» «Р», он же ревизор Юрия Бутусова, его же Юрия Бутусова спектакль «Барабаны в ночи» в Театре Пушкина, где еще у нас занят Трибунцев. В общем, где бы он ни появлялся, это всегда событие. И ему повезло, он взлетел. А есть артисты, которые не взлетели. Даже не обязательно это артисты одной роли, а ну просто бывает по-разному жизнь складывается. Например, всем известный Борис Васильевич Щербаков, звезда «Криминального квартета» и многих других фильмов, советский киномилиционер такой, образцовый. Вот. Он в последнее время, его можно увидеть, к сожалению, только на похоронах. Он часто, вот, несмотря на как бы солидный возраст, 76, по-моему, артисту, да, он приезжает исправно, и мы видим его, когда делаем репортажи на похороны коллег, там и Ларисы Голубкиной, и Всеволода Шиловского, Рамада Мадянова, и Игоря Золотовицкого. Он приезжает всегда почтить память коллег, но уже видно, что в 76 лет здоровье не то, которое, в общем-то, было раньше. Однако иногда можно в некоторых проектах увидеть Бориса Васильевича. За последние годы, наверное, их было проекта 3. Я вот вспомню только фильм «Федя, народный футболист» про Федора Черенкова, «Легенду московского Спартака». Там Щербаков сыграл основателя, одного из отцов-основателей московского Спартака футбольного, Николая Старостина, Николая Петровича. Потом он сыграл генерала в другом проекте «Загляни ему в голову», Щербаков, и еще появился в ситкоме «Каникулы Светофоровых». В общем-то, это, наверное, все роли, которые я припомню за последнее время. Конечно, они не главные, потому что тяжело, очевидно, различные были проблемы со здоровьем, и операция на сердце, и шейку бедра он сломал, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году. Но, тем не менее, вот участвует в таких мини-выездах Борис Васильевич, и, согласно данным инсайдеров, он приезжает поздравлять заказчика на какой-то там праздник и так далее, человек, который что-то отмечает, событие памятное, мероприятие, он приезжает, Щербаков произносит поздравительную речь, тост или напутствие определенное, и покидает мероприятие, это занимает около 15-20 минут, такой приезд стоит порядка 600 тысяч рублей. Вот, например, как зарабатывают артисты. А Юрий Шибанов есть такой прекраснейший жизнелюбивый артист, который сыграл Рената Фахрутдинова в сериале «Солдаты», если помните, он сыграл и, грубо говоря, его и его брата, за которого он пошел служить в армию, персонаж, да, и, конечно же, несмотря на то, что много частей «Солдат», там 16, и еще какая-то доп, по-моему, выходила сезонов, несмотря на то, что больше 10 лет уже нет в эфире проекта, все равно его помнят, его любят, и он зарабатывает тем, он работал какое-то время в Сергиево-Посадском театре, но он, например, зарабатывает видео поздравлениями, вот, за небольшую сумму, что-то около 1500 рублей, по-моему, не 600, как у Щербакова, ну, тот-то народный артист России, вот, Шибанов поздравляет разных людей, вот таким образом, например, зарабатывают. А кто еще и как, и где, и еще что можно посмотреть, расскажем после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
3: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. YouTube заблокировал канал Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть Радио КП.
10: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
11: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Реклама.
12: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
16: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
17: О важном.
6: Владимир Путин разрешил создать игорную зону в Республике Алтай. Президент подписал соответствующий закон. Документ уже появился на официальном портале правовых актов. Власти расширили список регионов для развития азартных игр из-за высокого туристического потенциала республики. Сейчас в России работают 4 такие площадки, включая соседнюю сибирскую монету в Алтайском крае.
17: О политике.
6: Евросоюз поставил милитаризацию выше расширения своих границ. Это заявил новый посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков. По словам дипломата, Брюссель сейчас сосредоточился на подготовке к военному противостоянию, а не на приеме новых участников. Ранее власти Италии призывали ускорить вступление в ЕС стран Балканского полуострова, называя их приоритетными кандидатами по сравнению с Украиной. Посол отметил, что такие планы вряд ли осуществятся в ближайшее время из-за смены курса европейской политики.
17: О происшествии.
6: Заброшенный склад горит в подмосковном Краснозаводске. Огонь охватил уже почти 2000 квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС. К этой минуте спасатели локализовали пламя, информации о пострадавших нет.
17: О конфликтах.
6: СМИ сообщили, что США готовятся свергнуть правительство Кубы. Газета «Политико» со ссылкой на источники в Белом доме отмечает, что в американской администрации уже подготовили сценарий возможной военной операции. При этом пока Вашингтон отдает приоритет дипломатии и пытается убедить Гавану провести срочные экономические реформы. Отношения между странами остаются напряженными со времен введения торгового эмбарго в 60-х годах прошлого века. Михаил Галустян выразил соболезнования в связи с гибелью участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Артист опубликовал слова поддержки близким в своих соцсетях. Ранее агентство РИА Новости сообщило, что 53-летняя женщина погибла в Сочи под колесами автомобиля, когда переходила дорогу. Галустян выступал вместе с Рыбалко с конца 90-х годов. Позже стал капитаном их общего коллектива.
17: О спорте.
6: Ярославский «Локомотив» разгромил омский «Авангард» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4-0 в пользу хозяев льда. Это позволило железнодорожникам сократить отставание в серии. Теперь команды переезжают в Омск, где 4 мая пройдет 6-я игра противостояния.
18: о валютах.
6: Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64, юань 10,96. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомольская правда».
18: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
7: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. Меня зовут Егор. И я рассказываю вам сегодня о том, как артисты зарабатывают, когда нет работы. Вот. Рассказал про то, как Юрий Шибанов, исполнитель роли Фахрутдинова в «Солдатах», записывает поздравления, как приезжает на мероприятие Борис Щербаков. А еще Алексей Стефанцов есть такой. Он играл в «Сатириконе». Он много, во многих проектах, если вы берете в поиск, это лицо наверняка окажется вам знакомым. И в «Ане детектив» он играл, и в «Кулагинах», в «Инспекторе Гаврилове». Третья часть которого, кстати, скоро выходит. Уже начали выпускать сцены.

часто, в смысле, не редко, скажем так, встречались среди них не совсем адекватно. Вот что она рассказывает, например, об одной из историй. Как-то ко мне машина забилась два огромных бородатых парня. Вспоминает артиста Александр Стефанцов, его зовут. Один сел впереди, расчесывал свою растительность, при этом на всю врубив музыку на телефоне. Второй устроился между нашими сиденьями и громко говорил по видеосвязи. Я едва не оглох. И тут второй говорит: давай заедем в магазин, куплю энергетик, как у тебя. У меня рядом с сиденьем стояла банка. Потом он берет эту же банку, открывает, отхлебывает и говорит: а твой тоже нормальный, не будем никуда заезжать. Вот в итоге я их привез на какие-то заброшенные дачи, у меня там даже связь пропала. Парни вышли, один из них открыл мою дверь, навис и сказал: брат, может, хочешь зайти чайку с нами выпить? Надли говорит, что чайка отказался. В ужасе скорее скрылся. Правда, за проезд ребят заплатили, за энергетик тоже. Короче говоря, судьба у артистов вот такая. Это нам только кажется, что они на обложках, на афишах, они гребут деньги лопатой. На самом деле, периодически приходится в такси идти. И это нередкая история. Алена Хмельницкая, вот, которая была замужем за Тиграном Кеосаяном, царством небесное, сейчас этого режиссера уже нет, а когда они жили вместе, это была одна из самых ярких пар таких. Вот, и Кеосаян снимал клипы для Ветлицкой, например, «Посмотри в глаза» и многие другие. А Хмельницкая ушла из Ленкома, потому что родила ему первого ребенка. И когда вернулась, ее уж там не ждали. И поэтому она пошла работать продавщицей в магазин. Да, это был бутик, это были друзья ее, которые взяли. То есть не просто там никому не нужна артистка слонялась по ГУМу и думала, ну и предлагала, значит, свои услуги в качестве продавщицы. Нет, позвали, но все-таки отработала вот 3 года в 90-е, будучи молодой мамой. Алена Хмельницкая, красивая актриса, работала в магазине продавщица одежды. Кирилл Кяра, которого мы знаем теперь благодаря «Не хочу», и который появлялся в «Ликвидации», в эпизоде и так далее, он тоже рассказывал, что мел дворы, кем только не работал, когда, что называется, жизнь заставила. Вот такие делишки бывают у артистов. Так, давайте еще поговорим про другие трансферы. Я вам уже анонсировал возвращение импровизаторов, но теперь уже официально про них можно рассказывать. Не просто там по моим каким-то данным от знакомых, а совершенно легально. Значит, съемки стартовали. Ну, на самом деле, есть подозрение, что они давно стартовали, но сейчас только об этом рассказали. Выходить проект будет на НТВ. Все 4 звезды импровизации в деле: Шастун, Позов, Попов и Матвиенко. В каждом выпуске будет звездный гость, который и будет готовить неожиданные задания. Ну и, естественно, упор на то, что ребята не знают, что он приготовит, поэтому это должно быть не отрепетировано. Думаю, у зрителей не возникало ощущения, что мы куда-то надолго уходили, говорит фронтмен импровизаторов Антон Шастун. Конечно, есть те, кто особенно любил наш проект на ТВ, именно импровизацию короткой формы. Но мне кажется, им будет радостно от того, что теперь программу можно будет посмотреть не только в живых выступлениях, но и в ином формате. Самым главным, как и всегда, остается приглашенная звезда. Именно от ее настроения, открытости, подхода к юмору во многом зависит, каким получится выпуск. А поскольку все гости крутые, смелые, готовы включаться в игру, а программы получаются классными. Вот такие дела. Смотреть импровизацию теперь можно на НТВ. После ТНТ и СТС, и других скитаний. Еще один трансфер – «Волшебный участок», который начнут показывать в начале мая, а именно 4 числа в понедельник, на СТС. Вообще, этот сериал выходил в ОКО, и я его ждал на другом канале, но, тем не менее, проект выходит на СТС. Я вам про него рассказывал. Он довольно смешной. Он необычный, правда, придется запикивать, наверное, речь гнома Матершинника, которого играет Илья Соболев, когда проект пойдет в эфире СТС. Но, тем не менее, в нем есть особый вайб. Там есть даже очень красивые серии, когда они в царство Снежной Королевы попадают, которую играет Ольга Медыныч. Вот, особенно так запомнилась почему-то эта серия. Ну и вообще переосмыслены герои русского фолка, русского эпоса, и интересным образом вмонтированы в современность. Напомню, что речь идет в сериале «Волшебный участок» об отделении полиции, где расследуют магические преступления. В прямом смысле этого слова. И за Змеем Горынычем гоняются, и Кощея ловят, и Бабу-Ягу, и Русала в мужском роде, да, и многих-многих других.

0: друге. Гриб там есть уже во втором сезоне, правда, появляется. Ну, гриб чайный. Вот, значит, первый сезон начнут показывать с 4 мая. Действие там происходит в Москве. Причем, ну, в таких ключевых локациях. Там много, конечно, дорисовано графикой, поэтому, слава богу, на Красной площади Змей Горыныч, в которого играет Павел Деревянко, ничего там не сжег. Но, тем не менее, бассейн Олимпийский и Поклонка, и Красная площадь – все ключевые места, которые вы знаете. А второй сезон, который снимали в Питере, тоже во многих памятных местах, одно из них возле моего дома, вот, отчего. Ну, не потому, это памятное место не потому, что оно возле моего дома, а просто потому, что известное, я его узнал. Этот второй сезон начнут показывать 18 мая. То есть они прям один за другим выдают два сезона в эфире. Главный герой Леха в исполнении Николая Наумова. Да, он такой же, в общем-то, Коля Наумов практически, как в «Реальных пацанах», но в других условиях. Он очень хорошо стреляет, в какой-то момент уходит в запой, и вот его вот этот отдел его возрождает, потому что ему надо кое-что сделать, что рассказывать не буду. Там интересно, что помимо вообще антуража вот этого сказочного, фантастического, создан интересный отдел, потому что когда речь идет о каком-то департаменте, тут же важна ансамблевость. Важно, чтобы все артисты были колоритные, интересные, которые подобрались. И здесь вот удалось это сделать. Играют представители этого отдела, сотрудников: Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, сын покойного Игоря Золотовицкого, царствие ему небесное, Мария Смольникова, звезда театра, которая тоже блещет, в общем-то, на подмостках, можете ее увидеть. И сама ставит, кстати, спектакль «Гроза». Она поставила в пространстве внутри. Вот, и Андрей Добровольский с ними. В общем, необычный, нетривиальный, интересный сериал фэнтези городское. Можете посмотреть на СТС по вечерам с 4 мая. Евгений Ткачук. Там и вообще, короче, очень много звездных, очень много звездных. Так, значит, это у нас съемки про... Ну, давайте, да, завершим этот блок. Раз уж мы поговорили про агентство магических, есть еще и... отдел, точнее, расследование магических, есть еще и отдел резонансных преступлений. И о его работе снимает сериал ТНТ в главной роли с Александром Робаком. Око тоже там в деле. Но тут не магия, а тут будет просто комедия. Значит, он так и называется, отдел резонансных дел. Робок там в главной роли. Это отдельная структура, которая, в общем-то, занимается резонансными правонарушениями. Находится он, насколько я понимаю, в Сочи. То есть мы увидим красоты этого курортного города. Полковник Тревлев в исполнении Робока. И он набирает себе разношерстный состав оперативников из разных городов, чтобы не было никакого там кумовства и прочих нехороших дел, которые могут быть связаны с коррупцией. Значит, таким образом попадает туда оперативник Катасонов в исполнении Михаила Кремера, которого мы могли видеть в образе оперативников подслушанного в Рыбинске. Там же будет из Перми оперативник Тарханов, которого играет Игорь Царегородцев, и красноярец Протасов, его играет Егор Овчинников. После того, как уже отдел сформирован, конечно же, для южного колорита добавляют сотрудника из Сухума, Абхаза. Его играет Мамука Патарава. Короче говоря, все они занимаются очень резонансными преступлениями, но в жанре комедии. Какие еще проекты можно посмотреть и что вообще происходит на ТВ, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
3: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Пенса, а не Трампа, когда началась стрельба, что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и в ранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой или модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: Черные проталины на полях видны. Видно очень теплые ноги у весны. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем «Простые движения». И я вам рассказываю о том, что снимается, о том, что можно смотреть, о том, что выходит и о том, что выйдет. Ну, например, «Первая ракетка». Я вам уже говорил, уже можно смотреть новинку. Посмотрите, оцените, насколько вам вообще интересен формат спортивной драмы, потому что он подразумевает, как я вам уже говорил в предыдущем выпуске, не только сложные технологии съемки, спорт снимает непросто, особенно реалистично снимать спорт тоже непросто, а здесь еще и драма, и мелодрама, и все в одном. «Винг», проект «Первая ракетка», Полина Гухман играет теннисистку, поставившую крест на своей карьере, которая возвращает к жизни тренер в исполнении Данила Козловского, который тоже поставил крест на своей карьере. Но они встречаются, и он ее начинает вести к вершинам. Попутно выясняется, что у девушки проблемы со здоровьем, и ей, в принципе, не особо можно играть, но кого это останавливало? В этом же проекте есть еще и Марк Эдельштейн, и Никита Калагриева, вездесущий, и многие-многие другие. А, кстати, что касается Никиты Калагриева, я же вам что не рассказал? Я же вам не рассказал главную новость этих дней. Метод у нас удалили. У нас удалили метод отовсюду. И, честно говоря, этого я не ожидал. Какой угодно проект, но не флагманский проект «Кинопоиска» и «Первого канала». Я и, ну, и «Иви» я ожидал увидеть снятым. 28 апреля в Роскомнадзоре, точнее, в Минкультуре началась проверка после обращения одного из граждан. То есть, очевидно, что там донос, не донос, называйте как хотите, но это было сообщение. Вот, и одного из наших сограждан, и Минкульт выписал бан этому проекту. С такой формулировкой: в соответствии с порядком, который устанавливает случай выдачи заключения на наличие в фильмах материалов, дискредитирующих традиционно российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. После этого третий сезон «Метода», первый, второй нет, удалили из библиотек онлайн-кинотеатров «Кинопоиска» и «Иви». Непонятно. Честно говоря, не припомню прям такого. Год он, ну ладно, не год, полгода он точно пролежал, с 20 ноября. Конечно, у нас предцензуры нет, так называемых худсоветов, но все равно все-таки есть определенные формы аккредитации, а главное, есть определенные формы редактуры и... Но они называют цензурой. Это надзор внутри самого ведомства. То есть Кинопоиск-то, по сути, там, ну, уже огосударствленная контора, да, яндексовская, вот, которой сложно, в принципе, ну, что-то выпустить совсем вопиющее. Да, это сериал про маньяков. В данном случае, ну, он, как бы, мне кажется, не сравнится с Чикатило и с многими другими. Их сейчас десятки выходят, и, господи, не «Трасса», а где Янковский-то шокает. Господи, как же это называется сериал? «Фишер», конечно. Вот. И многие другие, ну, где, ну, как бы действительно, ну, практически на натуралистичном очень уровне, если не смакуется, то очень близко к тому. А здесь, ну, бегает голый Кологривый, да, с замазанными там своими делами. Ну, Анна Банщикова с ним на нем прыгает там в лифчике очень большого размера. Ну, по сути-то показывают больных людей, которых ловят. Их же, ну, все-таки отдел Меглина, которого играет Константин Хабенский, он их отлавливает. Это, ну, не совсем не популяризация и не романтизация. Ну, странно, честно говоря. Уже дошли новости и до Кремля. Кремль, конечно же, говорит о том, что профильные ведомства должны такими вещами заниматься. Вот, и... Роскомнадзор, который, в общем-то, разогнал это все, получается, что, ну, я не знаю, проворонил, не проворонил, но как-то странно это все задним числом. Полгода уже лежит сериал, и вот теперь, ну, как бы странно. Продюсер проекта объяснил, что жанровое кино, которое работает с тяжелыми сценами, природой зла, границами человеческой психики, ценой, которую платят герои, которые пытаются это зло остановить. То есть, как бы, ну, не сказать, что этот сериал гораздо жестче, чем другие. Ну, да. Даже, по-моему, первый сезон куда кровавее был, а третий, там немножко поменялась концепция, как мы с вами помним, и там уже был акцент совершенно на других вещах. Но, тем не менее, вот это произошло, не рассказать об этом я вам не мог, и это, на самом деле, ну, очень удивительно было. Какие съемки еще есть? «Однажды в Залесье 2» стартовали с Марией Куликовой, мы помним ее в этой роли, да, она играет в провинции майора Василису Журавлеву, которая вместе с возлюбленным мужчиной по имени Захарова, играет Дмитрий Миллер, начинает жизнь, в общем-то, новую. И во втором сезоне мы видим, как она из полиции собирается уходить. Получится, не получится, неизвестно. Но вроде как все идет к этому. Но в какой-то момент, как это обычно бывает, все меняет появление в ее жизни нового героя. Точнее, нового старого. Это ее некий старинный друг по фамилии Арсентьев. Он риэлтор по профессии. Его играет Ефим Архипов. Вот. Короче говоря, у нее на глазах его убивают. И что будет дальше, как раз мы узнаем во втором сезоне этого сериала. Удастся ли героине, в общем-то, детектива с этим смириться, или опять у нее зачешутся руки и нужно будет, значит, расследование отомстить, мы узнаем, когда уже проект выйдет в эфир. ТНТ, еще одно совместное производство, так называемая копродукция, простите меня за это слово, ТНТ с ОКО, да, вот как раз про который я вам рассказал, сериал про резонансные преступления, это ТНТ с ОКО. ТНТ с ОКО. ОКО за ОКО, да? Вот. И да, вот довольно часто, да, все больше и больше проектов выходит при участии многих платформ, а потом еще и на них, еще на большем количестве платформ начинают выходить. Это говорит о том, что все-таки каким-то образом кооперируются крупные игроки. И вот, например, «Новую тещу», комедию, где Гарик Харламов, значит, борется с Ларисой Гузеевой, да, с ее героиней, он появился, тоже вы, кстати, можете уже смотреть, 30 апреля вышел примерно везде. И в Иви, Кинопоиске, в Кионе, в Ока. Вот, цифровая премьера состоялась. Если вам интересно, я только бы за Марию Аронову посмотрел этот проект, потому что во второй части она играет новую тещу, поскольку герой Гарика Харламова женится второй раз. Вот, это уже проект, который вы можете смотреть, он уже доступен. Еще один совместный проект ТНТ, на этот раз уже с платформой «Премьер», доснят под названием «Дальнобойщица». Я вам в двух словах о нем рассказывал. Там прекраснейшая Анна Уколова и Владимир Епифанцев. Вот, то есть сам по себе уже дуэт «Дай Боже», что называется. В общем, комедия, естественно, семейная, естественно. Главные герои, которых играют Уколова и Епифанцев, решают выяснить, кто в доме хозяин, кто самый крутой. Вот. И, в общем-то, меняются они ролями. Валя, ее играет Анна Уколова, садится за руль КамАЗа, а Витя, его играет Владимир Епифанцев, остается дома с тремя детьми. Что из этого получится, узнаем. Очень весело, я думаю, будет. Кроме них там Валентин Мазунина, Филипп Волошин, многие-многие другие артисты, Дмитрий Власкин. Вот. И это все можно будет смотреть на ТНТ и платформе «Премьер». Так, а еще один проект, давайте о новом быстренько вам расскажу, его сравнивают уже с «Бриджертонами», с всякими английскими костюмированными фильмами, это предстоящая историческая мелодрама «История его служанки», наша попытка поиграть в «Гордость и предубеждение», вот в это все, значит, тизеры уже выходят, а это значит, скоро появится в «Иви» и «Старт» на платформе, да, сериал. Сериал этот повествует о жизни молодой дворянки Анны Авериной, которая живет в доме, ну, приезжает к графу Шереметьеву, вот, и ведет, начинает с ним вести переговоры по поводу семейных там дел, недвижимость, проигранное имение, в общем, вот эти вот все пертурбации, вот, и не особо сговорчив граф Шереметьев, он предлагает барышне этой на определенных условиях заключить сделку и поработать у него год служанкой. Она даром, что высоких, голубых кровей, вот, она на это дело соглашается, потому что другого выхода у нее нет. Короче говоря, очень костюмированная, очень историческая мелодрама. Ждем ее на «Иви» и «Старт». А я вас поздравляю с наступившими майскими праздниками. Я надеюсь, что шашлыки и сациви вы уже пожарили, слушайте нашу программу в хорошей компании или хотя бы едете на дачу. И уже плюс 20, а не снег в апреле и в мае. Вот. И проведите, пожалуйста, эти дни счастливо и хорошо вместе со своими любимыми. А я вернусь через недельку в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
6: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске «Кем видит своих детей певец Стас Михайлов?» Астропрогноз на май для всех знаков зодиака. Почему повторяющиеся цифры считают посланиями Вселенной? Газета в продаже с 29 апреля.
8: Для лиц старше 15 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
8: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
10: О важном.
9: Владимир Путин запретил использовать искусственный интеллект в предвыборной агитации без разрешения. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь кандидаты обязаны получать письменное согласие от людей, чьи образы или голоса воссоздала нейросеть. Если агитация содержит сгенерированные данные иноагентов, авторы обязаны добавить к ролику или плакату специальную маркировку. Ранее депутаты Госдумы предложили эту меру, чтобы защитить избирателей от подделки личностей.
10: Об атаках.
9: Средства ПВО пресекли атаку беспилотников в Челябинской области. Глава региона Алексей Текслер сообщил, что службы вовремя обнаружили и нейтрализовали дрон. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшие сутки сбили более 500 дронов, 5 управляемых авиационных бомб и 2 снаряда «Хаймарс».
10: Об Украине.
9: На Украине началась информационная кампания по дискредитации Кирилла Буданова, внесенного в перечень террористов и экстремистов России. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По их данным, заказчиком выступает экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Бывшего руководителя военной разведки якобы планируют обвинить в срыве переговоров с Москвой, растрате бюджетных средств и создании негативного имиджа киевского режима в западных СМИ. Силовики отмечают, что план по устранению политического конкурента был подготовлен еще полгода назад, но его реализацию откладывали.
10: Об инициативах.
9: 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. В число участников проекта вошли Нижегородская, Волгоградская области, Краснодарский край, Бурятия, ДНР и другие субъекты, сообщает Минздрав. Как отмечается, мобильные пункты будут снабжать лекарствами жителей отдаленных поселений, где нет стационарных аптечных киосков. При этом в ассортимент не войдут наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие лекарства крепостью выше 25%.
10: Обо всем.
9: Археологи нашли остатки общественной бани и римской виллы в центре Александрии. Ученые обнаружили стены и мозаичные полы, передает Министерство туризма и древности Египта. Кроме того, исследователи подняли с земли мраморные статуи божеств, монеты и древние светильники. Специалисты реставрируют артефакты, чтобы позже выставить их в местном музее.
10: О валютах.
9: Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
10: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
11: Меня зовут Мария Баченина. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
12: Для слушателей сообщу, вы это уже и комментировали, и, конечно, понимаете, о чем я. Семья украинского карателя дивизии СС Галичина пытается сейчас, уважаемые слушатели, через суд добиться его фактической реабилитации. Я не буду вас погружать очень глубоко, потому что это займет много времени – Это тот, кому рукоплескал в свое время парламент,
13: да.
12: Когда весь мир, даже вот этот русофобский, был в ужасе, и пытается университет, в котором все это происходит сейчас, которому он дает деньги через фонд, откреститься, а университет нагибают, говорит, секундочку, нельзя вот так прогибаться, законы уж не те. Вы понимаете, я, конечно же, в шоке от того, не означает ли вот этот судебный иск семьи эсэсовца, который требует восстановления именного фонда в университете Альберта, Альберт имеется в виду здесь провинция, друзья, что в Канаде началась официальная юридическая реабилитация дивизии СС «Галичина».
13: Ну, мне кажется, что я, во-первых, написала на этот счет большой пост, опубликовала.
12: Да-да-да.
13: Я думаю, что вы его читали.
12: Конечно, я читала.
13: Заканчивается этот пост словами «Канада над пропастью во лжи». Естественно, это калька со знаменитого произведения Селлинджера «Над пропастью во лжи». В данном случае «Канада над пропастью во лжи». Почему «над пропастью»? Потому что вообще обсуждать, насколько, я не скажу этично, мне кажется, не то слово, насколько, в принципе, даже не морально, а аморально присваивать фонду, институту, фонду в институте имени Гуньки, нациста, никакого не бывшего нациста, не бывшего карателя, а преступника, на чьих руках кровь, обсуждению не подлежит. Это аморально. Но Канада обсуждает. Мало того, ведь вы посмотрите, та самая Канада, которая многие годы вместе с США, с Британией, с той же Францией, так сказать, терзалась муками, туда ли мужчина положил руку, так сказать, на талию женщине, не сантиметром ли ниже, так ли он обратился к даме, мог ли и имел ли право он обратиться к ней, так сказать, смотря в глаза, правильно ли использовали один из 150 гендеров в отношении новорожденного, ну и так далее. То есть вот была градация. То есть люди доходили до, ну, действительно, маразма, перечисляя 150, а, по-моему, уже 180 гендеров, в том числе и в социальных сетях, под которые мог бы подходить тот или иной человек, лишь бы его не обидеть. А тут каратель. Мало того, это та самая Канада, которая полностью присягнула на верность идеям невозможности отрицания Холокоста. То есть это тот самый каратель, который убивал как раз-таки еврейское население. В том числе еврейское, не только, но и его тоже. И получается, что они зашли в абсолютный тупик. Здесь нечего обсуждать. И уж тем более никакие суды не должны подобным заниматься. Это аморально. И общество канадское, как и западное целиком, они уже сказали, что такие вещи должны решаться, как они говорили, культурой отмены. Они ее сами изобрели. Так эту культуру отмены надо использовать и применять не в отношении людей, которые имеют иные взгляды, и не в отношении людей, которые хотят сохранять свои традиции. Если ее и применять, то не в отношении отмены культуры другой страны или цивилизации. Ее, эту культуру отмены, надо было бы применить в отношении преступника, который убивал людей на основе нацистской сегрегации. Вместо этого они начинают юридическую дискуссию о том, как водрузить обратно, так сказать, на почетное место его имя за большие деньги. Вот о чем весь ад.
12: Да, вот это очень ёмкое слово. И причем ад, который вот там внизу, на дне пропасти, над которой Канада. Потому что, похоже, никто не хочет даже вспоминать, чем дело кончилось однажды. Скажите мне, пожалуйста, вот я теперь напомню нашим слушателям, что тогда в парламенте и Зеленский присутствовал, и на ум приходит, что у него же дед воевал. Вот как у деда, у фронтовика вырасти могла такая фашистская, простите меня, сволочь? Вот это возможно вообще?
13: Ну, он давно понять. Предал всех. Зеленский давно предал и своего деда, и всех людей, которые за него голосовали. И Он не скрывает этого. Он, мне кажется, этим бравирует. Он обещал людям своей страны, он обещал им сохранить русский язык. И поэтому они его выбрали. Как только они его выбрали, он начал глумиться над русским языком. Теперь за русский язык, как вы, наверное, знаете, отлавливают учеников в школах, в средних школах, чтобы они не разговаривали на нем на переменах. И учителей наказывают, и врачей еще наказывают, которые откликаются на просьбы, на просьбы пациентов, которые озвучены не на мове, а на родном для них русском. Кого, как, о чем вы говорите? Он предал всех.
12: Мария Владимировна, предлагаю, у нас остается 2 минуты, я хочу переключиться на что-то духоподъемное и приятное для нас с вами, наших слушателей. Мы с вами встречаемся перед великим праздником, любимым всеми нами, перед Днем Победы. Я хочу задать немного личный вопрос. Есть ли какая фронтовая песня, которую вы любите больше всего, ваша любимая?
13: Да,
12: ну, может, какую-то поете в кругу семьи? Расскажите нам об этом, пожалуйста.
13: Нет, я могу сказать, что есть 2 песни. Их очень много, на самом деле, но есть 2 особенных. Это, конечно, День Победы, и, вы знаете, особенно она в том числе потому, что в нашем департаменте работал сын Харитонова, одного из соавторов песни. Сына зовут Василий Харитонов, который сам пишет песни. И это, конечно, просто еще видите, так судьбою положено, что и Лев Валерьянович Лещенко ее исполнил. Он не был, я так понимаю, первым голосом, но именно с ним ассоциируется эта песня. И все лучшее, что есть, мне кажется, в наших традициях, в этой песне сложено вместе. Ну и еще, вот видите, связана такая история с нашим ведомством, нашим департаментом. Ну и моя личная любимая песня о победе, это, конечно, нас ждет огонь.
12: Священный, да, смертельный.
13: Нет, смертельный. Веселенон. Да, и это моя любимая песня. Я считаю, что Нина Ургант сделала просто невероятное. Она показала, как можно душевно... Она даже не показала. Она сделала то, что делает весь наш народ. Душевно. Спасибо. Исполняет эти песни. Так что это действительно то, что у меня, кстати говоря, закачано в телефон тоже.
12: Мария Владимировна, огромное спасибо. С 1 мая, с наступающим Днем Победы, друзья мои. Да, чуть выше был упомянут Петр Порошенко, террорист и экстремист. Соблюдаем закон. Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
10: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».

0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Сбер и ВТБ сообщили, что снизят процентные ставки по ипотеке с 1 апреля. ВТБ снижает ставку на 1 процентный пункт. Условия касаются кредитов с первоначальным взносом от 50%. Минимальная ставка на первичном и вторичном рынках составит 18,9%. Сбер снижает ставку на 0,5% при первоначальном взносе от 20 до 50%. Минимальная ставка на ипотеку составит от 15,7% на первичном рынке и от 16% на вторичном рынке. Банк России 20 марта снизил ключевую ставку на 0,5% до 15% годовых. Это было седьмое подряд снижение ставки с июня прошлого года, когда ЦБ начал снижать ее с рекордных 21%. Снижение ставки рефинансирования делает кредиты более доступными, поэтому спрос на рыночную ипотеку продолжит расти, а следовательно и цены на вторичное жилье, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» эксперт по недвижимости, член гильдии риэлторов Москвы Владимир Шмелев.
1: Учитывая, что снижение ключевой ставки Центробанком имеет уже устойчивый тренд, то есть седьмой раз подряд на заседаниях ставка снижается, банки понимают, что данная тенденция будет продолжаться и дальше, стимулируют спрос у участников рынка, покупателей, чтобы те активнее обращались за ипотекой, что, в принципе, мы сейчас и видим. Начиная с Нового года, спрос на вторичное жилье, в частности, очень активный, прям-таки достаточно ажиотажный. То есть, если объекты выставляются в рекламу по равновесной стоимости, то есть не по завышенной цене, то, как правило, в течение недели, двух, максимум трех, уже находят своего покупателя. Цены с Нового года на вторичку возросли уже от 10 до 12%, и пока останавливаться, по ощущениям, совершенно не собираются.
0: Ранее в Госдуме заявили, что ставки по рыночной ипотеке к концу года могут снизиться до 12-13% на фоне ожидаемого замедления инфляции и снижения ключевой ставки. По словам главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, на фоне снижения процентных ставок ипотеку будут брать более активно, и миллионы граждан смогут этим воспользоваться. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире!

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин о правилах безопасного восхождения на горы.
2: Та система, которая была еще при Советском Союзе, наиболее жизнеспособная. И в тот период времени было гораздо меньше таких ситуаций. Однозначно для того, чтобы пойти в горы, вы должны занять их в каком-нибудь горном клубе, там, туристы, альпинисты и так далее. Пройти обязательный курс обучения. Только потом вас могли взять в группу, вы могли запланировать этот маршрут. Предварительно вы должны были, как старшие группы, защитить этот маршрут в маршрутной квалификационной комиссии, которые были во всех субъектах. В момент защиты вы могли сказать, что вы со своей группой не пойдете по этому маршруту. Почему? Потому что вы, как руководитель, не готовы, вы не подготовлены соответствующим образом, у вас нет соответствующей квалификации. И ваши люди, которые в вашей группе планируют пойти, то же самое, они не обладают необходимыми навыками для этого маршрута. Сейчас, к сожалению, она не работает. Сейчас только требования очень жесткие, довольно жесткие к гидам, проводникам, то есть законодательно они определены. Ну а все люди, которые идут просто «хочу пойти в горы», ну и вот заплатить деньги и пошли. И вот, к сожалению, вот такой подход и приводит к тому, что мы с вами сегодня видим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
3: Меня зовут Мария Баченина, и с нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте. Я хотела бы вот какой вопрос задать, пусть он вас не удивляет. Какой у вас любимый фильм с актером Жаном Рено? Я даже объясню сразу, почему спрашиваю. Потому что Рено неожиданно переквалифицировался из хорошего актера в писателя-пропагандиста. Французское издательство выпустило роман за авторством Рено «Побег» о похищенных украинских детях. Главная героиня романа Эмма, она бывшая массажистка, завербованная французской разведкой, под прикрытием проникает в исправительный лагерь, это я прямо вот цитирую исправительный лагерь, в Сибири для украинских подростков, чтобы задокументировать эти преступления. Скажите, Мария Владимировна, как вообще к этому относиться? Можем ли мы как-то или должны ли мы как-то влиять на Жана Рено? Может, стоит запретить фильмы с его участием?
4: Знаете, я, честно говоря, небольшой знаток его творчества. Я его знаю только по фильму «Леон», где он играет киллера, который
3: с маленькой дружит девочкой. Дружит с цветком и с маленькой девочкой, да.
4: Да, вот он находит что-то в себе человечное тогда, когда встречается с маленькой девочкой, чью семью вырезали буквально. Вот только этот фильм я знаю еще. Еще раз говорю, не потому что что-то, а просто больше не следила как-то за то. Может быть, еще что-то есть выдающееся, я не знаю. Теперь по поводу этой ситуации. Первое. Нужно понимать, как устроен западный, в этом смысле, шоу-бизнес. Западный шоу-бизнес, и вы можете посмотреть по истории практически всех крупнейших звезд этого самого шоу-бизнеса, устроен так. Они не имеют вот этой выключенности из политического процесса. То есть там разговоры о том, что они просто творцы и просто звезды и не имеют никакого представления о внешней, внутренней политике, такого быть не может. Они все имеют, я сейчас говорю о своем личном наблюдении. Я действительно, мне было на каком-то этапе это интересно, и я задавала себе вопрос, условно говоря, а где, например, Клуни? Тот самый Клуни, который является голливудским артистом, актером, и, например, Судан. Почему я об этом говорю? Я работала в Нью-Йорке в посредстве России при ООН. И посредством был Виталий Иванович Чуркин, и вдруг посредство России получает письмо следующего содержания, что состоится заседание не Совбеза, имеется в виду официальное или неофициальное, а состоится заседание так называемой формулы Ария. Это когда члены Совбеза встречаются неформально, то есть не в национальном качестве, представляя всю страну, а как поспреды для того, чтобы обсудить на полях вот своего совбезовского вот этого официального формата, как бы неформально такое собрание неформальное поспредов. Называется формула Ария. Почему? Потому что так звали дипломата, который в свое время такую формулу предложил. Вот по формуле Ария. И посвящено оно должно было быть какой-то актуальной международной проблематике и должно было пройти под председательством. Вот сейчас вот можете смеяться, можете плакать. Я на ваш вкус оставляю, на вашу эмоциональную составляющую. Под председательством Клуни. И я была как раз, я была, у нас так это называется, группа по прессе, информации, связи с общественностью. У меня была своя дипломатическая нива, у меня была нива как бы работы с соотечественниками, культурно-гуманитарная, но в том числе и вот такая, связанная с пиаром и так далее. И меня, собственно говоря, отправили на это заседание, неформальное, а вот такое неофициальное по формуле Ария, я это все наблюдала с близкого расстояния. Сидел за столом Клуни, по-моему, Джордж, да, его зовут? Джордж Клуни.
3: Да, Джордж Клуни, все верно.
4: Которому была какие-то бумаги, какие-то папки. Значит, было огромное количество камер, ну еще бы, да, сочетание очень таких информационно жирных кусков. С одной стороны, Организация Объединенных Наций, штаб-квартира, Совбез, так или иначе. Неважно, официальное, неофициальное, но как бы название-то есть. И с другой стороны, голливудский актер, артист, общественный деятель и так далее. Ни одна тема, не знаю, гуманитарная катастрофа, ни судьба детей, ни экология, ни открытый конфликт, ни война, никогда вот на моей памяти не вызывал такого количества представителей не просто средств массовой информации, а именно камер, да, вот не политической, а всевозможной направленности, как вот та самая формула Ария. Протиснуться к своему месту было невозможно. Вы знаете, ну, это было давно, это было, наверное, более 15, около 20 лет назад. Для меня это было потрясение. Я никак не могла понять, как человек, который никогда профессионально не занимался вот этой темой, ее преподносит в качестве вот такого чуть ли не официального декларирование каких-то тезисов. Это при том, что американская, а он представлял как бы Америку, американская делегация, одна из самых многочисленных, да самая многочисленная там. Мало того, они чувствуют себя как дома, они же американские дипломаты, в Нью-Йорке живут, работают. А для чего это нужно было? Задала я себе вопросы. Потом я поняла, смотря на биографию других американских актеров, вы можете посмотреть, Ричард Гир, Ума Турман и огромное количество других звезд имеют вот эту политическую нагрузку. Такое впечатление, что их долголетие, благополучие и успешность в Голливуде неразрывно связаны вот с этой самой, ну, по сути, как сказать, добровольно-принудительной стезей.
3: Дежурство.
4: И, ну, дружинники такие,
3: да,
4: понимаете?
3: Да, понимаю.
4: И то у дружинничества есть свои традиции, и есть, в общем, свои какие-то, ну, я бы сказала, закон и порядок, да, дружинничество выросло из потребностей людей, которые живут в том или ином социуме, каким-то образом дополнительно, неформально, но при этом очень активно с душой, так сказать, брать ответственность за свою жизнь. Когда дружинничество, а у нас такое тоже было в стране, пришло чисто в формальную историю, оно перестало вообще приносить какую-то пользу. Я задала себе вопрос, вот где Клуни, где Судан? Почему так должно быть? С другой стороны, я наблюдала за тем, как, по-моему, это был Гир, который все время очень сильно волновался, когда возникала тема, например, Тибета. Да, по-моему, это его была стезя.
3: И вдруг это вообще его тема, да.
4: Каждый актер в Голливуде, ну, может быть, не просто каждый, но вот мощный, крупный с точки зрения обласканности премиями и наградами, имеет вот эту повестку. А потом нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда все швы мы увидели как бы изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Платят деньги, платят контракты.
3: А кто платит, Мария Владимировна?
4: Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар-агентство. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, продвижением какой-то темы, являются по сути, как сказать, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и, так сказать, вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные какие-то деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование всей общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
3: Директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Большое спасибо.
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Просто космос.
3: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Чем пахнет открытый космос? Ну, если коротко, ничем. А если давать развернутый ответ, то нередко астронавты рассказывают, что у космоса есть свой запах. Так, по мнению астронавта Криса Хэтфилда, космос пахнет как подгоревший стейк или барбекю. Разумеется, в открытом космосе нечему пахнуть, так как открытый космос – это, по сути, пустота, вакуум. Откуда же тогда берется этот запах? Ну, вообще, насколько мне известно, никто никогда серьезно не изучал этот вопрос. Но существует одно возможное объяснение, которое можно предложить. Когда космонавт возвращается из открытого космоса, помещение шлюза на некоторое время открыто для воздействия вакуума. Вакуум, как пылесос, извлекает из микротрещин и микрополостей в материалах шлюза, которые обычно сделаны из пластика, металла, резины и прочего, мельчайшие частицы вещества. Когда шлюз наполняется воздухом, эти частицы смешиваются с ним и создают этот горелый запах. По сути, астронавты чувствуют не запах вакуума, а запах воздействия вакуума на шлюз.
0: Просто космос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Экономист Алексей Зубец о том, для чего Европа утверждает пакеты санкций против России.
5: Когда-то давно, ну, там, лет 10 назад, 15, Евросоюз в основном как бы группировался вокруг зеленой повестки. То есть вот борьба за климат, это была такая универсальная идея, которая объединяла страны Евросоюза, вот там бюрократия, они на этом пилили деньги, распихивали их там по карманам своим и крупных компаний и так далее. На сегодняшний день зеленая повестка, как способ консолидации Европейского Союза, весь исчерпала. Про нее уже забыли. И единственная тема, вокруг которой может консолидироваться Евросоюз, это вот состояние России, с одной стороны. А с другой стороны, это источник денег, то, что можно выделить 90 миллиардов Украине, из которых 60 миллиардов пойдет на европейским оборонным компаниям, которые должны произвести оружие, а потом отправить его на Украину. Вот. Но 60 миллиардов – это большие деньги, там они уже за них них передрались и европейские компании. Ну, то есть это опять же способ вот управления, внутреннего управления, ну и по политику управлять деньгами. Это тоже приятно. Но основная, конечно, идея – это вот консолидация. Для чего нужна европейская бюрократия? Вот ровно для этого.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Утром было солнечно и совсем тепло. Озеро широкое по двору текло. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О политике.
1: Кирилл Дмитриев предсказал усиление критики в адрес Фридриха Мерца. Глава Российского фонда прямых инвестиций считает, что давление на канцлера Германии не ослабнет до его отставки или признания политических ошибок. Поводом для резкого высказывания стало решение Дональда Трампа вывести часть американских войск с немецких баз. Ранее сообщалось, что планы Вашингтона сократить военный контингент вызвали недоумение в Пентагоне и в правительстве Польши. Временное ограничение ввели в аэропорту Нижнего Новгорода. Там временно не принимают и не выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. По данным ведомства, меры ввели для обеспечения безопасности полетов.
0: О происшествии.
1: Глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал юридическую поддержку мужчине, который пытался прорваться к нему во время массового мероприятия. Это произошло на стадионе «Екатеринбург-Арена». Охрана задержала эмоционального посетителя при попытке приблизиться к губернатору. Ранее в сети появилось видео, на котором неизвестный в спортивном костюме выбегает из толпы в сторону чиновника. После его арестовали.
0: О конфликтах.
1: Иран начал превентивно сокращать добычу нефти из-за морской блокады со стороны США. Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, Тегеран пошел на такой шаг, чтобы не допустить переполнения хранилищ, пока экспорт через порты ограничен. По мнению экспертов, иранские специалисты могут временно консервировать скважины без риска для оборудования, а также быстро восстанавливать работу. Ранее президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о завершение активной фазы боевых действий в регионе. Однако американские силы продолжают блокировать иранское побережье.
0: Об ограничениях.
1: Крупнейший российский центр обмена интернет-трафиком ММТС-9 перешел на резервные источники питания. Это произошло после сбоя на одной из московских электроподстанций, сообщает ТАСС. Сейчас специалисты восстанавливают стандартную схему электроснабжения. В компании РТК ЦОД заявили, что инцидент не повлиял на связность Рунета. Ранее пользователи сообщали о кратковременных задержках в доступе к услугам некоторых провайдеров.
0: Обо всем.
1: Турция вошла в тройку мировых лидеров по продолжительности рабочей недели. В среднем жители этой страны проводят на службе более 45 часов. В рейтинге государств Организации экономического сотрудничества и развития турецкий рынок труда уступает лишь Колумбии и Мексике. При этом эксперты указывают на низкую занятость женщин в экономике республики, которая в два раза меньше аналогичного показателя у мужчин. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в «Максе».
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
3: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
6: В России сформирован новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, обеспечивающих приоритетные потребности системы здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В перечень включили 206 наименований. Это жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемическим показаниям, а также препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, наркотические анальгетики, лекарства для лечения особо опасных инфекций, социально значимых заболеваний и болезней, представляющих опасность для окружающих. В России закупили рекордный объем препаратов от ВИЧ. В прошлом году

0: бесплатного оказания медпомощи. Об этом говорится в правительственном постановлении. На первом этапе все обратившиеся в центры проходят анкетирование и исследование по определению биологического возраста, в том числе с применением калькулятора биологического возраста. После этого врач по медицинской профилактике или медицине здорового долголетия принимает решение о проведении дополнительных исследований, направленных на выявление различных изменений в организме.
1: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
0: Мы сегодня поговорим о когнитивном здоровье наших детей. Ну, впереди непростой период. Экзамены, ОГЭ, ЕГЭ, сессии пересдачи, недели усиленных подготовок, порой бессонных ночей. Большинство молодых людей нервничает, переживает, стрессует. Все это не может не сказываться на памяти, внимании, концентрации. И вообще важно не допустить ухудшения когнитивного здоровья. Как его правильно отслеживать? Что в первую очередь должно насторожить в поведении ребенка, подростка? Как не перегореть эмоционально в предэкзаменационной и непосредственно экзаменационный период. Вот обо всем этом и не только мы будем говорить сегодня с детским психотерапевтом Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Александрой Дорошкиной. Какие вообще особенности функционального состояния мозга подростков, вот чем они отличаются от взрослого человека?
2: Детям в этот период самим очень непросто, потому что тут резкие изменения в собственном теле, они не понимают, почему там резко растут. У девочек, в принципе, свои особенности развития. Гормональный фон резко изменяется, поэтому у них там частые потливости. На самом деле это они в этом не виноваты. Идут гормональные изменения. Может быть, замечали, что подростки очень тяжело встают с утра. На самом деле обуславливается тем, что им надо спать 9-10 часов, не как обычному человеку 8, просто потому что организму надо больше восстанавливаться в течение сна. Поэтому они и уставшие, и раздражительные. У них, например, самая активная когнитивная нагрузка идет с 10 до 12 часов и с 4 до 5. Не так, как у взрослого человека, не так, как, например, у младших школьников.
0: Какие симптомы вообще указывают на некие проблемы или даже когнитивные нарушения у подростка?
2: Тут, я думаю, много что и сами родители могут сказать. Сильно меняется настроение, они очень раздражительные, они не хотят ни с кем общаться, не заходи в комнату, вот это все. На самом деле, если мы наблюдаем повышенную раздражительность или плаксивость, нежелание учиться, агрессию иногда, мы должны понимать, как часто эти симптомы проявляются. То есть, если объективно, например, экзамены у нас скоро, да, и ребенок становится более раздражительным, уставшим, это совершенно стандартная реакция. Стоит просто эмоционально его поддержать и дать понять, что мы всегда готовы ему помочь. Если мы понимаем, что эти симптомы длятся уже достаточно долго, что они возникают, например, в обычной повседневной жизни, тут уже стоит задуматься, может быть, нужна консультация специалистов.
0: Та же депрессия, да, более такой серьезный диагноз или какая-то глубокая тревожность. Какие у нее симптомы, чтобы тоже не спутать это с некой усталостью, ну или просто вот раздражительностью, связанную с тем же гормональным фоном, да, у подростков?
2: Ну, стоит обратить внимание на сон. Если мы видим, что ребенок трудно засыпает, да, это чаще с тревогой связано. Если, например, он просыпается сильно раньше времени, там, посреди ночи, это скорее такой симптом депрессии. То даже если есть ощущение, что есть какая-то депрессивная симптоматика, стоит сначала обратиться к специалистам, там, это невролог, нейропсихолог, психотерапевт, а потом уже, например, подключать какую-то когнитивную нагрузку, потому что если мы сразу даем тренировку мозга, можем усилить его симптомы и, правда, не заметить очень серьезные эмоциональные проблемы, которые есть.
0: А какие исследования, тесты, опросники, возможно, проводятся, когда ребенок приходит на прием к специалисту?
2: На самом деле их достаточно много. Говоря про когнитивные функции, в нашем центре представлены компьютеризированные варианты диагностики, когда можно быстрее, чем, например, у специалиста, понять, в каком состоянии там, ты находишься, есть ли объективное снижение памяти. Также представлены у нас варианты компьютерных тестов, когда можно из дома проверить свое собственное состояние. Ну, понятно, что прохождение самостоятельно этих тестов не является диагнозом, все-таки скорее подтверждением собственных переживаний и, может быть, мысли о том, что все-таки стоит посетить специалиста.
0: А вот если такие уже симптомы, рассеянность, постоянное внимание, некая тревожность, может быть, даже какие-то помутнения, именно медицинские исследования какого-то рода проводятся, МРТ, ультразвуковая диагностика сосудов мозга.
2: МРТ не так часто проводится в силу того, что есть определенные показания для него. Это, например, наличие какой-то неврологической симптоматики, типа головной боли, может может быть тошнота, нарушение зрения, там, асимметрия рефлексов, это обычно смотрит как раз врач-невролог. И назначает эту процедуру обычно именно врач-невролог. Также, если в анамнезе были какие-то травмы головы, да, или какие-то периоды эпилепсии, тогда, естественно, назначается МРТ. Но, говоря про детей, часто нейропсихолог и невролог дает направление на УЗИ сосудов шеи и головы, когда у ребенка есть головокружение, шум в ушах, головные боли. И очень часто, на самом деле, если ребенок вот как-то сидит, знаете, вот у него плохая осанка, он долго сидит за партой, да,

0: это вполне возможно может приводить к тому, что нарушается кровоток вот как раз в шее, в позвоночных артериях. УЗИ может как раз объективно показать, что есть такие особенности.
1: Как часто вообще нужно наблюдаться у специалиста, и стоит ли это делать в рамках некой профилактики, диспансеризации, или пока ничего не беспокоит, лучше и не ходить?
0: Вы знаете, вот когда есть какие-то звоночки, о которых мы с вами говорили в самом начале, я бы всегда советовала перестраховаться. Ну, а вдруг что? Лишним точно не будет. У подростка там 9, 10, 11 класс. Ну, объективно, это 3 года очень тяжелейшего стресса. Я бы посоветовала пройти вот комплексную диагностику, сдать обязательно анализы. На них направляет врач-невролог или детский психиатр. На анализы витаминов. Может быть, правда, там нехватка железа, которая приводит к нарушению внимания. Гормоны щитовидной железы обязательно надо проверить. Витамин В12. Да, это все может приводить к определенной симптоматике. Ну и опять же, если у нас долгий, тяжелый стресс у ребенка, я бы советовала все равно ходить к психотерапевту просто для поддержания там, уровня мотивации, для самоуверенности, там, самоэффективности. Тем более подростки очень много родителям не говорят, ну, просто в силу особенностей возраста.
1: Александра, а мы с вами вот не поговорили о факторах, которые в первую очередь влияют на когнитивное здоровье подростков, социальный образ жизни.
0: У подростков, на самом деле, очень важно спать 9-10 часов. В исследованиях показано, что если подросток не досыпает там 1-2 часа в сутки, то это в неделю эквивалент, что он, в общем, 24 часа не спал. То есть, на самом деле, очень серьезное влияние на мозг. Плюс, если говоря, например, про процессы памяти, да, приобретение нового материала, именно вот переход кратковременной памяти в долговременную, то есть запись новой информации, которую ребенок получает в учебе, он происходит именно во сне. И если сон сильно ограничен, то ребенок просто не усваивает ту информацию, которую ему дается в школе.
1: Это правда или это миф, что подростки в целом запоминают информацию хуже, чем взрослые, или это не так?
0: Это так, просто потому что большее количество работы мозга направлено на контроль состояния тела, вообще-то физиологии.
1: Что вот нам можно посоветовать подросткам, молодым людям и для улучшения памяти, и для концентрации внимания?
0: Советую делать какой-то день отдыха, когда точно все выспались, правильно поели, уехали на природу и там сидите без гаджетов. Да? И, кстати, вот это отличный вариант проверить, что у ребенка снижение когнитивной функции или, правда, стресс. Если у нас такой один свободный день, мы там ребенка вытащили на природу, потом он восстановился с новыми силами, то говорит о том, что с ребенком все хорошо. Просто он, правда, очень устал. Давать возможность высыпаться. Обязательно должно быть питание, которое включает белок. Необходима физическая нагрузка. Обязательно контроль гаджетов. Также можно ввести определенные ритуалы перед сном, чтобы успокоиться. Например, чтение бумажной книги, какой-то там теплый душ. И, конечно, вот я на самом деле всем советую сходить к специалистам проверить витамины, потому что чаще всего именно может быть нехватка витаминов. Она, ну, правда, поддержит организм. Анализ на витамин D. Нехватка витамина D напрямую влияет на настроение, на уровень внимания. Обязательно анализ на ферритин. Да? У подростков девочек очень часто снижено внимание просто в силу того, что недостаточно железа, ну, опять же, в силу своих физиологических функций. Стоит проверить витамин В12 и фолиевую кислоту. Эти компоненты напрямую опосредуют синтез нейронов в головном мозге. Также гормон щитовидной железы. Он отвечает и за мышление, может давать дополнительную усталость, и депрессивную симптоматику. Глюкозу натощак тоже можно сдать. Но, опять же, это все обязательно под присмотром врача.
1: Спасибо вам огромное. Мы сегодня говорили о когнитивном здоровье детей, подростков, особенно в такой тревожный период сдачи экзаменов и сессии, о том, на что обращать внимание, как помочь нашим детям, как улучшить концентрацию и память. Мои гости сегодня была детский психотерапевт Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФНБА России Александра Дорожкина.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию. Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра I. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: История создания и развития магнитно-резонансной томографии – это настоящая история научного прорыва, который изменил медицину навсегда. МРТ стал незаменимым инструментом для диагностики множества заболеваний, открыв перед врачами новые возможности для исследования человеческого тела. Этот метод позволяет буквально заглянуть внутрь человека, не причиняя ему боли и не подвергая рискам. Магнитно-резонансная томография – одно из самых впечатляющих достижений современной медицины, позволяющее заглянуть внутрь, без использования вредного ионизирующего излучения. Магнитный резонанс, лежащий в основе МРТ, был открыт в начале 20 века, в 1938 году. Исидор Раби, американский физик, впервые обнаружил, что атомные ядра могут поглощать и излучать радиоволны в присутствии магнитного поля. Это открытие, получившее Нобелевскую премию в 1944 году, стало первым шагом на пути к созданию МРТ. Тогда еще никто не представлял, что физическое явление, изучаемое в лабораториях, вскоре станет основой для одной из самых передовых технологий в медицине. Затем ученые открыли ядерный магнитный резонанс ЯМР в 1946 году. Феликс Блох из Стэнфордского университета и Эдвард Парсел из Гарварда независимо друг от друга пришли к этому важному открытию. За это достижение они получили Нобелевскую премию по физике в 1952. Но в 1944-м советский физик-экспериментатор Евгений Завойский, участвовавший в создании атомной бомбы, открыл электронный парамагнитный резонанс. И это открытие стало основой для развития ядерного магнитного резонанса. Но на Западе его работы долго не признавали из-за изоляции советской науки. ЕМР-спектроскопия... Спектроскопия ядерного магнитного резонанса – это такой метод исследования, который позволяет узнать, как атомы взаимодействуют друг с другом внутри молекул. Но лишь в 1970-х физики и врачи начали задумываться о том, как применить явление магнитного резонанса для медицинских целей. Реймонд Дамадиан, американский врач и ученый, был одним из первых, кто предложил использовать МРТ для диагностики рака. В 1971-м он опубликовал статью, в которой описывал различия в магнитных свойствах тканей здоровых и пораженных раком органов. Эта идея произвела настоящую революцию в медицинской науке и открыла двери для новых исследований и разработок. Отправной точкой развития магнитно-резонансной томографии стала статья Пола Латербура, опубликованная в журнале Nature в 1973-м. В ней он изложил метод получения трехмерных изображений с помощью градиентных магнитных полей. На основе этой идеи Демодиан в 1977-м создал первый прототип аппарата МРТ, который смог получить изображение опухоли. Этот аппарат был огромным и неудобным, но он доказал, что технология работает. Параллельно с этим другие ученые, такие как Питер Мэнсфилд и Пол Лютербур, продолжали развивать технологии, что привело к созданию первых коммерческих аппаратов МРТ в 1980-х годах. Эти аппараты уже не только позволяли увидеть опухоли, но и обеспечивали более детализированное изображение внутренних структур организма. С каждым годом аппараты МРТ становились все более совершенными. В 1980-х и 90-х началось массовое производство томографов, и они стали доступными для медицинских центров по всему миру. Благодаря внедрению новых технологий, таких как высокопольные магниты и улучшенные программы обработки изображений, качество МРТ-снимков значительно улучшилось. Это позволило врачам более точно диагностировать заболевания, начиная от повреждений позвоночника и заканчивая болезнями головного мозга. МРТ стало неотъемлемой частью диагностики таких сложных заболеваний, как рассеянный склероз, опухоли мозга и многих других патологий. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-м термин ядерно-магнитная резонансная томография изменили на магнитно-резонансную томографию, чтобы избежать ассоциаций с радиацией.
2: Говорит, что...
1: К 40-му году число детей с ожирением по всему миру может превысить отметку в 227 миллионов. Еще более чем полумиллиарда будет диагностирован избыточный вес. Об этом заявили во Всемирной федерации по борьбе с ожирением. Как уберечь здоровье детей, разбирался Егор Волгин.
4: Ученые спрогнозировали рост числа детей с ожирением. Новый доклад об этой проблеме опубликовала Всемирная федерация по борьбе с ожирением. По их словам, без срочных и масштабных мер к 2040 году ожирением будут страдать более 227 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет. Еще более чем у полумиллиарда будет диагностирован избыточный вес. Для сравнения, в 2025 году ожирение было только у 180 миллионов детей. Помимо этого, к 2040 году как минимум 120 миллионов детей школьного возраста будут иметь ранние признаки хронических заболеваний, вызванных высоким индексом массы тела, от сердечно-сосудистых недугов до гипертонии. При этом география проблемы неравномерна. Абсолютными лидерами по числу детей с лишним весом являются Китай – 62 миллиона ребят и Индия – 41 миллион. На третьем месте находится США. Там 27 миллионов таких детей. Следом идет Великобритания с показателем в почти что 4 миллиона детей, вдвое больше, чем во Франции и Италии. Проблемы лишнего веса, в том числе у несовершеннолетних, давно волнуют правительства разных стран. Не является исключением и Россия. Летом прошлого года депутаты Госдумы предложили признать ожирение социально значимым заболеванием. Согласны с ними и эксперты, проблема лишнего веса сейчас слишком недооценена, и лечение ожирения не ограничивается только диетой. Людям необходимо менять образ жизни, увеличивать физическую активность, а также психологические привычки. Например, заедать эмоции. И все это требует вмешательства со стороны государства, заявила радио «Комсомольская правда» врач-диетолог Елена Сломатина.
5: В обществе всегда есть какие-то красные флажки, какие-то, мы знаем, там, на сигареты, на алкоголь, так или иначе, наркотики, совсем прям красные флажки. А вот на ту еду, которую мы употребляем, на тот образ жизни, который мы ведем, потому что все упирается не только в еду, там все в организме взаимосвязано, у нас не выработаны вот эти красные флажки. Когда мы подходим к грани, тогда вот начинаются, ой, а что же, потому что действительно заболеваемость, ассоциированная с ожирением, она возрастает, падает работоспособность, падает фертильность, нагрузка на вообще социальные сферы начинает возрастать, и только тогда уже, ну а как, а что же мы с этим будем делать?
4: При этом особенно пугающими темпами увеличивается количество именно детей с ожирением. За последние полвека их число выросло в 10 раз. Поэтому в России все чаще звучат различные предложения по ограничению детского рациона. Так, в январе прошлого года в Госдуме захотели запретить продажу фастфуда несовершеннолетним. В марте с предложением запретить продавать детям чипсы выступила глава общественного Совета при Роспотребнадзоре. Теперь же депутаты хотят проработать меню школьных буфетов, чтобы снизить там количество вредных продуктов. Однако, по словам специалистов, в один момент лишить детей вредной еды, конечно, можно, но это вряд ли будет эффективно с психологической точки зрения. Вместо этого нужно развивать альтернативные точки общепита, в которых не будет той самой вредной пищи, но в остальном привычки потребления будут сохранены. Например, сеть бургерных, но с булочками из цельнозерновой муки и котлетами без примесей, рассказала Елена Соломатина.
6: То, что мы имеем в виду, как раз это трансжиры, сахар, это жир насыщенный. И, в принципе, то, что кроме вреда никакой пользы. Было бы здорово, откровенно говоря, если бы каким-то образом можно было перевести детей на другое питание. Но тут уже, знаете, это как наркомана отлучить от наркотиков. То есть как будет все это происходить? Какие-то альтернативные варианты. Там же не просто вкусовые ощущения, они же используют огромное количество различных приемов. Цвет, вкусовые сочетания, музыка и вообще такой праздник.
4: О необходимости принятия срочных мер по борьбе с ожирением говорят и эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они призвали власти всех стран ввести налог на сахар, запретить рекламу вредной пищи, нацеленную на детей, а также создать среду, способствующую физической активности. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Клинический психолог Елена Макарова напоминает, что курение разрушает организм изнутри и является главной причиной тяжелых хронических заболеваний. Интоксикация организма никотином приводит к разрушению всех, без исключения внутренних органов и систем. Вместе с никотином накапливаются и канцерогены, что может вызвать рост раковых клеток. С каждой выкуренной сигаретой происходит спазм сосудов, разрушаются их стенки, что приводит к нарушению кровообращения и, как следствие, учащения сердцебиения и пульса. И это лишь малая часть негативных последствий курения. Поэтому эксперт советует избавляться от этой привычки. Один из советов такой – обозначить себе дату, когда вы прощаетесь с табаком. За 2 недели до часа X можно начинать подготовку. Например, отказаться от ритуальных сигарет по утрам и за чашкой кофе. Имеет смысл последить, в какие моменты вы курите, потому что действительно этого хотите. А когда это просто привычка – на прогулке, за рулем, под любимую песню, после еды – это уже не то. Все эти паттерны нужно разбивать один за другим. Для того, чтобы расслабиться, специалисты рекомендуют научиться практике брюшного дыхания. Когда мы в стрессе, мы расширяем объем легких, глубоко дыша грудью. Но это случается так часто, что многие люди в зрелом возрасте разучились глубоко дышать животом, а чтобы снова научиться брюшному дыханию, нужно лечь на спину и понаблюдать за своим дыханием в течение нескольких минут. Сделайте несколько глубоких вдохов, посмотрите, как при этом двигаются ваша грудь, живот. Сначала это может быть неудобно, однако с практикой вы сможете использовать эту технику где угодно и когда угодно, а это хороший способ для релаксации. Вы слушали программу «Медсовет» с Вероникой Борисенковой. Не болейте и будьте здоровы!
2: «Медсовет». Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о желании США наказать страны НАТО за их невмешательство в иранский конфликт.
8: Блок НАТО требует реформирования, и Трамп выступает за это, а Ближний Восток – это всего лишь причина. Вообще, я не вижу смысла странам европейским вмешиваться, особенно тех, кто состоит в блоке НАТО, а блок НАТО создавался как европейская безопасность, вмешиваться в дела Ближнего Востока. Это личные дела Соединенных Штатов. Никакого отношения к блоку НАТО война США и Ирана не имеет. Европейским странам вообще на Иран претензий не было, поэтому здесь странно спрашивать и просить видите блок НАТО о помощи, когда ты ведешь войну, которая, ну, сугубо личная Трампа и Ирана. Да даже Америка, часть американских граждан, да и часть политической элиты США не очень-то и одобряет вот в эту войну. Но вывод можно сделать один, что в ближайшее время следует ожидать реформирования этого блока, и в принципе это будет правильно, но он же устарел. Он создавался как блок против Советского Союза, против Варшавского договора. Варшавского договора уже нет, Советского Союза и подавно нет. То, естественно, и блок НАТО должен уже также пройти реформирование.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Говорят прохожие, вот весна идет, а это я работаю, разбиваю лед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
7: Российские средства противовоздушной обороны сбили 146 украинских беспилотников. Массированная атака продолжалась 6 часов и затронула 12 регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны. Наибольшее число дронов военные уничтожили в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Также под удар попали Подмосковье и Челябинская область. Ранее ведомство заявляло о перехвате еще более 200 аппаратов.
2: О важном.
7: В Амстердаме провели шествие «Бессмертный полк» в честь предстоящего Дня Победы. Сотни людей с портретами ветеранов и флагами прошли через исторический центр города. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Во время марша звучали военные песни, а полиция пресекла попытки агрессивных активистов сорвать мероприятие. Ранее организаторы акции в России объявили, что в этом году почтить память героев можно как в очном, так и в онлайн-форматах.
2: О паводках.
7: В Подмосковье отменили оранжевый уровень погодной опасности, который вводили из-за угрозы паводка. Режим перестал действовать после 8 вечера по московскому времени. Об этом сообщили в гидрометцентре России. Синоптики ожидали резкий подъем воды в реке возле города Куровское, что могло привести к затоплению дорог и дачных участков.
2: О расследованиях.
7: Австрийская полиция задержала мужчину, который подсыпал крысиный яд в баночки с детским питанием. Подозреваемый возвращал отравленные продукты на полки супермаркетов, чтобы вымогать деньги у производителя, сообщила газета «Кроны». Следствие выяснило, что злоумышленник требовал от компании 2 миллиона евро в криптовалюте. Ранее опасные товары обнаружили и изъяли в магазинах Австрии, Чехии и Словакии. Елена Борщева выразила соболезнования в связи с гибелью участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко. Актриса назвала коллегу одной из самых ярких артисток проекта и отметила ее исключительное чувство юмора. 53-летняя КВНщица погибла накануне в Сочи. Ее сбила машина.
2: Обо всем.
7: В Дании археологи обнаружили древние серебряные монеты с библейскими пророчествами о конце света. На артефактах выгравированы греческие буквы «Альфа» и «Омега», а также изображение Агнца Божьего. Об этом сообщает издание Daily Mail. Специалисты связывают эти символы с откровениями Иоанна Богослова о втором пришествии Христа и глобальных катаклизмах. При этом эксперты отмечают, что подобную чеканку использовали в XI веке, чтобы укрепить веру народа в период частых набегов викингов. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
10: Пока вы здесь ванночки с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс. Вы водочку здесь пустыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками.
11: Эту песню, как и многие другие, Владимир Семенович Высоцкий написал на основе реальных событий. 30 апреля 1961 года в Антарктиде советский хирург Леонид Рогозов провел операцию, подобной которой в мире больше не было. Сам себе вырезал аппендицит под местной анестезией. Как это было 65 лет назад, мы и расскажем сегодня с помощью нашего гостя, замечательного хирурга, доктора медицинских наук Рустама Азимова. У микрофона Евгений Сазонов, и мы продолжим после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
12: РГО запустила новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. Молодежное движение Русского географического общества объявляет набор добровольцев для участия в проекте «Заповедное дело РГО», который пройдет с 1 по 12 июля в Быстринском природном парке Камчатского края. Территория парка входит в состав всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки» и считается уникальным природным районом полуострова. Заявки принимаются до 14 мая. Подробности на официальном сайте rgo.ru. В Национальном центре «Россия» продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний. В их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны, от первых чертежей до спутниковых фотографий.
2: Клуб знаменитых путешественников.
11: Леонида Рогозова называли Гагариным от медицины. И роднит их не только одна и та же фраза перед шагом в неведомое «поехали». Обоим было по 27 лет, оба были из простых семей, безгранично обаятельные. Оба в апреле 1961 года проявили беспримерное мужество и совершили подвиги, которые прославили их на весь мир. А еще оба играли со смертью в игру, где ставкой была собственная жизнь. Отличник лечебного факультета Леонид Рогозов отправился в Антарктиду добровольцем. Ему предстояло стать первым доктором новой станции «Новолазаревская», которую он же и построил с товарищами в оазисе Шермахера в северо-восточной части континента. Поскольку полярники болеют редко, а народу вечно не хватает, Рогозов совмещал в 6-й советской антарктической экспедиции еще две профессии – метеоролога и водителя. Но 29 апреля случилось страшное. Заболел единственный в радиусе тысячи километров доктор – сам Рогозов. Врач без труда диагностировал у себя аппендицит. Не так уж он и страшен был на большой земле. В принципе, и для Антарктиды это было не смертельно, если бы не погода. А она уже сутки была нелетной.
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
12: Рогозов Леонид Иванович родился в 1934 году в Читинской области. После окончания школы отслужил в армии и в 1953 году поступил в Ленинградский педиатрический мединститут. Окончил его в 1959 с отличием. На госэкзамене по хирургии получил 5 с плюсом. С 1960 по 1962 год работал доктором в 6-й советской антарктической экспедиции. В 1966-м защитил кандидатскую диссертацию. Трудился врачом в разных больницах. 14 лет возглавлял отделение хирургии. Ездил стажироваться за границу. Свободно владел несколькими языками. Имел госнаграды. Дважды был женат. Сын и дочь пошли по его стопам. Стали врачами. Скончался в 2000 году от рака.
11: То, что сделал Рогозов, это подвиг или авантюра? Везение или профессионализм? И возможно ли сделать подобную операцию сейчас? Ответить на эти вопросы нам поможет Рустам Азимов, врач-хирург, доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, заведующий кафедрой хирургической практики Медицинского университета Петровского. Итак, Рустам Хасанович, сложной ли считается операция по удалению аппендицита, и сколько нужно опыта, чтобы ее проводить, ну, скажем так, спокойно?
13: Но аппендэктомии начинают делать, например, если я буду вспоминать свой опыт, я еще начинал их делать в студенчестве. Сейчас об этом, наверное, громко говорить нельзя, потому что делать операцию может только аккредитованный, сертифицированный специалист. Но раньше было чуть проще, и учились мы более агрессивно входить в хирургию и в хирургическую дисциплину, и в профессию, нежели сейчас. Менее осторожничали, и, может быть, поэтому чаще и больше в нашем поколении получалось таких вот, ну, нормальных, как мы говорим, рукастых хирургов, потому что хирург может быть только если он обладает достаточным количеством опыта и делает регулярно операции одну за одной и разные, разного спектра. Но в плане опыта, накопления этого своего жизненного багажа и ошибок, и осложнений, и всего прочего, ну, опыт ничего больше не заменить не может. То есть в теории ты можешь знать, как выполняется любая операция, но сделать ее, не имея опыта, практически невозможно. А делать это начинать можно только с наставниками. И вот мы свои операции там начинали в студенчестве, прикреплялись, приходили на хирургическую кафедру, видели кого-то из своих преподавателей, которые обычно дежурили, просили с ними на дежурство, и вот так вот начиналось потихонечку введение в хирургическую практику, если угодно. В отношении сегодняшнего дня и сегодняшнего отношения к аппендэктомии, эта операция одновременно и сложная, и простая. С одной стороны, это база, да, которой должен владеть любой хирург, закончивший там ординатуру, а с другой стороны, на аппендиците, как опытные хирурги говорят, славы никакой не поимеешь, но проблем можно огрести ой каких. Потому что любое осложнение при банальной аппендэктомии, если такое случается, это всегда ЧП. Поэтому сказать, что какая-то операция простая или сложная, как бы это будет очень общо или неверно. И опытный хирург вам никогда не скажет, простая операция, потому что чем опытнее хирург, тем больше понимает, что простых операций не существует. Можно на обычной липомэктомии, на удалении липомы получить или кровотечение, или какое-то другое осложнение. Поэтому просто осторожность и опыт, и все. В плане аппендэктомии, считается на сегодняшний день действительно заурядной операцией, но вот так вот говорить простая или сложная, в опытных руках она, наверное, простая. Если начинающий хирург попадет, например, на инфильтрат или ретроградный череобразный отросток, могут быть большие проблемы с удалением этого воспаленного аппендикса. Вот также и господину Рогову, который там в канун 1 мая, кстати, он был очень юный, все 26 или 27 лет был.
11: Да, очень молодой был.
13: Он себе сделал аппендэктомию, и она по протоколу, мы уже этот вопрос как прецедент такой, но все всегда изучаем, студентам про это рассказывают. Ему повезло, что аппендикс был практически на типичном зоне, типично расположен, и болтался на брыжейке, то есть это его спасло. Будь он ретроградный, или он в фильтрате, или в каком-то типичном расположении, это была бы катастрофа, потому что ассистентов у него не было, помощников у него толком не было. Кто-то там из экспедиции держал зеркало, кто-то там ему подавал инструменты. Но в целом, вот для меня, для подрастающего поколения врачей-хирургов, его пример – это пример мужества и героизма.
11: И колоссального везения, я так понимаю, да? Потому что как бы там и получается все, как учили, да?
13: Да, и колоссального везения. Под место анестезии человек пару-тройку раз там терял сознание, без конца там давал себе передышку, потому что, это и больно, это и тяжело. И с другой стороны, мы же тоже до конца не знаем, на что способен человек в экстремальной ситуации. Он понимал, не сделай он этой попытки, он обречен. Понимаете, меняется у человека мироощущение, когда он на грани жизни и смерти. И возможности какие-то нечеловеческие вдруг появляются, когда вот такая дилемма, да, дать себе умереть в муках от перитонита или попытаться все-таки избавить себя в данном случае от череобразного отростка.
11: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И вместе с ним мы разбираем по кирпичикам ту уникальную операцию, которую 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская провел советский хирург Леонид Рогозов. Он сам себе удалил аппендицит. Продолжение через несколько минут.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Полковник в отставке, военный эксперт, главный редактор информационного агентства «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук о предотвращенной попытке госпереворота в Мали.
14: Мали – это государство Центральной Африки. Долгое время это была колония, а потом зона влияния французов. И вот где-то года 4-5 назад там произошли государственные действия, которые были направлены на поддержание суверенитета Мали. И, собственно говоря, они отказались от присутствия французской армии. Они ее не в том, что выгнали, они ультимативно выгнали. Был поставлен ультиматум очистить территорию и уйти. Взамен они попросили военной помощи у России.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников.
11: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас выпуск скорее медицинский. А почему? А потому что 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская советский хирург Леонид Рогозов провел уникальную операцию. Он сам себе под местным наркозом удалил аппендицит. Насколько это было сложно? Что это была за операция? Можно ли ее сделать сегодня? Обо всем об этом нам рассказывает наш сегодняшний гость, замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. Ну, а у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов.
13: Пример он такой, ну, не единичный, как бы в хирургическом мире. До этого такой же эксперимент, по-моему, то ли 21-м или 22-м году, то есть фактически за полвека до него почти, сделал американский хирург. Не потому, что ему некому было помочь. Но тут надо понимать, что что-то у человека было с головой не то. Он просто хотел продемонстрировать возможности местной анестезии. И сам себе в присутствии ассистентов, ну там были медсестры и врачи, которым ассистировали, он сам себе сделал аппендэктомию. То есть такой пример был, но он не был в безысходном положении. Понимаете, в чем разница, да?
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
12: 15 февраля 1921 года 59-летний американский доктор Эван О'Нил Кейн удалил сам себе аппендицит под местным наркозом. Он презентовал поступок как продвижение нового способа обезболивания и лучшего понимания, что чувствует пациент. Однако коллеги обвинили его в погоне за дешевой популярностью. Кейну ассистировали профессиональные медсестры и страховали опытные хирурги, готовые забрать скальпель из ослабевших рук. Операцию превратили в шоу. шоу журналистов было больше, чем врачей. На аппендиците Кейн не остановился. В 1932 году он опять же под местной анестезией и прилюдно удалил сам себе паховую грыжу. Но тут удача изменила 70-летнему экспериментатору. С больничной койки он уже не встал и через 3 месяца скончался.
11: Рустам Хасанович, а вот если технологически, пошагово, из каких составных частей состоит вот операция? Мы готовим... Мы примазался. Медбрат примазался к хирургам. Вот. Готовят пациента, укладывают его на операционный стол, там понятно, значит...
13: Давайте так, сегодня аппендэктомия 99%, ну, по крайней мере, в московском регионе, я не буду говорить за всю страну.
11: Ну да, без вскрытия, то есть вот этим как...
13: Да, нет, подождите, вскрытие – это в морге. Без лапаротомного разреза. Делается через маленькие точные отверстия, лапароскопические. То есть это сейчас делается лапароскопически. Пациент поступает с клиникой подозрением на острый аппендицит, ему проводится экспресс-диагностика, кровь, моча, электрокардиография, рентгенография. В случае сложного диагноза делается УЗИ и компьютерная томография брюшной полости. То есть в арсенале любой клиники сейчас все это есть. И когда диагноз точно установлен, делается, оформляются все документы, согласия, разумеется, берутся у пациента на наркоз и на саму операцию. И пациент подается в операционную. В операционной пациента погружают в наркоз, обеспечивают таким образом полную анестезию. И хирург приступает к операции, то есть операционное поле обрабатывается антисептиками, стерильными специальными простынями одноразовыми, обкладывается операционное поле, вводятся 3 специальных порта, троакар мы их называем, троакар. Вот, вводится один порт для того, чтобы установить видеокамеру, камера, которая дает хорошее увеличение, как правило, 8-кратное увеличение. Вводится специальная оптика, которая позволяет визуализировать, где находится больной орган пораженный, там, или в данном случае аппендикс. Ставятся дополнительные порты, чтобы ввести манипуляторы, то есть 2, как правило, инструмента, с помощью которых удаляется червеобразный отросток. Там специальная электрокоагуляция, то есть специальные инструменты высокой энергии, которые позволяют сделать операцию бескровной. То есть все это коагулируется. Ни капли крови потеряно не будет при современной операции. Если вы видели фотографии, как Рогозов себе удалял аппендикс, там все, даже черно-белые фотографии, как видно, что все в крови.
11: Да.
13: А наши операции сейчас, они совершенно бескровны. Удаляется отросток. Вот тоже иногда вопрос, как же такие маленькие дырочки позволяют удалить отросток? Мы это делаем в специальном контейнере, специальные есть рано-расширители, которые позволяют эластичную переднюю брюшную стенку чуть подрастянуть, чтобы удалить то, что удалено. И потом все это аккуратненько зашивается, заклеивается, часто зашивается специальной нитью, которая не требует съема, то есть...
11: Растворяющийся.
13: Рассасывающийся.
11: Хорошо, а вот если по старой школе, да, когда не было вот этой еще возможности, то есть, опять же, пациент погружается в общий наркоз, да?
13: И... Ну, по старой школе, значит, 50-50. Часто вообще такие операции делались под местной анестезией. И я
11: даже под местной.
13: Да, это 98-й год, я дежурил в одной из московских клиник, уже официально тогда ординатором можно было на четверть там, или на полставки дежурить по ночам. Вот, и опытные ответственные хирурги говорили, значит, вот там поступило там аппендицит 1, 2, 3, 4, 5, и серьезная там, допустим, какая-то прободная язва. Я забираю анестезиолога на прободную язву, а ты аппендициты делай под местной анестезией. Мы прекрасно владели техникой местного обезболивания, и сейчас, кстати, молодежь и молодое поколение хирургов почти этому не обучено, увы. Избалованный, так сказать, возможностями, всеми прелестями современных достижений. С одной стороны, хорошо, а
11: хорошая жизнь расслабляет.
13: Окажись завтра в чистом поле, будут проблемы.
15: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Операцию нужно делать срочно. Я хочу попытаться сделать ее сам себе. Мне важно сделать разрез, чтобы даже если аппендикс прорвется, гной вытек наружу. Не будет перитонита. Сделать разрез несложно. А дальше будет видно по моему состоянию. Я все продумал.
13: И под место анестезии мы удаляли из разреза. Делался разрез в правой подвздошной области. Как раз вот там, где на картинке вы видели. у нашего коллеги Рогозова разрез. Он называется разрез по Волковичу Дьяконову. Вот такой называется еще иначе косопопеременная лапаротомия. Косопопеременная, почему? Потому что доступ действительно косой, он идет наискось. И косопопеременная, потому что по слоям раздвигаются мышцы. Вот там слой за слоем нужно преодолеть сначала поневроз наружной косой мышцы, потом внутреннюю косую мышцу, потом поперечную мышцу живота, потом уже непосредственно идет поперечная фасция брюшина. И вот пройдя все эти слои, хирург попадает в брюшную полость. Разрез, как правило, делается небольшой. Обычно там раньше это делалось до 10 сантиметров, не более. Причем была такая бравада друг перед другом. Рассказать,
11: как можно меньше, да?
13: Да. Я сделал аппендэктомию через доступ с ноготок. Это было... За это мы, конечно, получали по башке. Утром приходил заведующий отделение и вызывал на ковер, какого хрена. Потому что считалось, что это небезопасно делать операции из маленького доступа. И я сейчас уже, долгое время заведуя отделением, тоже понимаю, почему я огребал в свое время. Потому что за все несет ответственность заведующий. И когда вижу тоже у меня какие-то в отделении, вещи происходят, которые отличаются от моего мировосприятия, как должно быть, я очень строг с этим, потому что мы отвечаем за жизнь и здоровье больных. И тут как хуже, чем в армии, да, тут нельзя просто пожурить, ой-ой-ой, что-то ты сделал не так, исправься в следующий раз, да, ой-ой-ой, что-то сделал не так, может стоить кому-то здоровья, еще и хлеще чего-нибудь.
11: То есть вы сегодняшний тому себе молодому, вы бы себя отругали, да, за вот такую браваду, да?
13: Вы знаете, я вот сейчас с одной стороны вспоминаю, и я счастлив, что у меня была такая возможность вот так, не очень хорошо будет для читателей звучать, учиться, но с другой стороны так формировались настоящие хирурги, понимаете?
11: Я вот почему-то был уверен, что вы, я если спрошу, вы скажете, что вы брали дежурство, вы там напрашивались, просили, чтобы вам
13: так
11: дали.
13: И было.
11: Вот, потому
13: и
11: что
13: было.
11: Без этого настоящего специалиста, я не говорю только хирурга, так вообще настоящего специалиста не бывает.
13: Так и было. И мы причем выбирали для дежурства в одном месте официально дежурил, чтобы хоть как-то концы с концами свести, чтобы на хлеб хватало, там не было речи о каких-то излишествах, просто на питание должно было хватать у молодого хирурга. А в другую больницу следом на следующий день бежал, где была возможность просто поучиться у очень хорошего, опытного, ответственного хирурга экстренной хирургии. Да, я дежурил там рядом с Измайловским парком больницы. Она сейчас Иноземцев называется, раньше это 6-я больница была. Там каждое дежурство, это какие-то поножовщины, какие-то пулевые ранения. Место злачное было, рядом Черкизовский рынок был, потом гостиничный комплекс Измайлов, сколько там корпусов. Но не было ни одного ночного дежурства, чтобы мы чего-нибудь эдакого не видели. Я там увидел и настоящие пулевые ранения, и настоящие ножевые ранения, и сабельно рубленные ранения. Господи. То есть я там понабрался такого, что я сейчас всю жизнь где-то буду вспоминать долго-долго, и каждый раз из пазухи вытаскиваю какой-нибудь интересный случай, что студенты сидят и слушают, открыв рот, это все. Они этого сейчас, к сожалению, видят очень мало, и на дежурство почти их никто не берет, чтобы взять студента на дежурство, походи со мной, да я еще дам что-то делать. Это нонсенс. Сейчас все очень-очень ограничены в возможностях в плане поучить кого-то. Никто не хочет на себя сейчас брать лишнюю ответственность и получить какие-нибудь выговор или еще что-нибудь. Сейчас же кругом все записывается.
11: Дорогие друзья, мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И он объясняет нам, что за удивительный случай произошел 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская, где советский хирург Леонид Рогозов сам себе удалил аппендицит. Вот что это было, как это было, может ли это сейчас произойти? Об этом мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
2: Клуб знаменитых путешественников. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Владимир Джарало о риторике Европы против России.
16: Европа выходит потихонечку из кризиса, связанного с тесным сотрудничеством США, и начинает потихоньку окукливаться, становиться самостоятельной. А для того, чтобы этот процесс был более успешен, необходимо, во-первых, избавиться от своих внутренних врагов, во-вторых, найти внешнего врага. На роль внешнего врага назначена Россия. И поэтому сейчас мы являемся для них жупелом, который всегда позволяет подавлять свои свободы слова, подавлять своих политических оппонентов и тем самым оправдывать эти вещи. Для американцев заброшена удочка, смысл которой тоже вполне понятен. Намек более чем прозрачен. Трампы приходят и уходят, а вечные интересы Великобритании и США остаются. Поэтому для нас это лишь означает следующее. Европейцы и, прежде всего, англичане будут искать способы, по которым дальше продолжат давление на нас до тех пор, пока ситуация не станет либо исключительно острой, после которой произойдет либо катастрофа, либо разрядка.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». И крепкий запах молодой березы, травы и хвойных игл. Когда порой, как робкие беспомощные слезы, струится теплый дождь во тьме ночной. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
18: О важном.
17: Владимир Путин разрешил создать игорную зону в республике Алтай. Президент подписал закон, документ уже появился на официальном портале правовых актов. Власти расширили список регионов для развития азартных игр из-за высокого туристического потенциала республики. Сейчас в России работают 4 такие площадки, включая соседнюю в Алтайском крае.
2: О происшествии.
17: СМИ сообщили о найденной боевой гранате в московском районе Южная Медведково. Опасный предмет обнаружили прохожие рядом с мусорными контейнерами, пишет телеграм-канал 112. Как отмечается, саперы оцепили двор и исследуют находку. Ранее в этом месяце в столице участились случаи обнаружения старых боеприпасов при проведении весенних уборочных работ.
2: О паводках.
17: В Свердловской области из-за половодья отрезало от транспортного сообщения 19 сел. Вода затопила 7 мостов, еще одну переправу рабочие разобрали на время паводка. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона. Наиболее сложная ситуация сложилась в Слободо-Туринском районе, где уровень воды в реке поднялся выше 7 метров. Как отмечается, в подтопленных населенных пунктах дежурят паромы и лодки. Проблем с продуктами и медикаментами нет.
2: Об Иране.
17: Военно-морские силы США перехватили 48 связанных с Ираном судов. Корабли принудительно сменили курс для соблюдения морской блокады республики, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил Америки. Дональд Трамп сравнил действия американского флота с пиратством и назвал захват грузов прибыльным бизнесом. Блокада иранских портов действует с 13 апреля после провала мирных переговоров.
2: Об ограничениях.
17: Вулкан Майон начал извергать пепел и дым на Филиппинах. Темное облако закрыло небо и засыпало ближайшие города вулканической пылью. Об этом сообщили в местном Национальном институте вулканологии. Власти уже начали эвакуировать около 3000 человек из опасной зоны. Майон считается самым активным вулканом на Филиппинах. Его последнее крупное извержение произошло несколько лет назад.
2: О спорте.
17: Петербургский «Зенит» обыграл московский «ЦСКА» и возглавил турнирную таблицу российской премьер-лиги. Встреча 28-го тура в столице завершилась со счетом 3-1 в пользу гостей. Решающие голы забили бывший защитник армейцев Игорь Дивеев, а также Александр Соболев и Луис Энрике.
2: О валютах.
17: Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64, юаня 10,96. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Клуб знаменитых путешественников.
18: Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
11: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери, и вы попадаете в царство, нет, не географии, вы попадаете в царство медицины. Почему? Потому что сегодняшняя наша программа, она как бы больше действительно медицинская, и наш сегодняшний гость, замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов, рассказывает нам об удивительном случае, который произошел 65 лет назад на станции Новолазаревская в Антарктиде. 30 апреля 61 года советский врач Леонид Рогозов сам себе удалил аппендицит под местным наркозом. Возвращаясь к операции вот по 90-х годов,
13: в лихих 90-х.
11: Вот, значит, разрез, раздвигаем слои мышц, и что дальше происходит?
13: Дальше идет самое интересное.
15: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Бедные мои ассистенты. Последнюю минуту взглянул на них. Стоят в простынях, а сами белее простыней. Мне тоже страшно стало. Но когда взял шприц с новокаином, сделал первый укол, как-то автоматически переключился на операцию. Уже другого в сознании не было. Работал без перчаток, видно плохо. Больше действовал на ощупь.
13: Нужно найти через этот разрез тот самый червеобразный отросток.
11: А он прячется,
13: А он прячется. Иногда бывает, повезет, открыл, а он вот он. Вот оно, да? Вот в чем и разница между лапароскопией. Ты заходишь в живот лапароскопом, и у тебя полностью визуализация. Ты все.

0: все время дуется, выдувая через уже открытые вот эти ворота передней брюшной стенки все кишки, они мешают тебе. Но иногда бывает ситуация, что ты просто близок к панике, но не знаешь, как его найти. И если ты молод, тебе в помощь твой наставник, ответственный хирург, которому ты уже, ну все, так сказать, спрятал свою гордыню в одно место, говоришь там, Иван Иванович, ну приди.
1: Ну где он, помогите найти. Да. Так вот же он.
0: Да. И вот он заходит, да, и вот он заходит, твой спаситель.
1: И не глядя практически обычно. Да,
0: Опытный такой монстр, понимаете, хирургии,
1: который... Ой, представляю, таких видел,
0: да. В этом, да. Мы на них смотрели, как на богов просто. И он так, ну, чё ты тут? И я говорю, ну вот, ну ладно, не плачь, чё ты? Ну, сейчас. Ну, понятно, что приходится потерпеть некоторое унижение тебя там.
1: Надо, чтобы запомнил урок.
0: Да, сопли подотри, да, что ты... Ну, и так далее. Сейчас, и действительно, вот... Ну, я час возился, я не мог его найти. Этот только засунул тампон и там пальцем где-то что-то поводил там внутри. И вот он вылез на поверхность, этот опинекс. Стыдоба страшная. И опять же, безмерное уважение к тому, к кому ты ходишь на эти дежурства, кто тебя учит.
1: Ну вот, нашли. Да?
0: Нашли.
1: Что мы делаем дальше?
0: Дальше нужно лигировать брыжейку черевообразного отростка, то есть обесточить, убрать кровообращение в нем.
1: Так, и как это делается?
0: На брыжейку кладется зажим черевообразного отростка, пересекается, и лигатура накладывается, перевязывается. Так называемая артерия черевообразного отростка, артерия аппендикулярис.
1: А режем мы когда?
0: После того, как вы освободили черевообразный отросток от брыжейки, от кровоснабжения, на основании черевообразного отростка, прям непосредственно в близости от купола слепой кишки, раскладется раздавливающий зажим. Это специальный такой прием делается. Дальше на образовавшуюся бороздку на черевообразном отростке накладывается кетгутовая или викриловая лигатура, то есть он перевязывается в основание. Угу. Над этой лигатурой, где-то там в 3-4-5 миллиметрах, отросток пересекается скальпелем и выкидывается в помойку. Ну, на гистологию, правильнее сказать. Угу. Вот, дальше проверяется гемостаз, все ли сухо, не кровит ли нигде. И дальше обратно, в обратном порядке ушиваются все слои передней брюшной стенки. Если в животе было много выпота, он осушивается обязательно, все специальными тампончиками, тупферами, как вот это раньше было принято. Брюшная полость, малый таз высушиваются от выпота. Ну, то есть выпот – это реакция организма на очаг воспаления вместе с лейкоцитами, с фибрином, это такая... Похожая на бульон куриной субстанция, иногда с хлопьями фибрина, иногда дурно пахнущая. Вот это называется выпад или эксудат, который образуется как реакция организма на воспаление. Угу. Если это не осушить, сформируется абсцесс, потом повторную операцию нужно будет делать.
1: Осушили и дальше послойно.
0: Ушиванием, да.
2: Из дневника начальника станции Владислава Гербовича. Когда Рогозов удалил аппендикс, то пояснил нам, что операцию провели своевременно, так как уже начинался прорыв гноя. Когда он перешел к зашиванию разреза, то попросил Теплинского лучше осветить рану настольной лампой и даже попросил зеркало, чтобы лучше и красивее сделать шов. Операция продолжалась около 2 часов, и Рогозов закончил шить в 4 часа местного времени, то есть около 0 часов московского. К этому времени Рогозов заметно обессилел, устал, но все доделал. Рогозов принял снотворное, а я остался дежурить около него в соседней комнате. Еле дождался, когда мог лечь спать. Очень устал. Не так физически, как психологически. Беспокоился, конечно, как Рогозову удастся провести операцию. Ведь это было впервые в мировой практике. Врач сам себе удаляет аппендикс. Уже засыпая, я вдруг осознал. Ведь если бы операция пошла неблагополучно, и что-то случилось бы неприятное, тем более трагическое, то всю ответственность возложили бы на меня.
1: Это считается несложной операцией, да, получается?
0: Это считается, ну, это простая, конечно.
1: Ну, я просто представил, вот даже вот мы сейчас говорим, да, я понятно, вот одно, ты стоишь со скальпелем над хорошо закрепленным пациентом. Вот.
0: Да, хорошо фиксированный пациент.
1: Не нуждается в наркозе, да. Вот. Но я просто представил, как Рогозов сам себе все это делал, еще в зеркальном отражении.
0: Мне сложно это представить. Хочешь себя... не дай бог, на его место вот так вот, и не знаешь, как себя бы повел. Хватило бы силы духа или не хватило, не знаю. Ну, опять же,

0: человек, прижатый к стенке, экстремальной ситуации способен на многое. Ну, вот вам же известен, да, случай, когда молодой человек, по-моему, такого же возраста, как Рогозов, или же по этому случаю даже фильм снимали, катаясь на велосипеде, застрял в каньоне, его булыжником придавило, да. И он руку сам себе ампутировал через там четверть суток. Обезвоженный, истощенный, он уже был в бреду, но сам перочинным ножиком себе ампутировал руку.
1: То есть человек, причем без анестезии, да, так на секунду.
0: Абсолютно, да. Доведенный до отчаяния или в стремлении выжить, ну, способен на многое, что в обычной жизни человек, ну, не может, скорее всего, продемонстрировать.
1: Угу. Рустам Хасанович, а вот если прям совсем гипотетически, ну, вот занесла судьба в Антарктиду, да, на станцию «Восток», куда зимой не летают самолеты, и не дай бог, как бы все, походу... Этот самый
0: аппендицит.
1: Вот я не говорю, там хватило бы, не хватило бы сил, да, это, как говорится, это за пределами нашего спокойного, нормального понимания. Но вот технологически вы бы действовали как Рогозов или вот что-то по-другому бы сделали?
0: Ну, лапароскопию я себе точно бы не смог сделать.
1: Это понятно.
0: Это невозможно, ну, потому что это общий наркоз, только ты себя никак не релаксируешь, чтобы раздуть живот и что-то там увидеть. А вот если гипотетически представить, знаете, как мы все думаем, что мы себя хорошо знаем, да, но... Слушайте, мне очень затруднительно ответить на этот вопрос. Я думаю, что такой Рогозов, он один.
1: Один
0: все-таки, да. И я не буду бравировать, что я бы обязательно... Ну, я люблю жизнь, да. Я, наверное, хотел бы ее бы сохранить. И, примеряя себе эту ситуацию, умереть или попытаться, я бы, наверное, попытался.
1: Ну, я уверен, что вы бы попытались.
0: Но не факт, что это получилось бы. Это была выигранная лотерея. Ну, плюс, конечно, умение, плюс знания, плюс хорошо обучен был наш доктор советской школы.
1: Советская школа, да-да-да.
0: Это, безусловно, была одна из лучших школ на тот момент.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. С вами, как всегда, постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И мы пытаемся разобраться в удивительном случае, который произошел 65 лет назад в Антарктиде на советской станции Новолазаревская, где наш соотечественник, хирург Леонид Рогозов, сам себе удалил аппендицит. Случай, который больше не повторялся в практике медицинской, да и вообще общечеловеческой. Об этом мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
4: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивает США со своим шестым флотом, то казалось, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Ирана, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Армузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Армузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которые возникают. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова, дорогие друзья, Клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание. Оно у нас сегодня больше не географическое, а такое медицинское. Оно посвящено удивительному случаю, который произошел 65 лет назад в Антарктиде на советской станции Новолазаревская в оазисе Шермахера. Там советский хирург Леонид Рогозов практически без посторонней помощи сам себе удалил аппендицит. И в этом случае мы сегодня разбираемся вместе с нашим гостем, хирургом, доктором медицинских наук Рустамом Азимовым. Рустам Хасанович, а вот технология. Подготовили операционную, а там даже и операционной, по-моему, не было, да, там в комнату они...
4: Нет, нет, там, да.
1: Ну, да. На всех станциях сейчас есть операционные. Выбрали себе двух помощников, зеркало, да, инструменты, все под рукой. И дальше, я не говорю, как бы действовали вот в реальности, да, но если пошагово, все-таки... как методом Рогозова работали?
0: Сначала нужно, конечно, было обезболиться, да, только так. Сначала местное обезболивание, дальше вперед. Если у меня бы, допустим, в операционной был бы электрокоагулятор, а сейчас они, наверное, наверняка есть везде.
1: Есть, есть.
0: Тогда их не было, да. Но это было бы менее кроваво, я бы сделал широкий доступ, так, чтобы наверняка рукой нащупать и вывести... Проинструктировал бы хорошо тех, кто мне там помогал, что там периодически давать мне на шатырный спирт понюхать, потому что, ну, в обморок я точно заваливался, и этого не избежать, это вегетативная нервная система. Если потянуть за внутренние органы, от боли человек теряет сознание.
5: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Я становлюсь слабее и слабее, мое сердце начинает сбоить. Каждые 4-5 минут я останавливаюсь отдохнуть на 20-25 секунд. Наконец, вот он, проклятый аппендикс, и тут я пал духом. Мое сердце замерло и заметно сбавило ход, а руки стали как резина. Что ж, подумал я, это кончится плохо. А ведь все, что оставалось, это, собственно, удалить аппендикс. Но затем я осознал, что вообще-то я уже спасен.
1: Я просто представил это. Я до сих пор, мне в голове все это не укладывается.
0: Ну, у меня был прецедент. Я достаточно глубоко порезал себе руку.
1: Зашивали? Сами себе?
0: Да, как у хорошего хирурга. У меня дома, в квартире, на даче есть стерильный набор. И гладежатель, и бывает, что иногда там рабочий, который там во дворе на даче что-то делает. Там был прецедент, что он там болгаркой себе саданул палец. И прежде чем его там куда-то отвезти. Я понимаю, что я поступил, наверное, неправильно, так делать нельзя, надо было ехать в травмпункт, но они не хотели никуда ехать в травмпункт, начали все там перевязки делать грязными тряпками, я там работал, когда увидел, да, и наложил швы человеку. Ну, и они мне до сих пор благодарны, и как видят, там в поселке эти ребята, которые там, ну, периодически в одном, то в другом месте работают, таджики они, по-моему, все время кланяются, говорят ассалам алейкум.
1: Доктор.
0: Да, доктор.
1: Доктор, волшебник.
0: Вот. Ну, и себе, да, тоже, я думаю, ну, что я попрошу какой-то, этот, есть иглодержатель, есть возможность все два шва я себе, ну, всяко наложил. Причем без всякой анестезии я понял, что я, ну, боль достаточно хорошо терплю.
1: Имею тоже опыт, но, слава богу, я не сам себя зашивал, но в больнице в далекой районной там пытался поймать дрон после съемок с лодки, и, короче, меня рубануло винтом очень хорошо палец. Да. Ну, и кровь все время вот шла-шла, она вот просто не останавливалась. То есть там...
0: Ну, пальцы очень хорошо кровоснабжаются, да.
1: Да, и приехали, и милая женщина говорит... Ну, что, говорит, давайте шить. Говорит, только у меня бейсбола нет. Я говорю, ну, шейте так. Да, и да. Вот она так этой иголкой-то... Тоже два шва так. Говорит, а что, говорит, вы так спокойны? Вам что, не больно? Я говорю, больно. А что вы... Я говорю, а что, это поможет? Она, да нет, наверное. Ну, ладно, хорошо, ждите, я уже почти закончил. Противное, правда, ощущение, когда вот эти нитки стягивают.
0: Да.
1: До сих пор.
0: Ну, и когда прокалывает.
1: И прокалывает, когда изнутри особенно отвратительно.
0: Так что вот я думаю, что я рискнул бы, я бы попробовал. Ну, потому что умирать-то не хочется. Ну, а альтернатива – умереть от перитонита.
1: А что происходит, если бы вот он не решился и вот дожидался бы?
0: У него, есть... скорее всего, случился... Ну, значит, тут опять же, если мы будем глубоко вот прям влезать в патогенез течения острого аппендицита, есть вариант, что судьба бы была к нему благосклонна, и острый аппендицит превратился бы в инфильтрат, то есть организм сам бы его как-то запечатал в этот воспалительный инфильтрат, и потихонечку-потихонечку бы это все регрессировало. Такие случаи есть. То есть не каждый аппендицит обязательно превращается в перитонит и так далее.
1: Но он вспоминал, что вот когда он вскрыл и достал отросток, он сказал, что вот я понял, что правильно сделал, потому что вот-вот он должен был, я так понимаю, лопнуть или разорваться.
0: Ну, иногда бывает, что они разрываются, гангренозными становятся, черными, вонючими, потому что там очень злая флора, который сидит внутри, и как только целостность стенки нарушается, вся эта флора благополучно попадает в брюшную полость, а там прекрасные инкубационные условия. Тепло, влажно, и быстро развивается перитонит. А перитонит – это уже тяжелые септические интоксикационные состояния, которые не всегда может даже очень крепкий организм, сердце, почки могут выдержать, и человек может умереть от септического шока, либо от иных осложнений, которыми... В принципе, нелеченный перитонит грозит.
1: Ну, плюс это боль, да? Сильная.
0: Конечно. Но сначала человек домучается от боли, а потом он просто впадает в сапорозное, потом коматозное состояние от тяжелой интоксикации и очень быстро умирает.
1: Ну, в общем, герой Рогозов, да?
0: Безусловно, это герой на все времена. Герой на все времена. Человек, который сделал это не из-за какого-то дешевого пиара, вот как я вам рассказывал про...
1: Американского врача, да?
0: Американского врача, у которого не было нужды вот в этом цирке, который он там устраивал. Он просто хотел продемонстрировать, как он крут. А здесь человек боролся за свою жизнь, и благодаря хорошей выучке, светлой голове, просто мощнейшей силе воли, он победил болезнь и справился с ситуацией. Он просто герой. Мы про этот случай обязательно первокурсникам рассказываем, чуть ли не на первой или второй лекции, когда рассказываем про курьезы в медицине. Да, так что Рогозов – это наш герой, и нам повезло, что это наш соотечественник. Я также краем уха слышал, что что-то похожее было там спустя там 10 или 20 лет какой-то хирург из Самары что-то похожее предпринял в каких-то военно-полевых, а в каком-то походных условиях. Но, опять же, про это мне мало что известно. Я знаю, что были случаи, когда люди сами себе там ампутировали пальцы, но это тоже ничего в этом сверхъестественного нет. Посмотрите на кланы якудза, там каждый второй без одного или двух пальцев. У них традиция себе их рубить. Там ума много не надо. Вспомните тех же, целое было направление, скопцы так называемые, да, сами мужчины сами себе удаляли тестикулы, чтобы не иметь соблазна смотреть там на женщин. Ну, ужас, да, но ужас. Тем не менее, это же не единичный случай, это же десятки, сотни были людей, которые себя раскопляли. Половина из них умирали от кровотечения, инфекции, а кто-то выживал. Но, опять же, это все случаи, пограничные с сумасшествием, да? Да. С каким-то нездоровым нарциссизмом. Вот показать всему миру, как я могу. А это человек боролся за жизнь. По-настоящему боролся за жизнь.
1: И победил.
0: Да.
1: Что же было дальше? Спустя всего неделю после операции Леонид Рогозов уже снял швы и вернулся к работе. Все волнения по поводу пережитого постепенно зарубцевались, как шрам на животе. В Ленинград Рогозов прибыл вместе с экспедицией. Встречали его как Гагарина. А герои написали все газеты мира, а Владимир Высоцкий даже посвятил песню. Хирургу еще неоднократно предлагали снова отправиться на шестой континент, но он лишь отшучивался. Мол, с меня хватит. Кто-то оставляет в Антарктиде сердце, я же оставил аппендикс. И улыбался очаровательной гагаринской улыбкой. Дорогие друзья, вы слушали совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». Она была посвящена подвигу советского врача Леонида Рогозова, который 65 лет назад, 30 апреля 61 года, провел уникальную операцию, сам себе удалил аппендицит. Насколько это было сложно, какое мужество и подготовку необходимо было иметь, нам объяснял гость сегодняшней программы, замечательный хирург, вернувший здоровье многим людям, доктор медицинских наук Рустам Азимов, заведующий хирургическим отделением научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, заведующий кафедрой хирургической практики Медицинского университета Петровского. Дорогие друзья, остается пожелать вам крепкого здоровья, новых путешествий, приключений. И не забывайте изучать не только географию, царицу наук, но и медицину. Хотя бы в области оказания первой помощи. И дай бог, чтобы это никогда не пригодилось. Всего вам доброго и услышимся через неделю. Пока-пока.
6: Пока вы здесь, ванночки с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс. Он слышит движение каждое и видит, как прыгает сердце. Ой, жаль, не придется вам, граждане, в зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы и утихла для виду. Ой, легче отрезать по грыже всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь пустыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка.

0: с Арктикой и чего нам Албания с Польшей.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
3: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное впустую время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает. Поэтому я спокойно отношусь к людям. Они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
4: Владимир Путин запретил использовать искусственный интеллект в предвыборной агитации без разрешения. Указ президента опубликован на официальном портале. Теперь кандидаты обязаны получать письменное согласие от людей, чьи образы или голоса воссоздала нейросеть. Если агитация содержит сгенерированные данные иноагентов, авторы обязаны добавить к ролику или плакату специальную маркировку. Ранее депутаты Госдумы предложили эту меру, чтобы защитить избирателей от подделки личностей.
1: О происшествии.
4: Саперы обезвредили боеприпас со времен Великой Отечественной войны на северо-востоке Москвы. Снаряд с сохранившимся запалом обнаружили прохожие возле жилых домов в проезде Ясном. Об этом сообщили в МВД. Полицейские оперативно оцепили территорию и вызвали сотрудников военной комендатуры для утилизации опасной находки. Ранее СМИ сообщали, что в районе Южное Медведково был обнаружен снаряд. Полиция задержала туриста, который сжег 17 гектаров тайги выстрелом из сигнального пистолета. Жителю Красноярска грозит крупный штраф или до 4 лет лишения свободы. Об этом сообщает региональное управление МВД. Следствие установило, что 56-летний мужчина выпустил ракеты на смотровой площадке, из-за чего вспыхнула сухая трава. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги в труднодоступной горной местности.
1: О конфликтах.
4: Иран ожидает официального ответа США на свои предложения по завершению боевых действий. Тегеран ранее передал Вашингтону через посредников план соглашения о прекращении войны. Об этом сообщил замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади. Дипломат отметил, что теперь выбор стоит между миром и продолжением конфликта.
1: Об ограничениях.
4: Арабские Эмираты полностью открыли свое воздушное пространство. Власти сняли все ограничения на полеты, которые действовали в регионе последние месяцы, заявили в Главном управлении гражданской авиации страны. Теперь специалисты будут непрерывно следить за обстановкой, чтобы обеспечить безопасность авиаперевозок. Ранее запрет на полеты в этом направлении отменила Росавиация.
1: О спорте.
4: Александр Маеда установил новый рекорд России в суточном беге. Спортсмен из Якутии преодолел дистанцию в 285 километров за 24 часа. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. По его словам, бегун стал чемпионом страны и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Подробнее на КП.ру.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Давайте попробуем вспомнить, что какое-то время назад, допустим, в 2000 году, казалось, ну, просто научной фантастикой. Допустим, расшифровка генома человека многим из нас казалась действительно каким-то элементом научно-фантастического жанра. Искусственный интеллект. Помните, он проигрывал человеку в шахматы? Ну, это прошло 25 лет. На календаре 2026, 25 с хвостиком. Мир изменился действительно до неузнаваемости, и у нас есть и вирусная терапия от рака, и гравитационные телескопы, и искусственный интеллект, который сворачивает белки за секунды. Но самое главное открытие, возможно, лежит даже не в физике или в биологии, а, на мой взгляд, наверное, в методологии. Ученые вот все чаще работают по так называемой четвертой парадигме. То есть они не выдвигают теорию, а скармливают данные алгоритмам, которые сами находят некие связи. И как это изменило науку? Давайте поговорим об этом. У нас в гостях Иван Семенов, научный редактор канала «Наука». Иван, здравствуйте, добро пожаловать.
5: Здравствуйте, привет. Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда».
2: И зрителей. Видеоверсию можно посмотреть на официальных страницах радио «Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте. Я постаралась расположить значительные открытия, конечно же, научные открытия первой четверти века в хронологическом порядке. Если я где-то ошибусь, объясню даже почему. Потому что открытие было в одном году, а спустя какое-то, ну, на первый взгляд, большое количество лет выдали Нобелевскую премию. Но немножко, может быть, будете поправлять меня.
5: Но просто многие особенно существенные, фундаментальные, важные научные достижения, они не совершаются за секунду, а они происходят в развитии. А если говорить о физике, то набирается статистика. И тот самый бозон Хиггса, о его открытии можно было говорить уже весной 2012 года, например. Но всерьез о нем сообщили летом, в июле, по-моему, 2012 года. Потому что набирается статистика, набирается подтверждение результатов, и открытие таким образом считается совершенным. А если говорить о разных достижениях в области там, той же биологии, медицины, то тут вообще нет никаких открытий. Тут есть разработка методик, которые долго проверяются, потом опробируются, потом выходят в какое-то всемирное употребление, и тут сложно назвать конкретный момент. Поэтому, конечно, все эти даты, они достаточно условны.
2: Я предлагаю начать с 2003 года. Геном человека, генетические тесты, онкопрепараты и даже криминалистика. В 2003 году ученые объявили о полном прочтении генома человека, и мы в итоге получаем генетические тесты на риск онкозаболеваний, наследственных болезней. Это стало значительно дешевле. Вот если можно пару слов об этом, но у меня, наверное, сразу возникает вопрос, что именно мы прочитали в 2003-м? Чей-то конкретный геном или некий обобщенный человеческий?
5: Вообще, первым, по-моему, читали Ганнорис Кауза, геном первооткрывателя ДНК Вотсона, насколько я помню. Но не только, потому что, опять же, вся эта история сложная, долгая, в большой степени тоже статистическая. И, конечно, для этих исследований использовался геном разных людей, разных участков, разных хромосом, в разных ситуациях. Тут важно ведь было что? Научиться находить нужные, значимые гены, последовательности нуклеотид, которые кодируют разные гены, да? которые могут быть длинными, могут быть покороче, в разных участках человеческих хромосом. При этом сами значения этих генов, они могут быть разные, но мы же все разные. Кто-то рыжий, кто-то белобрысый, кто-то темный, да. У нас различают цвет глаз, цвет кожи, рост, пол.
2: Удивительно.
5: Надо было научиться понимать, где все это лежит в наших хромосомах, и как это все можно находить и проверять, что оно там именно такое находится. Вот в этом смысл прочтения генома человека. А не в том, что мы устанавливаем генетические признаки все до одного какого-то конкретного человека.
2: Уточню, чтобы понять окончательно. То есть, если у человека есть некое заболевание, надо понять, где его искать. То есть, где искать этот поломанный ген?
5: Нет, ну просто для того, чтобы диагностировать генетические заболевания, надо, безусловно, понимать, где этот признак хранится.
2: Вот, в нашей, я тоже об этом же
5: говорю. Огромной генетической программе. А потом уже надо туда залезать методами цепной полимеразной реакции, добывать значение этого гена и уже смотреть, здоровый он, нездоровый, какой он там.
2: Мы расшифровали геном. Это как получить, я прочитала полный текст «Войны и мира». Но оказалось, что большая часть этого текста – это некие непонятные повторы и так называемый мусор. Почему природа, понятно ли это на сегодняшний день, создала вот такой неэффективный носитель, на первый взгляд, информации, что мы вообще поняли, прочитав его целиком, вот помимо того, что где что находится, за что отвечает?
5: Ну, во-первых, если говорить о природе и отстраниться от идеи какой-то целесообразно действующей в ней воли, от идей там креационизма или там теизма, то природа, она ничего специально не делает. Она делает, как у нее получилось. Оно работает, и хорошо. Есть такой анекдот про программистов, да, там, папа, а почему солнце утром заходит на востоке, а вечером заходит на западе? Ты проверял, сынок, проверял? Каждый день проверял. Хорошо работает, ничего не трогай. Вот. И, в принципе, природа также работает. Но вот у нее получилось создать сложные многоклеточные организмы с помощью того генетического кода, который она каким-то образом стала использовать. Вот она его использует. У нас не только есть мусорная ДНК, так называемая, у нас же еще и гены, они дырявые, как сыр, если не все это знают.
2: Ну вот и настал тот момент, о котором вы уже упомянули. 4 июля 2012 года ученые объявили об открытии бозона Хиггса, о котором давно можно было объявить. Открытие бозона Хиггса – это окончательное торжество стандартной модели элементарных частиц и вызов для поиска новой физики. Если вы это поняли, я жму вам виртуально руку, но, честно говоря, я нет.
5: Ну, недавно объявить. Об этом можно было объявить весной, где-то в феврале-марте. Мне так посчастливилось. Я работал как раз в ЦЕРНе в начале 2012 года, как научный журналист. И уже в марте все бегали там вздыбленными волосами и кричали, что набирает статистика для объявления об озоне Хиггса. Но, тем не менее, все это надо было проверить статистически, еще раз свести воедино, потому что это на двух разных детекторах происходило это все открытие, на Атласе и на CMS, там всего у коллайдера там 4 детектора больших. Потом это надо было все оформить в виде грамотной, там, математически проверенной научной статьи, не статьи, а некоторого сообщения, и тогда уже собирать народ и объявлять, что он там открылся.
2: А давайте слушателям напомним, что такое бозон Хиггса. Ну, так, вот в двух словах очень просто.
5: Ну, давайте сначала совсем кратко напомним, что такое стандартная модель элементарных частиц.
2: Точно.
5: Это тот набор неделимых единичек квантов мироздания, которая сейчас является принятой, многократно проверенной, безусловно, имеющей определенные недостатки, но совершенно вот до сих пор нерушимый. То есть вот что-то там слегка уточнить, как сейчас уточняется, например, масса нейтрино, и мы пытаемся понять, почему в стандартной модели нету массы этого нейтрино, она должна быть, а там какие-то мелочи. Но вот совершенно такая нерушимая штука. Причем это не теория, не какая-то чья-то работа, а это вот набор кирпичиков мироздания, которые набирались десятками лет, свелись в результате в такую табличку, там отдельно частицы вещества, то есть то, что физики называют фермионы.
2: По аналогии с таблицей Менделеева что-то мне хочется.
5: Да, в общем, в известной мере по аналогии с таблицей Менделеева.
2: И друг с другом.
5: И вот был давным-давно предсказаны некоторыми учеными частицы, которые сродственно больше не частицам вещества, а частицам энергии, то есть фотонам скорее, чем электронам. Это вот бозон Хиггса. И был некоторый механический аппарат, предложенный давным-давно, в том числе тем самым Питером Хиггсом, еще некоторыми его коллегами, с которыми они вместе эту тему развивали. фестивале, что есть некоторое пронизывающее всю нашу Вселенную фундаментальное поле с удивительными, на самом деле, свойствами. И раз есть поле, то у него должен быть квант. Ну, потому что мы до сих пор остаемся приверженцами квантовой теории всего, и квант должен быть. И этот квант можно найти. Вот квант этого поля – это и есть тот самый бозон Хиггса. Вот как свет, который на нас летит из ваших прекрасных осветительных приборов, является его частицей фотон, является квантами электромагнитного поля, так вот бозон Хиггса является квантом поля Хиггса. И для подтверждения существования этого поля нужно было найти, поймать как отдельную частицу этот самый бозон, что блестяще удалось в 2012 году.
6: Иван, а вот скажите мне, пожалуйста, физики праздновали победу? Они дождались того, чего очень долго ждали? То есть большой андронный коллайдер оправдал свое существование? Для меня открытие бозона Хиггса, обывательское отношение, это нечто как запуск человека в космос первый раз. Но что-то я не видела выстрела в воздух вот, в мире физики. Может быть, я не туда смотрела.
5: Нет, выстрел в воздух, безусловно, имел место, но только такой тихий, да. Немножко не для всех.
6: С глушителем.
5: Ну, смотрите, Питеру Хиггсу присвоили и вручили Нобелевскую премию на следующий же год после объявления об этом результате. Вообще такого не бывает
6: деятельности
5: Нобелевского комитета. Я делал большое кино в 2012 году про открытие бозона Хиггса. И там я, ну, с некоторым риском, ну, так вот ванговал, что ждем следующего года, и вот там на бутылку коньяка Хиггс получит Нобелевскую премию, и это произошло в 2013 году, что необычно, потому что, ну, как правило, по заветам самого Нобеля, Нобелевский комитет ждет некоторых последствий определенного достижения, пусть даже очень важного и фундаментального, но чтобы это как-то повлияло на жизнь человечества или на развитие науки. А тут Нобелевский комитет даже ждать ничего не стал, на другой же год он присудил Нобелевскую премию за это достижение, поэтому это, в общем, определенный выстрел, ну, не для всех, может быть, очевидный.
6: Угу. Вы сейчас просто взорвали мозг половины наших слушателей. Мы говорим
5: поле,
6: об открытии.
5: Есть поле Хиггса, с которым так или иначе взаимодействует каждая массивная элементарная частичка внутри каждого из нас. Но это взаимодействие совершенно не обязательно оформляется с помощью полноценного кванта этого поля. Это кванты настолько слабенькие, настолько их можно назвать виртуальными частицами. Но просто мы как бы плаваем в этом поле.
6: Иван, здесь перебью вас буквально на несколько мгновений, сделаем паузу, и передача данных вновь в эфире. Друзья, у нас сегодня в гостях научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов.
7: Передача данных. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политик Александр Пески о заявлении главы МИДа Германии, что их армия должна стать самой сильной в Европе.
9: Заявление это произносится не впервые. Пару месяцев назад этот план озвучил господин Мерц. ВОЗ и ныне там, потому что ни одна страна, сосед Германии, не согласна с этим тезисом. И в рамках Евросоюза никому не нравится жить с мыслью, что Германия опять станет одной из крупнейших конвенциональных армий Европы. Извините, сегодняшние французские офицеры, генералы и полковники учились на книгах в своих генеральных штабах, где они разбивали германскую армию. И сегодняшние немецкие офицеры учились на своих учебниках в своих высших учебных заведениях Бундесвера на примерах из жизни, где они разбивали французскую и другие европейские армии. Обратите внимание, дело обороны лежит не в плоскости Евросоюза. У нас вообще отсутствует евросоюзская координация в плане военной индустрии, военной науки, военных стратегических подготовлений. Все эти дела лежат в плоскости отдельных стран Евросоюза. Извините, Германия тратит сегодня на свою оборонку 1,5% своего ВВП. То есть о 5 и речи быть не может в обозримом будущем. Ни у Германии, ни у Италии, ни у Франции.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Передача данных.
6: Друзья, мы снова в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. В гостях у нас научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов. Иван, в прошлой части прервали разговор о полях. Вот много полей, разных полей. Они там все пересекаются, их потрогать нельзя. Ну, увидеть как-то еще можно некоторые. Я не про все, конечно, подряд. Но вот супер. А что дает-то нам это?
5: Это дало фундаментальной науке трамплин для движения вперед, для дальнейшего прыжка, который сейчас она пытается совершить, и пока ей это еще не очень удалось. Потому что это была проблема, которую надо было закрыть, чтобы успокоиться со стандартной моделью в том виде, какой она существовала.
6: Что мы идем верным путем, и что стандартная модель это не ложная.
5: А теперь мы знаем, что стандартная модель объясняет нам не все. А еще надо разобраться с кучей всего, о чем нам мироздание кричит вовсю, а мы не понимаем. Ну, например, так называемая темная материя, темное вещество, невидимое вещество, которое отвечает за 5/6 массы примерно всех галактик. И мы по
6: А вы здесь можете что-то наванговать? Мы когда приблизимся?
5: К темной материи?
6: Ну, хотя бы, да.
5: Не могу. Судя по всему, она это не какой-то один там класс или сорт частиц. Это какая-то штука из разных вещей состоящая, в том числе из тех же... Нейтрино является частицей темной материи, по большому счету. Ну, то есть не по большому счету, а просто это точно так. Потому что темная материя – это что такое? Это не то, что она темная, черного цвета, а то, что она не испускает света, не поглощает свет, не взаимодействует со светом. То есть свет проходит через нее как через что-то несуществующее, а от нее мы чувствуем только гравитацию. Вот с нейтрино все точно так же.
6: Ну да, загадочная, понимаю.
5: И она может состоять из кучи разных вещей, она может состоять из первичных черных дыр, например, отчасти, что, вероятно, скоро будет как раз тоже подтверждено и доказано. Мы уже вот на пороге подтверждения. Вот это очень будет великое достижение, когда подтвердится существование первичных черных дыр. Она может состоять из каких-то экзотических частиц, которые очень сильно ловят и придумывают кучу всяких экспериментов, чтобы их обнаружить, массивных, но при этом темных. Но пока их еще не поймали.
6: Давайте двигаться дальше. 2012 год. Нобелевка получена за это достижение науки в 2020-м. Речь идет о CRISPR-Cas9. Это метод, который привел к лечению генетических болезней, к онкотерапии, к разработке нового вида растений. Ну, нам с вами известно, и очень часто в передаче данных я называю этот метод генетическими ножницами, чтобы было понятно, и не только я. Это генная терапия наследственных заболеваний рака, точная система диагностики патогенов, быстрое выведение по заданным свойствам новых сортов растений, пород животных, перспективы воссоздания вымерших видов. Это стоит нашего внимания, полагаю, Иван, и, соответственно, даже тут не хочу вопросов задавать, хочу, чтобы вы вот сказали, ну что это дало? Мне кажется, вот здесь я прям понимаю, в отличие от бозона Хиггса, что это мощь, рыцарь с мечом на коне.
5: В высшей степени стоит нашего внимания, и год от года начинает стоить нашего внимания не все меньше, как тот самый, например, бозон Хиггса, а все больше. Потому что все больше появляется, в отличие от бозона Хиггса, практических, важнейших, полезнейших приложений этого метода. Угу. Когда мы можем, так метафорически можно сказать, размотать геном любого живого, как там кинопленку, вот как раньше монтировали кино, это сейчас у нас все на компьютерах, да, а там у режиссеров, у монтажеров висела кинопленка кусками. Вот они ее разматывали, им что-то не нравилось, они вырезали из этой кинопленки кусок и на это место приклеивали другой кусок. Вот мы все больше и больше, ну не мы, а ученые, которые этим занимаются, все лучше и лучше учатся делать такую вещь. Человечество способно найти конкретный какой-то ген с конкретным значением, его вырезать, а на его место приделать другой. Или безнадежно испортить этот ген, если это нужно. Если речь идет, например, о лечении генетических заболеваний, то часто достаточно просто испортить плохой ген, а дальше двойная цепочка ДНК, она сама себя репарирует, и этот плохой ген перестанет работать. Ну, либо на место нехорошего гена можно приклеить хороший ген. Либо можно привнести в организм признаки, которых там не было никогда. Взять какой-то ген из другого организма, или даже искусственно его сконструировать, и с помощью метода CRISPR-Cas засунуть в геном какого-то организма.
6: А вы смотрите, у меня тут возникает чисто математическая, наверное, версия. Мы что-то стираем плохое, вставляем туда наркотики, нормальное, ну или сшиваем концы, но мы, получается, навсегда стираем вот прежний вариант. Он, может быть, будет полезным в будущем. Не знаю, мы как-то меняем человек, можем ли мы предсказать, каким образом мы его изменили?
5: Нет, смотрите, человека по CRISPR-Cas мы пока...
6: Не меняем, да. Это моя мечта,
5: голубая. Человек придется редактировать по CRISPR-Cas, в этом нет никаких сомнений. Человек просто стал для природы плохим. Он нехороший. Он перестал подчиняться законам естественного отбора. Закон естественного отбора, и тоже так считается, этого хочет природа. Никто этого не хочет. Так устроено мироздание. Что то, что сильное и жизнеспособное, оно сохраняется, развивается. То, что слабое и не очень жизнеспособное, оно погибает. Так работает естественный отбор. Вот человечество перестало подчиняться законам естественного отбора, а главное, оно все меньше хочет им подчиняться. Мы лечим орфанные заболевания. Что это означает? Это означает, что те люди, которые при естественном ходе событий не принесли бы потомство, они его приносят. И это очень хорошо, что касается конкретных индивидуумов, да, которые получают шанс на нормальную, счастливую, качественную человеческую жизнь. Но с точки зрения человечества как биологического вида, это плохо, потому что мы таким образом сохраняем в общем геноме человечества вот тот признак, который должен был бы не дать этому индивиду принести потомство. И постепенно это все будет накапливаться. Люди, которые занимаются человеческой геномикой, давным-давно про это говорят. Там известный, например, много раз мы с ним это обсуждали, такой наш российский генетик Константин Северинов, у которого есть проект по генетическому типированию как можно большего числа людей в России, по созданию библиотеки геномной наших граждан. Почему? Зачем это надо? А вот за тем, что, там, вступая в брак, юноша и девушка могут проверить, чем им это грозит.
6: Так сейчас же даже выпустили закон, похожий, именно об этом идет речь, что могут проверить и, соответственно, прежде чем...
5: Нет, закона, конечно, никакого нет. Нет, ну как закон, что обязательно?
6: Нет, это не обязаловка. Это то, что может входить теперь в ОМС, что мы можем сдать
5: и понять. Это очень важно, это очень нужно, потому что из-за того, что мы все больше и больше индивидов, несущих не очень хорошую генетическую информацию в своих генах, сохраняем для дальнейшего воспроизводства, приводит к накоплению этой не очень хорошей генетической информации в нашей популяции. И когда-то, безусловно, человечеству придется использовать тот же самый CRISPR-Cas для того, чтобы на уровне зародышевом, на уровне оплодотворенной яйцеклетки или на уровне даже гамет, ну, то есть гаплоидных клеток, то есть яйцеклетки или там сперматозоида, что-то подправлять и лечить, а иначе...
6: Мы все будем больными.
5: Иначе человечество, эти все орфанные заболевания перестанут быть орфанными, и они всех нас, ну, вернее, не нас, а наших потомков, они очень сильно будут мучить.
6: Понимаете, Иван, тут возникает вопрос, ну, наверное, не научный, а философский. А зачем ждать-то? Чего сейчас нельзя это? Ну, добровольцев наберется определенное количество однозначно.
5: Нет, ну, во-первых, надо разрешить генетическое манипулирование с человеческими гаметами и зародышевыми клетками.
6: Это сейчас я понимаю.
5: Сейчас пока это запрещено.
6: Вот, меня этот вопрос и волнует. Ну, насколько была бы проще жизнь у человека?
5: Немножко это, так сказать, шапка закидательства и рвачества пока что, потому что метод CRISPR, мы его так сильно расхвалили, как будто оно все вот прям так, как мы сказали. Это пока еще не совсем так.
6: Ага.
5: Мы не можем быть на 100% уверены, что наше редактирование
6: попадет туда, куда
5: надо. Не повредим
6: ли мы другой важный ген,
5: например? И что оно произведет те эффекты, которые мы ожидаем. И это все пока статистические штуки. То же самое там какое-нибудь, ну вот в прошлом году было сообщено о восстановлении там вымершего вида лютоволков, да, там из известной фэнтезийной эпопеи «Игра престолов»,
6: да,
5: которые вымерли в Северной Америке там около 12 тысяч лет назад. Эта корпорация не научная, она коммерческая, она не обязана была публиковать никаких академических работ. Но вот они объявили и показали, у них родилось три волчонка, которые действительно по фенотипу внешне очень напоминают этих вымерших животных. Они и крупнее, и массивнее. И... Только мы не знаем, сколько у них померло при этом волчат перед этим, и сколько они отбросили на этапе раннего развития этих эмбрионов.
6: Ну да, это как-то уже грязновато звучит.
5: Вот. Они не обязаны про это сообщать. Вот у них получилось, они про это сообщили. Это в отношении животных куда ни шло. А в отношении человеческих эмбрионов, это, ну, согласитесь, совсем как-то немножко будет уже...
6: Нет, это жутко звучит.
5: Мало кто может поприветствовать. И поэтому, конечно, этот метод должен совершенствоваться, должен развиваться, наука должна получать опыт. И какие какие-то методики рано или поздно будут апробированы наверняка для манипуляции с человеческими зародышевыми клетками или даже гаметами, но, наверное, пока еще это не сейчас.
6: Может быть, мы даже дождемся, что этот метод будет работать с мультифакторными генетическими заболеваниями, потому что здесь-то только моно-поломка, а очень многие орфанные заболевания, это когда в нескольких местах что-то, какая-то проблема создается. Но я хочу вас переключить, потому что вы же мне рассказывали, что этот метод так или иначе связан с тем, что случилось в 2015 году, когда одобрение FDA получил первый препарат для виротерапии. Это терапия живым вирусом. Вот какая тут связь и что мы научились лечить?
5: Инструменты для CRISPR-Cas-манипулирования должны быть доставлены в живую клетку.
6: Так.
5: Их нужно протолкнуть через мембрану, что не совсем просто, потому что клетка, она же хитрая. Она сама знает, что ей надо, что не надо.
6: Сама по себе, да.
5: И через мембрану всякую ерунду она себе не пропускает. Нужно, чтобы оно там еще внутри определенным образом начало действовать. Для этого научились использовать вирусы. Начиняя вирусную оболочку нужным нам набором инструментов, транспортные услуги вирус уже нам предоставляет по своей биологической природе.
6: То есть вирус здесь как почтальон.
5: Да, он умеет проникать с помощью своих антигенов через определенные рецепторы там, человеческих клеток, и вот этим мы и пользуемся, чтобы доставить, ну, не только инструмент CRISPR-Cas, а доставить огромное количество всякого полезного в человеческую клетку.
6: Друзья, все хорошее должно продолжаться. И продолжение этой беседы с научным редактором телеканала «Наука» Иваном Семеновым тоже дождитесь в эфире «Радио Комсомольская правда». Ну, а если не хотите ждать, слушайте подкаст целиком на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети. Видеоверсию смотрите на наших страницах во ВКонтакте и на Рутубе.
7: Передача данных. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Актер Егор Бероев о главном навыке артиста.
10: Мне важно, чтобы мы видели мысль актера. Мысль. Потому что я опираюсь все-таки на те слова, которые вложили в меня мои педагоги и учителя. Я, собственно говоря, из них и состою. Роман Ефимович Козак говорил: сначала мысль, потом слово. Слова – это узоры на канве поведения. Это не его слова, но он любил их повторять. Это наша, в общем, основа, система Станиславского, поэтому вот это вот понятие «сначала мысль, потом слово», оно для меня было вот как... Вот я, оно в подсознании застряло. Я всю мою работу стараюсь как актер выстраивать по такому принципу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
7: Об атаках.
4: Один человек погиб в деревне Чернёво Волоколамского округа из-за падения обломков беспилотника. Летательный аппарат самолетного типа сбили дежурные средства ПВО в субботу вечером. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, мужчина находился на своем участке, когда части дрона задели частную постройку. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении почти 150 украинских беспилотников над 12 регионами России за последние 6 часов.
7: О политике.
4: Евросоюз поставил милитаризацию выше расширения своих границ. Об этом заявил новый посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков. По словам дипломата, Брюссель сейчас сосредоточился на подготовке к военному противостоянию, а не на приеме новых участников. Ранее власти Италии призывали ускорить вступление в ЕС стран Балканского полуострова, называя их приоритетными кандидатами по сравнению с Украиной. Посол отметил, что такие планы вряд ли осуществятся в ближайшее время из-за смены курса европейской политики. Глава Туапсинского района Сергей Бойко пообещал очистить побережье к 1 июня. Специалисты приведут в порядок пострадавший пляж, чтобы подготовить его для туристов, заявил чиновник в эфире программы «Соловьев Лайв». Сейчас рабочие устраняют последствия разлива топлива, которое произошло после атаки беспилотников. Ранее ВСУ несколько раз атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Пожары постоянно тушат.
7: Об ограничениях.
4: МЧС уточнило правила приготовления шашлыков на дачных участках. Дачники должны устанавливать мангалы на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, деревьев и сухой травы, отметили в ведомстве. Специалисты также рекомендовали использовать специальные жидкости для розжига и призвали не оставлять огонь без присмотра в ветреную погоду. Ранее в большинстве регионов страны ввели особый противопожарный режим из-за раннего потепления.
7: Обо всем.
4: Йоко Оно потребовала запретить продажу крафтового пива под названием «Джон Лемон» в Франции. Вдова участника группы «Битлз» обвинила небольшую пивоварню в незаконном использовании торговой марки. Об этом сообщил сам владелец предприятия. Юристы пригрозили ему штрафом 100 тысяч евро, после чего он согласился прекратить производство напитка. Ранее пивоварня 5 лет выпускала лимонное пиво с такой этикеткой в качестве дани уважения к музыканту Джону Леннону. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
7: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Братских народов союз вековой. Башкирский мед, лук, скакун и пулемет.
11: Итак, друзья, продолжаем выполнять поставленную президентом нашей страны задачу. Раскрываем государствообразующую тему дружбы народов. Не тему даже, а стратегию нашей страны, философию нашей страны. И в сегодняшней рубрике «Братских народов союз вековой» коротко, потому что необъятные, за полчаса не объять, пройдем по истории отношения с дорогими нашими башкирами, башкирским народом, прекрасным народом Поволжья, живущим на склонах Уральских гор. Цитируем нашего президента. Начнем с того, что с момента добровольного вхождения в состав Российской империи башкиры также добровольно взяли на себя особую миссию защиты внешних рубежей Отечества – пограничной стражи. В 1812 году, во время Отечественной войны, Башкирия почти целиком посадила все мужское население с 15 лет на коней, вооружила и отправила на борьбу с врагом. Не менее мужественно и героически вели себя жители республики и во время Великой Отечественной войны. Башкирия – один из опорных регионов России и пример межнационального и межконфессионального согласия. Единство России выдержало многие испытания, в том числе военного лихолетия, и башкирский народ всегда честно и мужественно нес службу по охране страны. Что мы знаем про башкир? Ну, про башкирский мед вы можете почитать сами. Но от себя скажу, после того, как меня подорвали, добрые люди из Башкирии везли мне в больницу мед. Все те полгода, пока меня собирали врачи заново. И помимо гения моих врачей и доброты моих медсестер, я считаю, что башкирский мед был одной из причин того, что я восстановился целиком, как видите. Про славный хоккейный клуб «Салават Юлаев» вы тоже слышали. Известные советских времен квадратная пачка соды в бело-оранжевой упаковке – тоже продукт башкирского производства. Вообще, про богатую на недра башкирскую землю надо знать. Этот регион еще во времена Советского Союза

став героиней-разведчицей. Моя личная история Башкирии началась, впрочем, с того самого Салавата Юлаева. Вернее, с книги о нем. Книги советского писателя Степана Злобина «Салават Юлаев». Был я тогда еще подростком и нашел в отцовской библиотеке этот роман. Книга меня унесла и потрясла. Какие там в сравнении с этим пираты, какие мушкетеры в сравнении с этим. Салават Юлаев – вот кто был героем моего детства. Я обожал его. Отыскал в магазинах еще и книгу его стихов с его, кстати, следственным делом. И тоже зачитал эту книжку. И вот знаете, какой парадокс? Это был еще, сами понимаете, Советский Союз. И хотя я прекрасно понимал, что Салават Юлаев башкир, я все равно какой-то частью сознания считал, что он русский. Русский просто башкир. В сущности, я и не рефлексировал на эти темы, как и всякий нормальный советский подросток. Юлаев был для меня лучше и ближе и роднее любого Робин Гуда. В сущности, он и есть наш национальный Робин Гуд. Один из немногих наших Робин Гудов. И я очень понимаю, почему башкиры, отправляя на СВО свои батальоны, называют их именем Салавата Юлаева. В этом имени душа их боевая. У меня до сих пор на столе статуэтка Салавата Юлаева стоит. А еще я башкирский кумыс обожаю. Это мой самый любимый напиток на свете. Если вдруг захотите мне что-нибудь подарить, ну, вдруг захотите, дарите мне башкирский кумыс. Впрочем, это лирическое отступление. А теперь будем просерьезные. Будем развивать те мысли о башкирском народе, которыми поделился с нами Владимир Владимирович. Мысли эти правдивые и не случайные. И очень правильные. Сильно углубляться в этногенез не станем. Скажем кратко, что предшественниками башкир, коих сейчас в России более 1,5 миллиона. Многие ученые связывают с эргипеями. Это народ, упомянутый Геродотом и проживавший у Уральских гор. А также с пасертаями скифского рода и племенами Башукели, которые встречаются даже в древних китайских хрониках дома Суй. Советский археолог и историк, специалист по тюркам Михаил Артамонов считал, что башкиры, как бушки, упоминаются и в армянской географии VII века. Обобщая, о происхождении башкирского народа существует три магистральных теории – тюркская, угорская и гибридная, комбинированная. Один из первых видных башкирских просветителей, Мухаммед Салим Умедбаев, констатировал, цитирую, «Башкиры являются коренным и исконным народом Южного Урала. По этнической принадлежности они угры. Они были соседями булгар и одновременно с ними приняли ислам. В Средневековье башкиры очень мощно противостояли могущественным монголам». Открываем Льва Николаевича Гумилева. Читаем. «Монголо-башкирская война тянулась 14 лет, то есть значительно дольше, чем война с хорезмийским султаном и чем Великий Западный поход. Башкиры неоднократно выигрывали сражения и, наконец, заключили договор о дружбе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших завоеваний». Вот какой крутой народ башкиры были уже тогда. Их даже непобедимые монголы победить не смогли. Объединение башкиров с Россией произошло при Иване Грозном, который после присоединения к Казани обратился с призывом к башкирам подписать соглашение. Башкиры откликнулись и на народных собраниях родов решили перейти под московскую руку на основе равноправного соглашения с царем. Это был вассалитет на основе договора уважительный. Исключительность отношений между коренным народом и Россией нашла отражение в соборном уложении, своде законов нашего царства, принятом в 1649 году. Русским дворянам, боярам и чиновникам запрещалось покупать, менять, принимать в заклад у башкир земли. Наказанием за нарушение закона и, следовательно, территориальной целостности Башкирии служила государева опала и конфискация всего имущества. Отношения России и башкир были очень и очень насыщенными. Один из главных национальных героев у башкирского народа – тот самый упомянутый нами Салават Юлаев. Поэт и воин, огромный 40-тонный памятник, которому в Уфе озирает башкирскую землю с высокого берега Агидель или реки Белой, которую воспевал в составе советской группы ДДД Юрий Шевчук в свое время. Мать, кстати, Шевчука – татарка из Башкирии. Пока далеко не ушли, кстати, Башкирия невероятно богата на талантливых музыкантов, рожденных этой землей. Владимир Спиваков и Земфира с одного района – Черняковки. А еще оттуда вышли группы «Люмен» и «Пицца», деддомовец Юра Шатунов из «Ласкового мая» и мировая оперная звезда Ильдар Абдразаков. Нельзя не упомянуть и современного выдающегося джазмена-саксофониста Олега Киреева.
кураиста, виртуоза Роберта

0: Это Юлдашева и еще множество одареннейших этногрупп, в числе которых Айола, ворвавшаяся в 2025 году с вирусным треком «Хамай» в мировые чарты и подвинувшая там Билли Айлиш и Леди Гагу, суперзвезд западных. Ну и ни для кого не будет секретом, что все вышеперечисленные поют прекрасно и на русском языке. То есть русские и башкирские культуры уживаются и прекрасно дополняют друг друга. Хотя периодически взаимное раздражение генерируют специально обученные демагоги. Например, существует миф, якобы Салават Юлаев, соратник более чем русского Емельяна Ивановича Пугачева, казака, русских натурально ненавидел. Скандал о Салавате Юлаеве разгорелся в связи с возможностью размещения памятника Салавату Юлаеву. В укрытии оставалось 50 метров, с трудом встал на ноги и проковылял последний метр на ногах. Перед ним был опорник пулеметчика, но внутри никого не было. С радостью и облегчением шах упал в яму, нашел там немного воды, сигаретный бычок, покурил, двинулся дальше к своим. Вскоре его окликнули. Навстречу шли двое пацанов из их бригады, позывные «Лысый» и «Худой». Они даже не сразу поняли, кто перед ними. Худой решил, что это враг. Я шах!» – захрипел шах. «Живой, что ли?» – отвел автомат «Лысый». Шаха подняли, отвели в блиндаж, перебинтовали, промыли рану, сделали укол обезболивающего. Потом Шаха встретила группу эвакуации и увезла в госпиталь. Сначала в Ростов, потом в Краснодар. А потом он снова вернулся в бригаду. Работает на зенитной установке, охотится за беспилотниками. С беспилотниками у Шаха особые счеты. Вот такая история. Башкиры скромные. Для них, как и для других русских воинов, героизм – работа. Такая вот форма жизни. И не первый уже век.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Российские средства ПВО сбили 146 украинских беспилотников. Массированную атаку отражали 6 часов. Она затронула 12 регионов страны, заявили в Минобороны. Больше всего дронов военные уничтожили над Белгородской, Брянской и Курской областями. Предварительно никто не пострадал.
1: О законах.
2: Владимир Путин разрешил производить консервы из печени трески прямо на рыболовных судах в море. Глава государства подписал закон, который упрощает переработку сырья в прибрежной зоне Северного бассейна, сообщили в Кремле. Новые правила

0: позволит сохранить качество продукта с коротким сроком годности и увеличить объемы производства до 2 миллионов банок в год. Ранее рыбаки могли выпускать готовую продукцию только на береговых предприятиях.
1: О конфликтах.
0: СМИ сообщили, что США готовятся свергнуть правительство Кубы. Газета «Политико» со ссылкой на источники в Белом доме отмечает, что в американской администрации уже подготовили сценарий возможной военной операции. При этом пока Вашингтон отдает приоритет дипломатии и пытается убедить Гавану провести срочные экономические реформы. Отношения между странами остаются напряженными со времен введения торгового эмбарго в 60-х годах прошлого века.
1: Об инициативах.
0: 11 российских регионов примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. В число участников проекта вошли Нижегородская, Волгоградская область, Краснодарский край, Бурятия, ДНР и другие субъекты. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Там отметили, что мобильные пункты будут снабжать лекарствами жителей отдаленных поселений, где нет стационарных аптечных киосков. При этом в ассортимент не войдут наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие лекарства крепостью выше 25%. В Минздраве рассчитывают, что эта мера существенно повысит доступность необходимой медицинской помощи в сельской местности.
1: Обо всем.
0: В Японии открылся фестиваль «Неделя роз». В этом году в Йокогаме представили почти 2000 кустов редких сортов. Организаторы подготовили для гостей каскады из живых цветов, временные рынки и выступления музыкальных коллективов. Праздник цветения продлится до начала июня.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88.64, юаня 10.96. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс».
1: Вопрос дня.
2: Добрались. Вопрос дня. Дело в том, что депутаты вроде бы как, и это ключевая фраза, озаботились массовым уходом школьников после 9 класса в колледжи. Ну, на самом деле, дело было так. Школьники массово уходят после 9 класса в колледжи. На это обратил внимание зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По словам парламентария, большинство его коллег в профильном министерстве считают эту тенденцию замечательной. Но, по мнению Смолина, при массовом уходе после 9 класса неизбежно падает уровень общего образования, так как общеобразовательных предметов в колледжах гораздо меньше, а во-вторых, сокращается количество потенциальных высококвалифицированных специалистов. Итак, друзья мои, куда вы отправите ребенка после школы? Принципиально ли высшее образование для вас и вашей семьи? И это после 11 класса? Или же после колледжа тоже можно? Еще говорят, конечно, что во всем виноват ЕГЭ. Вот ваша точка зрения. Ваша точка зрения важна, и принимается она по телефону в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. Дальше. Что еще можно сделать? Зайти на страницу радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте, зарегистрироваться и проголосовать. Там тоже висит опрос, принципиально ли для вас, чтобы ребенок получил высшее образование. Да, высшее образование обязательно. Нет, колледжа достаточно. Поддержу любое решение ребенка. Вот тоже так можно проголосовать. Ну и комментарии, конечно, и там, и на Рутубе, под трансляцией, под голосованием. Я их все вижу. Пожалуйста, набирайте. 8 800 200 ровно 9702. Как только будет первый звонок, скажите мне об этом, пожалуйста. Итак, смотрите, сегодня СМИ подают эту новость, как будто все депутаты сначала очень дружно подталкивали наших детей в колледже, а сегодня как будто схватились за голову. Что ж это делается? Что ж творится такое? Нет, это всего лишь сольное мнение. А так, в общем-то, все довольны, потому что есть рабочий класс, с которым проще, есть рабочие специальности, которые нужно закрывать, ну и, собственно, есть проблема с высококвалифицированными кадрами. Вот она, конечно, на другой чаше весов. 8 800 200 ровно 9702, Белгород на связи. Александр, здравствуйте.
3: Ну, здравствуйте, радио «Комсомольская правда». Вот в моей жизни случилась такая ситуация, что я закончил 11 классов школы в 2000 году, и у меня была цель. как любыми средствами, так скажем, получить высшее образование. Тогда ЕГЭ не было, и тогда, ну, скажем так, было не так просто, как сейчас, ну, не так честно, как сейчас поступить в высшее учебное заведение. И поэтому
2: я пошел... Но вы имеете в виду, тогда взятку можно было дать?
3: Можно было дать взятку, можно было
2: знакомство,
3: пойти на платное, потом перевестись. Ага. Разные были всякие вещи, ну, которые все равно были связаны с тем, что нужно было, ну, какой-то хотя бы капитал для того, чтобы... либо связи. Вот. Я пошел по проторенному пути. Я сначала получил среднее специальное образование после 11 класса за 2,8 года. И потом по сокращенке получил также за 2,8 высшее образование, и чему очень даже рад, потому что я считаю, что очень правильная ситуация, когда человек проходит все стадии обучения. В том числе вот в том вузе, в котором я учился, была еще и школа, ну не школа, а центр для детей. То есть там было трех уровней образования реализовано.
2: Я поняла, там спецклассы тусили у них, тогда это модно было.
3: И потом высшее образование. Mm-hmm. И это в идеальном случае. Потому что среднее профессиональное образование, неважно, после 9-го, после 11-го класса, дает все-таки основную базу и профессию. Самое главное, навык, ремесло, то, чем потом человек может заниматься всегда на базовом уровне.
2: Принято. Принято. Спасибо вам большое. Да, у нас просто тут надо как звонки принимать. Еще другие. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли высшее образование или у своего ребенка вы можете, в общем-то, и в колледж, все нормально, без проблем. Казань, правильно? Гузель, здравствуйте.
4: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поддерживаю ответ третий. Считаться сомнением ребенка. Я столкнулась с такой ситуацией, что сопровождала на экзамены, значит, по информатике детей. Их там собирают у нас в Казани, и они по району в какой-то школе сдают. Ну, не в своей, а в чужой, объединенно. И среди мальчиков, которых я туда повезла, был мальчик, и про него говорили: ой, такой золотой, ой, такой это самое. И я с ним разговаривалась. Я говорю: а что ты после девятого-то уходишь? А он победитель Олимпиад, он какие-то проекты
2: очень в Якутии, странно,
4: значит, делал. Ага. Да. Я, значит, удивилась. Но мне завуч сказал: вот вы поведете, вот этот мальчик у нас такой, значит, мог бы быть медалистом, а тут вот это. Причем он едет из какого-то
2: Давайте
4: района.
2: Давайте форсируем,
4: значит,
2: форсируем. То есть у него все шансы поступить
4: и
2: в вышку.
4: Я у него спрашиваю: а ты чего уходишь? Он говорит: а я пойду вот в колледж связи. Я говорю: а что там? Он говорит: у нас, знаете, там какой конкурс? У нас 10 человек
2: на место.
4: Это
2: правда. В колледже сейчас, я по Москве, конечно,
4: да,
2: могу только судить, очень высокий конкурс.
4: И я из-за этого участвовала во всех этих олимпиадах, чтобы у меня был дополнительный балл. Угу. Другой мальчик повезла на физику. Тоже хорошие ребята. Я говорю: а вы чего уходите? Один четко мне сказал: я хочу быть газосварщиком, я буду варить трубы на «Газпроме».
2: Вот. Гузель, а куда вы... Что за дети, которых вы возите? Объясни, вы педагог?
4: Причем я хочу... Да, я педагог, который работал с детьми-аутистами. У нас есть школа. Причем школа не специализированная, самая простецкая по программе школы России. Ну, потому что у нас там аутисты для адаптации.
2: Ясно.
4: Их обычно... Вот. Из обычной школы у них четкие цели, куда я пойду и кем я буду.
2: В общем,
4: понимаете?
2: Дайте детям самим решать. Это хорошо, когда есть мнение у ребенка, а то ведь у некоторых, а я почему-то хочу сказать, даже у большинства, но нету этого решения. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Виктор, здравствуйте.
5: Добрый. Девушка, только этот самый, только...
2: Я девушка, Виктор, ну, вроде вы слушаете радио или как, не слышите? Хорошо. Мария Баченина, очень приятно. Итак, Мария высшее образование, да, нужно или нет отправить своего ребенка?
5: Дело в том, что у меня ребенок закончил МГУ, как бы, да, с красным дипломом. Да, этот самый, то есть из ПБГУ потом, там, я не знаю, как называется, адъюнтур и тому подобное. Просто дело в том, что есть дети, которые сами, ну, я имею в виду уже талантливые, как бы, да, есть дети, которых вытаскивают родители, в принципе, да. Мою дочку вытащила мама, ну, мачеха, как бы, скажем так, самое, то есть. если бы не она, меня бы, конечно, не сил бы, но не такой вот жесткости как бы не хватило бы, в принципе, да. Сейчас она как бы фрилансер, как бы, да, этот самый. То есть...
2: Кто она сейчас, ваша дочь?
5: Фрилансер.
2: После двух университетов?
5: Ну, да.
2: Достаточно вот, много зарабатывает?
5: Да, вполне.
2: Я поняла.
5: Живет за границей.
2: А ее туда по работе пригласили или она сама уехала?
5: Ой, нет. Она же фрилансер, господи боже мой. Она живет в Индонезии.
2: Я к чему эти вопросы достаточно личные задаю, чтобы вы поняли, зачем я лезу в ваши дела. Просто мне хочется понять, уехать из родного города в Москву, потом во вторую столицу, учиться, весь этот Крым, Рым и медные трубы проходить, имеет ли смысл? Ну, вот, судя по тому, какие ответы вы даете, вроде как да, имеет.
5: Не, ну вот я просто объясняю, как бы, чем есть, ну, мужчина, как бы, да, этот самый. То есть детей нет, определенного гнездышка, как бы, да, этот самый. Вот мне просто всегда было интересно, как бы, вот если бы я получил работу по своей, вот то, что я хотел, а не на том, на чем настояла моя мама, на ПММе, как бы, да, прикладная математика, механика, а стал бы археологом. Вот мне бы эта работа доставляла бы удовольствие, или такое же неудовольствие доставляло бы, как сейчас, как бы, да?
2: Как вам сейчас ПММ, да, доставляет? Я поняла. Не знаю, я разговариваю с археологами, знаю несколько, им доставляют. Это все, что я могу сказать. Спасибо. 8-800-200-97-02. Воронеж, снова на связи. Смотрю, как сегодня активизировался. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария.
2: Смотри, Белгород, Воронеж, Черноземье. Молодцы! Впереди планеты всей. Да, слушаю вас.
6: По поводу образования, конечно, да. Нужно спрашивать мнение детей. Я после 9 класса лично я закончил техникум. Воронежский энергетический.
2: А вот теперь стоп. Надо... Когда вы своим родителям сказали, мама, папа или кто-то один, я после 8 ухожу, или после 9, не знаю, когда вы учились, ухожу... Куда, сынок? В ПТУ? В куда ты? Я не знаю, знаете, вот как-то есть какие-то такие традиции еще с советского периода, что это как-то не очень. Сейчас-то, конечно, все меняется, но вот какие-то схемы в голове, стереотипы, клише никуда не уходят. Ваши родители как среагировали-то?
6: Замечательно. Меня всю жизнь тянуло к железкам, попаять что-нибудь, собрать.
2: Угу. А у родителей высшее есть образование?
6: Да, у родителей высшее образование. Да,
2: 30 секунд у нас. И то есть они сказали, окей, иди в свой техникум.
6: Окей. Ага. Да, я закончил техникум, работал по специальности, а потом получил высшее образование, когда нужно стало уже в этой же компании совершенствоваться дальше.
2: Мудрые люди, спасибо вам за ваш пример, друзья мои. В следующем блоке мы продолжим. Вот такие истории, они важны. Как минимум для ежматерей. 8-800-200-97-02. Звоните, буду ждать ваших звонков.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Сергей Станкевич об упадке власти в странах Запада.
8: Европу мучает синдром устойчивой деградации элит. Ушли в прошлое такие крупные, серьезные политики, готовые действовать с перспективой на десятилетия, типа там Митерана, Ширака и прочих, или там Гельмута Коля в Германии. Нынешнее поколение политиков, на них смотреть жалко. Не то, что слушать то, что они говорят. Вот в этом проблема. Должно быть обновление политической элиты, которая, кстати, в следующем году начнется с ухода Макрона и явно обновляющих выборов во Франции. Вот пусть обновится некая Европа, пусть идет эта глобалистская, байденовская, соросовская элита, пусть вернутся хоть более-менее договороспособные какие-то серьезные политики с той стороны, и я думаю, что очень многое можно будет поправить.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». с понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Газеты пишут, дни горячей. Налетели отряды передовых грачей. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
2: Итак, вопрос дня. Куда вы отправите ребенка после 9 класса? В колледж, в техникум, в ПТУ или в 10-11 классы, а затем высшее учебное заведение? Вот смотрите, наш постоянный слушатель Урфин Джуз пишет, кто сказал, что в колледже легче. Если это ПТУ, понятно тогда. Если техникум, то другое дело. Сейчас смешали эти понятия. Я бы с вами не согласилась, потому что не смешали. Потому что я прекрасно знаю, какой высокий конкурс сейчас в колледже или в техникуме. И просто люди идут туда либо, ну, действительно за какой-то мечтой, вот поэтапные ступени для достижения этой цели, либо они хотят ЕГЭ. Такое тоже встречала. Говорю исключительно исходя из собственного жизненного опыта. А ПТУ... Вот я, кстати, не знаю, сейчас ПТУ вообще существует или нет. Вот как-то так. 8-800-200-97-02. Это я комментарий читаю. Так что пишите. Волгоград на связи. Александр, здравствуйте.
10: О, Александр, да. Я, собственно говоря, доцент кафедры, поэтому я в WorldSkills работаю с 2017 года. Дем экзамена в колледжах веду периодически. Поэтому я вам могу сказать, что сразу, что после колледжа в вуз пойдут, ну, процентов 5 мальчиков.
2: В смысле, а девочки нет, что ли, вообще?
10: Девочки пойдут, если они идут. Ну, у нас прикладная геодезия, поэтому там их
2: больше
10: немного.
2: Мужчин. Подождите, вы имеете в виду, вы хотите сказать этой цифрой, что, в общем-то, мало кто продолжает учиться?
10: Нет, не поэтому.
2: Слушаю.
10: А потому что у них одна отсрочка.
2: От армии отсрочка.
10: То есть они получают, да, то есть они получают одну отсрочку, заканчивают колледж, и второй отсрочки у них нет. И они уходят в армию. А после этого у них уже желание обучаться на высшее образование, ну, у редких есть.
2: А если они поступают в вуз, я хочу уточнить, я просто, вот правда, даже не знала про вторую отсрочку.
10: Нет, не будет.
2: Я сейчас, подождите, закончу свой вопрос. Поступил человек в вуз после колледжа, и его из вуза выдергивают и забирают в армию.
10: Да, да.
2: Но место он в вузе не теряет, он приезжает и восстанавливается. Ой, он приходит из армии.
10: Он в академию отпуск получает, но обычно они не возвращаются.
2: А те, кто сразу поступает после... А, вернее, не сразу, а те, кто после 11 класса, там какая система, так же выдергивают? Или там работает вот это...
10: Нет, у них одна отсрочка получается на именно... На вуз одна отсрочка.
2: Ага, и заканчивают 5 лет, и потом идут.
10: Ну, если они хотят в аспирантуру идти, то да, там идет магистратура, аспирантура, там уже другое немножко.
2: Угу, я поняла.
10: Получается другая отсрочка.
2: Ясно.
10: В колледже девушки идут. У меня девушек много, юношей не особо много.
2: Спасибо.
10: Много после 50 лет.
2: В смысле, после 50 начинают высшее образование получать?
10: Ну, после 50 лет, да, начинают получать высшее образование.
2: Ну, для того, чтобы зарплата поднялась.
10: Начинают увольнять. Ну, либо увольнять начинают.
2: Я поняла.
10: Я особо не спрашиваю.
2: Спасибо. Спасибо за то, что поделились. Высшее образование можно и заочно получить, если очень надо. Это вот цветика. Вышка в вышке рознь. Опять же, не все могут подтянуть высшее техническое, штамповать дипломированных неучи, недоучи, господи, смысла нет. А я ж вам не признаюсь, что я просто буду дипломированным вот таким недоучим. Я просто вот тихую пойду ради диплома и всех буду убеждать, что... Мне очень надо стать кем? Геодезистом. Вот. 8-800-200-97-02. Белгород снова. Наталья, здравствуйте.
11: У меня буквально два тезиса. Я бы хотела сказать о своем образовании, мне уже 45 лет, да, и как бы о своем прошлом, и потом уже о нынешнем поколении. В свое время я заканчивала 9 классов по одной простой причине. Родители сказали, уходи после 9 класса, так как уже все вузы становятся платными, и поступить бесплатно практически невозможно. Никуда, все очень тяжело, наша семья не тянула, скажем так это. Алло, меня слышно?
2: Да, я вас очень внимательно слушаю.
11: Да, и главной причиной была то, что я ушла после 9 класса, хотя практически, я не могу сказать, отличницей, но довольно сильным учеником в школе была, и учителя, ну, как бы, уговаривали остаться до 11-го, но, тем не менее, ушла после 9-го, да, после колледжа я поступила в университет, закончила институт, но жизнь сложилась так, что, тем не менее, все равно по специальности не работаю, вот, и тенденция была такова, что очень сложная жизнь, это, ну, 2000-е годы, да, там, 97-98 заканчивала школу. Что происходит сейчас? Вот мой сын на данный момент уже закончил институт, как раз бакалавриат, перешел в магистратуру, но... Жизнь такова, что тоже тенденция была такая, что всех детей в школе складывают в такие условия, что учителя практически заставляют детей, которые учатся средне, скажем так, уходить после девятого, чтобы не портить им статистику, чтобы они, скажем так, уходили в колледжи, получали рабочие специальности, а уже какая-то элита, те, которые на репетиторах, либо действительно одаренные, прямо супердети, те только уходили в 11 класс. Я спорила в нашей школе, ребенок у меня учился в городской школе, хотя мы в селе живем, и практически настаивала, чтобы мой ребенок остался в 10-11 класс, хотя учителя конкретно говорили, на что вы надеетесь?
2: Даже, обожаю таких учителей, на что вы надеетесь?
11: Понимаете? То есть она смотрела на меня, я извиняюсь как бы за такие подробности, снизу вверх, там, оценивая мой прикид, мой внешний вид, и, типа, на что вы надеетесь?
2: Я понимаю, это, мне кажется, знаете, у любого человека вот нашего поколения есть такой опыт, когда спрашивают, да, ваша Машенька в какое-то ПТУ поступила? Нет, на эконом. Учительница математики такой ответ моя мама уже дала. Слушайте, ну, на самом деле, конечно же, преодолевать некие вызовы, так все-таки, как вы считаете, вы как родитель?
11: Я быстренько еще как бы резюмирую, да, чем дело закончилось. Они были очень удивлены, когда мой ребенок поступил на бюджет, несмотря на то, что они не верили в него, но нам, мы поступали в другой город и так далее, мы подавали просто документы в разные города, ребенок закончил и поступил в магистратуру, это первое. Второе, я считаю, что пробиваться нужно идти на высшее образование, ну, мое мнение, и как бы я выросла с пониманием, что высшее образование – это другой уровень совершенно человека, это его другой кругозор, кем бы он ни работал потом, хоть он трубы будет крутить, хоть он там будет траншеи копать, но это, как сказать, совершенно другое.
2: Я очень хорошо понимаю, что вы говорите. Очень хорошо понимаю.
11: Но зачем детей оставлять на низком уровне, если можно дать изначально им больше, а как он будет потом работать? Гайки крутить он всегда сможет. И с высшим образованием, я так считаю.
2: Спасибо. Вот мне это очень знакомая точка зрения. Очень знакомая. Я ее с детства слышу. Именно такую. 8-800-200-9702. Я так полагаю, это у нас сейчас будет последний звонок. Владимир из Москвы. Здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, прекрасно. Слушаю вас, Владимир.
12: Отлично. Смотрите, я немножко... О себе расскажу. Я закончил 8 классов в 87-м году, то есть я еще захватил советское, да, советскую школу. Учился я достаточно хорошо, но тем не менее я пошел в техникум. Уж не помню, что меня сподвигло, но я нисколько не пожалел об этом. То есть я закончил техникум и потом замечательно закончил институт. И как бы сравнивая вот эти два учебных заведения, да, могу сказать, что те знания, которые я получил в техникуме, ну, сейчас это колледжем называется, но неважно. Вот. Их не давали в институте. То есть вот эта комбинация, по сути, мне очень помогла потом в жизни. Я знаю очень много людей, кто точно таким же путем как бы получал высшее образование, сначала техникум, а потом институт. И все они были замечательными специалистами, как бы даже на фоне тех, кто... просто закончил институт.
2: То есть вы топите за то, чтобы пойти сначала в колледж, получить некие специфичные узкие знания, а затем, соответственно, поднять вот этот уровень на академическую базу?
12: Совершенно верно, да. На мой взгляд, это самый верный путь получения высшего образования.
2: Интересный ход. Вот. А, да. Слушайте, очень интересно, конечно, вот все эти точки зрения послушать, потому что это, наверное, все-таки я считаю, наше образование сильно переоценено. Вот я вообще считаю, что оно имеет, ну, не такое большое значение, какое ему придают. Если, конечно, речь не о медиках, да. А, вот какая-то такая моя уже точка зрения. Давайте подведем итоги голосования, которое у нас идет на главной странице во ВКонтакте. Радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь и голосуйте. Итак, варианты были такие. Варианты ответов на вопрос, принципиально ли для вас, чтобы ребенок получил высшее образование. Да, высшее образование обязательно. 41,5%. Нет, колледжа достаточно, тут 17,5%. И поддержу любое решение ребенка. Абсолютно та же цифра, что и про «да, высшее образование обязательно». 41,5%. Друзья мои, так интересно, конечно, как вы проголосовали. Я такое вижу впервые. И вот тут еще появились комментарии. Мой сын закончил техникум с красным дипломом, затем поступил по той же специальности в институт и тоже закончил с красным дипломом. Сказал, что в техникуме очень хорошие знания получил, каких не было в институте. Вот вам и высшее одно название. Маргарита, ну вот только что человек объяснял, что существуют специфичные узкие знания, а там более такая академичная настройка. Поэтому, наверное, сравнивать их не очень правильно.
1: Вопрос дня. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Леонид Крутаков о новом положении Ирана в глобальной политике.
13: Если раньше считалось, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и трафика нефтяного обеспечивают США со своим шестым флотом, то казалось, максимум, на что способны США сегодня по факту, это заблокировать Персидский залив со стороны океана. А сам Ормузский пролив и Персидский залив контролируют как минимум Ирана, как максимум страны, присутствующие там. Вот что оказалось. Оказалось, что от Ирана зависит мировая конструкция энергетическая. Не случайно Иран поставил вторым вопросом договоренности о режиме Ормузского пролива. Мы же знаем про Дарданеллы, да, и Босфор, как Турция контролирует жестко проход и обговоренности. В данном случае считаться с Ираном придется по большому счету. Мы видим последствия блокировки Ормузского пролива в виде нефтяной паники в мире и роста цен и проблематики, которая возникает. То есть Иран заявился на мировой арене как один из серьезных и глубоких регуляторов отношений.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: о важном.
0: Дмитрий Песков шутливо объяснил цели работы прессы на официальных встречах. Пресс-секретарь президента отметил, что министр промышленности Антон Лиханов во время их беседы поинтересовался причинами видеосъемки, на что представитель Кремля с иронией ответил, что камеру включили, чтобы позже высмеять чиновников.
1: О конфликтах.
0: Иран начал превентивно сокращать добычу нефти из-за морской блокады со стороны США. Это сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. По его словам, Тегеран пошел на такой шаг, чтобы не допустить переполнения хранилищ, пока экспорт через порты ограничен. По мнению экспертов, иранские специалисты могут временно консервировать скважины без риска для оборудования и быстро восстанавливать работу. Банк России ужесточил правила исключения сведений из базы подозрительных операций. Регулятор начал перепроверять заявления граждан, которые сначала сообщили о краже денег, а затем подтвердили законность перевода. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Теперь кредитные организации обязаны лично связываться с клиентом для проверки отказа от претензий перед отправкой отчета ведомству. Новая процедура ускорит разблокировку счетов при ошибочных транзакциях.
1: О расследованиях.
0: Австрийская полиция задержала мужчину по подозрению в отравлении детского питания марки «Хип». Злоумышленник подмешивал крысиный яд в баночки с пюре и оставлял их на полках магазинов. Следствие выяснило, что 39-летний житель страны помечал опасные упаковки красными наклейками. Продукцию уже изъяли из торговых сетей Австрии, Чехии и Словакии. Ранее Роспотребнадзор подтвердил, что данная партия товара в Россию не поступала.
1: Обо всем.
0: Американский рэпер Флорайда признался в любви к Москве на своем первом российском концерте. Музыкант открыл гастрольный тур выступлением на ЦСКА-арене. Он назвал столичную публику своей семьей и раздал зрителям цветы. Во время шоу артист изменил текст своих хитов в честь столицы России и приглашал фанатов на сцену, чтобы спеть вместе. Изначально концерты планировали провести в марте, но организаторы перенесли дату из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки, юань 10,96.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 12, завтра днем обещают до 18 тепла и малооблачную погоду. Подробнее на КП.ру.
1: Вопрос дня.
2: Свое закодированное, волшебное, традиционное слово «добрались» я все-таки произнесу. Итак, вопрос дня. Смотрите, какая история у нас тут сегодня нарисовалась. Закон о создании игорной зоны в Республике Алтай одобрили Сенаты Совета Федерации. Согласно документу, Алтай войдет в перечень субъектов, где могут создаваться игорные зоны. Причиной включения региона в список назван его «туристический потенциал». Сейчас в России создано 5 игорных зон: Крым, Калининградская область, Алтайский край, Краснодарский и Приморский край. По предварительным оценкам, игровая зона в Республике Алтай создаст около 1000 новых рабочих мест и сможет ежегодно приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей. Средства направят на решение социальных вопросов. Очень интересно. Ну, то есть у нас народ пойдет играть. Хотя 300 миллионов, ну что такое? Богатых хватит. Хотя они в Крыму, наверное, их оставят. Слушайте, вопросов миллион. Но мой самый главный вопрос вам. Поддерживаете вы или нет? Понимаете, вот не вернется ли игровая индустрия в каждый город такими темпами? Ну, серьезно, на поднятие там будут говорить, а вот на поднятие, например, Курской области, давайте особую игровую зону сделаем. Ну, почему? Логика-то прослеживается, такая черно-белая, но она есть. Вы играете или нет? Мне тоже это интересно. Я, знаете, всю жизнь... Вы пока набирайте, я расскажу. 8 800 200 ровно 9702. Я всю жизнь... Был момент, мечтала сыграть в казино. Но закрыть мне надо было это желание. И когда они были еще разрешены, как раз в том самом Курске. А я что-то боялся зайти, потому что для меня это был как-то рассадник бандитов. Такое клише из Советского Союза. Я зашла, проиграла свои деньги, честно, каких-то там, я не помню, небольшие. Вышла, и вот у меня отлегло. Хотя я человек настолько азартный, что меня к этому подпускать нельзя. Итак, таких, как я, много, поэтому это угроза.
14: угроза, как минимум, семье. Играющая мать – горе семье. Все вы прекрасно знаете это выражение. 8 800 200 ровно 9702. Итак, поддерживаете ли вы расширение игровых, особых игровых зон в нашей стране? Вот сейчас на Алтае, да? Не вернется ли таким темпом игровая индустрия в каждый город? Вот. Поддерживайте, нет. Играйте сами, нет. Интересно с вами поговорить на эту тему. И еще. Можно проголосовать. У нас есть группа во ВКонтакте, радио «Комсомольская правда». Вы туда заходите, регистрируетесь и видите опрос. Поддерживаете ли вы увеличение количества игорных зон в России? Если будет звонок, сразу мне

0: из нас говорит, что никогда не, не вляпывается к мошенникам по деньгам, а на самом деле, если уж Лариса Довлина попала на это дело, и сколько
1: людей...
0: Ну,
1: вы тоже, знаете, не вешайте награды. Она тоже обычный человек. Ладно, погодите про Долину. А вот скажите мне, во всем причиной является игра именно на деньги, да? Ведь мы же не становимся зависимыми от какой-то настольной игры. Вот именно что в деньгах вся соль.
0: Абсолютно верно. Значит, я хочу сказать, что я не игрок на деньги, но я играл очень долго в карточные игры, преферанс и так далее. И я знаю, что такое азарт, что такое попадание в это, когда ты по копеечке начинается. Знаете, у нас у меня был приятель, который упал неудачно, сломал позвоночник, и он лежал, ну, колясочник был. Его родители, постоянно мы к нему приходили в гости, как бы, его родители это приветствовали, потому что он одинокий был.
1: Да.
0: Это Горелого, может быть, меня даже кто-то там узнает. И мы сидели в карты играли, даже со школы, я помню, проигрывали. И вот все идет нормально, но как только получается копеечка, говорят, давайте по копеечке. Все, это азарт,
1: и там все, можно пошло, проиграть. Поехали. В общем, нельзя расширять эти игровые зоны. Никаких нам не надо,
0: случае.
1: Этих миллионов.
0: Это то же самое, что наркотики продавать. Знаете, как вот государство продает алкоголь, значит, все знаем, мы примерно прекрасно, что в тюрьмах сидят люди, которые все преступления, по сути дела, 90% преступлений
1: совершают по пьяни. Я поняла, да-да-да, извините, форсирую.
0: Конечно.
1: Спасибо вам огромное за мнение, за аргументацию. Вот, смотри, культурная столица. Позвонил человек, все рассказал, обосновал, подтянул исторические примеры из личного. Красота. Возвращаюсь к ВК. Регистрируйтесь и голосуйте. Поддерживали вы увеличение количества игорных зон в России? Поддерживаю, не поддерживаю, мне все равно. Все элементарно, просто и, главное, гениально, как все в эфире радио «Комсомольская правда». Итак, игорные зоны. 8 800 200 ровно 9702. Калининград как раз. Вот она, прекрасная, особая игорная зона. Здравствуйте, Игорь.
2: Да, здравствуйте.
1: Вы как-то ощущаете, проживая на территории Калининградской области, в самом Калининграде, что вы в игорной зоне?
2: Нет, не ощущаю, хотя там регулярно проезжаю это место.
1: А какое красиво, это место? Расскажите, это какое-то казино, ну, празднично оформленное, манящее огнями?
2: Ну да, у нас находится казино на берегу моря. Ну, я так проездно, я никогда там не был, надеюсь, и не буду там.
1: Погодите, вот здесь, погодите про надежду, хочу уточнить, только одна просьба, говорить чуть громче, у вас там интершумчик мешает нам. Смотрите, у вас в прямом доступе роскошное место с игрой на деньги, ну, как-то отвлечься, переключиться, как-то празднично одеться, провести нестандартно время. Ну, неужели вы этой возможностью никогда не хотели воспользоваться? Ну, не всегда же нужно иметь миллионы на кармане, как говорят, чтобы сходить в казино. Там же есть автоматы, игры с невысокими ставками.
2: Нет, не хотел, и... Вот помните раньше, сколько было у нас этих точек игровых, да?
1: Да.
2: По стране целые годы. Ну вот их нет. Я просто помню, был моложе, я ходил, там увлекался. Ну не прям что увлекался, но было. И сейчас у меня подрастают дети, я бы не хотел, чтобы они повторяли некоторые моменты, которые были в моей жизни связаны с этими игровыми автоматами.
1: А можете поделиться, что это за моменты были связаны в молодости с игровыми автоматами, если не секрет?
2: Ну, когда проигрываются деньги.
1: Сколько проиграли самое большое, скажите мне?
2: Я не могу сказать, что я много проигрывал. Это тогда давно было. Нет, там не было больших бюджетов.
1: Угу. А лет вам сколько было, Игорь?
2: 20 с лишним. Так.
1: И были еще не женаты, то есть детей еще не было?
2: Или не женат, или вот только-только начало.
1: Мне нравится, как мужики забывают. Где-то там была жена в тот момент. Игорь, спасибо огромное. Ребят, дорогие слушатели, вы простите, что я так по-небратски, но потому что, когда разговариваешь вот с человеком в прямом эфире, возникает некая связь. Я хочу вас поблагодарить за откровенность. Мне это очень важно. Да и слушателям это важно, и всегда это приятно и интересно слушать. В этом блоке остается еще время.

0: для звонка. Алексей из Москвы, здравствуйте. Да, слушаю вас.
1: Историй.
0: Угу. Ну, давайте попробуем.
1: Много историй. Вот, потому что, ну, я играл. Играл, пока это было разрешено. Вот, я тогда жил в Туле. Сказать, чтобы я проигрывал, нет. То есть один раз я проиграю, другой раз я уйду 2+. Самое главное правило у меня было брать на карман ровно столько, сколько я могу проиграть, сколько у меня есть. Я никогда не брал больше. То есть если я оттуда выходил с пустым карманом, то, знаешь, я до дома шел пешком. Все. Вот. Дальше. У меня была интересная история. Я работал промоутером в одном из магазинов, где стояли вот эти 5-рублевые автоматики.
0: Так. Помните, наверное, ускоряемся, ускоряемся, а то я не переживу, если мы не успеем дальше. У нас минута.
1: Отлично. Так вот, я заметил, что продавцы в какой-то момент просто подходят и начинают туда кидать 5-рублевки свои. И через какой-то момент они срывают куш. И потом сразу от этого автомата отходят. Я говорю, так, я не понял, а в чем проблема? А мы уже выучили. Если они, ну, если автомат начинает выдавать какой-то пропорции деньги, значит, он уже наполнился. И он начинает их отдавать. Вот. И это несколько дней, пока я был промоутером, постоянно повторялось. Тоже такая интересная история.
0: О, закономерность усекли. Так вы воспользовались этим?
1: Да.
0: Да? Выиграли? У автомата?
1: Нет, меня туда не допустили. Они мне рассказали, но меня туда не пустили, потому что это их автомат.
0: Мафия бессмертная. Так, хорошо, Сочи, давайте. Да, очень мало времени.
1: Недавно был в Сочи, в прошлом году. Вот, тоже решил вспомнить
0: молодость,
1: скажем так, институтские годы. Да, пошел туда поиграть, но там такие ставки, что играть невозможно. То есть,
0: какая, заходишь, например?
1: Если ты даешь буквально за 5 минут.
0: Вот 10 тысяч, вы прям сразу, тысяч. Ого!
1: Это минимум. Вот, мне не хватало этих 10 тысяч даже на полчаса. И как бы я там ни разу не ушел в плюс. Хотя, когда я играл в Туле, как бы я часто уходил в плюс.
0: То есть, из чего вы делаете вывод, что казино стали уж не те, врут, привирают как минимум?
1: Нет, ну, я не знаю, я видел там людей, которые уходили. Рядом со мной один раз присел человек, который ставил там на одну ставку, грубо говоря, 20 тысяч на одну ставку сразу ставил. Вот, я с ним говорю, а что это так? Ну, у меня проиграл уже 1,5 миллиона, мне нужно отыграться.
0: Понятно.
1: Я вот таких не понимаю,
0: Алексей,
1: который проиграл 1,5 миллиона,
0: да?
1: Мне нужно.
0: У богатых свои причуды. Алексей, спасибо большое. Друзья, в следующем блоке мы с вами продолжим. Звоните 8-800-200-97-02. Итак, нужно ли расширять игорные зоны в России? Вот новое на Алтае планируется.
2: Вопрос дня. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Руководитель отдела исследования энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин о кризисе в организации стран-экспортеров нефти.
4: Ну, это пока, конечно, мнение отдельных людей за пределами Венесуэлы. Да, определенное давление на страну может оказываться, но давайте не забывать, что Венесуэла одна из немногих стран ОПЕК, которая там с самого начала, и она является страной-основателем. Тоже ОАЭ, оно присоединилось позже. Венесуэла все-таки лежала в основе создания организации, поэтому там есть свои исторические тенденции, и вот на протяжении всего существования она, естественно, входила в организацию. Тем не менее, тревога вокруг ОПЕК действительно есть, потому что, ну, вот то, что произошло заявление Эмиратов, это серьезный урон, естественно, по позициям самого ОПЕК, потому что Эмираты были третьи по величине производители. Но я бы обратил внимание на то, что это во многом влияние самой политики ОПЕК, которая велась в последнее время. Потому что за последнее время Эмираты – это совершенно не первая страна, которая вышла. То есть до этого вышли Катар, Эквадор, Ангола. А проблема вся в том, что ОПЕК достаточно жестко стала контролировать добычу, причем в те моменты, когда, в общем-то, ну, хорошо, когда это происходит в моменты кризисные, там, ковид, падение экономик и так далее, но контролировали и в момент роста рынка, тем самым давали возможность наращивать добычу и занимать ниши других компаний, соответственно, альтернативным игрокам, и зажимали игроков внутри ОПЕКа. И вот этим действительно многие были недовольны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос. Вопрос дня.
0: Итак, расширение или, давайте так, создание игорной зоны в Республике Алтай. А, соответственно, расширение тех, что есть на сегодняшний день, а их 5, Крым, Калининградская область, Алтайский, Краснодарский и Приморский край. А, нет, вот Алтайский входит в эти 5. Окей. Поддерживаете, не поддерживаете, играете, не играете. Какой у вас опыт? 8-800-200-97-02 и голосование в официальной группе во ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». У нас есть Минводы. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Слушаю вас. Поддерживаете, нет? И почему?
5: Не поддерживаю. Я раньше тоже играл, но я играл в карты. Мы у нас были катраны, но это было где-то начало 2000-х годов. Я играл в карты.
0: Так.
5: И очень много проигрывал.
0: А где вы играли, Сергей, в карты? Ну, то есть, что это за место было?
5: В домах, ну, обычно.
0: А, все, я поняла. Ну, да, и все понятно. Да, так, и много... Много проигрывали.
5: Называется «Катран». Много проигрывал, да, очень много проигрывал. И после этого я потом, когда женился, все, я себе слово дал больше никогда в жизни в руки карты не брать. И я после этого ни разу в руки даже карты не брал.
0: Простите,
5: даже
0: а что просто... называется, Сергей, «Катраном»? Я просто «Катрана» только ела в своей жизни. А вы что-то другое обозначили этим?
5: Ну, в 21 играли все.
0: А, это игра название. Все. Я просто пропадала с этим. Ясно. То есть вы не хотите такой участи тем, кто попадет вот в этот водоворот зависимости, лудомании?
5: Да, конечно, оно затягивает. Вы знаете, как оно затягивает? Я проиграл 2 машины.
0: Ой.
5: Мотоцикл проиграл. Столько денег. Я все зарплаты туда относил. Играл, у меня зависимость была. Потом просто что-то в голове, ну...
0: А вы не боялись, что вас убьют? Это 90-е годы.
5: Я не боялся.
0: Но ведь могли же за долги, да, когда закончились машины, мотоциклы, зарплаты.
5: Да, я понял, что это ну не стоит. Я лучше в семью деньги буду приносить, чем проигрывать в карты, кому-то дарить эти деньги.
0: А вот вопрос очень интересный. А мучились, когда вот щелкнуло, и все, больше в руки карты не стали брать? Вы мучились, потому что зависимость – это иногда только химическое, разрушение химических центров радости в головном мозге, а иногда и физическое, когда колбасит тебя не по-детски. Вот что вы испытывали?
5: Честно скажу, знаете, вот я не знаю, вот наркоманы там, у них там ломки или что-то.
0: Да.
5: Это ж такая же ерунда, вот понимаете, такая же ерунда происходит. Хочется, постоянно хочется.
0: Ясно.
5: Думаю, ну переборщить себя.
0: Вы молодец. Ну да, потому что тут молодец. Спасибо огромное за звонок, ну, потому что тут на физиологическом уровне ничего разрушено не было, да? А вот у наркоманов, курильщиков, алкогольная зависимость, все это приносит вред, предупреждаем вас и напоминаю. Это все, конечно же, еще разрушает на физиологическом уровне. Но бороться сложно, очень сложно. 8-800-200-97-02. Самара на связи. Артем, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Я хотел бы поделиться историей.
0: Слушаю вас.
6: Мы были студентами, это условно... 2008-2007 год, и у нас общежитие, грубо говоря, там 1000 человек студентов. С одной стороны через дорогу Лас-Вегас, с другой стороны Клондайк. Вы не поверите.
0: Это казино так назывались, а то вы так это как будто...
6: Это называли,
0: Самара.
6: Да, эти игровые зоны, угу. Так сказать. Их очень было много по городу.
0: Угу.
6: И вы не поверите, там половина студентов, ребят, там как бы пропадали. Это всегда пиво, алкоголь. Они там в понедельник заезжали. Все свои деньги, которые у них там давали родители на неделю, там, естественно, они все это оставляли. И самая печальная история, мой близкий друг в итоге настолько проигрался, залез в долги, и он покончил жизнь самоубийством, представляете? Из-за долгов как раз вот он год, два, три, он, то есть брал в долг, игра проигрывал, брал в долг, проигрывал, в итоге жена, ребенок остались. Вот такие вот печальные истории. Поэтому однозначно нет, против. Да, хорошо, где-то там в Сочи есть, у кого это деньги есть, ездили, поиграли. Угу. У меня даже знакомые друзья сейчас...
0: Ну так, так же хотят. Вот особая получается такая горная зона. Понимаете?
6: Ну, она же все равно будет в каком-то городе.
0: Да,
6: где есть дети, есть студенты.
0: Софет, вы слышите? Слышите, что говорит? У нас 100% против вот по звонкам. Я сейчас еще подниму, конечно, голосование в ВК. Ну так вот, на минуточку, сенаторы.
6: Да, одобрили. Тебе там 18-20 лет, по приколу с друзьями сходить поиграть, там на тот момент, грубо говоря, я сам ходил там 100-200-300 рублей, да, мы там останавливались, мы как бы адекватные были, но были такие, которые и проигрывали там по 5-10 тысяч рублей и в долги влазили, а сами понимаете.
0: Согласна.
6: То есть каждый вечер ребята там, и жалко просто.
0: Спасибо вот большое за звонок, спасибо. Нельзя, я поняла. 8-800-200-9702. Ставрополь, Эдуард. Женщины, активизируйтесь. Мне вас не хватает. Звоните, уважаемые слушательницы. Итак, Ставрополь, Эдуард, я вас слушаю внимательно. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария.
0: Да, слушаю. Ваше мнение?
7: Я вам, может, немножко неординарную историю расскажу.
0: Я думала, скажете, подпорчу вам статистику. Давайте, давайте, портите, согласна, слушаю.
7: В 82-м году я поступил в Ставрополе в педагогический институт. И отправили нас на сбор винограда. Село Леваковское, 45 градусов жара. Я сумел только два раза выйти собрать виноград. А потом мы все сели играть в карты, в секу.
0: Так.
7: Таких абитуриенты, как я. И вот по окончании двух недель этой практики я получил 40 рублей за сбор винограда и 240 рублей и кроссовки «Адидас» выиграл в карты. Да.
0: Это какой год? Я хочу 240 взвесить. Какой год это был?
7: 82-й год.
0: Это же, товарищи, чтобы вы поняли, значит, тогда зарплата была... Тогда десяточка была зарплата, это было уже неплохо, или я еще сочиняю?
7: Тогда зарплата была у инженера 180 рублей.
0: А, 180, так, я поняла.
7: А у учителя 120.
0: Обалдеть. Слушайте, вот как вы это брали? Как вы это брали? Ну, вы же брали с таких же, как вы, с полуголых студентов.
7: Да, да, да. Такие же, как я, абитуриенты, только поступившие в ВУЗ. Мы сели играть в секу.
0: Ну да, есть это я Саша. Да знаю такую игру, кто же не знает, она всех нас переживет.
7: Да, да, потихоньку.
0: Поэтому покопить. Нет или поэтому да? У вас, смотрите, успешный
7: нет,
0: опыт.
7: Я выиграл, но после этого я понял, что к картам прикасаться нельзя.
0: Нельзя. А кроссовки Адидаса носили долго? Или вас прокляли с ними?
7: Кроссовки Адидас тогда только-только Адидас открыл в Москве свою фабрику.
0: Да вы что, за них, я бы думаю, могли там вообще
7: где-то. Они были по 30 рублей, кроссовки Адидас, от них еще доски все сидели.
0: Их еще достать нужно было, вы чего?
7: Да, а на базаре они продавались по 50 рублей.
0: Но там был чаще Абибас, наверное, а не Адидас.
7: Не-не-не, Адидас, Маден Германия точно.
0: Ладно, спасибо вам большое. Нет, тоже нет, смотрите. Так, времени остается все меньше. Звонок, слушаю, здравствуйте. Санкт-Петербург, Геннадий, слушаю вас.
8: Да, здравствуйте. Я как бы работал в системе в джекпоте. Через мои руки прошло столько народу, которые проиграли кучу денег. Машины, мерседесы просто в один автомат закладывали. Это на самом деле, я согласен со многими предыдущими, кто вам звонил, что это равносильно наркотику. И испытал это тоже на своей шкуре. Все идет до первого выигрыша. Как выигрываешь, все, тебя затягивает, и дальше уже все, пошло, понеслось, без штанов останешься. Это, надо сказать большое спасибо Рамзану Кадырову, он на региональном уровне первый пресек это в Чечне. Вот. И потом это уже пошло по всей стране, стали их закрывать. Ну, вот. А это на самом деле, это зло такое, от которого просто надо избавляться. Вообще, ни в коем случае его не провоцировать на какое-то создание новых точек. Вот мое мнение.
0: Какое у вас четкое, суровое и, я сказала бы, еще правильное мнение. Спасибо вам большое. Ну что, друзья мои.
8: Потому что, понимаете, я работал в этой схеме.
0: Да, я конечно, услышала, я понимаю. Так, смотрите, 100% против по звонкам. Идем смотреть итог голосования. Поддерживаете ли вы увеличение количества игорных зон в России? Поддерживаю. Проголосовало за это 9,26%. Не поддерживаю. 75,93%. Ну и все равно там 14,81%. То есть почти 76% проголосовавших не поддерживают создание увеличения количества игорных зон в России.
2: Вопрос дня. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
9: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Венса, а не Трампа, когда началась стрельба. Что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и в ранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой или модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Владимир Джарало о старых обидах Европы.
11: Что касается Второй мировой войны, мы победили, и они нам этого не простят. Эта легендарная фраза действительно остается актуальной. Они не смогли бы одержать этой победы, а мы были истинными победителями, да еще и решили все свои геополитические интересы тогда, обеспечив зону безопасности. И именно поэтому вызывает у них эту злобу. Именно поэтому памятник знаменитой коалиции в Лондоне — это только Черчилль и Рузвельт без Сталина. И именно поэтому они стараются о нас даже не вспоминать. Произошло серьезнейшее подмена на понятий и переосмысление опыта Второй мировой войны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Это значит верно, что зиме конец. Самый-самый первый засвистел скворец. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
12: Владимир Путин запретил использовать искусственный интеллект в предвыборной агитации без разрешения. Указ президента опубликован на официальном портале правовых актов. Теперь кандидаты обязаны получать письменное согласие от людей, чьи образы или голоса воссоздала нейросеть. Если агитация содержит сгенерированные данные иноагентов, авторы обязаны добавить к ролику или плакату специальную маркировку. Власти Ленобласти объявили режим опасности беспилотников. Глава региона Александр Дрозденко предупредил, что угроза действует в воздушном пространстве над всей территории региона. А сообщение появилось в телеграм-канале губернатора. Из-за работы средств защиты в области может снизиться скорость мобильного интернета.
2: о расследованиях.
12: Полиция задержала туриста, который сжег 17 гектаров тайги выстрелом из сигнального пистолета. Жителю Красноярска грозит крупный штраф или до 4 лет лишения свободы, сообщает региональное управление МВД. Следствие установило, что 56-летний мужчина выпустил ракеты на смотровой площадке, и после чего вспыхнула сухая трава. Пожарные продолжают тушить отдельные очаги.
2: О конфликтах.
12: Иран ожидает официального ответа США на свои предложения по завершению боевых действий. Тегеран ранее передал Вашингтону через посредников план соглашения о прекращении войны, заявил замминистра иностранных дел республики Казем Гарибабади. Дипломат отметил, что теперь выбор стоит между миром и продолжением конфликта. При этом иранская сторона готова к любому сценарию.
2: О землетрясениях.
12: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у берегов Северных Курил. Подземные толчки зафиксировали в 94 километрах от острова Пармушир, сообщили на сейсмостанции Южно-Сахалинск. Жители Северокурильска ощутили колебания силой 2 балла. При этом угрозу цунами не объявляли.
2: Обо всем.
12: Врачи Нью-Йорка подготовились к наплыву инфекционных заболеваний во время чемпионата мира по футболу. Специалисты разработали протоколы для приема экстренных пациентов, пишет газета «Нью-Йорк-Пост». В город приедут более 1 000 000 болельщиков, что грозит завозом опасных вирусов со всего света. Речь в том числе про корь, холеру и лихорадку Эбола, пишет газета.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
13: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская, Владимир Лаговский, в студии радио «Комсомольская правда». Как же без Владимира, ведь это теорема Лаговского.
14: Здравствуйте.
13: Новые удивительные истории и факты.
14: Поговорим о грандиозном, но в то же время сумасшедшем проекте некого американского физика Эндрю Хаверли, с помощью которого... Он предлагает бороться с глобальным потеплением. Что у нас? Глобальное потепление. Ну, кто будет спорить? Да?
13: Давайте мы не будем сейчас разбирать, есть глобальное потепление или его нет. Давайте предположим, что глобальное потепление присутствует.
14: Да.
13: Да, вот это основа.
14: Потому что...
13: Сейчас, если мы с вами будем спорить, есть оно, нет его, это 10, мы уйдем.
14: 10 передач можно записать
13: в эти споры. В общем, теоретически у нас глобальное потепление. И тут ученые решили, сделали, спрогнозировали, посчитали, нашли решение этой проблемы.
14: Ну, не сказал бы так.
13: А как?
14: Не говорил бы я слово «ученые». Вот.
13: А кто?
14: Ученый.
13: Ну, хорошо, ученый. Как будто он один делал американцы... все.
14: Обычно такие идеи, они как-то у одиночек возникают, потому что, прямо скажем, ну, возьмем в кавычки сумасшедшие идеи, вот, но это уж точно сумасшедшие. Для начала просто скажу, что вот эта тема глобального потепления, она такая благодатная, потому что то и дело у кого-то из вполне серьезных ученых, если не то, что такие... Прям чайники-любители. Я таких тоже насмотрелся. Еще, знаешь, при советской власти, когда работал в газете «Социалистическая индустрия». Но раньше писали, понимаешь, вот чайники писали письма. Вот. Письма, и проект у меня тот, я такое предлагаю. Вот. Пишут, что да, очень интересно, вот, но мы передадим ваше письмо в Академию наук, где оно благополучно, такое письмо, и пропадало. Сейчас же, понимаешь, за дело взялись серьезные ученые и пишут не письма, а пишут серьезные научные журналы, где излагают свои вот эти такие идиотские проекты. В чем суть нынешнего проекта вот этого самого физика Эндрю Хаверли? Он предлагает как-то заслонить солнечный свет, чтобы он не нагревал Землю. Вот. Это с одной стороны.
13: Зонтик.
14: А с другой стороны он предлагает изъять из атмосферы тот парниковый газ, то есть вот эту углекислоту, которая уже накопилась и которая, собственно, создает вот этот парниковый эффект, эффект глобального потепления. Говорит, как? Ну, надо что-то в атмосферу такое поднять, что-то такое поглощающее. Ну да, говорит, ну такое, да, возможно такое. Говорит, ну вот, чтобы поднять такое, чтобы это сработало, нужно поднять очень много вещества. Да, а чтобы вот этого вещества было много, надо подзарвать мощную бомбу, которая все вот это и поднимет. Ну, например, поднимет базальтовые породы, распылит их над океаном, в атмосфере, и все, и вот этот базальт начнет поглощать углекислый газ. Я, говорит, все рассчитал. У меня, говорит, а он сам не столько физик, а сколько такой программист-теоретик, понимаешь, специалист по созданию компьютерных моделей. Он сделал компьютерную модель туда-сюда. Сейчас модно все делать компьютерную модель, прогнать все туда-сюда. И вот он говорит, бомбу надо взорвать в Индийском океане, ближе туда, к Антарктиде, там и глубоко, и залежи вот этого базальта есть, вот, и взорвать, говорит. И тут огорошивает, мощность бомбы должна быть 81 гигатонна. И так, это колоссальное, понимаешь, это... 1000 Кузькиных матерей. Знаешь, вот Кузькины, помнишь, Никита Сергеевич Хрущев сделал 60 мегатон. А это что, гига, понимаешь? Или 3 миллиона хиросим. И мы говорим, ты что, в своем уме? Это же... Говорит, да ничего страшного. Говорит, ничего страшного. Мы же в океане взорвем. И радиация... Океан-то, в общем-то, и поглотит эту радиацию, и ничего такого, но зато вот, вот будет поглощать. И мы, говорит, за одним махом, вот за один этот взрыв, уберем углекислоту, которая была накоплена, аж накапливалась аж 30 лет. И это снизит среднюю температуру на Земле на 1,5 градуса. А эти 1,5 градуса как раз те, чем сейчас пугают. Понимаешь, как говорят, потепление, средняя температура повысилась на 1,5 градуса, все, каранты, спасайся, кто может, все пропало, шею. А он говорит, нет, вот мы сейчас взорвем. Но ты вот как ты себе это представляешь? Вот ты лично представляешь, взрыв бомбы какой-то, сколько-то там гигатон, сколько-то Кузькиных матерей. Смотри, тут давеча извержение вулкана было у вулкана Тонга. Понимаешь? Ну, слабее, я не знаю, там в миллион раз, чем этого взрыва. Да? Но это вот это извержение, оно пыль подняла, да, конечно. Это чуть-чуть немножко дало эффект, ну, чуть-чуть какую-то прохладу навеяло. Но что самое страшное, вот взрыв такой в океане поднял какое-то колоссальное количество влаги. Влаги в атмосферу. И вот умные люди вот этому самому Эндрю Хаверли говорят, слушай, но твой взрыв поднимет просто огромное количество воды. То есть атмосфера насытится водяным паром. А водяной пар, он может быть даже опаснее углекислоты в смысле парникового эффекта. То есть ты будешь искать парникового, в смысле вот этого самого... благотворного эффекта, когда у тебя что-то там будет поглощать, да, а сам отправишь в атмосферу столько пара, что у тебя еще более сильный парниковый эффект будет. А еще я что, кстати, опасаюсь. Вспоминаю фильм. Помнишь, этот пес Барбос, необычайный крот. Чем они глушили рыбу динамитом?
13: Да,
14: конечно. Ну, ты представляешь, конечно. В океане взорвать, да, вот эту мощность.
13: Типа
14: все
13: земли...
14: подохнут.
13: Да, все типа для Земли все нормально, а как же для океана?
14: Я не знаю, то есть будет какой-то массовый улов рыбы всплывет, и плыви собирать, понимаешь, все это сам. Ну, я не знаю, вот как у людей возникает...
13: Может быть, эта глубина возникает... настолько, что плотность не позволит там, где живые существа... Я не знаю, я не представляю даже.
14: Знаешь,
13: как ее туда заложить?
14: В речку бросят динамитом.
13: Как ее туда
14: рыб
13: заложить?
14: Всплывает, а тут в океан бросить, никто
13: будет
14: не всплывет.
13: Кто будет с этим связываться? Такой мощности.
14: Ну, одно успокаивает, понимаешь, все это очень дорогостоящие проекты, зарядов такой мощности нет. И, ну, как мне кажется, вот не то чтобы вот эти авторы этих проектов хайп ловят, ну, понимаешь, запустил такую, да, и тут все обсуждают. Вот, говорят, о, нет, начинают злиться.
13: Ну, может быть, говорят, есть в этом какая-то доля истины, правды и какой-то... Ну, если бы это не было реальной идеей, хотя бы на какой-то там полусантиметр, полупроцент или односотый, может быть, никто так и не обсуждал бы эту тему?
14: Нет, ну, как какая-то это доля
13: здравого смысла,
14: какая-то
13: там
14: доля
13: есть?
14: Там, я не знаю, пользы есть, но тот вред, который этот эксперимент принес, он, не знаю, все перечеркивает. Да и вообще странно, вот как у людей, я не знаю, вот глобальное потепление – это наиболее такая жгучая тема, которая, что ли, стимулирует воспаленный ум на какие-то проекты. Но это же далеко не первый, понимаешь? Вот они как-то, вот авторы как-то изощряются, понимаешь, в своих, mm-hmm. своих идеях. Ну, идея распылить что-то в атмосфере, она самая распространенная, понимаешь, и ближе как-то всего, ну, к возможной, не дай бог, реализации. Mm-hmm. Ну, потому что сейчас и так уже летают, распыляют, знаешь, там облака засевают там серебром. Вот. У меня бабушка все время ругала. Ну вот опять передали, что дожди разогнали, а вот у нас... Не прекращается, понимаешь, все эти mm-hmm. помидоры помокли, все в воде, говорит, стоят. У нее было глубокое убеждение, что в одном месте дождь разгонят, а он в другом еще в большем количестве выпадет.
13: Это не так?
14: Да вполне возможно, что это так, понимаешь, то есть...
13: Владимир, пару минут и продолжим.
2: Теорема Лаговского. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Они гласят во все концы. Весна идет. Мы молодой весны гонцы. Она нас вызвала вперед. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Теорема Лаговского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
13: Продолжаем про удивительных, умных наших бабушек и дедушек до перерыва. Владимир
14: продолжаем
13: рассказывал историю.
14: Продолжаем про сумасшедшие проекты, которые якобы должны
13: улучшить нашу жизнь. Не надо ставить клеймо сразу же.
14: А я поставлю.
13: Не надо ставить.
14: А смотри, понимаешь, природа – довольно тонкий механизм. Там такие всякие бы такая саморегуляция, понимаешь? А мы настолько не осведомлены в законах вообще природы, да, что не можем вот рассчитать вот точно, что случится, если поступить так, если поступить эдак. То есть и как точно природа отреагирует. Ну вот. Была идея насыпать в океан железную пыль, то есть добавить железо. Вот. Железо как-то вот это усваивает фитопланктон, он, дескать, будет размножаться, забирать углекислоту, выделять кислород, всем будет счастье. Попробовали, ни черта не вышло. Наоборот, в океане стали образовываться какие-то мертвые зоны с недостатком кислорода. Понимаешь, никто же не предугадал. Потом идея была, а давайте серу распылим в атмосфере. Сера-то вообще дармовой продукт. Сейчас мы тут надуем, вот, и все, возникнет, считай, такая пленка, которая задержит солнечные лучи. А потом говорит, да ё-моё, да нельзя же серу-то, потому что тут же серная кислота образуется в атмосфере при реакции вот этой серы с атмосферной влагой, и начнут падать кислотные дожди. Её жизнь на Земле, опять же, жизнь на Земле пострадает. А потом говорит, надо что-то нейтральное такое. Вот. Идея такая, алюминиевые блестки вот эти, знаешь, вот которыми вот на лоб девушки. Говорят, сейчас дефицит вообще. Вот, может, вроде конспирологи думают, что кто-то их массово, почему не стало хватать, говорят, кто-то массово скупает их, где-то складирует, чтобы потом вот напылить этими блестками в атмосферу.
13: Зачем?
14: А чтобы тоже какую-то такую щитоотражающую создать. Еще идея. Вот, наиболее, скажем, нейтральная для окружающей среды. Давайте, говорит, распылять в атмосфере алмазную пыль. Дорого, конечно, слава богу. Там какие-то, я не знаю, сотни миллиардов долларов. Вряд ли на это кто пойдет. Но идея-то есть. Понимаешь, давайте тут намелим алмазом, говорит, растолчем и туда в атмосферу отправим. Да, она будет долго держаться, пыль такая нейтральная, она ни с чем не реагирует, слипаться не будет. Все вроде как-то это самое. Но рано или поздно она начнет опускаться, да? И нам, людям, придется дышать этой пылью, да, понимаешь? Да, да. Как этими блёстками. А блёстки, они, в принципе, там и пластик, там и что-то такое есть. И так нам микропластика хватает. Еще, говорит, давайте добавим. И потом самое главное, нет уверенности в том, что вообще вот такой метод создания какого-то щита в атмосфере, что он в итоге будет каким-то таким благодатным. Mm-hmm. Мы не знаем, а вдруг что-то так наперекосяк пойдет, что потом, господи, что мы наделали? Вот. Все может быть. Это вспоминается тут, знаешь, этот случай с китайцами, еще при Мао Цзэдуне. Взяли, да всех воробьев уничтожили. А идея-то тоже благая была.
13: Да, я помню.
14: Воробьи клюют наши посевы. Зернышки все. Вот. Если не будут клевать, значит, всем зернышек хватит. Надо воробьев поубивать всех, и тогда, ну, просто будет такой урожай. Да вот, я помню, я в школе тогда учился, и когда это идеи, и всем эти уже тогда приводили пример, что вот, мол, что вышло. Вышли китайцы, значит, шумели, чтобы воробьи не приземлялись. Вот, они уставали, падали, умирали, все, всех, почти что всех воробьев извели. Урожай на следующий год, ну, действительно, ну, просто вообще. И вдруг расплодились всякие гусеницы, всякое и прочее, там, я не знаю, тля, ну, всякие жучки-козявочки, которых воробьи ели. И весь вот этот урожай стали губить на корню. Дело дошло до того, что воробьев в Китай завозили из Советского Союза и Канады. Вот. Но и это не сразу помогло, потому что приезжие воробьи увидели вот это пищевое изобилие в виде гусениц расплодившегося, обожрались и чуть ли не тоже там отяжелели, и чуть ли там вообще от обжорства не передохли. А вспомните эти самые... Рейки у нас хотели поворачивать. Тоже идея вроде
13: благая. Да, рейки вспять, я помню, да.
14: Тоже благая идея. Зачем их туда сливать-то вообще, в Северный Ледовитый океан? Пускай тут сюда текут. Мы тут эти самые водохранилища настроим, да вообще будет. Вот. Да тоже, знаете, честно говоря, вот я не помню, почему отказались, но как-то сообразили, что глупость какая-то. Вот. А средства-то были, понимаешь? В то время еще использовали атомные взрывы в мирных целях, то есть рыли каналы, я не знаю, там, ну, как-то в основном котлованы какие-то рыли, ну, там боролись с пожарами на скважинах, понимаешь, какой-то найдут газ, как пожар ничем потушить невозможно, но рядом кладут атомную бомбу, бум! И да? Все, она как бы там закрывается. Это все, это не какой-то не секрет, это действительно так все было. Я не знаю, там сколько, несколько сотен зарядов ядерных взорвали вот в народно-хозяйственных целях. То есть средства повернуть реки были, хорошо вовремя одумались. А то бы сейчас все это утекло куда-то в песок, а где-нибудь растворилось. Понимаешь? А вот, ну, хорошее дело. Водохранилище,
13: да.
14: Понимаешь? Добываем, собираем воду, потом строим плотину, собираем воду, вода падает, там ее потенциальная энергия, за счет потенциальной энергии вырабатываем электричество. Но вот эти куча водоемов на искусственных вот этих на поверхности Земли, да, они замедляют ее вращение. Чем это кончится? Еще неизвестно. То есть все взаимосвязано. А, кстати, так есть еще для борьбы с глобальным потеплением есть совершенно грандиозный, еще более грандиозный проект, чем взрыв вот этой атомной бомбы. Колоссальной мощности, я не знаю, сколько там гигатон. С помощью астероидов есть такой проект. Отыскать в поясе астероидов достаточно большое небесное тело, порядка 50 километров в диаметре, подогнать его к Земле и дальше устроить ему такой гравитационный маневр, это использование силы тяжести, там, я не знаю, других планет, Земли тоже, что он сам ускорится, но пролетая рядом с Землей, не ускорится, наоборот, он не обычно гравитационные маневры применяют, чтобы ускорять космические аппараты. Угу. А есть, ну, такие варианты, что он пролетит и притормозится. Земля при этом сама ускорится. И от того, что она ускорится, она сойдет в свои орбиты и отодвинется немножко подальше, где будет немножко попрохладнее. Понимаете, это вполне серьезный проект. Это вполне серьезный проект. Чуть ли не на 7 миллионов километров предлагается. Вот. Но там, говорит, не за один раз. там порядка, проект рассчитан на 1000 лет, надо все время вот искать вот эти астероиды, подгонять Земли, чтобы они вот делали эти маневры и потихонечку двигать, значит, Землю. Но идея, в принципе, если бы просто с глобальным потеплением бороться, ну, это ладно, смешно, но там более такая масштабная идея не с сиюминутным глобальным потеплением бороться, а с неуклонным, которое вот на протяжении миллионов лет солнце будет светить все жарче и жарче, вот на Земле будет все теплее и теплее, и вот надо по мере нарастания этого тепла надо вот ее все-таки отодвигать. Вот. Ну, это такая альтернатива, вместо того, чтобы на Марс лететь, где и так пока прохладно. Ну, а, кстати, массами эта идея овладевает. Была идея вообще понатыкать в определенном месте ракет, я не знаю, несколько тысяч ракет, и одновременно запустить, ну, чтобы устроить из Земли нечто вроде космического корабля, и тоже сдвинуть ее, чтобы как-то это самое похолоднее было. Вот. Вообще, то есть, я считаю, что вот эти вот проекты, взрыв атомной бомбы и вот такой с помощью сдвинуть Землю с места, ну, они того стоят.
13: Понимаешь? Они того стоят, чтобы мы об этом поговорили. Как это? Развенчали.
14: Они друг друга стоят, хотел я сказать. Стоят,
13: да, они стоят того, чтобы вы послушали теорему Лаговского, чтобы вы почитали сайт kp.ru, раздел «Наука». Там Владимир Лаговский пишет об этом, обо всем. И картинки есть, и видео. Конечно же, покупайте газету «Комсомольская правда». Там Владимир Лаговский всегда на своем месте со своими заметками. Мы с вами прощаемся. Светлана Андреевская. Ну и Владимир Лаговский, конечно же. До встречи.
2: Теорема Лаговского.
15: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
17: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает, не от того, что я там, опять сейчас говорю, какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению, мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самые актуальные и звездные гости.
18: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве. Дрон самолетного типа летел в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На месте падения обломков работают экстренные службы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Ранее российские военные отразили массированную атаку, перехватив над регионами страны более 140 беспилотников.
2: О политике.
12: Евросоюз поставил милитаризацию выше расширения своих границ, заявил новый посол России в Северной Македонии Дмитрий Языков. По словам дипломата, Брюссель сейчас сосредоточился на подготовке к военному противостоянию, а не на приеме новых участников. Ранее власти Италии призывали ускорить вступление в Евросоюз стран Балканского полуострова, называя их приоритетными кандидатами по сравнению с Украиной. Посол отметил, что такие планы вряд ли осуществятся в ближайшее время из-за смены курса европейской политики.
2: А США?
12: США создадут новую ядерную бомбу для уничтожения укрепленных подземных бункеров. Минэнерго страны запросило 99 миллионов долларов на разработку авиационной системы NDSA. Об этом сообщило профильное издание Warzone со ссылкой на бюджетный документ ведомства. Специалисты планируют сконструировать снаряд, который сможет пробивать толстый слой грунта и бетона для поражения защищенных объектов. Сейчас американская армия использует только одну модель подобного оружия, которую приняли еще в конце 90-х годов. Минтруда расширила список профессий для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. В обновленный перечень добавили почти 100 новых специальностей, включая лесных, пожарных, водолазов и врачей узкого профиля. Об этом говорится в официальном приказе ведомства, который вступил в силу сегодня. Теперь призывники смогут заменить военную службу работой по таким профессиям, как настройщик пианино, зоолог или синоптик. Ранее список включал в себя только 271 должность.
2: Обо всем.
12: В Швейцарии появился король, 31-летний Йонас Лаувинер. Воспользовался пробелами в законах и оформил на себя 148 участков, у которых не было официального владельца. Об этом сообщает немецкое издание «Бильд». Как отмечается, мужчина установил плату за проезд по дорогам на своей территории и также получает доход от использования участков. Местные власти пытаются изменить правила землепользования, однако признают, что юридические действия швейцарца абсолютно легальны.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара 74,80, евро 88,64, юаня 10,96. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
13: Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Начинаем. Ну что, сегодня мы расскажем вам, кто убил Джона Кеннеди. Не Трамп это сделает, не Трамп. Мы это сделаем с Владимиром.
14: Ну попробуем.
13: Не попробуем, а сделаем. Трамп потом после нас выложит все секретные документы, как и обещал. А сегодня это сделаем мы.
14: Но без Трампа мы все равно не обойдемся с тобой, потому что все-таки вот Трамп как-то это дело затеял. Все-таки он дал как распоряжение, что постепенно обнародуют все документы, которые имеют отношение к убийству Джона Кеннеди, 35-го американского президента, которого убили 22 ноября 1963 года. Ну вот в процессе вот обнародования вот этих документов то и дело появляются нечто, ну, скажем так, какие-то такие фрагменты некого пазла. А пазл такой, можно назвать его так, Джона Кеннеди, убили ЦРУ и инопланетяне. Или ЦРУ по заказу инопланетян, либо инопланетяне сами. Такая вот конспирологическая идея, она постепенно вот как-то, она уже давно созрела, да, уже давно такие, я не знаю, полуфантастические идеи броют, но сейчас вот как-то вот собираются вот такие вот и еще дополнительные линейки, которые конспирологов, уверовавших вот в эту полу такую фантастическую идею, они, ну, нельзя сказать, что воодушевляют, но как-то подкрепляют их уверенность. И вот тут, значит, что случилось? Некто, писатель Уильям Лестер, он во время подготовки к изданию своей книги, называется «Торжество свободы. Джон Кеннеди и новые рубежи», и он, подготавливая вот свою книгу к изданию, он обнародует такое некое секретное письмо президента директору ЦРУ. У нас на сайте, пожалуйста, можно посмотреть на это письмо. Оно, ЦРУ его рассекретило по, ну, вот, по просьбе вот этого писателя Уильяма Лестера и в соответствии с актом такой о свободе информации. То есть, ну, то есть, согласно вот этому, если вот документ есть, то если, значит, его как-то вот и спросить, то его, значит, как-то обязаны предъявить. Ну, вот Сырову предъявил, ну, то есть, выморов всякие там, то, что, в принципе, нельзя показывать, но его, но предъявил. И вот суть этого, смысл этого документа. Значит, Кеннеди пишет директору ЦРУ в то время с требованием предоставить ему всю имеющуюся информацию по НЛО. Это было письмо, датировано 12 ноября 1963 годом. То есть за 10 дней он его направил, за 10 дней до того, как его убили. А подоплёка такая, что Кеннеди выступил

значит, он, смысл такой, что его опасения. Вот начнет тогда, не Роскосмос, тогда просто Советский Союз, ну, начнут представители космической отрасли Советского Союза сотрудничать, НАСА, в деле совместного освоения космоса, и вдруг прилетят НЛО, и русские примут их за какие-то шпионские аппараты американцев. Вот. А он говорит, ну, вы, говорит, мне информацию предоставьте, чтобы как-то я сообщил НАСА, а чтобы они уже могли делиться этой информацией с русскими, что это, чтобы, не дай бог, на нас не подумали, что это, если они что увидят, то это не наши корабли, а инопланетные. И чтобы, то есть, НАСА как-то должно было и само, и нас, и русские как-то, и само научиться, и русских научить отличать как-то, что, значит. Ну, то есть, он как-то говорил, что не-не-не, если что, увидите, да, и это ни в коем случае не наше. То есть, могу привести слова из этого письма, что он: важно, чтобы мы четко разграничили известное и неизвестное на случай, если Советы попытаются толковать наше расширенное сотрудничество в качестве прикрытия для сбора разведданных о своих оборонных и космических программах. Ну, то есть, вот, вот такая цель. И он просил, значит, как-то вот это прояснить, эту ситуацию. Ну, прям, что да, это как-то не наша техника, а какая-то инопланетная. Надо полагать, что в СССР-то уже тоже как-то догадывались о том, что что-то такое летает. Помню еще, как давным-давно, 100 лет назад рассказывал про то, знаешь, аж Сталин интересовался, аж Королёва вызывал, чтобы прояснить, что там такое летает, вот, не американцы ли, вот, еще Королёв говорил, нет, не американцы, ну, вопрос тогда, кто, если не американцы, то кто, ну, наверное, тогда как-то инопланетяне, наверное, ну, если не американцы и так бодро, ну, кто тогда, и тут есть, конечно, одна странность, одна нестыковка в этом деле, потому что то ли Кеннеди ничего не знал и просил, чтобы ему его как-то прояснили, то он был очень хорошо, наоборот, осведомлен, да, о вот таких вот о контактах с инопланетянами, но старался, но хотел как-то вывести их на, ну, что ли, как рассказать, что ли, общественность, чтобы это не было какой-то тайной, но чтобы люди как-то вот поняли, что, ну да, ну вот, вот такое дело. Идут, опять же, складывается картинка. А до этого некто, военные и ЦРУшники уже высказывали свое как-то опасение по поводу вот, вот этого интереса Джона Кеннеди. И вот эта озабоченность выражена в письме, тоже, который предоставил некий аноним, еще она известна с 1999 года, и какой-то из анонимного источника, в общем. То есть, неизвестно, откуда оно взялось, но, по словам этого источника, письмо было спасено из огня во время того, как в ЦРУ сжигали какие-то важные документы. В письме упомянут так называемый комитет «Маджестик-12». «Маджестик-12», ну, это тоже уфологи знают, просто скажу в двух словах, это некая высокопоставленная организация, включающая себя, я не знаю, там, чуть ли не президента, видных генералов американских, разведчиков, которые занимались вот, вот этими делами с инопланетянами, в частности, все это началось с вот этой разбившейся якобы в Америке тарелки 1947 года. А документы это был, раздобыли в ЦРУ. Так вот, тот, кто... Слова там такие. Улан, такой пишут, Улан, это кодовое имя Джона Кеннеди в ЦРУ. Ну, когда там говорят о президенте, ну, как, знаешь, первый, я второй, это самое. Ну, какие-то кодовые слова использовал. Улан навел кое-какие справки о нашей деятельности, чего мы не можем допустить. Пожалуйста, представьте свои соображения не позднее октября. Ваши действия по этому вопросу имеют решающее значение для продолжения работы нашей группы. Это все из обгорелой записки. То есть, смотри, сначала вот такая озабоченность с требованием каких-то действий произвести. Дальше за 10 дней до смерти обращение в ЦРУ с просьбой, значит, все-таки, ну-ка давайте сюда всю информацию.

0: про Пенлоу. И тут убивают Джона Кеннеди. Через 10 дней Джона Кеннеди убивают. Вот. Но вопрос, что думать? Абухова знает, что. Ну, кстати, по официальной версии, убийца был все-таки один, это Ли Харви Освальд. Вот. Но в это мало кто верит.
1: Ну, имеется в виду, один физически он был. А там уж как это все планировалось, и кто планировал, это уж точно неизвестно.
0: Давно вот просто говорю, что вот эта версия о том, что Кеннеди, как-то убийство Кеннеди связано с инопланетянами, эта версия вообще ходит давно. Просто вот, видишь, сегодня какие-то еще грузики, что ли, на чашу этих весов появились.
1: Давайте сейчас пару минут и продолжим.
2: Теорема Лаговского. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Кот о коррупции при финансировании Украины.
5: Любая поддержка Украины со стороны Запада – это все чистой воды мошенничество. Да, с одной стороны, они, безусловно, преследуют задачу ослабления России, как они говорят, хотя получается с точностью наоборот. С другой стороны, даже те деньги, которые якобы выделяются Украине, они или, вот как сейчас говорится, легальным способом туда даже не попадают и не заходят, или нелегальным способом. Вот буквально скандал с Украиной, когда соратники Зеленского по 95-му кварталу обсуждают с Умировым, министром обороны, вопрос вывода из Украины сотен миллиардов гривен. Это в эквиваленте 7,5 миллиардов долларов. Фактически вот тот транш первый, 1,8 миллиарда, вот сейчас обсуждается, который уже вывели. Там его соратник спрашивает Миндич у Умерова, вывел деньги или нет. Явно запись не свежая, ей уже несколько лет. Мы понимаем с вами, что деньги просто шуруют транзитом через Украину по разного рода нелегальным схемам, через коррупционную составляющую, через атеистическую составляющую, на западные счета.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Теорема Лаговского. На радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
1: Продолжаем. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Сегодня мы опередили Трампа и рассказали, почему и кто убил Джона Кеннеди. Владимир, вам слово. Резюмируйте, что было в первой части? Так, напомню, слушайте.
0: В первой части мы рассказали о двух письмах об одном письме самого Джона Кеннеди в ЦРУ с требованием рассказать все, что известно про НЛО, но с той подоплекой, что он хотел как-то разъяснить русским, что если они увидят у себя там какие-то летательные аппараты типа НЛО, да, что, не, чтобы не считать их американцами, это не мы, это инопланетяне.
6: Это настоящие, вот. Да.
0: А второе, это письмо, которое появилось еще раньше, всплыло в 1999 году с таким выражением беспокойства того, что Кеннеди все-таки интересуется вот этими вопросами, связанными с инопланетянами, вот, и надо что-то делать. Но вот как-то, если как-то суммировать это, ну, можно такое вот предположить, что что тут как минимум что-то тут нечисто. Может быть, может, в самом деле те версии, которые существовали до этого о связи вот убийства Кеннеди с инопланетянами, может быть, они действительно имеют с собой, ну, хоть какую-то под собой основу, что они не на пустом месте. А, кстати, вот еще такой американский профессор Лоуренс Мерик написал книгу «Убийство посланника. Смерть Джона Кеннеди». Вот. И он пишет, что Кеннеди, ну, по его данным, документов он не предвоен. Просто рассказывает. Ну, профессор, серьезный человек. Что он пишет? Что Кеннеди, посоветовавшись хорошо информированным в области НЛО бывшим президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и со своим братом Робертом, планировал сделать сенсационное за всю историю свое официальное признание в том, что инопланетяне существуют, 23 ноября 1963 года. Но как раз в этот день его убили. Вот Мерик, профессор Мерик, уверяет, что видел текст несостоявшейся речи президента. И в своей книге приводит выдержки, а там такие слова. «Мои сограждане, американцы, граждане Земли, мы не одиноки. Как президент, я заверяю вас, что эти существа не хотят нам зла. Напротив, они обещают помочь нам одержать верх над общими врагами всего человечества, тиранами, бедностью, болезнями, войнами. Вместе с ними мы сможем создать более хороший мир». Якобы вот это слова из несостоявшейся речи Джона Кеннеди, который собирался произнести 22 ноября 1963 года. Вместо этого его убили. Насколько это правда, не знаю. Вот. Тут,
1: никто не знает.
0: Тут остается только верить профессору. А потом убили Мерлин Монро.
1: А Мерлин Монро-то за что убили?
0: А за что? Она тоже знала про инопланетян и собиралась. Откуда? От Джона Кеннеди, от Роберта Кеннеди.
1: Вот какая.
0: Она была с ними довольно близко знакома. Не будем углубляться в подробности.
1: Не будь.
0: И вот. Вот этому самому детективу, который написал несколько книг о Мерлин Монро и ее смерти, ему принесли такой документ. А документ из ЦРУ где-то от августа месяца 1962 года. А в нем расшифровка перехвата, прослушки разговоров Мерлин Монро с... У нее такая довольно известная журналистка была. Сейчас скажу, как ее звали. Дороти Тилгалин, очень известная, она в Википедии есть, она там среди всяких, среди высшего общества обращалась, с Мерлин Монро была знакома. И вот по телефону с ней, и вот в телефоне Мерлин Монро обмолвила, что деду все расскажу, это самое, типа, я знаю, что как Кеннеди ездил смотреть там трупы инопланетян, ну все, ну короче, все про это. Вот. Ну что?
1: У меня пару вопросов.
0: Через несколько дней Мерлин Монро не стало.
1: Да. Но Роберта-то спустя...
0: Роберта убили?
1: Ну, убили-то его потом долго, и он еще жил-то.
0: Ну, знаешь, пока может, созревал что-то рассказать...
1: то есть он якобы не пчал...
0: Вот смотри, в 62-м году Мерлин Монро нашли мертвый через два дня после этого разговора, да? В 65-м году... при загадочных обстоятельствах умерла вот эта журналистка, а в 68-м году убили Роберта Кеннеди. То есть, понимаешь, все, которые были так или иначе вовлечены, ну хоть как-то. Вот. Ну, можно сказать, что фу, какие вы глупости, за уши, как вы притягиваете, но факты остаются фактами. И
6: убили-то еще одного участника, такой был Мильтон Купер. А он развивал версию, как раз вот первым начал ее, одним из первых развивать, что вот инопланетяне тут замешанные, и рассказывал байки о том, что и тарелки американцев есть. То есть он рассказывал все то, что сейчас рассказывают вот эти информаторы, выступающие в Конгрессе США. Что да, тарелки есть, что американцы на них как-то и летают, и пытаются восстанавливать. И вообще трупы есть, но все это есть, типа и Роберт Кеннеди. В этом самом как-то принимал... Не, да, нет, Джон Кеннеди как-то принимал в этом участие, финансировал все это из средств от продажи наркотиков. И вот Джон Кеннеди вдруг вроде бы собирался обо всем этом рассказать. А занимался финансированием никто иной, как Джордж Буш-старший. Там все там...
1: Вот это связь.
6: Там столько таких наворочено столько. Вот. Ну, убили его... В конце концов. И он говорил, что самого Кеннеди застрелил не Освальд. Может быть, он тоже, говорит, стрелял, но самый, говорит, не на есть смертельный выстрел произвели, говорит, из машины. Шофер стрелял. Вот.
1: Mm-hmm.
6: Якобы. Вот. Ну, вот, вот так. Ну, и там есть, кстати, мы с тобой тоже беседуем. Опять же, в процессе рассекречивания документов по убийству Джона Кеннеди, помнишь, всплыло тоже донесение, как вот 55-го года, вот, о событиях, которые уже в Советском Союзе. Три сенатор, ЦРУшник и военный подполковник американской армии, они каким-то образом оказались в районе Каспийского моря, ехали туда, от него в сторону, и пока ехали, видели, как из пустыни взлетают две или прям летающие тарелки, два аппарата. Отчитались об этом, рассказали вот этим самым всем. И эти документы были подшиты, ну, в папке, в которых содержались документы по убийству Джона Кеннеди. Ну, как вот все это, понимаешь, все вместе вот это скапливается. Но, опять же, конспирологи говорят, ну, Ли Харви Освальд, он же как-то Советским Союзом был. Вот эти, как они, вот эти, как эти ЦРУшники оказались в Советском Союзе, то где-то в районе Каспийского моря. Что они там в 55-м году делали? Да каком только поезде они ехали? Они все описали, как ехали из окна вагона, видели, как стартуют эти, вот эти тарелки. Да мы с тобой это как-то рассказывали, все вот эти подробности. То есть, ну, что-то, какая-то тут все-таки гремучая смесь. И вот то, что из этой смеси вот как такие вот пузырьки брызгают какие-то вот такие инопланетяне, понимаешь? Ну, оно действительно очень странно. Ну, как-то с такой завидной настойчивостью все это появляется. Может, и правда думаешь. А там, ну, понимаешь, ну вот сколько смертей, да? Давай считать. Сам Кеннеди, его брат, Мерлин Монро, потом вот этот информатор,
1: да,
6: какой-то еще, ну, все, помирают и помирают люди. Да и вообще вся эта вот и история.
1: Интересно, ну, почему они хотели рассказать об этом всему миру? Зачем им это надо было?
6: Что?
1: Про инопланетян.
6: Ну, типа, время пришло, ну, давайте как-то... Ну, он сказал, что мы, говорит, будем вместе. Кеннеди, это, говорит, если верить тем словам, которые якобы взяты из его несостоявшейся речи,
1: да,
6: то он хотел миру добра. Что, типа, сейчас мы как-то припашем инопланетян и будем как-то...
1: Ну, или распыляйте свое сознание, вот они существуют, то есть совсем новый уровень какой-то получается.
6: Ну, какой-то, ну, понимаешь, вот что-то не дает в это поверить. Конечно, там полно потом появилось всяких свидетельств, ну, не свидетельств, какое-то разъяснение там от уфологов, от псевдоуфологов, которые говорили, да нет, все это броня, все это кто-то, это какая-то мистификация. Ну, понимаешь, ну, не может быть столько прям вот мистификации. Но вот все-таки вот, ну, вот это письмо, которое сейчас всплыло, с которого мы начали, письмо Кеннеди ЦРУ, да, оно действительно какое-то, ну, понимаешь, пропитано какой-то убежденностью, что с русскими надо сотрудничать в области освоения космоса, но нельзя их пугать вот теми НЛО, которыми не наши. А те НЛО, они не наши, но они демонстрировали, ну, такие особенности своего полета, что, ну, должны быть, ну, какой-то очень высокого технического уровня.
1: Владимир, ну, в общем, загадка убийства Кеннеди, я так понимаю, что будет разгадываться еще после нас с вами. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки мы узнаем, и мир узнает не только про то, что инопланетяне существуют, ну и про то, кто на самом деле убил Джона Кеннеди. Все читайте на сайте kp.ru, раздел «Наука», там Владимир Логовский ежедневно пишет. Ну и наши программы слушайте на сайте radiokp.ru, конечно же, «Теорема Логовского».
2: Теорема Логовского. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
9: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
10: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве час ночи. В Екатеринбурге 3. В Красноярске 5 утра. В Хабаровске 8. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
4: Иранский план по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе, сообщает телеканал «Пресс-ТВ» со ссылкой на агентство ТАСНИ. США предложили прекращение огня на 2 месяца, но Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны. Ранее агентство ИРНА передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию. Дональд Трамп, между тем, пригрозил захватить Кубу по пути домой из Ирана. Это американский лидер заявил во время выступления в штате Флорида перед членами форум-клуба «Палм-Бич». Он сказал, что один из авианосцев, например, Абрахам Линкольн, самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов от берега Кубы, и правительство этой страны якобы тут же капитулирует. Трамп предупредил, что у Кубы большие проблемы, но сначала США должны завершить дела в Иране. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. В число участников проекта вошли Нижегородская, Волгоградская области, Краснодарский край, Бурятия, ДНР и не только, сообщает Министерство здравоохранения. В ведомстве отмечают, что мобильные пункты будут снабжать лекарствами жителей отдаленных поселений, где нет стационарных аптечных киосков. При этом в ассортимент не войдут наркотические и психотропные препараты, а также спиртосодержащие лекарства крепостью выше 25%. В Минздраве рассчитывают, что эта мера существенно повысит доступность необходимой медицинской помощи в сельской местности.
2: О землетрясениях.
4: Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у Северных Курил. Эпицентр находился в 94 километрах юго-восточнее города Северокурильск на острове Парамушир. Очаг располагался на глубине 11 километров. Землетрясение силой в 2 балла ощутили в Северокурильске. Тревогу цунами не объявляли. До этого у берегов Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.
2: Обо всем.
4: В Японии открылся фестиваль «Неделя роз». В этом году в Юкагаме представили почти 2000 кустов редких сортов. Организаторы подготовили для гостей каскады из живых цветов, временные рынки и выступления музыкальных коллективов. Праздник цветения продлится до начала июня. И о погоде. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля, днем будет до плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
11: Пока вы здесь ванночки с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс. Вы водочку здесь пустыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками.
12: Эту песню, как и многие другие, Владимир Семенович Высоцкий написал на основе реальных событий. 30 апреля 1961 года в Антарктиде советский хирург Леонид Рогозов провел операцию, подобной которой в мире больше не было. Сам себе вырезал аппендицит под местной анестезией. Как это было 65 лет назад, мы и расскажем сегодня с помощью нашего гостя, замечательного хирурга, доктора медицинских наук Рустама Азимова. У микрофона Евгений Сазонов, и мы продолжим после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
2: Клуб знаменитых путешественников.
13: РГО запустила новый просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. Молодежное движение Русского географического общества объявляет набор добровольцев для участия в проекте «Заповедное дело РГО», который пройдет с 1 по 12 июля в Быстринском природном парке Камчатского края. Территория парка входит в состав всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки» и считается уникальным природным районом полуострова. Заявки принимаются до 14 мая. Подробности на официальном сайте rgo.ru. В Национальном центре «Россия» продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний. В их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями, получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны, от первых чертежей до спутниковых фотографий.
2: Клуб знаменитых путешественников.
12: Леонида Рогозова называли Гагариным от медицины. И роднит их не только одна и та же фраза перед шагом в неведомое «Поехали». Обоим было по 27 лет, оба были из простых семей, безгранично обаятельные. Оба в апреле 1961 года проявили беспримерное мужество и совершили подвиги, которые прославили их на весь мир. А еще оба играли со смертью в игру, где ставкой была собственная жизнь. Отличник лечебного факультета Леонид Рогозов отправился в Антарктиду добровольцем. Ему предстояло стать первым доктором новой станции «Новолазаревская», которую он же и построил с товарищами в оазисе Шермахера в северо-восточной части континента. Поскольку полярники болеют редко, а народу вечно не хватает, Рогозов совмещал в 6-й советской антарктической экспедиции еще две профессии – метеоролога и водителя. Но 29 апреля случилось страшное. Заболел единственный в радиусе тысячи километров доктор – сам Рогозов. Врач без труда диагностировал у себя аппендицит. Не так уж он и страшен был на большой земле. В принципе, и для Антарктиды это было не смертельно, если бы не погода. А она уже сутки была нелетной.
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
13: Рогозов Леонид Иванович родился в 1934 году в Читинской области. После окончания школы отслужил в армии и в 1953 году поступил в Ленинградский педиатрический мединститут. Окончил его в 1959 с отличием. На госэкзамене по хирургии получил 5 с плюсом. С 1960 по 1962 год работал доктором в 6-й советской антарктической экспедиции. В 1966-м защитил кандидатскую диссертацию. Трудился врачом в разных больницах. 14 лет возглавлял отделение хирургии. Ездил стажироваться за границу. Свободно владел несколькими языками. Имел госнаграды. Дважды был женат. Сын и дочь пошли по его стопам. Стали врачами. Скончался в 2000 году от рака.
12: То, что сделал Рогозов, это подвиг или авантюра? Везение или профессионализм? И возможно ли сделать подобную операцию сейчас? Ответить на эти вопросы нам поможет Рустам Азимов, врач-хирург, доктор медицинских наук, заведующий хирургическим отделением научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, заведующий кафедрой хирургической практики Медицинского университета Петровского. Итак, Рустам Хасанович, сложной ли считается операция по удалению аппендицита, и сколько нужно опыта, чтобы ее проводить, ну, скажем так, спокойно?
14: Но аппендэктомии начинают делать, например, если я буду вспоминать свой опыт, я еще начинал их делать в студенчестве. Сейчас об этом, наверное, громко говорить нельзя, потому что делать операцию может только аккредитованный, сертифицированный специалист. Но раньше было чуть проще, и учились мы более агрессивно входить в хирургию и в хирургическую дисциплину, и в профессию, нежели сейчас. Менее осторожничали, и, может быть, поэтому чаще и больше в нашем поколении получалось таких вот, ну, нормальных, как мы говорим, рукастых хирургов, потому что хирург может быть только если он обладает достаточным количеством опыта и делает регулярно операции одну за одной и разные, разного спектра. Но в плане опыта, накопления этого своего жизненного багажа и ошибок, и осложнений, и всего прочего, но опыт ничего больше не заменить не может. То есть в теории ты можешь знать, как выполняется любая операция, но сделать ее, не имея опыта, практически невозможно. А делать это начинать можно только с наставниками. И вот мы свои операции там начинали в студенчестве, приходили на хирургическую кафедру, видели кого-то из своих преподавателей, которые обычно дежурили, просили с ними на дежурство. И вот так вот начиналось потихонечку введение в хирургическую практику, если угодно. В отношении сегодняшнего дня и сегодняшнего отношения к аппендэктомии эта операция одновременно и сложная, и простая. С одной стороны, это база, да, которой должен владеть любой хирург, закончивший там ординатуру. А с другой стороны, на аппендиците, как опытные хирурги говорят, славы никакой не поимеешь, но проблем можно огрести ой каких. Потому что любое осложнение при банальной аппендэктомии, если такое случается, это всегда ЧП. Поэтому сказать, что какая-то операция простая или сложная, как бы это будет очень общо или неверно. И опытный хирург вам никогда не скажет, простая операция, потому что чем опытнее хирург, тем больше понимает, что простых операций не существует. Можно на обычной липомэктомии, на удалении липомы получить или кровотечение, или какое-то другое осложнение. Поэтому просто осторожность и опыт, и все. А в плане аппендэктомии, ну, это, ну, считается на сегодняшний день действительно заурядной операции, но вот так вот говорить про Сталина сложно, но в опытных руках она, наверное, простая. Если начинающий хирург попадет, например, на инфильтрат или ретроградный черепно-мозговой отросток, могут быть большие проблемы с удалением этого воспаленного аппендикса. Вот также и господину Рогову, который там в канун 1 мая, кстати, ему было, он был очень юный, все 26 или 27 лет был.
12: Да, вот, очень молодой он был.
14: Да, он себе сделал аппендэктомию, и она по протоколу, мы уже этот вопрос как прецедент такой, но все всегда изучаем, студентам про это рассказывают. Ему повезло, что аппендикс был практически на типичном зоне, типично расположен, и болтался на брыжейке, то есть это его спасло. Угу. Будь он ретроградный, или он в фильтрате, или в каком-то типичном расположении, ну, это была бы катастрофа, потому что ассистентов у него не было, помощников у него толком не было. Кто-то там из экспедиции держал зеркало, кто-то там ему подавал инструменты. Но в целом, вот для меня, для подрастающего поколения врачей-хирургов, его пример – это пример мужества и героизма.
12: Ну и колоссального везения, я так понимаю, да? Потому что как бы там и получается все, как учили, да?
14: Да, и колоссального везения. Под место анестезии человек пару-тройку раз там терял сознание, без конца там давал себе передышку, потому что, ну, это и больно, это и тяжело. И с другой стороны, ну, мы же тоже до конца не знаем, на что способен человек в экстремальной ситуации. Он понимал, не сделай он этой попытки, он обречен. Понимаете, меняется у человека вот мироощущение, когда он на грани жизни и смерти. И возможности какие-то нечеловеческие вдруг появляются, когда вот такая дилемма, да, дать себе умереть в муках от перитонита или попытаться все-таки избавить себя от, в данном случае, от червеобразного отростка.
12: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И вместе с ним мы разбираем по кирпичикам ту уникальную операцию, которую 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская провел советский хирург Леонид Рогозов. Он сам себе удалил аппендицит. Продолжение через несколько минут.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
15: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Вот для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Клуб знаменитых путешественников.
12: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас выпуск скорее медицинский. А почему? А потому что 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская советский хирург Леонид Рогозов провел уникальную операцию. Он сам себе под местным наркозом удалил аппендицит. Насколько это было сложно? Что это была за операция? Можно ли ее сделать сегодня? Обо всем об этом нам рассказывает наш сегодняшний гость, замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. Ну, а у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов.
14: Пример он такой, ну, не единичный, как бы в хирургическом мире. До этого такой же эксперимент, по-моему, то ли 21-м или 22-м году, то есть фактически за полвека до него почти, сделал американский хирург. Не потому, что ему некому было помочь. Но тут надо понимать, что что-то у человека было с головой не то. Он просто хотел продемонстрировать возможности местной анестезии. И сам себе в присутствии ассистентов, ну там были медсестры и врачи, которым ассистировали, он сам себе сделал аппендэктомию. То есть такой пример был, но он не был в безысходном положении. Понимаете, в чем разница, да?
2: Справка на радио «Комсомольская правда».
13: 15 февраля 1921 года 59-летний американский доктор Эван О'Нил Кейн удалил сам себе аппендицит под местным наркозом. Он презентовал поступок как продвижение нового способа обезболивания и лучшего понимания, что чувствует пациент. Однако коллеги обвинили его в погоне за дешевой популярностью. Кейну ассистировали профессиональные медсестры и страховали опытные хирурги, готовые забрать скальпель из ослабевших рук. Операцию превратили в шоу. Журналистов было больше, чем врачей. На аппендиците Кейн не остановился. В 1932 году он опять же под местной анестезией и прилюдно удалил сам себе паховую грыжу. Но тут удача изменила 70-летнему экспериментатору. С больничной койки он уже не встал и через 3 месяца скончался.
12: Рустам Хасанович, а вот если технологически, пошагово, из каких составных частей состоит вот операция? Мы готовим... Мы примазался. Медбрат примазался к хирургам. Вот. Готовят пациента, укладывают его на операционный стол, там понятно, значит...
14: Давайте так. Сегодня аппендэктомия 99%, ну, по крайней мере, в московском регионе. Я не буду говорить за всю страну.
12: Ну да, без вскрытия, то есть вот этим как...
14: Да, нет, подождите, вскрытие – это в морге. Без лапаротомного разреза. Делается через маленькие точные отверстия, лапароскопические. То есть это сейчас делается лапароскопически. Пациент поступает с клиникой подозрением на острый аппендицит. Ему проводится экспресс-диагностика, кровь, моча, электрокардиография, рентгенография. В случае сложного диагноза делается УЗИ и компьютерная томография брюшной полости. То есть в арсенале любой клиники сейчас все это есть. И когда диагноз точно установлен, делается, оформляются все документы, согласия, разумеется, берутся у пациента на наркоз и на саму операцию. И пациент подается в операционную. В операционную пациента погружают в наркоз, обеспечивают таким образом полную анестезию. И хирург приступает к операции, то есть операционное поле обрабатывается антисептиками, стерильными специальными простынями одноразовыми, обкладывается операционное поле, вводятся 3 специальных порта, троакары мы их называем, троакар. Вот, вводится один порт для того, чтобы установить видеокамеру, камера, которая дает хорошее увеличение, как правило, 8-кратное увеличение. Вводится специальная оптика, которая позволяет визуализировать, где находится больной орган пораженный, там, или в данном случае аппендикс. Ставятся дополнительные порты, чтобы ввести манипуляторы, то есть 2, как правило, инструмента, с помощью которых удаляется червеобразный отросток. Там специальная электрокоагуляция, то есть специальные инструменты высокой энергии, которые позволяют сделать операцию бескровной, то есть все это коагулируется. Ни капли крови потеряно не будет при современной операции. Если вы видели фотографии, как Рогозов себе удалял аппендикс, там все, даже черно-белые фотографии, как видно, что все в крови.
12: Да.
14: А наши операции сейчас, они совершенно бескровны, удаляется отросток. Вот тоже иногда вопрос, как же такие маленькие дырочки позволяют удалить отросток? Мы это делаем в специальном контейнере, специальные есть рано-расширители, которые позволяют эластичную переднюю брюшную стенку чуть подрастянуть, чтобы удалить то, что удалено. И потом все это аккуратненько зашивается, заклеивается, часто зашивается специальной нитью, которая не требует съема, то есть...
12: Растворяющийся.
14: Да-да-да, ну, рассасывающийся.
12: Хорошо, а вот если по старой школе, да, когда не было вот этой еще возможности, то есть, опять же, пациент погружается в общий наркоз, да,
14: и... Ну, по старой школе, значит, 50-50, часто вообще такие операции делались под местной анестезией. И я
12: даже под местной. Ага.
14: Да, это 98-й год, я дежурил в одной из московских клиник, уже официально тогда ординатором можно было на четверть там, или на полставки дежурить по ночам. Вот, и опытные ответственные хирурги говорили, значит, вот там поступило там аппендицит 1, 2, 3, 4, 5, и серьезная там, допустим, какая-то прободная язва. Я забираю анестезиолога на прободную язву, а ты аппендициты делай под местной анестезией. Мы прекрасно владели техникой местного обезболивания, и сейчас, кстати, ну, молодежь и молодое поколение хирургов почти этому не обучено, увы. Ну, избалованы, так сказать, возможностями, всеми прелестями современных достижений. С одной стороны, хорошо, а
12: хорошая жизнь расслабляет.
14: Да, окажись завтра в чистом поле, ну, будут проблемы.
16: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Операцию нужно делать срочно. Я хочу попытаться сделать ее сам себе. Мне важно сделать разрез, чтобы даже если аппендикс прорвется, гной вытек наружу. Не будет перитонита. Сделать разрез несложно. Ну а дальше будет видно по моему состоянию. Я все продумал.
14: И под место анестезии мы удаляли из разреза. Делался разрез в правой подвздошной области. Как раз вот там, где на картинке вы видели у нашего коллеги Рогозова разрез, он называется разрез по Волковичу Дьяконову. Вот такой называется еще иначе косопопеременная лапаротомия. Косопопеременная, почему? Потому что доступ действительно косой, он идет наискось. И косопопеременная, потому что по слоям раздвигаются мышцы. Вот там слой за слоем нужно преодолеть сначала поневроз наружной косой мышцы, потом внутреннюю косую мышцу, потом поперечную мышцу живота, потом уже непосредственно идет поперечная фасция брюшина. И вот пройдя все эти слои, хирург попадает в брюшную полость. Разрез, как правило, делается небольшой. Обычно там раньше это делалось до 10 сантиметров, не более. Причем была такая бравада друг перед другом. Рассказать,
12: как можно меньше, да?
14: Да. Я делал аппендэктомию через доступ с ноготок. Ну, вот это было... За это мы, конечно, получали по башке. Утром приходил заведующий отделение и вызывал на ковер, какого хрена. Потому что, ну, считалось, что это небезопасно делать операции из маленького доступа. И я сейчас уже, так сказать, долгое время заведуя отделением, тоже понимаю, почему я огребал в свое время. Потому что за все несет ответственность заведующий. И когда вижу тоже у меня какие-то в отделении, ну, вещи происходят, которые отличаются от моего мировосприятия, как должно быть, я очень строг с этим, потому что мы отвечаем, ну, за жизнь и здоровье больных. И тут как хуже, чем в армии, да, тут нельзя просто пожурить, ой-ой-ой, что-то ты сделал не так, и спросить в следующий раз, да, вот это ой-ой-ой, что-то сделал не так, может стоить кому-то здоровье, а еще и хлеще чего-нибудь.
12: Ну, то есть вы сегодняшний тому себе молодому, вы бы себя отругали, да, за вот такую браваду, да?
14: Вы знаете, я вот сейчас вот с одной стороны вспоминаю, и я счастлив, что у меня была такая возможность вот так, не очень хорошо будет для читателей звучать, учиться, но с другой стороны так формировались настоящие хирурги, понимаете?
12: Я вот почему-то был уверен, что вы, вот что я, если спрошу, вы скажете, что вы брали дежурство, вы там напрашивались, просили, чтобы вам
14: так
12: дали.
14: Было.
12: Вот, потому что было. Без этого настоящего специалиста, я не говорю только хирурга, вообще настоящего специалиста не бывает.
14: Как и было. И мы причем выбирали, ну, для дежурства в одном месте официально дежурил, чтобы, ну, хоть как-то концы с концами свести, там, чтобы на хлеб хватало, там не было речи о каких-то излишествах, просто на питание должно было хватать у молодого хирурга. А в другую больницу следом на следующий день бежал, где была возможность просто поучиться у очень хорошего, опытного, ответственного хирурга экстренной хирургии. Да, я дежурил там вот рядом с Измайловским парком больницы, была, она сейчас Иноземцева называется, раньше 36-я больница была. Там каждое дежурство, это какие-то поножовщины, какие-то пулевые ранения. Ну, место злачное было, рядом Черкизовский рынок был. Потом вот это вот гостиничный комплекс «Измайлов», сколько там корпусов. Но не было ни одного ночного дежурства, чтобы мы чего-нибудь эдакого не видели. Я там увидел и настоящие пулевые ранения, и настоящие ножевые ранения, и сабельно рубленые ранения. Господи. То есть я там понабрался такого, что я вот сейчас всю жизнь где-то буду вспоминать долго-долго, и каждый раз из пазухи вытаскиваю какой-нибудь вот интересный случай, что студенты сидят и слушают, открыв рот, это все. Они этого сейчас, к сожалению, видят очень мало, и на дежурство почти их никто не берет, чтобы взять студента на дежурство, походи со мной, да я еще дам что-то делать. Это нонсенс. Сейчас все очень-очень ограничены, да, в возможностях, в плане там поучить кого-то. Никто не хочет на себя сейчас брать лишнюю ответственность и получить какие-нибудь там выговор или еще что-нибудь. Сейчас же кругом все записывается.
12: Дорогие друзья, мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И он объясняет нам, что за удивительный случай произошел 65 лет назад на антарктической станции Новолазаревская, где советский хирург Леонид Рогозов сам себе удалил аппендицит. Вот что это было, как это было, может ли это сейчас произойти? Об этом мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
2: Клуб знаменитых путешественников. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
17: Думаю, что это как раз связано с, скажем так, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля. Только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО. А НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев. И, конечно, там и эсминцы «Эрлиберг». Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
4: Власти Ирана в конце апреля передали американцам предложение по плану мирных переговоров. Оно включает 14 пунктов и четкую дорожную карту. Об этом заявило агентство «Фарс». Отмечается, что Тегеран намерен использовать дорожную карту для достижения прочной мирной сделки. Утверждается также, что Иран передал такое предложение США в ответ на ранее полученный от американцев план. Как пишет агентство, инициатива Вашингтона состояла из 9 пунктов. Новое предложение включает уже 14 условий и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил усиление военной угрозы со стороны Соединенных Штатов в отношении Карибской республики до опасного и беспрецедентного уровня. Он подчеркнул решимость кубинского народа защищать свой суверенитет. Дональд Трамп пригрозил захватить Кубу, цитата, «по пути домой из Ирана». Об этом американский лидер заявил во время выступления в штате Флорида перед членами форум-клуба «Палм-Бич». Он сказал, что один из авианосцев, например, Авраам Линкольн, самый большой в мире, подойдет на расстояние около 100 ярдов от берега Кубы, и правительство этой страны якобы тут же капитулирует.
2: О русофобии.
4: Соотечественники в Австрии сталкиваются с недружественным отношением, сообщил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин. Он уточнил, что в большинстве случаев это исходило не столько со стороны австрийцев, сколько с подачи и за деньги ЕСовского Брюсселя. В Западных Альпах действует общество наших соотечественников, с которыми проводят совместные мероприятия. 9 мая – День народного единства, Новый год, Рождество, рассказал консул. Он уточнил, что речь идет о таких австрийских городах, как Линц, Инсбрук, Форарльберг.
2: О погоде.
4: На следующей неделе в Москве и области установится по-настоящему теплая погода. Днем в столице будет плюс 20-22 градуса. Даже в ночные часы температура ожидается положительной, рассказала синоптик Татьяна Позднякова. К 9 мая вновь ожидается похолодание. Днем воздух будет прогреваться до 15-16 градусов, ночью без отрицательных температур. Как отмечает КПРУ, Гидрометцентр России обещает, что финальный месяц весны в столице по средней температуре впишется в рамки климатической нормы или будет чуть прохладнее, чем обычно. По осадкам также ожидается норма. Сейчас в Москве 11 градусов выше нуля, днем плюс 19-21. В Санкт-Петербурге 11 градусов со знаком плюс, днем будет плюс 17-18. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, юань 10,96. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
12: Дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери, и вы попадаете в царство, нет, не географии, вы попадаете в царство медицины. Почему? Потому что сегодняшняя наша программа, она как бы больше действительно медицинская. И наш сегодняшний гость, замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов, рассказывает нам об удивительном случае, который произошел 65 лет назад на станции Новолазаревская в Антарктиде. 30 апреля 61 года советский врач Леонид Рогозов сам себе удалил аппендицит под местным наркозом. Возвращаясь к операции вот по 90-х годов,
14: да,
12: в лихих 90-х, вот, значит, разрез, раздвигаем слои мышц, и что дальше происходит?
14: Дальше идет самое интересное.
16: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Бедные мои ассистенты. Последнюю минуту взглянул на них. Стоят в простынях, а сами белее простыней. Мне тоже страшно стало. Но когда взял шприц с новокаином, сделал первый укол, как-то автоматически переключился на операцию. Уже другого в сознании не было. Работал без перчаток, видно плохо. Больше действовал на ощупь.
14: Нужно найти через этот разрез тот самый червеобразный отросток.
12: А он прячется, они, да?
14: А он прячется. Иногда бывает, повезет, открыл, а он вот он. Вот он, да? Вот в чем и разница между лапароскопией. Ты заходишь в живот лапароскопом, и у тебя полностью визуализация. Ты все видишь. Хочешь влево посмотри, хочешь вправо, хочешь вниз. Возьми мягкий инструмент, отодвинь кишочки. То есть у тебя все перед глазами. Не найти, ну, нереально. А во время открытой операции, когда да еще и пококетничал или там повыпендривался, сделал небольшой доступ, но небольшой разрезик, и вот начинаются муки поиска специальными туфферами, отводишь набегающие кишки в рану, да еще если это под местной анестезией, пациент все время дуется, выдувая через уже открытые вот эти ворота передней брюшной стенки все кишки, они мешают тебе. Ну, иногда бывает ситуация, что ты просто близок к панике, но не знаешь, как его найти. И если ты молод, тебе в помощь твой наставник, ответственный хирург, которому ты уже, ну все, так сказать, спрятал свою гордыню в одно место, говоришь там, Иван Иванович, ну приди.
18: Ну где он, помогите найти. Так вот же
14: он. И вот он заходит, твой спаситель.
18: И не глядя практически обычно. Ну вот же.
14: Господи. Опытный такой монстр, понимаете, хирургии,
18: который... Ой, представляю, лет, таких видел,
14: да. В этом, да. Мы на них смотрели, как на богов просто. И он так, ну, чё ты тут? И я говорю, ну вот, ну ладно, не плачь, чё ты? Ну, сейчас. Ну, понятно, что приходится потерпеть некоторое унижение тебе там. Ну,
18: надо, чтобы запомнил урок.
14: Да, сопли подотри, да, что ты... Ну, и так далее. Сейчас, и действительно, вот... Ну, я час возился, я не мог его найти. Этот только засунул тампон и там пальцем где-то что-то поводил там внутри. И вот он вылез на поверхность, этот апеникс. Стыдоба страшная. И опять же, безмерное уважение к тому, кому ты ходишь на эти дежурства, кто тебя учит.
18: Ну, вот нашли. Да?
14: Нашли.
18: Да. Что мы делаем дальше?
14: Дальше нужно лигировать брыжейку череобразного отростка, то есть обесточить, убрать кровообращение в нем.
18: Так, и как это делается?
14: На брыжейку кладется зажим череобразного отростка,

0: образовавшуюся бороздку на червеобразном отростке накладывается кетгутовая или викриловая лигатура, то есть он перевязывается в основание. Угу. Над этой лигатурой, где-то там в 3-4-5 миллиметрах, отросток пересекается скальпелем и выкидывается в помойку. Ну, на гистологию, правильнее сказать. Угу. Вот, дальше проверяется гемостаз, все ли сухо, не кровит ли нигде. И дальше обратно, в обратном порядке ушиваются все слои передней брюшной стенки. Если в животе было много выпота, он осушивается обязательно все специальными тампончиками, тупферами, как вот это раньше было принято. Брюшная полость, малый таз высушиваются от выпота. Ну, то есть выпот – это реакция организма на очаг воспаления вместе с лейкоцитами, с фибрином. Это такая похожая на бульон куриной субстанция, иногда с хлопьями фибрина, иногда дурно пахнущая. Вот это называется выпад или эксудат, который образуется как реакция организма на воспаление. Угу. Если это не осушить, сформируется абсцесс, потом повторную операцию нужно будет делать.
1: Осушили и дальше послойно.
0: Ушиванием, да. Ушиванием, да.
2: Из дневника начальника станции Владислава Гербовича. Когда Рогозов удалил аппендикс, то пояснил нам, что операцию провели своевременно, так как уже начинался прорыв гноя. Когда он перешел к зашиванию разреза, то попросил Теплинского лучше осветить рану настольной лампой и даже попросил зеркало, чтобы лучше и красивее сделать шов. Операция продолжалась около 2 часов, и Рогозов закончил шить в 4 часа местного времени, то есть около 0 часов московского. К этому времени Рогозов заметно обессилел, устал, но все доделал. Рогозов принял снотворное, а я остался дежурить около него в соседней комнате. Еле дождался, когда мог лечь спать. Очень устал. Не так физически, как психологически. Беспокоился, конечно, как Рогозову удастся провести операцию. Ведь это было впервые в мировой практике. Врач сам себе удаляет аппендикс. Уже засыпая, я вдруг осознал. Ведь если бы операция пошла неблагополучно, и что-то случилось бы неприятное, тем более трагическое, то всю ответственность возложили бы на меня.
1: Это считается несложной операцией, да, получается?
0: Это считается, ну, это простая, конечно.
1: Ну, я просто представил, вот даже вот мы сейчас говорим, да, я понятно, вот одно, ты стоишь со скальпелем над хорошо закрепленным пациентом. Вот.
0: Да, хорошо фиксированный пациент.
1: Не нуждается в наркозе, да. Вот. Но я просто представил, как Рогозов сам себе все это делал, еще в зеркальном отражении.
0: Мне сложно это представить, хочешь себя... не дай бог, на его место вот так вот, и не знаешь, как себя бы повел. Хватило бы силы духа или не хватило, не знаю. Ну, опять же, человек, прижатый к стенке, экстремальной ситуации, способен на многое. Ну, вот вам же известен, да, случай, когда молодой человек, по-моему, такого же возраста, как Рогозов, это же по этому случаю даже фильм снимали, катаясь на велосипеде, застрял в каньоне, его булыжником придавило, да. И он руку сам себе ампутировал через там... 4 суток обезвоженный, истощенный, он уже был в бреду, но сам перочинным ножиком себе ампутировал руку.
1: То есть человек, причем без анестезии, да, так на секунду.
0: Абсолютно, да. Доведенный до отчаяния или в стремлении выжить, ну, способен на многое, что в обычной жизни человек не может, скорее всего, продемонстрировать. Угу.
1: Рустам Хасанович, а вот если прям совсем гипотетически, ну вот занесла судьба в Антарктиду, да, на станцию «Восток», куда зимой не летают самолеты, и не дай бог, как бы все, о, походу этот самый...
0: Аппендицит.
1: Ага, да. Вот я не говорю, там, хватило бы, не хватило бы сил, да, это, как говорится, это за пределами нашего вот, спокойного нормального понимания, но вот технологически... Вы бы действовали как Рогозов или вот что-то по-другому бы сделали?
0: Ну, лапароскопию я себе точно бы не смог сделать.
1: Это понятно.
0: Это невозможно, ну, потому что это общий наркоз только, ты себя никак не релаксируешь, чтобы раздуть живот и что-то там увидеть. А вот если гипотетически представить, знаете, как мы все думаем, что мы себя хорошо знаем, да, но... Слушайте, мне очень затруднительно ответить на этот вопрос. Я думаю, что такой Рогозов, он один.
1: Один
0: все-таки. Я не буду бравировать, что я бы обязательно... Ну, я люблю жизнь, да. Я, наверное, хотел бы ее бы сохранить. И, примеряя себе эту ситуацию, умереть или попытаться, Я бы, наверное,

0: попытался.
1: Ну, я уверен, что вы бы попытались.
0: Но не факт, что это получилось бы. Это была выиграна лотерея. Ну, плюс, конечно, умение, плюс знания, плюс хорошо обучен был наш доктор советской школы.
1: Советская школа, да-да-да.
0: Это, безусловно, была одна из лучших школ на тот момент.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. С вами, как всегда, постоянный ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас замечательный хирург, доктор медицинских наук Рустам Азимов. И мы пытаемся разобраться в удивительном случае, который произошел 65 лет назад в Антарктиде на советской станции Новолазаревская, где наш соотечественник, хирург Леонид Рогозов, сам себе удалил аппендицит. Случай, который больше не повторялся в практике медицинской, да и вообще общечеловеческой. Об этом мы продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. Не переключайтесь.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Когда весной разбитый лед рекой взволнованно идет, когда среди полей местами чернеет голая земля и мгла ложится облаками на полуюнные поля. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова, дорогие друзья, клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание. Оно у нас сегодня больше не географическое, а такое медицинское. Оно посвящено удивительному случаю, который произошел 65 лет назад в Антарктиде на советской станции Новолазаревская в оазисе Шермахера. Там советский хирург Леонид Рогозов практически без посторонней помощи сам себе удалил аппендицит. И в этом случае мы сегодня разбираемся вместе с нашим гостем, хирургом, доктором медицинских наук Рустамом Азимовым. Рустам Хасанович, а вот технология. Подготовили операционную, а там даже и операционной, по-моему, не было, да, там в комнату они...
0: Нет, нет, там, да.
1: Ну, да. На всех станциях сейчас есть операционные. Выбрали себе двух помощников, зеркало, да, инструменты, все под рукой. И дальше, я не говорю, как бы действовали вот в реальности, да, но если пошагово, все-таки... По его, как, методам Рогозова работали?
0: Сначала нужно, конечно, было обезболиться, да, только так. Сначала местное обезболивание, дальше вперед. Если у меня бы, допустим, в операционной был бы электрокоагулятор, а сейчас они, наверное, наверняка есть везде.
1: Есть, есть.
0: Тогда их не было, да. Но это было бы менее кроваво, я бы сделал широкий доступ, так, чтобы наверняка рукой нащупать и вывести... Проинструктировал бы хорошо тех, кто мне там помогал, что там периодически давать мне на шатырный спирт понюхать, потому что, ну, в обморок бы я точно заваливался, и этого не избежать, это вегетативная нервная система, если потянуть за внутренние органы, от боли человек теряет сознание.
3: Из дневника хирурга Леонида Рогозова. Я становлюсь слабее и слабее, мое сердце начинает сбоить. Каждые 4-5 минут я останавливаюсь отдохнуть на 20-25 секунд. Наконец, вот он, проклятый аппендикс, и тут я пал духом. Мое сердце замерло и заметно сбавило ход, а руки стали как резина. Что ж, подумал я, это кончится плохо. А ведь все, что оставалось, это, собственно, удалить аппендикс. Но затем я осознал, что вообще-то я уже спасен.
1: Я просто представил это. Я до сих пор не в голове все это не укладывается.
0: Ну, у меня был прецедент. Я достаточно глубоко порезал себе руку.
1: Зашивали? Сами себя?
0: Да, как у хорошего хирурга. У меня дома, в квартире, на даче есть стерильный набор. И гладежатель, и бывает, что иногда там рабочий, который там во дворе на даче что-то делает. Там был прецедент, что он там болгаркой себе саданул палец. И прежде чем его там куда-то отвезти. Я понимаю, что я поступил, наверное, неправильно, так делать нельзя, надо было ехать в травмпункт, но они не хотели никуда ехать в травмпункт, начались все там перевязки делать грязными тряпками, я там работал, когда увидел, да, и наложил швы человеку. Ну, и они мне до сих пор благодарны, и как видят, там в поселке эти ребята, которые там, ну, периодически в одном, то в другом месте работают, таджики они, по-моему, все время кланяются, говорят ассалам алейкум. И,
1: доктор,
0: и вообще...
1: доктор.
0: Да, доктор.
1: Доктор, волшебник.
0: Вот. Ну, и себе, да, тоже, я думаю, ну, что я попрошу какой-то, этот, есть иглодержатель, есть возможность все... Два шва я себе, ну, всяко наложил. Причем без всякой анестезии я понял, что я, ну, боль достаточно хорошо терплю.
1: Имею тоже опыт, но, слава богу, я не сам себя зашивал, но в больнице в далекой районной там пытался поймать дрон после съемок с лодки. И, короче, меня рубануло винтом очень хорошо палец. Да. Ну, и кровь все время вот шла-шла, она вот просто не останавливалась. То есть там...
0: Ну, пальцы очень хорошо кровоснабжаются, да.
1: Да, и приехали, и милая женщина говорит... Ну, что, говорит, давайте шить. Говорит, только у меня бейсбола нет. Я говорю, ну, шейте так. Да, и да. Вот она так этой иголкой-то... Ну, тоже два шва так. Говорит, а что, говорит, вы так спокойны? Вам что, не больно? Я говорю, больно. А что вы... Я говорю, а что, это поможет? Она, да нет, наверное. Ну, ладно, хорошо, ждите, я уже почти закончил. Противное, правда, ощущение, когда вот эти нитки стягивают. Ай,
0: да?
1: До сих пор.
0: Да, ну, когда прокалывается.
1: И прокалывает, когда изнутри особенно отвратительно.
0: Вот. Так что вот я думаю, что я рискнул бы, я бы попробовал. Ну, потому что умирать-то не хочется.
1: Ну,
0: а альтернатива – умереть от перитонита.
1: А что происходит, если бы вот он не решился и вот дожидался бы?
0: У него, скорее всего, случился... Ну, значит, тут опять же, если мы будем глубоко вот прям влезать в патогенез течения острого аппендицита, есть вариант, что судьба бы была к нему благосклонна, и острый аппендицит превратился бы в инфильтрат, то есть организм сам бы его как-то запечатал в этот воспалительный инфильтрат, и потихонечку-потихонечку бы это все регрессировало. Такие случаи есть. То есть не каждый аппендицит обязательно превращается в перитонит и так далее.
1: Но он вспоминал, что вот когда он вскрыл и достал отросток, он сказал, что вот я понял, что правильно сделал, потому что вот-вот он должен был, я так понимаю, лопнуть или разорваться.
0: Ну, иногда бывает, что они разрываются, гангренозными становятся, черными, вонючими, потому что там очень злая флора, который сидит внутри, и как только целостность стенки нарушается, вся эта флора благополучно попадает в брюшную полость, а там прекрасные инкубационные условия. Тепло, влажно, и быстро развивается перитонит. А перитонит – это уже тяжелые септические интоксикационное состояние, которое не всегда может даже очень крепкий организм, сердце, почки могут выдержать. И человек может умереть от септического шока, либо от иных осложнений, которыми, в принципе, нелеченный перитонит грозит.
1: Ну, плюс это боль, да? Сильная.
0: Конечно. Но сначала человек домучается от боли, а потом он просто впадает в сапорозное, потом коматозное состояние от тяжелой интоксикации и очень быстро умирает.
1: Ну, в общем, герой Рогозов, да?
0: Безусловно, это герой на все времена. Герой на все времена. Человек, который сделал это не из-за какого-то дешевого пиара, вот как я вам рассказывал про...
1: Американского врача, да?
0: Американского врача, у которого не было нужды вот в этом цирке, который он там устраивал. Он просто хотел продемонстрировать, как он крут. А здесь человек боролся за свою жизнь, и благодаря хорошей выучке, светлой голове, просто мощнейшей силе воли он победил болезнь и справился с ситуацией. Он просто герой. Мы про этот случай обязательно первокурсникам рассказываем чуть ли не на первой или второй лекции, когда рассказываем про курьезы в медицине. Да, так что Рогозов – это наш герой, и нам повезло, что это наш соотечественник. Я также краем уха слышал, что что-то похожее было там спустя там, 10 или 20 лет. Какой-то хирург из Самары что-то похожее предпринял в каких-то военно-полевых, а в каком-то походных условиях. Но, опять же, про это мне мало что известно. Я знаю, что были случаи, когда люди сами себе там ампутировали пальцы, но это тоже ничего в этом сверхъестественного нет. Посмотрите на кланы якудза, там каждый второй без одного или двух пальцев. У них традиция себе их рубить. Там ума много не надо. Вспомните тех же... Целое было направление, скопцы так называемые, да, сами мужчины сами себе удаляли тестикулы, чтобы не иметь соблазна смотреть там на женщин. Ну, ужас, да, но ужас. Тем не менее, это же не единичный случай, это же десятки, сотни были людей, которые себя раскопляли. Половина из них умирали от кровотечения, инфекции, а кто-то выживал. Но, опять же, это все случаи, пограничные с сумасшествием, да, да. Или с какой-то, или с какой-то, с каким-то, вот тот случай, но с каким-то нездоровым нарциссизмом, вот показать всему миру, как я могу. А это человек боролся за жизнь, по-настоящему боролся за жизнь.
1: И победил.
0: Да.
1: Что же было дальше? Спустя всего неделю после операции Леонид Рогозов уже снял швы и вернулся к работе. Все волнения по поводу пережитого постепенно зарубцевались, как шрам на животе. В Ленинград Рогозов прибыл вместе с экспедицией. Встречали его как Гагарина. А герои написали все газеты мира, а Владимир Высоцкий даже посвятил песню. Хирургу еще неоднократно предлагали снова отправиться на шестой континент, но он лишь отшучивался. Мол, с меня хватит. Кто-то оставляет в Антарктиде сердце, я же оставил аппендикс. И улыбался очаровательной гагаринской улыбкой. Дорогие друзья, вы слушали совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Она была посвящена подвигу советского врача Леонида Рогозова, который 65 лет назад, 30 апреля 61 года, провел уникальную операцию, сам себе удалил аппендицит. Насколько это было сложно, какое мужество и подготовку необходимо было иметь, нам объяснял гость сегодняшней программы, замечательный хирург, вернувший здоровье многим людям, доктор медицинских наук Рустам Азимов, заведующий хирургическим отделением научно-клинического центра номер 2 Российского научного центра хирургии имени академика Петровского, заведующий кафедрой хирургической практики Медицинского университета Петровского. Дорогие друзья, остается пожелать вам крепкого здоровья, новых путешествий, приключений. И не забывайте изучать не только географию, царицу наук, но и медицину. Хотя бы в области оказания первой помощи. И дай бог, чтобы это никогда не пригодилось. Всего вам доброго и услышимся через неделю. Пока-пока.
4: Пока вы здесь, ванночки с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем.

зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы утихла для виду. Ой, леший отрезать погрыжи всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь пустыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка.

0: Ничего нам Албания с Польшей.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о взяточничестве.
3: Коррупция, конечно, страшное зло. Мы знаем, что она непобедима, как и мафия. Но сегодня действительно масштаб коррупции резко сократился. Ее стало кратно меньше. Кратно меньше. И я уверен, что это коррелирует с оценками. Вот посмотрите, кого задерживают? Задерживают вице-губернатора, губернаторов, генералов. Это элита. Мы их в глаза не видим. Видим только по телевизору или в интернете про них читаем. С ними там 99% населения вообще никак не взаимодействует. А с кем взаимодействует население? С врачами. Раньше, да, много давали денег врачам. А сегодня мы им даем деньги, но совершенно легально. Потому что медицина у нас уже не бесплатная, а платно-бесплатная. То есть произошла, так сказать, монетизация, да, произошло обеление, огромная сфера, которая касается каждого. За поступление в ВУЗ давали взятки? Давали. Не обязательно деньгами, борзыми щенками, барашками. А сегодня есть ЕГЭ, ГАИ. На каждом углу раньше брали взятки. А сегодня вы много видите эти камеры везде.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи. В Нижнем Тагиле 4. В Томске 6 утра. Во Владивостоке 9. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
4: Мир непрерывно движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Такое заявление сделал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он отметил, что лишь сейчас некоторые умные люди стали замечать то, к чему идет мир. Ранее 30 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировая нефтяная и газовая отрасли переживают глубокий кризис. Дональд Трамп заявил о сокращении контингента США в Германии. Он сказал, что речь идет о более чем 5000 военных. Ранее сообщалось, что Германия начала подготовку к потенциальной войне. Правительство страны выделило более миллиарда евро на модернизацию гражданской инфраструктуры для нужд обороны. Еще сообщение с пометкой «Срочно» от американского лидера. Дональд Трамп заявил, что вряд ли согласится на ответ Ирана на американские предложения, поскольку Тегеран, по его мнению, заплатил недостаточно высокую цену.
1: Об инициативах.
4: В Госдуме предложили освободить пенсионеров от платы за подключение газа. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Отмечается, что эта мера позволит сделать газификацию реально доступной для пенсионеров и снизить финансовую нагрузку на граждан. По словам Миронова, в некоторых регионах льготники имеют право и на компенсацию расходов на технологическое присоединение к сети. Но порядок предоставления выплат, по его словам, кривой.
1: О школе.
4: Опоздавшие на ЕГЭ могут быть допущены на экзамен, но время окончания этого экзамена для них будет таким же, как и для тех, кто пришел вовремя. Об этом говорится в письме Рособорнадзора, содержащем рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, которая есть в распоряжении ТАСС. Если в течение 2 часов от начала экзамена ни один школьник не пришел, то принимается решение об остановке экзамена в пункте его проведения или отдельных аудиториях, уточняется в документе.
1: Обо всем.
4: Йоко Оно потребовала запретить продажи крафтового пива Джон Леммон во Франции. Вдова участника «Битлз» обвинила небольшую пивоварню в незаконном использовании торговой марки. Об этом сообщил владелец предприятия. Юристы пригрозили заводу штрафом в 100 тысяч евро, после чего компания согласилась прекратить производство напитка. Ранее пивоварня 5 лет выпускала лимонное пиво с такой этикеткой в качестве дани уважения музыканту. И о погоде. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Днем будет 19-21 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня фантастический гость, человек, которого мы очень давно звали, давно ждали. И мы очень рады, что вы до нас добрались. Александр Петров, прекрасный актер.
6: Стесняюсь сразу. Сразу стесняюсь от таких эпитетов. Спасибо большое.
5: Спасибо, что пришли. У нас чудесный повод для общения. У вас выходит новый фильм. Он называется «Коммерсант». Я имел удовольствие уже его посмотреть, правда, в такой технической версии. Надеюсь, что он не сильно отличается от того, что... Это не тот эффект, который получаешь от просмотра на экране.
6: Это важно очень, потому что на большом экране это совершенно другие ощущения.
5: И, честно говоря, ну, вы для меня раскрылись с очередной новой стороны. Не скажу, что вот есть какой-то там Александр Петров, к которому мы все привыкли. Нет, мы не привыкли к вашим ролям, они всегда разные. Но это совершенно какой-то неожиданный для меня человек, неожиданная совершенно роль. Как вы согласились на этот эксперимент, как вы согласились на эту роль, и что вас заставило, тем более, ну, потом еще поговорим про режиссеров?
6: Ну, вот, собственно говоря, материал, сценарий, и когда ты начинаешь узнавать и понимать, что это в основе лежит книжка Андрея Рубанова, с которой мы потом познакомились уже после того, как сняли кино, познакомились на премьере. Удивительный человек и удивительно талантливый, с удивительной судьбой. И когда ты понимаешь, что это очень классная книжка, хорошо написанная, и Андрей очень талантливый литератор, ты сразу начинаешь понимать, что у тебя есть тот фундамент, который не так часто бывает. Очень такой серьезный железобетонный фундамент в виде хорошей литературы. И после этого, когда я познакомился с ребятами, с режиссерами, братьями Кравчуками, Федей и Никитой, я понял, что это очень талантливые люди. У меня какой-то есть нюх. Наверное, я бы тогда здесь не сидел, если бы этого нюха не было. За что я этому нюху и вот этим именно способностям интуитивным очень сильно благодарен, потому что сразу сложилось такое ощущение, что действительно ребята готовы и хотят, и могут снимать хорошее кино, потому что часто такое бывает, когда ты приходишь на знакомство с режиссерами, и таких встреч в моей жизни было очень-очень много, и когда ты начинаешь слышать амбиции, энергию, фразы о том, что мы хотим снять как вот это, или хотим снять как вот это, ты начинаешь понимать, что да, человек насмотренный, человек там начитанный, человек амбициозный, и даже человек с хорошим образованием. Но что-то внутри тебе подсказывает, что так не снимет, как там снял Финчер, да, и так не снимет, как снимал Буслов, или Леша Сидоров, или Жора Крыжовников, или Клим Шипенко. А обычно референсы некие такие в виде зарубежных режиссеров, всемирно известных. Вот хотим, как у Бессона, или там, я не знаю, хотим, как у Полански, хотим, как у Финчера. Но что-то внутри тебе подсказывает, что вряд ли получится, вот по непонятным причинам, как будто бы нет вот этой самой божьей искры, которая есть в талантливом человеке, которая очень, не то что видно, а чувствуется вот сразу же от, этого, от человека тепло этой самой божьей искры. И то здесь я ее как будто бы сразу почувствовал, понял, когда ребята начали говорить, что мы хотим снять хорошее кино, они не называли каких-то определенных референсов, хотя нет, было несколько референсов, которыми они вдохновлялись, и я понимал, что у них есть такая внутренняя возможность действительно сделать очень хороший фильм. При этом он не похож, мне кажется, на какой-то, не знаю, один из вышеперечисленных авторов. Какой-то он получился очень самобытный. Но вот этот талант, мне кажется, видно сразу. И интуитивно я почувствовал, что ребята способны, они действительно это смогут и сделают. И дальше началась подготовка, кастинг, пробы и так далее. И потом мы вышли на съемочную площадку, сняли. И, собственно, вот сейчас он идет в прокате, чему я очень рад.
5: Фильм в прокате, действительно. Но, честно скажу, когда я начинал его смотреть, меня, как человека, который в 90-е рос, любой фильм про 90-е, это сразу вот, ну, какой-то блок. Ну, потому что, ну, блин, сейчас опять начнется. Сейчас вот это какая-то, ну, куча стереотипов, которые к этому времени приклеилась. Я с большим опасением начал смотреть этот фильм. У меня очень быстро это ощущение прошло. Но, тем не менее, я понимаю, что, наверное, я не эти 90-е ожидал увидеть. Вот я понимаю, что вы эти времена не прожили. И мы, собственно, не прожили так. То, что прожил у вас герой, это... Я напомню, что... Не напомню, расскажу нашим слушателям о том, что фильм происходит, что действие фильма происходит в 90-е годы. Главный герой – бизнесмен, который попадает в не очень честную сделку, попадает в тюрьму и вот проживает там очень большую и важную часть своей жизни. Когда вы с этим столкнулись, вот эта жестокость, вот этот момент того, что вы не вы, там, какая-то привычная, скажем так, непривычная одежда, да, для актера, в это все входить, насколько это было, скажем так, страшно? Или вы, вот нет у вас этого страха перед подобного рода ролями?
6: Мне кажется, нет у меня страха, и никогда не было такого страха перед какими вообще-либо ролями. Чем сложнее, тем лучше. Наоборот, это гораздо интереснее, потому что кроме вот этой сюжетной канвы, на фоне вот этих острых событий и конфликтов, которые происходят с главным героем, вскрывается человеческая природа, и каждый по-разному, но в поисках и на таком нахождении ответов на сложные вопросы про человеческую природу. Вообще, кто мы такие, как это быть человеком, как это оставаться человеком в сложнейших обстоятельствах, а что такое вообще человек, а чего мы хотим, а то, что везде люди, и везде можно разговаривать, и везде можно найти людей, я имею в виду внутренний человек, и что самое ценное в жизни, что тебе может помочь, что тебе может дать сил. Конечно, это христианская абсолютная история, и самое главное, что меня изначально подкупило, то, что это все-таки светлая история, и в конце есть этот свет, и надежда невероятная, и когда с персонажем происходят такие изменения. Да, он уже не тот Андрей, который был раньше, молодой, легкий, энергичный. Да, он искалеченный немножко, а может и чуть больше, но при этом он дошел до этого понимания, что же для него самое главное в жизни, и те ценности, которые у него всегда были, это семья, но на которых он до этого как будто бы не опирался, а опирался больше на авантюризм, на деньги, на экстремальный авантюризм в виде нелегальных сделок там и так далее. И в конце, когда он приходит к этой чистоте, к этому очищению, он сам для себя отвечает на этот вопрос. Вот. И зритель в том числе тоже отвечает на этот вопрос. И для меня самое важное в кино, когда на титрах человек испытывает вот этот самый эмоциональный катарсис, потому что все зрители охотятся за этими острыми ощущениями разного характера. И когда этот эмоциональный катарсис в конце на титрах возникает, когда у человека льются слезы или ком в горле, вот за этими ощущениями зритель идет в кино. И когда ты понимаешь, что вот сегодня на волне, особенно там первого уикенда, я видел большое количество разных видео, когда люди себя снимают и делятся этими эмоциями, для меня это, конечно, самое важное и самое, да что тут говорить, бесценное.
5: Еще одно опасение было, когда я начинал смотреть фильм, когда снимается большой известный актер, ну, не знаю, как с вашей точки зрения это происходит, но с точки зрения зрителя, всегда есть опасение, что он перевесит всех остальных. Ну, то есть, придут смотреть на Александра Петрова, а я не люблю, когда есть вот этот перекос в одну сторону, теряется как раз то, что о чем вы говорите, художественное произведение. Тут совершенно фантастический кастинг, и вот эти люди в камере, это вот это ощущение какого-то, ну, ты сразу в это погружаешься, сразу в это почему-то веришь, во все эти лица, и ребята, которые с вами играли, и Хаски, да, который играл одного из смотрящего, да,
6: да.
5: Это, конечно, совершенно невероятно. Но у меня такой вопрос. Вот вам, как бы это сформулировать, нет вот этого ощущения, что вы заходите, пользуясь тюремной терминологией, как вор в законе, да, вы главный актер, и хочется всех победить на этой площадке, показать, что вы лучше. Или войти, как войти в этот ансамбль, как с высоты вашей узнаваемости, вашей известности подстроиться под коллектив, делать так, чтобы вы не перевесили их, чтобы это получилось именно как произведение? Не знаю, смог ли я спросить?
6: Но нет, это очень хороший вопрос. На самом деле баланс здесь очень важен, и он задается, этот тон этого баланса задается, собственно, дирижерами этого фильма, режиссерами, братьями Кравчуками. Несмотря на их юный возраст, они об этом очень много думали. И в виде некого такого баланса мы понимали, что, конечно же, смотрящий хаты должен быть какой-то мощный энергетический человек. Либо это должен быть мощный какой-то артист, либо, не знаю. И мы долго думали, в какой-то момент приняли такое решение, что это должен быть вообще не артист. Начали смотреть в эту сторону. И когда у нас у всех возникла эта идея и эта мысль предложить это Диме Хаске, мы, конечно, запрыгали, забегали с надеждой, что он прочитает, ему понравится, он согласится. И в итоге он прочитал, ему понравилось, он согласился. И этот баланс был очень необходим. А если говорить про других артистов, блестящие работы актерские Ивани Фоминова и Никита Павленко, Миша Тройника, безусловно. И я с ними со всеми знаком, поэтому какого-то, там, не знаю, соперничества уж точно не было, потому что как-то мы все были заточены в этой компании, в этой команде сделать хороший фильм вне зависимости от распределения ролей, кто главный, а кто не главный. И здесь мне как раз это и очень нравится, что этого яркого выделения главного героя нет, что вот он, и когда появляется главный герой, вокруг него начинает все строиться, и тогда интересно. Когда его нет, ну, тогда и не очень интересно. Такого тут нет. Здесь все немножко иначе. Понятно, что вокруг него вся история складывается, но, тем не менее, очень здорово получилось, что зритель в какой-то момент забывает про какую-то иерархию распределения главных, второстепенных героев и так далее. И это все как бы льется одной речкой в кино. Мне кажется, это огромнейшая победа режиссеров. И это очень редко так бывает, потому что дробность некая такая в кино, это частая вещь. Что-то получилось лучше, и какие-то сцены зрители запоминают, и многие другие сцены, например, прощают в кино, которые, может быть, не так хорошо получились. И есть эта разница, как будто ты сначала там на одну ступеньку, потом на другую, потом опять вниз, и ты вот так вот идешь по фильму, немножко карабкаешься. То есть здесь бесшовная какая-то материя получилась, несмотря, опять же, на такой динамичный монтаж и на такой хлесткий визуал, все равно у меня, как у зрителя, присутствует ощущение бесшовности, бесшовного какого-то такого процесса. И это большая заслуга братьев и большая заслуга, конечно, режиссеров.
5: Мы прервемся буквально на несколько минут. В гостях у радио «Комсомольская правда» актер Александр Петров.
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега, сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Актер Александр Петров в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор про фильм «Коммерсант». Вы сказали, что мы предложили вот Дмитрию Хаске, да, эту историю. Вы были одним, вы участвовали в кастинге, да, вместе с Федором Легерем?
6: Была какая история? Сначала у ребят возникла вот эта идея продюсеров, и у ребят... Они пошли, на самом деле, очень достаточно правильным, верным путем, что им нужно было найти главного героя и вокруг него складывать весь пазл. Они предложили это мне, мы с ними встретились, поговорили, я согласился, и дальше начался вот этот вот поиск ансамбля. И дальше уже я пробовался очень много раз с разными людьми. Мы встречались, пробовались и понимали, что нам нужна команда, именно командная история, потому что это действительно командная история. Ну, я не могу сказать, что я с ребятами был с самого начала, но с самого начала того, когда буквы начали оживать в слова, в предложения, и герои начали разговаривать. Вот с этого начала, как раз в этот момент, мне кажется, и создается эта магия взаимодействия между людьми, и создается эта магия кино. Вот именно за репетиционным столом. Вот здесь начинается. Я помню ощущения ребят, когда мы начинали... То есть они долго сидели над сценарием, они много раз читали книгу, они много раз разговаривали с Андреем Рубановым. Они много переписывали каких-то сцен, что-то дописывали и так далее. Ну, пытались максимально сделать очень точный сценарий для именно кино, потому что литература и книжка – это одно, кино – это другое. И они радовались, как дети, когда мы вдруг начинали разговаривать, потому что до этого они это все только читали и в своей голове как-то представляли. И тут мы начинаем разговаривать, и они просто радовались, как дети, когда начинали это видеть, слышать. И снимать на маленькие камеры, фиксировать, скажем так, на видео эти пробы. И это была удивительная реакция. Вот именно реакция такая, такая дебютантская, но она настолько искренняя, настолько мне запомнилась, и настолько она ценная. И если они сохранят вот эту детскость в режиссерском кресле, тогда у них будет точно большое будущее.
5: Далеко не первый случай в истории там, мирового кино или театра, когда режиссеры молодые командуют или там строят на площадке маститых актеров. Но, тем не менее, я всегда думаю, как это? Ну, вот парню там 25 лет, да, вот он приходит, перед ним и вы, другие прекрасные актеры, да, которые с огромным количеством титулов, регалий, самое главное, опыта, да, вот этого актерского опыта. Они сами не терялись, работая с вами?
6: Нет, потому что, это, во-первых, это молодое поколение, оно мне нравится. Во-вторых, мне кажется, что в кино нет никаких возрастов, и мне нравится такая вот история, что в бане генералов нет. Вот здесь примерно так же, что когда ты выходишь на съемочную площадку, все эти заслуги, опыт оставляй, безусловно, но ради того, чтобы сделать хорошее кино. А какие-то заслуги и свои личные архивы оставляй за съемочной площадкой. И когда вот так получается, то, мне кажется, тогда складывается та самая... схема, пазл хорошего фильма.
5: Еще лет так 10-15 назад была популярна фраза о том, что там в стране, где полстраны сидела, все, что связано с тюрьмой, с тюремными законами, это не может быть не быть популярным. И опять же, что-то я на них опасениях строю интервью, но тем не менее, было опасение, что все, что связано с тюремной историей, это чуть-чуть хайп, да, ну, то есть в любом случае люди посмотрят, как там жизнь в тюрьме, тем более, что видео там в разных видеохостингах очень много распространяется, как там, как вести себя в тюрьме и так далее, это еще очень люди любят, смотрят. А вот этот момент, насколько мне показалось, опять же, что вот этот баланс между интересом к этой стране жизни и самой истории, он очень хорошо соблюден, тут нет этого. Но, тем не менее, насколько вы погружались во всю эту тюремную историю, тюремные вещи, насколько было интересно, насколько было важно там не ошибиться в чем-то и так далее?
6: Это были те предлагаемые обстоятельства, которые не стояли во главу угла. Тем не менее, во главе угла. Тем не менее, во-первых, у нас есть первоисточник Андрей Рубанов, который сам прошел эту историю. Это автобиографичная книжка. Он очень хорошо понимает, что можно и как было и так далее. Вот эта хата общая выстраивалась и делалось художниками по фотографиям, и делалось документально достаточно. Если говорить про консультантов на съемочной площадке, то большинство ребят и лиц, которые вы видите в кадре, они с опытом отсидки в тюрьмах. И они согласились сниматься в массовке и где-то помогать с той или иной ситуации, фразы и так далее. Вообще они принимали очень активное участие в этом, за что им большое спасибо, потому что, ну вот, собственно говоря, конечно же, они хотели, чтобы это было подлинно, и мы хотели, чтобы это было подлинно. И они тоже стали частью нашей команды, вот, чтобы ничего не пропустить, чтобы это все было достоверно. Поэтому как-то вот такие решения были приняты, и они были очень верными, мне кажется, и правильными. И, конечно, зритель это считывает и чувствует эту правду и понимает, не зная об этом, как там реально устроено, может быть, вообще не имея никакого представления об этом. Но при этом понимая, что это все так могло быть, и это все достоверно. Но при всем при этом достоверно, но с такой яркой кинематографичной картинкой, когда ты как зритель понимаешь, что ты зритель, что ты, там, не знаю, не документальные хроники, все равно смотришь, эту грань надо соблюдать. А ты как зритель смотришь кино в кинотеатре и получаешь это удовольствие и от визуала. Поэтому вот с чего мы начали, с точки зрения кино, конечно, важно смотреть такие фильмы, вообще важно смотреть «Коммерсанта» в кинотеатре, чего я всем советую, потому что звук создавался специально для кинотеатра. Камеры, картинка, кадры снимались специально для кинотеатра. Конечно, ощущения гораздо мощнее в кино. Я сам фанат большого экрана и сам хожу часто в кинотеатр и стараюсь все новое, что выходит, смотреть именно в кино. Ну, потому что это другие совершенно ощущения. Это та самая магия, которую ты никогда не получишь, какой бы телевизор у тебя ни был. Даже если у тебя есть какой-то домашний дома кинотеатр, все равно нет этого ритуала. Когда ты собираешься, идешь в каком-то ожидании, в предвкушении, покупаешь билет, на билете написано. То есть это некий ритуал действий, который является уже прелюдией перед фильмом. И это тоже на многое, конечно же, влияет. Потом смотреть кино вместе с залом и дыхание чувствовать этого зала и понимать, кто как, где реагирует на что. Это тоже важная составляющая этого процесса похода в кино. Поэтому идите в кино и смотрите кино в кино.
5: Вы сказали, что вы познакомились с Андреем Рубановым позже уже, да. Уже когда работа была сделана. Это, я так понимаю, что было осознанное ваше решение, да, чтобы не было. Когда все это состоялось, вы... Что вы почувствовали? Так сыграли, не сыграли? Помешало ли бы вам, если бы вы познакомились раньше?
6: Мне кажется, чуть-чуть, наверное, помешало бы, потому что артисты, люди такие волей-неволей, но все равно я бы мог какие-то вещи, что называется, собезьянничать, там, что-то перенять, какую-нибудь походку там, или выражение эмоциональности и так далее. И я понял, что так как Андрей, ну, в общем, он же не исторический персонаж, который всем известен своими там, интонациями, голосом, внешним видом, я понял, что мне это сильно помешает. Потом Андрей мне сказал недавно как раз такую вещь, что мы похожи с точки зрения внутреннего состояния, духовности и взглядов на мир и на жизнь. И именно тот Андрей Рубанов, который в кино, очень похож внутренне на реального Андрея Рубанова. И потом, когда мы с ним познакомились, я это тоже понял. Вот это вот ощущение и какое-то понимание жизни, исследование жизни, интерес к жизни у нас очень схоже, как оказалось. Но такие вещи, их сложно, там, я не знаю, сыграть или предугадать. Это просто так есть. Так получилось. И это здорово.
5: А книгу вы тоже прочитали позже или до подготовки?
6: Я начал читать во время и прочитал ее во время подготовительного процесса. Но при всем при этом я могу сказать, что ребята очень бережно относились именно к книжке и ничего кардинально не меняли. Просто есть какие-то кинематографические законы, которые нужно где-то переписать сцену для того, чтобы перенести ее на экран. Но также я советую всем прочитать книгу. Там книга большая, и там гораздо больше подробностей, гораздо больше сюжетных линий или там поворотов. Вообще я сейчас задумался о том, что, может быть, пройдет там какое-то количество лет, 10, не знаю, и кто-то захочет снять сериал по этой книжке с новыми артистами, с новыми героями. Если это будет так, это, мне кажется, будет большой-большой победой. Дай бог, чтобы так и было.
5: Я не просто так спросил, потому что я знаю, что вы человек, который неравнодушен к литературе и как автор, и как читатель. И вопрос такой. Когда я читаю книгу, очень редко получается так, что когда я смотрю фильм по этой книге, совпадает мое впечатление с героем. Это, ну, такая большая редкость. Когда вы читаете книгу, у вас возникает, как бы я это сыграл, или как вы не деформированы, или вы тут профессиональная деформация существует?
6: Абсолютно деформирован, конечно, да? Естественно. Это процессы происходят абсолютно автоматически. Они где-то параллельно мне работают и особо меня не затрагивают и не напрягают. Это уже в автоматическом режиме происходит. И если это надо вытащить, я это вытаскиваю. Если, например, я читаю книгу и понимаю, что мне играть этого человека, то я это начинаю вытаскивать и больше фокуса внимания на это. А если нет, то, грубо говоря, на карту памяти где-то это все записывается, но я, наверное, на этом не акцентирую внимание. Я оставляю это, то, что называется, в архивах. Если надо достать, я достану.
5: Буквально на несколько минут прервемся. Напомню, что у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
8: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивная» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
1: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
4: Вашингтон может снова начать наносить удары по Ирану. Такое развитие событий допустил Дональд Трамп. Это возможность, такое, безусловно, может произойти, сказал американский лидер. При этом он охарактеризовал морскую блокаду Ирана, осуществляемую Соединенными Штатами, как, цитата, «очень дружественную». Трамп завершил боевые действия в Иране, однако сделал это с большой оговоркой. Иран тем временем начал превентивно сокращать добычу нефти из-за морской блокады со стороны Штатов. Это сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. По его словам, Тегеран пошел на такой шаг, чтобы не допустить переполнения хранилищ, пока экспорт через порты ограничен. По мнению экспертов, иранские специалисты могут временно консервировать скважины без риска для оборудования и быстро восстанавливать работу. Центробанк будет перепроверять заявления об исключении из базы мошенников. Теперь, когда регулятор рассматривает такие заявления и для этого направляет запросы в банки, кредитная организация должна связаться с клиентом, обращение которого стало причиной внесения информации в базу. Это необходимо для уточнения, считает ли он по-прежнему операцию мошеннической. О результатах такого взаимодействия банк сообщает регулятору. Механизм дополнительной проверки даст Банку России возможность более оперативно учитывать ситуации, когда человек изначально заявил в банк о мошеннической операции, но позже признал ее правомерной.
9: Об инициативах.
4: В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут, заявил заместитель секретаря Владислав Гриб. По его словам, детям непросто переключаться между уроками, иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Он добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи.
9: О погоде.
4: Весенняя гроза в Москве ожидается в ближайший вторник. По прогнозам, она может прогреметь также в области. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха 5 мая составит плюс 23-25 градусов в Москве и плюс 20-25 в области. Предстоящая гроза станет первой в столичном регионе с начала года. Для сравнения, в 2025-м первая сильная гроза прошла в Москве и отдельных районах Подмосковья значительно раньше 23 апреля. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля, днем будет плюс 19, плюс 21 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 11 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17, плюс 18. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
5: Это радио «Комсомольская правда», и у нас в гостях Александр Петров, замечательный актер, который пришел рассказать нам про свою новую работу, фильм «Коммерсант». Гигантское количество фильмов снято по тюремной тематике. В любом случае, это такая грань, на которой люди раскрываются. Понятно, что многие об этом и снимали, и писали. Но для меня вот «Полет над гнездом кукушки», да, это главная вещь, которая там работает в голове, когда возникает что-то связанное. Борьба человека с этой системой – это совершенно другое, но тем не менее. Вы чем-то вдохновлялись? Было, и опять же, вы говорите, что вы смотрите на человека, общаетесь, и актер съедает какую-то интонацию, какое-то движение и так далее. Когда вы смотрите фильмы, вот сколько влияния, скажем, в вашей работе оказали фильмы, которые были уже сняты про какие-либо там тюрьмы и так далее?
6: Ну, я никогда не задумывался об этом, именно на тюремную тематику, потому что, да, это есть, и это здесь предлагаемые обстоятельства, безусловно. И это очень острая зона, очень острые ситуации. Конечно, зрителю чем острее, тем интереснее. Чем ближе герой подходит к краю, тем интереснее. Здесь все это есть. Это тоже параллельные процессы. Где-то что-то смотришь, вдохновляешься артистом, фильмом, чем-то еще, каким-то дыханием этого фильма. Ребята вдохновлялись фильмом «Пророк», например. По-моему, французское это кино. И там тоже тюремная тематика. И там такой хлесткий динамичный монтаж. Там совершенно про другое. Там совершенно другой хай-концепт. Но вот это дыхание, мне кажется, ребята подхватили. И когда мы это обсуждали, я тоже не смотрел фильм «Пророк». И когда они мне про него рассказали, я посмотрел, и я был поражен и удивлен, насколько это интересный фильм. И насколько они интересно мыслят. И достаточно нетипично мыслят в виде вот такого референса. Потому что, может быть, референс другой, всем там понятный. И давайте снимем как «Бойцовский клуб», чтобы монтаж был как у Финчера, с такой же динамикой, развитием событий, такими же героями, персонажами и так далее. Но так все равно не получится. А вот если говорить именно про вдохновение и дыхание, какие-то более высшие материи, на которые ты можешь опираться, при этом не копировав это, а конкретно в кадре, а именно опираться на эти вещи, вот у ребят был такой референс по духу, наверное. Именно вот по духу, по дыханию фильма очень схоже. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите хорошее кино.
5: Сейчас наши зрители, есть ощущение, что больше готовы к чему-то более легкому, более семейному. Сейчас миллиарды собирают, любая, по-моему, сказка, которую снимают, она по условию зайдет, лучше или хуже, но точно зайдет. Это есть ощущение, что такой запрос у общества. Этот фильм не по хорошей литературе, и этот фильм не... он нелегкий. Это не та история, которую можно там зайти с девушкой, да, посмотрели и пошли дальше смеяться. Тут все-таки надо подумать, надо немножко пережить и так далее. Насколько наш зритель готов к этому, как вам кажется? И вообще, насколько это востребовано у общества, подобного рода размышления, это же высказывание?
6: Мне кажется, наоборот, зритель истосковался по глубоким, интересным историям со смыслом и как раз истосковался по таким вот на физиологическом уровне ощущениям на титрах, когда есть слезы, есть комок в горле. Такое не часто встретишь в прокате. Вот вы говорите про сказки, это необходимо, это тоже нужно, это все-таки семейная история, это семейная развлекательная вещь, в которую тоже вкладывают свой смысл. Но, например, мое окружение друзей говорит об обратном, что, да и более того, кинотеатры сами говорят, и там директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Поэтому, мне кажется, запрос общества такой есть, и там, судя сейчас по хорошим сбором «Коммерсанта», дай бог, чтобы они еще и росли в геометрической прогрессии, запрос такой, безусловно есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. Потому что, хорошо, мы

0: настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. Потому что, конечно же, искусство обязано отвечать на сложные вопросы. Точнее, обязано задавать эти вопросы и пытаться ответить на них. И вот это подстегивает зрителя к чему-то большему в своей жизни. Сделать что-то и подумать о себе, и подумать о том, а как я живу, как я думаю, что для меня важно, а где я хочу покопаться, а где я хочу задать себе какие вопросы, а как я хочу прожить свою жизнь. И вот эти вот сложные, казалось бы, вещи, зритель все больше и больше будет задавать, выходя из кинозала. Поэтому эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы, потому что сериалов на сложные темы, проблематику или сложные сюжеты, их много, их больше, этих сериалов, потому что чуть менее рискованная такая область, скажем так. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше, но то, что показывает «Коммерсант», мне кажется, откроет двери именно вот в такое кино 18+, в том числе и для дебютантов, в том числе и на разные другие острые темы, которые могут раскрываться в кинозале. И пускай эта тенденция растет, она будет все равно не такой стремительной, мне кажется, как, например, та область, которую мы заняли в виде развлекательного кино, сказок, блокбастеров.
1: Это логично,
0: и так далее. И это логично, и это тоже понятно и правильно. Но если эти шаги будут идти, то я абсолютно убежден, что после «Коммерсанта» сразу же у большого количества людей в индустрии, кинематографистов, тоже загорелись глаза на то, чтобы снять кино на какую-то очень острую, интересную...
1: Ну, сказать, литературу, наверное, да?
0: Да, сценарий. Тему либо придумать, либо написать этот сценарий, либо найти в современной литературе эти сюжеты, либо в мировой драматургии найти эти сюжеты, не боясь перенести это именно на большой экран, потому что уже чуть меньше рисков, уже платформа готова входить в кино и готова и платформе... Очень тоже важно, чтобы фильм собрал аудиторию в кинотеатральном прокате. И уже потом, через какое-то внушительное количество времени, показывать его на платформе, чтобы люди, те, которые смотрели, могут пересмотреть, те, кто не смотрел, посмотрят. Но, опять же, вот эта вот тенденция мне тоже очень нравится.
1: Мы тоже пережили этот опыт. Есть издательство «Комсомольская правда». Мы издаем книги в большом количестве. И в прошлом году в абсолютном... Хитом стала книга «Фишер» про маньяка Фишера. Это документальное расследование по поводу там, по архивам и так далее. Это то, какой эффект это произвело, для нас, для самих стало большим откровением, потому что людям есть запрос не на ужас, да, а на некое...
0: Исследование человеческой природы.
1: Да, совершенно верно. Я знаю, что у вас тоже будет работа «Фишер». Да,
0: третий сезон, да.
1: Да, в третьем сезоне. Как вам кажется, эта история... Всегда же есть это, да, сам как телекритик писал, что как можно романтизировать маньяков, снимать фильмы. Всегда же есть вот этот момент, можно, нельзя, и как это сделать. Когда вы на это решаетесь? Вот нет вот этого, как сделать так, чтобы это не было привлекательно? Там, как...
0: Хороший вопрос. Мне кажется, как сделать так? Во-первых, сделать свою работу честно. В «Фишере» я играю следователя. Там-то как раз, мне кажется, есть очень... И во втором сезоне «Фишера», и в первом сезоне «Фишера» есть очень крутая романтизация следователя. Это действительно призвание. Люди, которые работают на таких должностях, это призвание, потому что у них практически нет личной жизни. Они всю свою жизнь... кладут на вот эту сложнейшую, невероятно сложнейшую работу. Это даже больше, чем работа. Это долг, и это определенная категория людей. Вот эта романтизация есть. И мне кажется, в эту сторону перевешивает все. Вот в сторону как раз сил добра. С пониманием того, что есть силы зла, но при всем при этом эти силы добра в какой-то момент побеждают. А зрителю всегда интересно вот то, что уже было проговорено, вот именно та острота и подсмотреть за эту ширму какую-то чего-то, что нельзя к этому прикоснуться, и слава богу, в реальной жизни, в безопасном месте, в кинотеатре или дома, почувствовать эту остроту и где-то подсмотреть. Понимая, что это кино. И, опять же, эти такого рода сериалы, да, они, безусловно, популярные, и они очень интересные. И детективная составляющая.

0: вообще очень интересно. Но они призваны еще и наталкивать на мысль, что жизнь штука не очень простая, и иногда бывает сложнее, чем нам кажется. И жизнь это не сахарная вата, она есть у нее и ужасная сторона. Вопрос, зачем она нужна и для чего, мне кажется, все мы можем его задавать, но ответа, наверное, не получим. Но при всем при этом также мы понимаем, что есть люди, которые, и это исторические документальные факты, которые ловили этих маньяков, положили на это полжизни своей. Это было главное их дело.
1: Ну да, и они точно достойны того, чтобы о них рассказывать.
0: Как минимум, фокус внимания на следователя, которого блестяще сыграл Ваня Янковский в «Фишере», это прекрасно. И у нас такой же «Фишер», у нас отдельная история, у нас другое время, у нас современное время. История, безусловно, про маньяка, другие следователи, но созвучно по тону, по энергии, по драматургическим составляющим именно с названием и с брендом Фишера как сериала.
1: Буквально на несколько минут перевемся. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Александр Петров.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Леонид Крутаков о новом покушении на Трампа.
4: Вопросов возникает много. Во-первых, как можно из дробовика на достаточно большом расстоянии попасть в человека? Непонятно. Это оружие все-таки ближнего боя больше, чем вдаль стрелять. Обратил внимание на то, почему первого вывели Венса, а не Трампа, когда началась стрельба, что само по себе тоже любопытно и странно. В этой истории вообще много странностей. Америка самая демократичная, как они говорят, в мире страна, и при этом с самым большим количеством убитых президентов и покушений на президентов, что само по себе тоже вызывает вопросы. И нигде, ни в одной стране мира не было столько перевертышей внешнеполитических после как раз убийств и смены власти. Такие события — это не бытовуха, это не на кухне кто-то кого-то порезал или убил. За этим, как правило, в Америке, особенно за покушение, убийствами, и происходит смена глобальных трендов серьезно. США из лидера, который за собой вел и демонстрировал и показывал пример, превратился в гегемона силового и вранте, который подавляет другие страны. То есть это кардинальная смена страны, модели поведенческой, модели финансовой и экономической. Это ведет и к внутренним серьезным потрясениям, то, что мы видим.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Весна, весна. Как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Александр Петров, звезда нашего кино, в гостях у радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем наш разговор. Вам наверняка задавали этот вопрос, но есть у нас такая болезненная история, мы всегда себя сравниваем. Ну, есть в России такая штука, мы всегда себя сравниваем за границей, лучшим и хуже, какой-то, не знаю, назвать это комплексом или каким-то ощущением. Вы снимались у великих совершенно режиссеров, у моего любимого Романа Полански, у Люка Бессона, и это прекрасные роли, и дай бог, чтобы у вас было еще их много. Вот этот момент, мы лучше, хуже, мы такие же, на каком мы уровне, на какой мы ступеньке, если сравнивать с кинопроизводством там, здесь. Вот как вам кажется, насколько... Ну, понятно, что там другой уровень организации, наверное, да, съемочного процесса, но вот можно сравнивать наше кино, тем более, что гигантский шаг был сделан за последние там лет 10-15?
0: Можно и нужно сравнивать. И я вам хочу сказать, что у нас есть... очень крутые команды, группы, кинематографические группы, в которых я лично работал, работаю и буду работать, большие профессионалы своего дела, которые могут быть и лучше, чем там. Вопрос, наверное, где-то возникает в некой какой-то творческой отчасти смелости или вообще смелости принятия решений художественных внутри и так далее. Но наш уровень ничем не хуже и ничем не уступает западным площадкам. Вопрос лишь в том, что те самые режиссеры, о которых вы говорите, они продают свое кино на весь мир. Я думаю, что мы тоже можем это делать. И я бы этого, конечно, очень хотел, что даст нам еще большую возможность и перспективу, потому что талантливых людей у нас очень много, молодых талантливых людей у нас очень много, как показывает пример того же «Коммерсанта». Или, например, второго Фишера, режиссером которого был молодой парень Саша Цой, которого я давно знаю, и это талантливая работа. У нас есть молодые продюсеры, у нас там, не знаю, главы многих платформ, ребята молодые, горящие, и индустрия растет, развивается, и у очень многих людей, и я очень этому рад, что сегодняшняя тенденция по сравнению, например, с десятилетней давностью, а мне есть чем сравнивать, когда... какой-то одной ногой пытались сделать кино, и когда я был на своих первых съемочных площадках, когда в актерском вагончике ты можешь услышать от людей, которые там работают, что они просто на чем свет поливают режиссера и съемочную группу, и даже тогда я набирался смелости говорить о том, что а зачем вы работаете тогда, для чего, вы же как бы, ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили: милый мой, вот я там в кино 30 лет там и так далее, вот поживешь с мое, а я говорю: а я нет, а я не хочу, как вы, хочу по-другому. И мне кажется, что у меня получается по-другому, потому что, опять же, есть чем сравнивать, и есть тот самый срез времени, про который я говорю, потому что первые, там, ну, уже десятилетний, больше 10 лет я снимаюсь в кино. Поэтому группы наши на очень хорошем уровне, специалисты у нас на очень хорошем уровне. И более того, например, смотря на Романа Полански, например, я узнавал в его способе работы, глазах и отношению к жизни своего мастера Литфима Чехеевича, «Царство ему небесное». Как будто бы та же самая школа актерского существования, режиссерских мозгов и так далее. И это у нас, ну, на мой взгляд, самая лучшая театральная школа, мировая, которая, по которой многие работают, и по которой работает в том числе весь Голливуд, школа проживания, школа, которую нам оставил Константин Сергеевич Станиславский. И вот это нельзя забывать, этим надо гордиться и всегда об этом помнить, знать. И та тенденция, которая сегодня у нас есть на именно на те фильмы, которые выходят, я очень рад, что происходит у коллег, и радуюсь искренне. И это может быть отчасти какая-то соревновательная борьба, да и пусть, и это прекрасно. Она здоровая, и она хорошая, эта конкуренция. И пускай она будет и развивается, и пускай больше появляется молодых артистов, талантливых звезд, суперзвезд, молодых режиссеров. Ну, конечно, это лучше, потому что мы все тогда будем идти вперед, и все тогда будем развиваться, не останавливаться, а хотеть сделать еще лучше, хотеть сделать еще интереснее. Вот, поэтому, мне кажется, у нас хорошая очень тенденция.
1: А я где-то слышал версию о том, что проблема нашего кино и сериала в том, что мы делаем для себя. Ну, то есть, режиссер изначально для своего рынка.
0: И хорошо, да? И это здорово, потому что, например, идея, которая уже давно работает в Netflix, Local for Global, локальная для глобального, потому что очень интересно часто посмотреть, а что в другой культуре происходит.
1: Да,
0: и люди начинают смотреть, сколько таких примеров, и люди начинают смотреть этот сериал по всему миру. Поэтому я думаю, что и у нас это не за горами, потому что миру интересно, очень интересно, а что и как у нас. Вот. И когда я приезжал на съемочную площадку, к Полански, там были люди со всего мира, которые там работают. Я им был интересен, и я им был интересен с точки зрения общения, с точки зрения школы и с точки зрения моего восприятия вообще жизни и кино. И я, конечно, получил огромное удовольствие, но в какой-то момент я просто понимал, что, ну, это, опять же, это школа Хефица, что да неважно, где ты, неважно, перед кем ты, неважно, что там перед тобой суперлегенда мирового кино. А что там по сценарию? Вот что важно. А что ты делаешь? А в чем смысл там и суть твоего здесь нахождения? Что ты хочешь в данную секунду как персонаж? И вот эти вопросы, они тебя возвращают в нормальное русло, и поэтому достаточно легко работать, и особенно если это хороший сценарий.
1: Возвращаясь к рэперу Хаски, интересно, слушаете ли вы такую музыку? Вообще,
0: да, я обожаю Хаски, я всегда обожал Хаски, и мы с ним не были знакомы, и вот на съемках познакомились, на подготовке познакомились. Я считаю его настоящим поэтом, современным поэтом, который пишет очень хорошие стихи, создает музыку, и вообще супертворческим парнем, у которого впереди еще много всего, я уверен, он напишет и подарит нам, и с большим удовольствием всегда его слушал, а сейчас еще с большим удовольствием это буду делать.
1: А какая еще музыка у вас в плейлисте, как сейчас говорят?
0: Ой, разная. Абсолютно.
1: Всеядный, да?
0: А я абсолютно всеядный, мне такого, что... При том, что я могу одну песню, там, не знаю, полгода чуть ли не каждый день слушать, потом она немножко надоедает, потом опять к ней возвращаюсь. Жанры абсолютно любые, музыка любых годов и прочее. Поэтому, ну, то есть у меня в плейлисте может стоять, там, не знаю, Хаски, а второй трек дальше, там, не знаю, Кипелов, а после этого группа Любэ, а после этого что-нибудь, там, не знаю, Мадонна какая-нибудь, ну, и так далее.
1: Отличный набор.
0: Ну да, ну то есть это все главное, что вот какое у меня сегодня настроение, какое у меня сегодня состояние, что я хочу послушать и как меня это заряжает. Где-то я могу услышать вообще незнакомую песню и дальше с ней прожить какой-то этап жизни, и потом эта песня у меня будет ассоциироваться с этим этапом жизни. Ну, такое ощущение, отношение к музыке.
1: В этом телесезоне вы тоже прозвучали, ваша фамилия, ваше имя, ваша работа, вы стали ведущим программы «Форт», такая переделка «Форта Боярд». Мне очень понравилась эта работа, это очень, очень круто, но я всегда смотрю и задумываюсь, но для актера такого уровня это, как это сейчас говорят, норм или стрём? Вот, это норм или стрём? Вот как?
0: Это эксперимент. В первую очередь, это выход из зоны комфорта, потому что телевизионная площадка очень сильно отличается от кинематографической, от кино, естественно. Это выход из зоны комфорта. То, что зрителям это понравилось, для меня самое главное. Мне было интересно, мне было сложно. У меня были разные, в том числе и смешанные там, чувства и эмоции. Но при всем при этом, если это эксперимент, если он уж тем более удался, то, мне кажется, это норм, и это точно шаг вперед, ну, лично для меня.
1: Рекламная кампания была построена на вашем вот, якобы противостоянии с Сергеем Буруновым, предыдущим ведущим, и вы постоянно там как-то в интервью какие-то там, ну, колкости, не колкости, но какие-то взаимные истории там присутствуют. Какие у вас на самом деле отношения с Сергеем Буруновым, и насколько вы там близки, не близки?
0: Безусловная дружеская любовь, невероятная дружба, при этом с тем же самым юмором, с которым мы вышли после съемок сериала «Полицейский с Рублевки». Этот юмор как был, так и остается. И это взаимное уважение, и поддержка, и дружба идет уже много лет. Поэтому с Сережей одно удовольствие всегда общаться, а уж тем более находиться на одной съемочной площадке.
1: Давайте вернемся к фильму «Коммерсант». Фильм сейчас в эфире, всех призываем его посмотреть. Может быть, несколько напутственных слов зрителю, почему им стоит, кто еще почему по какой-то причине не купил билет и не посмотрел, почему стоит срочно это сделать?
0: Это стоящая вещь, которую нужно смотреть, безусловно, на большом экране, которая тебя подводит к тем самым очень острым внутренним ощущениям, которые что-то в тебе, как в зрителе, как в человеке, что-то меняет, наводит на очень разные глубокие размышления. При этом, с точки зрения просмотра, это вжимает в кресло, и там нет продыха как такового. И это очень интересный опыт, который я очень советую пережить именно в кино.
1: Это радио «Комсомольская правда». У нас был замечательный
0: спасибо
1: гость Александр
0: большое.
1: Петров. Все смотрите фильм «Коммерсант», и не только фильм, любые другие фильмы с участием Александра Петрова.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам огромное,
0: спасибо.
1: Что вы пришли.
0: Спасибо большое за интересный разговор. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. YouTube заблокировал канал Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Сергей Станкевич о том, почему Россия не формирует антизападную коалицию.
6: Мы слишком долго боролись, рубили окно в Европу, начиная с Петра Первого. Мы очень долго боролись за позиции в Европе. Мы протащили туда за десятилетия серьезные очень трубы, в которые вложены миллиарды и миллиарды предшествующими поколениями. Мы завоевали там позиции на этом рынке. А теперь просто сделать обиженную морду, хлопнуть дверью и сказать: «Карету мне, карету, мы уехали в Азию». Нет, ребята, надо побороться за свое, за которое боролись предки и в которые вложены колоссальные деньги страны. Так что Россия тоже не готова быть антизападной силой. А вот противостоять какому-то экспансионизму западного обновленного милитаризма, да, готова и будет, и это правильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра, в Новосибирске 7, в Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
3: Дональд Трамп заявил, что скоро рассмотрит план, который Иран направил США, и отметил, что он вряд ли будет приемлемым. По его мнению, Тегеран еще не заплатил достаточно высокую цену. Президент США допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Трамп хотел бы уничтожить остающийся у Исламской Республики ракетный потенциал. Как утверждает американская администрация, у Тегерана сохраняется лишь 15% таких мощностей в результате ударов США и Израиля.
2: О политике.
3: Несмотря на существующие разногласия по ряду вопросов, Словакия и Украина заинтересованы в дружеских отношениях, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Фицо подчеркнул, что Братислава поддерживает стремление Киева вступить в Евросоюз, так как Словакия заинтересована в стабильности и демократии на Украине.
2: О нововведениях.
3: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Это сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Мельчук. Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему, пояснил он. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов студенческих. Все государственные вузы уже там, сказал Мельчук. Он отметил, что при желании студент может получить в университете и бумажный студенческий билет. Министерство труда расширило список профессий для альтернативной гражданской службы до 363 позиций. В обновленный перечень добавили почти 100 новых специальностей, включая лесных пожарных, водолазов и врачей узкого профиля. Об этом сказано в официальном приказе ведомства. Теперь призывники смогут заменить военную службу работой по таким профессиям, как настройщик пианино, зоолог или синоптик. Ранее список включал в себя только 271 должность.
2: о безопасности.
7: МЧС уточнила правила приготовления шашлыков на дачных участках. Дачники должны устанавливать мангалы на расстоянии не менее 5 метров от жилых построек, деревьев и сухой травы, отметили в ведомстве. Специалисты также рекомендовали использовать специальные жидкости для розжига и призвали не оставлять огонь без присмотра в ветреную погоду. Ранее в большинстве регионов страны ввели особый противопожарный режим из-за раннего потепления. Курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро стоит 88 рублей 64 копейки, юань 10.96. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.